0: помещен в изолятор по подозрению в хранении наркотиков. Спустя два дня его отпустили без предъявления обвинения и дополнительных условий. В субботу он вернулся в Россию, а в воскресенье, в праздник Святой Троицы, сослужил вместе с патриархом Кириллом в Троице Сергиевой Лавре. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Проблемы с бензином в Крыму под старт туристического сезона. На полуострове действуют сейчас ограничения на продажу АИ-92 и 95. О ситуации мы поговорили с местными жителями и туристами. Евросоюз хочет заморозить потолок цен на российскую нефть. Как пишет Bloomberg, иначе по действующим правилам цена может вырасти, что в контексте ситуации на Ближнем Востоке и власти ЕС не устраивает. Какие у этого решения есть перспективы? Париж восстанавливается после массовых беспорядков. Всю ночь фанаты ПСЖ после победы клуба в Лиге чемпионов устраивали погромы. Были даже стычки с полицией. Один человек погиб, более 200 пострадали. Подробнее в эфире «Бизнес ФМ». Итак, Крым готовится к старту туристического сезона. Правда, в условиях непростой ситуации с бензином. На продажу 92-го и 95-го введены ограничения. Как быть туристам, которые отправляются на полуостров на машине, продолжит Наталья Шашина.
3: 95-й бензин в приоритетном порядке отпускают социальному и коммунальному транспорту по талонам. Их выдают только сотрудникам определенных предприятий. Это касается крупнейших сетей АЗС, АТАН и ТЭС. 92-й можно залить в машину не более 20 литров. Владелец гостевого дома в Евпатории Валерий рассказывает, что после прошлогодних перебоев с топливом он сделал личный запас порядка 70-80 литров. Купил алюминиевые и пластиковые канистры. Туристы с вопросами о том, как заправляться, пока не звонят, говорит он. Но и сезон пока не начался полноценно. В Евпатории прохладно. Один из знакомых спрашивал, можно ли закупить бензин для него. Но это нереально, отмечает Валерий.
4: 20 литров бензина даются в одни зубы, в одни руки. И я просто не смогу этого сделать, накопить. У меня, естественно, есть свой запас, порядка 70-80 литров у меня есть. Как будет дальше? Там с талонами говорят, что есть возможность заправки по талонам. Может, будут какие-то лазейки с покупкой талонов.
3: В чатах автопутешественников такую лазейку уже обсуждают. Для тех, кто только планирует ехать в Крым на машине, вопрос бензина такой же острый, как и для местных, говорит жительница города Керчь Зинаида.
5: Я вчера ездила 95-го, нет, 92-го кое-где есть. Я вот в чате общаюсь, чат Крымский мост, кто едет. Многие пытаются с собой везти. Там же, возможно, до 100 литров можно везти с собой любой жидкости. Кто-то говорит, ну что ж, значит, не поедем.
3: 5 канистр по 20 литров на полуостров можно провести без проблем, но для них еще нужно найти место в машине. Как пишут СМИ, некоторые даже закупают на маркетплейсах канистры объемом побольше. Туристы, которые уже приехали в Крым в отпуск, пытаются придумать, чем заправиться на обратной дороге. В субботу на всем пути от Судака до Ялты на всех заправках были нули по бензину, говорит москвичка Екатерина, написавшая в директ телеграм-канала Бизнес ФМ. Она попросила изменить ее голос.
6: Написали, что дают бензин только по талонам, и инструкцию определенную выкатили, что нужно звонить на какие-то определенные заправки, и там будет бензин отпускать по 20 литров, опять же, по талонам. Ни один телефон, указанный в официальных инструкциях, не отвечает. Абсолютно непонятно, как выбраться из Крыма и как заправиться.
7: Насколько вероятна ситуация досрочного покидания Крыма? Может быть, на поезде?
6: Эта ситуация для нас невозможна, потому что мы взяли машину в прокат, и нам нужно ее вернуть. Мы хотели посмотреть Крым. Очевидно, посмотреть Крым мы не сможем, потому что мы не можем передвигаться по Крыму.
3: Летом в Крыму ситуация с топливом всегда непростая. Но в этом году она особенно осложнилась. На полуострове нет своих НПЗ. Топливо только привозное, а независимое. АЗС не могут продавать его без убытков из-за роста биржевых цен и рисков логистики. Проезд грузового транспорта, в том числе бензовозов, через Крымский мост запрещен. И проблема сейчас обострилась из-за рисков логистики по сухопутному маршруту, объясняет ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
8: Любое топливо в Крыму, оно все привозное. Возникает вопрос логистики. Даже сухопутная дорога через новые регионы, уже риски очень сильно возрастают, что Украина пытается бить по снабжению, естественно, по всем НПЗ, и особенно тем, которые ближе, скажем, к зоне фронтовой. НПЗ европейской части России, на юге России, вот они все пытаются ударить, соответственно, чтобы меньше был выпуск топлива, и не хватало всем.
3: Местные журналисты говорят, возможным выходом из ситуации могло бы стать использование Крымского моста, хотя это потребует

0: особых решений по безопасности и контролю. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации – 30 дней. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Евросоюз рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть. Сейчас порог составляет в районе $44 за баррель. Его должны были пересмотреть в июле. В прошлом году ЕС ввел динамический механизм. Потолок автоматически пересматривается каждые 6 месяцев и устанавливается на 15% ниже средней рыночной цены российской Юрлс. Но сейчас источники Bloomberg утверждают, что из-за затянувшейся войны на Ближнем Востоке ЕС может временно заморозить потолок на нынешнем уровне. Пересмотр ценового потолка в июле, по их оценкам, вероятно, поднял бы его минимум до 60 долларов, что выше прежнего порога, установленного большой семеркой на уровне $60 за баррель. Поэтому среди вариантов приостановка автоматического повышения потолка до конца года или ограничение роста до $60. Эта мера может войти в новый пакет санкций ЕС, которые могут представить уже в июне, комментирует гендиректор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
2: Временная приостановка уже не единичный носит характер. Я напомню, было решение Великобритании, которое разрешило себе приобретение нефтепродуктов из других стран, произведенных из российской подсанкционной нефти. И ряд ослаблений было и по предоставлению услуг при перевозке СПГ. И показательны были разъяснения профильного министра Великобритании, который сказал, что да, это, конечно, не соответствует вот этой общей политической логике, что мы должны голодать-холодать, но не давать России зарабатывать. Но ситуация настолько сложная в контексте армянского кризиса, поэтому вот делать нечего, очень не хочется, но приходится. Такого рода решения могут быть продолжены, и официальные европейские бюрократы будут говорить о том, что в целом, конечно, Россия не может быть прощена. Видите, даже 21-й пакет мы готовим. Но вот такая очень сложная ситуация внутри Европы. Она действительно не самая простая с точки зрения ценообразования на энергоноситель. Но на самом деле эти решения не слишком судьбоносные, но тем не менее, конечно, если какие-то будут послабления с точки зрения потолка, это расширит возможности тех же греческих судовладельцев по перевозке российской нефти. Но на самом деле ни о каком возвращении пока наших углеводородов в Европу речь не идет, потому что потолок разрешает при определенных ценах в российских портах, ценах ФОП, разрешает европейским компаниям участвовать в перевозке. Никакие жесткие ограничения на поставку пока не снимаются. То есть сейчас, как мы знаем, функционирует только южная ветка дружбы, труба, морские поставки запрещены, и эти ограничения Европейский Союз не собирается снимать. Сколько бы ни затягивался кризис в Армузе, без решения вопроса относительно мирного соглашения по Украине и хотя бы временного, здесь радикального разворота не будет. Но на самом деле это тоже немало для России, если, скажем, греческие компании смогут легально перевозить нефть, их доля вырастет, они с удовольствием придут к российским винкам за контрактами. Вопрос в практических действиях по перехвату танкеров. Вопросы более чувствительные для нас. Кейсы, связанные с задержанием судов, я думаю, они вполне могут быть поставлены на паузу.
1: Константин Симонов, гендиректор фонда нацэнергобезопасности. Также пакет включает расширение санкций против банков, нефтетрейдеров, НПЗ и криптосервисов, через которые Россия обходит ограничения. Кроме того, в списке могут внести еще около 20 судов теневого флота, а также усилить экспортный контроль в отношении компаний из Китая, Индии, Турции и Центральной Азии. Двукратный чемпион и опять погромы ПСЖ второй год подряд победил в Лиге чемпионов, а во Франции вновь прошли массовые беспорядки. Почти 800 задержанных, свыше 200 пострадавших, один человек погиб. Это мотоциклист. Он врезался в ограждение из-за хаоса на дорогах. О том, как Париж отпраздновал вторую победу клуба, продолжит Алина Орлова.
3: Париж гудел и сотрясался от фейерверков всю ночь на воскресенье. Первые стычки начались еще во время матча, когда Арсенал вел в счете. Болельщики ПСЖ стали провоцировать полицию у домашнего стадиона клуба Парк де Пранс, где транслировали финал лиги. Толпа безбилетчиков пыталась открыть вход на стадион, но их быстро оттеснили жандармы, применившие слезоточивый газ. Как только раздался финальный свисток, ознаменовавший победу парижан, и Эйфелева башня засияла в цветах команды, праздник достиг апогея, а в некоторых районах перешел все крайности. Тысячи фанатов парижского клуба устраивали поджоги, переворачивали машины, громили магазины и вступали в драки с полицейскими. У стадиона фанаты пускали фейерверки прямо в жандармов, а на Елисейских полях болельщики соорудили баррикады из велосипедов и подожгли их. Едкий дым не рассеивался до поздней ночи. Вот что рассказала жительница Парижа Александра.
4: Специально пошла в очень большой открытый фудкорт, где можно смотреть матч. Было ощущение праздника, объединенности. Было очень классно, когда даже французы кричали «Давай, Сафонов!». Мне вообще было все равно, что там кто-то гуляет. Они никого не трогают, они к людям не подходят, ничего не делают. Это им больше с полицией повеселее как-то побыкаться. Начиналось довольно-таки культурно, но когда мы победили, это было даже в баре сумасшествие, все кричали, открыли бутылку шампанского, начали разливать на всех прямо в баре. И когда возвращалась, да, ближе к 12 ночи, празднования были довольно-таки масштабные, перекрыто было все ближе к центру, как обычно. В основном выходят подростки. Видела и людей, которые запускали какие-то фейерверки просто на улице около Триумфальной арки, около Эйфелевой башни. Я сама возвращалась домой на велосипеде, я живу прямо около Елисейских полей. Я немножко надышалась газом, потому что полиция до этого разгоняла, видимо, толпу. Передо мной жгли какие-то погрышки. Просто люди толпами ходят, веселятся, убегают от полиции.
3: По словам девушки, для французов это обычное воскресенье. И чуть ли не каждый рядовой матч проходит в таких настроениях. Год назад ПСЖ впервые в истории победил в Лиге чемпионов. И тогда без беспорядков тоже не обошлось. В этот раз власти сработали на опережение и мобилизовали свыше 20 тысяч полицейских и жандармов по всей стране. На Елисейских полях заранее закрыли щитами и решетками витрины магазинов. Но в итоге задержанных было даже на треть больше, чем в прошлом году. А все приготовления не спасли от печальных последствий, говорит гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
5: Сгорели кучу машин совершенно, поломали, перевернули, разворовали несколько магазинов. Ну, основные такие богатые, там просто баррикады строили практически на входе, чтобы молодые люди, Надежда Франции, чтобы они там не покудесничали. Но все равно там много чего порушили в рамках города. Не работала ветка метро номер 1 центральная. Многие станции позакрывали. Очень было неудобно. Закрыли все это после обеда. Люди, которые привыкли с покупками выйти, не молодого возраста, оказались в ситуации непонятной. Автобусы не ходили. Кошмар. При тех властях, которые сейчас, это нормальная история.
3: Лишь к часу ночи воскресенья толпа поутихла. Еще не дотлели подожженные машины, а осуждающие комментарии правых в пабликах не заставили себя ждать. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: В воскресенье футболистов ПСЖ торжественно встретили на Марсовом поле около сотни тысяч болельщиков. После парада в честь второго триумфа клуба состоялся прием, организованный президентом Франции Макроном. Он, в свою очередь, поблагодарил министра внутренних дел и все мобилизованные силы за помощь в устранении беспорядков, а также выразил соболезнования пострадавшим владельцам магазинов и жертвам. Это не футбол, это не спорт, это не то, что мы любим. Мы будем бескомпромиссны с теми, кто был пойман. Мы больше не хотим этого видеть, сказал Макрон.
6: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля – зелененькой, 5 рублей – синенькой, синюхой или синицей, 10 – красненькой, краснухой, раком, 25 – беленькой. На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте – Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей. «Деньги к деньгам». На Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Bloomberg узнал о разработке Евросоюзом мер поддержки Евроклир после решения московского суда взыскать с депозитария убытки, связанные с заморозкой российских активов. Оно последовало за тем, как ЕС одобрил использование чрезвычайных полномочий для бессрочной заморозки средств российского Центробанка более чем на 200 миллиардов евро. Большая часть этих средств хранится именно в Евроклир. ООН находится на грани банкротства из-за приостановки выплат от главных доноров, пишет Wall Street Journal. Задолженность США перед международной организацией составляет более 4 миллиардов долларов. Кроме того, Вашингтон вышел из десятка программ и учреждений, включая ВОЗ, для борьбы с тем, что президент Дональд Трамп называет расточительными расходами и неэффективной политикой. Китай, в свою очередь, усугубил кризис, задерживая платежи, несмотря на то, что Пекин называет себя главным защитником организации и фактически лидером по финансовым взносам. Сейчас долг КНР составляет 445 миллионов долларов. Россия и Мексика обсудят альтернативу SWIFT. Москва хочет упростить расчеты с республикой в обход западной финансовой инфраструктуры, сообщили газете «Известия» в российском посольстве в Мехико. Вопрос, скорее всего, поднимут на втором бизнес-форуме «Россия-Мексика» этой осенью. Независимость от SWIFT нужна России для упрощения поставок сельхозпродукции и удобрений. Для Мексики это шанс сохранить торговлю с Россией без риска вторичных санкций. Россия в апреле импортировала турецкого кофе на рекордную для взаимной торговли сумму – 2,3 миллиона долларов. К такому выводу пришли РИА Новости, изучив данные турецкой таможни. Согласно статистике ведомства, поставки как в годовом, так и в месячном выражении выросли втрое. Россия в середине весны стала третьим крупнейшим покупателем турецкого кофе с долей в 15%. Самым активным покупателем была Сирия. На втором месте оказалась Белоруссия. В пятерку крупнейших импортеров вошли также Ливия и Саудовская Аравия. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Елизавета Сглавуца. Пляжи Анапы снова открываются, правда, не все. С 1 июня в Анапе официально начинается купальный сезон. Чего ожидают ательеры и поднимают ли цены? Об этом Наталья Шашина.
8: Как сообщила мэр города Светлана Маслова, для купания будут доступны 4,5 километра песчаных пляжей. Это 1 километр в Витязево и отрезок длиной 3,5 километра от лечебного пляжа до санатория Бемлюк, а также все галечные пляжи. Но еще 8 километров побережья пока в опасной зоне. Там будут заменять песок. Правда, пока погода в Анапе не очень располагается к купанию. Там всего около 18 градусов. Люди ходят в куртках. Но бронирование идут активно, говорит управляющая сети отелей «Саридис Тур» в Анапе Елена Саридис.
9: Мы ожидаем поток туристов процентов на 15-20 больше, чем в предыдущем 25-м году. Сейчас информационный фон активно развивается, люди звонят. За последние буквально дней 10 у нас очень активно бронирование поднялось.
10: Изменились ли цены у вас по сравнению с предыдущим годом?
9: Нет, мы оставили те же самые цены, что и в прошлом году. Но они значительно ниже цены 24-го года, но стараемся держать стоимость для привлечения туристов.
10: Сейчас на неделю номер на двоих сколько будет стоить?
9: По системе все включено. С пятиразовым питанием, с алкоголем будет стоить 30 тысяч на 5 ночей за двоих.
8: СМИ обращали внимание сразу после новостей о том, что пляжи, пострадавшие от разлива нефтепродуктов, в этом сезоне все-таки откроют, взлетел спрос на железнодорожные билеты в Анапу. Впрочем, стоит вспомнить, как в прошлом году, несмотря на запреты, туристы купались где хотели. И, судя по видео из соцсетей, лежали на пляже прямо рядом с пятнами мазута. Об ожиданиях от этого года говорит главный редактор информационного портала «Анапа-медиа.ру» Юрий Львов.
11: Я общаюсь постоянно с владельцами гостиниц. Речь не идет о пятизвездочных отелях. Это обычные 2-3-4 звезды в самом городе, на Пионерском проспекте, на ДЖМТ, в Витязево, в Суко. Ситуация такая, смотрите, по июню где-то загруженность у людей 30-40%. На июль-август загрузка где-то 50-60%. Тут надо понимать один нюанс. Речь идет действительно о тех гостиницах и отелях, которые прошли сертификацию, которые имеют территорию свою, у большинства, соответственно, есть бассейны, то есть есть необходимая инфраструктура. Надо отметить, что в Анапе 50% гостиничного бизнеса – это частные гостевые дома. А вот у них заполняемостью очень слабо, так как они были все годы ориентированы на то, что турист приехал, заселился к ним. Ему что главное? Главное, чтобы было море. Там не подразумевалось никогда никакой инфраструктуры. Практически нет парковочных мест. У них, само собой, нет бассейнов, за редким исключением.
0: По данным туроператоров, сейчас отель в Анапе обойдется на 20% дешевле, чем сопоставимое по качеству размещение в Сочи. В Ассоциации туроператоров России ждут, что в этом году в Анапу приедет до 4 миллионов туристов. Это, конечно, больше прошлого года, когда было 3 миллиона, но меньше, чем в успешном 24-м, когда курорт посетили 5,5 миллионов человек. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Шенген есть, посадки нет. Россиянку с французской визой не пустили на рейс из Стамбула. В Бухарест авиакомпания смутила, что въехать в Европу туристка собиралась не через Францию. Нарушала ли пассажирка правила Шенгена и насколько вообще законные такие отказы, разбиралась Олеся Савоськина.
12: Изначально ничто не предвещало проблем. Перелет Стамбул-Бухарест, где Василиса планировала провести 2 дня. Оттуда рейс в Ниццу. Во Франции туристка собиралась провести большую часть поездки. На руках бронь отелей, билеты и однократная французская виза. А оттуда домой уже через Ереван. Из Стамбула в Бухарест девушка летела румынской авиакомпанией Animal Wings. Ее сотрудники несколько минут проверяли документы. После этого посадочные талоны все-таки выдали. Но уже у выхода на посадку решение изменили. Пассажирки заявили, что находиться в Румынии с такой визой ей якобы нельзя дольше 24 часов. Смутил сотрудников и обратный билет, поскольку он был оформлен не в Турцию, а в столицу Армении. В итоге на рейс ее не пустили. Вот что рассказывает сама героиня этой истории Василиса Морозова.
13: Мы за месяц до отъезда увидели, что будет концерт Макса Коржа в Бухаресте. Мы очень захотели на него попасть. Запланировали все так, что мы 2 дня будем в Бухаресте, и потом поедем во Францию, оттуда уже вернемся в Россию. Прилетаем в Стамбул, на багажной стойке уже начинаются какие-то вопросы. Компания Animal Wings начали говорить, что они не могут нас пустить, потому что у нас время пребывания в Румынии больше суток. Я говорю, а почему я должна находиться меньше суток? Они говорят, потому что это транзит. Я говорю, мы едем на концерт. Я хотела показать им билеты с концерта, но им было пофигу. Они говорят, нет, транзит. Я говорю, так не транзит, это шенгенская зона, я имею право в ней находиться. На что он мне говорил, что нет, и свелось все к тому, что нас не могут пустить, потому что нет гарантии, что нас пустят в Румынию, а если нас депортнут, у нас билеты обратные через Ереван, а не через Стамбул.
12: Турецкие аэропорты сейчас остаются одним из главных транзитных хабов для перелетов россиян в Европу. Насколько вообще законны такие отказы в посадке, комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства Еврорезидент Изи Виза София Дефасе Аксютина.
14: Маршрут ее не нарушал правила Шенгена, поскольку она обладает шенгенской визой, которая позволяет въезд в 29 шенгенских стран. Если нет каких отметок иных на визе, бывает, что какие-то страны не дают свое согласие на посещение. Таким образом, она имела полное право двигаться таким маршрутом. Однако, есть правило первого въезда, которое рекомендует, как пребывать большую часть времени в той стране, которая выдала визу. И также мы рекомендуем въезжать в Шенген через эту страну. Тогда вопросов не будет. Это, конечно же, рекомендации. В данном случае вопросы возникли со стороны авиакомпании, которая перестраховалась и отказала ей в перевозке. Авиакомпании, если пассажир, которого они привезли в страну Шенгена, если его не пропускает пограничный контроль, то авиакомпания имеет обязательство возвратить этого пассажира обратно. Таким образом, авиакомпания несет дополнительные расходы. Решение беспочвенное, но они увидели, что транзит предполагается довольно длительный, 48 часов. Хотя транзит это до 72 часов он разрешен по международным правилам, следовало бы связаться с пограничным пунктом в стране, через которую она планировала бы приезд в Шенген и заручиться уже их ответом, что да, это возможно. И, конечно же, ввиду все ужесточающейся русофобии, нужно, может быть, и следовало перебдеть и все-таки проложить маршрут с въездом вначале во Францию, а потом уже с перелетом в Бухарест.
12: В итоге Василиса все-таки попала в Румынию автобусом через Болгарию. Вернуть деньги за билет авиакомпания отказалась. При этом в тот же день другая туристка с похожим маршрутом спокойно вылетела из Стамбула в Бухарест рейсом Turkish Airlines. Визовые эксперты советуют туристам по возможности не испытывать систему на прочность и въезжать в Шенген именно через ту страну, которая выдала визу. Олеся Савоськина, ГУАР, Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Российских туристов предупредили об аномальной жаре в Турции этим летом. Турецкий метеоролог Исхан Юрташ сказал РИА Новости, что температура на популярных курортах Средиземного и Эгейского морей может регулярно превышать 40 градусов. Речь прежде всего об Анталии, Аланье, Белеке, Сиде, Бодруме и Мармарисе. Обычно летом на турецких курортах около 33-35 градусов, но в этом сезоне синоптики ждут затяжные периоды экстремальной жары. Причем высокая влажность делает в такую погоду еще тяжелее. Количество аномально жарких дней этим летом может оказаться выше многолетней нормы. Как все это отразится на отдыхе и самом туристическом сезоне, рассказал гид и житель Бодрума Джемиль Ардил.
15: На самом деле это ожиданно. Я где нахожусь сейчас, в районе юго-западной Турции, там, где областной город Мула. Там в июле, в августе 38-40 градусов на улице. Это совершенно нормально. Здесь с 11 до 12 часов дня бриз появляется. По сторону моря, в сторону материки обдувает. От этого очень легко переносится жара. На улице даже 38-40 градусов. Для отдыхающих это вообще не беда. А вот южная Турция, Анатолийские побережья, вот повлажнее становится. Я бы так сказал. И влажность поднимается, и температура также поднимается, и от этого вообще человеку тяжеловато становится. Ну, там уже территория отеля старается отдыхающий не покинуть. Но в здание или там под зонтиком, или там кондиционер там, где поближе.
16: Когда наступает такая экстремальная жара, отели, туристические пакеты, туры дешевеют из-за этого?
15: Ну, если спать идет, не заказывают или не бронируют и так далее, то, конечно, но стараются отельеры привлечь внимание своих гостей.
16: А спад происходит из-за жары?
15: Я о таком не слышал даже. Я не думаю, что это на это влияет. Жара.
1: Джемиль Ардил, гид и житель Бодрума. Турция остается одним из главных направлений для российских туристов. При этом волна аномальной жары в мае уже затронула и Россию тоже. Только к 21 мая в стране было зафиксировано сразу 23 температурных рекорда. В Москве воздух прогревался выше 30 градусов. На некоторые максимумы не обновлялись с конца 19 века.
6: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
17: Уже сегодня криптомайнеры потребляют электричество столько же, сколько целая Польша. А что будет дальше? Такими новостями мы пугали себя еще 3 года назад. Эти годы прошли, Польша никуда не делась, майнеры никуда не делись. 138 тераватт-часов в год по данным Cambridge Digital Mining Industry Report за 2025 год. Но главными пожирателями электричества в хай-теке майнеры быть перестали. Пока мы смотрели на них, подросли другие сектора. Говорят, что данные – это новая нефть, не точно в рамках более близкой мне метафоры данные авиационный керосин, на котором летает современная экономика, а вот нефть – это электричество. Старая нефть замедляется. Глобальное потребление в 2024 году выросло всего на 0,8%, вдвое медленнее, чем годом раньше. Новая нефть идет в разнос. Глобальное потребление электроэнергии в 2024 году плюс 4,3%, вдвое быстрее среднего за десятилетие. В хай-теке все еще быстрее. Дата-центры, обслуживающие искусство на интеллект, в прошлом году потребили 485 тераватт-часов, плюс 17% по году. Индустрия растет интенсивно и экстенсивно одновременно. Каждый запрос обслуживается эффективнее предыдущего, но пользователей все больше, задачи сложнее, агенты работают круглосуточно, эффективность не успевает за аппетитами. Следом за дата-центрами разгоняются электроавтомобили, технология, которую принято называть зеленой. В 2024 году плюс 60% потребления по году. Электроавтомобиль не сжигает бензин, он использует сетевое электричество, а вот оно до сих пор в значительной степени производится из угля. Прогноз Международного энергетического агентства на 2030 год. Дата-центры 950 тераватт-часов, электроавтомобили 780. Кратный рост. Форду приписывают фразу «производите автомобили и дороги появятся, подпишусь». Думаю, что для полезного искусственного интеллекта и быстрого электроавтомобиля электричество всегда найдется.
6: Сумма технологий на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В студии студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Александр Лукашенко назвал угрозы из Киева трёпом и болтовнёй. Украина могла наметить на белорусской территории 500 потенциальных целей, но у Минска есть одна очень серьезная цель с точными координатами совсем недалеко от Белоруссии. Это ж они тоже понимают, сказал президент республики на полях саммита ЕАЭС в Астане. По его словам, украинские военные не хотят войны с Белоруссией, понимая, что это создаст дополнительный фронт протяженностью 1500 километров. Иран восстановил доступ к большинству своих подземных военных баз. С момента начала действия режима прекращения огня иранские работы по расчистке баз заметно ускорились. Уже расчищены 50 из 69 входов в туннели на 18 подземных ракетных объектах, по которым ранее наносили удары США и Израиль, утверждает CNN со ссылкой на фотографии со спутников. Телеканал отмечает, что Иран с помощью простой техники, бульдозеров и самосвалов нейтрализует последствия дорогостоящих операций. Сборная ЮАР не смогла вовремя вылететь в Мехико для участия в чемпионате мира по футболу из-за проблем с получением американских виз с участием игроков, сообщила пресс-служба Южноафриканской футбольной ассоциации. Там заверили, что работают над скорейшим разрешением ситуации, а сборная продолжит подготовку в Йоханнесбурге. Стартовый матч турнира ЮАР должна провести с Мексикой 11 июня. Во Франции завершили строительство крупнейшего в Европе жилого дома, напечатанного на 3D-принтере. 12 квартир на 3 этажах были возведены компанией Plurial Navilia за 34 дня вместо запланированных 50 под наблюдением всего 3 операторов, пишет New Atlas. Это первый случай в стране, когда на 3D-принтере печатали и несущие конструкции, и все стены здания. Аналогичный дом того же застройщика строился традиционным способом на 3 месяца дольше. Следующий проект команды – около 40 квартир с 2 одновременно работающими принтерами. Цель – сократить время строительства в 4 раза и снизить стоимость до уровня обычного строительства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Заявления о сроках завершения конфликта на Украине прозвучали с обеих сторон. Владимир Путин сказал, что ситуация на поле боя складывается так, что можно говорить о приближении завершения конфликта. Из Киева же звучат оценки, что активная фаза закончится к ноябрю. Что со всем этим стоит, об этом Георгий Бовт через минуту. Дорога исчезла за одну ночь в Подмосковье. От нагрузки из-за тяжелых фур дорога из Кучино к Домодедовскому шоссе пришла в негодность. Опасный участок жители перекрывали сами. Экстренные службы так и не приехали. И это не единственная проблема, к которой пытаются привлечь внимание властей местные жители. Лукашенко посоветовал жителям Армении быть аккуратнее при выборе между Россией и Европой, чтобы не повторить украинский сценарий в связи с предстоящими парламентскими выборами. Как говорит белорусский президент, делается много заявлений на эту тему. Подробнее в нашем эфире. Когда завершится военный конфликт на Украине? Есть варианты. По итогам визита в Казахстан Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает основание говорить о приближении завершения конфликта. Конкретные сроки президент называть отказался, оговорившись, что делать это в условиях боевых действий невозможно. Это уже второе за последнее время заявление подобного рода. Путин говорил об этом и 9 мая. В свою очередь Владимир Зеленский несколькими днями ранее провел закрытую встречу с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» и заявил там, что активная фаза конфликта может завершиться к ноябрю этого года. Что стоит за этими заявлениями? Комментарий Георгия Буфта.
18: Слова Зеленского с закрытой встречи тут же слили в публичное пространство. Как отметил депутат Ярослав Железняк, Зеленский произносит подобное уже не в первый раз, называя очередную теоретическую дату. А бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель назвала ноябрьский срок маркетингом надежды, который призван удержать украинцев от эмиграции и дать союзникам аргумент для их избирателей. Мол, еще чуть-чуть помощи, и победа близка. При этом она указала на очевидное. США, оставаясь фактически единственным реальным посредником, уже с сентября будут поглощены проблемой промежуточных ноябрьских выборов, и им будет не до украинского урегулирования. В свою очередь, заявление Путина дополнил помощник президента Юрий Ушаков, выступив с новыми пояснениями. По его словам, в Анкоридже Россия и США достигли понимания того, что каждая страна будет делать для урегулирования урегулирования конфликта. Однако выполнению американской части мешает поведение Киева, а также его европейских союзников. Ушаков не исключил, что американские переговорщики Уитков и Кушнер в ближайшее время посетят Москву. Но на всякий случай отверг часто употребляющийся термин «дух Анкориджа». «Я не знаком с этим понятием, поскольку никогда его не употреблял», — заявил он. Действительно, в январе текущего года он использовал другое выражение — формулу Анкориджа, не раскрыв тогда ее содержание. Недавно, впрочем, и Трамп опроверг существование каких-либо конкретных договоренностей. Так что правы могут быть обе стороны. Речь идет не о договоренности, а о некоем понимании, которое, видимо, в Москве и Вашингтоне все же разное. В связи с чем не очень понятно, зачем Уиткову и Кушнеру снова ехать в Москву. Скорее, все же надо начать с Киева. На фоне дипломатического тупика выделяются два инцидента. В ночь на 29 мая, видимо, сбитый украинской ПВО-дрон сбился с курса и врезался в крышу многоквартирного дома в румынском Галаце, в 20 километрах от границы. Ранее было 28 аналогичных случаев, но не было попадания в жилой дом. Путин в Астане заявил, что обвинения в адрес России пока безосновательны, а Минобороны Румынии действительно не установило оперативно официально происхождение дрона. Тем не менее, Бухарест, даже признав случайность инцидента, еще до этого признания поспешил закрыть российское консульство в Констанце и объявить консула персоны нон-грата. Впрочем, дальше инцидент раздувать не стали, в том числе на уровне НАТО. Ранее в Альянсе обсуждали возможность введения над Украиной бесполетной зоны, но мы пока не в этой точке. Поскольку на фоне и так уже достаточно раскаленной ситуации в отношениях с Европой, это может стать шагом к прямому военному столкновению НАТО с Россией. Второй инцидент – удар по Запорожской АЭС. По масштабу потенциальных последствий превосходит румынскую историю. Украинский дрон поразил стену машинного зала 6-го энергоблока. И хотя ни пострадавших, ни серьезных разрушений не было, все же это первый прецедент, когда противник непосредственно атаковал ключевые структуры ядерного объекта. Хотя прилеты на территорию ЗАЭС уже были. Так, в середине мая дрон ВСУ упал без детонации рядом с первым энергоблоком. Еще ранее украинские дроны атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля станции, а также вышки связи вблизи нее. МАГАТЭ срочно прислало инспекцию, подчеркнув значимость инцидента. Однако никаких карательных полномочий агентство не имеет, а союзники Киева вряд ли станут его публично жестко одергивать. К тому же Киев отверг свою ответственность, настаивая на передаче контроля над АЭС Украине. Параллельно ВСУ взяло на вооружение новую тактику, которая нацелена на блокировку сухопутного коридора, связывающего материковую Россию с Крымом. ВСУ начали систематические удары по федеральной трассе Р-280 Новороссия, главной автомобильной артерии, обеспечивающей снабжение как полуострова, так и российских войск в Херсонской и Запорожской областях. Главными средствами стали дроны с радиусом действия от 100 до 300 километров, производство которых Украина нарастила до промышленных масштабов. ВСУ с их помощью охотится на грузовики, бензовозы и военные колонны далеко за линией фронта. Под удар попадает в том числе и гражданский транспорт. Глава Запорожской области Евгений Балецкий сообщил, что ВСУ применяют комплексную систему дистанционного минирования. Дроны сбрасывают взрывные устройства, которые детонируют при фиксации движения. Он попросил ограничить поездки без острой необходимости. ВСУ также готовится к применению дрона следующего поколения, в частности «Бегемот», с боевой частью комбинированного типа, осколочно-фугасной на носу и термобарической сзади, общим весом 75 килограммов и дальностью до 300 километров. Эти новые угрозы потребуют от российской армии усилить средства ПВО как для охраны трассы Новороссия, так и Крымского моста, против которого уже не раз предпринимались атаки. Окончание военного конфликта все это точно не приближает.
7: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Единственная дорога в деревню Ближнего Подмосковья стала непроезжей из-за фур. В Домодедовском районе дорога из деревни Кучино к Домодедовскому шоссе за одну ночь покрылась глубокими трещинами и провалами. Опасный участок жители перекрывали сами бетонными блоками и сигнальными лентами. По их словам, после звонков в экстренной службы никто так и не приехал. Подробности у Олеси Савоськиной.
19: Теперь выехать из деревни можно только в объезд. Местные говорят, что теперь путь до Домодедовского шоссе вместо нескольких минут занимает около часа, а альтернативная дорога проходит через территорию складов со шлагбаумами. И там периодически возникают проблемы с проездом. В Кучино говорят, что проблемы с дорогой начались задолго до обрушения, рассказывает жительница деревни Юлия.
20: Год назад дорога начала активно загружаться фурами, потому что стали открываться закрываться склады. И они стали пользоваться вот этой деревенской дорогой однополосной. Два месяца назад мы написали коллективную жалобу от деревень о том, что мы не можем пользоваться дорогой, потому что она забита фурами и КАМАЗами, и светофор на выезд работает всего лишь 16 секунд. На наши жалобы ничего не произошло. А дорога обвалилась за одну ночь. Жители все стали перекрывать дорогу сами бетонными перекрытиями, потому что мы звонили в 112 в МЧС, мы заявку приняли. Никто не приехал. Там уже были обвалы по метру, по полтора метра глубиной. У деревни дороги нет, мы можем пользоваться только той дорогой, которая есть у склада. Сейчас из-за этого большие пробки. Если склад поставить шлагбаум, то мы вообще никуда не выйдем, мы не попадем. Если бы там жители деревни не поставили искусственное ограждение, то велика была вероятность, что кто-то просто упал бы в эти обвалы.
19: Разрушение дороги могло быть связано сразу с несколькими факторами. От нагрузки из-за тяжелых фур до особенностей самого участка, говорит научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУФШЭ Михаил Блинкин.
21: Дорога, чтобы выдержать тяжелый грузовик, должна соответствовать осевым нагрузкам там порядка 12 тонн. Это дорога на крайне скромную осевую нагрузку, которую там какой-нибудь легковой автомобиль, на какой-то конец пазик она выдержит. А вот тяжелый грузовик, безусловно, нет. Любой грузообразующий узел, когда согласует его сооружение, любая администрация обязана спросить у застройщика, как вы будете груз вывозить. Это прямое упущение той инстанции, которая дала согласование на сооружение вот этого грузообразующего узла. Там вполне возможно, что первопричиной были даже не эти нагрузки, а какие-то естественные грунтогеологические процессы. Возможно, там требовалось водопропускное отверстие, то есть труба под проезжей части. Как положено, вот нормальное инженерное обследование.
19: Но Вкучино считает, что обрушение дороги может быть лишь самым заметным последствием куда более давней истории. Рядом расположен бывший полигон твердых бытовых отходов «Щербинка», закрытый еще в конце 80-х. Сейчас, как заявляют в администрации Домодедово, на территории полигона идет рекультивация. По словам жителей, в последние месяцы на территорию полигона активно свозили грунт и снег. Староста деревни Кучино Ольга Шихина считает, что разрушение дороги может быть связано именно с этим.
22: Эта дорога была единственное твердое место, под которым не сыпали свалку. В конце 90-х, в начале 2000-х положили плиты и засыпали землей и законсервировали. Сейчас этой консервации якобы оказалось недостаточно и стали сыпать грунты для того, чтобы закрыть свалку. Насыпали столько земли, которая сдвинула дорогу, а там, в этом месте, находится могильник Тория. Дорога это самое маленькое, что нас сейчас затронуло. Я бью тревогу с 22-го года. Обращаюсь во все инстанции. Они везли этот грунт. И мало того, стали завозить даже снег. Может быть, даже и снег этот тоже повлиял на эти грунты. Но грунты идут, они могут сдвинуться в какой-то момент. Человек будет идти, он может просто туда провалиться, в эту яму. Но с дорогой мы не решим, пока не перестанут двигаться грунты.
19: По данным местных СМИ и жителей, в советские годы полигон Щербинка использовался не только для бытового мусора. Туда также свозили промышленные отходы Подольского химико-металлургического завода, в которых содержались радионуклиды. Инженер-физик Андрей Ажаровский ранее проводил замеры в этом районе. По его словам, радиоактивные отходы есть не только на территории бывшего полигона, но и неподалеку от него.
23: Там есть несанкционированная свалка радиоактивных отходов, метров там 20-30 от дороги. Это прямое нарушение российского законодательства. Там не поверхностное загрязнение, это мне удалось выяснить. Я делал пробное бурение и увидел, что растет мощность дозы с заглублением. Я же замерял гамма-спектрометрические замеры, которые сказали, что там торий-232. Если это природные руды, что маловероятно, то они твердые и их довольно сложно размыть. Но это, скорее всего, руды, прошедшие химическую обработку. И вполне возможно, что они размываются.
19: Сейчас жители Кучино пытаются привлечь внимание властей к ситуации. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Александр Лукашенко вслед за Владимиром Путиным призвал Армению не повторять судьбу Украины при выборе между Россией и Европой. Армянскому народу следует быть аккуратными, поскольку на фоне предстоящих парламентских выборов в Армении звучит много заявлений, вплоть до возможного выхода из ЕАЭС и курса на вступление в Евросоюз, сказал Лукашенко во время общения с прессой.
2: Руководство Армении и особенно народ Армении должны понимать, что они приобретают, а что они теряют. Мы не давим народ, тем более мы же понимаем, что тут игра политическая. Выборы в Армении. Естественно, это крутит, мутит под выборы. Руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. Армянам надо быть очень аккуратными, а народ, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло в Украине. Украине же ровно так начиналось. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение, мы с ним согласимся.
1: Также Лукашенко назвал враньем слова Пашиняна о новом транзите газа через Армению. Белорусский президент заявил, что перспективы вызывают множество вопросов и подчеркнул, что потеряет Армения, если выберет курс Евросоюза. Он напомнил, что Россия продает Армении газ по 150-160 долларов за кубометр. На рынке ЕС он стоит 550-650 долларов.
6: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
6: Екатеринбург. 1,5 миллиона жителей. В 1723 году по указу Петра I на реке Исети поставили завод-крепость. Город, названный в честь императрицы Екатерины I, ведет историю с того же года, когда был осуществлен пробный запуск железоделательного завода.
3: Как появлялись города на Бизнес-ФМ.
6: Компании и корпорации.
4: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
6: Арбитраж.
4: Евроклир подал апелляционную жалобу в арбитражный суд Москвы по делу о взыскании средств по иску Банка России. По данным источника ТАСС, жалоба подана на немедленное исполнение решения о взыскании по иску ЦБ рекордных 18 триллионов рублей. Иск был подан российским регулятором в декабре прошлого года. Центробанк настаивает, что депозитарий нанес ему ущерб, поскольку из-за рассмотрения Еврокомиссии вопроса об использовании замороженных активов регулятор не мог распоряжаться своими средствами и ценными бумагами. Арбитражный суд Республики Крым отказал Росприроднадзору в иске на 4 миллиарда рублей против крымского содового завода. С 23 года он находится в управлении холдинга «Росхим». Причиной претензии стало несоответствие учета и декларирования отходов в 2021 году. Сумма иска была рассчитана с учетом коэффициента за превышение лимитов размещения отходов, значительно превосходя экологические платежи предприятия за последние годы.
6: Сделки.
4: Wildberries & Rus может войти в капитал Росгосстраха, принадлежит ВТБ. Об этом рассказали источники «Коммерсанта». По их данным, сумма сделки может составить от 50 до 71 миллиарда рублей. Это позволило бы РВБ сэкономить на дистрибуции страховых продуктов и полностью монетизировать страховой поток. Самой РВБ заявили, что планов покупать «Росгосстрах» нет. Однако ранее компания также отрицала переговоры с ВТБ, после чего стороны все же заключили сделку по покупке банком 5% в ВБ-банке. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в мае говорил, что банк в свою очередь хочет продать Росгосстрах в этом году, но пока не уверен в успехе. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Елизавета Сглавуца. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций продолжил сползать вниз в последнюю неделю мая. Главный виновник – нефть, которая дешевеет на фоне призрачных надежд на мирную сделку США и Ирана. Переговоры по Украине также на паузе. Индекс Мосбиржи пробил психологическую отметку в 2600 пунктов и скатился к минимумам ноября 2025 года. Баррель Brent стоит чуть более 92 долларов. Рубль пока крепкий. Банк России снизил официальный доллар до 71 рубля 2 копеек. Чего ждать от наступающей недели, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
5: Откроется, я думаю, что разнонаправленно. Сильного изменения индекса в ту или иную сторону мы не увидим. Скорее всего, будет боковой день. Связано это с тем, что пока каких-то причин, которые ярко выражены, могли бы уводить рынок либо вниз, либо вверх, конкретно завтра нет. Но неделя может быть достаточно волатильной на фоне продолжающихся публикаций отчетности эмитентов за первый квартал и объявления дивидендов соответственно. Мы видели, что на прошлой неделе рынок довольно волатильно реагировал на заявления некоторых эмитентов по дивидендам, по «Газпрому», по ВТБ. Кроме того, по валюте идем на плавное ослабление рубля. Минфин по бюджетному правилу вышел на рынок покупки иностранной валюты уже некоторое время назад. Понятно, что целиком абсорбировать валютную ликвидность, которая по экспортным каналам выручки в экономику поступает, невозможно, но плавно этот процесс стартовал. Плюс была снижена цена отсечения цены нефти по бюджетному правилу. То есть это тоже, по идее, должно повлиять в сторону ослабления рубля. Но понятно, что не моментально, не то, что завтра это произойдет. Но в течение недели, наверное, такие тенденции могут быть. То есть что-то в районе 75, 76, 77 рублей за доллар. Пока это вот наша реальность там, на ближайшие дни. Движение куда-то в сторону 80, видимо, будет возможно только в случае, когда прекратятся вот эти большие потоки валютной выручки по экспортным каналам. Допустим, если будет замерение конфликта, цены на нефть начнут снижаться, и Brent будет стоить порядка 80 долларов за Brent, тогда мы четко это увидим. И, возможно, даже это отразится на рубле в сторону его ослабления. Ну, и если говорить про цены на нефть, то, скорее всего, здесь как раз-таки будет повышенная волатильность, потому что мы каждый день слышим то о заключенном мирном соглашении между США, Израилем, Ираном, то об его отсутствии. Я думаю, в течение этой недели борьба за 100 долларов по баррелю Brent вполне себе реальный сценарий.
1: Олег Абелев, Реком Траст. Ситуация на валютном и фондовом рынке будет во многом зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке, считает инвестротек Кари Капитал Сергей Суверов.
8: Если США и Иран пойдут на путь мирного договора и Армузский пролив будет постепенно разблокирован, то цена на нефть может опуститься в район 85 долларов за баррель. Это окажет негативное влияние на динамику фондового рынка, а также сырьевым лагом окажет влияние и на курс рубля. С другой стороны, российские акции уже падают 12 недель подряд и выглядят сильно перепроданными. Но пока, с другой стороны, ликвидности на российском фондовом рынке явно не хватает, и деньги в основном идут в облигации, а не в акции. Это оказывает очень давление на котировки. Что касается рубля, то многое будет зависеть от планов Минфина по валютным интервенциям в июне. Об этих планах Минфин объявит 3 июня. Но можно предположить, что объем покупок валюты может вырасти в 2-3 раза, и это может оказать негативное влияние на курс рубля, который может начать умеренно снижаться уже в начале июня. Также на динамику торгов будут оказывать влияние новости с Петербургского международного экономического форума, которые могут повлиять на общую диспозицию на рынках.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег Кари Капитал. Индекс Мосбиржи, по мнению аналитиков, будет колебаться на наступающей неделе в диапазоне от 2500 до 2650 пунктов. Китай отменяет закон Мура, а компания Huawei заявляет, что нашла способ повысить мощность процессоров без уменьшения физического размера элементов в кремнии. Что известно об этой технологии и смогут ли китайцы конкурировать с американскими разработчиками чипов? Тему продолжит Михаил Задорожный.
9: Еще во время первого президентского срока Дональда Трампа Huawei попала под американские санкции. Китайский гигант потерял возможность закупать новейшее оборудование для производства чипов, разработки голландской ASML. И чипы Huawei для мобильных устройств сильно отстали от конкурентов. В первую очередь от корейской Samsung, которая представила процессор, выполненный по технологическим нормам 2 нанометра. Компания Huawei сейчас доступен только 7-нанометровый техпроцесс. Сильно упрощая, на той же площади кристалла китайцы могут разместить в 3,5 раза меньше транзисторов, чем корейцы. Инженеры Huawei пошли другим путем. Вместо уменьшения размера элементов на кристалле, они решили сделать свои чипы трехмерными. Об этой технологии, получившей название Logic Folding, говорит гендиректор компании Троицкий инженерный центр Евгений Горский.
10: Технология представляет собой один из вариантов трехмерной упаковки транзисторов. Конкретно в технологии от Huawei транзисторы располагаются в два слоя вместо одного. Это позволяет делать более компактные элементы логических схем. И в целом это соответствует мировому тренду. Сейчас все производители в мире двигаются в эту сторону. Раньше все транзисторы в микросхемах располагались строго на поверхности, по сути, в один уровень. А сейчас все занимаются так называемой 3D-компоновкой, потому что возможности для однослойного уплотнения практически исчерпаны. И все мировые гиганты микроэлектроники двигаются в том же направлении, что и Huawei, то есть создают многослойные трехмерные структуры.
9: Huawei обещает представить чипы, выпущенные по новой технологии, уже в этом году. Но есть сомнения, что им удастся существенно повысить производительность, продолжает замначальника Центра технологической поддержки образования МИЭД Станислав Шепелев.
11: Здесь нужно понимать, что есть
0: есть ряд нюансов. Если вы компонуете так плотно микросхему, то нужно придумать, как решить проблему отведения тепла. Не факт, что получится сильно увеличить производительность из-за того, что будут проблемы с отведением тепла от микросхемы.
9: В сообщении о новой технологии на сайте Huawei говорится, что в последние годы закон Мура столкнулся с серьезными технологическими проблемами. Главное из них в том, что невозможно бесконечно уменьшать размер транзисторов кремния, из которых состоят процессоры. Есть предел, к которому уже вплотную подошли разработчики чипов. На самом деле закон, сформулированный больше полувека назад сооснователем Intel Гордоном Муром, не работает уже давно. Он гласит, что количество транзисторов на кристалле удваивается каждый год. Подразумевалось, что именно за счет уменьшения размеров самих транзисторов. Теперь уменьшать практически некуда. Инженеры по всему миру ищут другие физические процессы, чтобы обойти это ограничение. Например, сейчас считаются перспективными разработки в области фотонных вычислений, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
11: Идет разговор о том, что будут полностью процессоры выпускаться фотонные, причем, что важно, они планируются их выпускать на основе традиционной технологии кремния на изоляторе. Это значит, что для абсолютно новой технологии можно будет переиспользовать старые производственные мощности. В России занимаются ими в нескольких точках, несколько организаций, и определенные успехи есть, и отдельные узлы проработаны, и уже комбинации этих узлов их объединяют во что-то, конечно, до практически действующего процессора, привычного нам, как в каком-нибудь ноутбуке стоит, еще пройдет время.
9: Когда появятся серийные фотонные процессоры, не берется предсказывать никто. А что касается разработки 3D-чипов, то этим занимаются не только китайцы, но и американцы. В декабре прошлого года сообщалось, что ученые ряда университетов США совместно с одним не самым известным производителем полупроводников разработали многослойный чип, который, как утверждалось, произведет революцию в области вычисления для искусственного интеллекта. С тех пор об этом проекте ничего не слышно. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
13: В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк-балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу.
3: Судьба, наследство. На Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
14: Жан-Клод Миссан, CEO коллекции отелей Дворцов Роял Мансур в Марокко, говорит со мной в Москве. Мы сидим на крыше Риц. Жан-Клод больше 40 лет в профессии. Он ательер высшего звена.
24: На самом деле, я хочу вам сказать, что гостиница – это модель мира. И в этой модели мира есть все, есть жизнь. Любые моменты, которые мы испытываем в жизни, можно в концентрации найти в отеле. Моменты веселые, моменты радостные. Моменты грустные. Я пережил гостиницу. В ней случаются террористические атаки. В отелях бывают самоубийства. Есть и радостные моменты. В отелях делаются предложения, и они либо принимаются, либо нет. В отелях проходят свадьбы. Бывают комические моменты. Бывают грустные моменты. Я, например, переживал пожары в отелях. Или, например, трагикомические моменты, когда жена приезжала в отель специально, чтобы застать на месте преступления любовницу с мужем с намерением убить эту любовницу. заслужить путешественникам подлинным вниманием к ним. Это замечательно. Но я уверена, что клиенты отелей могут в своих желаниях, вот я себя понимаю, превосходить здравый смысл. Давайте вспомним, ну, какую-нибудь абсурдную просьбу, с которой вам пришлось иметь дело за жизнь.
12: В Лондоне я ресепшенист, начинал свою карьеру там, в одном лондонском отеле. И тут я получаю звонок от клиентки, которая говорит: телевизор не работает, поднимитесь, пожалуйста, ко мне в комнату. Ну вот я поднимаюсь, у меня всегда мастер-ключ, 23 года, 23, 24. Я стучу в дверь, мне никто не открывает. Но так как клиентка попросила подняться и ждет меня, я беру ключ, открываю этот номер, захожу и вижу, клиентка лежит на кровати полностью голая. Я стараюсь повернуться спиной к клиентке, смотрю, что случилось с телевизором, вижу, что шнур выдернут из розетки. Я втыкаю вилку в розетку и пользуюсь этими 10 секундами, чтобы уголочком глаза посмотреть на клиентку, которая лежит. Ну, а потом быстро ушел из номера.
14: Жан-Клод Миссан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Бизнес FM.
3: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что в его мирных предложениях Ирану четко сказано, что у Тегерана не будет ядерного оружия. Как написал Трамп в соцсетях, большая часть соглашения посвящена именно этому. Ранее Трамп провел брифинг с разведкой, на котором пообещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Позже американские СМИ сообщили, что никакого финального понимания якобы достигнуто не было. В воскресенье газета «Нью-Йорк Таймс» утверждала, что Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложение Тегерану. Переговоры Российской Федерации и ЕС могут пройти в нейтральной стране или на площадке ООН, заявил в интервью «Известиям» депутат Европарламента Фернан Картхайзер. «Могу себе представить, что ЕС не хотел бы идти навстречу в Москве, поскольку это может быть истолковано как признак слабости», отметил политик. Ранее глава евродипломатии Кая Калас заявила, что ЕС готовит ряд требований к России в случае проведения переговоров. США используют опыт совместной работы с Россией на Международной космической станции для подготовки к будущей лунной миссии. Об этом 1 июня рассказал глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа Галан. Как сообщил эксперт, перспективными также являются и наработки, которыми в настоящий момент занимается Россия по этому вопросу. Ранее специалист отметил, не исключено, что Россия и США

0: бизнеса, добычи ценных металлов и других ископаемых, сфер финансов, страхования и управления активами IT-индустрии. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Проблемы с бензином в Крыму под старт туристического сезона. На полуострове действуют сейчас ограничения на продажу АИ-92 и 95. О ситуации мы поговорили с местными жителями и туристами. Евросоюз хочет заморозить потолок цен на российскую нефть, как пишет Bloomberg, иначе по действующим правилам цена может вырасти, что в контексте ситуации на Ближнем Востоке власти ЕС не устраивает. Какие у этого решения есть перспективы? Париж восстанавливается после массовых беспорядков. Всю ночь фанаты ПСЖ после победы клуба в Лиге чемпионов устраивали погромы. Были даже стычки с полицией. Один человек погиб, более 200 пострадали. Подробнее в эфире «Бизнес ФМ». Итак, Крым готовится к старту туристического сезона. Правда, в условиях непростой ситуации с бензином. На продажу 92-го и 95-го введены ограничения. Как быть туристам, которые отправляются на полуостров на машине, продолжит Наталья Шашина.
3: 95-й бензин в приоритетном порядке отпускают социальному и коммунальному транспорту по талонам. Их выдают только сотрудникам определенных предприятий. Это касается крупнейших сетей АЗС, АТАН и ТЭС. 92-й можно залить в машину не более 20 литров. Владелец гостевого дома в Евпатории Валерий рассказывает, что после прошлогодних перебоев с топливом он сделал личный запас порядка 70-80 литров. Купил алюминиевые и пластиковые канистры. Туристы с вопросами о том, как заправляться, пока не звонят, говорит он. Но и сезон пока не начался полноценно. В Евпатории прохладно. Один из знакомых спрашивал, можно ли закупить бензин для него. Но это нереально, отмечает Валерий.
4: 20 литров бензина даются в одни зубы, в одни руки. И я просто не смогу этого сделать, накопить. У меня, естественно, есть свой запас, порядка 70-80 литров у меня есть. Как будет дальше? Там с талонами говорят, что есть возможность заправки по талонам. Может, будут какие-то лазейки с покупкой талонов.
3: В чатах автопутешественников такую лазейку уже обсуждают. Для тех, кто только планирует ехать в Крым на машине, вопрос бензина такой же острый, как и для местных, говорит жительница города Керчь Зинаида.
5: Я вчера ездила 95-го, нет, 92-го кое-где есть. Я вот в чате общаюсь, чат «Крымский мост», кто едет. Многие пытаются с собой везти. Там же, возможно, до 100 литров можно везти с собой любой жидкости. Кто-то говорит, ну что ж, значит, не поедем.
3: 5 канистр по 20 литров на полуостров можно провести без проблем, но для них еще нужно найти место в машине. Как пишут СМИ, некоторые даже закупают на маркетплейсах канистры объемом побольше. Туристы, которые уже приехали в Крым в отпуск, пытаются придумать, чем заправиться на обратной дороге. В субботу на всем пути от Судака до Ялты на всех заправках были нули по бензину, говорит москвичка Екатерина, написавшая в директ телеграм-канала Бизнес ФМ. Она попросила изменить ее голос.
6: Написали, что дают бензин только по талонам, и инструкцию определенную выкатили, что нужно звонить на какие-то определенные заправки, и там будет бензин отпускать по 20 литров, опять же, по талонам. Ни один телефон, указанный в официальных инструкциях, не отвечает. Абсолютно непонятно, как выбраться из Крыма и как заправиться.
7: Насколько вероятна ситуация досрочного покидания Крыма? Может быть, на поезде?
6: Эта ситуация для нас невозможна, потому что мы взяли машину в прокат, и нам нужно ее вернуть. Что мы хотели посмотреть Крым. Очевидно, посмотреть Крым мы не сможем, потому что мы не можем передвигаться по Крыму.
3: Летом в Крыму ситуация с топливом всегда непростая. Но в этом году она особенно осложнилась. На полуострове нет своих НПЗ. Топливо только привозное, а независимое. АЗС не могут продавать его без убытков из-за роста биржевых цен и рисков логистики. Проезд грузового транспорта, в том числе бензовозов, через Крымский мост запрещен. И проблема сейчас обострилась из-за рисков логистики по сухопутному маршруту, объясняет ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
8: Любое топливо в Крыму, оно все привозное. Возникает вопрос логистики. Даже сухопутная дорога через новые регионы, уже риски очень сильно возрастают, что Украина пытается бить по снабжению, естественно, по всем НПЗ, и особенно тем, которые ближе, скажем, к зоне фронтовой. НПЗ европейской части России, на юге России, вот они все пытаются ударить, соответственно, чтобы меньше был выпуск топлива, и не хватало всем.
3: Местные журналисты говорят, возможным выходом из ситуации могло бы стать использование Крымского моста, хотя это потребует особых решений по безопасности и контролю. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, ожидаемый срок нормализации сложился.

0: В жизни Дюрант владел только боулинг-клубом и рестораном, где, по слухам, сам работал на кухне. Вторая попытка на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Bloomberg узнал о разработке Евросоюзом мер поддержки Евроклир после решения московского суда взыскать с депозитария убытки, связанные с заморозкой российских активов. Оно последовало за тем, как ЕС одобрил использование чрезвычайных полномочий для бессрочной заморозки средств российского Центробанка более чем на 200 миллиардов евро. Большая часть этих средств хранится именно в Евроклир. ООН находится на грани банкротства из-за приостановки выплат от главных доноров, пишет Wall Street Journal. Задолженность США перед международной организацией составляет более 4 миллиардов долларов. Кроме того, Вашингтон вышел из десятка программ и учреждений, включая ВОЗ, для борьбы с тем, что президент Дональд Трамп называет расточительными расходами и неэффективной политикой. Китай, в свою очередь, усугубил кризис, задерживая платежи, несмотря на то, что Пекин называет себя главным защитником организации и фактически лидером по финансовым взносам. Сейчас долг КНР составляет 445 миллионов долларов. Россия и Мексика обсудят альтернативу SWIFT. Москва хочет упростить расчеты с республикой в обход западной финансовой инфраструктуры, сообщили газете «Известия» в российском посольстве в Мехико. Вопрос, скорее всего, поднимут на втором бизнес-форуме «Россия и Мексика» этой осенью. Независимость от SWIFT нужна России для упрощения поставок сельхозпродукции и удобрений. Для Мексики это шанс сохранить торговлю с Россией без риска вторичных санкций. Россия в апреле импортировала турецкого кофе на рекордную для взаимной торговли сумму – 2,3 миллиона долларов. К такому выводу пришли РИА Новости, изучив данные турецкой таможни. Согласно статистике ведомства, поставки как в годовом, так и в месячном выражении выросли втрое. Россия в середине весны стала третьим крупнейшим покупателем турецкого кофе с долей в 15%. Самым активным покупателем была Сирия. На втором месте оказалась Белоруссия. В пятерку крупнейших импортеров вошли также Ливия и Саудовская Аравия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Елизавета Сглавуца. Пляжи Анапы снова открываются, правда, не все. 1 июня в Анапе официально начинается купальный сезон. Чего ожидают ательеры и поднимают ли цены? Об этом Наталья Шашина.
3: Как сообщила мэр города Светлана Маслова, для купания будут доступны 4,5 километра песчаных пляжей. Это 1 километр в Витязево и отрезок длиной 3,5 километра от лечебного пляжа до санатория Бемлюк, а также все галечные пляжи. Но еще 8 километров побережья пока в опасной зоне. Там будут заменять песок. Правда, пока погода в Анапе не очень располагает к купанию. Там всего около 18 градусов. Люди ходят в куртках. Но бронирование идут активно, говорит управляющая сети отелей «Саридис Тур» в Анапе Елена Саридис.
4: Мы ожидаем поток туристов процентов на 15-20 больше, чем в предыдущем 25-м году. Сейчас информационный фон активно развивается, люди звонят. За последние буквально дней 10 у нас очень активно бронирование поднялось.
5: Изменились ли цены у вас по сравнению с предыдущим годом?
4: Нет, мы оставили те же самые цены, что и в прошлом году. Но они значительно ниже цены 24 года, но стараемся держать стоимость для привлечения туристов.
5: Сейчас на неделю номер на двоих сколько будет стоить?
4: По системе все включено. С пятиразовым питанием, с алкоголем будет стоить 30 тысяч на 5 ночей за двоих.
3: СМИ обращали внимание. Сразу после новостей о том, что пляжи, пострадавшие от разлива нефтепродуктов, в этом сезоне все-таки откроют, взлетел спрос на железнодорожные билеты в Анапу. Впрочем, стоит вспомнить, как в прошлом году, несмотря на запреты, туристы купались где хотели. И, судя по видео из соцсетей, лежали на пляже прямо рядом с пятнами мазута. Об ожиданиях от этого года говорит главный редактор информационного портала «Анапа-медиа.ру» Юрий Львов.
6: Я общаюсь постоянно с владельцами гостиниц. Речь не идет о 500 пятизвездочных отелях. Это обычные 2-3-4 звезды в самом городе, на Пионерском проспекте, на ДЖМТ, в Витязево, в Суко. Ситуация такая, смотрите, по июню где-то загруженность у людей 30-40%. На июль-август загрузка где-то 50-60%. Тут надо понимать один нюанс. Речь идет действительно о тех гостиницах и отелях, которые прошли сертификацию, которые имеют территорию свою, у большинства, соответственно, есть бассейны, то есть есть необходимость.

0: необходима инфраструктура. Надо отметить, что в Анапе 50% гостиничного бизнеса – это частные гостевые дома. А вот у них заполняемостью очень слабо, так как они были все годы ориентированы на то, что турист приехал, заселился к ним. Ему что главное? Главное, чтобы было море. Там не подразумевалось никогда никакой инфраструктуры. Практически нет парковочных мест. У них, само собой, нет бассейнов, за редким исключением.
1: По данным туроператоров, сейчас отель в Анапе обойдется на 20% дешевле, чем сопоставимое по качеству размещение в Сочи. В Ассоциации туроператоров России ждут, что в этом году в Анапу приедет до 4 миллионов туристов. Это, конечно, больше прошлого года, когда было 3 миллиона, но меньше, чем в успешном 24-м, когда курорт посетили 5,5 миллионов человек. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Шенген есть, посадки нет. Россиянку с французской визой не пустили на рейс из Стамбула. В Бухарест авиакомпания смутила, что въехать в Европу туристка собиралась не через Францию. Нарушала ли пассажирка правила Шенгена и насколько вообще законные такие отказы, разбиралась Олеся Савоськина.
3: Изначально ничто не предвещало проблем. Перелет Стамбул-Бухарест, где Василиса планировала провести 2 дня. Оттуда рейс в Ниццу. Во Франции туристка собиралась провести большую часть поездки. На руках бронь отелей, билеты и однократная французская виза. А оттуда домой уже через Ереван. Из Стамбула в Бухарест девушка летела румынской авиакомпанией Anima Wings. Ее сотрудники несколько минут проверяли документы. После этого посадочные талоны все-таки выдали. Но уже у выхода на посадку решение изменили. Пассажирки заявили, что находиться в Румынии с такой визой ей якобы нельзя дольше 24 часов. Смутил сотрудников и обратный билет, поскольку он был оформлен не в Турцию, а в столицу Армении. В итоге на рейс ее не пустили. Вот что рассказывает сама героиня этой истории Василиса Морозова.
4: Мы за месяц до отъезда увидели, что будет концерт Макса Коржа в Бухаресте. Мы очень захотели на него попасть. Запланировали все так, что мы 2 дня будем в Бухаресте, и потом поедем во Францию, оттуда уже вернемся в Россию. Прилетаем в Стамбул, на багажной стойке уже начинаются какие-то вопросы. Компания Anima Wings начали говорить, что они не могут нас пустить, потому что у нас время пребывания в Румынии больше суток. Я говорю, а почему я должна находиться меньше суток? Они говорят, потому что это транзит. Я говорю, мы едем на концерт. Я хотела показать им билеты с концерта, но им было пофигу. Они говорят, нет, транзит. Я говорю, так не транзит, это шенгенская зона, я имею право в ней находиться. На что он мне говорил, что нет, и свелось все к тому, что нас не могут пустить, потому что нет гарантии, что нас пустят в Румынию, а если нас депортнут, у нас билеты обратные через Ереван, а не через Стамбул.
3: Турецкие аэропорты сейчас остаются одним из главных транзитных хабов для перелетов россиян в Европу. Насколько вообще законны такие отказы в посадке, комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства Еврорезидент Изи Виза София Дефасе Аксютина.
5: Маршрут ее не нарушал правила Шенгена, поскольку она обладает шенгенской визой, которая позволяет въезд в 29 шенгенских стран. Если нет каких-то отметок иных на визе, бывает, что какие-то страны не дают свое согласие на посещение. Таким образом, она имела полное право двигаться таким маршрутом. Однако, есть правила первого въезда, которые рекомендуют, как пребывать большую часть времени в той стране, которая выдала визу. И также мы рекомендуем въезжать в Шенген через эту страну. Тогда вопросов не будет. Это, конечно же, рекомендации. В данном случае вопросы возникли со стороны авиакомпании, которая перестраховалась и отказала ей в перевозке. Авиакомпании, если пассажир, которого они привезли в страну Шенгена, если его не пропускает пограничный контроль, то авиакомпания имеет обязательство возвратить этого пассажира обратно. Таким образом, авиакомпания несет дополнительные расходы. Решение беспочвенное, но они увидели, что транзит предполагается довольно длительный, 48 часов. Хотя транзит это до 72 часов он разрешен по международным правилам, следовало бы связаться с пограничным пунктом в стране, через которую она планировала бы приезд в Шенген и заручиться уже их ответом, что да, это возможно. И, конечно же, ввиду все ужесточающейся русофобии, нужно, может быть, и следовало перебдеть и все-таки проложить маршрут с въездом вначале во Францию, а потом уже с перелетом в Бухарест.
3: В итоге Василиса все-таки попала в Румынию автобусом через Болгарию. Вернуть деньги за билет авиакомпания отказалась. При этом в тот же день другая туристка с похожим маршрутом спокойно вылетела из Стамбула в Бухарест рейсом Turkish Airlines. Визовые эксперты советуют туристам по возможности не испытывать систему на прочность и въезжать в Шенген именно через ту страну, которая выдала визу. Олеся Савоськина, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Российских туристов предупредили об аномальной жаре в Турции этим летом. Турецкий метеоролог Исхан Юрташ сказал РИА Новости, что температура на популярных курортах Средиземного и Эгейского морей может регулярно превышать 40 градусов. Речь прежде всего об Анталии, Аланье, Белеке, Сиде, Бодруме и Мармарисе. Обычно летом на турецких курортах около 33-35 градусов, но в этом сезоне синоптики ждут затяжные периоды экстремальной жары. Причем высокая влажность делает в такую погоду еще тяжелее. Количество аномально жарких дней этим летом может оказаться выше многолетней нормы. Как все это отразится на отдыхе и самом туристическом сезоне, рассказал гид и житель Бодрума Джемиль Ардил.
6: На самом деле это ожиданно. Я где нахожусь сейчас, в районе юго-западной Турции, там, где областной город Мула, там в июле, в августе 38-40 градусов на улице. Это совершенно нормально. Здесь с 11 с 12 часов дня бриз появляется. По сторонам моря, в сторону материки обдувает. От этого очень легко переносится жара на улице, даже 38-40 градусов. Для отдыхающих это вообще не беда. А вот южная Турция, Анатолийские побережья, вот повлажнее становится. Я бы так сказал. И влажность поднимается, и температура также поднимается, и от этого вообще человеку тяжеловато становится. Ну, там уже территория отеля старается отдыхающий не покинуть. Но в здание или там под зонтиком, или там кондиционер там, где поближе.
7: Когда наступает такая экстремальная жара, отели, туристические пакеты, это туры дешевеют из-за этого?
6: Ну, если спад идет, не заказывают или не бронируют и так далее, то, конечно, но стараются ательеры привлечь внимание своих гостей.
7: А спад происходит из-за жары?
6: Я о таком не слышал даже. Я не думаю, что это на это влияет. Жара.
2: Джемиль Ардил, гид и житель Бодрума. Турция остается одним из главных направлений для российских туристов. При этом волна аномальной жары в мае уже затронула и Россию тоже. Только к 21 мая в стране было зафиксировано сразу 23 температурных рекорда. В Москве воздух прогревался выше 30 градусов. На некоторые максимумы не обновлялись с конца 19 века.
8: Другим наука. Сергеем Корзуном.
9: Закон Гудхарта был сформулирован британским экономистом Чарльзом Гудхартом, но сегодня более известен в поздней формулировке антрополога Мэрилин Стреттерн. Когда мера становится целью, она перестает быть хорошей мерой. Речь о том, что как только контроль сводится к одному параметру, люди подвергают его манипулированию в собственных интересах, дискредитируя сам параметр. Если мерилом труда считается время, проведенное на работе, важно присутствие, а не активность. Если ЕГЭ – это путь к высшему образованию, то расцветает репетиторство, а не качественная учеба. Яркий пример – скандал вокруг банка Wells Fargo, разгоревшийся в 2016 году. Его сотрудников стимулировали на увеличение количества услуг для вкладчиков. И они открывали, без ведома клиентов, ненужные продукты, используя уже известные им персональные данные. Банк сочли слишком большим, чтобы отобрать лицензию. Но штрафы и выплаты банка составили более 3 миллиардов долларов. Если стимулы велики, то полностью пресечь манипулирование выглядит невозможной задачей. Можно лишь снизить риск, например, использовать набор метрик, а не один только KPI. Делать часть показателей рандомными, хотя в этом случае будет сложнее сопоставлять результаты по годам и планировать будущее. Полезный независимый аудит, защита информаторов и само осознание того, что риск остается. И, конечно же, важно избегать извращенных стимулов, которые подменяют результат. Это называют эффектом кобры. По распространенной легенде, британцы в колониальной Индии назначили денежную премию за головы кобр. Вначале змей стало меньше, но потом население стало их разводить. Премию убрали, а разведенные кобры были выпущены на волю.
8: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
10: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Александр Лукашенко назвал угрозы из Киева трепом и болтовней. Украина могла наметить на белорусской территории 500 потенциальных целей, но у Минска есть одна очень серьезная цель с точными координатами совсем недалеко от Белоруссии. Это ж они тоже понимают, сказал президент республики на полях саммита ЕАЭС в Астане. По его словам, украинские военные не хотят войны с Белоруссией, понимая, что это создаст дополнительный фронт протяженностью 1500 километров. Иран восстановил доступ к большинству своих подземных военных баз. С момента начала действия режима прекращения огня иранские работы по расчистке баз заметно ускорились. Уже расчищены 50 из 69 входов в туннели на 18 подземных ракетных объектах, по которым ранее наносили удары США и Израиль, утверждает CNN со ссылкой на фотографии со спутников. Телеканал отмечает, что Иран с помощью простой техники, бульдозеров и самосвалов нейтрализует последствия дорогостоящих операций. Сборная ЮАР не смогла вовремя вылететь в Мехико для участия в чемпионате мира по футболу из-за проблем с получением американских виз с участием игроков, сообщила пресс-служба Южноафриканской футбольной ассоциации. Там заверили, что работают над скорейшим разрешением ситуации, а сборная продолжит подготовку в Йоханнесбурге. Стартовый матч турнира ЮАР должна провести с Мексикой 11 июня. Во Франции завершили строительство крупнейшего в Европе жилого дома, напечатанного на 3D-принтере. 12 квартир на трех этажах были возведены компанией Plurial Navilia за 34 дня вместо запланированных 50 под наблюдением всего трех операторов, пишет New Atlas. Это первый случай в стране, когда на 3D-принтере печатали и несущие конструкции, и все стены здания. Аналогичный дом того же застройщика строился традиционным способом на 3 месяца дольше. Следующий проект команды – около 40 квартир с двумя одновременно работающими принтерами. Цель – сократить время строительства в 4 раза и снизить стоимость до уровня обычного строительства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Заявления о сроках завершения конфликта на Украине прозвучали с обеих сторон. Владимир Путин сказал, что ситуация на поле боя складывается так, что можно говорить о приближении завершения конфликта. Из Киева же звучат оценки, что активная фаза закончится к ноябрю. Что со всем этим стоит, об этом Георгий Бовт через минуту. Дорога исчезла за одну ночь в Подмосковье. От нагрузки из-за тяжелых фур дорога из Кучина к Домодедовскому шоссе пришла в негодность. Опасный участок жители перекрывали сами. Экстренные службы так и не приехали. И это не единственная проблема, к которой пытаются привлечь внимание властей местные жители. Лукашенко посоветовал жителям Армении быть аккуратнее при выборе между Россией и Европой, чтобы не повторить украинский сценарий в связи с предстоящими парламентскими выборами. Как говорит белорусский президент, делается много заявлений на эту тему. Подробнее в нашем эфире. Когда завершится военный конфликт на Украине? Есть варианты. По итогам визита в Казахстан Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает основание говорить о приближении завершения конфликта. Конкретные сроки президент называть отказался, оговорившись, что делать это в условиях боевых действий невозможно. Это уже второе за последнее время заявление подобного рода. Путин говорил об этом и 9 мая. В свою очередь Владимир Зеленский несколькими днями ранее провел закрытую встречу с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» и заявил там, что активная фаза конфликта может завершиться к ноябрю этого года. Что стоит за этими заявлениями? Комментарий Георгия Бовта.
11: Слова Зеленского с закрытой встречи тут же слили в публичное пространство. Как отметил депутат Ярослав Железняк, Зеленский произносит подобное уже не в первый раз, называя очередную теоретическую дату. А бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель назвала ноябрьский срок маркетингом надежды, который призван удержать украинцев от эмиграции и дать союзникам аргумент для их избирателей. Мол, еще чуть-чуть помощи, и победа близко. При этом она указала на очевидное. США, оставаясь фактически единственным реальным посредником, уже с сентября будут поглощены проблемой промежуточных ноябрьских выборов, и им будет не до украинского урегулирования. В свою очередь, заявление Путина дополнил помощник президента Юрий Ушаков, выступив с новыми пояснениями. По его словам, в Анкоридже Россия и США достигли понимания того, что каждая страна будет делать для урегулирования конфликта. Однако выполнению американской части мешает поведение Киева, а также его европейских союзников. Ушаков не исключил, что американские переговорщики Уитков и Кушнер в ближайшее время посетят Москву. Но на всякий случай отверг часто употребляющийся термин «дух Анкориджа». «Я не знаком с этим понятием, поскольку никогда его не употреблял», — заявил он. Действительно, в январе текущего года он использовал другое выражение — формула «Анкориджа», не раскрыв тогда ее содержание. Недавно, впрочем, и Трамп опроверг существование каких-либо либо конкретных договоренностей. Так что правы могут быть обе стороны. Речь идет не о договоренности, а о некоем понимании, которое, видимо, в Москве и Вашингтоне все же разное. В связи с чем не очень понятно, зачем Уиткову и Кушнеру снова ехать в Москву. Скорее все же надо начать с Киева. На фоне дипломатического тупика выделяются два инцидента. В ночь на 29 мая, видимо, сбитый украинский ПВО дрон сбился с курса и врезался в крышу многоквартирного дома в румынском Галаце в 20 километрах от границы. Ранее было 28 аналогичных случаев, но не было попадания в жилой дом. Путин в Астане заявил, что обвинения в адрес России пока безосновательны. А Минобороны Румынии действительно не установило оперативно официально происхождение дрона. Тем не менее, Бухарест, даже признав случайность инцидента, еще до этого признания поспешил закрыть российское консульство в Констанце и объявить консула персоны нон грата. Впрочем, дальше инцидент раздувать не стали, в том числе на уровне НАТО. Ранее в Альянсе обсуждали возможность введения над Украиной бесполетной зоны, но мы пока не в этой точке. Поскольку на фоне и так уже достаточно раскаленной ситуации в отношениях с Европой, это может стать шагом к прямому военному столкновению НАТО с Россией. Второй инцидент – удар по Запорожской АЭС. По масштабу потенциальных последствий превосходит румынскую историю. Украинский дрон поразил стену машинного зала 6-го энергоблока. И хотя ни пострадавших, ни серьезных разрушений не было, все же это первый прецедент, когда противник непосредственно атаковал ключевые структуры ядерного объекта. Хотя прилеты на территорию ЗАЭС уже были. Так, в середине мая дрон ВСУ упал без детонации рядом с первым энергоблоком. Еще ранее украинские дроны атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля станции, а также вышки связи вблизи нее. МАГАТЭ срочно прислало инспекцию, подчеркнув значимость инцидента. Однако никаких карательных полномочий агентство не имеет, а союзники Киева вряд ли станут его публично жестко одергивать. К тому же Киев отверг свою ответственность, настаивая на передаче контроля над АЭС Украине. Параллельно ВСУ взяло на вооружение новую тактику, которая нацелена на блокировку сухопутного коридора, связывающего материковую Россию с Крымом. ВСУ начали систематические удары по федеральной трассе Р-280 Новороссия, главной автомобильной артерии, обеспечивающей снабжение как полуострова, так и российских войск в Херсонской и Запорожской областях. Главными средствами стали дроны с радиусом действия от 100 до 300 километров, производство которых Украина нарастила до промышленных масштабов. ВСУ с их помощью охотится на грузовики, бензовозы и военные колонны далеко за линией фронта. Под удар попадает в том числе и гражданский транспорт. Глава Запорожской области Евгений Балецкий сообщил, что ВСУ применяют комплексную систему дистанционного минирования. Дроны сбрасывают взрывные устройства, которые детонируют при фиксации движения. Он попросил ограничить поездки без острой необходимости. ВСУ также готовится к применению дрона следующего поколения, в частности «Бегемот» с боевой частью комбинированного типа, осколочно-фугасной на носу и термобарической сзади, общим весом 75 килограммов и дальностью до 300 километров. Эти новые угрозы потребуют от российской армии усилить средства ПВО как для охраны трассы Новороссия, так и Крымского моста, против которого уже не раз предпринимались атаки. Окончание военного конфликта все это точно не приближает.
10: Это был Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Единственная дорога в деревню Ближнего Подмосковья стала непроезжей из-за фур. В Домодедовском районе дорога из деревни Кучино к Домодедовскому шоссе за одну ночь покрылась глубокими трещинами и провалами. Опасный участок жители перекрывали сами бетонными блоками и сигнальными лентами. По их словам, после звонков в экстренные службы никто так и не приехал. Подробности у Олеси Савоськиной.
12: Теперь выехать из деревни можно только в объезд. Местные говорят, что теперь путь до Домодедовского шоссе вместо нескольких минут занимает около часа, а альтернативная дорога проходит через территорию складов со шлагбаумами. И там периодически возникают проблемы с проездом. В Кучино говорят, что проблемы с дорогой начались задолго до обрушения, рассказывает жительница деревни Юлия.
13: Год назад дорога начала активно загружаться фурами, потому что стали открываться склады. И они стали пользоваться вот этой деревенской дорогой. Однополосной. Два месяца назад мы написали коллективную жалобу от деревень о том, что мы не можем пользоваться дорогой, потому что она забита фурами и КАМАЗами, и светофор на выезд работает всего лишь 16 секунд. На наши жалобы ничего не произошло. А дорога обвалилась за одну ночь. Жители все стали перекрывать дорогу сами бетонными перекрытиями, потому что мы звонили в 112 в МЧС, мы заявку приняли. Никто не приехал. Там уже были обвалы по метру, по 1,5 метра глубиной. У деревни дороги нет, мы можем пользоваться только той дорогой, которая есть у склада. Сейчас из-за этого большие пробки. Если склад поставить шлагбаум, то мы вообще никуда не выйдем и не попадем. Если бы там жители деревни не поставили искусственное ограждение, то велика была вероятность, что кто-то просто упал бы в эти обвалы.
12: Разрушение дороги могло быть связано сразу с несколькими факторами. От нагрузки из-за тяжелых фур до особенностей самого участка, говорит научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУФШЕ Михаил Блинкин.
14: Дорога, чтобы выдержать тяжелый грузовик, должна соответствовать осевым нагрузкам там порядка 12 тонн. Это дорога на крайне скромную осевую нагрузку, которую там какой-нибудь легковой автомобиль, на куда конец пазик она выдержит. А вот тяжелый грузовик, безусловно, нет. Любой грузообразующий узел, когда согласует его сооружение, любая администрация обязана спросить у застройщика, как вы будете груз вывозить. Это прямое упущение той инстанции, которая дала согласование на сооружение вот этого грузообразующего узла. Там вполне возможно, что первопричиной были даже не эти нагрузки, а какие-то естественные грунтогеологические процессы. Возможно, там требовалось водопропускное отверстие, то есть труба под проезжей части. Вот положено вот нормальное инженерное обследование.
12: Но Вкучина считает, что обрушение дороги может быть лишь самым заметным последствием куда более давней истории. Рядом расположен бывший полигон твердых бытовых отходов «Щербинка», закрытый еще в конце 80-х. Сейчас, как заявляют в администрации Домодедово, на территории полигона идет рекультивация. По словам жителей, в последние месяцы на территорию полигона активно свозили грунт и снег. Староста деревни Кучино Ольга Шихина считает, что разрушение дороги может быть связано именно с этим.
15: Эта дорога была единственное твердое место, под которым не сыпали свалку. В конце 90-х, в начале 2000-х положили плиты и засыпали землей и законсервировали. Сейчас этой консервации якобы оказалось недостаточно и стали сыпать грунты для того, чтобы закрыть свалку. Насыпали столько земли, которая сдвинула дорогу, а там в этом месте находится могильник Тория. Дорога это самое маленькое, что нас сейчас затронуло. Я бью тревогу с 22 года. Обращаюсь во все инстанции. Они везли этот грунт. И мало того, стали завозить даже снег. Может быть, даже и снег этот тоже повлиял на эти грунты. Но грунты идут, они могут сдвинуться в какой-то момент. Человек будет идти, он может просто туда провалиться, в эту яму. Но с дорогой мы не решим, пока не перестанут двигаться грунты.
12: По данным местных СМИ и жителей, в советские годы полигон Щербинка использовался не только для бытового мусора. Туда также свозили промышленные отходы Подольского химико-металлургического завода, в которых содержались радионуклиды. Инженер-физик Андрей Ажаровский ранее проводил замеры в этом районе. По его словам, радиоактивные отходы есть не только на территории бывшего полигона, но и неподалеку от него.
16: Там есть несанкционированная свалка радиоактивных отходов, метров 20-30 от дороги. Это прямое нарушение российского законодательства. Там не поверхностное загрязнение. Это мне удалось выяснить. Я делал пробное бурение и увидел, что растет мощность дозы с заглублением. Я же замерял гамма-спектрометрические замеры, которые сказали, что там торий-232. Если это природные руды, что маловероятно, то они твердые и их довольно сложно размыть. Но это, скорее всего, руды, прошедшие химическую обработку. И вполне возможно, что они размываются.
12: Сейчас жители Кучино пытаются привлечь внимание властей к ситуации. Олеся Савойскина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Александр Лукашенко вслед за Владимиром Путиным призвал Армению не повторять судьбу Украины при выборе между Россией и Европой. Армянскому народу следует быть аккуратными, поскольку на фоне предстоящих парламентских выборов в Армении звучит много заявлений, вплоть до возможного выхода из ЕАЭС и курса на вступление в Евросоюз, сказал Лукашенко во время общения с прессой.
17: Руководство Армении и особенно народ Армении должны понимать, что они приобретают, а что они теряют. Мы не давим народ, тем более мы же понимаем, что тут игра политическая. Выборы в Армении, естественно, это крутит, мутит под выборы. Руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. Армянам надо быть очень аккуратными, а народ, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло в Украине. Украине что ровно так начиналось, чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. призываю. Выскажет народ свое мнение, мы с ним согласимся.
2: Также Лукашенко назвал враньем слова Пашиняна о новом транзите газа через Армению. Белорусский президент заявил, что перспективы вызывают множество вопросов и подчеркнул, что потеряет Армения, если выберет курс Евросоюза. Он напомнил, что Россия продает Армении газ по 150-160 долларов за кубометр, а на рынке ЕС он стоит 550-650 долларов.
8: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес-ФМ». Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу XVI века, ко времени правления Ивана III. Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В XVIII веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей. Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
1: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
8: Арбитраж.
1: Евроклир подал апелляционную жалобу в арбитражный суд Москвы по делу о взыскании средств по иску Банка России. По данным источника ТАСС, жалоба подана на немедленное исполнение решения о взыскании по иску ЦБ рекордных 18 триллионов рублей. Иск был подан российским регулятором в декабре прошлого года. Центробанк настаивает, что депозитарий нанес ему ущерб, поскольку из-за рассмотрения Еврокомиссии вопроса об использовании замороженных активов регулятор не мог распоряжаться своими средствами и ценными бумагами. Арбитражный суд Республики Крым отказал Росприроднадзору в иске на 4 миллиарда рублей против крымского содового завода. С 23 года он находится в управлении холдинга «Росхим». Причиной претензии стало несоответствие учета и декларирования отходов в 2021 году. Сумма иска была рассчитана с учетом коэффициента за превышение лимитов размещения отходов, значительно превосходя экологические платежи предприятия за последние годы.
8: Сделки.
1: Wildberries & Rus может войти в капитал Росгосстраха, принадлежит ВТБ. Об этом рассказали источники «Коммерсанта». По их данным, сумма сделки может составить от 50 до 71 миллиарда рублей. Это позволило бы РВБ сэкономить на дистрибуции страховых продуктов и полностью монетизировать страховой поток. В самой РВБ заявили, что планов покупать Росгосстрах нет. Однако ранее компания также отрицала переговоры с ВТБ, после чего стороны все же заключили сделку по покупке банком 5% в ВБ-банке. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в мае говорил, что банк в свою очередь хочет продать Росгосстрах в этом году, но пока не уверен в успехе. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Елизавета Сглавуца. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций продолжил сползать вниз в последнюю неделю мая. Главный виновник – нефть, которая дешевеет на фоне призрачных надежд на мирную сделку США и Ирана. Переговоры по Украине также на паузе. Индекс Мосбиржи пробил психологическую отметку в 2600 пунктов и скатился к минимумам ноября 2025 года. Баррель Brent стоит чуть более 92 долларов. Рубль пока крепкий. Банк России снизил официальный доллар до 71 рубля 2 копеек. Чего ждать от наступающей недели, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
18: Откроется, я думаю, что разнонаправленно. Сильного изменения индекса в ту или иную сторону мы не увидим. Скорее всего, будет боковой день. Связано это с тем, что пока каких-то причин, которые ярко выражены, могли бы уводить рынок либо вниз, либо вверх, конкретно завтра нет. Но неделя может быть достаточно волатильной на фоне продолжающихся публикаций отчетности эмитентов за первый квартал и объявления дивидендов соответственно. Мы видели, что на прошлой неделе рынок довольно волатильно реагировал на заявления некоторых эмитентов по дивидендам. По «Газпрому», по ВТБ. Кроме того, по валюте идем на плавное ослабление рубля. Минфин по бюджетному правилу вышел на рынок покупки иностранной валюты уже некоторое время назад. Понятно, что целиком абсорбировать валютную ликвидность, которая по экспортным каналам выручки в экономику поступает, невозможно, но плавно этот процесс стартовал. Плюс была снижена цена отсечения цены нефти по бюджетному правилу. То есть это тоже, по идее, должно повлиять в сторону ослабления рубля. Но понятно, что не моментально, не то, что завтра это произойдет. Но в течение недели, наверное, такие тенденции могут быть. То есть что-то в районе 75-76 6 или 7 рублей за доллар, пока это вот наша реальность там на ближайшие дни. Движение куда-то в сторону 80, видимо, будет возможно только в случае, когда прекратятся вот эти большие потоки валютной выручки по экспортным каналам. Допустим, если будет замерение конфликта, цены на нефть начнут снижаться, и Brent будет стоить порядка 80 долларов за Brent, тогда мы четко это увидим, и возможно даже это отразится на рубле в сторону его ослабления. Ну и если говорить про цены на нефть, то, скорее всего, здесь как раз-таки будет повышенная волатильность, потому что мы каждый день слышим то о заключенном мирном соглашении между США, Израилем и Ираном, то об его отсутствии. Я думаю, в течение этой недели борьба за 100 долларов у барреля Brent вполне себе реальный сценарий.
2: Олег Абелев, Реком Траст. Ситуация на валютном и фондовом рынке будет во многом зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке, считает инвестротеку Каари Капитал Сергей Суверов.
19: Если США и Иран пойдут на путь мирного договора и Армузский пролив будет постепенно разблокирован, то цена на нефть может опуститься в район 85 долларов за баррель, и это окажет негативное влияние на динамику фондового рынка, а также с иным лагом окажет влияние и на курс рубля. С другой стороны, российские акции уже падают 12 недель подряд и выглядят сильно перепроданными. Но пока, с другой стороны, ликвидности на российском фондовом рынке явно не хватает, и деньги в основном идут в облигации, а не в акции. Это оказывает очень давление на котировки. Что касается рубля, то многое будет зависеть от планов Минфина по валютным интервенциям в июне. Об этих планах Минфин объявит 3 июня. Но можно предположить, что объем покупок валюты может вырасти в 2-3 раза, и это может оказать негативное влияние на курс рубля, который может начать умеренно снижаться уже в начале июня. Также на динамику торгов будут оказывать влияние новости с Петербургского международного экономического форума, которые могут повлиять на общую диспозицию на рынках.
2: Сергей Суверов, инвестстратег Каари Капитал. Индекс Мосбиржи, по мнению аналитиков, будет колебаться на наступающей неделе в диапазоне от 2500 до 2650 пунктов. Китай отменяет закон Мура. Компания Huawei заявляет, что нашла способ повысить мощность процессоров без уменьшения физического размера элементов в кремнии. Что известно об этой технологии и смогут ли китайцы конкурировать с американскими разработчиками чипов? Тему продолжит Михаил Задорожный.
20: Еще во время первого президентского срока Дональда Трампа Huawei попала под американские санкции. Китайский гигант потерял возможность закупать новейшее оборудование для производства чипов разработки голландской ASML. И чипы Huawei для мобильных устройств сильно отстали от конкурентов. В первую очередь от корейской Samsung, которая представила процессор, выполненный по технологическим нормам 2 нанометра. Компании Huawei сейчас доступен только 7-нанометровый техпроцесс. Сильно упрощая, на той же площади кристалла китайцы могут разместить в 3,5 раза меньше транзисторов, чем корейцы. Инженеры Huawei пошли другим путем. Вместо уменьшения размера элементов на кристалле, они решили сделать свои чипы трехмерными. Об этой технологии, получившей название Logic Folding, говорит гендиректор компании Троицкий инженерный центр Евгений Горский.
21: Технология представляет собой один из вариантов трехмерной упаковки транзисторов. Конкретно в технологии от Huawei транзисторы располагаются в два слоя вместо одного. Это позволяет делать более компактные элементы логических схем. И в целом это соответствует мировому тренду. Сейчас все производители в мире двигаются в эту сторону. Раньше все транзисторы в микросхемах располагались строго на поверхности, по сути, в один уровень. А сейчас все занимаются так называемой 3D-компоновкой, потому что возможности для однослойного уплотнения практически исчерпаны. И все мировые гиганты микроэлектроники двигаются в том же направлении, что и Huawei, то есть создают многослойные трехмерные структуры.
20: Huawei обещает представить чипы, выпущенные по новой технологии уже в этом году. Но есть сомнение, что им удастся существенно повысить производительность, продолжает замначальника Центра технологической поддержки образования МИЭД Станислав Шепелев.
22: Здесь нужно понимать, что есть ряд нюансов. Если вы компонуете так плотно микросхему, то нужно придумать, как решить проблему отведения тепла. Не факт, что получится сильно увеличить производительность из-за того, что будут проблемы с отведением тепла от микросхемы.
20: В сообщении о новой технологии на сайте Huawei говорится, что в последние годы закон Мура столкнулся с серьезными технологическими проблемами. Главное из них в том, что невозможно бесконечно уменьшать размер транзисторов кремния, из которых состоит стоят процессоры. Есть предел, к которому уже вплотную подошли разработчики чипов. На самом деле закон, сформулированный больше полувека назад с основателем Intel Гордоном Муром, не работает уже давно. Он гласит, что количество транзисторов на кристалле удваивается каждый год. Подразумевалось, что именно за счет уменьшения размеров самих транзисторов. Теперь уменьшать практически некуда. Инженеры по всему миру ищут другие физические процессы, чтобы обойти это ограничение. Например, сейчас считаются перспективными разработки в области фотонных вычислений, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
0: Идет разговор о том, что будут полностью процессоры выпускаться фотонные, причем, что важно, они планируются их выпускать на основе традиционной технологии кремний на изоляторе. Это значит, что для абсолютно новой технологии можно будет переиспользовать старые производственные мощности. В России занимаются ими в нескольких точках, несколько организаций, и определенные успехи есть, и отдельные узлы проработаны, и уже комбинация этих узлов их объединяют во что-то, конечно, до практически действующего процессора, привычного нам, как в каком-то ноутбуке стоит, еще пройдет время.
20: Когда появятся серийные фотонные процессоры, не берется предсказывать никто. А что касается разработки 3D-чипов, то этим занимаются не только китайцы, но и американцы. В декабре прошлого года сообщалось, что ученые ряда университетов США совместно с одним не самым известным производителем полупроводников разработали многослойный чип, который, как утверждалось, произведет революцию в области вычисления для искусственного интеллекта. С тех пор об этом проекте ничего не слышно. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
8: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
4: В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу.
8: Судьба, наследство. На Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Раньше карьера часто выглядела как одна профессия на всю жизнь. Сейчас все больше людей строят портфельную карьеру. Днем в офисе компании, где постоянное место работы, а вечером свое небольшое дело, фриланс или подработка. Так что сценарий «сначала все бросил, а потом начал новую жизнь» давно перестал быть единственным. Давайте обсудим на примерах, как происходит этот переход. Для перемен не обязательно устраивать революцию в собственной жизни. Все начинается негромко. Что я вижу общего у карьерных историй с переходом из корпорации в собственный бизнес? Сначала человек работает в крупной компании, учится на больших бюджетах и проектах. Потом получает доступ к контактам, развивает связи и приходит к пониманию рынка. Он видит незакрытую нишу быстрее других и сначала тестирует свои гипотезы, а потом открывает свое дело. Многие известные люди именно так и начинали новую карьеру, параллельно с основной работой. Например, Джоан Роулинг была преподавателем английского. Она писала первые главы Гарри Поттера в кафе между подработками. Возможно, главный карьерный миф последних лет, что смелость выглядит как прыжок в неизвестность, а зрелое решение в том, чтобы не разрушать привычную жизнь, а строить новую, рядом, продумывая стратегию своего развития. И многие известные люди выбирают этот сценарий. Приведу другой очень известный пример карьерной трансформации. Говард Шульц пришел в Starbucks работать наемным директором по маркетингу в 1982 году. После поездки в Италию он увидел культуру эспрессо-баров и, вдохновившись, предложил основателям превратить Starbucks из магазина кофейных зерен в сеть кофеен. Но они не оценили идею, поэтому Шульц уволился и открыл собственную сеть кофеен. А через 2 года основатели решили продать бизнес, и тогда Шульц выкупил у них компанию и объединил Starbucks со своим проектом. Вот это поворот. Возможно, самый недооцененный карьерный навык сегодня – не ждать идеального момента, а безопасно тестировать новое, когда видишь возможности.
3: Карьера на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что в его мирных предложениях Ирану четко сказано, что у Тегерана не будет ядерного оружия. Как написал Трамп в соцсетях, большая часть соглашения посвящена именно этому. Ранее Трамп провел брифинг с разведкой, на котором пообещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Позже американские СМИ сообщили, что никакого финального понимания якобы достигнуто не было. В воскресенье газета «Нью-Йорк Таймс» утверждала, что Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения Тегерану. Переговоры Российской Федерации и ЕС могут пройти в нейтральной стране или на площадке ООН, заявил в интервью «Известиям» депутат Европарламента Фернан Картхайзер. «Могу себе представить, что ЕС не хотел бы идти навстречу в Москве, поскольку это может быть истолковано как признак слабости», отметил политик. Ранее глава евродипломатии Кая Калас заявила, что ЕС готовит ряд требований к России в случае проведения переговоров. США используют опыт совместной работы с Россией на Международной космической станции для подготовки к будущей лунной миссии. Об этом 1 июня рассказал глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа Галан. Как сообщил эксперт, перспективными также являются и наработки, которыми в настоящий момент занимается Россия по этому вопросу. Ранее специалист отметил, не исключено, что Россия и США в будущем могут стать партнерами при работе над созданием базы на поверхности Луны. При этом в настоящее время пока не проводились официальные обсуждения по соответствующему вопросу. Свыше полумиллиона рублей в месяц можно получать в России на нескольких позициях, в том числе ведущего аналитика в IT-компании, креативного директора и управляющего на промышленном производстве. Об этом сообщила ТАСС, кандидат географических наук, младший научный сотрудник Центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии Дарина Медведникова. Она добавила, что самые высокие зарплаты характерны прежде всего для отраслей топливно-энергетического комплекса, добычи ценных металлов и других ископаемых, сфер финансов, страхования и управления активами IT. Индустрии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Проблемы с бензином в Крыму под старт туристического сезона. На полуострове действуют сейчас ограничения на продажу АИ-92 и 95. О ситуации мы поговорили с местными жителями и туристами. Евросоюз хочет заморозить потолок цен на российскую нефть, как пишет Bloomberg, иначе по действующим правилам цена может вырасти, что в контексте ситуации на Ближнем Востоке власти ЕС не устраивает. Какие у этого решения есть перспективы? Париж восстанавливается после массовых беспорядков. Всю ночь фанаты ПСЖ после победы клуба в Лиге чемпионов устраивали погромы. Были даже стычки с полицией. Один человек погиб, более 200 пострадали. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, Крым готовится к старту туристического сезона. Правда, в условиях непростой ситуации с бензином. На продажу 92-го и 95-го введены ограничения. Как быть туристам, которые отправляются на полуостров на машине, продолжит Наталья Шашина.
7: 95-й бензин в приоритетном порядке отпускают социальному и коммунальному транспорту по талонам. Их выдают только сотрудникам определенных предприятий. Это касается крупнейших сетей АЗС, АТАН и ТЭС. 92-й можно залить в машину не более 20 литров. Владелец гостевого дома в Евпатории Валерий рассказывает, что после прошлогодних перебоев с топливом он сделал личный запас порядка 70-80 литров. Купил алюминиевые и пластиковые канистры. Туристы с вопросами о том, как заправляться, пока не звонят, говорит он. Но и сезон пока не начался полноценно. В Евпатории прохладно. Один из знакомых спрашивал, можно ли закупить бензин для него. Но это нереально, отмечает Валерий.
23: 20 литров бензина даются в одни зубы, в одни руки. И я просто не смогу этого сделать, накопить. У меня, естественно, есть свой запас, порядка 70-80 литров у меня есть. Как будет дальше? Там с талонами говорят, что есть возможность заправки по талонам. Может, будут какие-то лазейки с покупкой талонов.
7: В чатах автопутешественников такую лазейку уже обсуждают. Для тех, кто только планирует ехать в Крым на машине, вопрос бензина такой же острый, как и для местных, говорит жительница города Керчь Зинаида.
24: Я вчера ездила 95-го, нет, 92-го кое-где есть.
9: место. Я вот в чате общаюсь, чат Крымский мост, кто едет. Многие пытаются с собой везти. Там же, возможно, до 100 литров можно везти с собой любой жидкости. Кто-то говорит, ну что ж, значит, не поедем.
1: 5 канистр по 20 литров на полуостров можно провезти без проблем. Но для них еще нужно найти место в машине. Как пишут СМИ, некоторые даже закупают на маркетплейсах канистры объемом побольше. Туристы, которые уже приехали в Крым в отпуск, пытаются придумать, чем заправиться на обратной дороге. В субботу на всем пути от Судака до Ялты на всех заправках были нули по бензину, говорит москвичка Екатерина, написавшая в директ телеграм-канала Бизнес ФМ. Она попросила изменить ее голос.
10: Написали, что дают бензин только по талонам, и инструкцию определенную выкатили, что нужно звонить на какие-то определенные заправки, и там будет бензин отпускать по 20 литров, опять же, по талонам. Ни один телефон, указанный в официальных инструкциях, не отвечает. Абсолютно непонятно, как выбраться из Крыма и как заправиться.
11: Насколько вероятна ситуация досрочного покидания Крыма, может быть, на поезде?
10: Эта ситуация для нас невозможна, потому что мы взяли машину в прокат, и нам нужно ее вернуть. Мы хотели посмотреть Крым. Очевидно, посмотреть Крым мы не сможем, потому что мы не можем передвигаться по Крыму.
1: Летом в Крыму ситуация с топливом всегда непростая. Но в этом году она особенно осложнилась. На полуострове нет своих НПЗ. Топливо только привозное, а независимое. АЗС не могут продавать его без убытков из-за роста биржевых цен и рисков логистики. Проезд грузового транспорта, в том числе бензовозов, через Крымский мост запрещен. И проблема сейчас обострилась из-за рисков логистики по сухопутному маршруту, объясняет ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
13: Любое топливо в Крыму, оно все привозное. Возникает вопрос логистики. Даже сухопутная дорога через новые регионы, уже риски очень сильно возрастают, что Украина пытается бить по снабжению, естественно, по всем НПЗ, и особенно тем, которые ближе, скажем, к зоне фронтовой НПЗ. Европейская часть России, на юге России, вот они все пытаются ударить, соответственно, чтобы меньше был выпуск топлива, и не хватало всем.
1: Местные журналисты говорят, возможным выходом из ситуации могло бы стать использование Крымского моста, хотя это потребует особых решений по безопасности и контролю. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации – 30 дней. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Евросоюз рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть. Сейчас порог составляет в районе $44 за баррель. Его должны были пересмотреть в июле. В прошлом году ЕС ввел динамический механизм. Потолок автоматически пересматривается каждые 6 месяцев и устанавливается на 15% ниже средней рыночной цены российской Urals. Но сейчас источники Bloomberg утверждают, что из-за затянувшейся войны на Ближнем Востоке ЕС может временно заморозить потолок на нынешнем уровне. Пересмотр ценового потолка в июле, по их оценкам, вероятно, поднял бы его минимум до 65 долларов, что выше прежнего порога, установленного большой семеркой на уровне $60 за баррель. Поэтому среди вариантов приостановка автоматического повышения потолка до конца года или ограничение роста до $60. Эта мера может войти в новый пакет санкций ЕС, которые могут представить уже в июне, комментирует гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
24: Временная приостановка уже не единичный носит характер. Я напомню, было решение Великобритании, которое разрешило себе приобретение нефтепродуктов из других стран, произведенных из российской подсанкционной нефти. И ряд ослаблений было и по предоставлению услуг при перевозке СПГ. И показательны были разъяснения профильного министра Великобритании, который сказал, что да, это, конечно, не соответствует вот этой общей политической логике, что мы должны голодать-холодать, но не давать России зарабатывать. Но ситуация настолько сложная в контексте армянского кризиса, поэтому вот делать нечего, очень не хочется, но приходится. Такого рода решения могут быть продолжены, и официальные европейские бюрократы будут говорить о том, что в целом, конечно, Россия не может быть прощена. Видите, даже 21-й пакет мы готовим. Но вот такая очень сложная ситуация внутри Европы. Она действительно не самая простая с точки зрения ценообразования на энергоноситель. Но на самом деле эти решения не слишком судьбоносные, но тем не менее, конечно, если какие-то будут послабления с точки зрения потолка, это расширит возможности тех же греческих судовладельцев по перевозке российской нефти. Но на самом деле ни о каком возвращении пока наших углеводородов в Европу речь не идет, потому что потолок разрешает при определенных ценах в российских портах, ценах ФОП, разрешает европейским компаниям участвовать в перевозке. Никакие жесткие ограничения на поставку пока не снимаются. То есть сейчас, как мы знаем, функционирует только южная ветка дружбы, труба, морские поставки запрещены, и эти ограничения европейские Европейский Союз не собирается снимать. Сколько бы ни затягивался кризис в Армузе, без решения вопроса относительно мирного соглашения по Украине и хотя бы временного, здесь радикального разворота не будет. Но на самом деле это тоже немало для России, если, скажем, греческие компании смогут легально перевозить нефть, их доля вырастет, они с удовольствием придут к российским винкам за контрактами. Вопрос в практических действиях по перехвату танкеров. Вопросы более чувствительные для нас. Кейсы, связанные с задержанием судов, я думаю, они вполне могут быть поставлены на паузу.
2: Константин Симонов, гендиректор фонда нацэнергобезопасности. Также пакет включает расширение санкций против банков, нефтетрейдеров, НПЗ и криптосервисов, через которые Россия обходит ограничения. Кроме того, в списке могут нести еще около 20 судов теневого флота, а также усилить экспортный контроль в отношении компаний из Китая, Индии, Турции и Центральной Азии. Двукратный чемпион и опять погромы ПСЖ. Второй год подряд победил в Лиге чемпионов, а во Франции вновь прошли массовые беспорядки. Почти 800 задержанных, свыше 200 пострадавших, один человек погиб. Это мотоциклист, он врезался в ограждение из-за хаоса на дорогах. О том, как Париж отпраздновал вторую победу клуба, продолжит Алина Орлова.
12: Париж гудел и сотрясался от фейерверков всю ночь на воскресенье. Первые стычки начались еще во время матча, когда Арсенал вел в счете. Болельщики ПСЖ стали провоцировать полицию у домашнего стадиона клуба Парк де Пранс, где транслировали финал лиги. Толпа безбилетчиков пыталась открыть вход на стадион, но их быстро оттеснили жандармы, применившие слезоточивый газ. Как только раздался финальный свисток, ознаменовавший победу парижан, и Эйфелева башня засияла в цветах команды, праздник достиг апогея, а в некоторых районах перешел все крайности. Тысячи фанатов парижского клуба устраивали поджоги, переворачивали машины, громили магазины и вступали в драки с полицейскими. У стадиона фанаты пускали фейерверки прямо в жандармов, а на Елисейских полях болельщики соорудили баррикады из велосипедов и подожгли их. Едкий дым не рассеивался до поздней ночи. Вот что рассказала жительница Парижа Александра.
14: Специально пошла в очень большой открытый фудкорт, где можно смотреть матч. Было ощущение праздника, объединенности. Было очень классно, когда даже французы кричали «давай, Сафонов!». Мне вообще было все равно, что там кто-то гуляет. Они никого не трогают, они к людям не подходят, ничего не делают. Это им больше с полицией повеселее как-то побыкаться. Начиналось довольно-таки культурно, но когда мы победили, ну, это было даже в баре сумасшествие, все кричали, открыли бутылку шампанского, начали разливать на всех прямо в баре. И когда возвращалась, да, ближе к 12 ночи, ну, празднования были довольно-таки масштабные. Перекрыто было все ближе к центру, как обычно. В основном выходят подростки. Видела и людей, которые запускали какие-то фейерверки просто на улице около Триумфальной арки, около Эйфелевой башни. Я сама возвращалась домой на велосипеде. Я живу прямо около Елисейских полей. Я немножко надышалась газом, потому что полиция до этого разгоняла, видимо, толпу. Передо мной жгли какие-то погрышки. Просто люди ходят, веселятся, убегают от полиции.
12: По словам девушки, для французов это обычное воскресенье. И чуть ли не каждый рядовой матч проходит в таких настроениях. Год назад ПСЖ впервые в истории победил в Лиге чемпионов. И тогда без беспорядков тоже не обошлось. В этот раз власти сработали на опережение и мобилизовали свыше 20 тысяч полицейских и жандармов по всей стране. На Елисейских полях заранее закрыли щитами и решетками витрины магазинов. Но в итоге задержанных было даже на треть больше, чем в прошлом году. А все приготовления не спасли от печальных последствий. Говорит гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
15: Сгорели кучу машин совершенно, поломали, перевернули, разворовали несколько магазинов. Ну, основные такие богатые, там просто баррикады строили практически на входе, чтобы молодые люди, надежда Франции, чтобы они там не покудесничали. Но все равно там много чего порушили в рамках города. Не работала ветка метро номер один центральная. Многие станции позакрывали. Очень было неудобно. Закрыли все это после обеда. Люди, которые привыкли с покупками выйти, не молодого возраста оказались. В общем, ситуация непонятная. Автобусы не ходили. Кошмар. При тех властях, которые сейчас, это нормальная история.
12: Лишь к часу ночи воскресенья толпа поутихла. Еще не дотлели подожженные машины, а осуждающие комментарии правых в пабликах не заставили себя ждать. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: В воскресенье футболистов ПСЖ торжественно встретили на Марсовом поле около сотни тысяч болельщиков. После парада в честь второго триумфа клуба состоялся прием, организованный президентом Франции Макроном. Он, в свою очередь, поблагодарил министра внутренних дел и все мобилизованные силы за помощь в устранении беспорядков, а также выразил соболезнования пострадавшим владельцам магазинов и жертвам. Это не футбол, это не спорт, это не то, что мы любим. Мы будем бескомпромиссны с теми, кто был пойман. Мы больше не хотим этого видеть, сказал Макрон.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей Van Haven – это единственный в мире музей, посвященный искусству чревовещания. Находится он в американском городе Форт Митчелл, штат Кентукки. По сути, это огромное собрание кукол, которые помогали своим владельцам-чревовещателям в сценических выступлениях и покинули подмостки, когда жанр подобных шоу стал терять популярность. Основой экспозиции стала коллекция, собранная бизнесменом Уильямом Бергером. Сегодня в музее уже более 1200 кукол из 20 стран. Собранные в месте и рассаженные перед посетителями на стульях, сотни кукол с гипертрофированными лицами выглядят жутковато. Пощекотать себе нервы, а также почитать сценарии знаменитых номеров, познакомиться с аудио и видеозаписями лучших шоу и в целом узнать об истории подзабытого вида искусства можно только по предварительной записи.

0: Большая часть этих средств хранится именно в Евроклир. ООН находится на грани банкротства из-за приостановки выплат от главных доноров, пишет Wall Street Journal. Задолженность США перед международной организацией составляет более 4 миллиардов долларов. Кроме того, Вашингтон вышел из десятка программ и учреждений, включая ВОЗ, для борьбы с тем, что президент Дональд Трамп называет расточительными расходами и неэффективной политикой. Китай, в свою очередь, усугубил кризис, задерживая платежи, несмотря на то, что Пекин называет себя главным защитником организации и фактически лидером по финансовым взносам. Сейчас долг КНР составляет 445 миллионов долларов. Россия и Мексика обсудят альтернативу SWIFT. Москва хочет упростить расчеты с республикой в обход западной финансовой инфраструктуры, сообщили газете «Известия» в российском посольстве в Мехико. Вопрос, скорее всего, поднимут на втором бизнес-форуме «Россия-Мексика» этой осенью. Независимость от SWIFT нужна России для упрощения поставок сельхозпродукции и удобрений. Для Мексики это шанс сохранить торговлю с Россией без риска вторичных санкций. Россия в апреле импортировала турецкого кофе на рекордную для взаимной торговли сумму – 2,3 миллиона долларов. К такому выводу пришли РИА Новости, изучив данные турецкой таможни. Согласно статистике ведомства, поставки как в годовом, так и в месячном выражении выросли втрое. Россия в середине весны стала третьим крупнейшим покупателем турецкого кофе с долей в 15%. Самым активным покупателем была Сирия. На втором месте оказалась Белоруссия. В пятерку крупнейших импортеров вошли также Ливия и Саудовская Аравия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Елизавета Сглавуца. Пляжи Анапы снова открываются, правда, не все. С 1 июня в Анапе официально начинается купальный сезон. Чего ожидают ательеры и поднимают ли цены? Об этом Наталья Шашина.
2: Как сообщила мэр города Светлана Маслова, для купания будут доступны 4,5 километра песчаных пляжей. Это 1 километр в Витязево и отрезок длиной 3,5 километра от лечебного пляжа до санатория Бемлюк, а также все галечные пляжи. Но еще 8 километров побережья пока в опасной зоне. Там будут заменять песок. Правда, пока погода в Анапе не очень располагает к купанию. Там всего около 18 градусов. Люди ходят в куртках. Но бронирование идут активно, говорит управляющая сети отелей «Саридис Тур» в Анапе Елена Саридис.
3: Мы ожидаем поток туристов процентов на 15, на 20 больше, чем в предыдущем 25-м году. Сейчас информационный фон активно развивается, люди звонят. За последние буквально дней 10 у нас очень активно бронирование поднялось.
4: Изменились ли цены у вас по сравнению с предыдущим годом?
3: Нет, мы оставили те же самые цены, что и в прошлом году. Но они значительно ниже цены 24-го года, но стараемся держать стоимость для привлечения туристов.
4: Сейчас на неделю номер на двоих сколько будет стоить?
3: По системе все включено. С пятиразовым питанием, с алкоголем будет стоить 30 тысяч на 5 ночей за двоих.
2: СМИ обращали внимание сразу после новостей о том, что пляжи, пострадавшие от разлива нефтепродуктов, в этом сезоне все-таки откроют, взлетел спрос на железнодорожные билеты в Анапу. Впрочем, стоит вспомнить, как в прошлом году, несмотря на запреты, туристы купались где хотели. И, судя по видео из соцсетей, лежали на пляже прямо рядом с пятнами мазута. Об ожиданиях от этого года говорит главный редактор информационного портала «Анапа-медиа.ру» Юрий Львов.
5: Я общаюсь постоянно с владельцами гостиниц. Речь не идет о пятизвездочных отелях. Это обычные 2-3-4 звезды в самом городе, на Пионерском проспекте, на ДЖМТ, в Витязево, в Суко. Ситуация такая, смотрите, по июню где-то загруженность у людей 30-40%. На июль-август загрузка где-то 50-60%. Тут надо понимать один нюанс. Речь идет действительно о тех гостиницах и отелях, которые прошли сертификацию, которые имеют территорию свою. У большинства, соответственно, есть бассейны, то есть необходимая инфраструктура. Надо отметить, что в Анапе 50% гостиничного бизнеса – это частные гостевые дома. А вот у них с заполняемостью очень слабо, так как они были все годы ориентированы на то, что турист приехал, заселился к ним. Ему что главное? Главное, чтобы было море. Там не подразумевалось никогда никакой инфраструктуры. Практически нет парковочных мест. У них, само собой, нет бассейнов, за редким исключением.
2: По данным туроператоров, сейчас отель в Анапе обойдется на 20% дешевле, чем сопоставимое по качеству размещение в Сочи. В Ассоциации туроператоров России ждут, что в этом году в Анапу приедет до 4 миллионов туристов. Это, конечно, больше прошлого года, когда было 3 миллиона, но меньше, чем в успешном 24-м.

0: Да, курорт посетили 5,5 миллионов человек. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Шенген есть, посадки нет. Россиянку с французской визой не пустили на рейсы из Стамбула. В Бухарест авиакомпания смутила, что въехать в Европу туристка собиралась не через Францию. Нарушала ли пассажирка правила Шенгена и насколько вообще законны такие отказы, разбиралась Олеся Савоськина.
2: Изначально ничто не предвещало проблем. Перелет Стамбул-Бухарест, где Василиса планировала провести 2 дня. Оттуда рейс в Ниццу. Во Франции туристка собиралась провести большую часть поездки. На руках бронь отелей, билеты и однократная французская виза. А оттуда домой уже через Ереван. Из Стамбула в Бухарест девушка летела румынской авиакомпанией Animowings. Ее сотрудники несколько минут проверяли документы. После этого посадочные талоны все-таки выдали. Но уже у выхода на посадку решение изменили. Пассажирки заявили, что находиться в Румынии с такой визой ей якобы нельзя дольше 24 часов. Смутил сотрудников и обратный билет, поскольку он был оформлен не в Турцию, а в столицу Армении. В итоге на рейс ее не пустили. Вот что рассказывает сама героиня этой истории Василиса Морозова.
3: Мы за месяц до отъезда увидели, что будет концерт Макса Коржа в Бухаресте. Мы очень захотели на него попасть. Запланировали все так, что мы 2 дня будем в Бухаресте, и потом поедем во Францию, оттуда уже вернемся в Россию. Прилетаем в Стамбул, на багажной стойке уже начинаются какие-то вопросы. Компания Animowings начали говорить, что они не могут нас пустить, потому что у нас время пребывания в Румынии больше суток. Я говорю, а почему я должна находиться меньше суток? Они говорят, потому что это транзит. Я говорю, мы едем на концерт. Я хотела показать им билеты с концерта, но им было пофигу. Они говорят, нет, транзит. Я говорю, так не транзит, это шенгенская зона, я имею право в ней находиться. На что он мне говорил, что нет, и свелось все к тому, что нас не могут пустить, потому что нет гарантии, что нас пустят в Румынию, а если нас депортнут, у нас билеты обратные через Ереван, а не через Стамбул.
2: Турецкие аэропорты сейчас остаются одним из главных транзитных хабов для перелетов россиян в Европу. Насколько вообще законны такие отказы в посадке, комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства Еврорезидент Изи Виза София Дефасе-Аксютина.
4: Маршрут ее не нарушал правила Шенгена, поскольку она обладает шенгенской визой, которая позволяет въезд в 29 шенгенских стран. Если нет каких-то отметок иных на визе, бывает, что какие-то страны не дают свое согласие на посещение. Таким образом, она имела полное право двигаться таким маршрутом. Однако, есть правила первого въезда, которые рекомендуют, как пребывать большую часть времени в той стране, которая выдала визу. И также мы рекомендуем въезжать в Шенген через эту страну. Тогда вопросов не будет. Это, конечно же, рекомендации. В данном случае вопросы возникли со стороны авиакомпании, которая перестраховалась и отказала ей в перевозке. Авиакомпании, если пассажир, которого они привезли в страну Шенгена, если его не пропускает пограничный контроль, то авиакомпания имеет обязательство возвратить этого пассажира обратно. Таким образом, авиакомпания несет дополнительные расходы. Решение беспочвенное, но они увидели, что транзит предполагается довольно длительный, 48 часов. Хотя транзит это до 72 часов он разрешен по международным правилам, следовало бы связаться с пограничным пунктом в стране, через которую она планировала бы приезд в Шенген и заручиться уже их ответом, что да, это возможно. И, конечно же, ввиду все ужесточающейся русофобии, нужно, может быть, и следовало перебдеть и все-таки проложить маршрут с въездом вначале во Францию, а потом уже с перелетом в Бухарест.
2: В итоге Василиса все-таки попала в Румынию автобусом через Болгарию. Вернуть деньги за билет авиакомпания отказалась. При этом в тот же день другая туристка с похожим маршрутом спокойно вылетела из Стамбула в Бухарест рейсом Turkish Airlines. Визовые эксперты советуют туристам по возможности не испытывать систему на прочность и въезжать в Шенген именно через ту страну, которая выдала визу. Олеся Савоськина, Гоар, Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Российских туристов предупредили об аномальной жаре в Турции этим летом. Турецкий метеоролог Исхан Юрташ сказал РИА Новости, что температура на популярных курортах Средиземного и Эгейского морей может регулярно превышать 40 градусов. Речь прежде всего об Анталии, Аланье, Белеке, Сиде, Бодруме и Мармарисе. Обычно летом на турецких курортах около 33-35 градусов, но в этом сезоне синоптики ждут затяжные периоды экстремальной жары. Причем высокая влажность делает в такую погоду еще тяжелее. Количество аномально жарких дней этим летом может оказаться выше выше многолетней нормы. Как все это отразится на отдыхе и самом туристическом сезоне, рассказал гид и житель Бодрума Джемиль Ардил.
5: На самом деле это ожиданно. Я где нахожусь сейчас, в районе юго-западной Турции, там, где областной город Мула, там в июле, в августе 38-40 градусов на улице. Это совершенно нормально. Здесь с 11 или с 12 часов дня бриз появляется. По сторонам моря, в сторону материки обдувает. От этого очень легко переносится жара на улице, даже 38-40 градусов. Для отдыхающих это вообще не беда. А вот южная Турция, Анатолийские побережья, вот повлажнее становится. Я бы так сказал. И влажность поднимается, и температура также поднимается, и от этого вообще человеку тяжеловато становится. Ну, там уже территория отеля старается отдыхающий не покинуть. Но в здание или там под зонтиком, или там кондиционер там, где поближе.
6: Когда наступает такая экстремальная жара, отели, туристические пакеты, туры дешевеют из-за этого?
5: Ну, если спать идет, не заказывать или не бронируют и так далее, то, конечно, но стараются отельеры привлечь внимание своих гостей.
6: А спад происходит из-за жары?
5: Я о таком не слышал даже. Я не думаю, что это на это влияет. Жара.
1: Джемиль Ардил, гид и житель Бодрума. Турция остается одним из главных направлений для российских туристов. При этом волна аномальной жары в мае уже затронула и Россию тоже. Только к 21 мая в стране было зафиксировано сразу 23 температурных рекорда. В Москве воздух прогревался выше 30 градусов. На некоторые максимумы не обновлялись с конца 19 века.
7: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
8: Цены новостроек в сделках на 6% ниже, чем в объявлениях. К такому выводу пришли аналитики ЦИАН, изучившие положение дел на рынке московского региона. По словам ведущего аналитика ЦИАН Елены Бобровской, слишком больших скидок на рынке новостроек сейчас нет, а их размер зависит от сегмента. В комфорт-классе разница между ценой в предложении и в сделках в среднем составляет 6,2%, в классе бизнес 6,7%, в премиуме 6,8%. Средние же 6% получаются за счет комплексов эконом-класса, покупатели которых могут рассчитывать на среднюю скидку лишь в 5,4%. Своими подсчетами с Бизнес-ФМ поделился и директор системы мониторинга и аналитики недвижимости BNMAP-PRO Сергей Лобжаницы. По его словам, за 4 месяца 2026 года средний размер скидки составлял в Старой Москве 9,8%, в Новой Москве 6%, в Московской области 5%. Является ли это чем-то масштабным? Пожалуй, нет. Скорее касается проектов, куда срочно нужно направить денежный поток и в целом свойственно всем типам и классам жилья, отмечает эксперт. При этом, как напоминает основатель компании Best Новострой и BNMAP-PRO Ирина Доброхотова, скидки и акции могут быть открытые, приуроченные к праздникам, за 100% оплату, при повторной покупке или покупке одновременно нескольких лотов, определенным категориям граждан и так далее. Такой подход характерен для жилья массового спроса, где задача застройщика – привлечь покупателя в офис продаж, а значит, надо действовать быстро и явно. В дорогих сегментах в ходу индивидуальные скрытые скидки, которые обсуждаются при переговорах в отделе продаж. Те и другие могут суммироваться, но в документах для общего доступа скрытые скидки, скорее всего, отражены не будут. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
7: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
9: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Александр Лукашенко назвал угрозы из Киева трепом и болтовней. Украина могла наметить на белорусской территории 500 потенциальных целей, но у Минска есть одна очень серьезная цель с точными координатами совсем недалеко от Белоруссии. Это ж они тоже понимают, сказал президент республики на полях саммита ЕАЭС в Астане. По его словам, украинские военные не хотят войны с Белоруссией, понимая, что это создаст дополнительный фронт протяженностью 1500 километров. Иран восстановил доступ к большинству своих подземных военных баз. С момента начала действия режима прекращения огня иранские работы по расчистке баз заметно ускорились. Уже расчищены 50 из 69 входов в туннели на 18 подземных ракетных объектах, по которым ранее наносили удары США и Израиль, утверждает CNN со ссылкой на фотографии со спутников. Телеканал отмечает, что Иран с помощью простой техники, бульдозеров и самосвалов нейтрализует последствия дорогостоящих операций. Сборная ЮАР не смогла вовремя вылететь в Мехико для участия в чемпионате мира по футболу из-за проблем с получением американских виз с участием игроков, сообщила пресс-служба Южноафриканской футбольной ассоциации. Там заверили, что работают над скорейшим разрешением ситуации, а сборная продолжит подготовку в Йоханнесбурге. Стартовый матч турнира ЮАР должна провести с Мексикой 11 июня. Во Франции завершили строительство крупнейшего в Европе жилого дома, напечатанного на 3D-принтере. 12 квартир на трех этажах были возведены компанией Plurial Navilia за 34 дня вместо запланированных 50 под наблюдением всего трех операторов, пишет New Atlas. Это первый случай в стране, когда на 3D-принтере печатали и несущие конструкции, и все стены здания. Аналогичный дом того же застройщика строился традиционным способом на 3 месяца дольше. Следующий проект команды – около 40 квартир с двумя одновременно работающими принтерами. Цель – сократить время строительства в 4 раза и снизить стоимость до уровня обычного строительства. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Заявления о сроках завершения конфликта на Украине прозвучали с обеих сторон. Владимир Путин сказал, что ситуация на поле боя складывается так, что можно говорить о приближении завершения конфликта. Из Киева же звучат оценки, что активная фаза закончится к ноябрю. Что со всем этим стоит, об этом Георгий Бовт через минуту. Дорога исчезла за одну ночь в Подмосковье. От нагрузки из-за тяжелых фур дорога из Кучина к Домодедовскому шоссе пришла в негодность. Опасный участок жители перекрывали сами. Экстренные службы так и не приехали. И это не единственная проблема, к которой пытаются привлечь внимание властей местные жители. Лукашенко посоветовал жителям Армении быть аккуратнее при выборе между Россией и Европой, чтобы не повторить украинский сценарий в связи с предстоящими парламентскими выборами. Как говорит белорусский президент, делается много заявлений на эту тему. Подробнее в нашем эфире. Когда завершится военный конфликт на Украине? Есть варианты. По итогам визита в Казахстан Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает основание говорить о приближении завершения конфликта. Конкретные сроки президент называть отказался, оговорившись, что делать это в условиях боевых действий невозможно. Это уже второе за последнее время заявление подобного рода. Путин говорил об этом и 9 мая. В свою очередь Владимир Зеленский несколькими днями ранее провел закрытую встречу с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» и заявил там, что активная фаза конфликта может завершиться к ноябрю этого года. Что стоит за этими заявлениями? Комментарий Георгия Буфта.
10: Слова Зеленского с закрытой встречи тут же слили в публичное пространство. Как отметил депутат Ярослав Железняк, Зеленский произносит подобное уже не в первый раз, называя очередную теоретическую дату. А бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель назвала ноябрьский срок маркетингом надежды, который призван удержать украинцев от эмиграции и дать союзникам аргумент для их избирателей. Мол, еще чуть-чуть помощи, и победа близко. При этом она указала на очевидное. США, оставаясь фактически единственным реальным посредником, уже с сентября будут поглощены проблемой промежуточных ноябрьских выборов, и им будет не до украинского урегулирования. В свою очередь, заявление Путина дополнил помощник президента Юрий Ушаков, выступив с новыми пояснениями. По его словам, в Анкоридже Россия и США достигли понимания того, что каждая страна будет делать для урегулирования конфликта. Однако выполнению американской части мешает поведение Киева, а также его европейских союзников. Ушаков не исключил, что американские переговорщики Уитков и Кушнер в ближайшее время посетят Москву, но на всякий случай отверг часто употребляющийся термин «дух Анкориджа». «Я не знаком с этим понятием, поскольку никогда его не употреблял», — заявил он. Действительно, в январе текущего года он использовал другое выражение — формулу «Анкориджа», не раскрыв тогда ее содержание. Недавно, впрочем, и Трамп опроверг существование каких-либо либо конкретных договоренностей. Так что правы могут быть обе стороны. Речь идет не о договоренности, а о некоем понимании, которое, видимо, в Москве и Вашингтоне все же разное. В связи с чем не очень понятно, зачем Уиткову и Кушнеру снова ехать в Москву. Скорее все же надо начать с Киева. На фоне дипломатического тупика выделяются два инцидента. В ночь на 29 мая, видимо, сбитый украинский ПВО-дрон сбился с курса и врезался в крышу многоквартирного дома в румынском Галаце в 20 километрах от границы. Ранее было 28 аналогичных случаев, но не было попадания в жилой дом. Путин в Астане заявил, что обвинения в адрес России пока безосновательны, а Минобороны Румынии действительно не установило оперативно официально происхождение дрона. Тем не менее, Бухарест, даже признав случайность инцидента, еще до этого признания поспешил закрыть российское консульство в Констанце и объявить консула персоны нон грата. Впрочем, дальше инцидент раздувать не стали, в том числе на уровне НАТО. Ранее в Альянсе обсуждали возможность введения над Украиной бесполетной зоны, но мы пока не в этой точке. Поскольку на фоне и так уже достаточно раскаленной ситуации в отношениях с Европой, это может стать шагом к прямому военному столкновению НАТО с Россией. Второй инцидент – удар по Запорожской АЭС. По масштабу потенциальных последствий превосходит румынскую историю. Украинский дрон поразил стену машинного зала 6-го энергоблока. И хотя ни пострадавших, ни серьезных разрушений не было, все же это первый прецедент, когда противник непосредственно атаковал ключевые структуры ядерного объекта. Хотя прилеты на территорию ЗАЭС уже были. Так, в середине мая дрон ВСУ упал без детонации рядом с первым энергоблоком. Еще ранее украинские дроны атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля станции, а также вышки связи вблизи нее. МАГАТЭ срочно прислало инспекцию, подчеркнув значимость инцидента. Однако никаких карательных полномочий агентство не имеет, а союзники Киева вряд ли станут его публично жестко одергивать. К тому же Киев отверг свою ответственность, настаивая на передаче контроля над АЭС Украине. Параллельно ВСУ взяло на вооружение новую тактику, которая нацелена на блокировку сухопутного коридора, связывающего материковую Россию с Крымом. ВСУ начали систематические удары по федеральной трассе Р-280 в России, главной автомобильной артерии, обеспечивающей снабжение как полуострова, так и российских войск в Херсонской и Запорожской областях. Главными средствами стали дроны с радиусом действия от 100 до 300 километров, производство которых Украина нарастила до промышленных масштабов. ВСУ с их помощью охотятся на грузовики, бензовозы и военные колонны далеко за линией фронта. Под удар попадает в том числе и гражданский транспорт. Глава Запорожской области Евгений Балецкий сообщил, что ВСУ применяют комплексную систему дистанционного минирования. Дроны сбрасывают взрывные устройства, которые детонируют при фиксации движения. Он попросил ограничить поездки без острой необходимости. ВСУ также готовится к применению дрона следующего поколения, в частности «Бегемот», с боевой частью комбинированного типа, осколочно-фугасной на носу и термобарической сзади, общим весом 75 килограммов и дальностью до 300 километров. Эти новые угрозы потребуют от российской армии усилить средства ПВО как для охраны трассы Новороссия, так и Крымского моста, против которого уже не раз предпринимались атаки. Окончание военного конфликта все это точно не приближает.
1: Это был Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Единственная дорога в деревню Ближнего Подмосковья стала непроезжей из-за фур. В Домодедовском районе дорога из деревни Кучино к Домодедовскому шоссе за одну ночь покрылась глубокими трещинами и провалами. Опасный участок жители перекрывали сами бетонными блоками и сигнальными лентами. По их словам, после звонков в экстренные службы никто так и не приехал. Подробности у Олеси Савоськиной.
11: Теперь выехать из деревни можно только в объезд. Местные говорят, что теперь путь до Домодедовского шоссе вместо нескольких минут занимает около часа, а альтернативная дорога проходит через территорию складов со шлагбаумами. И там периодически возникают проблемы с проездом. В Кучино говорят, что проблемы с дорогой начались задолго до обрушения, рассказывает жительница деревни Юлия.
12: Год назад дорога начала активно загружаться фурами, потому что стали открываться склады. И они стали пользоваться вот этой деревенской дорогой. Однополосной. Два месяца назад мы написали коллективную жалобу от деревень о том, что мы не можем пользоваться дорогой, потому что она забита фурами и КАМАЗами, и светофор на выезд работает всего лишь 16 секунд. На наши жалобы ничего не произошло. А дорога обвалилась за одну ночь. Жители все стали перекрывать дорогу сами бетонными перекрытиями, потому что мы звонили в 112 в МЧС, мы заявку приняли. Никто не приехал. Там уже были обвалы по метру, по 1,5 метра глубиной. У деревни дороги нет, мы можем пользоваться только той дорогой, которая есть у склада. Сейчас из-за этого большие пробки. Если склад поставить шлагбаум, то мы вообще никуда не выйдем, мы не попадем. Если бы там жители деревни не поставили искусственное ограждение, то велика была вероятность, что кто-то просто упал бы в эти обвалы.
11: Разрушение дороги могло быть связано сразу с несколькими факторами. От нагрузки из-за тяжелых фур до особенностей самого участка, говорит научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУФШЭ Михаил Блинкин.
13: Дорога, чтобы выдержать тяжелый грузовик, должна соответствовать осевым нагрузкам там порядка 12 тонн. Это дорога на крайне скромную осевую нагрузку, которую там какой-нибудь легковой автомобиль, на куда конец пазик она выдержит. А вот тяжелый грузовик, безусловно, нет. Любой грузообразующий узел, когда согласует его сооружение, любая администрация обязана спросить у застройщика, как вы будете груз вывозить. Это прямое упущение той инстанции, которая дало согласование на сооружение вот этого грузообразующего узла. Там вполне возможно, что первопричиной были даже не эти нагрузки, а какие-то естественные грунтогеологические процессы. Возможно, там требовалось водопропускное отверстие, то есть труба под проезжей части. Предположим, вот нормальное инженерное обследование.
11: Навкучина считает, что обрушение дороги может быть лишь самым заметным последствием куда более давней истории. Рядом расположен бывший полигон твердых бытовых отходов «Щербинка», закрытый еще в конце 80-х. Сейчас, как заявляют в администрации Домодедово, на территории полигона идет рекультивация. По словам жителей, в последние месяцы на территорию полигона активно свозили грунт и снег. Староста деревни Кучино Ольга Шихина считает, что разрушение дороги может быть связано именно с этим.
14: Эта дорога была единственное твердое место, под которым не сыпали свалку. В конце 90-х, в начале 2000-х положили плиты и засыпали землей и законсервировали. Сейчас этой консервации якобы оказалось недостаточно и стали сыпать грунты для того, чтобы закрыть свалку. Насыпали столько земли, которая сдвинула дорогу, а там в этом месте находится могильник Тория. Дорога это самое маленькое, что нас сейчас затронуло. Я бью тревогу с 22-го года. Обращаюсь во все инстанции. Они везли этот грунт. И мало того, стали завозить даже снег. Может быть, даже и снег этот тоже повлиял на эти грунты. Но грунты идут, они могут сдвинуться в какой-то момент. Человек будет идти, он может просто туда провалиться, в эту яму. Но с дорогой мы не решим, пока не перестанут двигаться грунты.
11: По данным местных СМИ и жителей, в советские годы полигон Щербинка использовался не только для бытового мусора. Туда также свозили промышленные отходы Подольского химико-металлургического завода, в которых содержались радионуклиды. Инженер-физик Андрей Ожаровский ранее проводил замеры в этом районе. По его словам, радиоактивные отходы есть не только на территории бывшего полигона, но и неподалеку от него.
15: Там есть несанкционированная свалка радиоактивных отходов, метров там 20-30 от дороги. Это прямое нарушение российского законодательства. Там не поверхностное загрязнение. Это мне удалось выяснить. Я делал пробное бурение и увидел, что растет мощность дозы с заглублением. Я же замерял гамма-спектрометрические замеры, которые сказали, что там торий-232. Если это природные руды, что маловероятно, то они твердые и их довольно сложно размыть. Но это, скорее всего, руды, прошедшие химическую обработку. И вполне возможно, что они размываются.
11: Сейчас жители Кучино пытаются привлечь внимание властей к ситуации. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Александр Лукашенко вслед за Владимиром Путиным призвал Армению не повторять судьбу Украины при выборе между Россией и Европой. Армянскому народу следует быть аккуратными, поскольку на фоне предстоящих парламентских выборов в Армении звучит много заявлений, вплоть до возможного выхода из ЕАЭС и курса на вступление в Евросоюз, сказал Лукашенко во время общения с прессой.
16: Руководство Армении и особенно народ Армении должны понимать, что они приобретают, а что они теряют. Мы не давим народ, тем более мы же понимаем, что тут игра политическая. Выборы в Армении, естественно, это крутит, мутит под выборы. Руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. Армянам надо быть очень аккуратными, а народ, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло в Украине. Украине что ровно так начиналось, чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. называю. Выскажет народ свое мнение, мы с ним согласимся.
1: Также Лукашенко назвал враньем слова Пашиняна о новом транзите газа через Армению. Белорусский президент заявил, что перспективы вызывают множество вопросов и подчеркнул, что потеряет Армения, если выберет курс Евросоюза. Он напомнил, что Россия продает Армении газ по 150-160 долларов за кубометр, а на рынке ЕС он стоит 550-650 долларов.
7: Культ наличности. Лица на банкнотах. Чингисхан – основатель Монгольской империи, самой крупной континентальной империи в истории человечества. Он объединил разрозненные монгольские и тюркские племена и сумел завоевать территории от Китая до Восточной Европы. Известно также, что великий монгольский хан был чрезвычайно плодовит. Ученые генетики установили, что сегодня около 16 миллионов человек во всей Евразии являются потомками Чингисхана. 14 ноября, в день рождения завоевателя, в Монголии отмечают национальный праздник – День гордости. А портрет Чингисхана украшает все крупные банкноты в 500, 1000, 5000, 10 тысяч и 20 тысяч тугриков. Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
17: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
7: Арбитраж.
17: Евроклир подал апелляционную жалобу в арбитражный суд Москвы по делу о взыскании средств по иску Банка России. По данным источника ТАСС, жалоба подана на немедленное исполнение решения о взыскании по иску ЦБ рекордных 18 триллионов рублей. Иск был подан российским регулятором в декабре прошлого года. Центробанк настаивает, что депозитарий нанес ему ущерб, поскольку из-за рассмотрения Еврокомиссии вопроса об использовании замороженных активов регулятор не мог распоряжаться своими средствами и ценными бумагами. Арбитражный суд Республики Крым отказал Росприроднадзору в иске на 4 миллиарда рублей против крымского содового завода. С 23 года он находится в управлении холдинга «Росхим». Причиной претензии стало несоответствие учета и декларирования отходов в 2021 году. Сумма иска была рассчитана с учетом коэффициента за превышение лимитов размещения отходов, значительно превосходя экологические платежи предприятия за последние годы.
7: Сделки.
17: Wildberries & Rus может войти в капитал Росгосстраха, принадлежит ВТБ. Об этом рассказали источники «Коммерсанта». По их данным, сумма сделки может составить от 50 до 71 миллиарда рублей. Это позволило бы РВБ сэкономить на дистрибуции страховых продуктов и полностью монетизировать страховой поток. В самой РВБ заявили, что планов покупать Росгосстрах нет. Однако ранее компания также отрицала переговоры с ВТБ, после чего стороны все же заключили сделку по покупке банком 5% в ВБ-банке. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в мае говорил, что банк в свою очередь хочет продать Росгосстрах в этом году, но пока не уверен в успехе. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Елизавета Сглавуца. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций продолжил сползать вниз в последнюю неделю мая. Главный виновник – нефть, которая дешевеет на фоне призрачных надежд на мирную сделку США и Ирана. Переговоры по Украине также на паузе. Индекс Мосбиржи пробил психологическую отметку в 2600 пунктов и скатился к минимумам ноября 2025 года. Баррель Brent стоит чуть более 92 долларов. Рубль пока крепкий. Банк России снизил официальный доллар до 71 рубля 2 копеек. Чего ждать от наступающей недели, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
18: Откроется, я думаю, что разнонаправленно. Сильного изменения индекса в ту или иную сторону мы не увидим. Скорее всего, будет боковой день. Связано это с тем, что пока каких-то причин, которые ярко выражены, могли бы уводить рынок либо вниз, либо вверх, конкретно завтра нет. Но неделя может быть достаточно волатильной на фоне продолжающихся публикаций отчетности эмитентов за первый квартал и объявления дивидендов соответственно. Мы видели, что на прошлой неделе рынок довольно волатильно реагировал на заявления некоторых эмитентов по дивидендам, по «Газпрому», по ВТБ. Кроме того, по валюте идем на главное ослабление рубля. Минфин по бюджетному правилу вышел на рынок покупки иностранной валюты уже некоторое время назад. Понятно, что целиком абсорбировать валютную ликвидность, которая по экспортным каналам выручки в экономику поступает, невозможно, но плавно этот процесс стартовал. Плюс была снижена цена отсечения цены нефти по бюджетному правилу. То есть это тоже, по идее, должно повлиять в сторону ослабления рубля. Но понятно, что не моментально, не то, что завтра это произойдет. Но в течение недели, наверное, такие тенденции могут быть. То есть что-то в районе 75, 76, 77 рублей за доллар, пока это вот наша реальность там, на ближайшие дни. Движение куда-то в сторону 80, видимо, будет возможно только в случае, когда прекратятся вот эти большие потоки валютной выручки по экспортным каналам. Допустим, если будет замерение конфликта, и цены на нефть начнут снижаться, и Brent будет стоить порядка 80 долларов за Brent, тогда мы четко это увидим, и возможно даже это отразится на рубле в сторону его ослабления. Ну и если говорить про цены на нефть, то, скорее всего, здесь как раз-таки будет повышенная волатильность, потому что мы каждый день слышим то о заключенном мирном соглашении между США, Израилем, Ираном, то об его отсутствии. Я думаю, в течение всей недели борьба за 100 долларов у барреля Brent вполне себе реальный сценарий.
1: Олег Абелев, Реком Траст. Ситуация на валютном и фондовом рынке будет во многом зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке, считает инвестор-стратег Кари Капитал Сергей Суверов.
19: Если США и Иран пойдут на путь мирного договора и Ормузский пролив будет постепенно разблокирован, то цена на нефть может опуститься в район 85 долларов за баррель. Это окажет негативное влияние на динамику фондового рынка, а также с сырьевым лагом окажет влияние и на курс рубля. С другой стороны, российские акции уже падают 12 недель подряд и выглядят сильно перепроданными. Но пока, с другой стороны, ликвидности на российском фондовом рынке явно не хватает, и деньги в основном идут в облигации, а не в акции. Это оказывает очень давление на котировки. Что касается рубля, то многое будет зависеть от планов Минфина по валютным интервенциям в июне. Об этих планах Минфин объявит 3 июня. Но можно предположить, что объем покупок валюты может вырасти в 2-3 раза, и это может оказать негативное влияние на курс рубля, который может начать умеренно снижаться уже в начале июня. Также на динамику торгов будут оказывать влияние новости с Петербургского международного экономического форума, которые могут повлиять на общую диспозицию на рынках.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег Кари Капитал. Индекс Мосбиржи, по мнению аналитиков, будет колебаться на наступающей неделе в диапазоне от 2500 до 2650 пунктов. Китай отменяет закон Мура, а компания Huawei заявляет, что нашла способ повысить мощность процессоров без уменьшения физического размера элементов в кремнии. Что известно об этой технологии и смогут ли китайцы конкурировать с американскими разработчиками чипов? Тему продолжит Михаил Задорожный.
20: Еще во время первого президентского срока Дональда Трампа Huawei попала под американские санкции. Китайский гигант потерял возможность закупать новейшее оборудование для производства чипов разработки голландской ASML. И чипы Huawei для мобильных устройств сильно отстали от конкурентов. В первую очередь от корейской Samsung, которая представила процессор, выполненный по технологическим нормам 2 нанометра. Компания Huawei сейчас доступен только 7-нанометровый техпроцесс. Сильно упрощая, на той же площади кристалла китайцы могут разместить в 3,5 раза меньше транзисторов, чем корейцы. Инженеры Huawei пошли другим путем. Вместо уменьшения размера элементов на кристалле, они решили сделать свои чипы трехмерными. Об этой технологии, получившей название Logic Folding, говорит гендиректор компании Троицкий инженерный центр Евгений Горский.
21: Технология представляет собой один из вариантов трехмерной упаковки транзисторов. Конкретно в технологии от Huawei транзисторы располагаются в два слоя вместо одного. Это позволяет делать более компактные элементы логических схем. И в целом это соответствует мировому тренду. Сейчас все производители в мире двигаются в эту сторону. Раньше все транзисторы в микросхемах располагались строго на поверхности, по сути, в один уровень. А сейчас все занимаются так называемой 3D-компоновкой, потому что возможности для однослойного уплотнения практически исчерпаны. И все мировые гиганты микроэлектроники двигаются в том же направлении, что и Huawei, то есть создают многослойные трехмерные структуры.
20: Huawei обещает представить чипы, выпущенные по новой технологии уже в этом году. Но есть сомнения, что им удастся существенно повысить производительность, продолжает замначальника Центра технологической поддержки образования МИЭД Станислав Шепелев.
22: Здесь нужно понимать, что есть ряд нюансов. Если вы компонуете так плотно микросхему, то нужно придумать, как решить проблему отведения тепла. Не факт, что получится сильно увеличить производительность из-за того, что будут проблемы с отведением тепла от микросхемы.
20: В сообщении о новой технологии на сайте Huawei говорится, что в последние годы закон Мура столкнулся с серьезными технологическими проблемами. Главное из них в том, что невозможно бесконечно уменьшать размер транзисторов кремния, из которых состоят процессоры. Есть предел, к которому уже вплотную подошли разработчики чипов. На самом деле закон, сформулированный больше полувека назад сооснователем Intel Гордоном Муром, не работает уже давно. Он гласит, что количество транзисторов на кристалле удваивается каждый год. Подразумевалось, что именно за счет уменьшения размеров самих транзисторов. Теперь уменьшать практически некуда. Инженеры по всему миру ищут другие физические процессы, чтобы обойти это ограничение. Например, сейчас считаются перспективными разработки в области фотонных вычислений, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
0: Идет разговор о том, что будут полностью процессоры выпускаться фотонные, причем, что важно, они планируются их выпускать на основе традиционной технологии кремния на изоляторе. Это значит, что для абсолютно новой технологии можно будет переиспользовать старые производственные мощности. В России занимаются ими в нескольких точках, несколько организаций, и определенные успехи есть, и отдельные узлы проработаны, и уже комбинации этих узлов их объединяют во что-то, конечно, до практически действующего процессора, привычного нам, как в каком-нибудь ноутбуке стоит, еще пройдет время.
20: Когда появятся серийные фотонные процессоры, не берется предсказывать никто. А что касается разработки 3D-чипов, то этим занимаются не только китайцы, но и американцы. В декабре прошлого года сообщалось, что ученые ряда университетов США совместно с одним не самым известным производителем полупроводников разработали многослойный чип, который, как утверждалось, произведет революцию в области вычисления для искусственного интеллекта. С тех пор об этом проекте ничего не слышно. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство, истории удивительных завещаний. В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк-балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу.
4: Судьба, наследство. На Бизнес FM.
23: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
24: Уже сегодня криптомайнеры потребляют электричество столько же, сколько целая Польша. А что будет дальше? Такими новостями мы пугали себя еще 3 года назад. Эти годы прошли, Польша никуда не делась, майнеры никуда не делись. 138 тераватт-часов в год по данным Cambridge Digital Mining Industry Report за 2025 год. Но главными пожирателями электричества в хай-теке майнеры быть перестали. Пока мы смотрели на них, подросли другие сектора. Говорят, что данные – это новая нефть, не точно в рамках более близкой мне метафоры данные авиационный керосин, на котором летает современная экономика, а вот нефть это электричество. Старая нефть замедляется. Глобальное потребление в 2024 году выросло всего на 0,8%, вдвое медленнее, чем годом раньше. Новая нефть идет в разнос. Глобальное потребление электроэнергии в 2024 году плюс 4,3%, вдвое быстрее среднего за десятилетие. В хай-теке все еще быстрее. Дата-центры, обслуживающие искусство на интеллект, в прошлом году потребили 485 тераватт-часов, плюс 17% по году. Индустрия растет интенсивно и экстенсивно одновременно. Каждый запрос обслуживается эффективнее предыдущего, но пользователей все больше, задачи сложнее, агенты работают круглосуточно. Эффективность не успевает за аппетитами. Следом за дата-центрами разгоняются электроавтомобили. Технология, которую принято называть зеленой. В 2024 году плюс 60% потребления по году. электроавтомобиль не сжигает бензин, он использует сетевое электричество, а вот оно до сих пор в значительной степени производится из угля. Прогноз Международного энергетического агентства на 2030 год. Дата-центры 950 тераватт-часов, электроавтомобилей 780. Кратный рост. Форду приписывают фразу «производите автомобили, и дороги появятся, подпишусь». Думаю, что для полезного искусственного интеллекта и быстрого электроавтомобиля электричество всегда найдется.
23: Сумма технологий на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что в его мирных предложениях Ирану четко сказано, что у Тегерана не будет ядерного оружия. Как написал Трамп в соцсетях, большая часть соглашения посвящена именно этому. Ранее Трамп провел брифинг с разведкой, на котором пообещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Позже американские СМИ сообщили, что никакого финального понимания якобы достигнуто не было. В воскресенье газета «Нью-Йорк Таймс» утверждала, что Трамп выдвинул более жесткие условия возможной сделки по прекращению конфликта с Ираном и передал новые предложения. Предложение Тегерану. Переговоры Российской Федерации и ЕС могут пройти в нейтральной стране или на площадке ООН, заявил в интервью «Известиям» депутат Европарламента Фернан Картхайзер. «Могу себе представить, что ЕС не хотел бы идти навстречу в Москве, поскольку это может быть истолковано как признак слабости», отметил политик. Ранее глава евродипломатии Кая Калас заявила, что ЕС готовит ряд требований к России в случае проведения переговоров. США используют опыт совместной работы с Россией на Международной космической станции для подготовки к будущей лунной миссии. Об этом 1 июня рассказал глава программы создания лунной базы НАСА Карлос Гарсиа Галан. Как сообщил эксперт, перспективными также являются и наработки, которыми в настоящий момент занимается Россия по этому вопросу. Ранее специалист отметил, не исключено, что Россия и США в будущем могут стать партнерами при работе над созданием базы на поверхности Луны. При этом в настоящее время пока не проводились официальные обсуждения по соответствующему вопросу. Свыше полумиллиона рублей в месяц можно получать в России на нескольких позициях, в том числе ведущего аналитика в IT-компании, креативного директора и управляющего на промышленном производстве. Об этом сообщила ТАСС, кандидат географических наук, младший научный сотрудник Центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии Дарина Медведникова. Она добавила, что самые высокие зарплаты характерны прежде всего для отраслей топливно-энергетического комплекса, добычи ценных металлов и других ископаемых, сфер финансов, страхования и управления активами IT. Индустрии. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Проблемы с бензином в Крыму под старт туристического сезона. На полуострове действуют сейчас ограничения на продажу АИ-92 и 95. О ситуации мы поговорили с местными жителями и туристами. Евросоюз хочет заморозить потолок цен на российскую нефть, как пишет Bloomberg, иначе по действующим правилам цена может вырасти, что в контексте ситуации на Ближнем Востоке власти ЕС не устраивает. Какие у этого решения есть перспективы? Париж восстанавливается после массовых беспорядков. Всю ночь фанаты ПСЖ после победы клуба в Лиге чемпионов устраивали погромы. Были даже стычки с полицией. Один человек погиб, более 200 пострадали. Подробнее в эфире Business FM. Итак, Крым готовится к старту туристического сезона. Правда, в условиях непростой ситуации с бензином. На продажу 92-го и 95-го введены ограничения. Как быть туристом, который отправляется на полуостров на машине, продолжит Наталья Шашина.
5: 95-й бензин в приоритетном порядке отпускают социальному и коммунальному транспорту по талонам. Их выдают только сотрудникам определенных предприятий. Это касается крупнейших сетей АЗС, АТАН и ТЭС. 92-й можно залить в машину не более 20 литров. Владелец гостевого дома в Евпатории Валерий рассказывает, что после прошлогодних перебоев с топливом он сделал личный запас порядка 70-80 литров. Купил алюминиевые и пластиковые канистры. Туристы с вопросами о том, как заправляться, пока не звонят, говорит он. Но и сезон пока не начался полноценно. В Евпатории прохладно. Один из знакомых спрашивал, можно ли закупить бензин для него. Но это нереально, отмечает Валерий.
6: 20 литров бензина даются в одни зубы, в одни руки. И я просто смогу этого сделать, накопить. У меня, естественно, есть свой запас порядка 70-80 литров у меня есть. Как будет дальше? Там с талонами говорят, что есть возможность заправки по талонам. Может, будут какие-то лазейки с покупкой талонов.
17: В чатах автопутешественников такую лазейку уже обсуждают. Для тех, кто только планирует ехать в Крым на машине, вопрос бензина такой же острый, как и для местных, говорит жительница города Керчь Зинаида.
8: Я вчера ездила 95-го, нет, 92-го кое-где есть. Я вот в чате общаюсь, чат Крымский мост, кто едет. Многие пытаются с собой везти. Там же, возможно, до 100 литров можно везти с собой любой жидкости. Кто-то говорит, ну что ж, значит, не поедем.
17: 5 канистр по 20 литров на полуостров можно провести без проблем, но для них еще нужно найти место в машине. Как пишут СМИ, некоторые даже закупают на маркетплейсах канистры объемом побольше. Туристы, которые уже приехали в Крым в отпуск, пытаются придумать, чем заправиться на обратной дороге. В субботу на всем пути от Судака до Ялты на всех заправках были нули по бензину, говорит москвичка Екатерина, написавшая в директ телеграм-канала Бизнес ФМ. Она попросила изменить ее голос.
9: Написали, что дают бензин только по талонам, и инструкцию определенную выкатили, что нужно звонить на какие-то определенные заправки, и там будет бензин отпускать по 20 литров, опять же, по талонам. Ни один телефон, указанный в официальных инструкциях, не отвечает. Абсолютно непонятно, как выбраться из Крыма и как заправиться.
10: Насколько вероятна ситуация досрочного покидания Крыма, может быть, на поезде?
9: Эта ситуация для нас невозможна, потому что мы взяли машину в прокат, и нам нужно ее вернуть. Мы хотели посмотреть Крым. Очевидно, посмотреть Крым мы не сможем, потому что мы не можем передвигаться по Крыму.
17: Летом в Крыму ситуация с топливом всегда непростая. Но в этом году она особенно осложнилась. На полуострове нет своих НПЗ. Топливо только привозное, а независимое. АЗС не могут продавать его без убытков из-за роста биржевых цен и рисков логистики. Проезд грузового транспорта, в том числе бензовозов, через Крымский мост запрещен. И проблема сейчас обострилась из-за рисков логистики по сухопутному маршруту, объясняет ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
12: Любое топливо в Крыму, оно все привозное. Возникает вопрос логистики. Даже сухопутная дорога через новые регионы, уже риски очень сильно возрастают, что Украина пытается бить по снабжению, естественно, по всем НПЗ, и особенно тем, которые ближе, скажем, к зоне фронтовой НПЗ. Европейская часть России, на юге России, вот они все пытаются ударить, соответственно, чтобы меньше был выпуск топлива, и не хватало всем.
17: Местные журналисты говорят, возможным выходом из ситуации могло бы стать использование Крымского моста, хотя это потребует особых решений по безопасности и контролю. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации – 30 дней. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Евросоюз рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть. Сейчас порог составляет в районе $44 за баррель. Его должны были пересмотреть в июле. В прошлом году ЕС ввел динамический механизм. Потолок автоматически пересматривается каждые 6 месяцев и устанавливается на 15% ниже средней рыночной цены российской Urals. Но сейчас источники Bloomberg утверждают, что из-за затянувшейся войны на Ближнем Востоке ЕС может временно заморозить потолок на нынешнем уровне. Пересмотр ценового потолка в июле, по их оценкам, вероятно, поднял бы его минимум до 60 долларов, что выше прежнего порога, установленного большой семеркой на уровне $60 за баррель. Поэтому среди вариантов приостановка автоматического повышения потолка до конца года или ограничение роста до $60. Эта мера может войти в новый пакет санкций ЕС, которые могут представить уже в июне, комментирует гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
25: Временная приостановка уже не единичный носит характер. Я напомню, было решение Великобритании, которое разрешило себе приобретение нефтепродуктов из других стран, произведенных из российской подсанкционной нефти. И ряд ослаблений было и по предоставлению услуг при перевозке СПГ. И показательны были разъяснения профильного министра Великобритании, который сказал, что да, это, конечно, не соответствует вот этой общей политической логике, что мы должны голодать-холодать, но не давать России зарабатывать. Но ситуация настолько сложная в контексте Армузского кризиса, поэтому вот делать нечего, очень не хочется, но приходится. Такого рода решения могут быть продолжены, и официальные европейские бюрократы будут говорить о том, что в целом, конечно, Россия не может быть прощена. Видите, даже 21-й пакет мы готовим. Но вот такая очень сложная ситуация внутри Европы. Она действительно не самая простая с точки зрения ценообразования на энергоноситель. Но на самом деле эти решения не слишком судьбоносные, но тем не менее, конечно, если какие-то будут послабления с точки зрения потолка, ну, это расширит возможности тех же греческих судовладельцев по перевозке российской нефти. Но на самом деле ни о каком возвращении пока наших углеводородов в Европу речь не идет, потому что потолок разрешает при определенных ценах в российских портах, ценах ФОП, разрешает европейским компаниям участвовать в перевозке. Никакие жесткие ограничения на поставку пока не снимаются. То есть сейчас, как мы знаем, функционирует только южная ветка дружбы, труба, морские поставки запрещены, и эти ограничения Европейский Союз не собирается снимать. Сколько бы ни затягивался кризис в Армузе, без решения вопроса относительно мирного соглашения по Украине и хотя бы временного, здесь радикального разворота не будет. Но на самом деле это тоже немало для России, если, скажем, греческие компании смогут легально перевозить нефть, их доля вырастет, они с удовольствием придут к российским винкам за контрактами. Вопрос в практических действиях по перехвату танкеров. Вопросы более чувствительные для нас. Кейсы, связанные с задержанием судов, я думаю, они вполне могут быть поставлены на паузу.
1: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. Также пакет включает расширение санкций против банков, нефтетрейдеров, НПЗ и криптосервисов, через которые Россия обходит ограничения. Кроме того, в списке могут внести еще около 20 судов теневого флота, а также усилить экспортный контроль в отношении компаний из Китая, Индии, Турции и Центральной Азии. Двукратный чемпион и опять погромы ПСЖ второй год подряд победил в Лиге чемпионов, а во Франции вновь прошли массовые беспорядки. Почти 800 задержанных, свыше 200 пострадавших, один человек погиб. Это мотоциклист. Он врезался в ограждение из-за хаоса на дорогах. О том, как Париж отпраздновал вторую победу клуба, продолжит Алина Орлова.
7: Париж гудел и сотрясался от фейерверков всю ночь на воскресенье. Первые стычки начались еще во время матча, когда Арсенал вел в счете. Болельщики ПСЖ стали провоцировать полицию у домашнего стадиона клуба «Парк де Пранс», где транслировали финал лиги. Толпа безбилетчиков пыталась открыть вход на стадион, но их быстро оттеснили жандармы, применившие слезоточивый газ. Как только раздался финальный свисток, ознаменовавший победу парижан, и Эйфелева башня засияла в цветах команды, праздник достиг апогея, а в некоторых районах перешел все крайности. Тысячи фанатов парижского клуба устраивали поджоги, переворачивали машины, громили магазины и вступали в драки с полицейскими. У стадиона фанаты пускали фейерверки прямо в жандармов, а на Елисейских полях болельщики соорудили баррикады из велосипедов и подожгли их. Едкий дым не рассеивался до поздней ночи. Вот что рассказала жительница Парижа Александра.
11: Специально пошла в очень большой открытый фудкорт, где можно смотреть матч. Было ощущение праздника, объединенности. Было очень классно, когда даже французы кричали «давай, Сафонов!». Мне вообще было все равно, что там кто-то гуляет. Они никого не трогают, они к людям не подходят, ничего не делают. Это им больше с полицией повеселее как-то побыкаться. Начиналось все довольно-таки культурно, но когда мы победили, ну, это было даже в баре сумасшествие, все кричали, открыли бутылку шампанского, начали разливать на всех прямо в баре. И когда возвращалась, да, ближе к 12 ночи, ну, празднования были довольно-таки масштабные. Перекрыто было все ближе к центру, как обычно. В основном выходят подростки. Видела и людей, которые запускали какие-то фейерверки просто на улице около Триумфальной арки, около Эйфелевой башни. Я сама возвращалась домой на велосипеде. Я живу прямо около Елисейских полей. Я немножко надышалась газом, потому что полиция до этого разгоняла, видимо, толпу. Передо мной жгли какие-то погрышки. Просто люди ходят, веселятся, убегают от полиции.
7: По словам девушки, для французов это обычное воскресенье. И чуть ли не каждый рядовой матч проходит в таких настроениях. Год назад ПСЖ впервые в истории победил в Лиге чемпионов. И тогда без беспорядков тоже не обошлось. В этот раз власти сработали на опережение и мобилизовали свыше 20 тысяч полицейских и жандармов по всей стране. На Елисейских полях заранее закрыли щитами и решетками витрины магазинов. Но в итоге задержанных было даже на треть больше, чем в прошлом году. А все приготовления не спасли от печальных последствий. Говорит гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
13: Сгорели кучу машин совершенно, поломали, перевернули, разворовали несколько магазинов. Ну, основные такие богатые, там просто баррикады строили практически на входе, чтобы молодые люди, Надежда Франции, чтобы они там не покудесничали. Но все равно там много чего порушили в рамках города. Не работала ветка метро номер один, центральная. Многие станции позакрывали. Очень было неудобно. Закрыли все это после обеда. Люди, которые привыкли с боков выйти, не молодого возраста оказались. В общем, общем, ситуация непонятная. Автобусы не ходили. Кошмар. При тех властях, которые сейчас, это нормальная история.
7: Лишь к часу ночи воскресенья толпа поутихла. Еще не дотлели подожженные машины, а осуждающие комментарии правых в пабликах не заставили себя ждать. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: В воскресенье футболистов ПСЖ торжественно встретили на Марсовом поле. Около сотни тысяч болельщиков. После парада в честь второго триумфа клуба состоялся прием, организованный президентом Франции Макроном. Он, в свою очередь, поблагодарил министра внутренних дел и все мобилизованные силы за помощь в устранении беспорядков, а также выразил соболезнования пострадавшим владельцам магазинов и жертвам. Это не футбол, это не спорт, это не то, что мы любим. Мы будем бескомпромиссны с теми, кто был пойман. Мы больше не хотим этого видеть, сказал Макрон.
23: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи. Принципы факсимильной связи, то есть получения и отправки изображений с помощью электричества, были сформулированы шотландским изобретателем Александром Бэйном еще в 1843 году. И в последующие десятилетия основанные на этих принципах различные копирующие телеграфы создавались десятками. Все они были громоздкими, сложными в управлении и требовали специальных навыков работы с аппаратом. Одним из самых распространенных стал фототелеграф, который передавал чертежи и фотоизображения. В 1930-х он пользовался популярностью у журналистов, информационных агентств и правоохранительных органов. В Советском Союзе фототелеграф нашел применение у ведомств и служб, которые работали с Китаем. Ведь обычным телеграфом передать иероглифы, понятным для европейца образом, совсем непросто. А привычный для офисных сотрудников факс появился в компании Xerox в 1964 году. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле.

0: главных доноров, пишет Wall Street Journal. Задолженность США перед международной организацией составляет более 4 миллиардов долларов. Кроме того, Вашингтон вышел из десятка программ и учреждений, включая ВОЗ, для борьбы с тем, что президент Дональд Трамп называет расточительными расходами и неэффективной политикой. Китай, в свою очередь, усугубил кризис, задерживая платежи, несмотря на то, что Пекин называет себя главным защитником организации и фактическим лидером по финансовым взносам. Сейчас долг КНР составляет 445 миллионов долларов. Россия и Мексика обсудят альтернативу SWIFT. Москва хочет упростить расчеты с республикой в обход западной финансовой инфраструктуры, сообщили газете «Известия» в российском посольстве в Мехико. Вопрос, скорее всего, поднимут на втором бизнес-форуме «Россия-Мексика» этой осенью. Независимость от SWIFT нужна России для упрощения поставок сельхозпродукции и удобрений. Для Мексики это шанс сохранить торговлю с Россией без риска вторичных санкций. Россия в апреле импортировала турецкого кофе на рекордную для взаимной торговли сумму – 2,3 миллиона долларов. К такому выводу пришли РИА Новости, изучив данные турецкой таможни. Согласно статистике ведомства, поставки как в годовом, так и в месячном выражении выросли втрое. Россия в середине весны стала третьим крупнейшим покупателем турецкого кофе с долей в 15%. Самым активным покупателем была Сирия. На втором месте оказалась Белоруссия. В пятерку крупнейших импортеров вошли также Ливия и Саудовская Аравия. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Елизавета Сглавуца. Пляжи Анапы снова открываются, правда, не все. С 1 июня в Анапе официально начинается купальный сезон. Чего ожидают ательеры и поднимают ли цены? Об этом Наталья Шашина.
2: Как сообщила мэр города Светлана Маслова, для купания будут доступны 4,5 километра песчаных пляжей. Это 1 километр в Витязево и отрезок длиной 3,5 километра от лечебного пляжа до санатория Бемлюк, а также все галечные пляжи. Но еще 8 километров побережья пока в опасной зоне. Там будут заменять песок. Правда, пока погода в Анапе не очень располагается к купанию. Там всего около 18 градусов. Люди ходят в куртках. Но бронирование идут активно, говорит управляющая сети отелей «Саридис Тур» в Анапе Елена Саридис.
3: Мы ожидаем поток туристов процентов на 15-20 больше, чем в предыдущем 25-м году. Сейчас информационный фон активно развивается, люди звонят. За последние буквально дней 10 у нас очень активно бронирование поднялось.
4: Изменились ли цены у вас по сравнению с предыдущим годом?
3: Нет, мы оставили те же самые цены, что и в прошлом году. Но они значительно ниже цены 24 года, но стараемся держать стоимость для привлечения туристов.
4: Сейчас на неделю номер на двоих сколько будет стоить?
3: По системе все включено. С пятиразовым питанием, с алкоголем будет стоить 30 тысяч на 5 ночей за двоих.
2: СМИ обращали внимание сразу после новостей о том, что пляжи, пострадавшие от разлива нефтепродуктов, в этом сезоне все-таки откроют, взлетел спрос на железнодорожные билеты в Анапу. Впрочем, стоит вспомнить, как в прошлом году, несмотря на запреты, туристы купались где хотели и, судя по видео из соцсетей, лежали на пляже прямо рядом с пятнами мазута. Об ожиданиях от этого года говорит главный редактор информационного портала «Анапа-медиа.ру» Юрий Львов.
5: Я общаюсь постоянно с владельцами гостиниц. Речь не идет о пятизвездочных отелях. Это обычные 2-3-4 звезды в самом городе, на Пионерском проспекте, на ДЖМТ, в Витязево, в Суко. Ситуация такая, смотрите, по июню где-то загруженность у людей 30-40%. На июль-август загрузка где-то 50-60%. Тут надо понимать один нюанс. Речь идет действительно о тех гостиницах и отелях, которые прошли сертификацию, которые имеют территорию свою, у большинства, соответственно, есть бассейны, то есть необходимая инфраструктура. Надо отметить, что в Анапе 50% гостиничного бизнеса – это частные гостевые дома. А вот у них с заполняемостью очень слабо, так как они были все годы ориентированы на то, что турист приехал, заселился к ним. Ему что главное? Главное, чтобы было море. Там не подразумевалось никогда никакой инфраструктуры. Практически нет парковочных мест. У них, само собой, нет бассейнов, за редким исключением.
2: По данным туроператоров, сейчас отель в Анапе обойдется на 20% дешевле, чем сопоставимое по качеству размещение в Сочи. В Ассоциации туроператоров России ждут, что в этом году в Анапу приедет до 4 миллионов туристов. Это, конечно, больше прошлого года, когда было 3 миллиона, но меньше, чем в успешном 24-м, когда курорт посетили 5,5 миллионов человек. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Шенген есть, посадки нет.

0: Россиянку с французской визой не пустили на рейс из Стамбула. В Бухарест авиакомпания смутила, что въехать в Европу туристка собиралась не через Францию. Нарушала ли пассажирка правила Шенгена и насколько вообще законны такие отказы, разбиралась Олеся Савоськина.
1: Изначально ничто не предвещало проблем. Перелет Стамбул-Бухарест, где Василиса планировала провести 2 дня. Оттуда рейс в Ниццу. Во Франции туристка собиралась провести большую часть поездки. На руках бронь отелей, билеты и однократная французская виза. А оттуда домой уже через Ереван. Из Стамбула в Бухарест девушка летела румынской авиакомпанией Animowings. Ее сотрудники несколько минут проверяли документы. После этого посадочные талоны все-таки выдали. Но уже у выхода на посадку решение изменили. Пассажирки заявили, что находиться в Румынии с такой визой ей якобы нельзя дольше 24 часов. Смутил сотрудников и обратный билет, поскольку он был оформлен не в Турцию, а в столицу Армении. В итоге на рейс ее не пустили. Вот что рассказывает сама героиня этой истории Василиса Морозова.
2: Мы за месяц до отъезда увидели, что будет концерт Макса Коржа в Бухаресте. Мы очень захотели на него попасть. Запланировали все так, что мы 2 дня будем в Бухаресте, и потом поедем во Францию, оттуда уже вернемся в Россию. Прилетаем в Стамбул, на багажной стойке уже начинаются какие-то вопросы. Компания Animowings начали говорить, что они не могут нас пустить, потому что у нас время пребывания в Румынии больше суток. Я говорю, а почему я должна находиться меньше суток? Они говорят, потому что это транзит. Я говорю, мы едем на концерт. Я хотела показать им билеты с концерта, но им было пофигу. Они говорят, нет, транзит. Я говорю, так не транзит, это шенгенская зона, я имею право в ней находиться. Но что мне говорил, что нет, и свелось все к тому, что нас не могут пустить, потому что нет гарантии, что нас пустят в Румынию, а если нас депортнут, у нас билеты обратные через Ереван, а не через Стамбул.
1: Турецкие аэропорты сейчас остаются одним из главных транзитных хабов для перелетов россиян в Европу. Насколько вообще законны такие отказы в посадке, комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства Еврорезидент Изи Виза София Дефасе Аксютина.
3: Маршрут ее не нарушал правила Шенгена, поскольку она обладает шенгенской визой, которая позволяет въезд в 29 шенгенских стран. Если нет каких-то отметок иных на визе, бывает, что какие-то страны не дают свое согласие на посещение. Таким образом, она имела полное право двигаться таким маршрутом. Однако, есть правила первого въезда, которые рекомендуют, как пребывать большую часть времени в той стране, которая выдала визу. И также мы рекомендуем въезжать в Шенген через эту страну. Тогда вопросов не будет. Это, конечно же, рекомендации. В данном случае вопросы возникли со стороны авиакомпании, которая перестраховалась и отказала ей в перевозке. Авиакомпании, если пассажир, которого они привезли в страну Шенгена, если его не пропускает пограничный контроль, то авиакомпания имеет обязательство возвратить этого пассажира обратно. Таким образом, авиакомпания несет дополнительные расходы. Решение беспочвенное, но они увидели, что транзит предполагается довольно длительный, 48 часов. Хотя транзит это до 72 часов он разрешен по международным правилам, следовало бы связаться с пограничным пунктом в стране, через которую она планировала бы приезд в Шенген и заручиться уже их ответом, что да, это возможно. И, конечно же, ввиду все ужесточающейся русофобии, нужно, может быть, и следовало перебдеть и все-таки проложить маршрут с въездом вначале во Францию, а потом уже с перелетом в Бухарест.
1: В итоге Василиса все-таки попала в Румынию автобусом через Болгарию. Вернуть деньги за билет авиакомпания отказалась. При этом в тот же день другая туристка с похожим маршрутом спокойно вылетела из Стамбула в Бухарест рейсом Turkish Airlines. Визовые эксперты советуют туристам по возможности не испытывать систему на прочность и въезжать в Шенген именно через ту страну, которая выдала визу. Олеся Савоськина, ГУАР, Рутовская, Бизнес ФМ.
0: Российских туристов предупредили об аномальной жаре в Турции этим летом. Турецкий метеоролог Исхан Юрташ сказал РИА Новости, что температура на популярных курортах Средиземного и Эгейского морей может регулярно превышать 40 градусов. Речь прежде всего об Анталье, Аланье, Белеке, Сиде, Бодруме и Мармарисе. Обычно летом на турецких курортах около 33-35 градусов, но в этом сезоне синоптики ждут затяжные периоды экстремальной жары. Причем высокая влажность делает в такую погоду еще тяжелее. Количество аномально жарких дней этим летом может оказаться выше выше многолетней нормы. Как все это отразится на отдыхе и самом туристическом сезоне, рассказал гид и житель Бодрума Джемиль Ардил.
4: На самом деле это ожиданно. Я где нахожусь сейчас, в районе юго-западной Турции, там, где областной город Мула, там в июле, в августе 38-40 градусов на улице. Это совершенно нормально. Здесь с 11 или с 12 часов дня бриз появляется. По сторонам моря, в сторону материки обдувает. От этого очень легко переносится жара на улице, даже 38-40 градусов. Для отдыхающих это вообще не беда. А вот южная Турция, Анатолийские побережья, повлажнее становится. Я бы так сказал. И влажность поднимается, и температура также поднимается, и от этого вообще человеку тяжеловато становится. Ну, там уже территория отеля старается отдыхающий не покинуть. Но в здании или там под зонтиком, или там кондиционер там, где поближе.
5: Когда наступает такая экстремальная жара, отели, туристические пакеты, туры дешевеют из-за этого?
4: Ну, если спать идет, не заказывают или не бронируют и так далее, то, конечно, но стараются ательеры привлечь внимание своих гостей.
5: А спад происходит из-за жары?
4: Я о таком не слышал даже. Я не думаю, что это на это влияет. Жара.
0: Джемиль Ардил, гид и житель Бодрума. Турция остается одним из главных направлений для российских туристов. При этом волна аномальной жары в мае уже затронула и Россию тоже. Только к 21 мая в стране было зафиксировано сразу 23 температурных рекорда. В Москве воздух прогревался выше 30 градусов. На некоторые максимумы не обновлялись с конца 19 века.
6: Между делом с Кирой Альтман.
7: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей дворцов Роял Мансур в Марокко, говорит со мной в Москве. Мы сидим на крыше Риц. Жан-Клод больше 40 лет в профессии. Он ательер высшего звена.
8: На самом деле, я хочу вам сказать, что гостиница – это модель мира. И в этой модели мира есть все, есть жизнь. Любые моменты, которые мы испытываем в жизни, можно в концентрации найти в отеле. Моменты веселые, моменты радостные. Моменты грустные. Я пережил гостиницу. В ней случаются террористические атаки. В отелях бывают самоубийства. Есть и радостные моменты. В отелях делаются предложения, и они либо принимаются, либо нет. В отелях проходят свадьбы. Бывают комические моменты. Бывают грустные моменты. Я, например, переживал пожары в отелях. Или, например, трагикомические моменты, когда жена приезжала в отель специально, чтобы застать на месте преступления любовницу с мужем с намерением убить эту любовницу.
7: Служить путешественникам подлинным вниманием к ним – это замечательно. Но я уверена, что клиенты отелей могут в своих желаниях, вот я себя понимаю, превосходить здравый смысл. Давайте вспомним, ну, какую-нибудь абсурдную просьбу, с которой вам пришлось иметь дело за жизнь.
8: В Лондоне я ресепшенист. Начинал свою карьеру там, в одном лондонском отеле. И тут я получаю звонок от клиентки, которая говорит, телевизор не работает, поднимитесь, пожалуйста, ко мне в комнату. Ну вот я поднимаюсь, у меня всегда мастер-ключ, 23 года, 23-24, я стучу в дверь, мне никто не открывает, но так как клиентка попросила подняться и ждет меня, я беру ключ, открываю этот номер, захожу и вижу, клиентка лежит на кровати полностью голая. Я стараюсь повернуться спиной клиентки, смотрю, что случилось с телевизором, вижу, что шнур выдернут из розетки. Я втыкаю вилку в розетку и пользуюсь этими 10 секундами, чтобы уголочком глаза посмотреть на клиентку, которая лежит, ну а потом быстро ушел из номера.
7: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Бизнес FM.
6: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
9: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Александр Лукашенко назвал угрозы из Киева трёпом и болтовнёй. Украина могла наметить на белорусской территории 500 потенциальных целей, но у Минска есть одна очень серьезная цель – с точными координатами совсем недалеко от Белоруссии. «Это ж они тоже понимают», – сказал президент республики на полях саммита ЕАЭС в Астане. По его словам, украинские военные не хотят войны с Белоруссией, понимая, что это создаст дополнительный фронт протяженностью 1500 километров. Иран восстановил доступ к большинству своих подземных военных баз. С момента начала действия режима прекращения огня иранские работы по расчистке баз заметно ускорились. Уже расчищены 50 из 69 входов в туннели на 18 подземных ракетных объектах, по которым ранее наносили удары США и Израиль, утверждает CNN со ссылкой на фотографии со спутников. Телеканал отмечает, что Иран с помощью простой техники бульдозеров и самосвалов нейтрализует последствия дорогостоящих операций. сборная ЮАР не смогла вовремя вылететь в Мехико для участия в чемпионате мира по футболу из-за проблем с получением американских виз с участием игроков, сообщила пресс-служба Южноафриканской футбольной ассоциации. Там заверили, что работают над скорейшим разрешением ситуации, а сборная продолжит подготовку в Йоханнесбурге. Стартовый матч турнира ЮАР должна провести с Мексикой 11 июня. Во Франции завершили строительство крупнейшего в Европе жилого дома, напечатанного на 3D-принтере. 12 квартир на трех этажах были возведены компанией Plurial Navilia за 34 дня вместо запланированных 50 под наблюдением всего трех операторов, пишет New Atlas. Это первый случай в стране, когда на 3D-принтере печатали и несущие конструкции, и все стены здания. Аналогичный дом того же застройщика строился традиционным способом на 3 месяца дольше. Следующий проект команды – около 40 квартир с двумя одновременно работающими принтерами. Цель – сократить время строительства в 4 раза и снизить стоимость до уровня обычного строительства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Заявления о сроках завершения конфликта на Украине прозвучали с обеих сторон. Владимир Путин сказал, что ситуация на поле боя складывается так, что можно говорить о приближении завершения конфликта. Из Киева же звучат оценки, что активная фаза закончится к ноябрю. Что со всем этим стоит, об этом Георгий Бовт через минуту. Дорога исчезла за одну ночь в Подмосковье. От нагрузки из-за тяжелых фур дорога из Кучино к Домодедовскому шоссе пришла в негодность. Опасный участок жители перекрывали сами. Экстренные службы так и не приехали. И это не единственная проблема, к которой пытаются привлечь внимание властей местные жители. Лукашенко посоветовал жителям Армении быть аккуратнее при выборе между Россией и Европой, чтобы не повторить украинский сценарий в связи с предстоящими парламентскими выборами. Как говорит белорусский президент, делается много заявлений на эту тему. Подробнее в нашем эфире. Когда завершится военный конфликт на Украине? Есть варианты. По итогам визита в Казахстан Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает основание говорить о приближении завершения конфликта. Конкретные сроки президент называть отказался, оговорившись, что делать это в условиях боевых действий невозможно. Это уже второе за последнее время заявление подобного рода. Путин говорил об этом и 9 мая. В свою очередь Владимир Зеленский несколькими днями ранее провел закрытую встречу с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» и заявил там, что активная фаза конфликта может завершиться к ноябрю этого года. Что стоит за этими заявлениями? Комментарий Георгия Буфта.
10: Слова Зеленского с закрытой встречи тут же слили в публичное пространство. Как отметил депутат Ярослав Железняк, Зеленский произносит подобное уже не в первый раз, называя очередную теоретическую дату. А бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель назвала ноябрьский срок маркетингом надежды, который призван удержать украинцев от эмиграции и дать союзникам аргумент для их избирателей. Мол, еще чуть-чуть помощи, и победа близка. При этом она указала на очевидное. США, оставаясь фактически единственным реальным посредником, уже с сентября будут поглощены проблемой промежуточных ноябрьских выборов, и им будет не до украинского урегулирования. В свою очередь, заявление Путина дополнил помощник президента Юрий Ушаков, выступив с новыми пояснениями. По его словам, в Анкоридже Россия и США достигли понимания того, что каждая страна будет делать для урегулирования конфликта. Однако выполнению американской части мешает поведение Киева, а также его европейских союзников. Ушаков не исключил, что американские переговорщики Уитков и Кушнер в ближайшее время посетят Москву. Но на всякий случай отверг часто употребляющийся термин «дух Анкориджа». «Я не знаком с этим понятием, поскольку никогда его не употреблял», — заявил он. Действительно, в январе текущего года он использовал другое выражение — формулу Анкориджа, не раскрыв тогда ее содержание. Недавно, впрочем, и Трамп опроверг существование каких-либо конкретных договоренностей. Так что правы могут быть обе стороны. Речь идет не о договоренности, а о некоем понимании, которое, видимо, в Москве и Вашингтоне все же разное. В связи с чем не очень понятно, зачем Уиткову и Кушнеру снова ехать в Москву. Скорее, все же надо начать с Киева. На фоне дипломатического тупика выделяются два инцидента. В ночь на 29 мая, видимо, сбитый украинский ПВО-дрон сбился с курса и врезался в крышу многоквартирного дома в румынском Галаце в 20 километрах от границы. Ранее об было 28 аналогичных случаев, но не было попадания в жилой дом. Путин в Астане заявил, что обвинения в адрес России пока безосновательны. А Минобороны Румынии действительно не установил оперативно официально происхождение дрона. Тем не менее, Бухарест, даже признав случайность инцидента, еще до этого признания поспешил закрыть российское консульство в Констанце и объявить консула персоны нон грата. Впрочем, дальше инцидент раздувать не стали, в том числе на уровне НАТО. Ранее в Альянсе обсуждали возможность введения над Украиной бесполетной зоны, но мы пока не в этой точке. Поскольку на фоне и так уже достаточно раскаленной ситуации в отношениях с Европой, это может стать шагом к прямому военному столкновению НАТО с Россией. Второй инцидент – удар по Запорожской АЭС. По масштабу потенциальных последствий превосходит румынскую историю. Украинский дрон поразил стену машинного зала 6-го энергоблока. И хотя ни пострадавших, ни серьезных разрушений не было, все же это первый прецедент, когда противник непосредственно атаковал ключевые структуры ядерного объекта. Хотя прилеты на территорию ЗАЭС уже были. Так, в середине мая дрон ВСУ упал без детонации рядом с первым энергоблоком. Еще ранее украинские дроны атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля станции, а также вышки связи вблизи нее. МАГАТЭ срочно прислала инспекцию, подчеркнув значимость инцидента. Однако никаких карательных полномочий агентство не имеет, а союзники Киева вряд ли станут его публично жестко одергивать. К тому же Киев отверг свою ответственность, настаивая на передаче контроля над АЭС Украине. Параллельно ВСУ взяло на вооружение новую тактику, которая нацелена на блокировку сухопутного коридора, связывающего материковую Россию с Крымом. ВСУ начали систематические удары по федеральной трассе Р-280 в России, главной автомобильной артерии, обеспечивающей снабжение как полуострова, так и российских войск в Херсонской и Запорожской областях. Главными средствами стали дроны с радиусом действия от 100 до 300 километров, производство которых Украина нарастила до промышленных масштабов. ВСУ с их помощью охотится на грузовики, бензовозы и военные колонны далеко за линией фронта. Под удар попадает в том числе и гражданский транспорт. Глава Запорожской области Евгений Балецкий сообщил, что ВСУ применяет комплексную систему дистанционного минирования. Дроны сбрасывают взрывные устройства, которые детонируют при фиксации движения. Он попросил ограничить поездки без острой необходимости. ВСУ также готовится к применению дрона следующего поколения, в частности «Бегемот» с боевой частью комбинированного типа, осколочно-фугасной на носу и термобарической сзади, общим весом 75 килограммов и дальностью до 300 километров. Эти новые угрозы потребуют от российской армии усилить средства ПВО как для охраны трассы Новороссия, так и Крымского моста, против которого уже не раз предпринимались атаки. Окончание военного конфликта все это точно не приближает.
0: Это был Георгий Бофт, телеграм-канал «Бофт знает». Единственная дорога в деревню Ближнего Подмосковья стала непроезжей из-за фур. В Домодедовском районе дорога из деревни Кучино к Домодедовскому шоссе за одну ночь покрылась глубокими трещинами и провалами. Опасный участок жители перекрывали сами бетонными блоками и сигнальными лентами. По их словам, после звонков в экстренные службы никто так и не приехал. Подробности у Олеси Савоськиной.
11: Теперь выехать из деревни можно только в объезд. Местные говорят, что теперь путь до Домодедовского шоссе вместо нескольких минут занимает около часа, а альтернативная дорога проходит через территорию складов со шлагбаумами. И там периодически возникают проблемы с проездом. В Кучино говорят, что проблемы с дорогой начались задолго до обрушения, рассказывает жительница деревни Юлия.
12: Год назад дорога начала активно загружаться фурами, потому что стали открываться склады. И они стали пользоваться вот этой деревенской дорогой. Однополосной. Два месяца назад мы написали коллективную жалобу от деревень о том, что мы не можем пользоваться дорогой, потому что она забита фурами и КАМАЗами, и светофор на выезд работает всего лишь 16 секунд. На наши жалобы ничего не произошло. А дорога обвалилась за одну ночь. Жители все стали перекрывать дорогу сами бетонными перекрытиями, потому что мы звонили в 112 в МЧС, мы заявку приняли, никто не приехал. Там уже были обвалы по метру, по 1,5 метра глубиной. У деревни дороги нет, мы можем пользоваться только той дорогой, которая есть у склада. Сейчас из-за этого большие пробки. Если склад поставить шлагбаум, то мы вообще никуда не выйдем и не попадем. Если бы там жители деревни не поставили искусственное ограждение, то велика была вероятность, что кто-то просто упал бы в эти обвалы.
11: Разрушение дороги могло быть связано сразу с несколькими факторами. От нагрузки из-за тяжелых фур до особенностей самого участка, говорит научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики НИУФШЕ Михаил Блинкин.
13: Дорога, чтобы выдержать тяжелый грузовик, должна соответствовать осевым нагрузкам там, порядка 12 тонн. Это дорога на крайне скромную осевую нагрузку, которую там какой-нибудь легковой автомобиль, ну, на худой конец пазик она выдержит. А вот тяжелый грузовик, безусловно, нет. Любой грузообразующий узел, когда согласует его сооружение, любая администрация обязана спросить у застройщика, как вы будете груз вывозить. Это прямое упущение той инстанции, которая дала согласование на сооружение вот этого грузообразующего узла. Там вполне возможно, что первопричиной были даже не эти нагрузки, а какие-то естественные грунтогеологические процессы. Возможно, там требовалось водопропускное отверстие, то есть труба под проезжей части. Вот положено вот нормальное инженерное обследование.
11: Но Вкучина считает, что обрушение дороги может быть лишь самым заметным последствием куда более давней истории. Рядом расположен бывший полигон твердых бытовых отходов «Щербинка», закрытый еще в конце 80-х. Сейчас, как заявляют в администрации Домодедово, на территории полигона идет рекультивация. По словам жителей, в последние месяцы на территорию полигона активно свозили грунт и снег. Староста деревни Кучино Ольга Шихина считает, что разрушение дороги может быть связано именно с этим.
14: Эта дорога была единственное твердое место, под которым не сыпали свалку. В конце 90-х, в начале 2000-х положили плиты и засыпали землей и законсервировали. Сейчас этой консервации якобы оказалось недостаточно и стали сыпать грунты для того, чтобы закрыть свалку. Насыпали столько земли, которая сдвинула дорогу, а там в этом месте находится могильник Тория. Дорога это самое маленькое, что нас сейчас затронуло. Я бью тревогу с 22-го года. Обращаюсь во все инстанции. Они везли этот грунт. И мало того, стали завозить даже снег. Может быть, даже и снег этот тоже повлиял на эти грунты. Но грунты идут, они могут сдвинуться в какой-то момент. Человек будет идти, он может просто туда провалиться, в эту яму. Но с дорогой мы не решим, пока не перестанут двигаться грунты.
11: По данным местных СМИ и жителей, в советские годы полигон Щербинка использовался не только для бытового мусора. Туда также свозили промышленные отходы Подольского химико-металлургического завода, в которых содержались радионуклиды. Инженер-физик Андрей Ажаровский ранее проводил замеры в этом районе. По его словам, радиоактивные отходы есть не только на территории бывшего полигона, но и неподалеку от него.
15: Там есть несанкционированная свалка радиоактивных отходов, метров 20-30 от дороги. Это прямое нарушение российского законодательства. Там не поверхностное загрязнение. Это мне удалось выяснить. Я делал пробное бурение и увидел, что растет мощность дозы с заглублением. Я же замерял гамма-спектрометрические замеры, которые сказали, что там торий-232. Если это природные руды, что маловероятно, то они твердые и их довольно сложно размыть. Но это, скорее всего, руды, прошедшие химическую обработку. И вполне возможно, что они размываются.
11: Сейчас жители Кучино пытаются привлечь внимание властей к ситуации. Олеся Савоськина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
0: Александр Лукашенко вслед за Владимиром Путиным призвал Армению не повторять судьбу Украины при выборе между Россией и Европой. Армянскому народу следует быть аккуратными, поскольку на фоне предстоящих парламентских выборов в Армении звучит много заявлений, вплоть до возможного выхода из ЕАЭС и курса на вступление в Евросоюз, сказал Лукашенко во время общения с прессой.
16: Руководство Армении и особенно народ Армении должны понимать, что они приобретают, а что они теряют. Мы не давим народ, тем более мы же понимаем, что тут игра политическая. Выборы в Армении, естественно, это крутит, мутит под выборы. Руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. Армянам надо быть очень аккуратными, а народ, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло в Украине. Украине что ровно так начиналось, чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение, мы с ним согласимся.
0: Также Лукашенко назвал враньем слова Пашиняна о новом транзите газа через Армению. Белорусский президент заявил, что перспективы вызывают множество вопросов и подчеркнул, что потеряет Армения, если выберет курс Евросоюза. Он напомнил, что Россия продает Армении газ по $150-160 за кубометр, а на рынке ЕС он стоит $550-650.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Судьба наследство. Истории удивительных завещаний.
17: В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк-балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу.
6: Судьба наследства на Бизнес FM. Компании и корпорации.
18: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
6: Арбитраж.
18: Евроклир подал апелляционную жалобу в арбитражный суд Москвы по делу о взыскании средств по иску Банка России. По данным источника ТАСС, жалоба подана на немедленное исполнение решения о взыскании по иску ЦБ рекордных 18 триллионов рублей. Иск был подан российским регулятором в декабре прошлого года. Центробанк настаивает, что депозитарий нанес ему ущерб, поскольку из-за рассмотрения Еврокомиссии вопроса об использовании замороженных активов регулятор не мог распоряжаться своими средствами и ценными бумагами. Арбитражный суд Республики Крым отказал Росприроднадзору в иске на 4 миллиарда рублей против крымского содового завода. С 23 года он находится в управлении холдинга «Росхим». Причиной претензий стало несоответствие учета и декларирования отходов в 2021 году. Сумма иска была рассчитана с учетом коэффициента за превышение лимитов размещения отходов, значительно превосходя экологические платежи предприятия за последние годы.
6: Сделки.
18: Wildberries & Rus может войти в капитал Росгосстраха, принадлежит ВТБ. Об этом рассказали источники «Коммерсанта». По их данным, сумма сделки может составить от 50 до 71 миллиарда рублей. Это позволило бы РВБ сэкономить на дистрибуции страховых продуктов и полностью монетизировать страховой поток. В самой РВБ заявили, что планов покупать Росгосстрах нет. Однако ранее компания также отрицала переговоры с ВТБ, после чего стороны все же заключили сделку по покупке банком 5% в ВБ-банке. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в мае говорил, что банк в свою очередь хочет продать Росгосстрах в этом году, но пока не уверен в успехе. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Елизавета Сглавуца. Как откроются рынки в понедельник? Российский рынок акций продолжил сползать вниз в последнюю неделю мая. Главный виновник – нефть, которая дешевеет на фоне призрачных надежд на мирную сделку США и Ирана. Переговоры по Украине также на паузе. Индекс Мосбиржи пробил психологическую отметку в 2600 пунктов и скатился к минимумам ноября 2025 года. Баррель Brent стоит чуть более 92 долларов. Рубль пока крепкий. Банк России снизил официальный доллар до 71 рубля 2 копеек. Чего ждать от наступающей недели, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Рекомтраст» Олег Абелев.
19: Откроется, я думаю, что разнонаправленно. Сильного изменения индекса в ту или иную сторону мы не увидим. Скорее всего, будет боковой день. Связано это с тем, что пока каких-то причин, которые ярко выражены, могли бы уводить рынок либо вниз, либо вверх, конкретно завтра нет. Но неделя может быть достаточно волатильной на фоне продолжающихся публикаций отчетности эмитентов за первый квартал и объявления дивидендов соответственно. Мы видели, что на прошлой неделе рынок довольно волатильно реагировал на заявления некоторых эмитентов по дивидендам, по «Газпрому», по ВТБ. Кроме того, по валюте ждем главного ослабления рубля. Минфин по бюджетному правилу вышел на рынок покупки иностранной валюты уже некоторое время назад. Понятно, что целиком абсорбировать валютную ликвидность, которая по экспортным каналам выручки в экономику поступает, невозможно, но плавно этот процесс стартовал. Плюс была снижена цена отсечения цены нефти по бюджетному правилу. То есть это тоже, по идее, должно повлиять в сторону ослабления рубля. Но понятно, что не моментально, не то, что завтра это произойдет. Но в течение недели, наверное, такие тенденции могут быть. То есть что-то в районе 75-76-77 рублей за доллар, пока это вот наша реальность там на ближайшие дни. Движение куда-то в сторону 80, видимо, будет возможно только в случае, когда прекратятся вот эти большие потоки валютной выручки по экспортным каналам. Допустим, если будет замерение конфликта, цены на нефть начнут снижаться, и Brent будет стоить порядка 80 долларов за Brent, тогда мы четко это увидим, и возможно даже это отразится на рубле в сторону его ослабления. Ну и если говорить про цены на нефть, то, скорее всего, здесь как раз-таки будет повышенная волатильность, потому что мы каждый день слышим то о заключенном заключенном мирном соглашении между США, Израилем, Ираном, то об его отсутствии. Я думаю, в течение всей недели борьба за $100 у барреля Brent вполне себе реальный сценарий.
0: Олег Абелев, Реком Траст. Ситуация на валютном и фондовом рынке будет во многом зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке, считает инвестротеку Кари Капитал Сергей Суверов.
20: Если США и Иран пойдут на путь мирного договора и Армузский пролив будет постепенно разблокирован, то цена на нефть может опуститься в район $85 за баррель. Это окажет негативное влияние на динамику фондового рынка, а также с иным лагом окажет влияние и на курс рубля. С другой стороны, российские акции уже падают 12 недель подряд и выглядят сильно перепроданными. Но пока, с другой стороны, ликвидности на российском фондовом рынке явно не хватает, и деньги в основном идут в облигации, а не в акции. Это оказывает очень давление на котировки. Что касается рубля, то многое будет зависеть от планов Минфина по валютным интервенциям в июне. Об этих планах Минфин объявит 3 июня. Но можно предположить, что объем покупок валюты может вырасти в 2-3 раза, и это может оказать негативное влияние на курс рубля, который может начать умеренно снижаться уже в начале июня. Также на динамику торгов будут оказывать влияние новости с Петербургского международного экономического форума, которые могут повлиять на общую диспозицию на рынках.
0: Сергей Суверов, инвест-стратег Кари Капитал. Индекс Мосбиржи, по мнению аналитиков, будет колебаться на наступающей неделе в диапазоне от 2500 до 2650 пунктов. Китай отменяет закон Мура. Компания Huawei заявляет, что нашла способ повысить мощность процессоров без уменьшения физического размера элементов в кремнии. Что известно об этой технологии и смогут ли китайцы конкурировать с американскими разработчиками чипов? Тему продолжит Михаил Задорожный.
21: Еще во время первого президентского срока Дональда Трампа Huawei попала под американские санкции. Китайский гигант потерял возможность закупать новейшее оборудование для производства чипов разработки голландской ASML. И чипы Huawei для мобильных устройств сильно отстали от конкурентов. В первую очередь от корейской Samsung, которая представила процессор, выполненный по технологическим нормам 2 нанометра. Компании Huawei сейчас доступен только 7-нанометровый техпроцесс. Сильно упрощая, на той же площади кристалла китайцы могут разместить в 3,5 раза меньше транзисторов, чем корейцы. Инженеры Huawei пошли другим путем. Вместо уменьшения размера элементов на кристалле, они решили сделать свои чипы трехмерными. Об этой технологии, получившей название Logic Folding, говорит гендиректор компании Троицкий инженерный центр Евгений Горский.
22: Технология представляет собой один из вариантов трехмерной упаковки транзисторов. Конкретно в технологии от Huawei транзисторы располагаются в два слоя вместо одного. Это позволяет делать более компактные элементы логических схем. И в целом это соответствует мировому тренду. Сейчас все производители в мире двигаются в эту сторону. Раньше все транзисторы в микросхемах располагались строго на поверхности, по сути, в один уровень. А сейчас все занимаются так называемой 3D-компоновкой, потому что возможности для однослойного уплотнения практически исчерпаны. И все мировые гиганты микроэлектроники двигаются в том же направлении, что и Huawei, то есть создают многослойные трехмерные структуры.
21: Huawei обещает представить чипы, выпущенные по новой технологии уже в этом году, но есть сомнение, что им удастся существенно повысить производительность, продолжает замначальника Центра технологической поддержки образования МИЭД Станислав Шепелев.
23: Здесь нужно понимать, что есть ряд нюансов. Если вы компонуете так плотно микросхему, то нужно придумать, как решить проблему отведения тепла. Не факт, что получится сильно увеличить производительность из-за того, что будут проблемы с отведением тепла от микросхемы.
21: В сообщении о новой технологии на сайте Huawei говорится, что в последние годы закон Мура столкнулся с серьезными технологическими проблемами. Главное из них в том, что невозможно бесконечно уменьшать размер транзисторов кремния, из которых состоят процессоры. Есть предел, к которому уже вплотную подошли разработчики чипов. На самом деле закон, сформулированный больше полувека назад с основателем Intel Гордоном Муром, не работает уже давно. Он гласит, что количество транзисторов на кристалле удваивается каждый год. Подразумевалось, что именно за счет уменьшения размера самих транзисторов. Теперь уменьшать практически некуда. Инженеры по всему миру ищут другие физические процессы, чтобы обойти это ограничение. Например, сейчас считаются перспективными разработки в области фотонных вычислений, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
1: идет разговор о том, что будут полностью процессоры выпускаться фотонные. Причем, что важно, они планируются их выпускать на основе традиционной технологии кремния на изоляторе. Это значит, что для абсолютно новой технологии можно будет переиспользовать старые производственные мощности. В России занимаются ими в нескольких точках, несколько организаций, и определенные успехи есть, и отдельные узлы проработаны, и уже комбинация этих узлов их объединяют во что-то, конечно, до практически действующего процессора, привычного нам, как в каком-нибудь ноутбуке стоит, еще пройдет время.
21: Когда появится серийный фотонный процессор, не берется предсказывать никто. А что касается разработки 3D-чипов, то этим занимаются не только китайцы, но и американцы. В декабре прошлого года сообщалось, что ученые ряда университетов США совместно с одним не самым известным производителем полупроводников разработали многослойный чип, который, как утверждалось, произведет революцию в области вычисления для искусственного интеллекта. С тех пор об этом проекте ничего не слышно. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
6: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
17: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Деньги. Первые монеты из платины впервые в мире были выпущены в 1828 году в России. До этого платина считалась металлом, неприемлемым для чеканки. На первую партию ушло 14 тонн платины, из которой чеканились монеты номиналом 3, 6 и 12 рублей. Но в 1846 выпуск платиновых денег был прекращен, в основном из-за слишком высокой стоимости изготовления. Например, себестоимость 3-рублевой монеты составляла 98 копеек. Для сравнения, золотые 5 рублей стоили меньше копейки. История денег на Бизнес FM.
17: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
2: Денежная этимология в названиях профессий присутствует не только у занятий, впрямую связанных с финансовым делом. Так слово «солдат» ведет свое происхождение от «сольдо». Этими монетами в средневековой Италии платили жалование наемным воинам. А итальянское «сольдо», в свою очередь, восходит к золотому солиду Западной и Восточной Римских империй. Сперва золотое, потом серебряное, и, наконец, медное «сольдо», известное всем по приключениям Буратино, как денежная единица окончательно вышла в Италии из обращения только в середине прошлого века. Но «сольди» в значении «деньги» навсегда останутся в итальянском языке.
17: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: А в Москве 6:58. Студия Олеся Потапова. США нанесли удары по иранскому радару и пунктам управления беспилотниками. Об этом сообщило Центральное командование ВС США. Там уточнили, что атакованы пункты управления и контроля в Гаруке на острове Кежм в субботу и воскресенье в ответ на агрессивные действия Ирана, включая сбитие американского беспилотника, действовавшего над международными водами. Об этом говорится в официальном сообщении. Потерь среди американских военных не было. В Москве арестованы финансисты Алексей Сидушкин и Юлия Хандошко. Первый является гендиректором брокера «Инвестиционная палата». Хандошко возглавляет европейский брокер «Mind Money». По данным РБК, задержания произведены по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Деятельность Сидушкина и Хандошко связана с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов. Брокер «Инвестиционная палата» был организатором централизованного обмена активами между российскими и зарубежными инвесторами. Хандошко занималась помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, которые принадлежали российским инвесторам и были заморожены из-за санкций Евросоюза. Колумбии победителями первого тура президентских выборов стали праворадикальный юрист Абеларда де ла Эсприле и сенатор Иван Сепеда, которого поддерживает левоцентристский президент Густаво Петро. Они будут бороться за победу во втором туре выборов, который пройдет 21 июня. Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею. Со счетом 1-0 финны обыграли национальную команду Швейцарии в финале. На 11-й минуте овертайма точный бросок нанес Консте Хелениус. Бронзовым призером стала сборная Норвегии, которая обыграла Канаду 3-2. Для норвежцев это первая медаль чемпионатов мира в истории. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Лимиты прямо перед турсезоном в Крыму. Введены ограничения на продажу 92-го и 95-го бензина. Как справляются с проблемой местные и как приезжие? $60 и не центом больше. Евросоюз рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть. Очередное движение планировалось в июле. А что изменилось для российских продавцов и российской экономики? Пари Сен-Жермен второй год подряд победил в Лиге чемпионов УЕФА. И это оказалось плохой новостью для столицы Франции. А в ночь на воскресенье в городе прошли погромы. Все подробности в нашем эфире. Крым готовится к старту туристического сезона. Правда, в условиях непростой ситуации с бензином на продажу 92-го и 95-го введены ограничения. Как быть туристам, которые отправляются на полуостров на машине? Об этом Наталья Шашна.
5: 95-й бензин в приоритетном порядке отпускают социальному и коммунальному транспорту по талонам. Их выдают только сотрудникам определенных предприятий. Это касается крупнейших сетей АЗС, АТАН и ТЭС. 92-й можно залить в машину не более 20 литров. Владелец гостевого дома в Евпатории Валерий рассказывает, что после прошлогодних перебоев с топливом он сделал личный запас порядка 70-80 литров. Купил алюминиевые и пластиковые канистры. Туристы с вопросами о том, как заправляться, пока не звонят, говорит он. Но и сезон пока не начался полноценно. В Евпатории прохладно. Один из знакомых спрашивал, можно ли закупить бензин для него. Но это нереально, отмечает Валерий.
7: 20 литров бензина даются в одни зубы, в одни руки. И я просто не смогу этого сделать, накопить. У меня, естественно, есть свой запас порядка 70-80 литров у меня есть. Как будет дальше? Там с талонами говорят, что есть возможность заправки по талонам. Может, будут какие-то лазейки с покупкой талонов.
5: В чатах автопутешественников такую лазейку уже обсуждают. Для тех, кто только планирует ехать в Крым на машине, вопрос бензина такой же острый, как и для местных, говорит жительница города Керчь Зинаида.
8: Я вчера ездила, 95-го нет, 92-го кое-где есть. Я вот в чате общаюсь, чат Крымский мост, кто едет. Многие пытаются с собой везти, там же возможно до 100 литров можно везти с собой любой жидкости. Кто-то говорит, ну что ж, значит не поедем.
5: 5 канистр по 20 литров на полуостров можно провести без проблем, но для них еще нужно найти место в машине. Как пишут СМИ, некоторые даже закупают на маркетплейсах канистры объемом побольше. Туристы, которые уже приехали в Крым в отпуск, пытаются придумать, чем заправиться на обратной дороге. В субботу на всем пути от Судака до Ялты на всех заправках были нули по бензину, говорит москвичка Екатерина, написавшая в директ телеграм-канала Бизнес FM. Она попросила изменить ее голос.
24: Написали, что дают бензин только по талонам, и инструкцию определенную выкатили, что нужно звонить на какие-то определенные заправки, и там будет бензин отпускать по 20 литров, опять же, по талонам. Ни один телефон, указанный в официальных инструкциях, не отвечает. Абсолютно непонятно, как выбраться из Крыма и как заправиться.
25: Насколько вероятна ситуация досрочного покидания Крыма, может быть, на поезде?
24: Эта ситуация для нас невозможна, потому что мы взяли машину в прокат, и нам нужно ее вернуть. Мы хотели посмотреть Крым. Очевидно, посмотреть Крым мы не сможем, потому что мы не можем передвигаться по Крыму.
5: Летом в Крыму ситуация с топливом всегда непростая. Но в этом году она особенно осложнилась. На полуострове нет своих НПЗ. Топливо только привозное, а независимое. АЗС не могут продавать его без убытков из-за роста биржевых цен и рисков логистики. Проезд грузового транспорта, в том числе бензовозов, через Крымский мост запрещен. И проблема сейчас обострилась из-за рисков логистики по сухопутному маршруту, объясняет ведущий эксперт
18: финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
9: Любое топливо в Крыму, оно все привозное. Возникает вопрос логистики. Даже сухопутная дорога через новые регионы, уже риски очень сильно возрастают, что Украина пытается бить по снабжению, естественно, по всем НПЗ, и особенно тем, которые ближе, скажем, к зоне фронтовой. НПЗ европейской части России, на юге России, вот они все пытаются ударить, соответственно, чтобы меньше был выпуск топлива, и не хватало всем.
18: Местные журналисты говорят, возможным выходом из ситуации могло бы стать использование Крымского моста, хотя это потребует особых решений по безопасности и контролю. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации – 30 дней. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
4: Евросоюз рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть. Сейчас порог составляет примерно $44 за баррель, его должны были присмотреть в июле. В прошлом году ЕС ввел динамический механизм, потолок автоматически пересматривается каждые 6 месяцев и устанавливается на 15% ниже средней рыночной цены российской Urals. Но сейчас источники Bloomberg утверждают, что из-за затянувшейся войны на Ближнем Востоке ЕС может временно заморозить потолок на нынешнем уровне. Пересмотр ценового потолка в июле, по их оценкам, вероятно, поднял бы его минимум до $65, что выше прежнего порога, установленного большой семеркой на уровне $60 за баррель. Поэтому среди вариантов приостановка автоматического повышения потолка до конца года или ограничение роста до $60. Эта мера может войти в новый пакет ЕС, который могут представить уже в июне. Комментирует гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
10: Временная приостановка уже не единичный носит характер. Я напомню, было решение Великобритании, которое разрешило себе приобретение нефтепродуктов из других стран, произведенных из российской подсанкционной нефти. И ряд ослаблений было и по предоставлению услуг при перевозке СПГ. И показательны были разъяснения профильного министра Великобритании, который сказал, что да, это, конечно, не соответствует вот этой общей политической логике, что мы должны голодать-холодать, но не давать России зарабатывать. Но ситуация настолько сложная в контексте армузского кризиса, поэтому вот делать нечего, очень не хочется, но приходится. Такого рода решения могут быть продолжены, и официальные европейские бюрократы будут говорить о том, что в целом, конечно, Россия не может быть прощена. Видите, даже 21-й пакет мы готовим. Но вот такая очень сложная ситуация внутри Европы. Она действительно не самая простая с точки зрения ценообразования на энергоноситель. Но на самом деле эти решения не слишком судьбоносные, но тем не менее, конечно, если какие-то будут послабления с точки зрения потолка, ну, это расширит возможности тех же греческих судовладельцев по перевозке российской нефти. Но на самом деле ни о каком возвращении пока наших углеводородов в Европу речь не идет, потому что потолок разрешает при определенных ценах в российских портах, ценах ФОП, разрешает европейским компаниям участвовать в перевозке. Никакие жесткие ограничения на поставку пока не снимаются. То есть сейчас, как мы знаем, функционирует только южная ветка дружбы, труба, морские поставки запрещены, и эти ограничения Европейский Союз не собирается снимать. Сколько бы ни затягивался кризис в Армузе, без решения вопроса относительно мирного соглашения по Украине и хотя бы временного, здесь радикального разворота не будет. Но на самом деле это тоже немало для России. Если, скажем, греческие компании смогут легально перевозить нефть, их доля вырастет, они с удовольствием придут к российским винкам за контракт. Вопрос в практических действиях по перехвату танкеров. Вопросы более чувствительные для нас. Кейсы, связанные с задержанием судов, я думаю, они вполне могут быть поставлены на паузу.
4: Константин Симонов, глава Фонда национальной энергобезопасности. Также пакет включает расширение санкций против банков, нефтетрейдеров, НПЗ и криптосервисов, через которые Россия обходит ограничения. Кроме того, в списке могут внести еще около 20 судов теневого флота, а также усилить экспортный контроль в отношении компаний из Китая, Индии, Турции и Центральной Азии. Двукратные чемпионы опять погрома. ПСЖ второй год подряд победил в Лиге чемпионов, а во Франции вновь прошли массовые беспорядки. Почти 800 задержанных, свыше 200 пострадавших, один человек погиб. Мотоциклист врезался в ограждение из-за хаоса на дорогах. О том, как Париж отпраздновал вторую победу клуба, об этом Алина Орлова.
18: Париж гудел и сотрясался от фейерверков всю ночь на воскресенье. Первые стычки начались еще во время матча, когда «Арсенал» вел в счете. Болельщики ПСЖ стали провоцировать полицию у домашнего стадиона клуба «Парк де Пранс», где транслировали финал лиги. Толпа безбилетчиков пыталась открыть вход на стадион, но их быстро оттеснили жандармы, применившие слезоточивый газ. Как только раздался финальный свисток, ознаменовавший победу парижан, и Эйфелева башня засияла в цветах команды, праздник достиг апогея, а в некоторых районах перешел все крайности. Тысячи фанатов парижского клуба устраивали поджоги, переворачивали машины, громили магазины и вступали в драки с полицейскими. У стадиона фанаты пускали фейерверки прямо в жандармов, а на Елисейских полях болельщики соорудили баррикады из велосипедов и подожгли их. Едкий дым не рассеивался до поздней ночи. Вот что рассказала жительница Парижа Александра.
11: Специально пошла в очень большой открытый фудкорт, где можно смотреть матч. Было ощущение праздника, объединенности. Было очень классно, когда даже французы кричали «Давай, Сафонов!». Мне вообще было все равно, что там кто-то гуляет. Они никого не трогают, они к людям не подходят, ничего не делают. Это им больше с полицией повеселее как-то побыкаться. Начиналось довольно-таки культурно, но когда мы победили, ну, это было даже в баре сумасшествие, все кричали, открыли бутылку шампанского, начали разливать на всех прямо в баре. И когда возвращалась, да, ближе к 12 ночи, ну, празднования были довольно-таки масштабные, перекрыто было все ближе к центру, как обычно. В основном выходят подростки. Видела и людей, которые запускали какие-то фейерверки просто на улице около Триумфальной арки, около Эйфелевой башни. Я сама возвращалась домой на велосипеде. Я живу прямо около Елисейских полей. Я немножко надышалась газом, потому что полиция до этого разгоняла, видимо, толпу. Передо мной жгли какие-то погрышки. Просто люди толпами ходят, веселятся, убегают от полиции.
18: По словам девушки, для французов это обычное воскресенье. И чуть ли не каждый рядовой матч проходит в таких настроениях. Год назад ПСЖ впервые в истории победил в Лиге чемпионов. И тогда без беспорядков тоже не обошлось. В этот раз власти сработали на опережение и мобилизовали свыше 20 тысяч полицейских и жандармов по всей стране. На Елисейских полях заранее закрыли щитами и решетками витрины магазинов. Но в итоге задержанных было даже на треть больше, чем в прошлом году. А все приготовления не спасли от печальных последствий, говорит гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
12: Сгорели кучу машин совершенно, поломали, перевернули, разворовали несколько магазинов. Ну, основные такие богатые, там просто баррикады строили практически на входе, чтобы молодые люди, Надежда Франции, чтобы они там не покудесничали. Но все равно там много чего порушили в рамках города. Не работала ветка метро номер один центральная. Многие станции позакрывали. Очень было неудобно. Закрыли все это после обеда. Люди, которые привыкли с покупками выйти, не молодого возраста, оказались в общем ситуации непонятной. Автобусы не ходили. Кошмар. При тех властях, которые сейчас, это нормальная история.
18: Лишь к часу ночи воскресенья толпа поутихла. Еще не дотлели подожженные машины, а осуждающие комментарии правых в пабликах не заставили себя ждать. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: А после парада в честь второго триумфа ПСЖ состоялся прием, организованный Эммануэлем Макроном. Президент Франции поблагодарил главу МВД и все мобилизованные силы за помощь в устранении беспорядков, а также выразил соболезнования пострадавшим владельцам магазинов и жертвам.
13: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
14: Терек включает «Хочу».
15: Хочу утреннюю чашку клубники.
14: Хочу съесть сэндвич. На балконе.
15: Хочу чипсика. Но полезных.
14: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
16: А вот торговый дом «Перекресток». УГРН 120-770-03-4-93. Москва, улица Средняя Перековская, дом 28, строение 4.
26: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
27: Валюты. Боливийский боливиано впервые был введен в обращение в 1864 году. Почти через 100 лет его заменили на боливийский песо по курсу 1000 к 1. Но песо не выдержал гиперинфляции, и в 1987 году страна вернулась к старой валюте. Один боливиано меняли тогда на миллион песо.
26: валюты на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
0: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Нижнем Новгороде открылась мультиформатная выставка «Великая Всероссийская», посвященная промышленной и художественной выставке 1896 года и ее влиянию на развитие города и страны. Проект готовили около 2 лет с участием историков и IT-специалистов. Экспозиция сочетает подлинные предметы 19 века и современные мультимедийные технологии, позволяя проследить развитие инженерной мысли за последние 130 лет. Выставка включает 6 тематических разделов, от выбора Нижнего Новгорода как площадки до влияния события на промышленность, науку, архитектуру и культуру.

0: 2024 годах обусловлен активным импортозамещением и цифровизацией российских компаний. При этом в 2025-м часть игроков IT-сектора столкнулись со снижением корпоративных бюджетов и усилением конкуренции. Таким образом, стагнация совокупной выручки связана не только с экономической ситуацией в целом, но и с изменением самой структуры отрасли. В Нижегородской области планируют расширить систему видеоконтроля за контейнерными площадками и свалками, заявил губернатор Глеб Никитин. По его словам, нижегородские власти уже изучили практики Московской и Ленинградской областей. Так, контроль за работой региональных операторов по вывозу мусора уже ведется с помощью GPS-мониторинга мусоровозов. Однако основная проблема, по словам Никитина, связана не с работой операторов, а с жителями и организациями, которые выбрасывают мусор вне контейнеров или создают свалки. В отличие от дорожных камер, система фиксации мусорных нарушений требует более сложных решений, поскольку у человека нет регистрационного номера. Для этого необходимо внедрять технологии распознавания лиц и другие инструменты идентификации нарушителей, пояснил глава региона. Сейчас в пилотную зону дополнительно включены еще 500 мусорных площадок. В перспективе власти рассчитывают оборудовать камерами около 9000 площадок из 30000 существующих в регионе. Владимир Тужулин назначен заместителем председателя правительства Нижегородской области. Решение приняли депутаты регионального парламента. Его кандидатуру единогласно поддержали 43 депутата ЗАГС Собрания. Назначение закрепило статус Тужулина, который с 30 апреля исполнял обязанности зампреда. До перехода на новую должность он возглавлял Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области. Ранее, в 2023 году, Владимир Тужулин был назначен исполняющим обязанности министра транспорта и дорог ДНР. До этого он руководил главным управлением автодорог Нижегородской области – с осени 2021 года. Детские железные дороги в Нижнем Новгороде и Казани готовы к запуску летнего пассажирского сезона. Старт намечен на 1 июня, сообщила пресс-служба Горьковской железной дороги. Специалисты провели техобслуживание локомотивов и вагонов, отремонтировали пути, благоустроили территорию. Для занятий с детьми установили вагон-тренажер. Всего за 3 месяца практику на обеих дорогах пройдут более 1500 ребят. Юные железнодорожники будут обслуживать инфраструктуру и водить поезда под присмотром наставников. Пассажирами станут все желающие жители и гости городов. Билет для взрослого стоит 300 рублей, для детей 150 рублей. Расписание можно найти на официальном сайте ГЖД. Полный скелет тиранозавра продадут с молотка. Торги проведет аукционный дом Сотбис. Как пишет газета Financial Times, скелет возрастом 67 миллионов лет выставлен с оценочной стоимостью от 30 до 40 миллионов долларов. Речь идет об одном из наиболее полных доступных скелетов ящера титана. Он получил прозвище «Газ» в честь Гэри Гаса Ликинга, владельца ранчо в Южной Дакоте, на территории которого 5 лет назад были найдены окаменелые останки доисторического двуногого хищника. До начала торгов «Газ» будет впервые выставлен на всеобщее обозрение в Нью-Йорке. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ООО «М-Запад».
2: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. В «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
3: Самосчет приветственный выгодный действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
4: Погода.
5: В Нижнем Новгороде сегодня днем, по данным Яндекс.Погоды, ожидается переменная облачность, плюс 18 градусов, возможен небольшой дождь. Вечером плюс 16, а ночью 12 градусов со знаком плюс.
4: Валюта.
5: Центробанк России установил следующие курсы валют на 1 июня. Доллар США 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 49 копеек. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
0: Промпредприятия с начала года получили 653 миллиона рублей от Нижегородского фонда развития промышленности. В прошлом году региональные и федеральные фонды профинансировали в Нижегородской области 43 проекта на почти 15 миллиардов рублей, заявил губернатор Глеб Никитин. Предприятия региона получили субсидии на приобретение нового оборудования, поддерживались малые технологические компании. С начала года они привлекли почти 1 миллиард рублей льготных займов на развитие бизнеса в сфере производства хроматографов, разработки программного обеспечения и IT-консалтинга, отметил Глеб Никитин. За весь период деятельности по программам Фонда развития промышленности в Нижегородской области профинансировано 248 заявок на почти 46 миллиардов рублей. Нижегородские энергетики с начала года взыскали с должников более 300 миллионов рублей, основная часть долга поступила от юридических лиц. В отношении должников ввели более 300 запретов на выезд за границу, 24 неплательщиков арестовали имущество. Все это будет продано для погашения долгов.

0: Дирекция по строительству приступила к нулевому циклу возведения физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Родионова в Нижнем Новгороде. Рабочие на 95% завершили укрепление грунтов и приступили к устройству фундаментов. Новый двухэтажный ФОК будет состоять из трех блоков, где появится универсальный спортзал с трибунами на 750 мест и крытый каток с искусственным льдом. Строительство спортивного объекта реализуется по концессионному соглашению регионального правительства с компанией «Вторая Нижегородская инфраструктура спорта», которая входит в дирекцию по строительству. На площадке работает более 20 специалистов. Численность персонала увеличит. Основные строительно-монтажные работы планируется завершить к концу года. Напомню, учреждение возводят на месте недостроенного ФОКа, которым занималась компания «Регион НН» с 2014 года. Прошлой осенью дирекция приобрела вторую нижегородскую инфраструктуру спорта, которая выступает концессионером по строительству комплекса. Коллекция Музея истории Выксунского металлургического завода пополнилась почти 40 предметами, принадлежавшими семье французского металлурга Пьера Эмиля Мартена. Артефакты Выксу лично доставила праправнучка изобретателя. В состав переданной коллекции вошли документы из семейного архива, включая деловую переписку и фотографии, а также предметы быта второй половины 19 века. Масляная лампа с инициалами изобретателя, шкатулка для писем, камертон и лорнет. В будущем музей планирует открыть отдельную экспозицию, посвященную вкладу Мартена в развитие металлургии. По словам праправнучки изобретателя, решение передать семейной реликвии именно в Иксу было принято после знакомства с опытом сохранения промышленного наследия в России. В ходе визита она посетила Шухов парк, где установлена отреставрированная гиперболоидная башня Владимира Шухова, объект, который в 20 веке обеспечивал водой мартеновский цех завода. В дальнейшем на этой территории создадут уличную экспозицию «Сад Мартена», где разместят фрагменты мартеновских печей и историческое оборудование. Напомню, Пьер Эмиль Мартен, французский инженер, который в 1864 году разработал способ получения литой стали в регенеративных пламенных печах, получивших название «мартеновских». Эта технология на десятилетия стала основой мирового сталелитейного производства. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса!
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Культ наличности. Лица на банкнотах.
2: Чингисхан. Основатель Монгольской империи. Самой крупной континентальной империи в истории человечества. Он объединил разрозненные монгольские и тюркские племена и сумел завоевать территории от Китая до Восточной Европы. Известно также, что великий монгольский хан был чрезвычайно плодовит. Ученые генетики установили, что сегодня около 16 миллионов человек во всей Евразии являются потомками Чингисхана. 14 ноября, в день рождения завоевателя, в Монголии отмечают национальный праздник – День гордости. А портрет Чингисхана украшает все крупные банкноты в 500, 1000, 5000, 10 тысяч и 20 тысяч тугриков.
1: Культ наличности на Бизнес ФМ. Главные капиталы России. Михаил Иванович Терещенко.
3: Отсутствие твердых убеждений, продуманного плана и полный дилетантизм во внешней политике позволяли ему налаживать отношения с различными политическими силами. Удивительная характеристика от оппонентов для человека, который успешно закончил Московский, Лейпцигский и Киевский университеты. Владел 13 языками и дослужился до министра иностранных дел. Михаил Терещенко, чье состояние до революции оценивалось в 70 миллионов рублей, родился в Киеве в семье сахарозаводчика. В возрасте 25 лет он уже служил чиновником особых поручений при дирекции императорских театров и вместе с сестрами владел издательством «Сирин», выпускавшим книги литераторов Серебряного века. Не оставлял Терещенко и семейного сахарного дела. Он был членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков, членом Совета Волжско-Камского банка и учетного комитета Киевского отделения Азовско-Донского банка. От родителей Михаил Иванович унаследовал богатейшую коллекцию произведений искусства, включавшую картины Шишкина, Репина, Васнецова и Врубеля, и пополнил ее произведениями Гогена, Сезанна, Матисса, Ван Гога и лучших русских художников своего времени Рериха и Петрова-Водкина. После национализации в 1918 году его коллекция произведений живописи и скульптуры, размещенная во дворце Терещенко в Киеве, была превращена в Государственный Киевский национальный музей русского искусства. В 1911 году Михаил Иванович подарил жене крупнейшую по тем временам частную паровую яхту длиной в 127 метров, а в 1913 приобрел синий бриллиант, на тот момент второй по величине в мире, размером почти в 43 карата. политической деятельности Михаил Терещенко придерживался конституционно-демократических взглядов. После февральской революции он вошел в состав Временного правительства, где сначала был министром финансов, а затем министром иностранных дел. В качестве главы МИДа Михаил Иванович выступал в поддержку выполнения России своих союзнических обязательств, что означало продолжение ее участия в Первой мировой войне. И отвечал своим имуществом и капиталами за те займы, которые страны Запада предоставляли России на военные нужды. В документах это обязательство получило название «Суда свободы». В октябре 1917-го вместе с другими участниками Временного правительства Терещенко был арестован большевиками. Весной следующего года он был освобожден и эмигрировал в Финляндию, оттуда в Норвегию, а затем жил во Франции и Англии, откуда активно поддерживал белое движение. Потеряв свое состояние в России, он успешно занимался бизнесом за границей. Был совладельцем нескольких финансовых компаний и банков во Франции и на Мадагаскаре. Контакты с финансово-промышленными кругами Европы, дружественные отношения с семьей Рокфеллеров и масонские связи обеспечили его серьезным кредитом доверия. В начале 30-х годов он уже был известным в Европе банкиром. А к 1938 году Михаил Терещенко без посторонней помощи смог рассчитаться с западными кредиторами России и вернуть им суду свободы. Он скончался на 71-м году жизни в Монте-Карло. В память о нем остался известный во Франции сорт роз под названием «Роза Терещенко».
1: Через век. Главные капиталы России. На «Бизнес-ФМ». «Бизнес-ФМ. Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 28 минут, студия Алиса Потапова. За ночь над российскими регионами сбиты 72 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. А дроны, уничтоженные над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, а также над Крымом и акваторией Черного моря, уточнили в военном ведомстве. США нанесли удары по иранскому радару и пунктам управления беспилотниками Ирана. Об этом сообщило Центральное командование ВС США. Там уточнили, что были атакованы пункты управления и контроля в Гаруке и на острове Кежима в субботу и воскресенье в ответ на агрессивные действия Ирана, включая сбитие американского беспилотника, говорится в сообщении. Первый почти за три месяца рейс Аэрофлота вылетел из Москвы в Дубай. Полет выполняется на самолете Boeing 737, сообщает ТАСС. Время в пути составит 6 часов. В июне рейсы будут выполняться раз в сутки, а с июля дважды в сутки. Воздушное пространство ряда стран Ближнего Востока было закрыто в конце февраля на фоне эскалации конфликта в регионе. Власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в Евросоюз, сообщил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры Драган Станоевич. В то же время посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко отметил, что, несмотря на давление со стороны Евросоюза, Белград не присоединяется к нелегитимным антироссийским санкциям. Сербия реализует на международной арене сбалансированный многовекторный курс, отметил дипломат. Новости на бизнес. На СФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7.30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Когда завершится конфликт на Украине? А СМИ утверждают, что Владимир Зеленский несколько дней назад провел закрытую встречу с депутатами Рады и заявил, что активная фаза конфликта может завершиться к ноябрю. Владимир Путин после визита в Казахстан также говорил о том, что есть основания говорить о приближении и завершении конфликта. Так ли это на самом деле? Георгий Бовт с комментарием через минуту. Чипы в трех измерениях сразу. Китайская Huawei, давно находящаяся под санкциями США, утверждает, что нашла способ повысить мощность процессоров без уменьшения физического размера элементов кремния. Насколько это серьезный прорыв и прорыв ли вообще? Как меняется стратегия США по работе в Азиатско-Тихоокеанском регионе? Сегодня специальная реплика Малика Дудакова для Бизнес FM. Именно об этом все подробности в нашем эфире. Когда завершится военный конфликт на Украине, есть варианты. По итогам визита в Казахстан Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, говоря об СВО, что ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает основание говорить о приближении завершения конфликта. Конкретные сроки президент называть отказался, оговоривший, что делать это в условиях боевых действий невозможно. Это уже второе за последнее время заявление подобного рода. Путин говорил это и 9 мая. В свою очередь Владимир Зеленский несколькими днями ранее провел закрытую встречу с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» и заявил там, что активная фаза конфликта может завершиться к ноябрю этого года. Что стоит за этими заявлениями, об этом Георгий Бовт.
3: Слова Зеленского с закрытой встречи тут же слили в публичное пространство. Как отметил депутат Ярослав Железняк, Зеленский произносит подобное уже не в первый раз, называя очередную теоретическую дату. А бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель назвала ноябрьский срок маркетингом надежды, который призван удержать украинцев от эмиграции и дать союзникам аргумент для их избирателей. Мол, еще чуть-чуть помощи и победа близка. При этом она указала на очевидное. США, оставаясь фактически единственным реальным посредником, уже с сентября будут поглощены проблемой промежуточных ноябрьских выборов, и им будет не до украинского урегулирования. В свою очередь, заявление Путина дополнил помощник президента Юрий Ушаков, выступив с новыми пояснениями. По его словам, в Анкоридже Россия и США достигли понимания того, что каждая страна будет делать для урегулирования конфликта. Однако выполнению американской части мешает поведение Киева, а также его европейских союзников. Ушаков не исключил, что американские переговорщики Уиткоф и Кушнер в ближайшее время посетят посетят Москву. Но на всякий случай отверг часто употребляющийся термин «дух Анкориджа». «Я не знаком с этим понятием, поскольку никогда его не употреблял», — заявил он. Действительно, в январе текущего года он использовал другое выражение — формулу Анкориджа, не раскрыв тогда ее содержание. Недавно, впрочем, и Трамп опроверг существование каких-либо конкретных договоренностей, так что правы могут быть обе стороны. Речь идет не о договоренности, а о некоем понимании, которое, видимо, в Москве и Вашингтоне все же разное. В связи с чем не очень понятно, зачем Уиткову и Кушнеру снова ехать в Москву. Скорее все же надо начать с Киева. На фоне дипломатического тупика выделяются два инцидента. В ночь на 29 мая, видимо, сбитый украинский ПВО-дрон сбился с курса и врезался в крышу многоквартирного дома в румынском Галаце в 20 километрах от границы. Ранее было 28 аналогичных случаев, но не было попадания в жилой дом. Путин в Астане заявил, что обвинения в адрес России пока безосновательны. А Минобороны Румынии действительно не установило оперативно официально происхождение дрона. Тем не менее, Бухарест, даже признав случайность инцидента, еще до этого признания поспешил закрыть российское консульство в Констанце и объявить консула персоны нон грата. Впрочем, дальше инцидент раздувать не стали, в том числе на уровне НАТО. Ранее в Альянсе обсуждали возможность введения над Украиной бесполетной зоны, но мы пока не в этой точке. Поскольку на фоне и так уже достаточно раскаленной ситуации в отношениях с Европой, это может стать шагом к прямому военному столкновению НАТО с Россией. Второй инцидент – удар по Запорожской АЭС. По масштабу потенциальных последствий превосходит румынскую историю. Украинский дрон поразил стену машинного зала 6-го энергоблока. И хотя ни пострадавших, ни серьезных разрушений не было, все же это первый прецедент, когда противник непосредственно атаковал ключевые структуры ядерного объекта. Хотя прилеты на территорию ЗАЭС уже были. Так, в середине мая дрон ВСУ упал без детонации рядом с первым энергоблоком. Еще ранее украинские дроны атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля станции, а также вышки связи вблизи нее. МАГАТЭ срочно прислало инспекцию, подчеркнув значимость инцидента. Однако никаких карательных полномочий агентство не имеет, а союзники Киева вряд ли станут его публично жестко одергивать. К тому же Киев отверг свою ответственность, настаивая на передаче контроля над АЭС Украине. Параллельно ВСУ взяло на вооружение новую тактику, которая нацелена на блокировку сухопутного коридора, связывающего материковую Россию с Крымом. ВСУ начали систематические удары по федеральной трассе Р-280 Новороссия, главной автомобильной артерии, обеспечивающей снабжение как полуострова, так и российских войск в Херсонской и Запорожской областях. Главными средствами стали дроны с радиусом действия от 100 до 300 километров, производство которых Украина нарастила до промышленных масштабов. ВСУ с их помощью охотится на грузовики, бензовозы и военные колонны далеко за линией фронта. Под удар попадают в том числе и гражданский транспорт. Глава Запорожской области Евгений Балецкий сообщил, что ВСУ применяют комплексную систему дистанционного минирования. Дроны сбрасывают взрывные устройства, которые детонируют при фиксации движения. Он попросил ограничить поездки без острой необходимости.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Китай отменяет закон Мура. Компания Huawei заявляет, что нашла способ повысить мощность процессоров без уменьшения физического размера элементов кремния. Что известно об этой технологии? Смогут ли китайцы конкурировать с американскими разработчиками чипов? Об этом Михаил Здорожный.
4: Еще во время первого президентского срока Дональда Трампа Huawei попала под американские санкции. Китайский гигант потерял возможность закупать новейшее оборудование для производства чипов разработки голландской ASML. И чипы Huawei для мобильных устройств сильно отстали от конкурентов. В первую очередь от корейской Samsung, которая представила процессор, выполненный по технологическим нормам 2 нанометра. Компании Huawei сейчас доступен только 7-нанометровый техпроцесс. Сильно упрощая, на той же площади кристалла китайцы могут разместить в 3,5 раза меньше транзисторов, чем корейцы. Инженеры Huawei пошли другим путем. Вместо уменьшения размера элементов на кристалле, они решили сделать свои чипы трехмерными. Об этой технологии, получившей название Logic Folding, говорит гендиректор компании Троицкий инженерный центр Евгений Горский.
5: Технология представляет собой один из вариантов трехмерной упаковки транзисторов. Конкретно в технологии от Huawei транзисторы располагаются в два слоя. Вместо одного это позволяет делать более компактные элементы логических схем. И в целом это соответствует мировому тренду. Сейчас все производители в мире двигаются в эту сторону. Раньше все транзисторы в микросхемах располагались строго на поверхности, по сути, в один уровень. А сейчас все занимаются так называемой 3D-компоновкой, потому что возможности для однослойного уплотнения практически исчерпаны. И все мировые гиганты микроэлектроники двигаются в том же направлении, что и Huawei, то есть создают многослойные трехмерные структуры.
4: Huawei обещает представить чипы, выпущенные по новой технологии уже в этом году. Но есть сомнения, что им удастся существенно повысить производительность, продолжает замначальника Центра технологической поддержки образования МИЭТ Станислав Шепелев.
6: Здесь нужно понимать, что есть ряд нюансов. Если вы компонуете так плотно микросхему, то нужно придумать, как решить проблему отведения тепла. Не факт, что получится сильно увеличить производительность из-за того, что будут проблемы с отведением тепла от микросхемы.
4: В сообщении о новой технологии на сайте Huawei говорится, что в последние годы закон Мура столкнулся с серьезными технологическими проблемами. Главное из них в том, что невозможно бесконечно уменьшать размер транзисторов кремния, из которых состоят процессоры. Есть предел, к которому уже вплотную подошли разработчики чипов. На самом деле закон, сформулированный больше полувека назад с основателем Intel Гордоном Муром, не работает уже давно. Он гласит, что количество транзисторов на кристалле удваивается каждый год. Подразумевалось, что именно за счет уменьшения размеров самих транзисторов. Теперь уменьшать практически некуда. Инженеры по всему миру ищут другие физические процессы, чтобы обойти это ограничение. Например, сейчас считаются перспективными разработки в области фотонных вычислений, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
7: Идет разговор о том, что будут полностью процессоры выпускаться фотонные. Причем, что важно, они планируются их выпускать на основе традиционной технологии кремния на изоляторе. Это значит, что для абсолютно новой технологии можно будет переиспользовать старые производственные мощности. В России занимаются ими в нескольких точках, несколько организаций, и определенные успехи есть, и отдельные узлы проработаны, и уже комбинации этих узлов их объединяют во что-то, конечно, до практически действующего процессора, привычного нам, как в каком-нибудь ноутбуке стоит, еще пройдет время.
4: Когда появятся серийные фотонные процессоры, не берется предсказывать никто. А что касается разработки 3D-чипов, то этим занимаются не только китайцы, но и американцы. В декабре прошлого года сообщалось, что ученые ряда университетов США совместно с одним не самым известным производителем полупроводников разработали многослойный чип, который, как утверждалось, произведет революцию в области вычисления для искусственного интеллекта. С тех пор об этом проекте ничего не слышно. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: А сборная России в перерывах между товарищескими матчами провела восстановительный день в гольф-клубе «Крылатское». Мероприятие под названием «Пикник со сборной» было организовано Российским футбольным союзом и прошло в последний день весны. Побывал на нем и наш спортивный обозреватель, ему слово.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Наставший уже традиционным пикник со сборной приехали почти все подопечные Валерия Карпина. Позже появился и он сам, а также Виктор Онопко, Николай Писарев и другие члены тренерского штаба. Среди известных гостей присутствовали президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев, актер Дмитрий Белоцерковский, известный по роли Юрия Гаврилова в фильме «Федя, народный футболист», а вели мероприятие спортивный комментатор Виктор Гусев и телеведущий Константин Анисимов. Несколько часов были посвящены викторинам. Деловое сообщество «Клуб 1912», названное так в честь года основания РФС, устроило увлекательные квизы. Команды из футболистов соревновались в знаниях истории сборных Советского Союза и России. Также в интерактивах принимали участие все желающие. А в это время на холмах гольф-клуба «Крылатское» другие игроки сборной гоняли мяч с детьми, расписывали квадраты, оставляли автографы и делали селфи со всеми желающими. Большой популярностью пользовалась и креативная игра «Футбольный крокет». Специальными молотками участники соревновались в точности попадания в маленькие воротца. Скажем так, получалось не у всех. Но Алексей Батраков, за которым, если верить новостям, ведет охоту ПСЖ, преуспел и на этот раз. О недавней неудаче с Египтом предпочитали не вспоминать. Разве что защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой в разговоре с Бизнес FM отметил, что такие матчи все равно очень полезны.
9: Интересное противостояние было против Египта. Сыграли со сборной, которая будет участвовать на чемпионате мира, поэтому очень интересный парень, всем очень понравилось. Конечно, результат неудовлетворительный, но опыт мы получили хороший. Давно мы не играли с такой сильной сборной.
8: А Никита Кривцов, в свою очередь, пообещал реабилитироваться в предстоящих встречах со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
10: Думаю, что наши болельщики ждут только победы от нас в следующем матче. Стараемся порадовать.
11: Такие мероприятия, как сегодняшние, помогают восстановиться, отдохнуть?
10: Я думаю, да, точно. Ментально, морально, организм, мозг отрицает.
8: Не остались гости и без музыки. На сцене выступал проект «Казаки делают хиты». А уже под конец мероприятия Матвей Кисляк и Данил Круговой устроили небольшой баттл по приготовлению стейков на гриле. Процесс проходил под присмотром опытного шеф-повара, мясо получилось вкусным и, можно сказать, что победила дружба. Но любой отдых рано или поздно заканчивается. Команда Валерия Карпина на этой неделе возвращается к тренировкам. Впереди выезд в Волгоград. 9 июня состоится игра с Буркина-Фасо, а затем сборная отправится в Калининград. Там 9 июня будет встреча с Тринидадом и Тобаго. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
12: В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк Балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу.
0: Судьба, наследство. На Бизнес ФМ. Вопреки прогнозам.
12: В августе 2007 года французская газета «Les Echos» вышла с заголовком «Гибель пчел ставит планету под угрозу». В статье утверждалось, что пчелы гибнут миллиардами. Эпидемия началась годом ранее во Флориде и распространилась в США, Канаде, Европе и даже на Тайване. Причем в ряде регионов чрезвычайная ситуация унесла жизни 40% насекомых. Что только не называлось в качестве причины. Клещи, паразиты, вирусы, пестициды и климатический стресс с экстремальными температурами. В итоге полного коллапса пчеловодства все же не произошло, а индустрия меда приспособилась к новой реальности. Потери рабочих колоний возмещаются разделением ульев, и общее число последних даже увеличилось. А центры производства меда смещаются в азиатские и африканские страны.
0: Вопреки прогнозам на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
13: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
13: Прибыль Фосагро по МСФО в первом квартале упала до 221 миллиона рублей. Годом ранее она составляла 48 миллиардов. Выручка снизилась почти на 18%, до 160 миллиардов рублей. А валовая прибыль уменьшилась более чем в 2 раза. Главная причина – рост себестоимости на 16% из-за подорожания серы и серной кислоты. Также компания получила убыток от курсовых разниц вместо прежней прибыли. Финский бренд Куома закрывает свою фабрику, работавшую с 1930 года. Обувная компания Комикоски Ой переносит производство в другой финский город из-за падения доходов после ухода из России. Как уточняет телерадиокомпания Юле, с 2022 года выручка компании упала примерно на треть, а в прошлом году убытки превысили 1 миллион евро. При этом большая часть обуви, включая шнурки, теперь производится не в Финляндии, а поставляется из Индонезии. Шанель зарегистрировала в России 5 товарных знаков. Заявки поданы в 2024-2026 годах из Швейцарии, а зарегистрированы в мае этого года. Люксовый бренд приостановил работу в России в 2022 году и полностью ушел с рынка к марту 2024. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Москва 7:47. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Бизнес ФМ. Сегодня о том, как меняется стратегия США по работе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о последствиях конфликта с Ираном для Вашингтона.
14: Баланс сил вместо прямой конфронтации. Под давлением сложных обстоятельств сильно меняется стратегия Соединенных Штатов Америки по работе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Очень показательным становится нынешнее азиатское турне министра войны Соединенных Штатов Америки Пита Хексета, которому приходится буквально оправдываться за все внешнеполитические фиаско Белого дома и их последствия. Ровно год назад Хексет бравурно бросал вызов Китаю, обвинял Поднебесную в попытках подставить под свой контроль Индо-Тихоокеанский регион и призывал азиатских союзников Соединенных Штатов тратить как можно больше денег на закупку вооружений в Америке. Сейчас тон аппаратчиков Трампа изменился до неузнаваемости. На форуме по безопасности в Сингапуре Хексет старался всячески избегать темы Тайваня. Заодно раздавалось очень много слов благодарности в адрес Китая в связи с недавно заключенными сделками с США. Глава Пентагона старался лишний раз не провоцировать Пекин и объявил о наступлении так называемого «тихого периода» в рамках решения вопросов безопасности в Азии. Ястребы в Вашингтоне сравнивают происходящее с периодом разрядки между США и Советским Союзом в 70-е годы. Тогда тоже в американской внешней политике доминировал подход баланса сил, ведь Штаты, пребывающие в кризисе и внутреннем расколе, не выдерживали прямой конкуренции с Москвой. От этой концепции отошли в эпоху Рональда Рейгана, который взял курс на давление и политически-дипломатическую конфронтацию с Советским Союзом. Подобная стратегия все последние годы проявлялась со стороны США и в отношении Китая. Американские политики, вроде экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, демонстративно посещали Тайвань. На остров шли поставки вооружений из арсеналов Пентагона. Дональд Трамп вводил 150-процентные тарифы в отношении товаров из Поднебесной и пытался за счет войны в Иране оставить Китай без нефтяных поставок. Сейчас положение Белого дома тяжелое. Война в Иране резко подорвала позиции Соединенных Штатов в конкуренции с Китаем. Запасы вооружений истрачены, приходится приостанавливать выделение траншей Тайваню и отказываться продавать Японии дефицитные категории ракет. В частности, контракт на заказанные Токио 400 ракет «Томагавк» был заморожен на неопределенный срок. Их производится лишь по 50 в год, а в Иране этих ракет истратили, скорее всего, больше 1000. К тому же, команда Трампа боится, что Китай в канун выборов в Конгресс в ноябре этого года снова перекроет поставки редкоземельных металлов в Штаты. Вот и приходится отказываться от прошлой бравады и более реалистично вести дела в Азии. Последствия иранской авантюры будут еще долго проявляться во всем мире. А для азиатских союзников Соединенных Штатов они стали важным уроком. Как бы не повторить судьбу монархии залива, которых в самый ответственный момент Вашингтон оставил буквально ни с чем.
2: Это был политолог-американист Малик Дудаков. Чего ждать от рынков? Последнюю неделю мая российский рынок акций продолжил сползать вниз. Главный – виновник нефть, который дешевеет на фоне призрачных надежд на мирную сделку США и Ирана. Переговоры по Украине также на паузе. Индекс Мосбиржи пробил психологическую отметку в 2600 пунктов и скатился к минимумам ноября 2025 года. Впрочем, вот сейчас, 1 июня, на утренней сессии индекс Мосбиржи на 3% растет – 2574 пункта. Нефть, которая на прошлой неделе падала, сейчас, прямо сейчас, плюс на 2%, по сорту Brent 93.05. Рубль пока крепкий, Банк России снизил официальный доллар до 71.02. Чего ждать от наступившей недели, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании Recomtrust, кандидат экономических наук Олег Абелев.
15: Откроется, я думаю, что разнонаправленно. Сильного изменения индекса в ту или иную сторону мы не увидим. Скорее всего, будет боковой день. Связано это с тем, что пока каких-то причин, которые ярко выражены, могли бы уводить рынок либо вниз, либо вверх, конкретно завтра нет. Но неделя может быть достаточно волатильной на фоне продолжающихся публикаций отчетности эмитентов за первый квартал и объявления дивидендов соответственно. Мы видели, что на прошлой неделе рынок довольно волатильно реагировал на заявления некоторых эмитентов по дивидендам. По «Газпрому», по ВТБ. Кроме того, по валюте ждем главного ослабления рубля. Минфин по бюджетному правилу вышел на рынок покупки иностранной валюты уже некоторое время назад. Понятно, что целиком абсорбировать валютную ликвидность, которая по экспортным каналам выручки в экономику поступает, невозможно, но плавно этот процесс стартовал. Плюс была снижена цена отсечения цены нефти по бюджетному правилу. То есть это тоже, по идее, должно повлиять в сторону ослабления рубля. Но понятно, что не моментально, не то, что завтра это произойдет. Но в течение недели, наверное, такие тенденции могут быть. То есть в районе 75-76 76-77 рублей за доллар. Пока это вот наша реальность там на ближайшие дни. Движение куда-то в сторону 80, видимо, будет возможно только в случае, когда прекратятся вот эти большие потоки валютной выручки по экспортным каналам. Допустим, если будет замерение конфликта, и цены на нефть начнут снижаться, и Brent будет стоить порядка 80 долларов за Brent, тогда мы четко это увидим, и возможно даже это отразится на рубле в сторону его ослабления. Ну и если говорить про цены на нефть, то, скорее всего, здесь как раз-таки будет повышенная волатильность, потому что мы каждый день слышим то о заключенном мирном соглашении между США, Израилем, Ираном, то об его отсутствии. Я думаю, в течение всей недели борьба за 100 долларов у барреля Brent вполне себе реальный сценарий.
2: Олег Абелев, ситуация на валютном и фондовом рынке во многом будет зависеть от развития конфликта на Ближнем Востоке, считает инвестор-отсек УКАРИ Капитал Сергей Суверов.
16: Если США и Иран пойдут на путь мирного договора и Армузский пролив будет постепенно разблокирован, то цена на нефть может опуститься в район 85 долларов за баррель, и это окажет негативное влияние на динамику фондового рынка, а также с сырьевым лагом окажет влияние и на курс рубля. С другой стороны, российские акции уже падают 12 недель подряд и выглядят сильно перепроданными. Но пока, с другой стороны, ликвидности на российском фондовом рынке явно не хватает, и деньги в основном идут в облигации, а не в акции. Это оказывает очень давление на котировки. Что касается рубля, то многое будет зависеть от планов Минфина по валютным интервенциям в июне. Об этих планах Минфин объявит 3 июня. Но можно предположить, что объем покупок валюты может вырасти в 2-3 раза. И это может оказать негативное влияние на курс рубля, который может начать умеренно снижаться уже в начале июня. Также на динамику торгов будут оказывать влияние новости с Петербургского международного экономического форума, которые могут повлиять на общую диспозицию на рынках.
2: Сергей Суверов, индекс Мосбиржи, по мнению аналитиков, будет колебаться на новой неделе в диапазоне 2500-2650 пунктов.
0: Все золото мира. Целый комплекс из двух туалетных комнат из золота служил настоящей достопримечательностью Гонконга с 2001 по 2008 годы. Золотой суперсанузел создал и установил в своем гонконгском магазине китайский ювелир Лам Сай Уинг. В интервью Лам рассказывал, как в детстве впечатлился, узнав про обещание Ленина построить общественные уборные из золота после мировой победы коммунизма. Это воспоминание и оказалось отправной точкой идеи, а ее коммерческой составляющей стала привлечение в магазин туристов из Китая. Из чистого золота, а его ушло около тонны, были сделаны не только сами унитазы, но и умывальники, ёршики, держатели бумаги, зеркала, двери туалетных комнат, напольная и настенная плитка. В 2008-м цена золота пошла вверх, и хозяин пустил часть сантехники на переплавку. Оставшиеся два золотых унитаза остаются изюминкой заведения, но по прямому назначению ими пользоваться запрещено. За 20 долларов разрешается присесть на сиденье в одежде. Все золото мира на Бизнес FM. Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
17: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
18: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности.
19: Музей Вентхейвен – это единственный в мире музей, посвященный искусству чревовещания. Находится он в американском городе Форт Митчелл, штат Кентукки. По сути, это огромное собрание кукол, которые помогали своим владельцам-чревовещателям в сценических выступлениях и покинули подмостки, когда жанр подобных шоу стал терять популярность. Основой экспозиции стала коллекция, собранная бизнесменом Уильямом Бергером. Сегодня в музее уже более 1200 кукол из 20 стран. Собранные вместе и рассаженные перед посетителями на стульях, сотни кукол с гипертрофированными лицами выглядят жутковато. Пощекотать себе нервы, а также почитать сценарии знаменитых номеров, познакомиться с аудио и видеозаписями лучших шоу и в целом узнать об истории подзабытого вида искусства можно только по предварительной записи. Стоимость билета – $15.
20: Музейные ценности на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7 часов 58 минут, в студии Олеся Потапова. В Москве арестованы финансист Алексей Сидушкин и Юлия Хандушко. Первый является гендиректором брокера «Инвестиционная палата». Хандушко возглавляет европейский брокер «Mind Money». По данным РБК, задержания произведены по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Деятельность Сидушкина и Хандушко связана с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов. Брокер «Инвестиционная палата» был организатором централизованного обмена активами между российскими и иностранными инвесторами. Хандушко занималась помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним, которые принадлежали российским инвесторам и были заморожены из-за санкций Евросоюза. В Шереметьево сегодня запустили сервис посадки самолет по биометрии без паспорта. Пока он действует на рейсах Аэрофлота между Москвой и Петербургом. Пассажиры могут зарегистрироваться на рейс, пройти в перевозочный сектор аэропорта и сесть в самолет с помощью автоматической идентификации по лицу через специальные турникеты. При этом использование биометрии остается добровольным. Пассажиры по-прежнему могут предъявлять документы. Эксперимент продлится до 1 апреля будущего года. Затем к нему смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании. Каждый второй россиянин заявил о необходимости ограничить использование искусственного интеллекта при подборе персонала. Это следует из исследования «Суперджоб». Россияне не готовы полностью доверить машинам решение о своем трудоустройстве. Большинство опрошенных относятся к автоматическому скринингу резюме отрицательно, а каждый второй считает, что использование ИИ в этих целях необходимо запретить на законодательном уровне, говорится в исследовании. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Лимиты прямо перед турсезоном в Крыму ввели ограничения на продажу 92-го и 95-го бензина. Как справляются с проблемой местные и как приезжие? Арестованы глава брокера «Инвестиционная палата» Алексей Сидушкин и руководитель европейского брокера «Mind Money» Юлия Хандушко. Их деятельность была связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов, пишет РИА Новости. И им предъявили обвинение по статье УК «Мошенничество в особо крупном размере». $60 и не центом больше. Евросоюз рассматривает возможность заморозки потолка цен на российскую нефть, а при том, что буквально в прошлом году ЕС ввел динамический механизм. Потолок должен был автоматически пересматриваться каждые 6 лет и устанавливался на 15% ниже средней рыночной цены на российский Urals, что поменяется теперь, если меру примут. Все подробности в нашем эфире. Крым готовится к старту туристического сезона, правда, в условиях непростой ситуации с бензином. На продажу 92-го и 95-го введены ограничения. Как быть туристам, которые отправляются на полуостров на машине? Об этом Наталья Шашина.
3: 95-й бензин в приоритетном порядке отпускают социальному и коммунальному транспорту по талонам. Их выдают только сотрудникам определенных предприятий. Это касается крупнейших сетей АЗС, АТАН и ТЭС. 92-й можно залить в машину не более 20 литров. Владелец гостевого дома в Евпатории Валерий рассказывает, что после прошлогодних перебоев с топливом он сделал личный запас порядка 70-80 литров. Купил алюминиевые и пластиковые канистры. Туристы с вопросами о том, как заправляться, пока не звонят, говорит он. Но и сезон пока не начался полноценно. В Евпатории прохладно. Один из знакомых спрашивал, можно ли закупить бензин для него. Но это нереально, отмечает Валерий.
21: 20 литров бензина даются в одни зубы, в одни руки. И я просто не смогу этого сделать, накопить. У меня, естественно, есть свой запас порядка 70-80 литров у меня есть. Как будет дальше? Там с талонами говорят, что есть возможность заправки по талонам. Может, будут какие-то лазейки с покупкой талонов.
3: В чатах автопутешественников такую лазейку уже обсуждают. Для тех, кто только планирует ехать в Крым на машине, вопрос бензина такой же острый, как и для местных, говорит жительница города Керчь Зинаида.
22: Я вчера ездила, 95-го нет, 92-го кое-где есть. Я вот в чате общаюсь, чат Крымский мост, кто едет. Многие пытаются с собой везти, там же возможно до 100 литров можно везти с собой любой жидкости. Кто-то говорит, ну что ж, значит не поедем.
3: 5 канистр по 20 литров на полуостров можно провести без проблем, но для них еще нужно найти место в машине. Как пишут СМИ, некоторые даже закупают на маркетплейсах канистры объемом побольше. Туристы, которые уже приехали в Крым в отпуск, пытаются придумать, чем заправиться на обратной дороге. В субботу на всем пути от Судака до Ялты на всех заправках были нули по бензину, говорит москвичка Екатерина, написавшая в директ телеграм-канала Бизнес ФМ. Она попросила изменить ее голос.
23: Написали, что дают бензин только по талонам, и инструкцию определенную выкатили, что нужно звонить на какие-то определенные заправки, и там будет бензин отпускать по 20 литров, опять же, по талонам. Ни один телефон, указанный в официальных инструкциях, не отвечает. Абсолютно непонятно, как выбраться из Крыма и как заправиться.
24: Насколько вероятна ситуация досрочного покидания Крыма, может быть, на поезде?
23: Эта ситуация для нас невозможна, потому что мы взяли машину в прокат, и нам нужно ее вернуть. Мы хотели посмотреть Крым. Очевидно, посмотреть Крым мы не сможем, потому что мы не можем передвигаться по Крыму.
3: Летом в Крыму ситуация с топливом всегда непростая. Но в этом году она особенно осложнилась. На полуострове нет своих НПЗ. Топливо только привозное, а независимое АЗС не могут продавать его без убытков из-за роста биржевых цен и рисков логистики. Проезд грузового транспорта, в том числе бензовозов, через Крымский мост запрещен. И проблема сейчас обострилась из-за рисков логистики по сухопутному маршруту, объясняет ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
25: Любое топливо в Крыму, оно все привозное. Возникает вопрос логистики. Даже сухопутная дорога через новые регионы, уже риски очень сильно возрастают, что Украина пытается бить по снабжению, естественно, по всем НПЗ, и особенно тем, которые ближе, скажем, к зоне фронтовой. НПЗ европейской части России, на юге России, вот они все пытаются ударить, соответственно, чтобы меньше был выпуск топлива, и не хватало всем.
3: Местные журналисты говорят, возможным выходом из ситуации могло бы стать использование Крымского моста, хотя это потребует особых решений по безопасности и контролю. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, ожидаемый срок нормализации сложившейся ситуации – 30 дней. Наталья Шашина, Михаил Лапушкин, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Евросоюз рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть. Сейчас порог составляет примерно 44 доллара за баррель. Его должны были пересмотреть в июле. В прошлом году ЕС ввел динамический механизм. Потолок автоматически пересматривается каждые полгода и устанавливается на 15% ниже средней рыночной цены российской Urals. Но сейчас источники Bloomberg утверждают, что из-за конфликта на Ближнем Востоке ЕС может временно заморозить потолок на нынешнем уровне. Пересмотр ценового потолка в июле, по их оценкам, вероятно, поднял бы его минимум до 65 долларов. Это выше прежнего порога, установленного большой семеркой на уровне 60 долларов за баррель. Поэтому среди вариантов приостановка автоматического повышения потолка до конца года или ограничение роста до 60 долларов. Эта мера может войти в новый пакет санкций ЕС, которые могут представить уже в июне, комментирует гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
4: Временная приостановка уже не единичный носит характер. Это, напомню, было решение Великобритании, которое разрешило себе приобретение нефтепродуктов из других стран, произведенных из российской подсанкционной нефти. И ряд ослаблений было и по предоставлению услуг при перевозке СПГ. И показательны были разъяснения профильного министра Великобритании, который сказал, что да, это, конечно, не соответствует вот этой общей политической логике, что мы должны голодать, холодать, но не давать России зарабатывать. Но ситуация настолько сложная в контексте армузского кризиса, поэтому вот делать нечего, очень не хочется, но приходится. Такого рода решения могут быть продолжены, и официальные европейские бюрократы будут говорить о том, что в целом, конечно, Россия не может быть прощена. Видите, даже 21-й пакет мы готовим. Но вот такая очень сложная ситуация внутри Европы. Она действительно не самая простая с точки зрения ценообразования на энергоносители. Ну, на самом деле, эти решения не слишком судьбоносные, но тем не менее, конечно, если какие-то будут послабления с точки зрения потолка, ну, это расширит возможности тех же греческих судовладельцев по перевозке российской нефти. Но на самом деле, ни о каком возвращении пока наших углеводородов в Европу речь не идет, потому что потолок разрешает при определенных ценах в российских портах, ценах ФОП, разрешает европейским компаниям участвовать в перевозке. Никакие жесткие ограничения на поставку пока не снимаются. То есть сейчас, как мы знаем, функционирует только южная ветка дружбы, труба, морские поставки запрещены, и эти ограничения Европейский Союз не собирается снимать. Сколько бы ни затягивался кризис в Армузе, без решения вопроса относительно мирного соглашения по Украине и хотя бы временного, здесь радикального разворота не будет. Но на самом деле это тоже немало для России, если, скажем, греческие компании смогут легально перевозить нефть, их доля вырастет, они с удовольствием придут к российским винкам за контрактами. Вопрос в практических действиях по перехвату танкеров. Вопросы более чувствительные для нас. Кейсы, связанные с задержанием судов, я думаю, они вполне могут быть поставлены на паузу.
2: Это был Константин Симонов, глава Фонда нацэнергобезопасности. Также пакет включает расширение санкций против банков, нефтетрейдеров, НПЗ и криптосервисов, через которые Россия обходит ограничения. Кроме того, в списке могут внести еще порядка двух десятков судов теневого флота, а также усилить экспортный контроль в отношении компаний из Китая, Индии, Турции и Центральной Азии. Александр Лукашенко вслед за Владимиром Путиным призвал Армению не повторять судьбу Украины при выборе между Россией и Европой. Армянскому народу следует быть аккуратным, поскольку на фоне предстоящих парламентских выборов в Армении звучит много заявлений, вплоть до возможного выхода из ЕАЭС и курса на вступление в Евросоюз, сказал Лукашенко во время общения с прессой.
5: Руководство Армении и особенно народ Армении должны понимать, что они приобретают, а что они теряют. Мы не давим народ, тем более мы же понимаем, что тут игра политическая. Выборы в Армении. Естественно, это крутит, мутит под выборы. Руководство Армении зря так поступает. Это доходит до унижения Евразийского экономического союза. Армянам надо быть очень аккуратными, а народ, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло в Украине. Украине что ровно так начиналось, чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим. Не надо спешить. Армянскому народу очень серьезно надо подумать. Вот единственное, к чему я их призываю. Выскажет народ свое мнение, мы с ним согласимся.
2: Александр Лукашенко это был. Также он назвал враньем слова Пашиняна о новом транзите газа через Армению. Белорусский президент заявил, что перспективы вызывают множество вопросов и подчеркнул, что потеряет Армения, если выберет курс на ЕС. Лукашенко напомнил, что Россия продает Армении газ по $150-160 за кубометр, а на рынке ЕС он стоит $550-650.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать.
7: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
9: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
10: 30 лет в отрасли, 1000 успешных проектов. ИВПР, Россия. Российский производитель с безупречной репутацией. Быстро, надежно, ответственно. Выбирайте окна из ПВХ-профиля ИВПР, проверенного временем.
11: Подробнее на ivpr.ru.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Don't cry over spilled milk. Буквально с английского «не плачь о пролитом молоке» в значении «не стоит беспокоиться о том, что уже нельзя изменить». Первый печатный источник, где упомянута фраза, это книга Джорджа Огилви Прэшу «Сложности банковского дела 1888 года». Но в устной речи этот оборот появился гораздо раньше, около 4 века назад. Немало близких по смыслу поговорок и в русском языке. Например, «слезами горю не поможешь» или «потерянного не воротишь».
12: Срочные переводы на Business FM.
26: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Business FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. О том, что возбуждают дела на бьюти мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе.
12: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
26: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
27: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Городецкий муниципальный округ занял 1 место в рейтинге муниципалитетов Нижегородской области по развитию предпринимательства и инвестиционного климата по итогам прошлого года. Исследование подготовило региональное министерство промышленности, торговли и предпринимательства. Рейтинг формируется на основе статистических показателей и опросов бизнеса, оценивающих работу местных властей. В числе ключевых метрик – количество субъектов малого и среднего предпринимательства, занятость в секторе, налоговые поступления и объем отгруженной продукции. 2 место занял городской округ Семеновский и 3-й Богородский. Среди муниципалитетов с наибольшей положительной динамикой – Перевозки, Кавернинский и Воскресенский округа. Спортзоны Казанского шоссе хотят застроить жильем. В Нижнем Новгороде предлагают изменить функциональное зонирование 3 участков на пересечении улицы Богдановича и Казанского шоссе. Документ размещен на сайте мэрии. Сейчас земля принадлежит спецзастройщику «Мегаполис». На ней планируют построить 3 многоквартирных жилых дома с нежилыми помещениями, подземную парковку, общественное здание и диспетчерский пункт транспортно-пересадочного узла. По документам участок хотят перевести из зоны спортивно-рекреационного назначения в зону многофункциональной общественной застройки, пишет Нижний сейчас. 2 другим участкам хотят изменить зону на многоквартирную высокоплотную застройку. До 5 июня проект проходит общественное обсуждение. МЧС России официально опровергла информацию о запрете телефонов на автозаправочных станциях. Ранее ТАСС со ссылкой на адвоката Ирину Гребневу подписала

0: Галки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США.
1: Культ на личности. На Бизнес FM. Британские ученые доказали.
0: Трудоголизм не принесет вреда, если любить свою работу, выяснили американские ученые. Считается, что трудоголики склонны к заболеваниям и преждевременной смерти. Но это не всегда так. Специалисты проанализировали данные тысячи сотрудников одной крупной компании, которые регулярно проходили медицинское обследование. Учитывались уровень трудоголизма, состояние здоровья и уровень благополучия участников, степень их вовлеченности в работу и количество рабочих часов. Выяснилось, что сама по себе сверхурочная работа не приводила к ухудшению здоровья, а риск болезни сердца и диабета повышался только у сотрудников с низким уровнем вовлеченности в процесс. У тех же, кто ходил на работу как на праздник, никаких опасных симптомов не возникало.
1: Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. За ночь над российскими регионами сбито 72 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской областей, а также над Крымом и над акваторией Черного моря. О последствиях на земле военное ведомство не сообщает. Первый почти за три месяца рейс Аэрофлота вылетел из Москвы в Дубай. Полет выполняется на Боинге. Время в пути составит 6 часов. В июне рейсы будут выполняться раз в сутки, а с июля дважды в сутки, сообщал ранее перевозчик. Воздушное пространство ряда стран на Ближнем Востоке было закрыто с конца февраля на фоне эскалации конфликта в регионе. Власти Сербии обсуждают возможную отмену безвизового режима с Россией для вступления в Евросоюз, сообщил глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры Драган Станович. В то же время посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко отметил, что, несмотря на давление со стороны ЕС, Белград не присоединяется к нелегитимным антироссийским санкциям. Сербия реализует на международной арене сбалансированный многовекторный курс, отметил дипломат. В Москве стал самым теплым за последние 7 лет. Средняя температура воздуха составила плюс 15,5 градусов. Это почти на 2 градуса выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды Фобоса Михаил Илеус. Нынешний май делит 8 место по теплу с маем 2003 года. Также, по словам синоптика, текущий май в столице стал самым влажным за последние 5 лет. В прошлом месяце выпал 121% от месячной нормы осадков. Новости на бизнес СПМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Активная фаза украинского конфликта может завершиться к ноябрю, говорил Владимир Зеленский. Владимир Путин также на днях говорил, что завершение близится. Откуда взялись такие оценки? Об этом через минуту Георгий Буфт. Мошенничество в особо крупном размере. Такое обвинение предъявлено главе брокера Инвестиционная палата Алексею Сидушкину и руководителю европейского брокера Mind Money Юлии Хандошко. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда, на днях 29 мая этих людей арестовали. Чипы в трех измерениях. Китайская Huawei, давно находящаяся под санкциями США, заявляет, что нашла способ повысить мощность процессоров без уменьшения физического размера элементов кремния. Что это будет означать на практике? Все подробности в нашем эфире.
0: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес.

0: помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Когда завершится конфликт на Украине, есть варианты. По итогам визита в Казахстан Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, говоря об СВО, что ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает основание говорить о приближении завершения конфликта. Конкретные сроки президент называть отказался, говоривший, что делать это в условиях боевых действий невозможно. Это уже второе за последнее время заявление подобного рода. Путин говорил это и 9 мая. В свою очередь Владимир Зеленский несколькими днями ранее провел закрытую встречу с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа». И там заявил, что активная фаза конфликта может завершиться к ноябрю этого года. Что стоит за этими заявлениями, комментирует Георгий Буфт.
3: Слова Зеленского с закрытой встречи тут же слили в публичное пространство. Как отметил депутат Ярослав Железняк, Зеленский произносит подобное уже не в первый раз, называя очередную теоретическую дату. А бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель назвала ноябрьский срок маркетингом надежды, который призван удержать украинцев от эмиграции и дать союзникам аргумент для их избирателей. Мол, еще чуть-чуть помощи, и победа близка. При этом она указала на очевидное. США, оставаясь фактически единственным реальным посредником, уже с сентября будут поглощены проблемой промежуточных ноябрьских выборов, и им будет не до украинского урегулирования. В свою очередь, заявление Путина дополнил помощник президента Юрий Ушаков, выступив с новыми пояснениями. По его словам, в Анкоридже Россия и США достигли понимания того, что каждая страна будет делать для урегулирования конфликта. Однако выполнению американской части мешает поведение Киева, а также его европейских союзников. Ушаков не исключил, что американские переговорщики Уитков и Кушнер в ближайшее время посетят Москву, но на всякий случай отверг часто употребляющийся термин «дух Анкориджа». «Я не знаком с этим понятием, поскольку никогда его не употреблял», — заявил он. Действительно, в январе текущего года он использовал другое выражение — формулу Анкориджа, не раскрыв тогда ее содержание. Недавно, впрочем, и Трамп опроверг существование каких-либо конкретных договоренностей, так что правы могут быть обе стороны. Речь идет не о договоренности, а о некоем понимании, которое, видимо, в Москве и Вашингтоне все же разное. В связи с чем не очень понятно, зачем Уиткову и Кушнеру снова ехать в Москву? Скорее все же надо начать с Киева. На фоне дипломатического тупика выделяются два инцидента. В ночь на 29 мая, видимо, сбитый украинский ПВО-дрон сбился с курса и врезался в крышу многоквартирного дома в румынском Галаце в 20 километрах от границы. Ранее было 28 аналогичных случаев, но не было попадания в жилой дом. Путин в Астане заявил, что обвинения в адрес России пока безосновательны. А Минобороны Румынии действительно не установило оперативно официально происхождение дрона. Тем не менее, Бухарест, даже признав случайность инцидента, еще до этого признания поспешил закрыть российское консульство в Констанце и объявить консула персона нон грата. Впрочем, дальше инцидент раздувать не стали, в том числе на уровне НАТО. Ранее в Альянсе обсуждали возможность введения над Украиной бесполетной зоны, но мы пока не в этой точке. Поскольку на фоне и так уже достаточно раскаленной ситуации в отношениях с Европой, это может стать шагом к прямому военному столкновению НАТО с Россией. Второй инцидент – удар по Запорожской АЭС. По масштабу потенциальных последствий превосходит румынскую историю. Украинский дрон поразил стену машинного зала 6-го энергоблока. И хотя ни пострадавших, ни серьезных разрушений не было, все же это первый прецедент, когда противник непосредственно атаковал ключевые структуры ядерного объекта. Хотя прилеты на территорию ЗАЭС уже были. Так, в середине мая дрон ВСУ упал без детонации рядом с первым энергоблоком. Еще ранее украинские дроны атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля станции, а также вышки связи вблизи нее. МАГАТЭ срочно прислала инспекцию, подчеркнув значимость инцидента. Однако никаких карательных полномочий агентство не имеет, а союзники Киева вряд ли станут его публично жестко одергивать. К тому же Киев отверг свою ответственность, настаивая на передаче контроля над АЭС Украине. Параллельно ВСУ взяло на вооружение новую тактику, которая нацелена на блокировку сухопутного коридора, связывающего материковую Россию с Крымом. ВСУ начали систематически удары по федеральной трассе Р-280 Новороссии, главной автомобильной артерии, обеспечивающей снабжение как полуострова, так и российских войск в Херсонской и Запорожской областях. Главными средствами стали дроны с радиусом действия от 100 до 300 километров, производство которых Украина нарастила до промышленных масштабов. ВСУ с их помощью охотятся на грузовики, бензовозы и военные колонны далеко за линией фронта. Под удар попадает в том числе и гражданский транспорт. Эти новые угрозы потребуют от российской армии усилить средства ПВО как для охраны трассы Новороссия, так и Крымского моста, против которого уже не раз предпринимались атаки. Окончание военного конфликта все это точно не приближает.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, автор телеграм-канала «Бовт знает». Китай отменяет закон Мура. Компания Huawei заявляет, что нашла способ повысить мощность процессоров без уменьшения физического размера элементов кремния. Что известно об этой технологии? Смогут ли китайцы конкурировать с американскими разработчиками чипов? Об этом Михаил Здорожный.
4: Еще во время первого президентского срока Дональда Трампа Huawei попала под американские санкции. Китайский гигант потерял возможность закупать новейшее оборудование для производства чипов разработки голландской ASML. И чипы Huawei для мобильных устройств сильно отстали от конкурентов. В первую очередь от корейской Samsung, которая представила процессор, выполненный по технологическим нормам 2 нанометра. Компании Huawei сейчас доступен только 7-нанометровый техпроцесс. Сильно упрощая, на той же площади кристалла китайцы могут разместить в 3,5 раза меньше транзисторов, чем корейцы. Инженеры Huawei пошли другим путем. Вместо уменьшения размера элементов на кристалле, они решили сделать свои чипы трехмерными. Об этой технологии, получившей название Logic Folding, говорит гендиректор компании Троицкий инженерный центр Евгений Горский.
5: Технология представляет собой один из вариантов трехмерной упаковки транзисторов. Конкретно в технологии от Huawei транзисторы располагаются в два слоя вместо одного. Это позволяет делать более компактные элементы логических схем. И в целом это соответствует мировому тренду. Сейчас все производители в мире двигаются в эту сторону. Раньше все транзисторы в микросхемах располагались строго на поверхности, по сути, в один уровень. А сейчас все занимаются так называемой 3D-компоновкой, потому что возможности для однослойного уплотнения практически исчерпаны. И все мировые гиганты микроэлектроники двигаются в том же направлении, что и Huawei, то есть создают многослойные трехмерные структуры.
4: Huawei обещает представить чипы, выпущенные по новой технологии уже в этом году, но есть сомнение, что им удастся существенно повысить производительность, продолжает замначальника Центра технологической поддержки образования МИЭД Станислав Шепелев.
6: Здесь нужно понимать, что есть ряд нюансов. Если вы компонуете так плотно микросхему, то нужно придумать, как решить проблему отведения тепла. Не факт, что получится сильно увеличить производительность из-за того, что будут проблемы с отведением тепла от микросхемы.
4: В сообщении о новой технологии на сайте Huawei говорится, что в последние годы закон Мура столкнулся с серьезными технологическими проблемами. Главное из них в том, что невозможно бесконечно уменьшать размер транзисторов кремния, из которых состоят процессоры. Есть предел, к которому уже вплотную подошли разработчики чипов. На самом деле закон, сформулированный больше полувека назад с основателем Intel Гордоном Муром, не работает уже давно. Он гласит, что количество транзисторов на кристалле удваивается каждый год. Подразумевалось, что именно за счет уменьшения размеров самих транзисторов. Теперь уменьшать практически некуда. Инженеры по всему миру ищут другие физические процессы, чтобы обойти это ограничение. Например, сейчас считаются перспективными разработки в области фотонных вычислений, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
7: Идет разговор о том, что будут полностью процессоры выпускаться фотонные. Причем, что важно, они планируются их выпускать на основе традиционной технологии кремния на изоляторе. Это значит, что для абсолютно новой технологии можно будет переиспользовать старые производственные мощности. В России занимаются ими в нескольких точках, несколько организаций, и определенные успехи есть, и отдельные узлы проработаны, и уже комбинации этих узлов их объединяют во что-то, конечно, до практически действующего процессора, привычного нам, как в каком-нибудь ноутбуке стоит, еще пройдет время.
4: Когда появится серийный фотонный процессор, не берется предсказывать никто. А что касается разработки 3D-чипов, то этим занимаются не только китайцы, но и американцы. В декабре прошлого года сообщалось, что ученые ряда университетов США совместно с одним не самым известным производителем полупроводников разработали многослойный чип, который, как утверждалось, произведет революцию в области вычисления для искусственного интеллекта. С тех пор об этом проекте ничего не слышно. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Двукратный чемпион опять погром. ПСЖ второй год подряд побеждает в Лиге чемпионов УЕФА. Во Франции вновь массовые беспорядки. Почти 800 задержанных, свыше 200 пострадавших. Один человек погиб. Мотоциклист врезался в ограждение из-за хаоса на дорогах. О том, как Париж отпраздновал вторую победу клуба, Алина Орлова подробнее.
8: Париж гудел и сотрясался от фейерверков всю ночь на воскресенье. Первые стычки начались еще во время матча, когда Арсенал вел в счете. Болельщики ПСЖ стали провоцировать полицию у домашнего стадиона клуба «Парк де Пранс», где транслировали финал лиги. Толпа безбилетчиков пыталась открыть вход на стадион, но их быстро оттеснили жандармы, применившие слезоточивый газ. Как только раздался финальный свисток, ознаменовавший победу парижан, и Эйфелева башня засияла в цветах команды, праздник достиг апогея, а в некоторых районах перешел все крайности. Тысячи фанатов Парижского клуба устраивали поджоги, переворачивали машины, громили магазины и вступали в драки с полицейскими. У стадиона фанаты пускали фейерверки прямо в жандармов, а на Елисейских полях болельщики соорудили баррикады из велосипедов и подожгли их. Едкий дым не рассеивался до поздней ночи. Вот что рассказала жительница Парижа Александра.
9: Специально пошла в очень большой открытый фудкорт, где можно смотреть матч. Было ощущение праздника, объединенности. Было очень классно, когда даже французы кричали «давай, Сафонов!». Мне вообще было все равно, что там кто-то гуляет. Они никого не трогают, они к людям не подходят, ничего не делают. Это им больше с полицией повеселее как-то побыкаться. Начиналось довольно-таки культурно, но когда мы победили, это было даже в баре сумасшествие, все кричали, открыли бутылку шампанского, начали разливать на всех прямо в баре. И когда возвращалась, да, ближе к 12 ночи, празднования были довольно-таки масштабные, перекрыто было все ближе к центру, как обычно. В основном выходят подростки. Видела и людей, которые запускали какие-то фейерверки просто на улице около Триумфальной арки, около Эйфелевой башни. Я сама возвращалась домой на велосипеде. Я живу прямо около Елисейских полей. Я немножко надышалась газом, потому что полиция до этого разгоняла, видимо, толпу. Передо мной жгли какие-то погрышки. Просто люди толпами ходят, веселятся, убегают от полиции.
8: По словам девушки, для французов это обычное воскресенье. И чуть ли не каждый рядовой матч проходит в таких настроениях. Год назад ПСЖ впервые в истории победил в Лиге чемпионов. И тогда без беспорядков тоже не обошлось. В этот раз власти сработали на опережение и мобилизовали свыше 20 тысяч полицейских и жандармов по всей стране. На Елисейских полях заранее закрыли щитами и решетками витрины магазинов, но в итоге задержанных было даже на треть больше, чем в прошлом году. А все приготовления не спасли от печальных последствий, говорит гид-переводчик, житель Парижа Дмитрий Мисуркин.
10: Сгорели кучу машин совершенно, поломали, перевернули, разворовали несколько магазинов. Ну, основные такие богатые, там просто баррикады строили практически на входе, чтобы молодые люди, надежда Франции, чтобы они там не покудесничали, но все равно там много чего порушили в рамках города. Не работала ветка метро номер 1, центральная. Многие станции позакрывали. Очень было неудобно. Закрыли все это после обеда. Люди, которые привыкли с покупками выйти, не молодого возраста, оказались в общем ситуации непонятной. Автобусы не ходили. Кошмар. При тех властях, которые сейчас, это нормальная история.
8: Лишь к часу ночи воскресенья толпа поутихла. Еще не дотлели подожженные машины, а осуждающие комментарии правых в пабликах не заставили себя ждать. Алина Орлова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
1: Реклама.
11: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
12: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
1: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
14: Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит

0: Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 9 и 11 июня. Театр «Наций». Спектакль «Дядя Ваня» в постановке Стефана Брауншвейга, одного из лидеров современной европейской режиссуры. По мнению Брауншвейга, ключ к сегодняшней постановке «Дяди Вани» – экологическая тема, которая волнует весь мир. В главных ролях Евгений Миронов, Виктор Вершбицкий, Елизавета Боярская, Марина Александрова и Владимир Кошевой. Подробнее на theaterofnations.ru. 12+.
2: Валюты.
1: Бразильский реал был введен в обращение в 1994. До этого, с 1942 года, разноименные валюты Бразилии обесценивались 7 раз. Реалу пока везет, чему способствует приток капитала в страну. В новейшей истории бразильский реал всего в несколько раз дешевле доллара США.
2: Валюты на Бизнес ФМ.
3: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: Уже сегодня криптомайнеры потребляют электричество столько же, сколько целая Польша. А что будет дальше? Такими новостями мы пугали себя еще 3 года назад. Эти годы прошли, Польша никуда не делась, майнеры никуда не делись. 138 тераватт-часов в год по данным Cambridge Digital Mining Industry Report за 2025 год. Но главными пожирателями электричества в хай-теке майнеры быть перестали. Пока мы смотрели на них, подросли другие сектора. Говорят, что данные – это новая нефть, не точно в рамках более близкой мне метафоры данные авиационный керосин, на котором летает современная экономика, а вот нефть – это электричество. Старая нефть замедляется. Глобальное потребление в 2024 году выросло всего на 0,8%, вдвое медленнее, чем годом раньше. Новая нефть идет в разнос. Глобальное потребление электроэнергии в 2024 году плюс 4,3%, вдвое быстрее среднего за десятилетие. В хай-теке все еще быстрее. Дата-центры, обслуживающие искусство на интеллект, в прошлом году потребили 485 тераватт-часов, плюс 17% по году. Индустрия растет интенсивно и экстенсивно одновременно. Каждый запрос обслуживается эффективнее предыдущего, но пользователей все больше, задачи сложнее, агенты работают круглосуточно. Эффективность не успевает за аппетитами. Следом за дата-центрами разгоняются электроавтомобили. Технология, которую принято называть зеленой. В 2024 году плюс 60% потребления по году. Электроавтомобиль не сжигает бензин, он использует сетевое электричество, а вот оно до сих пор в значительной степени производится из угля. Прогноз Международного энергетического агентства на 2030 год. Дата-центры 950 тераватт-часов, электроавтомобилей 780. Кратный рост. Форду приписывают фразу «производите автомобили, и дороги появятся, подпишусь». Думаю, что для полезного искусственного интеллекта и быстрого электроавтомобиля электричество всегда найдется.
3: Сумма технологий на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: В Москве 8.58, в студии Олеся Потапова. Французские ВМС задержали нефтяной танкер, следовавший из российского Мурманска. Судно «Тагор» задержано в Атлантическом океане к западу от Британии, утверждают французские власти. СМИ публикуют видео с танкером. На судно с вертолета десантируются военные, которые осматривают его изнутри. А у французских властей возникли подозрения, что судно шло под ложным флагом. Проверка документов подтвердила эти опасения. Судно по требованию прокурора было перенаправлено к месту стоянки. В России вступил в силу запрет на онлайн-продажу вейпов. С сегодняшнего дня устройства и жидкости к ним нельзя купить в интернет-магазинах, а также заказать с доставкой на дом. Продажа теперь разрешена только в стационарных магазинах. Закон запрещает реализацию вейпов на рынках, ярмарках, выставках и через вендинговые автоматы. В Шереметьево испытали сервис посадки в самолет по биометрии без паспорта. Пока он действует на рейсах Аэрофлота между Москвой и Петербургом. Пассажиры могут зарегистрироваться на рейс, пройти в перевозочный сектор аэропорта и сесть в самолет с помощью автоматической идентификации по лицу через специальные турникеты. При этом использование биометрии остается

0: добровольном, пассажиры по-прежнему могут предъявлять документы. Сборная Финляндии стала пятикратным чемпионом мира по хоккею. Со счетом 1-0 финны обыграли национальную команду Швейцарии в финале. На 11-й минуте овертайма точный бросок нанес Консте Хелениус. Бронзовым призером стала сборная Норвегии, которая обыграла Канаду 3-2. Для норвежцев это первая медаль чемпионатов мира в истории. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Арестованная глава брокера «Инвестиционная палата» Алексей Сидушкин и руководитель европейского брокера «Mind Money» Юлия Хандошко. Это сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда. Их деятельность была связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов. Обоим предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Франция задержала в Атлантике очередной танкер, который следовал из России. Сообщил об этом французский президент Макрон. Судно называется «Тагор», но под санкциями задержание, по версии французского президента, произошло вчера утром в строгом соответствии с морским правом. Анапа сегодня открывает купальный сезон. Будут доступны в общей сложности 4,5 километра пляжа. И на остальных продолжают менять песок. Ватор полагает, что в этом году в город приедут до 4 миллионов туристов. Это на миллион больше, чем в кризисном для курорта прошлом году. А что будет с ценами? Все подробности в эфире. Бизнес FM. В отношении организаторов обмена замороженными активами возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Речь идет о главе инвестиционной палаты Алексее Сидушкине и гендиректоре брокерской компании Mind Money Юлии Хандошко. Оба финансиста арестованы после удовлетворения ходатайств судом, следует из электронных карточек базы данных судов Москвы. Как пишет РБК со ссылкой на источники, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
1: Подробности.
3: Деятельность арестованных Алексея Сидушкина и Юлии Хандошко была связана с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов. Брокер «Инвестиционная палата», которым Сидушкин руководил с весны 22 года, в марте 24-го, как сообщали в Минфине, был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Предполагалось, что сделка по выкупу иностранных бумаг будет состоять из 4 этапов, но завершились лишь 2 этапа обмена. В результате первого иностранным инвесторам продали активов на сумму свыше 8 миллиардов рублей. Суммарно в ходе 2 этапов были выкуплены заблокированные активы на более чем 10,5 миллиардов рублей. Такая сумма – это менее треть от общего объема, предъявленного российскими инвесторами. В обмене, как заявляли в инвестиционной палате, поучаствовали более 700 тысяч частных инвесторов. Европейский брокер Mind Money и его глава Юлия Хандошко занимались помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним. В частности, Mind Money помогала при получении лицензии у европейских регуляторов для разморозки активов россиян. По решению Лефортовского суда 29 мая оба финансиста арестованы. В их отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере. Подобные преступления наказываются лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 3 лет, либо без такового, и с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо без такового.
2: Ранние эксперты и владельцы замороженных активов неоднократно заявляли Бизнес FM о том, что в процессе обмена суммы будущих выплат были неизвестны, и позже многие инвесторы остались ими недовольны. Налог на убыток. В редакцию Бизнес FM обратился частный инвестор, который ушел в минус по результатам торговли на иностранных биржах. Но ФНС приравняли оборот по брокерскому счету к доходу инвестора и выставили ему счет на 100 миллионов рублей. Подробности у Михаила Задорожного.
4: В 2020-м москвич Павел заключил договор с кипрским брокером. По итогам торговли за год получил убыток в 1,5 миллиона рублей. И, что важно, не стал подавать декларацию ФНС. Подумал, что раз дохода нет, то и налог платить не с чего, а значит, и декларация тоже не нужна. Забегая вперед, это была ошибка. Через 2 года инвестор обнаружил, что российская налоговая провела камеральную проверку и начислила ему больше 100 миллионов рублей налога на доходы физлиц. Еще больше набежало в качестве пени за неуплату налога. Итог – минус 250 миллионов рублей в личном кабинете налогоплательщика. После этого инвестор запасся выписками по счету от своего кипрского брокера и отправился в налоговую. О том, что было дальше, рассказывает сам Павел.
5: Начали объяснять, что начисление совершено ошибочным без учета понесенных расходов. Предоставили отчет брокера кипрского, в котором были описаны все операции за 2020 год. Операции по покупке, по продаже. Предоставили расчет, который показывает понесенный убыток. Сначала обжаловали вышестоящий налоговый орган. От налогового органа вышестоящего мы получили отказ в отмене решения налоговой инспекции 21. И они отказались принимать этот отчет, стандартный брокерский отчет, как доказательство понесения расходов. Ссылка на то, что он не соответствует ГОСТу, что непонятно, кто его подписал, отсутствие штампа заверенного, ну и так далее. Такие технические причины.
4: Павел утверждает, что не получал завещания о проведении камеральной проверки и ее результатах. По его словам, проверялась информация, полученная ФНС в результате налогового обмена с Кипром. Редакция «Бизнес-ФМ» обратилась в ФНС. Там сообщили, что в рамках международного обмена налоговые органы получают актуальную и достоверную информацию о доходах налогоплательщиков и что налогообложению подлежит не полная сумма полученного дохода, а доход минус расход. От комментариев по ситуации Павла ФНС отказались, сославшись на налоговую тайну. Как могло получиться, что российская налоговая взяла в качестве базы для расчета НДФЛ весь оборот по зарубежному брокерскому счету, говорит управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
6: Кипрская налоговая просто передала российской налоговой, что поступила такая-то валовая выручка на такой-то брокерский счет такого-то гражданина. Очевидно, что он продал все активы, вышел в кэш, кэш упал на его брокерский счет, и налоговая кипрская направила информацию в налоговую российскую. Налоговая российского, получив информацию от кипрской, не стала разбираться. Декларацию не подал, валовый доход есть, облагаем налогом 13%, это ставка 2020 года, рассчитав курс средний по евро. И все, что ему надо было сразу сделать, как только он видел в личном кабинете, подать декларацию за 2020 год. По существу вопроса он, безусловно, прав. Он имеет полное право на зачет того, что он потратил на покупку этих акций.
4: Не встретив понимания в налоговой, Павел пошел в суд. В первой инстанции его иск отклонили. Апелляция направила дело на новое рассмотрение. Говорит его адвокат, партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
7: В целом, это действительно победа. Наконец-то приняты наши документы, они адекватно оценены. Суд понимает, что помимо доходов должны быть еще и расходы, но при этом есть нюанс, мы еще долго будем, очевидно, в суде первой инстанции рассматривать эту расчетную часть и обсуждать цифры очень долго и много.
4: Есть еще кое-что, что нужно знать российским инвесторам, торгующим на иностранных биржах. Можно уйти в минус, но при этом получить рублевый доход из-за изменения курсов валют, продолжает партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
8: Если вы купили какую-то бумагу за $100, и в этот момент доллар был, условно говоря, 70 рублей, потом продали эту бумагу за $99, казалось бы, вы получили убыток. Вы продали бумагу дешевле, чем вы ее купили. Но курс может быть не 70 рублей к доллару, а, например, в этот момент 85. Получается, что вы в рублевом эквиваленте получили денег больше, чем вы потратили. С точки зрения налогового кодекса все наши доходы считаются именно в рублях, а не в иностранной валюте. Они пересчитываются по курсу, который действует на дату получения соответствующего дохода.
4: Первопричиной истории Павла, по словам юристов, стала не подача декларации. Российские брокеры являются налоговыми агентами и делают это за своих клиентов. Но если инвестор торгует на зарубежных площадках, отчитываться о результатах ему нужно самому, даже если он получил убыток. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Единственная дорога в деревню ближнего Подмосковья стала непроезжей из-за фур. В Домодедовском районе дорога из деревни Кучино к Домодедовскому шоссе за одну ночь покрылась глубокими трещинами и провалами. Опасный участок жители перекрывали сами бетонными блоками и сигнальными лентами. По их словам, после звонков экстренной службы никто так и не приехал. Теперь выехать из деревни можно только в объезд. Местные говорят, что путь до Домодедовского шоссе вместо нескольких минут занимает около часа, а альтернативная дорога проходит через территорию складов со шлагбаумами, и там периодически возникают проблемы с проездом. В Кучино говорят, что проблемы с дорогой начались задолго до обрушения, рассказывает жительница деревни Юлия.
9: Год назад дорога начала активно загружаться фурами, потому что стали открываться склады. И они стали пользоваться вот этой деревенской дорогой однополосной. Два месяца назад мы написали коллективную жалобу от деревень о том, что мы не можем пользоваться дорогой, потому что она забита фурами и КАМАЗами, и светофор на выезд работает всего лишь 16 секунд. На наши жалобы ничего не произошло. А дорога обвалилась за одну ночь. Жители все стали перекрывать дорогу сами бетонными перекрытиями, потому что мы звонили в 112 в МЧС, мы заявку приняли, никто не приехал. Там уже были обвалы по метру, по полтора метра глубиной. У деревни дороги нет, мы можем пользоваться только той дорогой, которая есть у склада. Сейчас из-за этого большие пробки. Если склад поставить шлагбаум, то мы вообще никуда не выйдем, мы не попадем. Если бы там жители деревни не поставили искусственное ограждение, то велика была вероятность, что кто-то просто упал бы в эти обвалы.
2: Жительница деревни Юлия, последствия разрушения дороги можно увидеть в наших каналах в Макс и Телеграм.
1: Наизусть. Мольер.
10: Кто выиграл время, тот выиграл все.
1: Наизусть. На Бизнес FM.
11: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
16: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
17: Татарская 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знай меру. Унция, вероятно, от латинского «uno» – «единица массы», в Древнем Риме составляла 1/12 римского фунта – «либре». Сегодня равна примерно 28,5 граммам. Мера активно используется в теннисе при определении веса ракеток и в боксе для измерения веса перчаток. Тройская унция на 3 грамма тяжелее, но названа так не поэтому. «Знай меру» на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
18: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
1: Комментарии Вовда.
18: Личный взгляд на главные события.
1: Бизнес говорит.
18: Чтобы кто надо услышал.
1: Бесценные знания.
18: Неочевидные, но удивительные факты.
19: Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
20: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
21: Слова, проверенные делом.
22: Если у тебя есть миллион долларов, это твои деньги. Когда миллионов становится 20, начинаются проблемы. Тебя волнует инфляция, ты думаешь, в какие ценные бумаги вложиться и так далее. 20 миллионов – сплошная головная боль. Когда у тебя появляется миллиард, знай, что это не твои деньги. Это выраженное доверие общества. Люди вокруг тебя считают, что ты сможешь распорядиться этими деньгами лучше, чем они или правительство. Джек Ма. Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group.
21: Слова, проверенные делом. На Business FM.
20: Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
23: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Роспотребнадзор назвал ситуацию с ВИЧ в Нижегородской области напряженной. Ведомстве напомнили, что с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч больных ВИЧ-инфекцией. По данным Роспотребнадзора, сейчас в регионе проживает 20,5 тысяч больных, из них менее половины женщины. Среди вновь выявленных инфицированных преобладают мужчины. Более 95% больных находятся в трудоспособном возрасте. Средний возраст заболевших менее 42 лет. Средний возраст уменьших 47 лет. Распространение заболевание продолжается преимущественно при половых контактах. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех муниципальных образованиях Нижегородской области. Самый высокий показатель пораженности зарегистрирован в Шахунье – более 1000 человек на 100 тысяч населения. Также высокая заболеваемость зарегистрирована в Таншаевском, Варнавинском округах, Воротынце, Ваде и Выксе. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в структуру областного правительства. В нем появится Министерство защиты объектов, которое вместе с Минэнерго будет курировать зампредседателя правительства Владимир Тужилин. Дополнительно в структуру Нижегородского Кабмина вводится должность зампредседателя правительства, который будет курировать деятельность госжилинспекции, а также госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и управления госохраной объектов культурного наследия. Он будет подчиняться непосредственно губернатору. Кандидатуры на должности министра защиты объектов Нижегородской области и нового зампредседателя правительства определят позднее. Нижегородский областной суд возобновит работу сегодня. Напомню, беспилотник повредил здание суда в центре Нижнего Новгорода 28 мая. Работа суда была приостановлена. С 29 мая нижегородцев начали предупреждать о беспилотной ракетной опасности. Игорь Уланов покинул тренерский штаб Нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», сообщила пресс-служба клуба. В составе тренерского штаба он отвечал за подготовку защитников. В «Торпедо» поблагодарили специалиста за вклад в результаты команды и работу на протяжении последних сезонов. Напомню, Игорь Уланов сменил Эдуарда Занковца в тренерском штабе «Торпедо» полтора года назад. Ранее сообщалось, что систему хоккейного клуба «Торпедо» покинули 8 игроков. Организация Объединенных Наций столкнулась с серьезными финансовыми трудностями из-за задержек обязательных взносов со стороны крупнейших доноров США и Китая, пишет The Wall Street Journal. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш предупредил, что организация участвует в гонке к банкротству и рискует столкнуться с финансовым кризисом уже к середине августа. По данным издания, задолженность США по обязательным платежам превысила 4 миллиарда долларов. Китай, который также является одним из крупнейших плательщиков, остается должен около 455 миллионов долларов, несмотря на недавние перевод почти 850 миллионов. Вместе две стороны обеспечивают около 42% базового бюджета ООН. На фоне дефицита средств организация уже закрыла ряд офисов, сократила около 3000 человек в секретариате и ускорила вывод миротворческих миссий из Африки. По правилам ООН, если задолженность государства по обязательным взносам превысит сумму взносов за два предыдущих года, страна может лишиться права голоса в Генеральной Ассамблее ООН. По оценкам The Wall Street Journal, при сохранении текущей ситуации, такой риск для США может возникнуть уже в следующем году. Этим летом нижегородцев ждет 65 рабочих дней. Это максимум за последние 3 года, напомнил руководитель департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шамраева. При этом отдыхать жители столицы Приволжья будут 27 дней. По словам эксперта, самым загруженным месяцем станет июль. Будет 23 рабочих дня и всего 8 выходных. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Спонсор программы ООО «М-Запад».
3: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером «Теннет Т4Л». От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый «Теннет Т4Л» от 2 159 тысяч рублей уже в продаже в «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
5: Самосчет приветственный выход действительно на модель «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
6: Погода.
24: По прогнозу Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем ожидается небольшой дождь, температура плюс 16, вечером плюс 14 и также небольшие осадки, ночью пасмурно и плюс 12.
6: Валюта.
24: Официальный курс валют, установленный Центробанком на 1 июня. Доллар США 71 рубль, 2 копейки, евро 82 рубля, 64 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 49 копеек. Держитесь курса.
6: Компании и корпорации.
23: На госуслугах появится электронная книга жалоб на маркетплейсы. Эксперимент по ее созданию запустили Роспотребнадзор и Минцифра. Через сервис покупатели смогут в досудебном порядке решать типовые проблемы с продавцами Озон и Wildberries. Ответ от маркетплейса будет приходить в личный кабинет пользователя в течение 7 дней. Среди предполагаемых проблем для обращения в Роспотребнадзоре назвали отказ в возврате товара или денег. Племзавод «Пушкинская» в Большом Болдине запустил дефолт по биржевым облигациям, не выплатив купона части номинала, следует из сообщения организации. Компания не исполнила обязательства по выплате купонного дохода за 10-й купонный период в размере почти 9 миллионов рублей, а также по погашению части номинальной стоимости облигаций на 10 миллионов. Просрочка превысила 10 рабочих дней. На предприятии дефолт объяснили нехваткой оборотных средств. В обращении к инвесторам гендиректор управляющей организации «Grand NN Management» Игорь Гордеев отмечается, что основной доход племзавода формируется за счет выручки от продажи сырого молока. При этом с начала года рыночная цена на сырье, по оценке компании, снизилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Раньше осенью улучшение на рынке сырого молока не ожидается. По этой причине по обязательствам перед владельцами облигаций на племзаводе планируют расплатиться в сентябре после сбора урожая зерновых и начала его реализации, говорится в обращении. Завод «Дробмаш» провел рабочую встречу с делегацией администрации Пермского края, на которой стороны обсудили поставки дробильно-сортировочного оборудования для промышленных и инфраструктурных проектов региона. Как сообщили на предприятии, речь идет о возможном оснащении региональных проектов техникой для переработки минерального сырья, производства стройматериалов и развития дорожной отрасли. В компании рассчитывают предложить решение, адаптированное под задачи заказчиков, включая сопровождение на всех этапах эксплуатации. На фоне ограничения поставок импортной техники спрос на отечественное дробильно-сортировочное оборудование растет. Такая техника используется как ключевой элемент производственных цепочек в строительстве и добывающей отрасли, влияя на себестоимость и стабильность процессов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
6: Проверено практикой.
25: Когда человек слушает музыку, активируются почти все области мозга. Например, слуховая кора, зона, ответственная за эмоции, движение и память. Это помогает сохранить мозг в рабочем состоянии и укрепить разнообразные нейронные сети, в том числе те, которые задействованы в обучении, исполнении когнитивных функций и обработке позитивных эмоций. А вот еще 5 полезных психологических эффектов воздействия музыки на человека. Музыка помогает снизить стресс. В 2013 году ученые провели эксперимент, в котором участники должны были попасть в стрессовую ситуацию после того, как прослушают определенные звуки. Для одной группы это были успокаивающие мелодии, для другой – журчание воды, а для третьей была просто тишина. Оказалось, что расслабляющая музыка лучше всего помогает восстановиться после стресса. Музыка помогает учиться. Ученые считают, что мелодии вызывают приятные эмоции, что улучшает запоминание материала. Хотя музыка влияет на концентрацию внимания и способность запоминать, ее эффект может быть разным для разных людей. Понаблюдайте за собой и найдите то, что помогает именно вам. Музыка облегчает боль. Крупный анализ исследований воздействия музыки на обезболивание показал, что пациенты, слушающие музыку до, во время или даже после операции, меньше чувствуют боль и тревогу, чем те, кто не слушал ничего. При этом оказалось, что наиболее эффективна музыкотерапия перед хирургическим вмешательством, а не после него. Интересно и то, что пациентам требовалось значительно меньше обезболивающих препаратов. Музыка улучшает сон. Спокойная, расслабляющая музыка – это очень хорошее снотворное, которое не требует никаких затрат и весьма эффективно. В результате эксперимента психологи выяснили, что испытуемые, слушавшие музыку, спали значительно лучше тех, кто слушал аудиокнигу или вообще ничего. Музыка улучшает производительность. Ученые обнаружили, что бодрая музыка с быстрым темпом мотивирует людей работать эффективнее. Она вызывает позитивные эмоции, а в приподнятом настроении люди работают лучше. Кстати, музыка не только поднимает настроение, но и помогает сосредоточиться. Прослушивание музыки – это не только приятно, но еще и полезно. Любимые треки помогут как сконцентрироваться на работе, так и расслабиться после. Подбирайте музыку под занятия и будьте эффективнее.
21: Проверено практикой на Business FM.
2: Made in China.
4: В какой момент в истории человечества появились алкогольные напитки, точно сказать невозможно. Ученые считают, что произошло это еще в эпоху неолита. Об этом свидетельствуют найденные в китайской провинции Хэнань древние сосуды, датированные 8000-летием до нашей эры. В них были обнаружены следы сброженного напитка из дикого винограда, риса, меда и боярышника. А в конце 2000-летия до нашей эры, когда во всем мире уже научились варить пиво, китайцы усовершенствовали способ изготовления этого напитка. Вместо пророщенного пшена они использовали зерна с плесенью, что позволяло получить высокоалкогольное пиво крепостью значительно выше 10%. По одной из версий, позднее в Японии крепчайшее рисовое пиво, изготовленное по китайской технологии, стало называться саке.
21: Made in China. На Business FM.
2: Вы слушаете Business FM Москва.
4: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bad money drives out good money. Переводится с английского как «худшие деньги вытесняют лучшие». Это выражение – своеобразный экономический принцип, который сформулировал еще в 16 веке лорд Томас Грэшем, управляющий английским монетным двором при королеве Елизавете I. Суть закона Грэшема в соотношении рыночной и номинальной стоимости денежных единиц. Например, ценными монетами с высоким содержанием золота всегда в последнюю очередь расплачивались за покупки. Чаще люди предпочитали хранить их в качестве сбережений. Поэтому в бытовом обращении условные «дорогие деньги» постепенно вытеснялись монетами из сплавов подешевле. Проще говоря, хорошие деньги – плохими. Срочные переводы на Business FM.
7: Экономические чудеса.
4: Первая попытка модернизировать отсталую экономику Китая была предпринята еще в середине 20 века, но тогда это привело к голоду, безработице, товарам по карточкам и репрессиям. В 1978 году Компартия страны объявила курс на социалистическую, но рыночную экономику и провозгласила политику реформ и открытости. Над многими предприятиями ослабили государственный контроль, стали поощрять развитие частного сектора, развивать науку, образование и социальные сферы. Уже через 10 лет безработица снизилась на 70%, а объем внешней торговли увеличился в 4 раза. Валовый продукт ежегодно рос на 10-12%. Сегодня Китай – это первая экономика мира в пересчете на ВВП по паритету покупательной способности.
2: Экономические чудеса на Business FM.
8: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9 часов 28 минут, в студии Алиса Потапова. Правительство запретило экспорт авиакеросина из России. Временный запрет будет действовать до конца ноября этого года. Цель принятого решения – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, говорится в сообщении. Под запрет подпадает топливо, в том числе приобретенное на биржевых торгах. Исключение составит партия авиакеросина, помещенная под таможенную процедуру до вступления в силу этого постановления. Поставки в рамках межправительства соглашений, а также топливо, которое используют самолеты для полетов. Сейчас в России также действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. Французские ВМС при поддержке Великобритании задержали нефтяной танкер, шедший из российского Мурманска. Судно «Тагор» задержано в Атлантическом океане к западу от Британии, заявил президент Эммануэль Макрон. «Тагор» ходит под флагом Мадагаскара. В начале мая он зашел в порт Мурманска. После задержания французскими силами судно по требованию прокурора было перенаправлено к месту стоянки. Май в Москве стал самым теплым за последние 7 лет. Средняя температура воздуха составила плюс 15,5 градусов. Это почти на 2 градуса выше климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Ильяус. Нынешний май делит 8 место по теплу с маем 2003 года. Также текущий май в столице стал самым влажным за последние 5 лет. В прошлом месяце выпал 121% от месячной нормы осадков. Новости на Бизнес FM каждый 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Активная фаза украинского конфликта может завершиться к ноябрю, говорил ранее Владимир Зеленский. А на днях Владимир Путин также заявил, что завершение уже близится. Откуда взялись такие оценки? Об этом сегодня Георгий Бофт. Чипы в трех измерениях. Китайская Huawei, давно находящаяся под санкциями США, заявляет, что нашла способ повысить мощность процессоров без уменьшения физического размера элементов в кремнии. О чем речь? США тестируют новый препарат, который показал очень хорошие результаты при лечении рака поджелудочной железы, об этом пишет Рейтер. А Guardian, между тем, сообщает о беспрецедентных результатах испытаний вакцины на пациентах с раком органов головы и шеи. Все подробности в эфире. Business FM. Когда завершится военный конфликт на Украине? Есть варианты. По итогам визита в Казахстан Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, говоря об СВО, что ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает основание говорить о приближении завершения конфликта. Конкретные сроки президент назвать отказался, оговорившись, что делать это в условиях боевых действий невозможно. Это уже второе за последнее время заявление подобного рода. Путин говорил это и 9 мая. В свою очередь, Владимир Зеленский несколькими днями ранее провел закрытую встречу с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» и заявил там, что активная фаза конфликта может завершиться к ноябрю этого года. Что стоит за этими заявлениями? Комментарий Георгия Бофта.
3: Слова Зеленского с закрытой встречи тут же слили в публичное пространство. Как отметил депутат Ярослав Железняк, Зеленский произносит подобное уже не в первый раз, называя очередную теоретическую дату. А бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель назвала ноябрьский срок маркетингом надежды, который призван удержать украинцев от эмиграции и дать союзникам аргумент для их избирателей. Мол, еще чуть-чуть помощи, и победа близка. При этом она указала на очевидное. США, оставаясь фактически единственным реальным посредником, уже с сентября будут поглощены проблемой промежуточных ноябрьских выборов, и им будет не до украинского урегулирования. В свою очередь, заявление Путина дополнил помощник президента Юрий Ушаков, выступив с новыми пояснениями. По его словам, в Анкоридже Россия и США достигли понимания того, что каждая сторона будет делать для урегулирования конфликта. Однако выполнению американской части мешает поведение Киева, а также его европейских союзников. Ушаков не исключил, что американские переговорщики Уитков и Кушнер в ближайшее время посетят чтят Москву, но на всякий случай отверг часто употребляющийся термин «дух Анкориджа». «Я не знаком с этим понятием, поскольку никогда его не употреблял», — заявил он. Действительно, в январе текущего года он использовал другое выражение – формулу Анкориджа, не раскрыв тогда ее содержание. Недавно, впрочем, и Трамп опроверг существование каких-либо конкретных договоренностей, так что правы могут быть обе стороны. Речь идет не о договоренности, а о некоем понимании, которое, видимо, в Москве и Вашингтоне все же разное. В связи с чем не очень понятно, зачем Уиткову и Кушнеру снова ехать в Москву. Скорее, все же надо начать с Киева. На фоне дипломатического тупика выделяются два инцидента. В ночь на 29 мая, видимо, сбитый украинский ПВО-дрон сбился с курса и врезался в крышу многоквартирного дома в румынском Галаце в 20 километрах от границы. Ранее было 28 аналогичных случаев, но не было попадания в жилой дом. Путин в Астане заявил, что обвинения в адрес России пока безосновательны. А Минобороны Румынии действительно не установил оперативно официально происхождение дрона. Тем не менее, Бухарест, даже признав случайность инцидента, еще до этого признания поспешил закрыть российское консульство в Констанце и объявить консула персоной нон грата. Впрочем, дальше инцидент раздувать не стали, в том числе на уровне НАТО. Ранее в Альянсе обсуждали возможность введения над Украиной бесполетной зоны, но мы пока не в этой точке. Поскольку на фоне и так уже достаточно раскаленной ситуации в отношениях с Европой, это может стать шагом к прямому военному столкновению НАТО с Россией. Второй инцидент – удар по Запорожской АЭС. По масштабу потенциальных последствий превосходит румынскую историю. Украинский дрон поразил стену машинного зала 6-го энергоблока. И хотя ни пострадавших, ни серьезных разрушений не было, все же это первый прецедент, когда противник непосредственно атаковал ключевые структуры ядерного объекта. Хотя прилеты на территорию ЗАЭС уже были. Так, в середине мая дрон ВСУ упал без детонации рядом с первым энергоблоком. Еще ранее украинские дроны атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля станции, а также вышки связи вблизи нее. МАГАТЭ срочно прислало инспекцию, подчеркнув значимость инцидента. Однако никаких карательных полномочий агентство не имеет, а союзники Киева вряд ли станут его публично жестко одергивать. К тому же Киев отверг свою ответственность, настаивая на передаче контроля над АЭС Украине. Параллельно ВСУ взяло на вооружение новую тактику, которая нацелена на блокировку сухопутного коридора, связывающего материковую Россию с Крымом. ВСУ начали систематические удары по федеральной трассе Р-280 Новороссии, главной автомобильной артерии, обеспечивающей снабжение как полуострова, так и российских войск в Херсонской и Запорожской областях. Главными средствами стали дроны с радиусом действия от 100 до 300 километров, производство которых Украина нарастила до промышленных масштабов. ВСУ с их помощью охотятся на грузовики, бензовозы и военные колонны далеко за линией фронта. Под удар попадает в том числе и гражданский транспорт. Эти новые угрозы потребуют от российской армии усилить средства ПВО как для охраны трассы Новороссия, так и Крымского моста, против которого уже не раз предпринимались атаки. Окончание военного конфликта все это точно не приближает.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Китай отменяет закон Мура. Компания Huawei заявляет, что нашла способ повысить мощность процессоров без уменьшения физического размера элементов кремния. Что известно об этой технологии и смогут ли китайцы конкурировать с американскими разработчиками чипов, продолжит Михаил Задорожный.
4: Еще во время первого президентского срока Дональда Трампа Huawei попала под американские санкции. Китайский гигант потерял возможность закупать новейшее оборудование для производства чипов разработки голландской ASML. И чипы Huawei для мобильных устройств сильно отстали от конкурентов. В первую очередь от корейской Samsung, которая представила процессор, выполненный по технологическим нормам 2 нанометра. Компании Huawei сейчас доступен только 7-нанометровый техпроцесс. Сильно упрощая, на той же площади кристалла китайцы могут разместить в 3,5 раза меньше транзисторов, чем корейцы. Инженеры Huawei пошли другим путем. Вместо уменьшения размера элементов на кристалле, они решили сделать свои чипы трехмерными. Об этой технологии, получившей название Logic Folding, говорит гендиректор компании Троицкий инженерный центр Евгений Горский.
5: Технология представляет собой один из вариантов трехмерной упаковки транзисторов. Конкретно в технологии от Huawei транзисторы располагаются в два слоя вместо одного. Это позволяет делать более компактные элементы логических схем. И в целом это соответствует мировому тренду. Сейчас все производители в мире двигаются в эту сторону. Раньше все транзисторы в микросхемах располагались строго на поверхности, по сути, в один уровень. А сейчас все занимаются так называемой 3D-компоновкой, потому что возможности для однослойного уплотнения практически исчерпаны. И все мировые гиганты микроэлектроники двигаются в том же направлении, что и Huawei, то есть создают многослойные трехмерные структуры.
4: Huawei обещает представить чипы, выпущенные по новой технологии уже в этом году, но есть сомнения, что им удастся существенно повысить производительность, продолжает замначальника Центра технологической поддержки образования МИЭД Станислав Шепелев.
6: Здесь нужно понимать, что есть ряд нюансов. Если вы компонуете так плотно микросхему, то нужно придумать, как решить проблему отведения тепла. Не факт, что получится сильно увеличить производительность из-за того, что будут проблемы с отведением тепла от микросхемы.
4: В сообщении о новой технологии на сайте Huawei говорится, что в последние годы закон Мура столкнулся с серьезными технологическими проблемами. Главное из них в том, что невозможно бесконечно уменьшать размер транзисторов кремния, из которых состоят процессоры. Есть предел, к которому уже вплотную подошли разработчики чипов. На самом деле закон, сформулированный больше полувека назад сооснователем Intel Гордоном Муром, не работает уже давно. Он гласит, что количество транзисторов на кристалле удваивается каждый год. Подразумевалось, что именно за счет уменьшения размеров самих транзисторов. Теперь уменьшать практически некуда. Инженеры по всему миру ищут другие физические процессы, чтобы обойти это ограничение. Например, сейчас считаются перспективными разработки в области фотонных вычислений, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
7: Идет разговор о том, что будут полностью процессоры выпускаться фотонные, причем, что важно, они планируются их выпускать на основе традиционной технологии кремния на изоляторе. Это значит, что для абсолютно новой технологии можно будет переиспользовать старые производственные мощности. В России занимаются ими в нескольких точках, несколько организаций, и определенные успехи есть, и отдельные узлы проработаны, и уже комбинации этих узлов их объединяют во что-то, конечно, до практически действующего процессора, привычного нам, как в каком-нибудь ноутбуке стоит, еще пройдет время.
4: Когда появится серийный фотонный процессор, не берется предсказывать никто. А что касается разработки 3D-чипов, то этим занимаются не только китайцы, но и американцы. В декабре прошлого года сообщалось, что ученые ряда университетов США совместно с одним не самым известным производителем полупроводников разработали многослойный чип, который, как утверждалось, произведет революцию в области вычисления для искусственного интеллекта. С тех пор об этом проекте ничего не слышно. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Новые сообщения об успешной вакцинации от рака. Экспериментальная вакцина от рака в США вызвала улучшение у трети пациентов. Речь про препарат амивантамаб, разработанный компанией Johnson & Johnson. В ходе международного исследования, охватившего 11 стран, инъекцию сделали 102 пациентам, у которых рак не поддавался другим методам лечения. По итогу вакцина уменьшила опухоли более чем у трети пациентов, а у 15 из них врачи обнаружили, что препарат полностью победил раковое образование. Журналисты Guardian приводят подробности.
8: В ходе исследования инъекция была сделана пациентам с раком головы и шеи, шестым по распространенности видом рака в мире. Кроме того, инъекция показала аналогичные хорошие результаты у пациентов с раком легких. Амивантамаб в настоящее время проходит оценку примерно в 60 клинических испытаниях, в основном для лечения рака легких, но также для лечения колоректального рака, рака головного мозга и рака желудка. В отличие от многих методов лечения рака, амивантамаб вводится в виде крошечной инъекции под кожу, а не внутривенно. Это делает лечение быстрее и удобнее для пациентов и значительно упрощает его проведение в амбулаторных условиях. Врачи считают, что это беспрецедентно сильная реакция у пациентов, чье заболевание стало устойчивым как к химиотерапии, так и к иммунотерапии. И потенциально препарат может принести пользу многим тысячам пациентов в год.
2: Другой онкопрепарат Дараксон-Разиб почти вдвое увеличил выживаемость пациентов с одним из самых смертоносных видов рака поджелудочной железы. Лекарственное средство в виде таблеток разработала компания Revolution Medicines. Действие препарата основано на блокировании мутировавшего белка, который стимулирует рост опухоли. На протяжении десятилетий этот белок считался недостижимой мишенью для терапии из-за особенностей своей молекулярной структуры. Свои онковакцины разрабатывают и в России. В частности, сейчас первая группа пациентов проходит лечение отечественным препаратом против колоректального рака. Как рассказали в ФМБА, вакцина изготавливается персонально на основе генетического материала каждого пациента. В апреле российские инновационные онкологические препараты вошли в программу ОМС.
0: Реклама.
9: Центр управления «Мы дома».
10: Ого! Откуда это небесное тело?
9: Из нашего фитнес-центра.
10: А этот маленький спутник?
11: Из нашей школы.
10: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
11: Мы за ресторан.
10: Тогда начинаю отчет. 10.
12: Космический центр Москвы, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 8 июня. Театр «Практика». Пластический спектакль «Вне поля зрения» от команды «Чердак Джека». Это развернутая метафора о силе и слабости, о познании и принятии. Четверо мужчин решили отпустить контроль, чтобы разглядеть за деловыми костюмами себя настоящих. Им предстоит переосмыслить свои отношения и положение на социальной лестнице, побороть стереотипы и найти собственное место в изменчивом мире. Подробнее на сайте театра «Практика». 12+.
13: Вторая попытка. Американский каретный магнат Уильям Дюрант поначалу считал появившиеся в продаже автомобили вонючими и опасными, а позже приобрел контроль над компанией Buick и на ее базе создал концерн General Motors. Агрессивные и не всегда продуманные поглощения, которыми активно занялся Дюрант, уже через 2 года привели к тому, что банкиры-кредиторы с позором изгнали Уильяма из его же детища. Дюрант не сдался. Через год организовал новый бизнес со своим приятелем-автогонщиком Луи Шевроле и вскоре снова выкупил General Motors. Его состояние в 1920-м оценивали в $100 миллионов. Но история с долгами перед банками повторилась, и третьей попытки уже не случилось. В конце жизни Дюрант владел только боулинг-клубом и рестораном, где, по слухам, сам работал на кухне.
0: Вторая попытка на Бизнес FM. Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект уже в эфире Бизнес FM. Компании и корпорации.
14: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: Прибыль Фосагро по МСФО в первом квартале упала до 221 миллиона рублей. Годом ранее она составляла 48 миллиардов. Выручка снизилась почти на 18%, до 160 миллиардов рублей. А валовая прибыль уменьшилась более чем в 2 раза. Главная причина – рост себестоимости на 16% из-за подорожания серы и серной кислоты. Также компания получила убыток от курсовых разниц вместо прежней прибыли. Финский бренд Куома закрывает свою фабрику, работавшую с 1930 года. Обувная компания Комикоски Ой переносит производство в другой финский город из-за падения доходов после ухода из России. Как уточняет телерадиокомпания Юле, с 2022 года выручка компании упала примерно на треть, а в прошлом году убытки превысили 1 миллион евро. При этом большая часть обуви, включая шнурки, теперь производится не в Финляндии, а поставляется из Индонезии. Шанель зарегистрировала в России 5 товарных знаков. Заявки поданы в 24-26 годах из Швейцарии, а зарегистрированы в мае этого года. Люксовый бренд приостановил работу в России в 2022 году и полностью ушел с рынка к марту 2024. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: 9:47 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Платиновыпускной, как несколько квартир в Подмосковье. В люксовых коллекциях к выпускному сезону появились вечерние наряды с ценниками как на недвижимость. Например, шелковое платье Джорджо Армани в ЦУМе сейчас продается почти за 4 миллиона рублей. О том, кто выбирает столь дорогие образы для школьного вечера, рассуждает персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
15: Это очень неординарная история. Ровно как и вообще потребители люкса, это совсем небольшой процент людей. И мне кажется, что платье на выпускной очень дорогое. Это скорее исключение. Как правило, даже у родителей, которые носят люкс, дети зачастую носят масс-маркет или что-то около премиальное. Сильно зависит от места, где учится ребенок, какую школу он оканчивает. Если мы говорим про дорогие школы, вероятно, где немножечко есть такой эффект ярмарки тщеславия, когда хочется показать, что у тебя есть мощь, там, вероятно, это больше масштаб приобретает. Это больше сейчас свойственно для других регионов нашей страны, не Москвы. Чем южнее, тем больше принято выходить нарядными, дорогими, привлекающими внимание. Мои клиентки, девушки, армянки, грузинки, у них принято праздновать пышно все семейные праздники. И они покупают действительно дорогие наряды, даже на те праздники, которые, наверное, не супер значимые для российских клиентов.
16: Что потом с этим платьем происходит?
15: На самом деле по-разному. Кто-то продает, кто-то сохраняет себе его на память, кто-то отдает, кто-то, может быть, бережет для младших.
2: Екатерина Деева, стилист. Впрочем, как отмечают эксперты, перепродать люксовое платье после одного выхода сегодня не так просто. Рынок переполнен. По данным издания «Абзац», в массовом сегменте выпускные платья сейчас стоят в среднем от 2,5 до 18 тысяч рублей. Но даже в этом случае общие расходы на школьный вечер могут превышать 100 тысяч рублей.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, доброе утро.
17: Доброе утро.
2: Что ждем сегодня от нашего рынка?
17: С утра, кстати, подрастает индекс Мосбиржи. Я так понимаю, с учетом восстановления цен на нефть и восстановления индекса, идет как-то вот с утра бодренько, уже 0,5% прибавляется. Ну, может быть, даже попытаются вернуться к барьеру 2600. Но, естественно, на этом все может и завершиться, потому что пока каких-то значимых позитивных факторов нет. Рынок, естественно, больше ориентируется на геополитику. Уже понятно, что наши инвесторы будут более или менее дружно реагировать в позитивную сторону, только если будут какие-то посылы в плане того, что есть варианты компромиссного решения по конфликту вокруг Украины. Но пока этого вроде как нет, и нет идей. Что касается цен на нефть, восстановление неожиданно бодро. Я так понимаю, что рынок реагирует скорее даже не на вот эти очередные взаимные обстрелы США и Ирана, а больше на резкую эскалацию напряженности в Ливане. Там израильская армия прорывается к новым каким-то рубежам, ну и массированная такая... Массивное вторжение, в общем-то, там продолжается. Один из факторов для сохранения перемирия и формирования меморандума о взаимопонимании, ну, как некий пролог к тому, чтобы продолжить переговоры по иранской ядерной программе между США и Ираном, это перемирие и в Ливане. Ну, там в Ливане вроде как наоборот, перемирия нет, и эскалация идет полным ходом. Поэтому рынок на это среагировал. Brent уже $94, и даже американская нефть рванула вверх сразу на 4%. Еще один момент, это реакция рынка на запись в соцсетях президента Трампа, в котором он обвинил представителей Демпартии и нелояльных администрации Трампа представителей республиканской партии о том, что они, дескать, провоцируют негативные статьи в американской прессе, формируя негативный образ президента и его администрации в иранском вопросе, дескать, проиграли все и прочее, где надо действовать решительно, и он говорит, что не мешают, и прочее, прочее. Ну, просто этот фактор, что он написал об этом, говорит о том, что Трамп начинает нервничать, потому что, действительно, критических статей куча с со всех сторон его клюют и провоцируют фактически на какие-то жесткие действия в отношении Ирана, чтобы доказать, что он не проиграл, а выиграл. Поэтому рынок этого опасается, но сейчас вряд ли будут какие-то обострения, нет повода, а вот через месяц, через два, чем дольше будет длиться вот это хрупкое перемирие без какой-то конкретики по сделке, естественно, тем больше будет шансов, что перемирие может быть сорвано. Поэтому премия за войну в нефтяных котировках опять начинает расти, хотя реакции на глобальном рынке по поводу роста цен на нефть пока нет. Ну, то ли $100 нужно опять выше, чтобы боялись, то ли еще какая-то причина. С утра, первый месяц июня, глобальные рынки начинают в неплохом настроении. Растут азиатские биржевые индексы, американские индексы новые рекорды устанавливают. Ну и доллар американский начинает этот месяц с некоторого снижения.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов. Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк-балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты.

0: Важно в концентрации найти в отеле моменты веселые, моменты радостные, моменты грустные. Я пережил гостиницу. В ней случаются террористические атаки. В отелях бывают самоубийства. Есть и радостные моменты. В отелях делаются предложения, и они либо принимаются, либо нет. В отелях проходят свадьбы. Бывают комические моменты, бывают грустные моменты. Я, например, переживал пожары в отелях. Или, например, трагикомические моменты, когда жена приезжала в отель специально, чтобы застать на месте преступления любовницу с мужем с намерением убить эту любовницу.
1: Служить путешественникам подлинным вниманием к ним – это замечательно. Но я уверена, что клиенты отелей могут в своих желаниях, вот я себя понимаю, превосходить здравый смысл. Давайте вспомним, ну, какую-нибудь абсурдную просьбу, с которой вам пришлось иметь дело за жизнь.
0: В Лондоне я ресепшенист. Начинал свою карьеру там, в одном лондонском отеле. И тут я получаю звонок от клиентки, которая говорит, телевизор не работает, поднимитесь, пожалуйста, ко мне в комнату. Ну вот я поднимаюсь, у меня всегда мастер-ключ. 23 года, 23, 24. Я стучу в дверь, меня никто не открывает. Но так как клиентка попросила подняться и ждет меня, я беру ключ, открываю этот номер, захожу и вижу, клиентка лежит на кровати полностью голая. Я стараюсь повернуться спиной клиентки, смотрю, что случилось с телевизором, вижу, что шнур выдернут из розетки. Я втыкаю вилку в розетку и пользуюсь этими 10 секундами, чтобы уголочком глаза посмотреть на клиентку, которая лежит. Ну а потом быстро ушел из номера.
1: Жан-Клод Миссан, CEO коллекции Royal Mansour, Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM. Все золото мира. Рекреационная или любительская добыча золота сегодня разрешена в ряде стран, включая США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Финляндию и Норвегию. Как правило, для нее требуется специальное разрешение и соблюдение установленных правил. По оценкам экспертов, все любители мира могут извлекать из земли ежегодно в общей сложности примерно 30 тонн золота. Это около 1% от глобальной добычи. В России возможность любительского золотоискательства в данный момент на этапе рассмотрения законодателями. Но пока добыча золота разрешена лишь юридическим лицам по установленной лицензии. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 9:58. Студия Олеся Потапова. Правительство запретило экспорт авиакеросина из России. Временный запрет будет действовать до конца ноября этого года. Цель принятого решения – обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке, говорится в официальном заявлении. Под запрет подпадает топливо, в том числе приобретенное на биржевых торгах. Исключение составит партии авиакеросина, помещенные под таможенную процедуру до вступления в силу этого постановления. Поставки в рамках межправительственных соглашений, а также топливо, которое используют самолеты для полетов. Сейчас в России действует запрет на экспорт бензина для всех участников рынка. В России вступил в силу запрет на онлайн-продажу вейпов. С сегодняшнего дня устройства и жидкости к ним нельзя купить в интернет-магазинах, а также заказать с доставкой на дом. Продажа теперь разрешена только в стационарных магазинах. Закон также запрещает реализацию вейпов на рынках, ярмарках, выставках и через вендинговые автоматы. Каждый второй россиянин заявил о необходимости ограничить использование искусственного интеллекта при подборе персонала. Это следует из исследования «Суперджоб». Россияне не готовы полностью доверить машинам решение о своем трудоустройстве. Большинство опрошенных относятся к автоматическому скринингу резюме отрицательно. А каждый второй считает, что использование ИИ в этих целях необходимо запретить на законодательном уровне. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курс.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 10 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Арестованный глава брокера Инвестиционная палата Алексей Сидушкин и руководитель европейского брокера Mind Money Юлия Хандушка. Их деятельность была связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов. Обоим фигурантам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. ушел в минус, и еще остался должен наш слушатель. Рассказал, как неуспешно поторговал на иностранных биржах, а потом ФНС выставила ему счет на сотни миллионов рублей.

0: как так вышло. Россия приостанавливает экспорт авиакеросина. Правительство ввело временный запрет до конца ноября. С целью этого обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке. Отмечают в Белом доме. Все подробности в нашем эфире. Арестованы организаторы обмена замороженными активами. Речь идет о главе инвестиционной палаты Алексее Сидушкине и о гендиректоре брокерской компании Mind Money Юлии Хандошко. Оба финансиста арестованы после удовлетворения ходатайств судом, следует из электронных карточек базы данных судов Москвы. Как пишет РБК со ссылкой на источники, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
1: Подробности.
2: Деятельность арестованных Алексея Сидушкина и Юлии Хандошко была связана с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов. Брокер-инвестиционная палата, которым Сидушкин руководил с весны 22 года, в марте 24-го, как сообщали в Минфине, был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Предполагалось, что сделка по выкупу иностранных бумаг будет состоять из 4 этапов, но завершились лишь 2 этапа обмена. В результате первого иностранным инвесторам продали активов на сумму свыше 8 миллиардов рублей. Суммарно в ходе двух этапов были выкуплены заблокированные активы на более чем 10,5 миллиардов рублей. Такая сумма – это менее треть от общего объема, предъявленного российскими инвесторами. В обмене, как заявляли в инвестиционной палате, поучаствовали более 700 тысяч частных инвесторов. Европейский брокер Mind Money и его глава Юлия Хандошко занимались помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним. В частности, Mind Money помогала при получении лицензии у европейских регуляторов для разморозки активов россиян. По решению Лефортовского суда 29 мая оба финансиста арестованы. В их отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере. Подобные преступления наказываются лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 3 лет, либо без такового, и с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо без такового.
0: Об уголовном деле в отношении глав инвестпалаты и Mind Money, его перспективах, говорит адвокат, управляющий партнер компании Reconsulting Роман Воронин.
3: Статья эта тяжкая. Наказание максимальное по этой статье предусмотрено 10 лет лишения свободы, с одной стороны. А с другой стороны, это одна из тех статей, у которого нет нижнего порога назначения наказаний. Может быть, как 10 лет, так и год условно. Зависит это от позиции самих обвиняемых. Признают они, не признают вину. Самое важное, будет ли возмещен ущерб, потому что это преступление связано с хищением денежных средств, там есть потерпевшие. Если обвиняемые признают вину и возмещают причиненный преступлением вред, то, как правило, суд может назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Несколько лет, но условно. Если обвиняемые не признают вину и не вернули деньги, то наказание может быть достаточно суровым, вплоть до 10 лет лишения свободы. Мошенничество отличается от обычного гражданского правового оборота тем, что люди должны заведомо понимать, что они не собираются ничего делать, потому что просто неисполнение обязательств некое, это вообще не уголовное преступление, это обычный гражданский суд. Ты заплатил деньги, тебе это не сделали, деньги не вернули. Ну иди в суд, требуй деньги. А если есть доказательства того, что люди заведомо не намеревались выполнять взятые на себя обязательства, тогда это квалифицируется как мошенничество. Я думаю, что похожих дел, честно говоря, ни у кого не было, потому что вся эта ситуация с обменом замороженных активов достаточно свежая, это вот ситуация последних лет, и лично я, честно говоря, не слышал про подобные дела пока никогда. Это, наверное, уникальное дело.
0: Это был Роман Воронин, адвокат, управляющий партнер компании Reconsulting. Ранее эксперты и владельцы замороженных активов неоднократно заявляли бизнес-ФМ о том, что в процессе обмена суммы будущих выплат были неизвестны, и позже многие инвесторы оказались ими недовольны. В частности, вот что рассказал бизнес-ФМ летом 24 года частный инвестор Максим Герин после первого состоявшегося обмена.
4: Я выбрал для обмена два направления. Это китайские акции и акции IT-сектора Америки. То есть это два паевых фонда. В заявку я подал лишь часть акций, поскольку ограничение есть в 100 тысяч рублей, то есть потолок. Соответственно, у меня туда попало где-то 20% от имеющегося объема. Рассчитывал я получить как раз 100 тысяч рублей по этому обмену. И, как выяснилось, у меня исполнились некоторые заявки. То есть из 100 тысяч рублей запланированных я смог получить 8 тысяч. Это несколько акций китайского сектора. То есть я подавал заявку на продажу 32 лотов. Было продано 2 лота. И небольшое количество также по IT-сектору. Ну, наверное, это лучше, чем ничего. Но, конечно, на самом деле ожидалось практически гораздо большая сумма.
0: Это был Максим Гирин, частный инвестор. Его комментарии из лета 2024 года. А в процессе обменов ранее в инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена с заблокированными активами оценивать сложно, ссылаясь на множество внешних факторов. Налог на убыток. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился частный инвестор, который ушел в минус по результатам торговли на иностранных биржах. Но в ФНС приравняли оборот к брокерскому счету, к доходу инвестора и выставили ему счет на сотни миллионов рублей. У Михаила Здорожного подробности.
1: В 2020-м москвич Павел заключил договор с кипрским брокером. По итогам торговли за год получил убыток в 1.5 миллиона рублей. И, что важно, не стал подавать декларацию ФНС. Подумал, что раз дохода нет, то и налог платить не из чего, а значит, и декларация тоже не нужна. Забегая вперед, это была ошибка. Через два года инвестор обнаружил, что российская налоговая провела камеральную проверку и начислила ему больше 100 миллионов рублей налога на доходы физлиц. Еще больше набежало в качестве пени за неуплату налога. Итог – минус 250 миллионов рублей в личном кабинете. Налогоплательщика. После этого инвестор запасся выписками по счету от своего кипрского брокера и отправился в налоговую. О том, что было дальше, рассказывает сам Павел.
4: Начали объяснять, что начисление совершено ошибочно без учета понесенных расходов. Доставили отчет брокера кипрского, в котором были описаны все операции за 2020 год. Операции по покупке, по продаже. Доставили расчет, который показывает понесенный убыток. Сначала обжаловали вышестоящий налоговый орган. От налогового органа вышестоящего мы получили отказ в отмене решения налоговой инспекции 21. И они отказались принимать этот отчет, стандартный брокерский отчет, как доказательство понесения расходов. Ссылка на то, что он не соответствует ГОСТу, что непонятно, кто его подписал, отсутствие штампа заверенного, ну и так далее. Такие технические причины.
1: Павел утверждает, что не получал извещения о проведении камеральной проверки и ее результатах. По его словам, проверялась информация, полученная ФНС в результате налогового обмена с Кипром. Редакция «Бизнес-ФМ» обратилась в ФНС. Там сообщили, что в рамках международного обмена налоговые органы получают актуальную и достоверную информацию о доходах налогоплательщиков и что налогообложению подлежит не полная сумма полученного дохода, а доход минус расход. От комментариев по ситуации Павла ФНС отказались, сославшись на налоговую тайну. Как могло получиться, что российская налоговая взяла в качестве базы для расчета НДФЛ весь оборот по зарубежному брокерскому счету, говорит управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
5: Кипрская налоговая просто передала российской налоговой, что поступила такая-то валовая выручка на такой-то брокерский счет такого-то гражданина. Очевидно, что он продал все активы, вышел в кэш, кэш упал на его брокерский счет, и налоговая кипрская направила информацию в налоговую российскую. Налоговая российского, получив информацию от кипрской, не стала разбираться. Декларацию не подал, валовый доход есть. Облагаем налогом 13%, это ставка 2020 года, рассчитав курс средний по евро. И все, что ему надо было сразу сделать, как только он видел в личном кабинете, подать декларацию за 2020 год. По существу вопроса он, безусловно, прав. Он имеет полное право на зачет того, что он потратил на покупку этих акций.
1: Не встретив понимания в налоговой, Павел пошел в суд. В первой инстанции его иск отклонили. Апелляция направила дело на новое рассмотрение. Говорит его адвокат, партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
6: В целом, это действительно победа. Наконец-то приняты наши документы, и они адекватно оценены. Суд понимает, что помимо доходов должны быть еще и расходы, но при этом есть нюанс, мы еще долго будем, очевидно, в суде первой инстанции рассматривать эту расчетную часть и обсуждать ее цифры очень долго и много.
1: Есть еще кое-что, что нужно знать российским инвесторам, торгующим на иностранных биржах. Можно уйти в минус, но при этом получить рублевый доход из-за изменения курсов валют, продолжает партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
7: Если вы купили какую-то бумагу за $100, и в этот момент доллар был, условно говоря, 70 рублей, потом продали эту бумагу за $99, казалось бы, вы получили убыток. Вы продали бумагу дешевле, чем вы ее купили. Долларах. Но курс может быть не 70 рублей к доллару, а, например, в этот момент 85. Получается, что вы в рублевом эквиваленте получили денег больше, чем вы потратили. С точки зрения налогового кодекса, все наши доходы считаются именно в рублях, а не в иностранной валюте. Они пересчитываются по курсу, который действует на дату получения соответствующего дохода.
1: Первопричиной истории Павла, по словам юристов, стала не подача декларации. Российские брокеры являются налоговыми агентами и делают это за своих клиентов. Но если инвестор торгует на зарубежных площадках, отчитываться о результатах ему нужно самому, даже если он получил убыток. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес FM.
0: Кстати, до 1 июня, это сегодня, физлицы, налоговые российские резиденты должны были подать ФНС отчет о движении денежных средств и других финансовых активов по счетам и электронным кошелькам в иностранных банках. Отчитаться необходимо за прошлый календарный год. По закону отчитываться не нужно в нескольких случаях. Если счет открыт финансовой организацией на территории члена ЕАЭС, если общая сумма движения денег по счету за год не превышает 600 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте, если счет открыт в иностранном филиале российского банка. Однако налоговые эксперты советуют даже при выполнении этих условий все же отправить ФНС отчет о движении средств на зарубежных счетах.
8: Прямо сейчас.
0: Информагентства сейчас сообщают о распоряжении Владимира Путина. Он поручил Кабмину и ФСБ, по версии ТАСС, гарантировать россиянам бесперебойный доступ в интернет даже в дни ограничений. А при этом версия РИА Новости немножечко отличается. Путин поручил ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов, включая госуслуги, в период ограничений интернета.
8: Реклама.
9: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности.
10: Музей Вентхейвен – это единственный в мире музей, посвященный искусству чревовещания. Находится он в американском городе Форт Митчелл, штат Кентукки. По сути, это огромное собрание кукол, которые помогали своим владельцам-чревовещателям в сценических выступлениях и покинули подмостки, когда жанр подобных шоу стал терять популярность. Основой экспозиции стала коллекция, собранная бизнесменом Уильямом Бергером. Сегодня в музее уже более 1200 кукол из 20 стран. Собранные в месте и рассаженные перед посетителями на стульях, сотни кукол с гипертрофированными лицами выглядят жутковато. Пощекотать себе нервы, а также почитать сценарии знаменитых номеров, познакомиться с аудио и видеозаписями лучших шоу и в целом узнать об истории подзабытого вида искусства можно только по предварительной записи. Стоимость билета $15.
8: Музейные ценности на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Мы создавали наш Телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
11: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Роспотребнадзор назвал ситуацию с ВИЧ в Нижегородской области напряженной. Ведомстве напомнили, что с начала эпидемии в 1991 году выявили около 38 тысяч больных ВИЧ-инфекцией. По данным Роспотребнадзора, сейчас в регионе проживает 20,5 тысяч больных, из них менее половины женщины. Среди вновь выявленных инфицированных преобладают мужчины. Более 95% больных находятся в трудоспособном возрасте. Средний возраст заболевших менее 42 лет. Средний возраст уменьших 47 лет. Распространение заболевания продолжается преимущественно при половых контактах. Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех муниципальных образованиях Нижегородской области. Самый высокий показатель пораженности зарегистрирован в Шахунье – более 1000 человек на 100 тысяч населения. Также высокая заболеваемость зарегистрирована в Таншаевском, Варнавинском округах, Воротынце, Ваде и Выксе. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в структуру областного правительства. В нем появится Министерство защиты объектов, которое вместе с Минэнерго будет курировать зампредседателя правительства Владимир Тужилин. Дополнительно в структуру Нижегородского Кабмина вводится должность зампредседателя правительства, который будет курировать деятельность госжилинспекции, а также госинспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и управления госохраной объектов культурного наследия. Он будет подчиняться непосредственно губернатору. Кандидатуры на должности министра защиты объектов Нижегородской области и нового зампредседателя правительства определят позднее. Нижегородский областной суд возобновит работу сегодня. Напомню, беспилотник повредил здание суда в центре Нижнего Новгорода 28 мая. Работа суда была приостановлена. С 29 мая нижегородцев начали предупреждать о беспилотной ракетной опасности. Игорь Уланов покинул тренерский штаб Нижегородского хоккейного клуба «Торпедо», сообщила пресс-служба клуба. В составе тренерского штаба он отвечал за подготовку защитников. В «Торпедо» поблагодарили специалиста за вклад в результаты команды и работу на протяжении последних сезонов. Напомню, Игорь Уланов сменил Эдуарда Занговца в тренерском штабе «Торпедо» полтора года назад. Ранее сообщалось, что систему хоккейного клуба «Торпедо» покинули 8 игроков. Организация Объединенных Наций столкнулась с серьезными финансовыми трудностями из-за задержек обязательных взносов со стороны крупнейших доноров США и Китая, пишет The Wall Street Journal. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш предупредил, что организация участвует в гонке к банкротству и рискует столкнуться с финансовым кризисом уже к середине августа. По данным издания, задолженность США по обязательным платежам превысила 4 миллиарда долларов. Китай, который также является одним из крупнейших плательщиков, остается должен около 455 миллионов долларов, несмотря на недавние перевод почти 850 миллионов. Вместе две стороны обеспечивают около 42% базового бюджета ООН. На фоне дефицита средств организация уже закрыла ряд офисов, сократила около 3000 человек в секретариате и ускорила вывод миротворческих миссий из Африки. По правилам ООН, если задолженность государства по обязательным взносам превысит сумму взносов за два предыдущих года, страна может лишиться права голоса в Генеральной Ассамблее ООН. По оценкам The Wall Street Journal, при сохранении текущей ситуации, такой риск для США может возникнуть уже в следующем году. Этим летом нижегородцев ждет 65 рабочих дней. Это максимум за последние 3 года, напомнил руководитель департамента по работе с персоналом Российского общества знания Маргарита Богданова-Шамраева. При этом отдыхать жители столицы Приволжья будут 27 дней. По словам эксперта, самым загруженным месяцем станет июль. Будет 23 рабочих дня и всего 8 выходных. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
12: Погода.
13: По прогнозу Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем ожидается небольшой дождь, температура плюс 16, вечером плюс 14 и также небольшие осадки, ночью пасмурно и плюс 12.
12: Валюта.
13: Официальный курс валют, установленный Центробанком на 1 июня. Доллар США 71 рубль, 2 копейки, евро 82 рубля, 64 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 49 копеек. Держитесь курса.
12: Компании и корпорации.
11: На госуслугах появится электронная книга жалоб на маркетплейсы. Эксперимент по ее созданию запустили Роспотребнадзор и Минцифры. Через сервис покупатели смогут в досудебном порядке решать типовые проблемы с продавцами Озон и Wildberries. Ответ от маркетплейса будет приходить в личный кабинет пользователя в течение 7 дней. Среди предполагаемых проблем для обращения в Роспотребнадзоре назвали отказ в возврате товара или денег. Племзавод «Пушкинская» в Большом Болдине запустил дефолт по биржевым облигациям, не выплатив купона части номинала, следует из сообщения организации. Компания не исполнила обязательства по выплате купонного дохода за 10-й купонный период в размере почти 9 миллионов рублей, а также по погашению части номинальной стоимости облигаций на 10 миллионов. Просрочка превысила 10 рабочих дней. На предприятии дефолт объяснили нехваткой оборотных средств. В обращении к инвесторам гендиректор управляющей организации «Grand NN Management» Игорь Гордеев отмечается, что основной доход племзавода формируется за счет выручки от продажи сырого молока. молока. При этом с начала года рыночная цена на сырье, по оценке компании, снизилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Раньше осени улучшения на рынке сырого молока не ожидается. По этой причине по обязательствам перед владельцами облигаций на племзаводе планируют расплатиться в сентябре после сбора урожая зерновых и начала его реализации, говорится в обращении. Завод «Дробмаш» провел рабочую встречу с делегацией администрации Пермского края, на которой стороны обсудили поставки дробильно-сортировочного оборудования для промышленных и инфраструктурных проектов региона. Как сообщили на предприятии, речь идет о возможном оснащении региональных проектов техникой для переработки минерального сырья, производства стройматериалов и развития дорожной отрасли. В компании рассчитывают предложить решение, адаптированное под задачи заказчиков, включая сопровождение на всех этапах эксплуатации. На фоне ограничений поставок импортной техники спрос на отечественное дробильно-сортировочное оборудование растет. Такая техника используется как ключевой элемент производственных цепочек в строительстве и добывающей отрасли, влияя на себестоимость и стабильность процессов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
14: Через век. Главные капиталы России. Эммануил Людвигович Нобель.
15: Основой российского капитала братьев Нобелей являлся механический завод их отца в Санкт-Петербурге. В 1859 году Эммануэль Нобель объявил себя банкротом и со всей семьей уехал в Швецию, где и прославился впоследствии его сын Альфред, наладив производство динамитов и учредив премию имени себя. А Людвиг и Роберт в 60-х годах вернулись в Россию, чтобы восстановить дела завода, но быстро переключились на самую прогрессивную отрасль промышленности того времени. В 76-м году они купили свой первый нефтяной участок, а к концу 19 века товарищество нефтяного производства братьев Нобель было самой крупной нефтяной компанией на территории Российской империи. Нобели наладили добычу и переработку нефти в Баку и на Северном Кавказе. Они также создали собственную транспортную и сбытовую сеть, которая включала нефтепроводы, танкеры, вагоны-цистерны и нефтебазы с причалами и железнодорожными ветками. Кроме нефтепереработки, компания занималась производством вспомогательных веществ, например, соды и серной кислоты. К тому же механический завод Нобелей в Санкт-Петербурге постоянно получал госзаказы, как военные, так и гражданские. В 1880 году Роберт Нобель по состоянию здоровья отошел от дел и уехал на родину, в Стокгольм. В России остался только Людвиг с семьей. После его смерти в 88 году дела товарищества братьев Нобель перешли к его сыну, Эммануилу Людвиговичу. Год спустя Эммануил, первый из Нобелей, принял российское подданство. Альфред Нобель умер в декабре 1896 года. Сразу было обнародовано его завещание, учреждавшее премии в области науки. В шведской печати высказывалось мнение, что эта идея может привести к коррупции. А протестовать последнюю волю Альфреда Нобеля пытался даже король Швеции. Вот тут Эммануил Людвигович впервые заявил о себе как о человеке, мнение которого имеет вес. Племянник Альфреда Нобеля настоял на выполнении завещания, изъял все вклады дяди из промышленного производства и создал фонд размером в 2 миллиона фунтов стерлингов. Он и стал финансовой основой для будущих премий. Устав Нобелевского фонда был принят шведским Риксдагом и утвержден королем 29 июня 1900 года. Эммануил Людвигович, инженер по образованию, продолжил семейную традицию внедрения технических новшеств. В 98 году он купил лицензию на двигатель конструкции Рудольфа Дизеля и начал его производство на собственном петербургском заводе. Мало того, сам внес в агрегат конструктивные изменения. На международной выставке в Париже 1900 года двигатель Рудольфа Дизеля получил гран-при, а Нобель представил свой вариант, который мог работать как на очищенном топливе, так и на мазуте, который до этого рассматривался исключительно как отход производства керосина. Эта машина, как и завод, ее выпустивший, была названа «Русский дизель» и продавалась очень активно как в России, так и в Европе. Новый двигатель стали ставить в первую очередь на морские и речные суда. Так появился новый вид водного транспорта – теплоход. В 1909 году совершила первое плавание отечественная подводная лодка «Минога», оснащенная дизельным двигателем «Нобеля». А три года спустя Эммануил Нобель договорился с владельцем машиностроительного завода в Таллине Артуром Леснером о создании строительной верфи и поставил «Миноги» на поток. Переломным для Нобеля стал 1912 год. Акционирование завода «Людвиг Нобель» открыло новую страницу в истории семейного дела. Речь шла об объединении нескольких предприятий в концерн. В него вошли четыре фирмы. Товарищество нефтяного производства братьев Нобель, акционерное общество «Людвиг Нобель», производившее русский дизель, акционерное общество «Ноблеснер», строившее подводные лодки, и торговый дом «Альфа Нобель», продававший молочные сепараторы, отделявшие сливки от молока. Февральский переворот 1917 года начался с одновременного выступления рабочих на нескольких предприятиях на Выборгской стороне в отчине Эммануила Нобеля. Сначала он решил остаться в России и продолжить вести семейный бизнес, но быстро понял, что большевики ему этого не позволят. После национализации всех предприятий летом 1918-го Нобель уехал из России. Революция нанесла ему серьезный удар, и он постепенно отошел от всех дел. Умер Эммануил Людвигович Нобель в мае 1932 года в Швеции.
8: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
16: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
15: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Курс истории или история курса.
17: Валюта советского государства с самого рождения страны была закрытой, ее курс никогда не определялся рынком. Сначала рубль конвертировали в иностранные деньги по их золотому содержанию. С 1936-го рубль стали пересчитывать через французские франки по курсу 1 рубль к 3 франкам. Но через год, когда Франция отказалась от золотого стандарта, рублю пришлось искать новый ориентир. Им стал доллар США, стоимость которого установили в 5 рублей 30 копеек. Постепенно объявляемый Госбанком страны курс доллара снижался. Сначала до 90, а позже и до 60 копеек, каким он и оставался вплоть до 90-го года. За незаконные валютные операции в СССР строго карали, в зависимости от суммы, от 3 лет лишения свободы до смертной казни. Несмотря на это, черный рынок существовал. В 80-х годах прошлого века доллар с рук можно было купить за 3-4 рубля.
8: Курс истории или история курса на Бизнес ФМ. Деньги.
18: Сленговые названия мелких денег показывают презрительное отношение к ним в обществе. В испанском языке мелкую монету называют словами «пустяк» и «невзрачный». В голландском про грош говорят, что он слабый, а в английском остатки денег называют «сквиз» – «выжимки».
8: История денег на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, у микрофона Олеся Потапова. Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ обеспечить бесперебойную работу важнейших сервисов интернет, включая госуслуги, в период ограничения действия сети. Этот вопрос должен быть решен до 1 июля, следует из перечня поручений главы государства. Армения продолжит работать в Евразийском экономическом союзе до того момента, когда выбор между Евросоюзом и ЕАЭС станет неизбежным. Об этом сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян. Решение должен будет принять народ Армении путем референдума, сказал Пашинян в видеообращении. При этом он отметил, что до обращения Армении в ЕС или пока не приблизится вплотную к статусу кандидата на членство в Евросоюзе, проводить какой-либо референдум по этому вопросу нелогично. Президент Владимир Путин, в свою очередь, заявил о заинтересованности России в дальнейшем поступательном развитии отношений с Арменией. Путин написал об этом, поздравляя Пашиняна с днем рождения. Сегодня премьер-министру Армении исполнился 51 год. С 1 июня семьи с двумя и более детьми смогут оформить новый вид выплаты на госуслугах. Право на ежегодную выплату имеют семьи, где оба родителя работают и в которых есть как минимум двое детей. Семья должна постоянно проживать на территории России. Средний доход на одного члена семьи не должен превышать полуторакратный размер регионального прожиточного минимума. Кроме того, за предыдущий отчетный год должны быть уплачены налоги на доходы физлиц и отсутствовать задолженности по алиментам. Там новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Активная фаза украинского конфликта может завершиться к ноябрю, говорил Владимир Зеленский. Владимир Путин также на днях сказал о том, что завершение близится. Откуда взялись такие оценки? Об этом через минуту Георгий Буфт. Важные новости приходят в борьбе с онкозаболеваниями. В США тестируют новый препарат, который показал очень хорошие результаты при лечении рака поджелудочной железы. Выживаемость резко выросла. А Guardian сообщает о беспрецедентных результатах испытаний вакцины на пациентах с раком органов головы и шеи. Чипы в трех измерениях. Китайская Huawei, давно находящаяся под санкциями США, заявляет, что нашла способ повысить производительность процессоров без уменьшения физического размера элементов кремния. Серьезный ли это прорыв? Все подробности в нашем эфире.
3: Реклама. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум на Бизнес FM. Уникальная площадка для обсуждения современных экономических вызовов, стоящих перед Россией и миром. Тысячи представителей российского и зарубежного бизнеса, ведущие государственные деятели, политики из десятков стран мира. Партнер Бизнес FM на Петербургском международном экономическом форуме АО ТФ Трейдинг. Бренд премиальных гибридов и электромобилей «Воя». «Воя». Первый класс нового времени. 6+.
0: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: Когда завершится военный конфликт на Украине? Варианты есть. А по итогам визита в Казахстан Владимир Путин заявил, говоря об СВО, что ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает основание говорить о приближении завершения конфликта. Конкретные сроки президент называть отказался, оговорился, что делать это в условиях боевых действий невозможно. Это уже второе за последнее время заявление подобного рода. А Путин говорил это и 9 мая. В свою очередь Владимир Зеленский несколькими днями ранее провел закрытую встречу с депутатами Рады, отправившей партии «Слуга народа», и там заявил, что активная фаза конфликта может завершиться к ноябрю этого года. Что стоит за этими заявлениями, комментирует Георгий Буфт.
4: Слова Зеленского с закрытой встречи тут же слили в публичное пространство. Как отметил депутат Ярослав Железняк, Зеленский произносит подобное уже не в первый раз, называя очередную теоретическую дату. А бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель назвала ноябрьский срок маркетингом надежды, который призван удержать украинцев от эмиграции и дать союзникам аргумент для их избирателей. Мол, еще чуть-чуть помощи, и победа близка. При этом она указала на очевидное. США, оставаясь фактически единственным реальным посредником, уже с сентября будут поглощены проблемой промежуточных ноябрьских выборов, и им будет не до украинского урегулирования. В свою очередь, заявление Путина дополнил помощник президента Юрий Ушаков, выступив с новыми пояснениями. По его словам, в Анкоридже Россия и США достигли понимания того, что каждая страна будет делать для урегулирования конфликта. Однако выполнению американской части мешает поведение Киева, а также его европейских союзников. Ушаков не исключил, что американские переговорщики Уитков и Кушнер в ближайшее время посетят Москву, но на всякий случай отверг часто употребляющийся термин «дух Анкориджа». «Я не знаком с этим понятием, поскольку никогда его не употреблял», — заявил он. Действительно, в январе текущего года он использовал другое выражение — формулу Анкориджа, не раскрыв тогда ее содержание. Недавно, впрочем, и Трамп опроверг существование каких-либо конкретных договоренностей, так что правы могут быть обе стороны. Речь идет не о договоренности, а о некоем понимании, которое, видимо, в Москве и Вашингтоне все же разное. В связи с чем не очень понятно, зачем Уиткову и Кушнеру снова ехать в Москву. Скорее, все же надо начать с Киева. На фоне дипломатического тупика выделяются два инцидента. В ночь на 29 мая, видимо, сбитый украинский ПВО-дрон сбился с курса и врезался в крышу многоквартирного дома в румынском Галаце в 20 километрах от границы. Ранее было 28 аналогичных случаев, но не было попадания в жилой дом. Путин в Астане заявил, что обвинения в адрес России пока безосновательны. А Минобороны Румынии действительно не установил оперативно официально происхождение дрона. Тем не менее, Бухарест, даже признав случайность инцидента, еще до этого признания поспешил закрыть российское консульство в Констанце и объявить консула персоны нон грата. Впрочем, дальше инцидент раздувать не стали, в том числе на уровне НАТО. Ранее в Альянсе обсуждали возможность введения над Украиной бесполетной зоны, но мы пока не в этой точке. Поскольку на фоне и так уже достаточно раскаленной ситуации в отношениях с Европой, это может стать шагом к прямому военному столкновению НАТО с Россией. Второй инцидент – удар по Запорожской АЭС. По масштабу потенциальных последствий превосходит румынскую историю. Украинский дрон поразил стену машинного зала 6-го энергоблока. И хотя ни пострадавших, ни серьезных разрушений не было, все же это первый прецедент, когда противник непосредственно атаковал ключевые структуры ядерного объекта. Хотя прилеты на территорию ЗАЭС уже были. Так, в середине мая дрон ВСУ упал без детонации рядом с первым энергоблоком. Еще ранее украинские дроны атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля станции, а также вышки связи вблизи нее. МАГАТЭ срочно прислало инспекцию, подчеркнув значимость инцидента. Однако никаких карательных полномочий агентство не имеет, а союзники Киева вряд ли станут его публично жестко одергивать. К тому же Киев отверг свою ответственность, настаивая на передаче контроля над АЭС Украине. Параллельно ВСУ взяло на вооружение новую тактику, которая нацелена на блокировку сухопутного коридора, связывающего материковую Россию с Крымом. ВСУ начали систематические удары по федеральной трассе Р-280 в России, главной автомобильной артерии, обеспечивающей снабжение как полуострова, так и российских войск в Херсонской и Запорожской областях. Главными средствами стали дроны с радиусом действия от 100 до 300 километров, производство которых Украина нарастила до промышленных масштабов. ВСУ с их помощью охотятся на грузовики, бензовозы и военные колонны далеко за линией фронта. Под удар попадает в том числе и гражданский транспорт. Эти новые угрозы потребуют от российской армии усилить средства ПВО как для охраны трассы Новороссия, так и Крымского моста, против которого уже не раз предпринимались атаки. Окончание военного конфликта все это точно не приближает.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Китай отменяет закон Мура. Компания Huawei заявила, что нашла способ повысить мощность процессоров без уменьшения физического размера элементов кремний. Что известно об этой технологии? Смогут ли китайцы конкурировать с западными разработчиками чипов? Об этом Михаил Здорожный.
5: Еще во время первого президентского срока Дональда Трампа Huawei попала под американские санкции. Китайский гигант потерял возможность закупать новейшее оборудование для производства чипов разработки голландской ASML. И чипы Huawei для мобильных устройств сильно отстали от конкурентов. В первую очередь от корейской Samsung, которая представила процессор, выполненный по технологическим нормам 2 нанометра. Компании Huawei сейчас доступен только 7-нанометровый техпроцесс. Сильно упрощая, на той же площади кристалла китайцы могут разместить в 3,5 раза меньше транзисторов транзисторов, чем корейцы. Инженеры Huawei пошли другим путем. Вместо уменьшения размера элементов на кристалле, они решили сделать свои чипы трехмерными. Об этой технологии, получившей название Logic Folding, говорит гендиректор компании Троицкий инженерный центр Евгений Горский.
6: Технология представляет собой один из вариантов трехмерной упаковки транзисторов. Конкретно в технологии от Huawei транзисторы располагаются в два слоя вместо одного. Это позволяет делать более компактные элементы логических схем. И в целом это соответствует мировому тренду. Сейчас все производители в мире двигаются в эту сторону. Раньше все транзисторы в микросхемах располагались строго на поверхности, по сути, в один уровень. А сейчас все занимаются так называемой 3D-компоновкой, потому что возможности для однослойного уплотнения практически исчерпаны. И все мировые гиганты микроэлектроники двигаются в том же направлении, что и Huawei, то есть создают многослойные трехмерные структуры.
5: Huawei обещает представить чипы, выпущенные по новой технологии уже в этом году. Но есть сомнение, что им удастся существенно повысить производительность, продолжает замначальника Центра технологической поддержки образования МИЭД Станислав Шепелев.
7: Здесь нужно понимать, что есть ряд нюансов. Если вы компонуете так плотно микросхему, то нужно придумать, как решить проблему отведения тепла. Не факт, что получится сильно увеличить производительность из-за того, что будут проблемы с отведением тепла от микросхемы.
5: В сообщении о новой технологии на сайте Huawei говорится, что в последние годы закон Мура столкнулся с серьезными технологическими проблемами. Главное из них в том, что невозможно бесконечно уменьшать размер транзисторов кремния, из которых состоят процессоры. Есть предел, к которому уже вплотную подошли разработчики чипов. На самом деле закон, сформулированный больше полувека назад с основателем Intel Гордоном Муром, не работает уже давно. Он гласит, что количество транзисторов на кристалле удваивается каждый год. Подразумевалось, что именно за счет уменьшения размеров самих транзисторов. Теперь уменьшать практически некуда. Инженеры по всему миру ищут другие физические процессы, чтобы обойти это ограничение. Например, сейчас считаются перспективными разработки в области фотонных вычислений, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
8: Идет разговор о том, что будут полностью процессоры выпускаться фотонные, причем, что важно, они планируются их выпускать на основе традиционной технологии кремния на изоляторе. Это значит, что для абсолютно новой технологии можно будет переиспользовать старые производственные мощности. В России занимаются ими в нескольких точках, несколько организаций, и определенные успехи есть, и отдельные узлы проработаны, и уже комбинации этих узлов их объединяют во что-то, конечно, до практически действующего процессора, привычного нам, как в каком-нибудь ноутбуке стоит, еще пройдет время.
5: Когда появятся серийные фотонные процессоры, не берется предсказывать никто. А что касается разработки 3D-чипов, то этим занимаются не только китайцы, но и американцы. В декабре прошлого года сообщалось, что ученые ряда университетов США совместно с одним не самым известным производителем полупроводников разработали многослойный чип, который, как утверждалось, произведет революцию в области вычисления для искусственного интеллекта. С тех пор об этом проекте ничего не слышно. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Новое сообщение об успешной вакцине от рака. Экспериментальный препарат США вызвал улучшение у трети пациентов. Речь про препарат Амивантамаб, разработанный компанией Johnson & Johnson. В ходе международного исследования, охватившего 11 стран, инъекцию сделали 102 пациентам, у которых рак не поддавался другим методам лечения. По итогу вакцина уменьшила опухоли более чем у трети пациентов, а у 15 из них врачи обнаружили, что препарат полностью победил раковое образование. Журналисты Guardian привозят подробности.
9: В ходе исследования инъекция была сделана пациентам с раком головы и шеи, шестым по распространенности видом рака в мире. Кроме того, инъекция показала аналогичные хорошие результаты у пациентов с раком легких. Амивантамаб в настоящее время проходит оценку примерно в 60 клинических испытаниях, в основном для лечения рака легких, но также для лечения колоректального рака, рака головного мозга и рака желудка. В отличие от многих методов лечения рака, амивантамаб вводится в виде крошечной инъекции под кожу, а не внутривенно. Это делает лечение быстрее и удобнее для пациентов и значительно упрощает его проведение в амбулаторных условиях. Врачи считают, что это беспрецедентно сильная реакция у пациентов, чье заболевание стало устойчивым как к химиотерапии, так и к иммунотерапии. И потенциально препарат может принести пользу многим тысячам пациентов в год.
2: Другой онкопрепарат – Драксон-Разиб, почти вдвое увеличил выживаемость пациентов с одним из самых смертоносных видов рака – поджелудочной железы. Лекарственное средство в виде таблеток разработала компания Revolution Medicines. Действие препарата основано на блокировании мутировавшего белка, который стимулирует рост опухоли. На протяжении десятилетий этот белок считался недостижимой мишенью для терапии из-за особенностей своей молекулярной структуры. А в России тоже разрабатывают свои онковакцины. В частности, сейчас первая группа пациентов проходит лечение отечественным препаратом против колоректального рака. Как рассказали ФМБА, вакцина изготавливается персонально на основе генетического материала каждого пациента. В апреле российские инновационные онкопрепараты вошли в программу ОМС.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 3 по 6 июня. Петербургский международный экономический форум. В рамках программы участники обсудят трансформацию глобальных рынков и инвестиционные стратегии, а также структурные изменения в российской экономике, нацеленные на экономический рост. Тематика сессии охватывает демографию, рынок труда, устойчивое развитие территорий и внедрение новых технологий, формирующих будущее. Организатор — фонд Росконгресс. Подробнее на форум spb.com. 6+.
3: Валюты.
0: Бутанский нгултрум. Название на смеси хинди и официального языка королевства Бутан «дзонгке» означает «серебряные деньги». Введен в обращение в 1974 году, сменив бутанскую рупию. Сегодня нгултрум привязан к индийской рупии в соотношении 1:1. Поэтому и курс аналогичный. В новейшей истории на 2 порядка дешевле американской валюты.
3: Валюты. На Бизнес FM. Судьба, наследство, истории удивительных завещаний.
0: В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк-балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу.
3: Судьба, наследство. На Бизнес FM.
0: Компании и корпорации.
10: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
10: Прибыль Фосагро по МСФО в первом квартале упала до 221 миллиона рублей. Годом ранее она составляла 48 миллиардов. Выручка снизилась почти на 18%, до 160 миллиардов рублей. А валовая прибыль уменьшилась более чем в 2 раза. Главная причина – рост себестоимости на 16% из-за подорожания серы и серной кислоты. Также компания получила убыток от курсовых разниц вместо прежней прибыли. Финский бренд Куома закрывает свою фабрику, работавшую с 1930 года. Обувная компания Комикоски Ой переносит производство в другой финский город из-за падения доходов после ухода из России. Как уточняет телерадиокомпания Юле, с 2022 года выручка компании упала примерно на треть, а в прошлом году убытки превысили 1 миллион евро. При этом большая часть обуви, включая шнурки, теперь производится не в Финляндии, а поставляется из Индонезии. Шанель зарегистрировала в России 5 товарных знаков. Заявки поданы в 2024-2026 годах из Швейцарии, а зарегистрированы в мае этого года. Люксовый бренд приостановил работу в России в 2022 году и полностью ушел с рынка к марту 2024. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Десять сорок семь в Москве. Платье на выпускной, как несколько квартир в Подмосковье. В люксовых коллекциях к выпускному сезону появились вечерние наряды с ценниками, как на недвижимость. Пример – шелковое платье Джорджо Армани в ЦУМе сейчас продается почти за 4 миллиона рублей. О том, кто выбирает столь дорогие образы для школьного вечера, рассуждает персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
11: Это очень неординарная история. Ровно как и вообще потребители люкса, это совсем небольшой процент людей. И мне кажется, что платье на выпускной очень дорогое. Это скорее исключение. Как правило, даже у родителей, которые носят люкс, дети зачастую носят масс-маркет или что-то около премиальное. Сильно зависит от места, где учится ребенок, какую школу он оканчивает. Если мы говорим про дорогие школы, вероятно, где немножечко есть такой эффект ярмарки тщеславия, когда хочется показать, что у тебя есть мощь, там, вероятно, это больше масштаб приобретает. Это больше сейчас свойственно для других регионов нашей страны, не Москвы. Чем южнее, тем больше принято выходить нарядными, дорогими, привлекающими внимание. Мои клиентки, девушки, армянки, грузинки, у них принято праздновать пышно все семейные праздники. И они покупают действительно дорогие наряды даже на те праздники, которые, наверное, не суперзначимые для российских клиентов.
12: Что потом с этим платьем происходит?
11: На самом деле по-разному. Кто-то продает, кто-то сохраняет себе его на память, кто-то отдает, кто-то, может быть, бережет для младших.
2: Екатерина Деева, преподаватель Британской высшей школы дизайна. Впрочем, как отмечают эксперты, перепродать люксовые платья после одного выхода сегодня не так просто. Рынок переполнен. По данным издания «Абзац», в массовом сегменте выпускные платья сейчас стоят в среднем от 2,5 до 18 тысяч рублей. Но даже в этом случае общие расходы на школьный вечер могут превышать 100 тысяч.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Доброе утро.
13: Доброе утро.
2: У нас рост на российском фондовом рынке. Ну, наконец-то, вот сменился сезон официально календарный. Может, тренд тоже сменился?
13: Ну, пока вряд ли. Тут геополитика нужна позитивная, чтобы что-то изменилось. В принципе, начало месяца какие-то свежие деньги. Ну, и рубль тут потихонечку слабеет. Давай с валютного рынка начнем. Здесь сейчас основной центр внимание, да, потому что в среду, если не ошибаюсь, Минфин должен озвучить параметры валютных операций в рамках бюджетного правила. Но, я так понимаю, спекулянты в предвкушении услышать такие солидные объемы покупки, да, там 3 миллиарда, говорят, 4 миллиарда рублей в день, кто-то больше. Ну, соответственно, единственный тут есть нюанс, как бы эти завышенные ожидания не сыграли какую-то злую шутку, потому что если будет, предположим, ну, 3 миллиарда или чуть меньше, это, естественно, у рынка вызывает разочарование, вернее, у спекулянтов, и, соответственно, игра против рубля через фьючерсные позиции, соответственно, ну, она не будет такой убедительной. Но пока вот потихонечку юань к рублю пытаются вернуть ближе к отметке 10.65, сейчас, правда, еще даже ниже 10.60, но, как говорится, начало положено. Сегодня только понедельник, до среды. Да, видимо, против рубля так и будут пытаться играть. Хотя в полдень посмотрим, будут ли адекватные продажи на межбанковском рынке. Потому что, с одной стороны, свежие деньги приходят, с другой стороны, может быть, и какие-то валютные поступления тоже в банковскую систему пойдут. Здесь не все так однозначно. Что касается рынка акций, частично сегодня нефтегазовый сектор выручает рынок. Восстанавливаются акции Роснефти, Новатека, Газпрома. Да, это все вызвана динамика цен на нефть. Brent сейчас $94. Ну, про нефть мы уже говорили. Причины банальные. Рынок немножечко напрягся. Даже не в плане того, что очередные там взаимные обстрелы Иран-США. При этом еще израильские силы, то ли авиация, то ли еще что, атаковали какого-то важного чиновника из корпуса стражи Исламской революции. Отвечал он за какие-то спутниковые дела. Ну, по крайней мере, пресса иранская об этом пишет. Но главная тема – это обострение в Ливане. Израиль собирается еще и Бейрут атаковать, так что с учетом единодушия среди иранского руководства, даже среди сторонников, так говорится, миролюбивой линии, соглашателей, тем не менее, линия одна – в рамках любого соглашения о длительном перемирии должна быть фраза о том, что перемирие касается и операции Израиля в Ливане. Ну, а Израиль вроде как пошел на обострение, поэтому рынок немножечко напрягся, и военная премия взлетела очень быстро. Американская нефть, кстати, тоже пошла расти, $91 почти. Ну, с другой стороны, рост цен на нефть, вот эта небольшая напряженность в Персидском заливе, вернее, на Ближнем Востоке, да, с учетом действий Израиля, пока не привела к ухудшению настроения на финансовом рынке глобальном. Биржевые индексы европейские небольшим снижением открылись после бурного роста прошлой недели. Американские индексы успели обновить новые рекорды на уровне фьючерсов. Ну и американский доллар, который обычно укрепляется, если есть какие-то страхи, риски, этого пока нет. С начала месяца пока не в пользу доллара. Американская валюта сдает позиции к европейской валюте и к другим валютам. Здесь пока ничего не меняется.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
3: 4 июня в прокате фильм «События. День рождения» с номинантом на «Оскар» Уильямом Дефо. На частном острове миллиардер Маркус устраивает роскошный день рождения дочери Софии. Пока гости празднуют, он готовится к важному решению, которое должно определить будущее дочери. Но у Софии свои планы, и праздник превращается в драму о власти, любви и свободе. «День рождения» в кино с 4 июня, 18+.
0: Знай меру. Унция, вероятно, от латинского «uno» – единица массы, в Древнем Риме составляла 1/12 римского фунта «libre», сегодня равна примерно 28,5 граммам. Мера активно используется в теннисе при определении веса ракеток и в боксе для измерения веса перчаток. Тройская унция на 3 грамма тяжелее, но названа так не поэтому. «Знай меру» на Business FM. Другим наука. Сергеем Корзуном.
14: Закон Гудхарта был сформулирован британским экономистом Чарльзом Гудхартом, но сегодня более известен в поздней формулировке антрополога Мэрилин Стреттерн. Когда мера становится целью, она перестает быть хорошей мерой. Речь о том, что как только контроль сводится к одному параметру, люди подвергают его манипулированию в собственных интересах, дискредитируя сам параметр. Если мерилом труда считается время, проведенное на работе, важно присутствие, а не активность. Если ЕГЭ – это путь к высшему образованию, то расцветает репетиторство, а не качественная учеба. Яркий пример – скандал вокруг банка Wells Fargo, разгоревшийся в 2016 году. Его сотрудников стимулировали на увеличение количества услуг для вкладчиков. И они открывали, без ведома клиентов, ненужные продукты.

0: того, что риск остается. И, конечно же, важно избегать извращенных стимулов, которые подменяют результат. Это называют эффектом кобры. По распространенной легенде, британцы в колониальной Индии назначили денежную премию за голову кобры. Вначале змей стало меньше, но потом население стало их разводить. Премию убрали, а разведенные кобры были выпущены на волю.
1: Другим наука на Бизнес FM.
2: Все золото мира. Царь фригийцев Мидас, по легенде, обладал способностью обращать в золото все, к чему прикасался. Этой сверхсилой наделил Мидаса бог виноделия Дионис, рассчитавшись таким образом с царем за услугу. Но у этого дара оказалась обратная сторона, ведь даже еда и напитки в руках Мидаса превращались в драгоценный металл. И осуществленная мечта превратилась в кару. По одной из мифологических версий, Дионис услышал мольбы царя и снял проклятие, при этом предложив Мидасу омыть в водах реки Пактол все, чему царь захочет вернуть изначальный незолотой вид. С тех пор река, ныне несущая свои воды по территории Турции, славится золотоносным песком.
1: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 10:58. В студии Алиса Потапова. Риски за возлихорадки Эбола в Россию минимальные, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидемиологическая обстановка в стране по инфекциям стабильна. Власти контролируют весь поток въезжающих в страну. Попова напомнила, что специалисты Роспотребнадзора уже более недели работают в Уганде, чтобы понять и разобраться, что происходит. Лихорадка Эбола – вирусное заболевание, передается людям при тесном контакте с кровью или жидкостями организма инфицированных животных. Французский ВМС при поддержке Британии задержали нефтяной танкер, шедший из российского Мурманска. Судно «Тагор» было задержано в Атлантическом океане к западу от Британии, заявил президент Эммануэль Макрон. «Тагор» ходит под флагом Мадагаскара. В начале мая он зашел в порт Мурманска. После задержания французскими силами судно по требованию прокурора было перенаправлено к месту стоянки. Минувшей ночью над российскими регионами сбиты 72 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Дроны уничтожены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской областей, а также над Республикой Крым и акваторией Черного моря. Первый почти за 3 месяца рейс Аэрофлота вылетел из Москвы в Дубай. Полет выполнялся на самолете «Боинг», а время в пути составило 6 часов. В июне рейсы будут выполняться 1 раз в сутки, а с июля 2 раза в сутки, сообщал ранее перевозчик. Воздушное пространство ряда стран Ближнего Востока было закрыто в конце февраля на фоне эскалации конфликта в регионе. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В Москве 11. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Арестованы глава брокера Инвестиционная палата Алексей Сидушкин и руководитель европейского брокера Mind Money Юлия Хандушко. Их деятельность была связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов. Обоим предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Ограничение действует на вывоз из России топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Запрет будет действовать до 30 ноября этого года. Цель – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. Анапа сегодня открывает купальный сезон. Будут доступны в общей сложности 4,5 километра.

0: осмотра пляжей. На остальных продолжают менять песок. Ватор полагает, что в этом году в город приедут до 4 миллионов туристов. Это на миллион больше, чем в кризисном для курорта прошлом году. А что с ценами? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Mind Money подтвердили процессуальные действия в рамках расследования в отношении главы европейского брокера. Арестованы Алексей Сидушкин и Юлия Хандушка, главы инвестиционной палаты и Mind Money, чья деятельность была связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов. Mind Money призвали не трактовать ситуацию как оценку всей работы компании и ее сотрудников, заявив, что операционные процессы брокера продолжаются. Оба финансиста арестованы после удовлетворения ходатайств судом, следует из электронных карточек базы данных судов Москвы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранительные органы пока не сообщали о сути претензий.
1: Подробности.
2: Деятельность арестованных Алексея Сидушкина и Юлии Хандошко была связана с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов. Брокер-инвестиционная палата, которым Сидушкин руководил с весны 22 года, в марте 24-го, как сообщали в Минфине, был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Предполагалось, что сделка по выкупу иностранных бумаг будет состоять из 4 этапов, но завершились лишь 2 этапа обмена. В результате первого иностранным инвесторам продали активов на сумму свыше 8 миллиардов рублей. Суммарно в ходе 2 этапов были выкуплены заблокированные активы на более чем 10,5 миллиардов рублей. Такая сумма – это менее треть от общего объема, предъявленного российскими инвесторами. В обмене, как заявляли в инвестиционной палате, поучаствовали более 700 тысяч частных инвесторов. Европейский брокер Mind Money и его глава Юлия Хандошко занимались помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним. В частности, Mind Money помогала при получении лицензии у европейских регуляторов для разморозки активов россиян. По решению Лефортовского суда 29 мая оба финансиста арестованы. В их отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Подобные преступления наказываются лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 3 лет либо без такового, и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.
0: Плохой репутации ни у Mind Money, ни у инвестиционной палаты не было, говорит инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
3: Они получали те или иные лицензии на разблокировку у западных регуляторов, если я прав. Для того, чтобы разблокировать что-то, надо получить на эту лицензию. Если я правильно понимаю, то они получали на эту лицензию и разблокировали. Затрудняюсь дать какой-то комментарий по текущей ситуации. Я же не знаю, чего конкретно инкриминировать. Будет решение суда. Тогда мы с вами сможем сказать. Знаю, что репутация этих ребят нормальная. До меня не доходила такая информация, что это непорядочные ребята. Возможно, что-то не так сделали по процедуре. Я не знаю. Насколько мы их все знаем, за ними какого-то откровенного криминала или швырка кого-то я не слышал. Без огня же дыма не бывает. Если они что-то разблокировали, тут два варианта. Либо они что-то нарушили в процессе разблокировки, либо их нарушения истолкованы как-то не так. Я бы, честно говоря, просто подождал сейчас, какие будут официальные новости по этому делу.
0: Евгений Коган. Уголовное дело в отношении глав инвестиционной палаты и Mind Money можно назвать уникальным, говорит адвокат, управляющий партнер компании RE Consulting Роман Воронин.
4: Я думаю, что похожих дел, честно говоря, ни у кого не было, потому что вся эта ситуация с обменом замороженных активов достаточно свежая, это вот ситуация последних лет. И лично я, честно говоря, не слышал про подобные дела пока никогда. Это, наверное, уникальное дело. Статья эта тяжкая. Наказание максимальное по этой статье предусмотрено 10 лет лишения свободы, с одной стороны. А с другой стороны, это одна из тех статей, у которого нет нижнего порога назначения наказаний. Может быть, как 10 лет, так и год условно. Зависит это от позиции самих обвиняемых, признают они, не признают вину. Самое важное, будет ли возмещен ущерб, потому что это преступление связано с хищением денежных средств, там есть потерпевшие. Если обвиняемые признают вину и возмещают причиненный преступлением вред, то, как правило, суд может назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Несколько лет, но условно. Если обвиняемые не признают вину и не вернули деньги, то наказание может быть достаточно суровым, вплоть до 10 лет лишения свободы. Мошенничество отличается от обычного гражданского правового оборота тем, что люди должны заведомо понимать, что они не собираются ничего делать, потому что просто неисполнение обязательств некое, это вообще не уголовное преступление, это обычный гражданский суд. Ты заплатил деньги, тебе это не сделали, деньги не вернули. Ну иди в суд, требуй деньги. А если есть доказательства того, что люди заведомо не намеревались выполнять взятые на себя обязательства, тогда это квалифицируется как мошенничество.
0: Роман Воронин, адвокат, управляющий партнер компании «Реконсалтинг». Обмен замороженных активов инвестиционная палата проводила под наблюдением ЦБ и российского Минфина. Проходил он так. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах типа С, для выкупа у российских инвесторов заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам «Евроклир» и «Клирстрим» из-за введенных Евросоюзом санкций. Ранее эксперты и владельцы замороженных активов неоднократно заявляли бизнес FM, что в процессе обмена суммы будущих выплат были неизвестны, и позже многие инвесторы остались ими недовольны. В частности, вот что рассказал бизнес FM летом 2024 года частный инвестор Максим Гирин после первого состоявшегося обмена.
1: Я выбрал для обмена два направления. Это китайские акции и акции IT-сектора Америки. То есть это два паевых фонда. Заявку я подал лишь часть акции, поскольку ограничение есть в 100 тысяч рублей, то есть потолок. Соответственно, у меня туда попало где-то 20% от имеющегося объема. Рассчитывал я получить как раз 100 тысяч рублей по этому обмену. И, как выяснилось, у меня исполнились некоторые заявки. То есть из 100 тысяч рублей запланированных я смог получить 8 тысяч. Это несколько акций китайского сектора. То есть я подавал заявку на продажу 32 лотов. Было продано 2 лота. И небольшое количество также по IT-сектору. Ну, наверное, это лучше, чем ничего. Но, конечно, на самом деле ожидалось все-таки гораздо большая сумма.
0: Максим Гирин, частный инвестор. В процессе обменов ранее в инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена заблокированными активами оценивать сложно, ссылаясь на множество внешних факторов. Налог на убыток. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился частный инвестор, который ушел в минус по результатам торговли на иностранных биржах. Но ФНС приравняли оборот по брокерскому счету к доходу инвестора и выставили ему счет на сотни миллионов рублей. Подробности у Михаила Задорожного.
5: В 2020-м москвич Павел заключил договор с кипрским брокером. По итогам торговли за год получил убыток в 1,5 миллиона рублей. И, что важно, не стал подавать декларацию ФНС. Подумал, что раз дохода нет, то и налог платить не из чего, а значит, и декларация тоже не нужна. Забегая вперед, это была ошибка. Через 2 года инвестор обнаружил, что российская налоговая провела камеральную проверку и начислила ему больше 100 миллионов рублей налога на доходы физлиц. Еще больше набежало в качестве пени за неуплату налога. Итог – минус 250 миллионов рублей в личном кабинете налогоплательщика. После этого инвестор запасся выписками по счету от своего кипрского брокера и отправился в налоговую. О том, что было дальше, рассказывает сам Павел.
6: Начали объяснять, что начисление совершено ошибочно без учета понесенных расходов. Предоставили отчет брокера кипрского, в котором были описаны все операции за 2020 год. Операции по покупке, по продаже. Предоставили расчет, который показывает понесенный убыток. Сначала обжаловали вышестоящий налоговый орган. От налогового органа вышестоящего мы получили отказ в отмене решения налоговой инспекции 21. И они отказались принимать этот отчет, стандартный брокерский отчет, как доказательство понесения расходов. Ссылка на то, что он не соответствует ГОСТу, что непонятно, кто его подписал, отсутствие штампа заверенного, ну и так далее. Такие технические причины.
5: Павел утверждает, что не получал завещания о проведении камеральной проверки и ее результатах. По его словам, проверялась информация, полученная ФНС в результате налогового обмена с Кипром. Редакция «Бизнес-ФМ» обратилась в ФНС. Там сообщили, что в рамках международного обмена налоговые органы получают актуальную и достоверную информацию о доходах налогоплательщиков и что налогообложению подлежит не полная сумма полученного дохода, а доход минус расход. От комментариев по ситуации Павла в ФНС отказались, сославшись на налоговую тайну. Как могло получиться, что российская налоговая взяла в качестве базы для расчета НДФЛ весь оборот по зарубежному брокерскому счету, говорит управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
7: Кипрская налоговая просто передала российской налоговой, что поступила такая-то валовая выручка на такой-то брокерский счет такого-то гражданина. Очевидно, что он продал все активы, вышел в кэш, кэш упал на его брокерский счет, и налоговая кипрская направила информацию в налоговую российскую. Налоговая российского, получив информацию от кипрской, не стала разбираться. Декларацию не подал, валовый доход есть. Облагаем налогом 13%. Это ставка 2020 года, рассчитав курс средний по евро. И все, что им надо было сразу сделать, как только он видел в личном кабинете, подать декларацию за 2020 год, по существу вопроса он, безусловно, прав. Он имеет полное право на зачет.

0: но меньше, чем в успешном 24-м, когда курорт посетили 5,5 миллионов человек. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Шенген есть, посадки нет. Россиянку с французской визой не пустили на рейс из Стамбула в Бухарест. Авиакомпанию смутило, что въехать в Европу туристка собиралась не через Францию. Нарушала ли пассажирка правила Шенгена и насколько вообще законны такие отказы, разбиралась Олеся Савоськина.
2: Изначально ничто не предвещало проблем. Перелет Стамбул-Бухарест, где Василиса планировала провести 2 дня. Оттуда рейс в Ниццу. Во Франции туристка собиралась провести большую часть поездки. На руках бронь отелей, билеты и однократная французская виза. А оттуда домой уже через Ереван. Из Стамбула в Бухарест девушка летела румынской авиакомпанией Anima Wings. Ее сотрудники несколько минут проверяли документы. После этого посадочные талоны все-таки выдали. Но уже у выхода на посадку решение изменили. Пассажирки заявили, что находиться в Румынии с такой визой ей якобы нельзя дольше 24 часов. Смутил сотрудников и обратный билет, поскольку он был оформлен не в Турцию, а в столицу Армении. В итоге на рейс ее не пустили. Вот что рассказывает сама героиня этой истории Василиса Морозова.
3: Мы за месяц до отъезда увидели, что будет концерт Макса Коржа в Бухаресте. Мы очень захотели на него попасть. Запланировали все так, что мы 2 дня будем в Бухаресте, и потом поедем во Францию, и оттуда уже вернемся в Россию. Прилетаем в Стамбул. На багажной стойке уже начинаются какие-то вопросы. Компания Anima Wings начали говорить, что они не могут нас пустить, потому что у нас время пребывания в Румынии больше суток. Я говорю, а почему я должна находиться меньше суток? Они говорят, потому что это транзит. Я говорю, мы едем на концерт. Я хотела показать им билеты с концерта, но им было пофигу. Они говорят, нет, транзит. Я говорю, так не транзит, это шенгенская зона, я имею право в ней находиться. На что он мне говорил, что нет, нет, и свелось все к тому, что нас не могут пустить, потому что нет гарантии, что нас пустят в Румынию, а если нас депортнут, у нас билеты обратные через Ереван, а не через Стамбул.
2: Турецкие аэропорты сейчас остаются одним из главных транзитных хабов для перелетов россиян в Европу. Насколько вообще законны такие отказы в посадке, комментирует директор международных проектов иммиграционно-визового агентства Еврорезидент Изи Виза София Дефасе Аксютина.
4: Маршрут ее не нарушал правила Шенгена, поскольку она обладает шенгенской визой, которая позволяет въезд в 29 шенгенских стран, если нет каких отметок иных на визе. Бывает, что какие-то страны не дают свое согласие на посещение. Таким образом, она имела полное право двигаться таким маршрутом. Однако есть правило первого въезда, которое рекомендует, как пребывать большую часть времени в той стране, которая выдала визу. И также мы рекомендуем въезжать в Шенген через эту страну. Тогда вопросов не будет. Это, конечно же, рекомендации. В данном случае вопросы возникли со стороны авиакомпании, которая перестраховалась и отказала ей в перевозке. Авиакомпании, если пассажир, которого они привезли в страну Шенгена, если его не пропускает пограничный контроль, то авиакомпания имеет обязательство возвратить этого пассажира обратно. Таким образом, авиакомпания несет дополнительные расходы. Решение беспочвенное, но они увидели, что транзит предполагается довольно длительный, 48 часов, хотя транзит это до 72 часов он разрешен. По международным правилам следовало бы связаться с пограничным пунктом в стране, через которую она планировала бы приезд в Шенген, и заручиться уже их ответом, что да, это возможно. И, конечно же, ввиду все ужесточающейся русофобии, нужно, может быть, и следовало перебдеть и все-таки проложить маршрут с въездом вначале во Францию, а потом уже с перелетом в Бухарест.
2: В итоге Василиса все-таки попала в Румынию автобусом через Болгарию. Вернуть деньги за билет авиакомпания отказалась. При этом в тот же день другая туристка с похожим маршрутом спокойно вылетела из Стамбула в Бухарест рейсом Turkish Airlines. Визовые эксперты советуют туристам по возможности не испытывать систему на прочность и въезжать в Шенген именно через ту страну, которая выдала визу. Олеся Савоськина, ГОАР, Рутовская, Бизнес ФМ.
5: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе, роженицам река.

0: спортсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект уже в эфире «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В Москве 11:28. В студии Олеся Потапова. Россельхознадзор приостановил сертификацию рыбы и рыбопродукции из Армении со 2 июня. Решение коснется всех армянских компаний, кроме двух, которые прошли проверку. Ведомство провело инспекцию рыбоперерабатывающих предприятий и форелевых ферм в конце мая. Армения продолжит работать в Евразийском экономическом союзе до того момента, когда выбор между Евросоюзом и ЕАЭС станет неизбежным. Об этом сообщил в видеообращении премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, решение должен будет принять народ Армении путем референдума. При этом Пашинян отметил, что до обращения Армении в ЕС или пока она не приблизится вплотную к статусу кандидата на членство в Евросоюзе, проводить какой-либо референдум по этому вопросу нелогично. А в России вступил в силу запрет на онлайн-продажу вейпов. С сегодняшнего дня устройства и жидкости к ним нельзя купить в интернет-магазинах, а также заказать с доставкой на дом. Продажа теперь разрешена только в стационарных магазинах. Закон также запрещает реализацию вейпов на рынках, ярмарках, выставках и через вендинговые автоматы. Каждый второй россиянин заявил о необходимости ограничить использование искусственного интеллекта при подборе персонала. Это следует из исследования «Суперджоб». Россияне не готовы полностью доверить машинам решение о своем трудоустройстве. Большинство опрошенных относятся к автоматическому скринингу резюме отрицательно. Каждый второй считает, что использование ИИ в этих целях необходимо запретить на законодательном уровне. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:31 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Активная фаза украинского конфликта может завершиться к ноябрю, говорил ранее Владимир Зеленский. А на днях Владимир Путин также заявил, что завершение близится. Откуда взялись такие оценки? Об этом сегодня в нашем эфире Георгий Бофт. Франция задержала в Атлантике очередной танкер, который исследовал из России, сообщил Макрон. Судно называется «Тагор», оно под санкциями. Задержание, по версии французского президента, произошло вчера утром в строгом соответствии с морским правом. США тестируют новый препарат, который показал очень хорошие результаты при лечении рака поджелудочной железы, пишет Рейтер. Между тем, Guardian сообщает о беспрецедентных результатах испытаний вакцины на пациентах с раком органов головы и шеи. Все подробности в эфире. Business FM. Когда завершится военный конфликт на Украине? Есть варианты. По итогам визита в Казахстан Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, говоря об СВО, что ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает основание говорить о приближении и завершении конфликта. Конкретные сроки президент назвать отказался, оговорившись, что делать это в условиях боевых действий невозможно. Это уже второе за последнее время заявление подобного рода. Путин говорил это и 9 мая. В свою очередь, Владимир Зеленский несколькими днями ранее провел закрытую встречу с депутатами Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» и заявил там, что активная фаза конфликта может завершиться к ноябрю этого года. Что стоит за этими заявлениями? Комментарий Георгия Бофта.
3: Слова Зеленского с закрытой встречи тут же слили в публичное пространство. Как отметил депутат Ярослав Железняк, Зеленский произносит подобное уже не в первый раз, называя очередную теоретическую дату. А бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель назвала ноябрьский срок маркетингом надежды, который призван удержать украинцев от эмиграции и дать союзникам аргумент для их избирателей. Мол, еще чуть-чуть помощи и победа близка. При этом она указала на очевидное. США, оставаясь фактически единственным реальным посредником, уже с сентября будут поглощены проблемой промежуточных ноябрьских выборов, и им будет не до украинского урегулирования. В свою очередь, заявление Путина дополнил помощник президента Юрий Ушаков, выступив с новыми пояснениями. По его словам, в Анкоридже Россия и США достигли понимания того, что каждая страна будет делать для урегулирования конфликта. Однако выполнению американской части мешает поведение Киева, а также его европейских союзников. Ушаков не исключил, что американские переговорщики Уитков и Кушнер в ближайшее время посетят Москву, но на всякий случай отверг часто употребляющийся термин «дух Анкориджа». «Я не знаком с этим понятием, поскольку никогда его не употреблял», — заявил он. Действительно, в январе текущего года он использовал другое выражение — формулу Анкориджа, не раскрыв тогда ее содержание. Недавно, впрочем, и Трамп опроверг существование каких-либо конкретных договоренностей, так что правы могут быть обе стороны. Речь идет не о договоренности, а о некоем понимании, которое, видимо, в Москве и Вашингтоне все же разное. В связи с чем не очень понятно, зачем Уиткову и Кушнеру снова ехать в Москву? Скорее все же надо начать с Киева. На фоне дипломатического тупика выделяются два инцидента. В ночь на 29 мая, видимо, сбитый украинский ПВО дрон сбился с курса и врезался в крышу многоквартирного дома в румынском Галаце в 20 километрах от границы. Ранее было 28 аналогичных случаев, но не было попадания в жилой дом. Путин в Астане заявил, что обвинения в адрес России пока безосновательны. А Минобороны Румынии действительно не установил оперативно официально происхождение дрона. Тем не менее, Бухарест, даже признав случайность инцидента, еще до этого признания поспешил закрыть российское консульство в Констанце и объявить консула персоны нон-грата. Впрочем, дальше инцидент раздувать не стали, в том числе на уровне НАТО. Ранее в Альянсе обсуждали возможность введения над Украиной бесполетной зоны, но мы пока не в этой точке. Поскольку на фоне и так уже достаточно раскаленной ситуации в отношениях с Европой, это может стать шагом к прямому военному столкновению НАТО с Россией. Второй инцидент – удар по Запорожской АЭС. По масштабу потенциальных последствий превосходит румынскую историю. Украинский дрон поразил стену машинного зала 6-го энергоблока. И хотя ни пострадавших, ни серьезных разрушений не было, все же это первый прецедент, когда противник непосредственно атаковал ключевые структуры ядерного объекта. Хотя прилеты на территорию ЗАЭС уже были. Так, в середине мая дрон ВСУ упал без детонации рядом с первым энергоблоком. Еще ранее украинские дроны атаковали лабораторию внешнего радиационного контроля станции, а также вышки связи вблизи нее. МАГАТЭ срочно прислала инспекцию, подчеркнув значимость инцидента. Однако никаких карательных полномочий агентство не имеет, а союзники Киева вряд ли станут его публично жестко одергивать. К тому же Киев отверг свою ответственность, настаивая на передаче контроля над АЭС Украине. Параллельно ВСУ взяло на вооружение новую тактику, которая нацелена на блокировку сухопутного коридора, связывающего материковую Россию с Крымом. ВСУ начали систематические удары по федеральной трассе Р-280 Новороссия, главной автомобильной артерии, обеспечивающей снабжение как полуострова, так и российских войск в Херсонской и Запорожской областях. Главными средствами стали дроны с радиусом действия от 100 до 300 километров, производство которых Украина нарастила до промышленных масштабов. ВСУ с их помощью охотится на грузовики, бензовозы и военные колонны далеко за линией фронта. Под удар попадает в том числе и гражданский транспорт. Эти новые угрозы потребуют от российской армии усилить средства ПВО как для охраны трассы Новороссия, так и Крымского моста, против которого уже не раз предпринимались атаки. Окончание военного конфликта все это точно не приближает.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Китай отменяет закон Мура. Компания Huawei заявляет, что нашла способ повысить мощность процессоров без уменьшения физического размера элементов кремния. Что известно об этой технологии и смогут ли китайцы конкурировать с американскими разработчиками чипов? Продолжит Михаил Задорожный.
4: Еще во время первого президентского срока Дональда Трампа Huawei попала под американские санкции. Китайский гигант потерял возможность закупать новейшее оборудование для производства чипов разработки голландской ASML. И чипы Huawei для мобильных устройств сильно отстали от конкурентов. В первую очередь от корейской Samsung, которая представила процессор, выполненный по технологическим нормам 2 нанометра. Компании Huawei сейчас доступен только 7-нанометровый техпроцесс. Сильно упрощая, на той же площади кристалла китайцы могут разместить в 3,5 раза меньше транзисторов, чем корейцы. Инженеры Huawei пошли другим путем. Вместо уменьшения размера элементов на кристалле, они решили сделать свои чипы трехмерными. Об этой технологии, получившей название Logic Folding, говорит гендиректор компании Троицкий инженерный центр Евгений Горский.
5: Технология представляет собой один из вариантов трехмерной упаковки транзисторов. Конкретно в технологии от Huawei транзисторы располагаются в два слоя вместо одного. Это позволяет делать более компактные элементы логических схем. И в целом это соответствует мировому тренду. Сейчас все производители в мире двигаются в эту сторону. Раньше все транзисторы в микросхемах располагались строго на поверхности, по сути, в один уровень. А сейчас все занимаются так называемой 3D-компоновкой, потому что возможности для однослойного уплотнения практически исчерпаны. И все мировые гиганты микроэлектроники двигаются в том же направлении, что и Huawei, то есть создают многослойные трехмерные структуры.
4: Huawei обещает представить чипы, выпущенные по новой технологии уже в этом году. Но есть сомнения, что им удастся существенно повысить производительность, продолжает замначальника Центра технологической поддержки образования МИЭТ Станислав Шепелев.
6: Здесь нужно понимать, что есть ряд нюансов. Если вы компонуете так плотно микросхему, то нужно придумать, как решить проблему отведения тепла. Не факт, что получится сильно увеличить производительность из-за того, что будут проблемы с отведением тепла от микросхемы.
4: В сообщении о новой технологии на сайте Huawei говорится, что в последние годы закон Мура столкнулся с серьезными технологическими проблемами. Главное из них в том, что невозможно бесконечно уменьшать размер транзисторов кремния, из которых состоят процессоры. Есть предел, к которому уже вплотную подошли разработчики чипов. На самом деле закон, сформулированный больше полувека назад с основателем Intel Гордоном Муром, не работает уже давно. Он гласит, что количество транзисторов на кристалле удваивается каждый год. Подразумевалось, что именно за счет уменьшения размера самих транзисторов. Теперь уменьшать практически некуда. Инженеры по всему миру ищут другие физические процессы, чтобы обойти это ограничение. Например, сейчас считаются перспективными разработки в области фотонных вычислений, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
7: Идет разговор о том, что будут полностью процессоры выпускаться фотонные. Причем, что важно, они планируются их выпускать на основе традиционной технологии кремния на изоляторе. Это значит, что для абсолютно новой технологии можно будет переиспользовать старые производственные мощности. В России занимаются ими в нескольких точках, несколько организаций, и определенные успехи есть, и отдельные узлы проработаны, и уже комбинации этих узлов их объединяют во что-то, конечно, до практически действующего процессора, привычного нам, как в каком-нибудь ноутбуке стоит, еще пройдет время.
4: Когда появятся серийные фотонные процессоры, не берется предсказывать никто. А что касается разработки 3D-чипов, то этим занимаются не только китайцы, но и американцы. В декабре прошлого года сообщалось, что ученые ряда университетов США совместно с одним не самым известным производителем полупроводников разработали многослойный чип, который, как утверждалось, произведет революцию в области вычисления для искусственного интеллекта. С тех пор об этом проекте ничего не слышно. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Новые сообщения об успешной вакцинации от рака. Экспериментальная вакцина от рака в США вызвала улучшение у трети пациентов. Речь про препарат амивантамаб, разработанный компанией Johnson & Johnson. В ходе международного исследования, охватившего 11 стран, инъекцию сделали 102 пациентам, у которых рак не поддавался другим методам лечения. По итогу вакцина уменьшила опухоли более чем у трети пациентов, а у 15 из них врачи обнаружили, что препарат полностью победил раковое образование. Журналисты Guardian приводят подробности.
8: В ходе исследования инъекция была сделана пациентам с раком головы и шеи, шестым по распространенности видом рака в мире. Кроме того, инъекция показала аналогичные хорошие результаты у пациентов с раком легких. Амивантамаб в настоящее время проходит оценку примерно в 60 клинических испытаниях, в основном для лечения рака легких, но также для лечения колоректального рака, рака головного мозга и рака желудка. В отличие от многих методов лечения рака, амивантамаб вводится в виде крошечной инъекции под кожу, а не внутривенно. Это делает лечение быстрее и удобнее для пациентов и значительно упрощает его проведение в амбулаторных условиях. Врачи считают, что это беспрецедентно сильная реакция у пациентов, чье заболевание стало устойчивым как к химиотерапии, так и к иммунотерапии, и потенциально препарат может принести пользу многим тысячам пациентов в год.
2: Другой онкопрепарат Дараксон-Разиб почти вдвое увеличил выживаемость пациентов с одним из самых смертоносных видов рака поджелудочной железы. Лекарственное средство в виде таблеток разработала компания Revolution Medicines. Действие препарата основано на блокировании мутировавшего белка, который стимулирует рост опухоли. На протяжении десятилетий этот белок считался недостижимой мишенью для терапии из-за особенностей своей молекулярной структуры. Свои онковакцины разрабатывают и в России. В частности, сейчас первая группа пациентов проходит лечение отечественным препаратом против колоректального рака. Как рассказали в ФМБА, вакцина изготавливается персонально на основе генетического материала каждого пациента. В апреле российские инновационные онкологические препараты вошли в программу ОМС.
0: Реклама. 30 лет в отрасли, тысячи успешных проектов. ИВПР – российский производитель с безупречной репутацией. Быстро, надежно, ответственно. Выбирайте окна из ПВХ-профиля ИВПР, проверенного временем. Подробнее на ivpr.ru.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Британские ученые доказали. Англичане – худшие в мире отцы. Исследование проводилось в 15 наиболее развитых европейских странах. Специалисты в своей работе учитывали, сколько времени мужчины в разных странах отводят детям, уборке в доме и приготовлению пищи. Оказалось, что отцы Великобритании проводят с детьми в 3 раза меньше времени, нежели матери – 24 минуты против 1 часа. Лучшими признаны португальские папаши, у которых соотношение получилось 39 минут к женскому часу. Также неплохо справлялись со своими родительскими обязанностями мужчины Швеции, Франции, Италии и Новой Зеландии. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
0: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
9: Комментарии Вовда.
0: Личный взгляд на главные события.
9: Бизнес говорит.
0: Чтобы кто надо услышал.
9: Бесценные знания.
0: Неочевидные, но удивительные факты.
9: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
10: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Снижение ставок меняет поведение вкладчиков. Согласно опросу ВТБ «Мои инвестиции», по мере снижения ключевой ставки россияне все чаще готовы дополнять сбережения инвестициями. Как отмечает начальник управления инвестиционного консультирования ВТБ «Мои инвестиции» Дмитрий Мельников, по мере снижения ставок инвестиции становятся не альтернативой сбережения, а их естественным продолжением. При ставке по вкладам около 12% такой сценарий рассматривают 27% опрошенных, при 10% еще 28%. Уже сейчас 18% совмещают депозиты с инвестициями в акции, облигации и фонды. При выборе инструментов больше трети вкладчиков выбирают акции, недвижимость и драгметаллы. Основными барьерами остаются психологические факторы и нехватка знаний. При этом четверть респондентов готовы использовать и помощника в банковском приложении. Продар Групп запустила первую в России франшизу конно-спортивных клубов. Одна из старейших компаний страны в сфере конного спорта ведет переговоры с партнерами об открытии нескольких центров с инвестициями от 50 миллионов до 1 миллиарда рублей. Роялти во всех форматах составит от 3% выручки клуба. Microsoft анонсировала флагманский ноутбук Surface Laptop Ultra на новом высокопроизводительном чипе NVIDIA. Компьютер подходит для игр, локального ИИ и тяжелых графических программ. По оценкам экспертов, цена составит от 3000 евро. Продажи стартуют осенью. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Вы слушаете Business FM. Платье на выпускной, как несколько квартир в Подмосковье. В люксовых коллекциях к выпускному сезону появились вечерние наряды с ценниками, как на недвижимость. Например, шелковое платье Джорджо Армани в ЦУМе сейчас продается почти за 4 миллиона рублей. О том, кто выбирает столь дорогие образы для школьного вечера, рассуждает персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
11: Это очень неординарная история. Ровно как и вообще потребители люкса, это совсем небольшой процент людей. И мне кажется, что платье на выпускной очень дорогое. Это скорее исключение. Как правило, даже у родителей, которые носят люкс, дети зачастую носят масс-маркет или что-то около премиальное. Сильно зависит от места, где учится ребенок, какую школу он оканчивает. Если мы говорим про дорогие школы, вероятно, где немножечко есть такой эффект ярмарки тщеславия, когда хочется показать, что у тебя есть мощь, там, вероятно, это больше масштаб приобретает. Это больше сейчас свойственно для других регионов нашей страны, не Москвы. Чем южнее, тем больше принято выходить нарядными, дорогими, привлекающими внимание. Мои клиентки, девушки, армянки, грузинки, у них принято праздновать пышно все семейные праздники. И они покупают действительно дорогие наряды даже на те праздники, которые, наверное, и не супер значимые для российских клиентов.
12: Что потом с этим платьем происходит?
11: На самом деле по-разному. Кто-то продает, кто-то сохраняет себе его на память, кто-то отдает, кто-то, может быть, бережет для младших.
2: Екатерина Деева, стилист. Впрочем, как отмечают эксперты, перепродать люксовое платье после одного выхода сегодня не так просто. Рынок переполнен. По данным издания «Абзац», в массовом сегменте выпускные платья сейчас стоят в среднем от 2,5 до 18 тысяч рублей. Но даже в этом случае общие расходы на школьный вечер могут превышать 100 тысяч рублей.
0: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
13: Добрый день.
2: Сохраняется ли позитив у нас на рынке? Что происходит?
13: Позитив, если так можно назвать, сохраняется, да. Но надо учитывать, что в прошлом месяце индекс Мосбиржи упал. Но, кстати, падение по индексу Мосбиржи продолжалось фактически более 12 недель подряд. Это абсолютно рекорд. Ну, то есть, по сути, сколько мы падали? 3 месяца, да, почти 4 беспрерывно. Понемножечку, но все-таки снижались. Поэтому это вот такой исторический факт. Его тоже можно зафиксировать. Так что в июне рынок пытается хоть как-то восстановиться. К уровню 2600 это психологический барьер, но все-таки цифр красивый, 2600. Там вокруг этого значения рынок долго болтался, прежде чем уйти ниже. Но пока не получается. Естественно, есть некоторое оживление, хотя я бы не сказал, что особая активность, но оживление в сегменте нефтегазовых компаний на фоне восстановления цен на нефть. Ну и акции Сбербанка тоже в плюс вышли. Но так в целом особых историй на рынке нет. Так перекидывают туда-сюда, вот где-то в полдень посмотрим, будет ли продолжение вот этой динамики вверх, или опять рынок не найдет никаких катализаторов для роста и, соответственно, под собственным давлением начнет откатывать назад. Тема валютная на этой неделе, наверное, будет в центре внимания. В среду Минфин должен озвучить вот эти новые объемы валютных операций в рамках бюджетного правила. Естественно, спекуляции идут на тему резкого увеличения объема покупки. Спекулянты начинают увеличивать ставки против рубля, но, тем не менее, пока юань к рублю даже выше отметки в 10.60 не вышел, но до среды, я так понимаю, в любом случае попытки делать ставки против рубля, увеличивая давление на нашу валюту, будут продолжаться. Ну, а дальше посмотрим по факту. Насколько я понял, если будет объем покупки меньше 3 миллиардов в день, ну, наверное, это вызовет какую-то фиксацию прибыли, да, там, кто успел заработать, и будет какой-то откат локальный в сторону укрепления рубля, дальше все будет видно. Минфин еще пытается оттянуть часть валютной ликвидности за счет размещения ОФЗ, номинированных в юанях. Объем, конечно, не такой феноменальный, но какую-то часть ликвидности валютной с рынка, наверное, изъять удастся. Рынок внутреннего долга у нас открывает месяц пока не очень удачно, небольшое снижение, хотя, насколько я я понял, по поведению нашего денежного рынка, инвесторы делают серьезную ставку на то, что как минимум на 25 сотых ЦБ на ближайшем заседании, в июне, да, заседание, ставку понизит, а вообще, вот если брать в общую траекторию снижения ставки от текущих значений, почти на 1.5% ожидается. Но, может быть, рынок видит, да, что инфляция охлаждается, поэтому ЦБ, в общем-то, не будет каких-то проблем, если он захочет понизить ставку. На глобальном рынке в целом все пока тихо, несмотря на рост цен на нефть. Биржевые индексы американские в плюсе, доллар пока в первый день торгов на глобальном рынке, в июньский день, слабеет. Ну, а цены на нефть растут, тут уже обсуждали, в ответ на обострение ситуации в Ливане, где Израиль усиливает свои военные операции и грозится опять атаковать Бейрут, ну, в смысле, бомбежек и прочее. Поэтому рынки напряглись в том плане, что Иран требует в рамках урегулирования вот этого конфликта обязательно делать перемирие в Ливане.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
14: В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк Балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу.
0: Судьба, наследство. На Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
15: Раньше карьера часто выглядела как одна профессия на всю жизнь. Сейчас все больше людей строят портфельную карьеру. Днем в офисе компании, где постоянное место работы, а вечером свое небольшое дело, фриланс или подработка. Так что сценарий сначала все бросил, а потом начал новую жизнь, давно перестал быть единственным. Давайте обсудим на примерах, как происходит этот переход. Для перемен не обязательно устраивать революцию в собственной жизни. Все начинается негромко. Что я вижу общего у карьерных историй с переходом из корпорации в собственный бизнес? Сначала человек работает в крупной компании, учится на больших бюджетах и проектах. Потом получает доступ к контактам, развивает связи и приходит к пониманию рынка. Он видит незакрытую нишу быстрее других и сначала тестирует свои гипотезы, а потом открывает свое дело. Многие известные люди именно так и начинали новую карьеру, параллельно с основной работой. Например, Джоан Роулинг была преподавателем английского. Она писала первые главы Гарри Поттера в кафе между подработками. Возможно, главный карьерный миф последних лет, что смелость выглядит как прыжок в неизвестность, а зрелое решение в том, чтобы не разрушать привычную жизнь, а строить новую, рядом, продумывая стратегию своего развития. И многие известные люди выбирают этот сценарий. Приведу другой очень известный пример карьерной трансформации. Говард Шульц пришел в Starbucks работать наемным директором по маркетингу в 1982 году. После поездки в Италию он увидел культуру эспрессо-баров и, вдохновившись, предложил основателям превратить Starbucks из магазина кофейных зерен в сеть кофеен. Но они не оценили идею, поэтому Шульц уволился и открыл собственную сеть кофеен. А через 2 года основатели решили продать бизнес, и тогда Шульц выкупил у них компанию и объединил Starbucks со своим проектом. Вот это поворот. Возможно, самый недооцененный карьерный навык сегодня – не ждать идеального момента, а безопасно тестировать новое, когда видишь возможности.
0: Карьера на Бизнес FM. Все золото мира.
16: Золотое руно – это золотая шкура крылатого барана из древнегреческой мифологии. Вполне вероятно, что легенда о золотом руне родилась из фантазий древнейших золотодобытчиков. В далеком прошлом именно овечью шкуру погружали в золотоносный ручей, чтобы на ней оседали крупинки желтого металла, вымытые из россыпей. Орден Золотого Руна – одна из древнейших европейских наград, учрежденная еще в 1430 году. Она до сих пор актуальна в Австрии и Испании. В 2011 году испанский король Хуан Карлос вручил орден Золотого Руна тогдашнему президенту Франции Николя Саркози. Сама награда – это выполненное из золота изображение похищенной аргонавтами шкуры на массивной цепи из 28 звеньев.
17: Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 11:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Армении со 2 июня нужно приостановить сертификацию рыбы, предназначенной к экспорту в Россию, сообщил Россельхознадзор. Рыбные товары допущенных двух заводов будут ввозить в нашу страну при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности, отметили в ведомстве. Ранее Россельхознадзор приостановил поставки из Армении в Россию воды джермук, ряда коньяков и вин, плоды овощной продукции, а также цветов. В День защиты детей беспилотник ВСУ ударил по школе номер 1 в Васильевке Запорожской области. Повреждена кровля здания. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балецкий. Удар был нанесен около 6 утра. Жертв среди мирного населения удалось избежать. В Омской области нашли тело второго пропавшего саббордиста. Об этом сообщает Следственный комитет. Напомню, мужчина и женщина пропали 25 мая после того, как ушли кататься на саббордах на реку Иртыш. 30 мая тело женщины было обнаружено на берегу в Затоне. Следствие рассматривает несколько версий, включая несчастный случай. США организовали тайный конвой коммерческих судов через Ормузский пролив. По данным «Нью-Йорк Таймс», за последние несколько недель при сопровождении американских военных через этот коридор прошли около 70 судов. Чтобы избежать обнаружения, большинство отключали транспондеры. Издание предполагает, что суда держатся ближе к Оману и дальше от берегов Ирана. По информации источников, в день по согласованию США через Ормузский пролив проходят всего 3 судна, а до военных действий их было более 100 ежедневно. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Арестованы глава брокера инвестиционная палата Алексей Сидушкин и руководитель европейского брокера MindMoney Юлия Хандушка. По данным СМИ, им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Когда ушел в минус, еще остался должен. Наш слушатель рассказал, как неуспешно поторговал на иностранных биржах, а потом ФНС выставила ему счет на сотни миллионов, потому что приравняла оборот по брокерскому счету к доходу. Рубль в первый день лета снижается на московской бирже на 0,6%, к юаню 10,55%. А примерно такое же движение вниз у рубля на межбанке и к американской валюте 71,40 прямо сейчас. А индекс Мосбиржи зато растет на 0,7%, но все равно держится ниже 2600. Все подробности в нашем эфире. В MindMoney подтвердили процессуальные действия в отношении гендиректора Юлии Хандушка. Она и глава компании инвестиционная палата Алексей Сидушкин были арестованы по решению суда в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Деятельность и той, и другой компании была связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов. В MindMoney призвали не трактовать ситуацию как оценку всей работы компании и ее сотрудников, заявив, что операционные процессы брокера продолжаются. Правоохранительные органы пока не сообщали о сути претензий.
17: Подробности.
2: Деятельность арестованных Алексея Сидушкина и Юлии Хандошко была связана с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов. Брокер-инвестиционная палата, которым Сидушкин руководил с весны 22 года, в марте 24-го, как сообщали в Минфине, был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Предполагалось, что сделка по выкупу иностранных бумаг будет состоять из 4 этапов, но завершились лишь 2 этапа обмена. В результате первого иностранным инвесторам продали активов на сумму свыше 8 миллиардов рублей. Суммарно в ходе 2 этапов были выкуплены заблокированные активы на более чем 10,5 миллиардов рублей. Такая сумма – это менее треть от общего объема, предъявленного российскими инвесторами. В обмене, как заявляли в инвестиционной палате, поучаствовали более 700 тысяч частных инвесторов. Европейский брокер Mind Money и его глава Юлия Хандошко занимались помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним. В частности, Mind Money помогала при получении лицензии у европейских регуляторов для разморозки активов россиян. По решению Лефортовского суда 29 мая оба финансиста арестованы. В их отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере. Подобные преступления наказываются лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо без такового, и с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо без такового.
18: Плохой репутации ни у Mind Money, ни у инвестиционной палаты не было, говорит инвестбанкир, основатель медиа-системы Биткоган Евгений Коган.
19: Они получали те или иные лицензии на разблокировку у западных регуляторов, если я прав. Для того, чтобы разблокировать что-то, надо получить на эту лицензию. Если я правильно понимаю, то они получали на эту лицензию и разблокировали. Затрудняюсь дать какой-то комментарий по текущей ситуации. Я же не знаю, чего конкретно инкриминировать. Будет решение суда. Тогда мы с вами сможем сказать. Знаю, что репутация этих ребят нормальная. До меня не доходила такая информация, что это непорядочные ребята. Возможно, что-то не так сделали по процедуре. Я не знаю. Насколько мы их все знаем, за ними какого-то откровенного криминала или швырка кого-то я не слышал. Без огня же дыма не бывает. Если они что-то разблокировали, тут два варианта. Либо они что-то нарушили в процессе разблокировки, либо их нарушения истолкованы как-то не так. Я бы, честно говоря, просто подождал сейчас, какие будут официальные новости по этому делу.
18: Евгений Коган, основатель медиа-системы «Биткоган». Уголовное дело в отношении глав инвестиционной палаты и Mind Money можно назвать уникальным, говорит адвокат, управляющий партнер компании «Реконсалтинг» Роман Воронин.
20: Я думаю, что похожих дел, честно говоря, ни у кого не было, потому что вся эта ситуация с обменом замороженных активов достаточно свежая, это вот ситуация последних лет, и лично я, честно говоря, не слышал про подобные дела пока никогда. Это, наверное, уникальное дело. Статья эта тяжкая, наказание максимальное по этой статье предусмотрено 10 лет лишения свободы, с одной стороны, а с другой стороны, это одна из тех статей, у которого нет нижнего порога назначения наказаний. Может быть, как 10 лет, так и год условно. Зависит это от позиции самих обвиняемых, признают они, не признают вину. Самое важное, будет ли возмещен ущерб, потому что это преступление, связанное с хищением денежных средств, там есть потерпевшие. Если обвиняемые признают вину и возмещают причиненный преступлением вред, то, как правило, суд может назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Несколько лет, но условно. Если обвиняемые не признают вину и не вернули деньги, то наказание может быть достаточно суровым, вплоть до 10 лет лишения свободы. Мошенничество отличается от обычного гражданского правового оборота тем, что люди должны заведомо понимать, что они не собираются ничего делать, потому что просто неисполнение обязательств некое, это вообще не уголовное преступление, это обычный гражданский суд. Ты заплатил деньги, тебе это не сделали, деньги не вернули. Ну иди в суд, требуй деньги. А если есть доказательства того, что люди заведомо не намеревались выполнять взятые на себя обязательства, тогда это квалифицируется как мошенничество.
18: Роман Воронин, «Реконсалтинг». Обмен замороженных активов инвестиционная палата проводила под наблюдением ЦБ и российского Минфина. А проходил он так. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах ТПС, для выкупа у российских инвесторов заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклир и Клирстрим из заведенных Евросоюзом санкций. А ранее эксперты и владельцы замороженных активов неоднократно заявляли бизнес-ФМ о том, что в процессе обмена суммы будущих выплат были неизвестны, и позже многие инвесторы остались ими суммами недовольны. Вот, в частности, что рассказывал бизнес ФМ летом 2024 года частный инвестор Максим Гирин после первого состоявшегося обмена.
3: Я выбрал для обмена два направления. Это китайские акции и акции IT-сектора Америки. То есть это два паевых фонда. Заявку я подал лишь часть акции, поскольку ограничение есть в 100 тысяч рублей, то есть потолок. Соответственно, у меня туда попало где-то 20% от имеющегося объема. Рассчитывал я получить как раз 100 тысяч рублей по этому обмену. И, как выяснилось, у меня исполнились некоторые заявки. То есть из 100 тысяч рублей запланированных я смог получить 8 тысяч. Это несколько акций китайского сектора. То есть я подавал заявку на продажу 32 лотов. Было продано 2 лота. И небольшое количество также по IT-сектору. Ну, наверное, это лучше, чем ничего. Но, конечно, на самом деле ожидалось все-таки гораздо большая сумма.
18: В процессе обменов ранее в Инвестпалате подчеркивали, что результаты и сроки обмена заблокированными активами оценивать сложно, ссылаясь на множество внешних факторов. Налог на убыток. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился частный инвестор, который ушел в минус по результатам торговли на иностранных биржах. Но ФНС приравняли оборот по брокерскому счету к доходу инвестора и выставили ему счет на сотни миллионов рублей. Подробности у Михаила Задорожного.
21: В 2020-м москвич Павел заключил договор с кипрским брокером. По итогам торговли за год получил убыток в 1,5 миллиона рублей. И, что важно, не стал подавать декларацию ФНС. Подумал, что раз дохода нет, то и налог платить не из чего, а значит, и декларация тоже не нужна. Забегая вперед, это была ошибка. Через 2 года инвестор обнаружил, что российская налоговая провела камеральную проверку и начислила ему больше 100 миллионов рублей налога на доходы физлиц. Еще больше набежало в качестве пени за неуплату налога. Итог – минус 250 миллионов рублей в личном кабинете налогоплательщика. После этого инвестор запасся выписками по счету от своего кипрского брокера и отправился в налоговую. О том, что было дальше, рассказывает сам Павел.
22: Начали объяснять, что начисление совершено ошибочным без учета понесенных расходов. Доставили отчет брокера кипрского, в котором были описаны все операции за 2020 год. Операции по покупке, по продаже. Доставили расчет, который показывает понесенный убыток. Сначала обжаловали вышестоящий налоговый орган. От налогового органа вышестоящего мы получили отказ в отмене решения налоговой инспекции 21. И они отказались принимать этот отчет, стандартный брокерский отчет, как доказательство понесения расходов. Ссылка на то, что он не соответствует ГОСТу, что непонятно, кто его подписал, отсутствие штампа заверенного, ну и так далее. Такие технические причины.
21: Павел утверждает, что не получал завещания о проведении камеральной проверки и ее результатах. По его словам, проверялась информация, полученная ФНС в результате налогового обмена с Кипром. Редакция «Бизнес-ФМ» обратилась в ФНС. Там сообщили, что в рамках международного обмена налоговые органы получают актуальную и достоверную информацию о доходах налогоплательщиков и что налогообложению подлежит не полная сумма полученного дохода, а доход минус расход. От комментариев по ситуации Павла ФНС отказались, сославшись на налоговую тайну. Как могло получиться, что российская налоговая взяла в качестве базы для расчета НДФЛ весь оборот по зарубежному брокерскому счету, говорит управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
23: Кипрская налоговая просто передала российской налоговой, что поступила такая-то валовая выручка на такой-то брокерский счет такого-то гражданина. Очевидно, что он продал все активы, вышел в кэш, кэш упал на его брокерский счет, и налоговая кипрская направила информацию в налоговую российскую. Налоговая российского, получив информацию от кипрской, не стала разбираться. Декларацию не подал, валовый доход есть, облагаем налогом 13%, это ставка 2020 года, рассчитав курс средний по евро. И все, что ему надо было сразу сделать, как только он видел в личном кабинете, подать декларацию за 2020 год. По существу вопроса он, безусловно, прав. Он имеет полное право на зачет того, что он потратил на покупку этих акций.
21: Не встретив понимания в налоговой, Павел пошел в суд. В первой инстанции его иск отклонили. Апелляция направила дело на новое рассмотрение. Говорит его адвокат, партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
24: В целом, это действительно победа. Наконец-то приняты наши документы, и они адекватно оценены. Суд понимает, что помимо доходов должны быть еще и расходы, но при этом есть нюанс, мы еще долго будем, очевидно, в суде первой инстанции рассматривать эту расчетную часть и обсуждать цифры. Очень долго и много.
21: Есть еще кое-что, что нужно знать российским инвесторам, торгующим на иностранных биржах. Можно уйти в минус, но при этом получить рублевый доход из-за изменения курсов валют, продолжает партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
4: Если вы купили какую-то бумагу за $100, и в этот момент доллар был, условно говоря, 70 рублей, потом продали эту бумагу за $99, казалось бы, вы получили убыток. Вы продали бумагу дешевле, чем вы ее купили в долларах. Но курс может быть не 70 рублей к доллару, а, например, в этот момент 85. Получается, что вы в рублевом эквиваленте получили денег больше, чем вы потратили. С точки зрения налогового кодекса, все наши доходы считаются именно в рублях, а не в иностранной валюте. Они пересчитываются по курсу, который действует на дату получения соответствующего дохода.
21: Первопричиной истории Павла, по словам юристов, стала неподача декларации. Российские брокеры являются налоговыми агентами и делают это за своих клиентов. Но если инвестор торгует на зарубежных площадках, отчитываться о результатах ему нужно самому, даже если он получил убыток. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес FM.
18: Кстати, до 1 июня, от сегодня, физлица, российские налоговые резиденты должны были подать ФНС отчеты о движении денежных средств и других финансовых активов по счетам и электронным кошелькам в иностранных банках. Отчитаться необходимо за прошлый календарный год. По закону отчитываться не нужно в нескольких случаях. Если счет открыт финорганизацией на территории члена ЕАЭС, если общая сумма движения денег по счету за год не превышает 600 тысяч рублей или эквивалента в иностранной валюте, если счет открыт в иностранном филиале российского банка. Однако налоговые эксперты советуют даже при выполнении этих условий все же отправить ФНС отчет о движении средств на зарубежных счетах.
5: Реклама. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум на Business FM. Уникальная площадка для обсуждения современных экономических вызовов, стоящих перед Россией и миром. Тысячи представителей российского и зарубежного бизнеса, ведущие государственные деятели, политики из десятков стран мира. Партнер Business FM на Петербургском международном экономическом форуме AOTF Trading. Бренд премиальных гибридов и электромобилей Voya. Voya. Первый класс нового времени. 6+.
6: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
8: В эфире радио не на словах, а на деле.
25: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
26: Здравствуйте. Студия Юлия Лудникова. На Московском шоссе началась модернизация светофоров. Всего установят 19 новых объектов с обратным отчетом времени, светодиодными лентами и информационными секциями для водителей. Все необходимые коммуникации перенесут под землю. Подключение светофоров к интеллектуальной транспортной системе позволит обеспечить безопасное и комфортное вождение, а также минимизировать временные потери для водителей и пешеходов. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дети от 10 до 16 лет смогут ездить на поездах без взрослых. РЖД с июня запускают на целом ряде маршрутов услугу по перевозке школьников под присмотром проводника и начальника поезда. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. Оформить заявку следует в билетных кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. Стоить это будет в районе 1500 рублей. До этого такая услуга была только в поездах «Сапсан». Теперь она будет доступна в составах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Социальный фонд начал принимать заявления на семейную выплату для родителей двоих и более детей. Право на поддержку получат семьи, у которых среднедушевой доход за прошлый год был ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, сообщили в Минтруде. Соцфонд единовременным платежом вернет разницу между уплаченным в прошлом году НДФЛ и налогом, рассчитанным по ставке 6%. Напомню, в 2025-м прожиточный минимум на душу населения в Нижегородской области составлял 16 669 рублей. Соответственно, порог для получения выплаты около 25 тысяч среднедушевого дохода семьи в месяц. Ситуация с задержкой выплат маркетплейсов российским селлерам достигла критической точки. Механизмы саморегулирования отрасли e-commerce полностью себя исчерпали. С таким заявлением выступила Международная ассоциация развития маркетплейсов и предпринимателей. Оно размещено в телеграм-канале организации. Объем задолженности только от одной из цифровых площадок превышает 6 миллиардов рублей. Из-за срыва сроков выплат предприниматели вынуждены массово направлять досудебные претензии и инициировать коллективные иски. Депутаты Госдумы потребовали от антимонопольной службы Генпрокуратуры дать правовую оценку действиям платформ. Необходимость законодательного регулирования отношений с селлерами обсуждалась на встрече министра экономического развития Максима Решетникова с президентом Владимиром Путиным. Для защиты российского малого бизнеса требуются немедленные поправки в федеральное законодательство, говорится в заявлении Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей. Каждой третьей нижегородской компании увеличили зарплаты сотрудникам. Чаще всего об увеличении окладов заявляли представители энергетической отрасли, выяснили аналитики платформы HeadHunter. Также зарплаты выросли у производителей продуктов питания и телекоммуникационных компаний. Больше стали зарабатывать медики и фармакологи. Есть рост зарплат в сферах образования, услуг для населения и нефтегазовой отрасли. В тяжелом машиностроении рост зафиксирован в третьей компании. Еще 34% нижегородских предприятий планируют повысить оклады, а 55% намерены сохранить их на прежнем уровне. На мультфильм «Жил-был пес» снимут полнометражный фильм-ремейк. Как пишет телеграм-канал «Подъем» со ссылкой на бюллетень кинопрокатчика, проект представила студия «Мем». Режиссером выступит Степан Гордеев, снявший комедийный сериал «Волшебный участок». По сюжету бывший боксер под влиянием своего альтер-эго в виде волка похищает дочь своего начальника, а затем героически ее спасает. В фильме задействуют актеров Павла Прилучного и Никиты Кологривова, а волка, голосом которого в российской версии оригинального мультфильма был Армен Джигарханян, озвучит Гоша Куценко. Начало съемок намечено на август. Релиз – конец следующего года. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Спонсор программы ООО «М-Запад».
10: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. В «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
11: Самосчет приветственный. Выход действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
12: Погода.
13: По прогнозу Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем ожидается небольшой дождь, температура плюс 16, вечером плюс 14 и также небольшие осадки, ночью пасмурно и плюс 12.
12: Валюта.
13: Официальный курс валют, установленный Центробанком на 1 июня. Доллар США 71 рубль, 2 копейки, евро 82 рубля, 64 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 49 копеек. Держитесь курса.
12: Компании и корпорации.
26: На госуслугах появится электронная книга жалоб на маркетплейсы. Эксперимент по ее созданию запустили Роспотребнадзор и Минцифра. Через сервис покупатели смогут в досудебном порядке решать типовые проблемы с продавцами Озон и Wildberries. Ответ от маркетплейса будет приходить в личный кабинет пользователя в течение 7 дней. Среди предполагаемых проблем для обращения в Роспотребнадзоре назвали отказ в возврате товара или денег. Племзавод «Пушкинская» в Большом Болдине запустил дефолт по биржевым облигациям, не выплатив купона части номинала, следует из сообщения организации. Компания не исполнила обязательства по выплате купонного дохода за 10-й купонный период в размере почти 9 миллионов рублей, а также по погашению части номинальной стоимости облигаций на 10 миллионов. Просрочка превысила 10 рабочих дней. На предприятии дефолт объяснили нехваткой оборотных средств. В обращении к инвесторам гендиректор управляющей организации «Grand NN Management» Игорь Гордеев отмечается, что основной доход племзавода формируется за счет выручки от продажи сырого молока. При этом с начала года рыночная цена на сырье, по оценке компании, снизилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Раньше осенью улучшение на рынке сырого молока не ожидается. По этой причине по обязательствам перед владельцами облигаций на племзаводе планируют расплатиться в сентябре после сбора урожая зерновых и начала его реализации, говорится в обращении. Завод «Дробмаш» провел рабочую встречу с делегацией администрации Пермского края, на которой стороны обсудили поставки дробильно-сортировочного оборудования для промышленных и инфраструктурных проектов региона. Как сообщили на предприятии, речь идет о возможном оснащении региональных проектов техникой для переработки минерального сырья, производства стройматериалов, развития дорожной отрасли. В компании рассчитывают предложить решение, адаптированное под задачи заказчиков, включая сопровождение на всех этапах эксплуатации. На фоне ограничений поставок импортной техники спрос на отечественное дробильно-сортировочное оборудование растет. Такая техника используется как ключевой элемент производственных цепочек в строительстве и добывающей отрасли, влияя на себестоимость и стабильность процессов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса. Пляжи Анапы снова открываются, правда, не все. С сегодняшнего дня в Анапе официально начинается купальный сезон. Чего ожидают ательеры и поднимают ли цены? Все подробности прямо сейчас.
0: Как сообщила мэр города Светлана Маслова, для купания будут доступны 4,5 километра песчаных пляжей. Это 1 километр в Витязево и отрезок длиной 3,5 километра от лечебного пляжа до санатория Бемлюк, а также все галечные пляжи. Но еще 8 километров побережья пока в опасной зоне. Там будут заменять песок. Правда, пока погода в Анапе не очень располагает к купанию. Там всего около 18 градусов. Люди ходят в куртках, но бронирование идут активно, говорит управляющая сети отелей «Саридис Тур» в Анапе Елена Саридис.
1: Мы ожидаем поток туристов процентов на 15-20 больше, чем в предыдущем 25-м году. Сейчас информационный фон активно развивается, люди звонят. За последние буквально дней 10 у нас очень активно бронирование поднялось.
2: Изменились ли цены у вас по сравнению с предыдущим годом?
1: Нет, мы оставили те же самые цены, что и в прошлом году. Но они значительно ниже цены 24 года, но стараемся держать стоимость за привлечение туристов.
2: Сейчас на неделю номер на 2.

0: Речь не идет о пятизвездочных отелях. Это обычные 2-3-4 звезды в самом городе, на Пионерском проспекте, на ДЖМТ, Витязева, в Суко. Ситуация такая, смотрите, по июню где-то загруженность у людей 30-40%. На июль-август загрузка где-то 50-60%. Тут надо понимать один нюанс. Речь идет действительно о тех гостиницах и отелях, которые прошли сертификацию, которые имеют территорию свою. У большинства, соответственно, есть бассейны, то есть необходимая инфраструктура. Надо отметить, что в Анапе 50% гостиничного бизнеса – это частные гостевые дома. А вот у них заполняемостью очень слабо, так как они были все годы ориентированы на то, что турист приехал, заселился к ним. Ему что главное? Главное, чтобы было море. Там не подразумевалось никогда никакой инфраструктуры. Практически нет парковочных мест. У них, само собой, нет бассейнов, за редким исключением.
1: По данным туроператоров, сейчас отель в Анапе обойдется на 20% дешевле, чем сопоставимое по качеству размещение в Сочи. В Ассоциации туроператоров России ждут, что в этом году в Анапу приедет до 4 миллионов туристов. Это, конечно, больше прошлого года, когда было 3 миллиона, но меньше, чем в успешном 24-м, когда курорт посетили 5,5 миллионов человек. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
2: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах.
6: Великий вождь товарищ Ким Ир Сен после смерти был объявлен вечным президентом КНДР. Преданные идеям Чучхе корейцы учредили также государственный праздник – День Солнца, который отмечается в день рождения Ким Ир Сена 15 апреля. В честь великого события в стране проводится ежегодный музыкальный фестиваль со странным названием «Апрельская весна», в обязательную программу которого входят номера, восхваляющие вечного президента. Кстати, сейчас в Северной Корее идет 107-й год от Рождества Ким Ир Сена. С 1997 года в стране было официально введено новое летоисчисление, а портрет вождя изображен на самой крупной банкноте номиналом в 5000 вон.
5: Культ наличности на Бизнес ФМ. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Put your money where your mouth is.
6: Дословно с английского «положи свои деньги туда, где твой рот». Это образное выражение вошло в обиход жителей Соединенных Штатов в начале прошлого века. «Положить деньги в рот» – это своеобразный призыв подкрепить сказанное делом, начать действовать, а не просто пустословить. Фраза является более мягким вариантом популярного среди любителей покера выражения «put up or shut up», что означает «гони монету» или «не выступай». Поэтому сегодня, услышав свой адрес «put your money where your mouth is», любой американец понимает – настало время ответить за базар.
5: Срочные переводы на Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 12:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Российские войска взяли под контроль Тихоновку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. Населенный пункт взяли подразделение южной группировки войск, отметили в военном ведомстве. Суд ЕС принял иск Банка России против передачи заморожения.

0: денежных активов со стороны Евросоюза для финансирования Украины. Ранее Центробанк оспорил в ЕС акт, который позволяет использовать его активы для поддержки Киева, назвав их незаконной формой экспроприации. Двое детей потерялись в национальном парке Красноярские столбы. Мальчиков 12 и 15 лет ищут спасатели и волонтеры. Об этом сообщили в МЧС. В поисках участвуют 33 человека и техника, в том числе задействованы дроны. Премьер Венгрии Петр Мадьяр намерен изменить конституцию для отстранения президента страны от власти. Об этом он заявил после встречи с главой государства Тамошем Шуюком после того, как 31 мая истек крайний срок, который Мадьяр установил для того, чтобы глава государства покинул свой пост. Премьер отметил, что проинформирует парламентариев о том, как его правительство намерено действовать, чтобы добиться отставки президента. В свою очередь Шуюк вновь исключил добровольный уход с поста. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил по телефону Никола Пашиняна с днем рождения. Как сообщил Кремль, лидеры обсудили итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, который прошел в Астане на прошлой неделе. При этом Россия продолжает объявлять о новых ограничениях в отношении товаров из Армении. Все это накануне выборов в парламент республики. Франция, берегов региона Британии, задержал очередной российский танкер, шедший из России. Шло судно под флагом Мадагаскара. А в Кремле сегодня заявили, что ситуация уже близка к буквально пиратству. One Two Trip может сменить владельца. Известия утверждают, что сервис по онлайн-бронированию путешествий выставлен на продажу. Правда, ни цена вопроса, ни другие условия не разглашаются. Эти и другие темы в нашем эфире.
1: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Путин и Пашинян поговорили по телефону. Они обсудили итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего в Астане 29 мая. Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения. Ему исполнился 51 год. И заявил о заинтересованности России в дальнейшем поступательном развитии отношений с Арменией. А Пашинян ранее заявил, что двусторонние отношения сейчас находятся на этапе трансформации. Цитата. «В этих новых реалиях мы устанавливаем с Россией новые отношения. Уверен, что в этом деле мы достигнем успеха, тем более, что в отношениях с Россией мы открыты. Темных углов нет в этих отношениях». Конец цитаты. Пашинян добавил, что Армения продолжит работу в ЕАЭС, пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежным. Сроки проведения референдума, по его словам, пока неизвестны. Видно ли в заявлениях Москвы и Еревана примирительную риторику? Мнение президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.
3: Ситуация с Арменией все больше напоминает ситуацию на старте конфликта с Украиной. С одной стороны, риторика мирная, разговоры о братских отношениях, стратегическом партнерстве, возможном исторических связях и так далее. С другой, очевидное нагнетание конкретных решений, которых все больше и больше. Мы видим, что управленческая система смотрит, что еще такого с Арменией недозапретили, и оперативно стремится это делать. Впереди парламентские выборы в Армении. Москва хочет повлиять на их результаты, ослабить Пашиняна, а то и добиться ухода его от власти. Хотя последнее выглядит пока немножко утопично. И, наверное, вопрос сейчас больше в том, что для управленческого аппарата важнее. Конкретные итоги на выборах в Армении или показ того, что мы не бездействуем и что если Пашинян побеждает, дальше ему придется тяжело. Потому что реакция в Армении на происходящее носит двойственный характер и тревогу, а с другой стороны и некое раздражение действиями Москвы. Тем более, что во время прошлого кризиса Второй Карабахской войны Москва на помощь не пришла и некоторое разочарование уже проявилось тогда. Россия сейчас пока максимизировать ставки, стремится повлиять на расклад на выборах в Армении. Но моменты, когда такого рода эскалация сменялась со временем успокоением, они в истории на постсоветском пространстве тоже случались.
4: В данном случае есть основания склоняться к тому или иному варианту, более агрессивному или менее?
3: Сейчас ставки завышены. Аппарат демонстрирует, что он как никогда бьется за российские интересы в Армении. И радикализация, безусловно, происходит. Что является целью — ослабить Пашиняна или показать, что мы не бездействовали — это пока интрига.
2: Михаил Виноградов, политолог. Армянская рыба проверку не прошла. Со вторника Еревану необходимо приостановить сертификацию рыбопродукции для экспорта в Россию, сообщили в Россельхознадзоре. Результаты инспекции, по данным службы, оказались плохими, а половина предприятий вообще отказалась от проверки. Таким образом, за последние две недели Россия запретила поставки рыбы, армянских цветов, минералки Джермук, нескольких марок коньяка, ряда фруктов и овощей, ягод. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В это воскресенье, по мнению ряда аналитиков, действия Москвы по ограничению торговли с Ереваном дают дополнительные очки Пашиняну и его партии. Впрочем, и переоценивать влияние России на этот процесс не стоит, считает политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
5: Я не думаю, что эта ситуация напрямую может повлиять на выборы, пройдут так, как они пройдут, и реально армяно-российские отношения будут устанавливаться после этих выборов с той политической силой, которая придет к власти или подтвердит свою власть. И реальный разговор о такого рода вещах, я имею в виду далеко не только взаимодействие в сфере экономики, но и вообще и политические взаимодействия и так далее, будет определяться после 7 числа. А то, что происходит сейчас, это все такой предвыборный нарратив, но он будет нагнетаться и увеличиваться к выборам. Мне кажется, что более вероятно, что 50% плюс один голос добавил Пашинян, чем оппозиция. Впрочем, посмотрим.
4: Что касается Москвы, по вашим ощущениям, Москва скорее за Пашиняна или скорее против?
5: Я не думаю, что в Кремле испытывают нежные чувства к Пашиняну. С другой стороны, Кремль всегда мог разделять Пашинян. Пашиняном Армения — Армения. И работа с теми руководителями, которые есть, и это касается далеко не только Армении, даже далеко не только постсоветского пространства. Поэтому мне кажется, что рациональная политика может быть вне зависимости от того, кто лично к кому как относится.
2: Александр Искандарян, армянский политолог. По оценке бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, то, что сейчас делает Никол Пашинян, это геополитический шпагат. Для человека нетренированного делать шпагат — это разрыв связок в соответствующем месте. Конец цитаты. Кочарян отметил, что Армении нужно не встревать в противоречия великих держав, а наоборот сглаживать их. В интервью РБК он отметил, что несмотря на движение Армении в сторону ЕС, зависимость республики от российского рынка выросла многократно. Вся риторика направлена в сторону Европы, экономика и бизнес в сторону России, отметил Кочарян. Франция у берегов региона Британь задержала очередной танкер, шедший из России. Нефтяное судно следовало из Мурманска под флагом Мадагаскара. Об операции по задержанию танкера в соцсетях отчитался президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, это была совместная операция в Атлантике при участии Британии, а задержанное судно подпадает под европейские санкции. Свой пост Макрон сопроводил видеовысадки французских военных на борт танкера. Франция в марте уже проводила аналогичную операцию в западной части Средиземного моря в отношении нефтяного танкера, шедшего также из Мурманска, но под флагом Мозамбика. Тогда Макрон заявил, что судно относится к теневому флоту России. Примерно спустя месяц после выплаты штрафа арест танкера отменили. В Кремле считают нынешнее задержание танкера действием, близким к теракту. Вот что заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
6: Мы считаем такие действия незаконными. Они граничат с пиратством, с международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом. Вы знаете, что Россия ряд мер предпринимает для обеспечения сохранности своих грузов. Продолжит принимать этот ряд мер с учетом имеющегося вот этого негативного опыта.
2: Дмитрий Песков. Что дают европейцам такие показательные задержания, комментирует гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
7: Политика Европы, это касается и острова, и континента, противоречива. С одной стороны, временно приостанавливается действие ряда санкций, как это было в случае с Великобританией, которая разрешила себе закупку нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из подсанкционной российской нефти. Европейский Союз оригинальным способом рассматривает включение в 21-й санкционный пакет повышенного потолка цен. Но с другой стороны, такого рода задержание единичных танкеров скорее носят пиар-характер. Они должны показать, что Европейский Союз вместе с Великобританией по-прежнему активно борется с российскими нефтяными доходами. Не случайно, кстати, это задержание было обставлено именно как пиар-акция. Они рассказывают Макрон, тут же смонтировали веселое видео с патетической музыкой. Все это публичная акция, которая должна продемонстрировать решительность европейцев в борьбе с теневым флотом. Переходить к тотальной морской войне Европейский Союз и Великобритания все-таки боятся. Поэтому все ограничивается такого рода разовыми акциями. Сейчас, когда Армуз остается скорее закрытым, чем открытым, если массово начнется задержание судов, такого рода действия могут способствовать дальнейшему росту стоимости нефти. Это Европейскому Союзу совершенно не нужно.
2: Это был Константин Симонов, Фонд нации энергобезопасности. Какие цели преследует конкретно Макрон, рассуждает адвокат из Великобритании и специалист по международному праву Владимир Гладышев.
8: Традиционно западные державы всегда выступали за максимальную свободу судоходства, включая торгового и военного мореплавания. Поэтому они здесь находятся в вилке. С одной стороны, очень хочется задерживать российские танкеры, с другой стороны, им не хочется создавать прецеденты для того, чтобы свобода судоходства более-менее была свернута. Здесь речь идет о несколько более тонкой игре. Исторически сначала Великобритания, затем Соединенные Штаты хотели позиционировать себя как главные арбитры, регуляторы международного судоходства, чтобы они определяли, кто имеет право ходить в море под своими флагами, а кто нет. И вот эта вот лазейка, которая раньше не очень активно использовалась, сейчас они начинают активно злоупотреблять, чтобы показать, что да, свобода судоходства существует. Идет речь о согласованной политике ведущих стран НАТО. Почему к этому присоединилась Франция? Потому что Франция не хочет оставаться в стороне от политической акции США в Великобритании, которые стараются стать главными регуляторами международного судоходства. Франция, которая всегда себя позиционировала тоже как морская держава, хочет участвовать во всей этой истории.
2: Владимир Гладышев, адвокат. Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в октябре прошлого года, говорил, что задержание иностранными государствами российских судов является актом пиратства. 1 из старейших сервисов онлайн-бронирования путешествий One2Trip может сменить владельца. По крайней мере, так утверждают источники газеты «Известия». В самом сервисе One2Trip сообщили бизнес-ФМ, что из публикации не комментируют. По данным «Известия», компания еще полгода назад направила предложение о покупке нескольким потенциальным инвесторам. При этом эксперты оценивают актив по-разному – от 2 до 10 миллиардов рублей. По данным аналитиков Travelline, доля платформы в сегменте онлайн-бронирования составляет чуть более 2%. Эксперты считают, сервис может быть интересен крупным игрокам, как, например, Яндексу, банкам или крупным туристическим холдингам, комментирует независимый тревел-эксперт Игорь Блинов.
9: У нас нет явного лидера-монополиста в этом сегменте. Безусловно, One2Trip – это компания заметная, компания с историей. Вилка 2-10 миллиардов рублей – это все-таки пятикратная разница. Я, насколько понимаю, бизнес не совсем прозрачный. Понятно, есть приблизительная выручка, можно оценивать в целом доходность. Все эти цифры, они обсуждаются в процессе скрытых переговоров. Эти цифры очень редко, когда являются публичными.
10: Предположение есть, кому мог бы быть интересен такой актив? Потому что на прошлой неделе обсуждали покупку островка Яндексом. Может быть.
9: Это может быть интересно большим технологическим компаниям, экосистемам, которые до сих пор еще не развили внутри себя полноценный сегмент. Когда речь идет о миллиардах, здесь у нас компаний не так уж и много, которые могут положить глаз на эти активы.
10: Маркетплейсы как-то в свои travel направления развивают. Что с рынком происходит? Куда он движется?
9: Рынок укрупняется в любом случае. Это происходит как и в сегменте перевозчиков, так и происходит в сегменте travel-услуг. Туристические компании тоже потихоньку объединяются, укрупняются, входят в ассоциации, либо более крупные поглощают мелкие. Даже некоторые банки тоже в свое время приобрели агрегаторов, развивают потихоньку на своих платформах сервисы, эти услуги.
2: Игорь Блинов, тревел-эксперт. Сервис в 2011 году основал бывший топ-менеджер Anyway, Anyday Петр Кутис. Через платформу покупают авиа, железнодорожные, автобусные билеты, бронируют отели, есть услуга аренды автомобилей, туристическое страхование. Структура во владении сервисом на данный момент неизвестна. По данным Spark Interfax, управляющая платформой юрлицо White Travel, которая полностью контролируется британской компанией, которая, в свою очередь, принадлежит юрлицу из Арабских Эмиратов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 4, 5, 16 и 17 июня. Театр кукол Образцова. Спектакль «Кто убил Фриду Кало?». Эта постановка режиссера Бориса Константинова позволит зрителю оказаться на свидании с Фридой под открытым небом парка театра Образцова, разгадать загадки художницы и окунуться в атмосферу мексиканского карнавала в окружении кактусов, кроше и ротонды со свечами в сопровождении парада гигантских кукол и музыки оркестра «Диа де Муэртос». Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 18+. Валюты. Венесуэльский цифровой боливар был введен в обращение в 2021 году после очередной гиперинфляции. Предыдущую валюту страны, так называемый суверенный боливар, меняли на цифровой по курсу миллион к одному. Название – это фамилия национального героя страны, борца за независимость южноамериканских испанских колоний Симона Боливара. Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
11: Снижение ставок меняет поведение вкладчиков. Согласно опросу ВТБ «Мои инвестиции», по мере снижения ключевой ставки россияне все чаще готовы дополнять сбережения инвестициями. Как отмечает начальник управления инвестиционного консультирования ВТБ «Мои инвестиции» Дмитрий Мельников, по мере снижения ставок инвестиции становятся не альтернативой сбережениям, а их естественным продолжением. При ставке по вкладам около 12% такой сценарий рассматривают 27% опрошенных, при 10% еще 28%. Уже сейчас 18% совмещают депозиты с инвестициями в акции, облигации и фонды. При выборе инструментов больше трети вкладчиков выбирают акции, недвижимость и драгметаллы. Основными барьерами остаются психологические факторы и нехватка знаний. При этом четверть респондентов готовы использовать ИИ-помощника в банковском приложении. Продар Групп запустила первую в России франшизу конно-спортивных клубов. Одна из старейших компаний страны в сфере конного спорта ведет переговоры с партнерами об открытии нескольких центров с инвестициями от 50 миллионов до 1 миллиарда рублей. Роялти во всех форматах составит от 3% выручки клуба. Microsoft анонсировала флагманский ноутбук Surface Laptop Ultra на новом высокопроизводительном чипе NVIDIA. Компьютер подходит для игр, локального ИИ и тяжелых графических программ. По оценкам экспертов, цена составит от 3000 евро. Продажи стартуют осенью. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Платина выпускной, как несколько квартир в Подмосковье. В люксовых коллекциях к выпускному сезону появились вечерние наряды с ценниками, как на недвижимость. Например, шелковое платье Джорджо Армани в ЦУМе сейчас продается почти за 4 миллиона рублей. О том, кто выбирает столь дорогие образы для школьного вечера, рассуждает персональный стилист, преподаватель Британской высшей школы дизайна Екатерина Деева.
12: Это очень неординарная история. Ровно как и вообще потребители люкса, это совсем небольшой процент людей. И мне кажется, что платье на выпускной очень дорогое. Это скорее исключение. Как правило, даже у родителей, которые носят люкс, дети зачастую носят масс-маркет или что-то около премиальное. Сильно зависит от места, где учится ребенок, какую школу он оканчивает. Если мы говорим про дорогие школы, вероятно, где немножечко есть такой эффект ярмарки тщеславия, когда хочется показать, что что у тебя есть мощь, там, вероятно, это больше масштаб приобретает. Это больше сейчас свойственно для других регионов нашей страны, не Москвы. Чем южнее, тем больше принято выходить нарядными, дорогими, привлекающими внимание. Мои клиентки, девушки, армянки, грузинки, у них принято праздновать пышно все семейные праздники. И они покупают действительно дорогие наряды, даже на те праздники, которые, наверное, не супер значимые для российских клиентов.
13: Что потом с этим платьем происходит?
12: На самом деле по-разному. Кто-то продает, кто-то сохраняет себе его на память, кто-то отдает, кто-то, может быть, бережет для младших.
2: Екатерина Дзеева, преподаватель Британской высшей школы дизайна. Впрочем, как отмечают эксперты, перепродать люксовое платье после одного выхода сегодня не так-то просто, а рынок переполнен. По данным издания «Абзац», в массовом сегменте выпускные платья сейчас стоят в среднем от 2,5 до 18 тысяч рублей. Но даже в этом случае общий расход на школьный вечер могут превышать 100 тысяч.
1: «Капитал» с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
2: А мы, между тем, наблюдаем дальнейшее ускорение движения рубля вниз. Динамика, ну, так, когда у нас такой? Был-то последний раз 10.60, такое у нас было, ну, в конце прошлого месяца, да.
14: Ну, неважно, недавно было.
2: Но тем не менее, потери более процента.
14: Да, ну это понятно здесь. Дело идет к озвучке параметров валютных операций в рамках бюджетного правила. Вроде как в среду это все дело должны объявить. Естественно, с учетом сохранения высокой цены на нефть и относительно низкой цены, текущей цены отсечения, там $59, ждут, что объем будет приличный. Ну, от 3 миллиардов начинают закладываться спекулянты в качестве ориентира по чистой покупке валюты в день со стороны Минфина. Ну и все, что ниже, я так понимаю, вызовет некое разочарование. Но в любом случае так слишком активно играть против рубля будет рискованно. Но если больше 3 миллиардов в день, ну, наверное, это то, что ждет рынок. Поэтому пока движение идет, активно, кстати, пусть полудня, смотрю, чуть подросла. Видимо, и банковские валютные дилеры начали так потихонечку спекулировать. 10.65, вот уровень по юань-рубль. Как раз этот уровень был в прошлом месяце пробит сверху вниз. Теперь вот снизу вверх пытаемся туда вернуться. Ну, кстати, на фоне активизации на валютном рынке идет спад активности на рынке фондовом. Индекс Мосбиржи, еще не растерял весь рост, но уже такой вяленький прирост менее чем в 0,5%. Акции нефтегазового сектора, которые вели рынок вверх с самого утра сегодня, все к этой минуте начали тоже потихонечку отыгрывать часть роста. Хотя все в плюсе, но, тем не менее, динамика пока тут не изменилась. Глобальные рынки, естественно, больше ориентируются пока на историю с этими инвестициями в искусственный интеллект. С утра я смотрю, несмотря вопреки росту цен на нефть и рискам возобновления каких-то боевых действий или там эскалации конфликта вокруг Ирана ближе к середине или конца лета, да, но судя по текущим событиям, да, вот к этому все рано или поздно может прийти, потому что перемирие можно продлевать, но когда ключевой вопрос по иранской ядерной программе не решен, а американская сторона настаивает по-прежнему упрямо на вывозе обогащенного урана и полного сворачивания иранской ядерной программы, даже в мирных целях, Иран, естественно, против этого выступает, так что здесь все остается по-прежнему в подвешенном состоянии. А тут еще Израиль вроде как активизировал свои действия в Ливане. Там вроде как по Бейруту должны как-то активно сегодня ударить. В общем, все это пока рынок немножечко напрягло, поэтому цены на нефть пошли расти. Brent 94, американская нефть 91. Но, как мы видим, фондовые рынки плюсуют. Доллар американский не укрепляется. Значит, особого страха нет. И здесь, наверное, основная тема, которую рынок поддерживает, это вот гонка за искусственным интеллектом. Обратили внимание на рекордный экспорт за 40 лет южнокорейской экономики. понятно, что Южная Корея главный барометр активности в индустрии полупроводников, нужных для искусственного интеллекта. Но вот после данных по Южной Корее рынки опять взбодрились, опять технологические акции попытались расти. Но к этой минуте здесь тоже активность упала. А по Европе, хотя и плюсуют европейские биржевые индексы, но у них выходили цифры по производственной активности. Но, как ни странно, по итогам мая в каждой стране пошел какой-то спад. Там в Испании замедление, в Италии, в Германии, во Франции индекс производственной активности вообще ушел неожиданно ниже 50 пунктов, что говорит о том, что сдувается активность в французском промышленном секторе, несмотря на активные заказы ВПК. Так что в этом плане рынки опять начали настраиваться на такой вялый рост в еврозоне с элементами растущей инфляции.
1: Капитал на Бизнес FM.
15: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
16: В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк-балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу.
1: Судьба, наследство. На Бизнес FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
17: Цены новостроек в сделках на 6% ниже, чем в объявлениях. К такому выводу пришли аналитики ЦИАН, изучившие положение дел на рынке московского региона. По словам ведущего аналитика ЦИАН Елены Бобровской, слишком больших скидок на рынке новостроек сейчас нет, а их размер зависит от сегмента. В комфорт-классе разница между ценой в предложении и в сделках в среднем составляет 6,2%, в классе бизнес 6,7%, в премиуме 6,8%. Средние же 6% получаются за счет комплексов эконом-класса, покупатели которых могут рассчитывать на среднюю скидку лишь в 5,4%. Своими подсчетами с Бизнес FM поделился и директор системы мониторинга и аналитики недвижимости BNMAP Pro Сергей Лобжаница. По его словам, за 4 месяца 2026 года средний размер скидки составлял в старой Москве 9,8%, в новой Москве 6%, в Московской области 5%. Является ли это чем-то масштабным? Пожалуй, нет. Скорее касается проектов, куда срочно нужно направить денежный поток и в целом свойственно всем типам и классам жилья, отмечает эксперт. При этом, как напоминает основатель компании «Бест Новострой» и «BNMAP Pro» Ирина Доброхотова, скидки и акции могут быть открытые, приуроченные к праздникам, за 100% оплату, при повторной покупке или покупке одновременно нескольких лотов, определенным категориям граждан и так далее. Такой подход характерен для жилья массового спроса, где задача застройщика – привлечь покупателя в офис продаж, а значит, надо действовать быстро и явно. В дорогих сегментах в ходу индивидуальные скрытые скидки, которые обсуждаются при переговорах в отделе продаж. Те и другие могут суммироваться, но в документах для общего доступа скрытые скидки, скорее всего, отражены не будут. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
1: Недвижимость на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.

0: 12:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. Вопрос об ограничении продажи бензина в Крыму является текущей проблемой, которая должна быть решена. Над ней работают все уровни власти. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Главы Крыма и Севастополя ранее предупредили об ограничениях продажи топлива в регионе. Так, с 31 мая бензин АИ-95 продают не более чем в объеме 20 литров в сутки. АИ-95 в приоритетном порядке продается коммунальному и социальному транспорту, а также по талонам. Ситуация с топливом в Крыму может нормализоваться в течение 30 дней, отметил глава республики Сергей Аксенов. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о десятках ежедневных целенаправленных ударов ВСУ по площадке Запорожской АЭС и Энергодару. Речь идет о 50-60 ударах. Он отметил, что целенаправленный удар по атомному объекту является прямой предтечей ядерного инцидента. Так он прокомментировал атаки на Запорожскую АЭС. Напомню, дрон ВСУ ранее ударил по машинному залу Запорожской АЭС. Он не привел к выбросу радиации. Робот-переводчик на основе нейросети будет задействован в работе единого номера вызова экстренных служб 112 в Московской области. Переводчик будет обрабатывать обращения на иностранных языках. Новая технология позволяет распознавать речь на одном из 7 языков. Речь идет о европейских языках стран ближнего зарубежья. А также переводить информацию на русский оператору и передавать данные о происшествии экстренным службам. Переводчик с искусственным интеллектом для экстренного номера 112 является российской разработкой. Силы ПВО Кувейта отразили атаку иранских ракет и беспилотников. Ранее корпус стражи Исламской революции сообщил, что был нанесен ответный удар по авиабазе, которая использовалась американскими вооруженными силами для атаки на иранский остров Сирик на юге страны, недалеко от Ормузского пролива. Название базы не уточнялось. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:01 в Москве. В студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Арестованная глава брокера Инвестиционная палата Алексей Сидушкин, руководитель европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко. Их деятельность была связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов. Обоим предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Россия не согласна с заявлениями, будто задержание ее судов соответствует международному праву, заявили в Кремле. Сегодня стало известно, что Франция задержала в Атлантике очередной танкер, который следовал из России, сообщил Макрон. Судно называется «Тагор», оно под санкциями. Задержание, по версии французского президента, произошло в строгом соответствии с морским правом. Сервис OneToTrip выставлен на продажу, пишет «Известия» со ссылкой на источники. Компания вышла с соответствующими предложениями еще полгода назад, правда, цена и условия были неизвестны. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Mind Money подтвердили процессуальные действия в отношении гендиректора Юлии Хандошко. Она и глава компании «Инвестиционная палата» Алексей Сидушкин были арестованы по решению суда в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Деятельность и той, и другой компании была связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов. Mind Money призвали не трактовать ситуацию как оценку всей работы компании и ее сотрудников, заявив, что операционные процессы брокера продолжаются. Правоохранительные органы пока не сообщают о сути претензий.
1: Подробности.
3: Деятельность арестованных Алексея Сидушкина и Юлии Хандошко была связана с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов. Брокер-инвестиционная палата, которым Сидушкин руководил с весны 22 года, в марте 24-го, как сообщали в Минфине, был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Предполагалось, что сделка по выкупу иностранных бумаг будет состоять из 4 этапов, но завершились лишь 2 этапа обмена. В результате первого иностранным инвесторам продали активов на сумму свыше 8 миллиардов рублей. Суммарно в ходе 2 этапов были выкуплены заблокированные активы на более чем 10,5 миллиардов рублей. Такая сумма – это менее треть от общего объема, предъявленного российскими инвесторами. В обмене, как заявляли в инвестиционной палате, поучаствовали более 700 тысяч частных инвесторов. Европейский брокер Mind Money и его глава Юлия Хандошко занимались помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним. В частности, Mind Money помогала при получении лицензии у европейских регуляторов для разморозки активов россиян. По решению Лефортовского суда 29 мая оба финансиста арестованы. В их отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере. Подобные преступления наказываются лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 3 лет, либо без такового, и с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо без такового.
2: Плохой репутации ни у Mind Money, ни у инвестиционной палаты не было, говорит инвестбанкир, основатель медиа-системы Биткоган Евгений Коган.
4: Они получали те или иные лицензии на разблокировку у западных регуляторов, если я прав. Для того, чтобы разблокировать что-то, надо получить на эту лицензию. Если я правильно понимаю, то они получали на эту лицензию и разблокировали. Затрудняюсь дать какой-то комментарий по текущей ситуации. Я же не знаю, чего конкретно инкриминировать. Будет решение суда. Тогда мы с вами сможем сказать. Знаю, что репутация этих ребят нормальная. До меня не доходила такая информация, что это непорядочные ребята. Возможно, что-то не так сделали по процедуре. Я не знаю. Насколько мы их все знаем, за ними какого-то откровенного криминала или швырка кого-то я не слышал. Без огня же дыма не бывает. Если они что-то разблокировали, тут два варианта. Либо они что-то нарушили в процессе разблокировки, либо их нарушения истолкованы как-то не так. Я бы, честно говоря, просто подождал сейчас, какие будут официальные новости по этому делу.
2: Евгений Коган. Уголовное дело в отношении глав инвестиционной палаты и Mind Money можно назвать уникальным, говорит адвокат, управляющий партнер компании Reconsulting Роман Воронин.
5: Я думаю, что похожих дел, честно говоря, ни у кого не было, потому что вся эта ситуация с обменом замороженных активов достаточно свежая, это вот ситуация последних лет. И лично я, честно говоря, не слышал про подобные дела пока никогда. Это, наверное, уникальное дело. Статья эта тяжкая. Наказание максимальное по этой статье предусмотрено 10 лет лишения свободы, с одной стороны. А с другой стороны, это одна из тех статей, у которого нет нижнего порога назначения наказаний. Может быть, как 10 лет, так и год условно. Зависит это от позиции самих обвиняемых, признают они, не признают вину. Самое важное, будет ли возмещен ущерб, потому что это преступление связано с хищением денежных средств, там есть потерпевшие. Если обвиняемые признают вину и возмещают причиненный преступлением вред, то, как правило, суд может назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Несколько лет, но условно. Если обвиняемые не признают вину и не вернули деньги, то наказание может быть достаточно суровым, вплоть до 10 лет лишения свободы. Мошенничество отличается от обычного гражданского правового оборота тем, что люди должны заведомо понимать, что они не собираются ничего делать, потому что просто неисполнение обязательств некое, это вообще не уголовное преступление, это обычный гражданский суд. Ты заплатил деньги, тебе это не сделали, деньги не вернули. Ну иди в суд, требуй деньги. А если есть доказательства того, что люди заведомо не намеревались выполнять взятые на себя обязательства, тогда это квалифицируется как мошенничество.
2: Роман Воронин, адвокат, управляющий партнер компании «Реконсалтинг». Обмен замороженных активов инвестиционная палата проводила под наблюдением ЦБ и российского Минфина. Проходил он так. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах типа С, для выкупа у российских инвесторов заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам «Евроклир» и «Клирстрим» из-за введенных Евросоюзом санкций. Ранее эксперты и владельцы замороженных активов неоднократно заявляли бизнес-ФМ, что в процессе обмена сумма будущих выплат были неизвестны. И позже многие инвесторы остались ими недовольны. В частности, вот что рассказал бизнес-ФМ. Летом 24 года частный инвестор Максим Гирин после первого состоявшегося обмена.
6: Я выбрал для обмена два направления. Это китайские акции и акции IT-сектора Америки. То есть это два паевых фонда. Заявку я подал лишь часть акции, поскольку ограничение есть 100 тысяч рублей, то есть потолок. Соответственно, у меня туда попало где-то 20% от имеющегося объема. Рассчитывал я получить как раз 100 тысяч рублей по этому обмену. И, как выяснилось, у меня исполнились некоторые заявки, то есть из 100 тысяч рублей запланированных я смог получить 8 тысяч. Это несколько акций китайского сектора, то есть я подавал заявку на продажу 32 лотов, было продано 2 лота. И небольшое количество также по IT-сектору. Ну, наверное, это лучше, чем ничего, но, конечно, на самом деле ожидалось все-таки гораздо большая сумма.
2: Максим Гирин, частный инвестор. В процессе обменов ранее в инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена заблокированными активами оценивать сложно, ссылаясь на множество внешних факторов. Налог на убыток. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился частный инвестор, который ушел в минус по результатам торговли на иностранных биржах. Но ФНС приравняли оборот по брокерскому счету к доходу инвестора и выставили ему счет на сотни миллионов рублей. Подробности у Михаила Задорожного.
7: В 2020-м москвич Павел заключил договор с кипрским брокером. По итогам торговли за год получил убыток в 1,5 миллиона рублей. И, что важно, не стал подавать декларацию ФНС. Подумал, что раз дохода нет, то и налог платить не из чего, а значит, и декларация тоже не нужна. Забегая вперед, это была ошибка. Через 2 года инвестор обнаружил, что российская налоговая провела камеральную проверку и начислила ему больше 100 миллионов рублей налога на доходы физлиц. Еще больше набежало в качестве пени за неуплату налога. Итог – минус 250 миллионов рублей в личном кабинете. Налогоплательщика. После этого инвестор запасся выписками по счету от своего кипрского брокера и отправился в налоговую. О том, что было дальше, рассказывает сам Павел.
8: Начали объяснять, что начисление совершено ошибочно без учета внесенных расходов. Предоставили отчет брокера кипрского, в котором были описаны все операции за 2020 год. Операции по покупке, по продаже. Предоставили расчет, который показывает понесенный убыток. Сначала обжаловали вышестоящий налоговый орган. От налогового органа вышестоящего мы получили отказ в отмене решения налоговой инспекции 21. И они отказались принимать этот отчет, стандартный брокерский отчет, как доказательство понесения расходов. Ссылка на то, что он не соответствует ГОСТу, что непонятно, кто его подписал, отсутствие штампа заверенного, ну и так далее. Такие технические причины.
7: Павел утверждает, что не получал завещания о проведении камеральной проверки и ее результатах. По его словам, проверялась информация, полученная ФНС в результате налогового обмена с Кипром. Редакция «Бизнес-ФМ» обратилась в ФНС. Там сообщили, что в рамках международного обмена налоговые органы получают актуальную и достоверную информацию о доходах налогоплательщиков и что налогообложению подлежит не полная сумма полученного дохода, а доход минус расход. От комментариев по ситуации Павла ФНС отказались, сославшись на налоговую тайну. Как могло получиться, что российская налоговая взяла в качестве базы для расчета НДФЛ весь оборот по зарубежному брокерскому счету, говорит управляющий партнер Goldsblatt Partners, профессор Высшей школы экономики Андрей Goldsblatt.
9: Кипрская налоговая просто передала российской налоговой, что поступила такая-то валовая выручка на такой-то брокерский счет такого-то гражданина. Очевидно, что он продал все активы, вышел в кэш, кэш упал на его брокерский счет, и налоговая кипрская направила информацию в налоговую российскую. Налоговая российского, получив информацию от кипрской, не стала разбираться. Декларацию не подал, валовый доход есть, облагаем налогом 13%, это ставка 2020 года, рассчитав курс средний по евро. И все, что ему надо было сразу сделать, как только он видел в личном кабинете, подать декларацию за 2020 год. По существу вопроса он, безусловно, прав. Он имеет полное право на зачет того, что он потратил на покупку этих акций.
7: Не встретив понимания в налоговой, Павел пошел в суд. В первой инстанции его иск отклонили. Апелляция направила дело на новое рассмотрение. Говорит его адвокат, партнер, руководитель налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
10: В целом, это действительно победа. Наконец-то приняты наши документы, они адекватно оценены. Суд понимает, что помимо доходов должны быть еще и расходы, но при этом есть нюанс, мы еще долго будем, очевидно, в суде первой инстанции рассматривать эту расчетную часть и обсуждать цифры. Очень долго и много.
7: Есть еще кое-что, что нужно знать российским инвесторам, торгующим на иностранных биржах. Можно уйти в минус, но при этом получить рублевый доход из-за изменения курсов валют, продолжает партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
11: Если вы купили какую-то бумагу за $100, и в этот момент доллар был, условно говоря, 70 рублей, потом продали эту бумагу за $99, казалось бы, вы получили убыток. Вы продали бумагу дешевле, чем вы ее купили в долларах. Но курс может быть не 70 рублей к доллару, а, например, в этот момент 85. Получается, что вы в рублевом эквиваленте получили денег больше, чем вы потратили. С точки зрения налогового кодекса, все наши доходы считаются именно в рублях, а не в иностранной валюте. Они пересчитываются по курсу, который действует на дату получения соответствующего дохода.
7: Первопричиной истории Павла, по словам юристов, стала неподача декларации. Российские брокеры являются налоговыми агентами и делают это за своих клиентов. Но если инвестор торгует на зарубежных площадках, отчитываться о результатах ему нужно самому, даже если он получил убыток. Михаил Задорожный, Елена Марчукова, Бизнес FM.
2: До 1 июня физлица, российские налоговые резиденты, должны были подать ФНС отчет о движении денежных средств и других финансовых активов по счетам и электронным кошелькам в иностранных банках. Отчитаться необходимо за прошлый календарный год. По закону отчитываться не нужно в нескольких случаях. Если счет открыт в финорганизации на территории члена ЕАЭС, если общая сумма движения денег по счету за год не превышает 600 тысяч рублей или эквивалент в иностранной валюте, если счет открыт в иностранном филиале российского банка. Однако налоговые эксперты советуют даже при выполнении этих условий все же отправить в ФНС отчет о движении средств на зарубежных счетах.
1: Реклама.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: У микрофона Олеся Потапова. Временный запрет на вывоз из России отходов и лома от драгоценных металлов вступает в силу с 1 июня. Ограничения продлятся до 30 ноября включительно. Запрет был введен в 2022 году и ранее действовал до 31 мая. Каждая третья компания в России повысила фиксированную часть зарплат сотрудникам в первой половине текущего года. Около 60% сохранили уровень окладов на том же уровне, следует из результатов исследования HHR. Чаще всего о повышении зарплат сообщали компании из энергетической отрасли, продуктов питания, телеком-компаний. Они также выросли в половине медицинских и фармкомпаний. В образовании, финансовом секторе, в сфере услуг и нефтегазовой отрасли оклады увеличили 36% работодателей. Спрос россиян на услуги частных детских садов в первой половине года вырос более чем в два раза относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Авито услуги». Спрос на услуги нянь увеличился на 6% за год. Почти на 100% вырос интерес к развивающим занятиям. Россияне также запрашивали услуги по сопровождению ребенка в детский сад и школу и обратно, а также помощь в дороге. Траты россиян на БАДы и здоровое питание выросли на 43% по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в исследовании Юмани. Общий оборот в категории увеличился на 53%, а средний чек на 7% до 7700 рублей. По данным аналитиков, потребители все чаще отказываются от разовых покупок в пользу наборов здорового питания и витаминов, которые приобретаются сразу на несколько месяцев вперед. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Плюс 20 сейчас столица. Сегодня без дождей. Завтра тоже не ожидается. Днем также будет до плюс 20. +13:17 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Россия приостанавливает экспорт авиакеросина. Правительство ввело временный запрет до конца ноября. Цель – обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке, отметили в Кабмине. Под запрет попадает топливо, в том числе приобретенное на биржевых торгах. Поставки в рамках межправительственных соглашений он не затронет. Сейчас уже действуют ограничения на экспорт бензина. Они продлятся до 31 июля. На фоне конфликта вокруг Ирана ситуация на мировом топливном рынке продолжает ухудшаться. Как отмечала «Гардиан», с начала войны в Иране цены на авиатопливо выросли вдвое. О том, почему ограничивается экспорт авиакеросина, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
14: Данное ограничение, оно призвано не допустить дефицита авиакеросина на внутреннем рынке, потому что, с одной стороны, возникают вопросы об объемах производства. Многие НПЗ находятся на ремонте, а с другой стороны, растет спрос. Начинается отпускной сезон, и летом объемы потребления авиакеросина, они возрастают. Чтобы на фоне этих противоположных тенденций не возникал дефицит топлива, то государство вводит запрет. Это не значит, что он продлится все это время, но пока есть риск дефицита на внутреннем рынке, из-за которого возрастут цены, будет продолжаться этот запрет. Подобные меры были раньше в топливе, когда вводились ограничения, но из-за того, что слишком много производилось топлива, то они заранее отменялись. Сейчас мы видим, что пока ситуация довольно напряженная и с бензином, и с авиакеросином. По дизелю ситуация лучше, и вряд ли мы увидим подобные меры по дизелю на внутреннем рынке, потому что у нас 50% от произведенного дизеля экспортировалось, а 50% хватало для внутреннего рынка. Но это в обычный год, когда не было ремонтов масштабных НПЗ. Дизеля слишком много, чтобы его просто можно было взять, так и запереть на полгода на внутреннем рынке. Ограничительные меры касаются бензина, теперь авиакеросина. Вряд ли какие-то мазуты попадут под подобные ограничения. Но отдельные продукты нефтехимии тоже могут быть ограничены для экспорта. Все будет зависеть от ситуации на рынке.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности. По подсчетам Financial Times, из-за топливного кризиса авиакомпании по всему миру сократили примерно 2 миллиона мест в майском расписании. Тысячи рейсов были отменены, а некоторые зарубежные перевозчики перешли на меньшие по размеру самолета, чтобы сократить расход топлива. На днях глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль сообщил, что из-за энергокризиса авиарейсы для Европы в этот летний сезон будут гораздо дороже, чем планировалось до этого. Электрокары и гибридные автомобили остались без подземных парковок. Причина в новых требованиях пожарной безопасности. Теперь такие авто, согласно вступившим сегодня в силу новым правилам МЧС, можно оставлять лишь на стоянках, оборудованных системой автоматического пожаротушения и огнестойкими перегородками. Кроме того, размещать электрокара можно лишь отдельно от авто с ДВС и группами в каждой не более 10 машин. В случае нарушения автовладельцам грозит штраф до 50 тысяч рублей, юрлицам до 2 миллионов рублей. Прежде всего, правила затрагивают строящиеся объекты. Для действующих паркингов они станут обязательными только если там запланирована реконструкция или капитальный ремонт. О нововведениях известно было давно, но подготовиться к ним все равно не успели, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
15: Это все было анонсировано заранее, но никто не готовился, никто об этом не думал. Самое главное, не думали владельцы автомобилей, потому что зачастую у нас есть последние гибриды, которые даже никто и не заряжает, но там есть батареи, которые представляют главную опасность. Если мы посмотрим статистику, были пожары в США, в Европе, в прошлом году паром целый сгорел, его не смогли потушить. Эти батареи очень сложно тушить, нужно специальное оборудование. Самое главное, чтобы избежать выгорания всего помещения, нужны специальные стены, специальная система пожаротушения. Это сложно, это долго. Дорого, таких помещений мало, и, естественно, проще и безопаснее запретить въезд автомобилям. Поэтому сейчас, я думаю, многие владельцы столкнутся даже с тем, что приезжая домой к себе на подземный паркинг, где они всегда ставили свой гибрид, они увидят табличку, что парковаться здесь, на этих машинах, теперь нельзя. Сейчас первое время будет действительно какая-то проблема в связи с этим связанная. Надо быть начеку, и отвечать, конечно, будут прежде всего сами владельцы этих автомобилей. Они точно знают, какая у них машина. Охрана, когда пропускает автомобиль на въезд, она может не разбираться в многообразии китайского автопрома, гибрид, гибрид, это не гибрид, какой гибрид, подзаряжаемый, обычный, мягкий гибрид. Сейчас будет какой-то период привыкания, осознания, либо падения продаж вот этих автомобилей. Немножечко даже могут они скорректироваться. Потом изменение что-то в застройке, потому что эти паркинги надо будет как-то переоборудовать или закладывать в новых домах уже, чтобы эти паркинги были готовы к приему таких машин. Так что это такая проблема, которую все знали давно, но никто всерьез не готовился.
2: Павел Федоров, автоэксперт. В 23-м году произошло 89 пожаров с участием электротранспорта. В 24-м году уже 120. За прошлый год данных нет. 40% сгорания электромобилей, по данным МЧС, происходит тогда, когда машины находятся на парковке. 30% во время их зарядки и другие 30% в результате ДТП. Новое сообщение об успешной вакцинации от рака. Экспериментальная вакцина от рака в США вызвала улучшение у трети пациентов. Речь про препарат амивантамаб, разработанный компанией Johnson & Johnson. В ходе международного исследования, охватившего 11 стран, инъекцию сделали 102 пациентам, у которых рак не поддавался другим методам лечения. По итогу вакцина уменьшила опухоли более чем у трети пациентов, а у 15 из них врачи обнаружили, что препарат полностью победил раковое образование. Журналисты Guardian приводят подробности.
16: В ходе исследования инъекция была сделана пациентам с раком головы и шеи, шестым по распространенности видом рака в мире. Кроме того, инъекция показала аналогичные хорошие результаты у пациентов с раком легких. Амивантамаб в настоящее время проходит оценку примерно в 60 клинических испытаниях.

0: thousands of patients each year.
1: Другой онкопрепарат Дораксон-Разиб почти вдвое увеличил выживаемость пациентов с одним из самых смертоносных видов рака поджелудочной железы. Лекарственное средство в виде таблеток разработала компания Revolution Medicines. Действие препарата основано на блокировании мутировавшего белка, который стимулирует рост опухоли. На протяжении десятилетий этот белок считался недостижимой мишенью для терапии из-за особенностей своей молекулярной структуры. Свои онковакцины разрабатывают и в России. В частности, сейчас первая группа пациентов проходит лечение отечественным препаратом против колоректального рака. Как рассказали в ФМБА, вакцина изготавливается персонально на основе генетического материала каждого пациента. В апреле российские инновационные онкологические препараты вошли в программу ОМС. Сборная России в перерывах между товарищескими матчами провела восстановительный день в гольф-клубе «Крылатская». Мероприятие под названием «Пикник со сборной» было организовано Российским футбольным союзом и прошло в последний день весны. Побывал на нем и спортивный обозреватель «Бизнес ФМ». Ему слово.
2: Футбол с Григорием Гуреевым.
3: На ставший уже традиционным пикник со сборной приехали почти все подопечные Валерия Карпина. Позже появился и он сам, а также Виктор Анопко, Николай Писарев и другие члены тренерского штаба. Среди известных гостей присутствовали президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев, актер Дмитрий Белоцерковский, известный по роли Юрия Гаврилова в фильме «Федя, народный футболист», а вели мероприятие спортивный комментатор Виктор Гусев и телеведущий Константин Анисимов. Несколько часов были посвящены викторинам. Деловое сообщество «Клуб 1912», названное так в честь года основания РФС, устроило увлекательные квизы. Команды из футболистов соревновались в знаниях истории сборных Советского Союза и России. Также в интерактивах принимали участие все желающие. А в это время на холмах гольф-клуба «Крылатская» другие игроки сборной гоняли мяч с детьми, расписывали квадраты, оставляли автографы и делали селфи со всеми желающими. Большой популярностью пользовалась и креативная игра «Футбольный крокет» специальными молотками. Участники соревновались в точности попадания в маленькие воротца. Скажем так, получалось не у всех. Но Алексей Батраков, за которым, если верить новостям, ведет охоту ПСЖ, преуспел и на этот раз. О недавней неудаче с Египтом предпочитали не вспоминать. Разве что защитник ЦСКА и сборной России Данил Круговой в разговоре с Бизнес ФМ отметил, что такие матчи все равно очень полезны.
4: Интересное противостояние было против Египта. Сыграли со сборной, которая будет участвовать на чемпионате мира, поэтому очень интересный спарринг. Всем понравилось, конечно, результат неудовлетворительный, но опыт мы получили хороший, давно и мы не играли с такой сильной сборной.
3: А Никита Кривцов, в свою очередь, пообещал реабилитироваться в предстоящих встречах со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
5: Думаю, что наши болельщики ждут только победы от нас в следующем матче. Стараемся порадовать.
6: Такие мероприятия, как сегодняшний, помогают восстановиться, отдохнуть?
5: Я думаю, точно, ментально, морально, организм, мозг отдыхает.
3: Не остались гости и без музыки. На сцене выступал проект «Казаки делают хиты». А уже под конец мероприятия Матвей Кисляк и Данил Круговой устроили небольшой баттл по приготовлению стейков на гриле. Процесс проходил под присмотром опытного шеф-повара, мясо получилось вкусным и, можно сказать, что победила дружба. Но любой отдых рано или поздно заканчивается. Команда Валерия Карпина на этой неделе возвращается к тренировкам. Впереди выезд в Волгоград, где 5 июня состоится игра с Буркина-Фасо, а затем сборная отправится в Калининград. Там 9 июня будет встреча с Тринидадом и Тобаго. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 13:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Объем наличных денег в обращении в мае 2026-го вырос на 381 миллиард рублей. Причем это на 37% меньше, чем в апреле, следует из данных Центробанка. В том числе во вторую половину мая прирост был в 3,7 раза меньше, чем в первой половине месяца. Повышенный спрос на наличные деньги в России фиксировался в 2026 году после традиционного сезонного сокращения в январе.
7: Российские войска взяли под контроль населенный пункт Тихоновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Населенный пункт взяли подразделение южной группировки войск, отметили военным ведомством.

0: Аэрофлот 1 июня возобновил выполнение рейсов в Объединенные Арабские Эмираты. Первый самолет вылетел в понедельник в Дубай с полной загрузкой. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика. Рейс выполняет Boeing 737-800. Он вылетел из Москвы в 7 утра и должен приземлиться в Дубае в 14:30. Время в пути составит 6 часов. Полиция выясняет обстоятельства убийства подростка в Кемеровской области, сообщили в оперативных службах. По информации соцсетей, 17-летнего сына жительницы Крапивинского района региона застрелили ночью на трассе. Инцидент произошел на дороге между Горное и Крапивинске. Возбуждено дело об убийстве. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина второго в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Рыбу и рыбопродукцию из Армении ограничат к ввозу в Россию со 2 июня. Большинство армянских производителей рыбы не прошли проверки Россельхознадзора или отказались от них. Продолжить экспорт смогут только два завода, прошедшие контроль, но с дополнительным мониторингом. Россия не согласна с заявлениями, будто задержание ее судов соответствует международному праву, заявили в Кремле. Сегодня стало известно, что Франция задержала в Атлантике очередной танкер, который следовал из России, это сообщил Макрон. Судно называется «Тагор», оно под санкциями. Задержание, по версии французского президента, произошло в строгом соответствии с морским правом. Российские производители коньяка стали больше зависеть от иностранного сырья, прежде всего дистиллята. Как пишут ведомости со ссылкой на отраслевой союз, при этом через два года производство коньяка из импортных спиртов в России должно быть полностью запрещено. Подробности в эфире. Бизнес FM. Путин и Пашинян поговорили по телефону. Они обсудили итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего 29 мая в Астане. Владимир Путин поздравил Николу Пашиняна с днем рождения. Ему исполнился 51 год и заявил о заинтересованности России в дальнейшем поступательном развитии отношений с Арменией. А Пашинян ранее заявил, что двусторонние отношения сейчас находятся на этапе трансформации. Цитата. «В этих новых реалиях мы устанавливаем с Россией новые отношения. Уверен, что в этом деле мы достигнем успеха, тем более, что в отношениях с Россией мы открыты, темных углов нет в этих отношениях». Конец статы. Пашинян добавил, что Армения продолжит работу в ЕАЭС, пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежным. Сроки проведения референдума, по его словам, пока неизвестны. Видно ли в заявлениях Москвы и Еревана примирительную риторику? Мнение президента Фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.
3: Ситуация с Арменией все больше напоминает ситуацию на старте конфликта с Украиной. С одной стороны, риторика мирная, разговоры о братских отношениях, стратегическом партнерстве, возможном исторических связях и так далее. С другой, очевидное нагнетание конкретных решений, которых все больше и больше. Мы видим, что управленческая система смотрит, что еще такого с Арменией недозапретили, и оперативно стремится это делать. Впереди парламентские выборы в Армении. Москва хочет повлиять на их результаты, ослабить Пашиняна, а то и добиться ухода его от власти. Хотя последнее выглядит пока немножко утопично. И, наверное, вопрос сейчас больше в том, что для управленческого аппарата важнее. Конкретные итоги на выборах в Армении или показ того, что мы не бездействуем, и что если Пашинян побеждает, дальше ему придется тяжело. Потому что реакция в Армении на происходящее носит двойственный характер и тревогу, а с другой стороны некое раздражение действиями Москвы. Тем более, что во время прошлого кризиса Второй Карабахской войны Москва на помощь не пришла, и некоторое разочарование уже проявилось тогда. Россия сейчас пока максимизирует ставки, стремится повлиять на расклад на выборах в Армении, но моменты, когда такого рода эскалация сменялась со временем успокоением, они в истории на постсоветском пространстве тоже случались.
4: В данном случае есть основания склоняться к тому или иному варианту, более агрессивному или менее?
3: Сейчас ставки завышены, аппарат демонстрирует, что он как никогда бьется за российские интересы в Армении, и радикализация безусловно происходит, что является целью ослабить Пашиняна или показать, что мы не бездействовали, это пока интрига.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Армянская рыба проверку не прошла. Со вторника Еревану необходимо приостановить сертификацию рыбопродукции для экспорта в Россию, сообщили в Россельхознадзоре. Результаты инспекции, по данным службы, оказались плохими, а половина предприятий вообще отказалась от проверки. Таким образом, за последние две недели Россия запретила поставки рыбы армянских цветов, минералки, джермук, нескольких марок коньяка и вина, ряда фруктов и овощей. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня, и, по мнению ряда аналитиков, действия Москвы по ограничению торговли с Ереваном дают дополнительные очки Пашиняну и его партии. Впрочем, и переоценивать влияние России на этот процесс не стоит, считает политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
5: Я не думаю, что эта ситуация напрямую может повлиять на выборы, пройдут так, как они пройдут, и реально армяно-российские отношения будут устанавливаться после этих выборов с той политической силой, которая придет к власти или подтвердит свою власть. И реальный разговор о такого рода вещах, я имею в виду далеко не только взаимодействие в сфере экономики, но и вообще и политические взаимодействия и так далее, будет определяться после 7 числа. А то, что происходит сейчас, это все такой предвыборный нарратив, но он будет нагнетаться и увеличиваться к выборам. Мне кажется, что более вероятно, что 50% плюс один голос добавил Пашинян, чем оппозиция. Впрочем, посмотрим.
4: Что касается Москвы, по вашим ощущениям, Москва скорее за Пашиняна или скорее против?
5: Я не думаю, что в Кремле испытывают нежные чувства к Пашиняну. С другой стороны, Кремль всегда мог разделять Пашинян. Пашиняном Армения, Армения. И работать с теми руководителями, которые есть, и это касается далеко не только Армении, даже далеко не только постсоветского пространства. Поэтому мне кажется, что рациональная политика может быть вне зависимости от того, кто лично к кому как относится.
2: Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа в Ереване. По оценке бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, то, что сейчас делает Никол Пашинян, это геополитический шпагат для человека нетренированного. Делать шпагат – это разрыв связок в соответствующем месте. Конец цитаты. Кочерян отметил, что Армении нужно не встревать в противоречия великих держав, а наоборот сглаживать их. В интервью телеканалу РБК он отметил, что, несмотря на движение Армении в сторону ЕС, зависимость республики от российского рынка выросла многократно. Вся риторика направлена в сторону Европы, а экономика и бизнес – в сторону России, отметил Кочерян. Франция у берегов региона Британии задержала очередной танкер, шедший из России. Нефтяное судно следовало из Мурманска под флагом Мадагаскара. Об успешно проведенной операции по задержанию танкера в соцсетях написал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, это была совместная операция в Атлантическом океане при участии Британии, а задержанное судно подпадает под европейские санкции. Свой пост Макрон сопроводил видео высадки французских военных на борт танкера. Но в марте Франция уже проводила аналогичную операцию в западной части Средиземного моря в отношении нефтяного танкера, шедшего также из Мурманска, но под флагом Мозамбика. Макрон тогда заявил, что судно относится к теневому флоту России. Примерно месяц спустя после выплаты штрафа арест танкера отменили. В Кремле считают нынешнее задержание действия близким к теракту. Вот что заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
6: Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством, с международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом. Вы знаете, что Россия ряд мер предпринимает для обеспечения сохранности своих грузов, продолжит принимать этот ряд мер с учетом имеющегося вот этого негативного опыта.
2: Дмитрий Песков. Что дают европейцам такие показательные задержания, комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
7: Политика Европы, это касается и острова, и континента, противоречива. С одной стороны, временно приостанавливается действие ряда санкций, как это было в случае с Великобританией, которая разрешила себе закупку нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из подсанкционной российской нефти. Европейский Союз оригинальным способом рассматривает включение в 21-й санкционный пакет повышенного потолка цен. Но с другой стороны, такого рода задержания единичных танкеров – скорее носят пиар-характер. Они должны показать, что Европейский Союз вместе с Великобританией по-прежнему активно борется с российскими нефтяными доходами. Не случайно, кстати, это задержание было обставлено именно как пиар-акция. Они рассказывают Макрон, тут же смонтировали веселое видео с патетической музыкой. Все это публичная акция, которая должна продемонстрировать решительность европейцев в борьбе с теневым флотом. Переходить к тотальной морской войне Европейский Союз и Великобритания все-таки боятся. Поэтому все ограничивается такого рода разовыми акциями. Сейчас, когда Армуз остается скорее закрытым, чем открытым, если массово начнется задержание судов, такого рода действия могут способствовать дальнейшему росту стоимости нефти. Это Европейскому Союзу совершенно не нужно.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности. Какие цели преследует конкретно Макрон, рассуждает адвокат из Великобритании, специалист по международному праву Владимир Гладышев.
8: Традиционно западные державы всегда выступали за максимальную свободу судоходства, включая торгового и военного мореплавания. Поэтому они здесь находятся в вилке. С одной стороны, очень хочется задерживать российские танкеры, с другой стороны, им не хочется создавать прецеденты для того, чтобы свобода судоходства более-менее была свернута. Здесь речь идет о несколько более тонкой игре. Исторически сначала Великобритания, затем Соединенные Штаты хотели позиционировать себя как главные арбитры, регуляторы международного судоходства, чтобы они определяли, кто имеет право ходить в море под своими флагами, а кто нет. И вот эта вот лазейка, которая раньше не очень активно использовалась, сейчас они начинают активно злоупотреблять, чтобы показать, что да, свобода судоходства существует. Идет речь о согласованной политике ведущих стран НАТО. Почему к этому присоединилась Франция? Потому что Франция не хочет оставаться в стороне от политической акции США в Великобритании, которые стараются стать главными регуляторами международного судоходства. Франция, которая всегда себя позиционировала тоже как морская держава, хочет участвовать во всей этой истории.
2: Владимир Гладышев, специалист по международному праву, адвокат. Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в октябре прошлого года, говорил, что задержание иностранными государствами российских судов является актом пиратства. За фото и видео с нарушениями ПДД грозят штрафы. С таким предупреждением выступила госавтоинспекция Свердловской области. Она сослалась на статью КОАП о злоупотреблении свободой массовой информации, где предусматривается наказание за распространение из хулиганских, корыстных и других низменных побуждений информации с изображением противоправных и насильственных действий. И публичная демонстрация нарушения ПДД может быть признана правонарушением, считает Свердловская госавтоинспекция. Там назвали недопустимой демонстрацию опасного поведения в сети интернет, также на дорогах. Заявление Свердловской ГАИ очень странное, говорит юрист, блогер Иван Ёжиков.
9: Увы, сотрудники ГАИ, которые писали эту публикацию, не осилили прочесть до конца статью, а пункт 12, он гласит, что все это наказывается только в том случае, если информация распространяется из хулиганских, корыстных и иных низменных побуждений. Как можно доказать, что человек выложил в соцсети видео нарушения ПДД другим человеком из хулиганских, корыстных и иных низменных побуждений, я не представляю. Вообще статья мертворожденная. Я бегло посмотрел, по ней даже судебная практики никакой нету. Никого никогда по ней никуда не привлекали. Нужно доказать, что вот это было сделано в качестве хулиганства, из корысти или из каких-то низменных побуждений. Я не представляю себе, как можно будет это доказать. Это доказывать нужно будет в суде, и как они это сделают. Я не понимаю. Поэтому пиар, а зачем это, вообще непонятно. Выкладывание в паблик нарушений правил дорожного движения неоднократно становилось основанием для последующей проведения проверки со стороны ГИБДД и привлечения нарушителей к ответственности. Это делается наоборот во благо. Может быть, сотрудникам ГАИ не хочется работать и проверять такие публикации. Ну, тогда как вариант. Тогда пусть попробуют поработать и оштрафовать тех, кто это выкладывает.
2: Иван Ёжиков, юрист и блогер. МВД сегодня опровергла информацию СМИ о том, что с понедельника сотрудники ГАИ начнут массово останавливать пожилых водителей для проверок. Новость не соответствует действительности. Напротив, сотрудники госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе и лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации, сообщили в МВД.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В центре внимания – инвестиции, развитие внутреннего потенциала и трансформация рынков. Форум станет площадкой для обсуждения практических решений для бизнеса. Организатор – фонд «Росконгресс». Подробнее на forumspb.com. 6+. Знай меру. Унция, вероятно, от латинского «uno» – единица массы, в Древнем Риме составляла 1/12 римского фунта – либре. Сегодня равна примерно 28,5 граммам. Мера активно используется в теннисе при определении веса ракеток и в боксе для измерения веса перчаток. Тройская унция на 3 грамма тяжелее, но названа так не поэтому. «Знай меру» на «Бизнес FM». Компании и корпорации.
10: В студии Сергей Гордеев. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
10: Снижение ставок меняет поведение вкладчиков. Согласно опросу ВТБ «Мои инвестиции», по мере снижения ключевой ставки россияне все чаще готовы дополнять сбережения инвестициями. Как отмечает начальник управления инвестиционного консультирования ВТБ «Мои инвестиции» Дмитрий Мельников, по мере снижения ставок инвестиции становятся не альтернативой сбережениям, а их естественным продолжением. При ставке по вкладам около 12% такой сценарий рассматривают 27% опрошенных, при 10% еще 28%. Уже сейчас 18% совмещают депозиты с инвестициями в акции, облигации и фонды. При выборе инструментов больше трети вкладчиков выбирают акции, недвижимость и драгметаллы. Основными барьерами остаются психологические факторы и нехватка знаний. При этом четверть респондентов готовы использовать и помощника в банковском приложении. «Радар Групп» запустила первую в России франшизу конно-спортивных клубов. Одна из старейших компаний страны в сфере конного спорта ведет переговоры с партнерами об открытии нескольких центров с инвестициями от 50 миллионов до 1 миллиарда рублей. Роялти во всех форматах составит от 3% выручки клуба. Microsoft анонсировала флагманский ноутбук Surface Laptop Ultra на новом высокопроизводительном чипе NVIDIA. Компьютер подходит для игр, локального ИИ и тяжелых графических программ. По оценкам экспертов, цена составит от 3000 евро. Продажи стартуют осенью. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «13:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Тема, которая пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для «Бизнес FM». Сегодня о том, как меняется стратегия США по работе в Азиатско-Тихоокеанском регионе и последствиях конфликта с Ираном для Вашингтона.
11: Баланс сил вместо прямой конфронтации. Под давлением сложных обстоятельств сильно меняется стратегия Соединенных Штатов Америки по работе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Очень показательным становится нынешнее азиатское турне министра войны Соединенных Штатов Америки Пита Хексета, которому приходится буквально оправдываться за все внешнеполитические фиаско Белого дома и их последствия. Ровно год назад Хексет бравурно бросал вызов Китаю, обвинял Поднебесную в попытках подставить под свой контроль Индо-Тихоокеанский регион и призывал азиатских союзников Соединенных Штатов тратить как можно больше денег на закупку вооружений в Америке. Сейчас тон аппаратчиков Трампа изменился до неузнаваемости. На форуме по безопасности в Сингапуре Хексет старался всячески избегать темы Тайваня. Заодно раздавалось очень много слов благодарности в адрес Китая в связи с недавно заключенными сделками с США. Глава Пентагона старался лишний раз не провоцировать Пекин и объявил о наступлении так называемого «тихого периода» в рамках решения вопросов безопасности в Азии. Ястребы в Вашингтоне сравнивают происходящее с периодом разрядки между США и Советским Союзом в 70-е годы. Тогда тоже в американской внешней политике доминировал подход баланса сил, ведь Штаты, пребывающие в кризисе и внутреннем расколе, не выдерживали прямой конкуренции с Москвой. От этой концепции отошли в эпоху Рональда Рейгана, который взял курс на давление и политически-дипломатическую конфронтацию с Советским Союзом. Подобная стратегия все последние годы проявлялась со стороны США и в отношении Китая. Американские политики, вроде экс-спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси демонстративно посещали Тайвань. На остров шли поставки вооружений из арсеналов Пентагона. Дональд Трамп вводил 150-процентные тарифы в отношении товаров из Поднебесной и пытался за счет войны в Иране оставить Китай без нефтяных поставок. Сейчас положение Белого дома тяжелое. Война в Иране резко подорвала позиции Соединенных Штатов в конкуренции с Китаем. Запасы вооружений истрачены, приходится приостанавливать выделение траншей Тайваню и отказываться продавать Японии дефицитные категории ракет. В частности, контракт на заказанные Токио 400 ракет «Томагавк» был заморожен на неопределенный срок. Их производится лишь по 50 в год, а в Иране этих ракет истратили, скорее всего, больше 1000. К тому же команда Трампа боится, что Китай в канун выборов в Конгресс в ноябре этого года снова перекроет поставки редкоземельных металлов в Штаты. Вот и приходится отказываться от прошлой бравады и более реалистично вести дела в Азии. Последствия иранской авантюры будут еще долго проявляться во всем мире. А для азиатских союзников Соединенных Штатов они стали важным уроком. Как бы не повторить судьбу монархии залива, которых в самый ответственный момент Вашингтон оставил буквально ни с чем.
2: Политолог Малек Дудаков. Китай отменяет закон Мура. Компания Huawei заявляет, что нашла способ повысить мощность процессоров без уменьшения физического размера элементов кремния. Что известно об этой технологии и смогут ли китайцы конкурировать с американскими разработчиками чипов, продолжит Михаил Задорожный.
12: Еще во время первого президентского срока Дональда Трампа Huawei попала под американские санкции. Китайский гигант потерял возможность закупать новейшее оборудование для производства чипов разработки голландской ASML. И чипы Huawei для мобильных устройств сильно отстали от конкурентов. В первую очередь от корейской Samsung, которая представила процессор, выполненный по технологическим нормам 2 нанометра. Компании Huawei сейчас доступен только 7-нанометровый техпроцесс. Сильно упрощая, на той же площади кристалла китайцы могут разместить в 3,5 раза меньше транзисторов, чем корейцы. Инженеры Huawei пошли другим путем. Вместо уменьшения размера элементов на кристалле, они решили сделать свои чипы трехмерными. Об этой технологии, получившей название Logic Folding, говорит гендиректор компании Троицкий инженерный центр Евгений Горский.
13: Технология представляет собой один из вариантов трехмерной упаковки транзисторов. Конкретно в технологии от Huawei транзисторы располагаются в два слоя. Вместо одного это позволяет делать более компактные элементы логических всем. И в целом это соответствует мировому тренду. Сейчас все производители в мире двигаются в эту сторону. Раньше все транзисторы в микросхемах располагались строго на поверхности, по сути, в один уровень. А сейчас все занимаются так называемой 3D-компоновкой, потому что возможности для однослойного уплотнения практически исчерпаны. И все мировые гиганты микроэлектроники двигаются в том же направлении, что и Huawei, то есть создают многослойные трехмерные структуры.
12: Huawei обещает представить чипы, выпущенные по новой технологии уже в этом году. Но есть сомнения, что им удастся существенно повысить производительность, продолжает замначальника Центра технологической поддержки образования МИЭД Станислав Шепелев.
14: Здесь нужно понимать, что есть ряд нюансов. Если вы компонуете так плотно микросхему, то нужно придумать, как решить проблему отведения тепла. Не факт, что получится сильно увеличить производительность из-за того, что будут проблемы с отведением тепла от микросхемы.
12: В сообщении о новой технологии на сайте Huawei говорится, что в последние годы закон Мура столкнулся с серьезными технологическими проблемами. Главное из них в том, что невозможно бесконечно уменьшать размер транзисторов кремния, из которых состоят процессоры. Есть предел, к которому уже вплотную подошли разработчики чипов. На самом деле закон, сформулированный больше полувека назад с основателем Intel Гордоном Муром, не работает уже давно. Он гласит, что количество транзисторов на кристалле удваивается каждый год. Подразумевалось, что именно за счет уменьшения размеров самих транзисторов. Теперь уменьшать практически некуда. Инженеры по всему миру ищут другие физические процессы, чтобы обойти это ограничение. Например, сейчас считаются перспективными разработки в области фотонных вычислений, говорит аналитик агентства M-Forum Analytics Алексей Бойко.
15: Идет разговор о том, что будут полностью процессоры выпускаться фотонные, причем, что важно, они планируются их выпускать на основе традиционной технологии кремния на изоляторе. Это значит, что для абсолютно новой технологии можно будет переиспользовать старые производственные мощности. В России занимаются ими в нескольких точках, несколько организаций, и определенные успехи есть. есть и отдельные узлы проработаны, и уже комбинации этих узлов их объединяют во что-то, конечно, до практически действующего процессора, привычного нам, как в каком-нибудь ноутбуке стоит, еще пройдет время.
12: Когда появятся серийные фотонные процессоры, не берется предсказывать никто. А что касается разработки 3D-чипов, то этим занимаются не только китайцы, но и американцы. В декабре прошлого года сообщалось, что ученые ряда университетов США совместно с одним не самым известным производителем полупроводников разработали многослойный чип, который, как утверждалось, произведет революцию в области вычисления для искусственного интеллекта. С тех пор об этом проекте ничего не слышно. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов. Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк Балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу. Судьба, наследство. На Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
16: Жан-Клод Миссан, CEO коллекции отелей Дворцов Роял Мансур в Марокко, говорит со мной в Москве. Мы сидим на крыше Риц. Жан-Клод больше 40 лет в профессии. Он ательер высшего звена.
17: На самом деле, я хочу вам сказать, что гостиница – это модель мира. И в этой модели мира есть все, есть жизнь. Любые моменты, которые мы испытываем в жизни, можно в концентрации найти в отеле. Моменты веселые, моменты радостные. Моменты грустные. Я пережил гостиницу. В ней случаются террористические атаки. В отелях бывают самоубийства. Есть и радостные моменты. В отелях делаются предложения, и они либо принимаются, либо нет. В отелях проходят свадьбы. Бывают комические моменты. Бывают грустные моменты. Я, например, переживал пожары в отелях. Или, например, трагикомические моменты, когда жена приезжала в отель специально, чтобы застать на месте преступления любовницу с мужем с намерением убить эту любовницу.
16: Служить путешественникам подлинным вниманием к ним – это замечательно. Но я уверена, что клиенты отелей могут в своих желаниях, вот я себя понимаю, превосходить здравый смысл. Давайте вспомним, ну, какую-нибудь абсурдную просьбу, с которой вам пришлось иметь дело за жизнь.
17: В Лондоне я ресепшенист. Начинал свою карьеру там, в одном лондонском отеле. И тут я получаю звонок от клиентки, которая говорит, телевизор не работает, поднимитесь, пожалуйста, ко мне в комнату. Ну вот я поднимаюсь, у меня всегда мастер-ключ, 23 года, 23-24, я стучу в дверь, мне никто не открывает, но так как клиентка попросила подняться и ждет меня, я беру ключ, открываю этот номер, захожу и вижу, клиентка лежит на кровати полностью голая. Я стараюсь повернуться спиной клиентки, смотрю, что случилось с телевизором, вижу, что шнур выдернут из розетки. Я втыкаю вилку в розетку и пользуюсь этими 10 секундами, чтобы уголочком глаза посмотреть на клиентку, которая лежит, ну а потом быстро ушел из номера.
16: Жан-Клод Миссан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 13:58 в Москве, в студии Евгения Симонова.
0: Армении со 2 июня нужно приостановить сертификацию рыбы, предназначенной к экспорту в Россию. Об этом сообщил Россельхознадзор. Рыбные товары допущенных двух заводов будут ввозить в нашу страну при условии лабораторного мониторинга по показателям безопасности, отметили в ведомстве. Ранее Россельхознадзор приостановил поставки из Армении в Россию воды джермук, ряда коньяков и вин, плода овощной продукции, а также цветов. В Омской области нашли тело 2-го пропавшего саббордиста. Об этом сообщили в Следственном комитете. Мужчина и женщина пропали 25 мая после того, как ушли кататься на саббордах на реку Иртыш. 30 мая тело женщины нашли на берегу в затоне. Следствие рассматривает несколько версий, включая несчастный случай. Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о десятках ежедневных целенаправленных ударов ВСУ по площадке Запорожской АЭС и по Энергодару. Речь идет о 50-60 ударах в день. Он также назвал целенаправленную атаку на атомный объект прямой предтечей ядерного инцидента. Напомню, удар дрона ВСУ по марш-залу за АЭС пришелся 30 мая, но он не привел к выбросу радиации, однако подобные инциденты могут иметь такие последствия. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 2 часа дня в Москве, в студии Мария Буянкина. Здравствуйте. Арестованный глава брокера «Инвестиционная палата» Алексей Сидушкин, руководитель европейского брокера «Mind Money» Юлия Хандошко. Их деятельность была связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов. Обоим предъявлено обвинение по статье «Мошенничество в особо крупном размере». ВСУ продолжает наносить удары по инфраструктуре ЗАЭС и Энергодару, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев. По его словам, тяжелая ракета разрушит корпус реактора, и мы получим взрыв и разброс материала на многие километры. И в первую очередь под серьезным риском территории Украины и сопредельных западных государств. Правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Ограничение действует на вывоз из России топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Запрет будет действовать до 30 ноября этого года. Цель – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке. А подробности в эфире «Бизнес FM». Mind Money подтвердили процессуальные действия в отношении гендиректора Юлии Хандошко. Она и глава компании «Инвестиционная палата» Алексей Сидушкин были арестованы по решению суда в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Деятельность и той, и другой компании была связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов. В Mind Money призвали не трактовать ситуацию как оценку всей работы компании и ее сотрудников, заявив, что операционные процессы брокера продолжаются. Правоохранительные органы пока не сообщали о сути претензий.
1: Подробности.
18: Деятельность арестованных Алексея Сидушкина и Юлии Хандошко была связана с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов. Брокер-инвестиционная палата, которым Сидушкин руководил с весны 22 года, в марте 24-го, как сообщали в Минфине, был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Предполагалось, что сделка по выкупу иностранных бумаг будет состоять из 4 этапов, но завершились лишь 2 этапа обмена. В результате первого иностранным инвесторам продали активов на сумму свыше 8 миллиардов рублей. Суммарно в ходе 2 этапов были выкуплены заблокированные активы на более чем 10,5 миллиардов рублей. Такая сумма – это менее треть от общего объема, предъявленного российскими инвесторами. В обмене, как заявляли в инвестиционной палате, поучаствовали более 700 тысяч частных инвесторов. Европейский брокер Mind Money и его глава Юлия Хандошко занимались помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним. В частности, Mind Money компания помогала при получении лицензии у европейских регуляторов для разморозки активов россиян. По решению Лефортовского суда 29 мая оба финансиста арестованы. В их отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере. Подобные преступления наказываются лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 3 лет, либо без такового, и с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо без такового.
2: Плохой репутации ни у MindMoney, ни у инвестиционной палаты не было, говорит инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
19: Они получали те или иные лицензии на разблокировку у западных регуляторов, если я прав. Для того, чтобы разблокировать что-то, надо получить на эту лицензию. Если я правильно понимаю, то они получали на эту лицензию и разблокировали. Затрудняюсь дать какой-то комментарий по текущей ситуации. Я же не знаю, чего конкретно инкриминировать. Будет решение суда. Тогда мы с вами сможем сказать. Знаю, что репутация этих ребят нормальная. До меня не доходила такая информация, что это непорядочные ребята. Возможно, что-то не так сделали по процедуре. Я не знаю, насколько мы их все знаем, за ними какого-то откровенного криминала или швырка кого-то я не слышал. Без огня же дыма не бывает. Если они что-то разблокировали, тут два варианта. Либо они что-то нарушили в процессе разблокировки, либо их нарушения истолкованы как-то не так. Я бы, честно говоря, просто подождал сейчас, какие будут официальные новости по этому делу.
2: Евгений Коган. Уголовное дело в отношении глав инвестиционной палаты и MindMoney можно назвать уникальным, говорит адвокат, управляющий партнер компании Reconsulting Роман Воронин.
20: Я думаю, что похожих дел, честно говоря, ни у кого не было, потому что вся эта ситуация с обменом замороженных активов достаточно свежая, это вот ситуация последних лет, и лично я, честно говоря, не слышал про подобные дела пока никогда. Это, наверное, уникальное дело. Статья эта тяжкая, наказание максимальное по этой статье предусмотрено 10 лет лишения свободы, с одной стороны, а с другой стороны, это одна из тех статей, у которого нет нижнего порога назначения наказаний. Может быть, как 10 лет, так и год условно. Зависит это от позиции самих обвиняемых, признают они, не признают вину. Самое важное, будет ли возмещен ущерб, потому что это преступление, связанное с хищением денежных средств, там есть потерпевшие. Если обвиняемые признают вину и возмещают причиненный преступлением вред, то, как правило, суд может назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Несколько лет, но условно. Если обвиняемые не признают вину и не вернули деньги, то наказание может быть достаточно суровым, вплоть до 10 лет лишения свободы. Мошенничество отличается от обычного гражданского правового оборота тем, что люди должны заведомо понимать, что они не собираются ничего делать, потому что просто неисполнение обязательств некое, это вообще не уголовное преступление, это обычный гражданский суд. Ты заплатил деньги, тебе это не сделали, деньги не вернули. Ну иди в суд, требуй деньги. А если есть доказательства того, что люди заведомо не намеревались выполнять взятые на себя обязательства, тогда это квалифицируется как мошенничество.
2: Роман Воронин, адвокат, управляющий партнер компании «Реконсалтинг». Обмен замороженных активов инвестиционная палата проводила под наблюдением ЦБ и российского Минфина. Проходил он так. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах типа С для выкупа у российских инвесторов заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклир и Клирстрим из-за введенных Евросоюзом санкций. Ранее эксперты и владельцы замороженных активов неоднократно заявляли «Бизнес-ФМ» о том, что в процессе обмена сумма будущих выплат были неизвестны, и позже многие инвесторы остались ими недовольны. В частности, вот что рассказал «Бизнес-ФМ» летом 2024 года частный инвестор Максим Гирин после первого состоявшегося обмена.
21: Я выбрал для обмена два направления. Это китайские акции и акции IT-сектора Америки. То есть это два паевых фонда. Заявку я подал лишь часть акции, поскольку ограничение есть в 100 тысяч рублей, то есть потолок. Соответственно, у меня туда попало где-то 20% от имеющегося объема. Рассчитывал я получить как раз 100 тысяч рублей по этому обмену. И, как выяснилось, у меня исполнились некоторые заявки, то есть из 100 тысяч рублей запланированных я смог получить 8 тысяч. Это несколько акций китайского сектора, то есть я подавал заявку на продажу 32 лотов, было продано 2 лота. И небольшое количество также по IT-сектору. Ну, наверное, это лучше, чем ничего, но, конечно, на самом деле ожидалось все-таки гораздо большая сумма.
2: Максим Гирин, частный инвестор. В процессе обменов ранее в инвестиционной палате подчеркивали, что результаты и сроки обмена заблокированными активами оценивать сложно, ссылаясь на множество внешних факторов. Всю прошлую ночь ВСУ наносили удары по инфраструктуре Запорожской атомной станции и Энергодара. Об этом журналистам заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, тяжелая ракета разрушит корпус реактора, и мы получим взрыв и разброс материала на многие километры. По оценке Лихачева, 2600 тонн материала из отработавшего ядерного топлива сейчас находятся на открытых площадках рядом с реакторными зонами. Эти площадки не защищены так, как реактора. Это может быть разнесено, в первую очередь под серьезным риском находятся территории Украины и сопредельных западных государств, заключил Лихачев. Пока повода для паники нет, но тренд наметился очень тревожный, говорит директор АНО «Атоминфоцентр», главред издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
3: Напомню, что Запорожская АЭС – это одна из самых больших в мире атомных станций. Она соревновалась в свое время еще с японской Касивадзеки Кореева. Там 6 энергоблоков, большое количество топлива, отработавшего топлива. Там находится еще так называемое сухое хранилище. Это американское такое ноу-хау. Сухие хранилища отработавшего топлива прямо на площадке делаются. В свое время, когда Запорожская станция принадлежала Украине, они там реализовали с американцами совместно такой проект. Теперь это наша головная боль, потому что у нас так не делают, у нас есть более разумный централизованный подход с переработкой, замыканием топливного цикла и т.д. и т.п. Вот это нам сейчас досталось, убрать это с площадки сейчас невозможно, в том числе и причине того, что эта операция будет слишком рискованной и трудновыполнимой, особенно в условиях боевых действий. В результате вот имеем угрозу, что при нанесении ударов дронами по площадке станции, дроны или что-то, чем еще там они могут стрелять в СУ, это все может попасть не туда. Что сейчас по поводу того, гипертрофированная оценка или нет, на данный момент никакой-то угрозы реальной нет, беспокоиться не надо. Даже удар, который был по Машзалу, это удар был по энергетическому оборудованию блока, а не по реакторному. Что меня беспокоит? Это набило искомину уже это выражение про окно Эвертона, но оно действительно движется. Лет 10 назад, если бы мне вообще задали бы вопрос про удар по АЭС, я усомнился бы в психическом здоровье такого человека. А теперь, видите, сначала у нас по градирне были удары, потом удары по транспортному цеху, теперь по Машзалу. А Машзал, он уже притык построен, пристроен к реакторному зданию. Там уже дрон от реакторного здания, собственно, где основная опасность сосредоточена, он уже ударил где-то в паре десятков метров. Уже встает вопрос, что, господа из ВСУ, если вы в следующий раз просто промахнетесь, даже будете целиться в тот же Машзал, но ведь попадете куда не нужно.
2: Александр Уваров, главред издания «Атоминфо», директор АНО «Атоминфоцентр». По словам главы Росатома Алексея Лихачева, любой взрыв, любой пожар – это гарантированная потеря и энергоснабжение, и водоснабжение реакторного блока. Это уже предтеча ядерного инцидента, этот стата. У специалистов Росатома и военных нет сомнений, что это был не случайный удар, отметил Лихачев. У производителей коньяка растет зависимость от импорта. Объем ввезенного в страну коньячного дистиллята почти наполовину превышает объем внутреннего производства. Данные за прошлый год подсчитал Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции. Импорт составил 4,5 миллионов декалитров, при том, что внутри страны было выпущено лишь 4,4 декалитров коньячной продукции. Особенно тревожна такая тенденция на фоне того, что с июля 2028 года производство коньяка из импортных спиртов в России должно быть полностью запрещено. В чем проблема с производством отечественного коньячного спирта и правда ли, что этот напиток стремительно теряет аудиторию? В России рассуждает эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
4: Во времена Советского Союза основной объем коньяка производили союзные республики Армения, Молдавия, частично Грузия, Азербайджан. А в России не было большого коньячного производства. Было традиционное всегда производство в Дагестане. Оно осталось, два крупных завода, Кизлярский и Дербенский. А все остальное было достаточно фрагментарно. Потом, когда союз развалился, никто не занимался организацией каких-то новых производств, потому что, в общем, в этом не было большой экономической целесообразности. области. Коньячные заводы были, но они работали на привозном сырье, его было достаточно много. Коньячные спирты из Франции, Испании. Теперь, когда у нас возрождение российского виноделия, такие мощности появляются, фанагории есть, но этого все равно мало.
5: В 28 году придется отказаться от импорта.
4: Да? Можно же как-то это изменить на законодательном уровне. Если откажутся, ну да, возникнет определенная проблема, потому что в целом у нас в стране дефицит винограда есть. Его и для вина не хватает, для того, чтобы все импорта заместить. Вино в целом показывает неплохую динамику, оно развивается, а коньяк считается депрессивной категорией, которая уменьшается в объемах. Падение категории продолжится, будут сокращаться, в общем, физические объемы производства и продаж коньячной категории, потому что раньше коньяк это была единственная и доступная альтернатива водке, если брать крепкие напитки. Теперь таких альтернатив очень много. Что касается качества, почему предприятия не горят желанием в это во все вкладывать? Потому что производство коньяка или бренди предполагает достаточно долгий цикл с точки зрения инвестирования средств, а время — это деньги.
2: Денис Пузырев, эксперт алкогольного рынка. По данным Росалкоголь-табак-контроля, производство коньяка в России за прошлый год снизилось на 13%.
1: Реклама. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум на Бизнес-ФМ. Уникальная площадка для обсуждения современных экономических вызовов, стоящих перед Россией и миром. Тысячи представителей российского и зарубежного бизнеса, ведущие государственные деятели, политики из десятков стран мира. Партнер Бизнес-ФМ на Петербургском международном экономическом форуме АО ТФ Трейдинг. Бренд премиальных гибридов и электромобилей «Воя». «Воя». Первый класс нового времени. 6+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
6: Курс истории или история курса.
22: С 1967 года курс швейцарского франка плавающий и определяется рынком. Однако определенные привязки национальной валюты к тем или иным ориентирам сохранялись до последнего времени. До 2000 года Центробанк Швейцарии обязан был иметь в своих резервах не менее 40% золотого обеспечения от объема выпущенных в обращение денег. В 2011-м франк, защищая интересы экспортеров страны, мягко привязали к евро. И 3 года швейцарская валюта оставалась в определенном ей коридоре по отношению к европейским деньгам только благодаря интервенциям Центробанка страны. В начале 2015 года Банк Швейцарии отказался от этой практики. Франк скачком преодолел бывший потолок в 1,2 евро и поднялся еще на 30%, что вызвало переполох на финансовых рынках. Сегодня абсолютно свободный франк вернулся к показателям 5-летней давности – 1 евро 9 евроцентов.
6: Курс истории или история курса на Business FM.
2: И отказываются от разовых покупок в пользу наборов здорового питания и витаминов, которые приобретаются сразу на несколько месяцев вперед. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Плюс 19 сейчас в столице. Теплее сегодня уже не будет, дождей тоже нет. На завтра не прогнозируют синоптики. Во вторник плюс 20 днем. В 14:17 в Москве вы слушаете Business FM. Россия приостанавливает экспорт авиакеросина. Правительство ввело временный запрет до конца ноября. Цель – обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке, отметили в Кабмине. Под запрет попадает топливо, в том числе приобретенное на биржевых торгах. Поставки в рамках межправительственных соглашений он не затронет. Сейчас уже действуют ограничения на экспорт бензина, и продлятся они до 31 июля. На фоне конфликта вокруг Ирана ситуация на мировом топливном рынке продолжает ухудшаться. Как отмечала «Гардиан», с начала войны в Иране цены на авиатопливо выросли вдвое. О том, почему ограничивается экспорт авиакеросина, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
7: Данное ограничение, оно призвано не допустить дефицита авиакеросина на внутреннем рынке, потому что, с одной стороны, возникают вопросы об объемах производства. Многие НПЗ находятся на ремонте, а с другой стороны, растет спрос. Начинается отпускной сезон, и летом объемы потребления авиакеросина, они возрастают. Чтобы на фоне этих противоположных тенденций не возникал дефицит топлива, то государство вводит запрет. Это не значит, что он продлится все это время, но пока есть риск дефицита на внутреннем рынке, из-за которого возрастут цены, будет продолжаться этот запрет. Подобные меры были раньше в топливе, когда вводились ограничения, но из-за того, что слишком много производилось топлива, то они заранее отменялись. Сейчас мы видим, что пока ситуация довольно напряженная и с бензином, и с авиакеросином. По дизелю ситуация лучше, и вряд ли мы увидим подобные меры по дизелю на внутреннем рынке, потому что у нас 50% от произведенного дизеля экспортировалось, а 50% хватало для внутреннего рынка. Но это в обычный год, когда не было ремонтов масштабных НПЗ. Дизеля слишком много, чтобы его просто можно было взять, так и запереть на полгода на внутреннем рынке. Ограничительные меры касаются бензина, теперь авиакеросина. Вряд ли какие-то мазуты попадут под подобные ограничения. Но отдельные продукты нефтехимии тоже могут быть ограничены для экспорта. Все будет зависеть от ситуации на рынке.
2: Игорь Юшков. По подсчетам Financial Times, из-за топливного кризиса авиакомпании по всему миру сократили примерно 2 миллиона мест в майском расписании. Тысячи рейсов были отменены, а некоторые зарубежные перевозчики перешли на меньшие по размеру самолета, чтобы сократить расход топлива. На днях глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль сообщил, что из-за энергокризиса авиарейсы для Европы в этот летний сезон будут гораздо дороже, чем планировалось до этого. Электрокары и гибридные автомобили остались без подземных парковок. Причина в новых требованиях пожарной безопасности. Теперь такие авто, согласно вступившим сегодня в силу новым правилам МЧС, можно оставлять лишь на стоянках, оборудованных системой автоматического пожаротушения и огнестойкими перегородками. Кроме того, размещать электрокары можно лишь отдельно от авто с ДВС и группами, в каждой не более 10 машин. В случае нарушения автовладельцам грозит штраф до 50 тысяч рублей, юрлицам до 2 миллионов рублей. Прежде всего, правила затрагивают строящиеся объекты. Для действующих паркингов они станут обязательными только если там запланированы реконструкция или капремонт. О нововведениях известно было давно, но подготовиться к ним все равно не успели, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
8: Это все было анонсировано заранее, но никто не готовился, никто об этом не думал. Самое главное, не думали владельцы автомобилей, потому что зачастую у нас есть последние гибриды, которые даже никто и не заряжает, но там есть батареи, которые представляют главную опасность. Если мы посмотрим статистику, были пожары в США, в Европе, в прошлом году паром целый сгорел, его не смогли потушить. Эти батареи очень сложно тушить, нужно специальное оборудование. Самое главное, чтобы избежать выгорания всего помещения, нужны специальные стены, специальная система пожаротушения. Это сложно, это дорого, таких помещений мало, и, естественно, проще и безопаснее запретить въезд автомобилям. Поэтому сейчас, я думаю, многие владельцы столкнутся даже с тем, что приезжая домой к себе на подземный паркинг, где они всегда ставили свой гибрид, они увидят табличку, что парковаться здесь, на этих машинах, теперь нельзя. Сейчас первое время будет действительно какая-то проблема в связи с этим связанная. Надо быть начеку, и отвечать, конечно, будут прежде всего сами владельцы этих автомобилей. Они точно знают, какая у них машина. Охрана, когда пропускает автомобиль на въезд, она может не разбираться в многообразии китайского автопрома. Гибрид это не гибрид, какой гибрид? Подзаряжаемый, обычный, мягкий гибрид. Сейчас будет какой-то период привыкания, осознания, либо падения продаж вот этих автомобилей. Немножечко даже могут они скорректироваться. Потом изменение что-то в застройке, потому что эти паркинги надо будет как-то переоборудовать или закладывать в новых домах уже, чтобы эти паркинги были готовы к приему таких машин. Так что это такая проблема, которую все знали давно, но никто всерьез не готовился.
2: Павел Федоров, автоэксперт, автор ведущий телеканала «Автоплюс». Несмотря на то, что для уже работающих паркингов новые правила парковки электрокаров и гибридов станут обязательными лишь после капремонта или реконструкции, новость для владельцев электротранспорта тревожная, говорит житель Санкт-Петербурга, владелец электрокара Геннадий.
9: Конечно, это вызывает большие вопросы и опасения. Несколько неожиданно для меня, потому что я покупал автомобиль во многом благодаря тем льготам, которые существуют на парковку в городе Санкт-Петербурге. Это бесплатная парковка на городских улицах. Если это все будет осложняться тем, что я не смогу заезжать на подземные парковки в торговых центрах, это очень сильно осложнит жизнь. Если говорить про свой личный опыт, у меня есть подземная парковка в городе Санкт-Петербурге в жилом комплексе, но управляющая компания на мой вопрос, есть ли какие-то изменения с 1 числа, ничего не ответила, сказала, что у них никаких распоряжений на этот счет нет.
2: Геннадий, владелец электрокара. В России в 2023 году произошло 89 пожаров с участием электротранспорта. В 2024 году уже 120. За прошлый год данных нет. 40% возгорания электромобилей, по данным МЧС, происходит тогда, когда машины находятся на парковке. 30% во время их зарядки. И еще 30% в результате ДТП. Один из старейших сервисов онлайн-бронирования путешествий OneTwoTrip может сменить владельца. По крайней мере, так утверждают источники газеты «Известия». В самом сервисе OneTwoTrip сообщили бизнес-ФМ, что эти публикации не комментируют. По данным «Известий», компания еще полгода назад направила предложение о покупке нескольким потенциальным инвесторам. При этом эксперты оценивают актив по-разному – от 2 до 10 миллиардов рублей. По данным аналитиков Travel Line, доля платформы в сегменте онлайн-бронирования составляет чуть более 2%. Эксперты считают – сервис может быть интересен крупным игрокам, как, например, Яндексу, банкам или крупным туристическим холдингам, комментирует независимый тревел-эксперт Игорь Блинов.

0: еще не развили внутри себя полноценный сегмент. Когда речь идет о миллиардах, здесь у нас компаний не так уж и много, которые могут положить глаз на эти активы.
1: Маркетплейсы как-то в своей travel направлении развивают? Что с рынком происходит? Куда он движется?
0: Рынок укрупняется в любом случае. Это происходит как и в сегменте перевозчиков, так и происходит в сегменте travel услуг. Туристические компании тоже потихоньку объединяются, укрупняются, входят в ассоциации, либо более крупные поглощают мелкие. Даже некоторые банки тоже в свое время приобрели агрегаторов, развивают потихоньку на своих платформах сервисы, эти услуги.
2: Игорь Блинов, независимый travel-эксперт. Сервис в 2011 году основал бывший топ-менеджер Anyway, Anyday Петр Кутис. Через платформу покупают авиа, железнодорожные и автобусные билеты. Бронируют отели, есть услуга аренды автомобилей, туристическое страхование. Структура владения сервисом на данный момент неизвестна. По данным Spark Interfax, управляющая платформой юрлицо White Travel, которая полностью контролируется британской компанией, которая, в свою очередь, принадлежит юрлицу из Арабских Эмиратов.
3: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Все золото мира. Самый большой из сохранившихся в целом виде золотых самородков – это ханаан. Найден он был сравнительно недавно, в 1983 году, старателем по имени Жулио де Деус Филью на руднике Серра Пелада в бразильском штате Пара. Ханаан содержит более 52 килограммов чистого золота и хранится в золотом зале музея денег в столице страны Бразилия. В конце 1980-х ставший знаменитым на весь мир рудник Серра Пелада затопило, и государство запретило его дальнейшую разработку. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 14.28 в Москве, в студии Евгения Симонова. 165 жителей Курской области, включая 16 детей, удалось вернуть с территории Украины. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она добавила, что аппарат российского омбудсмена уточняет число удерживаемых курян. Кроме того, по словам Лантратовой, воссоединились около 80 семей, разлученных в ходе спецоперации. Вооруженные силы России освободили населенный пункт Тихоновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. Там также добавили, что за сутки поражены цеха производства, места подготовки и площадки запуска беспилотников, а также объекты энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ. Кроме того, средства ПВО за сутки сбили 9 управляемых авиабомб и 233 беспилотника. Режим ЧС муниципального уровня ввели в минеральных водах в Ставрополе из-за последствий паводков. Это позволит быстрее направлять необходимую помощь пострадавшим от стихии. В регионе потоплено 36 домовладений. Кроме того, град повредил более 60 крыш, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, из-за нового притока воды с прошлой недели происходит подтопление в районе Минвод и села Левакумка. Подготовлены пункты временного размещения.

0: случай ухудшения ситуации. Суд ЕС принял иск Банка России против передачи замороженных активов со стороны Евросоюза для финансирования Киева. Ранее Центробанк оспорил в Евросоюзе акт, позволяющий использовать его активы для поддержки Украины, назвав их незаконной формой экспроприации. Новости на Business FM. Каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина третьего в Москве, в студии Мария Буянкина. Добрый день. Рыбу и рыбопродукцию из Армении ограничат к ввозу в Россию со 2 июня. Большинство армянских производителей рыбы не прошли проверки Россельхознадзора или отказались от них. Продолжить экспорт смогут только два завода, прошедшие контроль, но с дополнительным мониторингом. Россия не согласна с заявлениями, будто задержание ее судов соответствует международному праву, заявили в Кремле. Сегодня стало известно, что Франция задержала в Атлантике очередной танкер, который следовал из России, сообщил Макрон. Судно называется «Тагор», но под санкциями задержание, по версии французского президента, произошло в строгом соответствии с морским правом. Российские производители коньяка стали больше зависеть от иностранного сырья, прежде всего дистиллята, пишут ведомости со ссылкой на отраслевой союз. При этом через два года производство коньяка из импортных спиртов в России должно быть полностью запрещено. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Путин и Пашинян поговорили по телефону. Они обсудили итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего 29 мая в Астане. Владимир Путин поздравил Николу Пашиняна с днем рождения, ему исполнился 51 год, и заявил о заинтересованности России в дальнейшем поступательном развитии отношений с Арменией. А Пашинян ранее заявил, что двусторонние отношения сейчас находятся на этапе трансформации. Цитата. «В этих новых реалиях мы устанавливаем с Россией новые отношения. Уверен, что в этом деле мы достигнем успеха, тем более, что в отношениях с Россией мы открыты, темных углов нет в этих отношениях». Конец статы. Пашинян добавил, что Армения продолжит работу в ЕАЭС, пока выборы между ЕАЭС и Евросоюзом будут неизбежным. Сроки проведения референдума, по его словам, пока неизвестны. Видно ли в заявлениях Москвы и Еревана примирительную риторику? Мнение президента Фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.
3: Ситуация с Арменией все больше напоминает ситуацию на старте конфликта с Украиной. С одной стороны, риторика мирная, разговоры о братских отношениях, стратегическом партнерстве, возможном исторических связях и так далее. С другой, очевидное нагнетание конкретных решений, которых все больше и больше. Мы видим, что управленческая система смотрит, что еще такого с Арменией недозапретили, и оперативно стремится это делать. Впереди парламентские выборы в Армении. Москва хочет повлиять на их результаты, ослабить Пашиняна, а то и добиться ухода его от власти. Хотя последнее выглядит пока немножко утопично. И, наверное, вопрос сейчас больше в том, что для управленческого аппарата важнее. Конкретные итоги на выборах в Армении или показ того, что мы не бездействуем и что если Пашинян побеждает, дальше ему придется тяжело. Потому что реакция в Армении на происходящее носит двойственный характер и тревогу, а с другой стороны и некоторое раздражение действиями Москвы. Тем более, что во время прошлого кризиса Второй Карабахской войны Москва на помощь не пришла и некоторое разочарование уже проявилось тогда. Россия сейчас пока максимизирует ставки, стремится повлиять на расклад на выборах в Армении, но моменты, когда такого рода эскалация сменялась со временем успокоением, они в истории на постсоветском пространстве тоже случались.
4: В данном случае есть основания склоняться к тому или иному варианту, более агрессивному или менее?
3: Сейчас ставки завышены, аппарат демонстрирует, что он как никогда бьется за российские интересы в Армении, и радикализация безусловно происходит. Что является целью? Ослабить Пашиняна или показать, что мы не бездействовали, это пока интрига.
2: Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика». Армянская рыба проверку не прошла. Со вторника Еревану необходимо приостановить сертификацию рыбопродукции для экспорта в Россию, сообщили в Россельхознадзоре. Результаты инспекции, по данным службы, оказались плохими, а половина предприятий вообще отказалась от проверки. Таким образом, за последние две недели Россия запретила поставки рыбы армянских цветов, минералки, джермук, нескольких марок коньяка и вина, ряда фруктов и овощей. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. июне, и, по мнению ряда аналитиков, действия Москвы по ограничению торговли с Ереваном дают дополнительные очки Пашиняну и его партии. Впрочем, и переоценивать влияние России на этот процесс не стоит, считает политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
5: Я не думаю, что эта ситуация напрямую может повлиять на выборы, пройдут так, как они пройдут, и реально армяно-российские отношения будут устанавливаться после этих выборов с той политической силой, которая придет к власти или подтвердит свою власть. И реальный разговор о такого рода вещах, я имею в виду далеко не только взаимодействие в сфере экономики, но и вообще и политические взаимодействия и так далее, будет определяться после 7 числа. А то, что происходит сейчас, это все такой предвыборный нарратив, но он будет нагнетаться и увеличиваться к выборам. Мне кажется, что более вероятно, что 50% плюс один голос добавил Пашинян, чем оппозиция. Впрочем, посмотрим.
4: Что касается Москвы, по вашим ощущениям, Москва скорее за Пашиняна или скорее против?
5: Я не думаю, что в Кремле испытывают нежные чувства к Пашиняну. С другой стороны, Кремль всегда мог разделять Пашинян. Пашиняном Армения, Армения. И работа с теми руководителями, которые есть, и это касается далеко не только Армении, даже далеко не только постсоветского пространства. Поэтому мне кажется, что рациональная политика может быть вне зависимости от того, кто лично к кому как относится.
2: Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа в Ереване. По оценке бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, то, что сейчас делает Никол Пашинян, это геополитический шпагат для человека нетренированного. Делать шпагат – это разрыв связок в соответствующем месте, конец цитаты. Кочерян отметил, что Армении нужно не встревать в противоречия великих держав, а наоборот сглаживать их. В интервью телеканалу РБК он отметил, что несмотря на движение Армении в сторону ЕС, зависимость республики от российского рынка выросла многократно. Вся риторика направлена в сторону Европы, а экономика и бизнес – в сторону России, отметил Кочерян. Франция у берегов региона Британии задержала очередной танкер, шедший из России. Нефтяное судно следовало из Мурманска под флагом Мадагаскара. Об успешно проведенной операции по задержанию танкера в соцсетях написал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, это была совместная операция в Атлантическом океане при участии Британии, а задержанное судно подпадает под европейские санкции. Свой пост Макрон сопроводил видео высадки французских военных на борт танкера. Но в марте Франция уже проводила аналогичную операцию в западной части Средиземного моря в отношении нефтяного танкера, шедшего также из Мурманска, но под флагом Мозамбика. Макрон тогда заявил, что судно относится к теневому флоту России. Примерно месяц спустя после выплаты штрафа арест танкера отменили. В Кремле считают нынешнее задержание действия близким к теракту. Вот что заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
6: Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством, с международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом. Вы знаете, что Россия ряд мер предпринимает для обеспечения сохранности своих грузов, продолжит принимать этот ряд мер с учетом имеющегося вот этого негативного опыта.
2: Дмитрий Песков, что дают европейцам такие показательные задержания, комментирует гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
7: Политика Европы, это касается и острова, и континента, противоречива. С одной стороны, временно приостанавливается действие ряда санкций, как это было в случае с Великобританией, которая разрешила себе закупку нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из подсанкционной российской нефти. Европейский Союз оригинальным способом рассматривает включение в 21-й санкционный пакет повышенного потолка цен. Но с другой стороны, такого рода задержания единичных танкеров – скорее носят пиар-характер. Они должны показать, что Европейский Союз вместе с Великобританией по-прежнему активно борется с российскими нефтяными доходами. Не случайно, кстати, это задержание было обставлено именно как пиар-акция. Они рассказывают Макрон, тут же смонтировали веселое видео с патетической музыкой. Все это публичная акция, которая должна продемонстрировать решительность европейцев в борьбе с теневым флотом. Переходи к тотальной морской войне Европейский Союз и Великобритания все-таки боятся. Поэтому все ограничивается такого рода разовыми акциями. Сейчас, когда Армуз остается скорее закрытым, чем открытым, если массово начнется задержание судов, такого рода действия могут способствовать дальнейшему росту стоимости нефти. Это Европейскому Союзу совершенно не нужно.
2: Константин Симонов, гендиректор фонда национальной энергетической безопасности. Какие цели преследует конкретно Макрон, рассуждает адвокат из Великобритании, специалист по международному праву Владимир Гладышев.
8: Традиционно западные державы всегда выступали за максимальную свободу судоходства, включая торгового и военного мореплавания. Поэтому они здесь находятся в вилке. С одной стороны, очень хочется задерживать российские танкеры, с другой стороны, им не хочется создавать прецеденты для того, чтобы свобода судоходства более-менее была свернута. Здесь речь идет о несколько более тонкой игре. Исторически сначала Великобритания, затем Соединенные Штаты хотели позиционировать себя как главные арбитры, регуляторы международного судоходства, чтобы они определяли, кто имеет право ходить в море под своими флагами, а кто нет. И вот эта вот лазейка, которая раньше не очень активно использовалась, сейчас они начинают активно злоупотреблять, чтобы показать, что да, свобода судоходства существует. Идет речь о согласованной политике ведущих стран НАТО. Почему к этому присоединилась Франция? Потому что Франция не хочет оставаться в стороне от политической акции США и Великобритании, которые стараются стать главными регуляторами международного судоходства. Франция, которая всегда себя позиционировала тоже как морская держава, хочет участвовать во всей этой истории.
2: Владимир Гладышев, специалист по международному праву, адвокат. Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в октябре прошлого года, говорил, что задержание иностранными государствами российских судов является актом пиратства. За фото и видео с нарушениями ПДД грозят штрафы. С таким предупреждением выступила госавтоинспекция Свердловской области. Она сослалась на статью КоАП о злоупотреблении свободой массовой информации, где предусматривается наказание за распространение из хулиганских, корыстных и других низменных побуждений информации с изображением противоправных и насильственных действий. И публичная демонстрация нарушения ПДД может быть признана правонарушением, считает Свердловская госавтоинспекция. Там назвали недопустимой демонстрацию опасного поведения в сети интернет, а также на дорогах. Заявление Свердловской ГАИ очень странное, говорит юрист, блогер Иван Ёжиков.
9: Увы, сотрудники ГАИ, которые писали эту публикацию, не осилили прочесть до конца статью, а пункт 12, он гласит, что все это наказывается только в том случае, если информация распространяется из хулиганских, корыстных и иных низменных побуждений. Как можно доказать, что человек выложил в соцсети видео нарушение ПДД другим человеком из хулиганских, корыстных и иных низменных побуждений, я не представляю. Вообще статья мертворожденная. Я бегло посмотрел, по ней даже судебная практики никакой нету. Никого никогда по ней никуда не привлекали. Нужно доказать, что вот это было сделано в качестве хулиганства, из корысти или из каких-то низменных побуждений. Я не представляю себе, как можно будет это доказать. Это доказывать нужно будет в суде, и как они это сделают. Я не понимаю. Поэтому пиар, а зачем это, вообще непонятно. Выкладывание в паблик нарушений правил дорожного движения неоднократно становилось основанием для последующей проведения проверки со стороны ГИБДД и привлечения нарушителей к ответственности. Это делается наоборот во благо. Может быть, сотрудникам ГАИ не хочется работать и проверять такие публикации. Ну, тогда как вариант. Тогда пусть попробуют поработать и оштрафовать тех, кто это выкладывает.
2: Иван Ёжиков, юрист и блогер. МВД сегодня опровергла информацию СМИ о том, что с понедельника сотрудники ГАИ начнут массово останавливать пожилых водителей для проверок. Новость не соответствует действительности. Напротив, сотрудники госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе и лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации, сообщили в МВД.
1: Реклама.
10: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Слова, проверенные делом. Я не буду инвестировать в 50 и более компаний. Такой подход к делу напоминает мне Ноев ковчег. В конечном итоге вы окажетесь в зоопарке. Библейское правило «плоди и размножайся» я в своих компаниях не приемлю. Если у тебя гарем из 40 женщин, ты никогда не узнаешь очень хорошо ни одну из них. Уоррен Баффет, крупнейший в мире инвестор, и крупнейший благотворитель в истории человечества. Слова, проверенные делом. На Business FM. Компании и корпорации.
11: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
11: Компания «Эрнест Юнирусь» подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Репит» в категориях безалкогольных, изотонических и протеиновых напитков. При этом такая марка уже есть в портфеле «Эрнеста», но ранее под этим наименованием компания производила только уходовую косметику и БАДы. Теперь под брендом «Репит» планируется выпуск функциональных напитков, подтвердил «Ведомостям» представитель компании. Презентация новой продукции состоится в рамках Петербургского международного экономического форума в начале июня. Юникредит Банк начал передачу своих премиальных клиентов другим банкам с иностранным участием, среди которых ОТП-банк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По их данным, эти банки предлагают премиальным клиентам Юникредит Банка свои программы премиум и private banking с дополнительными спецпредложениями по обслуживанию. Представитель ОТП-банка подтвердил сотрудничество с Юникредит Банком, отметив, что акция действует до конца этого года.
1: Ценные бумаги.
11: Акционеры группы «Арина Дата» утвердили решение выплатить дивиденды по итогам 2025 года и первого квартала 2026 в размере 6,43 рубля на акцию. Об этом сообщили в компании. Всего на выплаты компания направит 1,4 миллиарда рублей. Дата дивидендной отсечки установлена на 10 июня. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 14:46 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Венгерский премьер допустил изменения Конституции, чтобы добиться отставки президента страны. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что намерен внести поправку в Конституцию, чтобы отстранить президента страны Тамаша Шуйока от власти. Поводом стал отказ главы государства добровольно покинуть пост. Ранее Мадьяр потребовал, чтобы Шуйок ушел в отставку до 31 мая, но он это требование проигнорировал. Премьер обвиняет президента в том, что закрывал глаза на злоупотребление прежних властей и не мешает обновлению страны. Мадьяр также называл Шуйока марионеткой прежнего премьера Венгрии Виктора Орбана. Сам президент настаивал, что законных оснований для его отставки нет. Шуйок заявил, что действует в рамках Конституции и не намерен поддаваться политическому давлению. О том, как может сложиться дальнейшее противостояние президента и премьера Венгрии, говорит профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
12: Сам Мадьяр выходец из вот этой самой партии Орбана и, выйдя из нее, создав свою альтернативную силу. Она альтернативная была с точки зрения персоналей, которые поддерживали Мадьяра и выступали против Орбана, но политически они остались примерно в одном поле. Мадьяр чуть более проевропейский, сильно провенгерский. Поэтому для него важно чувствовать, что на ключевых местах в его государстве, в Венгрии, находятся люди его команды. Поэтому тот факт, что Орбан, в общем, потерпел крупное поражение, вселяет в него надежду на то, что можно демонтировать всю систему власти, построенную за почти два десятилетия. Там, конечно, был перерыв в правлении Орбана, но, в общем, он очень долго правил постсоветской Венгрии. Поэтому сейчас у Мадьяра есть кураж, может быть, победителя, и он хочет сделать максимально много для того, чтобы политическую систему выстроить под себя. Первое. Второе. Его избирательная кампания строилась на том, что коррумпированными являются все ветви власти. И исполнительная, и президентская. По поводу законодателя он тоже много чего говорил во время предвыборной кампании, поэтому фактически он выполняет предвыборное обещание. Будет ли принято или нет, я не знаю. Его требование является неконституционным, но президент является непопулярным. Поэтому здесь такая ситуация двойственная. Но я почему-то думаю, что президентская ветви не поддастся давлению, и какое-то время конфликт будет продолжаться, пока остынет, пока не наступит время очередных выборов президента. И тогда все разрешится.
2: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. После очередной встречи с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, которая состоялась сегодня, венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что новое правительство страны инициирует в парламенте процедуру импичмента главы государства, если он откажется добровольно покинуть свой пост. Пресс-конференция Мадьяра, как пишут СМИ, помешали немногочисленные протестующие, собравшиеся у президентской резиденции в Будапеште. Они пытались заглушить выступление премьера выкриками, из-за чего ему пришлось несколько раз останавливаться и повторять свою речь. Новое сообщение об успешной вакцинации от рака. Экспериментальная вакцина от рака в США вызвала улучшение у трети пациентов. Речь про препарат амивантамаб, разработанный компанией Johnson & Johnson. В ходе международного исследования, охватившего 11 стран, инъекцию сделали 102 пациентам, у которых рак не поддавался другим методам лечения. По итогу вакцина уменьшила опухоли более чем у трети пациентов, а у 15 из них врачи обнаружили, что препарат полностью победил раковое образование. Журналисты Guardian приводят подробности.
13: В ходе исследования инъекция была сделана пациентам с раком головы и шеи, шестым по распространенности видом рака в мире. Кроме того, инъекция показала аналогичные хорошие результаты у пациентов с раком легких. Амивантамаб в настоящее время проходит оценку примерно в 60 клинических испытаниях, в основном для лечения рака легких, но также для лечения колоректального рака, рака головного мозга и рака желудка. В отличие от многих методов лечения рака, амивантамаб вводится в виде крошечной инъекции под кожу, а не внутривенно. Это делает лечение быстрее и удобнее для пациентов и значительно упрощает его проведение в амбулаторных условиях. Врачи считают, что это беспрецедентно сильная реакция у пациентов, чье заболевание стало устойчивым как к химиотерапии, так и к иммунотерапии. И потенциально препарат может принести пользу многим тысячам пациентов в год.
2: Так ли сенсационные результаты исследований, почему препарат не совсем верно именовать вакциной, рассуждает основатель медико-технологической компании Restom Алексей Ремес.
14: Цифры действительно впечатляют. Есть некоторые нюансы. Во-первых, речь идет о исследовании достаточно узкой группы онкологических заболеваний. Это плоскоклеточный рак головы и шеи. Общая частота ответа, если верить оригинальной статье, составила 42%. Важный нюанс, что 15 из 100 полностью излечились, это некорректная формулировка. Полный ответ в онкологии – это не есть полное излечение. Нужны долгосрочные результаты, которых пока нет. Это не вакцина. Это бисспецифичное антитело. Оно блокирует два сигнала роста. Активация иммунной системы здесь – это эффект самого антитела. Насколько такой подход оригинален? У вакцин механизм действия принципиально другой. Обучение Т-клеток помогает Т-клеткам распознавать опухолевые антигены. Здесь логика в том, что работает там, где опухоль зависит от механизмов роста. А этот подход не нов. В клинической практике используют таргетную терапию достаточно давно.
2: Алексей Ремес. Другой онкопрепарат Дараксон Разиб почти вдвое увеличил выживаемость пациентов с одним из самых смертоносных видов рака поджелудочной железы. Лекарственное средство в виде таблеток разработала компания Revolution Medicines. Действие препарата основано на блокировании мутировавшего белка, который стимулирует рост опухоли. На протяжении десятилетий этот белок считался недостижимой мишенью для терапии из-за особенностей своей молекулярной структуры. Свои онковакцины разрабатывают и в России. В частности, сейчас первая группа пациентов проходит лечение отечественным препаратом против колоректального рака. Как рассказали в ФМБА, вакцина изготавливается персонально на основе генетического материала каждого пациента. В апреле российские инновационные онкологические препараты вошли в программу ОМС. Сборная России в перерывах между товарищескими матчами провела восстановительный день в гольф-клубе «Крылатская». Мероприятие под названием «Пикник со сборной» было организовано Российским футбольным союзом и прошло в последний день весны. Побывал на нем и спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Ему слово.
15: Футбол с Григорием Гуреевым.
16: На ставший уже традиционным пикник со сборной приехали почти все подопечные Валерия Карпина. Позже появился и он сам, а также Виктор Анопко, Николай Писарев и другие члены тренерского штаба. Среди известных гостей присутствовали президент Федерации тенниса России Шамиль Торпищев, актер Дмитрий Белоцерковский, известный по роли Юрия Гаврилова в фильме «Федя, народный футболист», а вели мероприятие спортивный комментатор Виктор Гусев и телеведущий Константин Анисимов. Несколько часов были посвящены викторинам. Деловое сообщество «Клуб 1912», названное так в честь года основания РФС, устроило увлекательные квизы. Команды из футболистов соревновались в знаниях истории сборных Советского Союза и России. Также в интерактивах принимали участие все желающие. А в это время на холмах гольф-клуба «Крылатская» другие игроки сборной гоняли мяч с детьми, расписывали квадраты, оставляли автографы и делали селфи со всеми желающими. Большой популярностью пользовалась и креативная игра «Футбольный крокет» специальными молотками, участники соревновались в точности попадания в маленькие воротца. Скажем так, получалось не у всех. Но Алексей Батраков, за которым, если верить новостям, ведет охоту ПСЖ, преуспел и на этот раз. А недавние неудачи с Египтом предполагали,

0: заявив, что операционные процессы брокера продолжаются. Правоохранительные органы пока не сообщали о сути претензий.
1: Подробности.
2: Деятельность арестованных Алексея Сидушкина и Юлии Хандошко была связана с замороженными ценными бумагами российских и иностранных инвесторов. Брокерно-инвестиционная палата, которым Сидушкин руководил с весны 22 года, в марте 24-го, как сообщали в Минфине, был назначен организатором обмена заблокированных иностранных ценных бумаг российских инвесторов на средства нерезидентов на счетах ТПС. Предполагалось, что сделка по выкупу иностранных бумаг будет состоять из 4 этапов, но завершились лишь 2 этапа обмена. В результате первого иностранным инвесторам продали активов на сумму свыше 8 миллиардов рублей. Суммарно в ходе 2 этапов были выкуплены заблокированные активы на более чем 10,5 миллиардов рублей. Такая сумма – это менее треть от общего объема, предъявленного российскими инвесторами. В обмене, как заявляли в инвестиционной палате, поучаствовали более 700 тысяч частных инвесторов. Европейский брокер Mind Money и его глава Юлия Хандошко занимались помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним. В частности, Mind Money помогала при получении лицензии у европейских регуляторов для разморозки активов россиян. По решению Лефортовского суда 29 мая оба финансиста арестованы. В их отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере. Подобные преступления наказываются лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового.
0: Плохой репутации ни у Mind Money, ни у инвестиционной палаты не было, говорит инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
3: Они получали те или иные лицензии на разблокировку у западных регуляторов, если я прав. Для того, чтобы разблокировать что-то, надо получить на эту лицензию. Если я правильно понимаю, то они получали на эту лицензию и разблокировали. Затрудняюсь дать какой-то комментарий по текущей ситуации. Я же не знаю, чего конкретно инкриминировать. Будет решение суда. Тогда мы с вами сможем сказать. Знаю, что репутация этих ребят нормальная. До меня не доходила такая информация, что это непорядочные ребята. Возможно, что-то не так сделали по процедуре. Я не знаю. Насколько мы их все знаем, за ними какого-то откровенного криминала или швырка кого-то я не слышал. Без огня же дыма не бывает, если они что-то разблокировали. Тут 2 варианта. Либо они что-то нарушили в процессе разблокировки, либо их нарушения истолкованы как-то не так. Я бы, честно говоря, просто подождал сейчас, какие будут официальные новости по этому делу.
0: Инвестбанкир Евгений Коган. Обмен замороженных активов инвестиционной палаты проводила под наблюдением Центробанка и российского Минфина. А проходил он так. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах ТПЦ, для выкупа у российских инвесторов заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклир и Клирстрим из-за введенных Евросоюзом санкций. Ситуацию комментирует автор проекта «Финсоветник», частный инвестор Александр Иванов.
4: Попытки разморозки проходят по 2 сценариям. Первый сценарий – это когда подаются какие-то заявления в Европе непосредственно от тех, у кого что-то заблокировали. Обычно от состоятельных людей, у которых есть деньги для того, чтобы с помощью не самых дешевых юристов в Европе где-то направить. Второй способ – это история с обменом активов. Когда происходит обмен активами между теми, у кого что-то заморожено в Евроклире, депозитарии Евроклир, а у кого-то из зарубежных инвесторов что-то заморожено в России. Например, на счетах ТПС. Происходит обмен активами. Первый процесс, когда состоятельные инвесторы подают какие-то заявления в Европе, обычно максимально не публичны, даже имена не разглашаются. Ходят слухи, что есть какие-то успешные случаи, но опять же на фоне общей суммы, которая заморожена в Евроклире, это как бы небольшие относительные деньги. По поводу обмена активами второго сценария, вроде бы какие-то успехи есть, но опять же на относительно небольшой процент от общей суммы замороженных средств. Это очень сложный процесс. Здесь с разных сторон есть ограничения, при этом какие-то ограничения есть с российской стороны, ну и, конечно, ключевые ограничения — это европейские регуляторы, которые считают, что если они что-то заморозили, то это должно быть заморожено, даже если это активы просто обычных людей, обычных инвесторов, и они всячески вставляют палки в колеса. Например, когда в России объявили о том, что зарубежные инвесторы могут обменять свои замороженные в России активы на замороженные активы российских инвесторов в Европе, то некоторые регуляторы сказали, что не дают таких разрешений со своей стороны, поэтому со стороны зарубежных зарубежных инвесторов. В этих операциях обычно принимают только те, кто не боится регуляторов или не подпадает под их действие. Поэтому и

0: Обмены относительно небольшие, поэтому только отдельные брокеры в России занимаются этим процессом. Новость очень громкая, но пока что нет деталей, потому что известно, что есть подозрение в мошенничестве касательно руководства инвестпалаты и тех, кого задержали. Непонятно, что за мошенничество, нет пояснений. Связано ли это с тем самым обменом активами замороженными, или это может быть вообще из какой-то другой истории? Может быть, это просто совпадение в данном случае. Поэтому здесь хочется, конечно, дождаться информации, каких-то комментариев правоохранительных органов, какие подозрения и в чем заключаются претензии с их стороны. Да, случай, конечно, резонансный для российского инвестиционного рынка, потому что довольно редкая ситуация, когда руководство брокерской компании подпадает под внимание правоохранительных органов.
1: Частный инвестор Александр Иванов. Уголовное дело в отношении глав инвестиционной палаты AM Mind Money можно назвать уникальным, говорит адвокат, управляющий партнер компании «Реконсалтинг» Роман Воронин.
2: Я думаю, что похожих дел, честно говоря, ни у кого не было, потому что вся эта ситуация с обменом замороженных активов достаточно свежая, это вот ситуация последних лет, и лично я, честно говоря, не слышал про подобные дела пока никогда. Это, наверное, уникальное дело. Статья эта тяжкая, наказание максимальное по этой статье предусмотрено 10 лет лишения свободы, с одной стороны, а с другой стороны, это одна из тех статей, у которого нет нижнего порога назначения наказаний. Может быть, как 10 лет, так и год условно. Зависит это от позиции самих обвиняемых, признают они, не признают вину. Самое важное, будет ли возмещен ущерб, потому что это преступление связано с хищением денежных средств, там есть потерпевшие. Если обвиняемые признают вину и возмещают причиненный преступлением вред, то, как правило, суд может назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Несколько лет, но условно. Если обвиняемые не признают вину и не вернули деньги, то наказание может быть достаточно суровым, вплоть до 10 лет лишения свободы. Мошенничество отличается от обычного гражданского правового оборота тем, что люди должны заведомо понимать, что они не собираются ничего делать, потому что просто неисполнение обязательств некое, это вообще не уголовное преступление, это обычный гражданский суд. Ты заплатил деньги, тебе это не сделали, деньги не вернули. Ну иди в суд, требуй деньги. А если есть доказательства того, что люди заведомо не намеревались выполнять взятые на себя обязательства, тогда это квалифицируется как мошенничество.
1: Роман Воронин, адвокат. Ранее эксперты и владельцы замороженных активов неоднократно заявляли бизнес-ФМ, что в процессе обмена суммы будущих выплат были неизвестны, и позже многие инвесторы остались ими недовольны. В инвестиционной палате в процессе обменов подчеркивали, что результаты и сроки обмена заблокированными активами оценивать сложно, ссылаясь на множество внешних факторов. Всю прошлую ночь ВСУ наносили удары по инфраструктуре Запорожской атомной станции и Энергодара. Об этом журналистам заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, тяжелые ракеты разрушат корпус реактора, и мы получим взрыв и разброс материала на многие километры. По оценке Лихачева, 2600 тонн материала из отработавшего ядерного топлива сейчас находятся на открытых площадках рядом с реакторными зонами. Эти площадки не защищены, так как реакторы. Это может быть серьезно. А в первую очередь, под серьезным риском находятся территории Украины и сопредельных западных государств, заключил Лихачев. А пока повода для паники нет, но тренд наметился очень тревожный, говорит директор АНО «Атоминфоцентр», главред издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
3: Напомню, что Запорожская АЭС – это одна из самых больших в мире атомных станций. Она соревновалась в свое время еще с японской Касивадзаки Кореева. Там 6 энергоблоков, большое количество топлива, отработавшего топлива. Там находится еще так называемое сухое хранилище. Это американское такое ноу-хау. Сухие хранилища отработавшего топлива прямо на площадке делаются. В свое время, когда Запорожская станция принадлежала Украине, они там реализовали с американцами совместно такой проект. Теперь это наша головная боль, потому что у нас так не делают, у нас есть более разумный централизованный подход с переработкой, замыканием топливного цикла и т.д. и т.п. Вот это нам сейчас досталось, убрать это с площадки сейчас невозможно, в том числе и причине того, что эта операция будет слишком рискованной и трудновыполнимой, особенно в условиях боевых действий. В результате вот имеем угрозу, что при нанесении ударов дронами по площадке станции, дроны или что-то, чем еще там они могут стрелять в СУ, это все может попасть не туда. Что сейчас по поводу того, гипертрофированная оценка или нет, на данный момент никакой-то угрозы реальной нет, беспокоиться не надо. Даже удар, который был по Машзалу, это удар был по энергетическому оборудованию блока, а не по реакторному. Что меня беспокоит? Это набило искомину уже это выражение про окно Эвертона, но оно действительно движется. лет 10 назад, если бы мне вообще задали бы вопрос про удар по АЭС, я усомнился бы в психическом здоровье такого человека. А теперь, видите, сначала у нас по градирне были удары, потом удары по транспортному цеху, теперь по Машзалу. А Машзал, он уже притык пристроен к реакторному зданию. Там уже дрон от реакторного здания, собственно, где основная опасность сосредоточена, он уже ударил где-то в паре десятков метров. Уже встает вопрос, что, господа из ВСУ, если вы в следующий раз просто промахнетесь, даже будете целиться в тот же Машзал, но ведь попадете куда не нужно.
1: Директор АНО «Атоминфоцентр» Александр Уваров. По словам главы Росатома Алексея Лихачева, любой взрыв, любой пожар – это гарантированная потеря и энергоснабжения, и водоснабжения реакторного блока. А это уже предтеча ядерного инцидента. У специалистов Росатома и военных нет сомнений, что это был не случайный удар, отметил Лихачев.
4: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поручил ускорить реализацию проектов в Арктике и развитие трансарктического транспортного коридора. Проект комплексного развития должен быть подготовлен к 31 августа. В его рамках глава государства поручил рассмотреть создание консорциумов с дружественными странами для развития портов, логистических центров и инфраструктуры региона. Кроме того, правительство должно будет профинансировать строительство 5 и 6 серийных атомных ледоколов и проконтролировать реализацию проекта «Мурманский СПГ». Долговая нагрузка россиян снизилась до минимума с 2019 года. По итогам 2025 она упала до 9,1%, говорится во обзоре ЦБ. Снижению нагрузки способствовало охлаждение рынка розничного кредитования. Центробанк привел и данные по долговой нагрузке россиян по ипотеке. Последние три квартала она остается на уровне 2%. Аналогичное значение было и в 2019 году. При этом регулятор отмечает улучшение стандартов ипотечного кредитования в январе-марте 2026 года. Доля кредитов с предельной долговой нагрузкой там сокращается. Мосбиржа создает инфраструктуру, которая в будущем позволит ИИ-агентам безопасно, прозрачно и эффективно взаимодействовать с российским финансовым рынком, а также понимать цели и учитывать риск-профиль пользователям. Новый подход, по данным площадки, предполагает создание внутри Мосбиржи агент-ориентированного слоя данных, протоколов взаимодействия и механизмов прослеживаемости решений. Таким образом, инфраструктура биржи будет предоставлять структурированные и агрегированные данные, исходя из задач ИИ-агента. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
1: Сейчас в столице плюс 20, облачно с прояснением. Сегодня осадков не ожидается. И на завтра также синоптики дождей не передают. Во вторник в Москве до плюс 20 в течение дня и переменная облачность. Пятнадцать-17 в Москве. Россия приостанавливает экспорт авиакеросина. Правительство ввело временный запрет до конца ноября. Цель – обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке, отметили в Кабмине. А под запрет попадает топливо, в том числе приобретенное на биржевых торгах. Поставки в рамках межправительственных соглашений он не затронет. Сейчас уже действует ограничение на экспорт бензина. Они продлятся до 31 июля. На фоне конфликта вокруг Ирана ситуация на мировом топливном рынке продолжает ухудшаться, как отмечает «Гардиан». С начала войны в Иране цены на авиатопливо выросли вдвое. О том, почему ограничивается экспорт авиакеросина, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
7: Данное ограничение, оно призвано не допустить дефицита авиакеросина на внутреннем рынке, потому что, с одной стороны, возникают вопросы об объемах производства. Многие НПЗ находятся на ремонте, а с другой стороны, растет спрос. Начинается отпускной сезон, и летом объемы потребления авиакеросина, они возрастают. Чтобы на фоне этих противоположных тенденций не возникал дефицит топлива, то государство вводит запрет. Это не значит, что он продлится все это время, но пока есть риск дефицита на внутреннем рынке, из-за которого возрастут цены, будет продолжаться этот запрет. Подобные меры были раньше в топливе, когда вводились ограничения, но из-за того, что слишком много производилось топлива, то они заранее отменялись. Сейчас мы видим, что пока ситуация довольно напряженная и с бензином, и с авиакеросином. По дизелю ситуация лучше, и вряд ли мы увидим подобные меры по дизелю на внутреннем рынке, потому что у нас 50% от произведенного дизеля экспортировалось, а 50% хватало для внутреннего рынка. Но это в обычный год, когда не было ремонтов масштабных НПЗ. Дизеля слишком много, чтобы его просто можно было взять, так и запереть на полгода на внутреннем рынке. Ограничительные меры касаются бензина, теперь авиакеросина. Вряд ли какие-то мазуты попадут под подобные ограничения. Но отдельные продукты нефтехимии тоже могут быть ограничены для экспорта. Все будет зависеть от ситуации на рынке.
1: Ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков. А по подсчетам Financial Times, из-за топливного кризиса авиакомпании по всему миру сократили примерно 2 миллиона мест в майском расписании. А тысячи рейсов были отменены, а некоторые зарубежные перевозчики перешли на меньшие по размеру самолеты, чтобы сократить расход топлива. На днях глава Международного энергетического агентства Фатих Бероль сообщил, что из-за энергокризиса авиарейсы для Европы в этот летний сезон будут гораздо дороже, чем планировалось до этого. Электрокары и гибридные автомобили остались без подземных парковок. Причина в новых требованиях пожарной безопасности. Теперь такие авто, согласно вступившим сегодня в силу новым правилам МЧС, можно оставлять лишь на стоянках, оборудованных системой автоматического пожаротушения и огнестойкими перегородками. А кроме того, размещать электрокары можно лишь отдельно от авто с двигателем внутреннего сгорания и группами в каждой не больше 10 машин. А в случае нарушения автовладельцам грозит штраф до 50 тысяч рублей, юрлицам – до 2 миллионов рублей. А прежде всего правила затрагивают строящиеся объекты. Для действующих паркингов они станут обязательными только если там запланирована реконструкция или капитальный ремонт. А о нововведениях известно было давно, но подготовиться к ним все равно не успели, говорит автоэксперт, автор ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
8: Это все было анонсировано заранее, но никто не готовился, никто об этом не думал. Самое главное, не думали владельцы автомобилей, потому что зачастую у нас есть последние гибриды, которые даже никто и не заряжает, но там есть батареи, которые представляют главную опасность. Если мы посмотрим статистику, были пожары в США, в Европе, в прошлом году паром целый сгорел, его не смогли потушить. Эти батареи очень сложно тушить, нужно специальное оборудование. Самое главное, чтобы избежать выгорания всего помещения, нужны специальные стены, специальная система пожаротушения. Это сложно, это дорого, таких помещений мало, и, естественно, проще и безопаснее запретить въезд автомобилям. Поэтому сейчас, я думаю, многие владельцы столкнутся даже с тем, что приезжая домой к себе на подземный паркинг, где они всегда ставили свой гибрид, они увидят табличку, что парковаться здесь, на этих машинах, теперь нельзя. Сейчас первое время будет действительно какая-то проблема в связи с этим связанная. Надо быть начеку, и отвечать, конечно, будут прежде всего сами владельцы этих автомобилей. Они точно знают, какая у них машина. Охрана, когда пропускает автомобиль на въезд, она может не разбираться в многообразии китайского автопрома, гибрид. гибрид, это не гибрид, какой гибрид, подзаряжаемый, обычный, мягкий гибрид. Сейчас будет какой-то период привыкания, осознания, либо падения продаж вот этих автомобилей. Немножечко даже могут они скорректироваться. Потом изменение что-то в застройке, потому что эти паркинги надо будет как-то переоборудовать или закладывать в новых домах уже, чтобы эти паркинги были готовы к приему таких машин. Так что это такая проблема, которую все знали давно, но никто всерьез не готовился.
1: Автоэксперт Павел Федоров, несмотря на то, что для уже работающих паркингов новые правила парковки электрокаров и гибридов станут обязательными лишь после капремонта или реконструкции, новость для владельцев электротранспорта тревожная, говорит житель Санкт-Петербурга, владелец электрокара Геннадий.
9: Конечно, это вызывает большие вопросы и опасения. Несколько неожиданно для меня, потому что я покупал автомобиль во многом благодаря тем льготам, которые существуют на парковку в городе Санкт-Петербурге. Это бесплатная парковка на городских улицах. Если это все будет осложняться тем, что я не смогу заезжать на подземные парковки в торговых центрах, это очень сильно осложнит жизнь. Если говорить про свой личный опыт, у меня есть подземная парковка в городе Санкт-Петербурге в жилом комплексе, но управляющая компания на мой вопрос, есть ли какие-то изменения с 1 числа, ничего не ответила, сказала, что у них никаких распоряжений на этот счет нет.
1: Владелец электрокара Геннадий. В России в 2023 году произошло 89 пожаров с участием электротранспорта. В 2024 году уже 120. За прошлый год данных нет. 40% возгорания электроавтомобилей, по данным МЧС, происходит тогда, когда машина находится на парковке. 30% во время их зарядки и еще 30% в результате ДТП. Один из старейших сервисов онлайн-бронирования путешествий One2Trip может сменить владельца. По крайней мере, так утверждают источники газеты «Известия». В самом сервисе One2Trip сообщили бизнес-ФМ, что эти публикации не комментируют. По данным «Известий», компания еще полгода назад направила предложение о покупке нескольким потенциальным инвесторам. При этом эксперты оценивают актив по-разному – от 2 до 10 миллиардов рублей. По данным аналитиков TravelLine, доля платформы в сегменте онлайн-бронирований составляет чуть более 2%. Эксперты считают, сервис может быть интересен крупным игрокам, как, например, Яндексу, банкам или крупным туристическим холдингам, комментирует независимый travel-эксперт Игорь Блинов.
10: У нас нет явного лидера-монополиста в этом сегменте. Безусловно, One2Trip – это компания заметная, компания с историей. Вилка 2-10 миллиардов рублей – это все-таки пятикратная разница. Я, насколько понимаю, бизнес не совсем прозрачный. Понятно, есть приблизительная выручка, можно оценивать в целом доходность. Все эти цифры, они обсуждаются в процессе скрытых переговоров. Эти цифры очень редко когда являются публичными.
11: Предположение есть, кому мог бы быть интересен такой актив? Потому что на прошлой неделе обсуждали покупку островка Яндексом. Может быть.
10: Это может быть интересно большим технологическим компаниям, экосистемам, которые до сих пор еще не развили внутри себя полноценный сегмент. Когда речь идет о миллиардах, здесь у нас компаний не так уж и много, которые могут положить глаз на эти активы.
11: Маркетплейсы как-то в свои travel направления развивают. Что с рынком происходит? Куда он движется?
10: Рынок укрупняется в любом случае. Это происходит как и в сегменте перевозчиков, так и происходит в сегменте travel-услуг. Туристические компании тоже потихоньку объединяются, укрупняются, входят в ассоциации, либо более крупные поглощают мелкие. Даже некоторые банки тоже в свое время приобрели агрегаторов, развивают потихоньку на своих платформах сервисы, эти услуги.
1: Независимый тревел-эксперт Игорь Блинов. Сервис в 2011 году основал бывший топ-менеджер Anyway Anyday Петр Кутис. Через платформу покупают авиа, железнодорожные и автобусные билеты, бронируют отели, есть услуга аренды автомобилей, туристическое страхование. Сообщение о возможной продаже сервиса комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
12: Рынок консолидируется, и в последние годы растет доля крупных экосистем, маркетплейсов. Агрегаторы выходят на международные рынки. В этой ситуации укрупнение и усиление позиции возможно именно путем консолидации. Компания очень известная, надежная, удобная для потребителей и, что очень важно, имеет лояльную аудиторию, которая складывалась годами. Это ценность бренда и стоимость бренда, если уж оценивать компании, это и клиенты, и поставщики, и IT-технологии, которые есть.
1: сервисом на данный момент неизвестно. По данным Spark Interfax, управляющей платформой юрлицу White Travel, которая полностью контролирует британской компанией, которая, в свою очередь, принадлежит юрлицу из Арабских Эмиратов.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
6: 15:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Кабмин утвердил правила работы судов под иностранным флагом в российских водах. Правительство разрешило в случае отсутствия необходимых мощностей использовать подобные суда для некоторых целей торгового мореплавания во внутренних водах России. Разрешение на использование судов под иностранным флагом будут выдавать ФСБ и Минобороны. Риски завоза лихорадки Эбола в Россию минимальны, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, эпидобстановка в стране по инфекциям стабильна. Власти контролируют на границе весь поток въезжающих в Россию. Попова напомнила, что специалисты Роспотребнадзора уже более недели работают в Уганде, чтобы понять и разобраться, что там происходит. Лихорадка Эбола – вирусное заболевание, передается людям при тесном контакте с кровью или жидкостями организма инфицированных животных. Суд ЕС принял иск Центробанка против передачи Евросоюзом замороженных активов для финансирования Киева. Ранее Банк России оспорил в Евросоюзе акт, который позволяет использовать его активы для поддержки Украины, назвав их незаконной формой экспроприации. Речь идет о регламенте Европарламента и Совета ЕС от 24 февраля, который допускает погашение военных кредитов Украине на 90 миллиардов евро за счет замороженных активов. Активов российского Центробанка. Двое детей потерялись в национальном парке Красноярские столбы. Подростков, мальчиков 12 и 15 лет ищут спасатели и волонтеры. Об этом сообщили в МЧС. В поисках участвуют 33 человека и техника, в том числе задействованы дроны. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Путин и Пашинян поговорили по телефону. Президент России поздравил Никола Пашиняна с днем рождения и заявил о заинтересованности России в дальнейшем поступательном развитии отношений с Арменией. А Пашинян ранее заявил, что двусторонние отношения сейчас находятся на этапе трансформации. Видно ли в заявлениях Москвы и Еревана примирительную риторику? Франция у берегов региона Британии задержала очередной танкер с нефтью, ушедший из России. По словам президента страны Эммануэля Макрона, это была совместная операция в Атлантическом океане при участии Британии, а задержанное судно подпадает под европейские санкции. В Кремле считают задержание танкера действием, близким к пиратству, но каковы могут быть последствия? За фото и видео с нарушениями ПДД грозят штрафы. С таким предупреждением выступил госавтоинспекция Свердловской области. Там назвали недопустимой демонстрацию опасного поведения в сети интернет, а также на дорогах. Но как оценивают заявление Свердловской ГАИ юристы? Эти и другие темы в эфире Business FM. Путин и Пашинян поговорили по телефону. Они обсудили итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего 29 мая в Астане. Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения. Ему исполнился 51 год. И заявил о заинтересованности России в дальнейшем поступательном развитии отношений с Арменией. А Пашинян ранее заявил, что двусторонние отношения сейчас находятся на этапе трансформации. Цитата. «В этих новых реалиях мы устанавливаем с Россией новые отношения. Уверен, что в этом деле мы достигнем успеха. Тем более, что в отношениях с Россией мы открыты. Темных углов нет в этих отношениях». Конец цитаты. А Пашинян добавил, что Армения продолжает работу в ЕАЭС. А пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежным. Сроки проведения референдума, по его словам, пока неизвестны. Видно ли в заявлениях Москвы и Еревана примирительную риторику? Мнение президента Фонда петербургской политики Михаила Виноградова.
13: Ситуация с Арменией все больше напоминает ситуацию на старте конфликта с Украиной. С одной стороны, риторика мирная, разговоры о братских отношениях, стратегическом партнерстве, возможном исторических связях и так далее. С другой, очевидное нагнетание конкретных решений, которых все больше и больше. Мы видим, что управленческая система смотрит, что еще такого с Арменией недозапретили, и оперативно стремится это делать. Впереди парламентские выборы в Армении. Москва хочет повлиять на их результаты, ослабить Пашиняна, а то и добиться ухода его от власти. Хотя последнее выглядит пока немножко утопично. И, наверное, вопрос сейчас больше в том, что для управленческого аппарата важнее. Конкретные итоги на выборах в Армении или показ того, что мы не бездействуем и что если Пашинян побеждает, дальше ему придется тяжело. Потому что реакция в Армении на происходящее носит двойственный характер и тревогу, а с другой стороны некое раздражение действиями Москвы. Тем более, что во время прошлого кризиса Второй Карабахской войны Москва на помощь не пришла и некоторое разочарование уже проявилось тогда. Россия сейчас пока максимизирует ставки, стремится повлиять на расклад на выборах в Армении, но моменты, когда такого рода эскалация сменялась со временем успокоением, они в истории на постсоветском пространстве тоже случались.
6: В данном случае есть основания склоняться к тому или иному варианту, более агрессивному или менее?
13: Сейчас ставки завышены, аппарат демонстрирует, что он как никогда бьется за российские интересы в Армении, и радикализация безусловно происходит. Что является целью ослабить Пашиняна или показать, что мы не бездействовали, это пока интрига.
1: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Армянская рыба проверку не прошла. Со вторника Еревану необходимо приостановить сертификацию рыбпродукции для экспорта в Россию, сообщили в Россельхознадзоре. Результаты инспекции, по данным службы, оказались плохими, а половина предприятий вообще отказалась от проверки. Таким образом, за последние две недели Россия запретила поставки рыбы, армянских цветов, минералки джермук, нескольких марок коньяка и вина, ряда фруктов и овощей. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня, и, по мнению ряда аналитиков, действия Москвы по ограничению торговли с Ереваном дают дополнительные очки Пашиняну и его партии. Впрочем, и переоценивать влияние России на процесс не стоит, считает политолог и директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандерян.
14: Я не думаю, что эта ситуация напрямую может повлиять на выборы, пройдут так, как они пройдут, и реально армяно-российские отношения будут устанавливаться после этих выборов с той политической силой, которая придет к власти или подтвердит свою власть. И реальный разговор о такого рода вещах, я имею в виду далеко не только взаимодействие в сфере экономики, но и вообще и политические взаимодействия и так далее, будет определяться после 7 числа. А то, что происходит сейчас, это все такой предвыборный нарратив, но он будет нагнетаться и увеличиваться к выборам. Мне кажется, что более вероятно, что 50% плюс один голос добрал Пашинян, чем оппозиция. Впрочем, посмотрим.
6: Что касается Москвы, по вашим ощущениям, Москва скорее за Пашиняна или скорее против?
14: Я не думаю, что в Кремле испытывают нежные чувства к Пашиняну. С другой стороны, Кремль всегда мог разделять Пашинян. Пашиняном Армения, Армения. И работать с теми руководителями, которые есть, и это касается далеко не только Армении, даже далеко не только постсоветского пространства. Поэтому мне кажется, что рациональная политика может быть вне зависимости от того, кто лично к кому как относится.
1: Политолог Александр Искандарян. По оценке бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, то, что сейчас делает Никол Пашинян, это геополитический шпагат для человека, нетренированного делать шпагат – это разрыв связок в соответствующем месте. Конец цитаты. Кочарян отметил, что Армении нужно не встревать в противоречия великих держав, а наоборот – сглаживать их. В интервью телеканалу РБК он отметил, что, несмотря на движение Армении в сторону ЕС, зависимость республики от российского рынка выросла многократно. А вся риторика направлена в сторону Европы, а экономика и бизнес в сторону России, отметил Кочарян. Франция у берегов региона Британь задержала очередной танкер, шедший из России. Нефтяное судно следовало из Мурманска под флагом Мадагаскара. А об успешно проведенной операции по задержанию танкера в соцсетях написал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, это была совместная операция в Атлантическом океане при участии Британии, а задержанное судно подпадает под европейские санкции. Свой пост Макрон сопроводил видео высадки французских военных на борт танкера. А в марте Франция уже проводила аналогичную операцию в западной части Средиземного моря в отношении нефтяного танкера, шедшего также из Мурманска, но под флагом Мозамбика. Макрон тогда заявил, что судно относится к теневому флоту России. Примерно месяц спустя после выплаты штрафа арест танкера отменили. А в Кремле считают нынешнее задержание танкера действием, близким к пиратству. Вот что заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
15: Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством, с международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом. Вы знаете, что Россия ряд мер предпринимает для обеспечения сохранности своих грузов, продолжит принимать этот ряд мер с учетом имеющегося вот этого негативного опыта.
1: Что дают европейцам такие показательные задержания, комментирует генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
16: Политика Европы, это касается и острова, и континента, противоречива. С одной стороны, временно приостанавливается действие ряда санкций, как это было в случае с Великобританией, которая разрешила себе закупку нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из подсанкционной российской нефти. Европейский Союз оригинальным способом рассматривает включение в 21-й санкционный пакет повышенного потолка цен. Но с другой стороны, такого рода задержание единичных танкеров скорее носят пиар-характер. Они должны показать, что Европейский Союз вместе с Великобританией по-прежнему активно борется с российскими нефтяными доходами. Не случайно, кстати, это задержание было обставлено именно как пиар-акция. Они рассказывают Макрон, тут же смонтировали веселое видео с патетической музыкой. Все это публичная акция, которая должна продемонстрировать решительность европейцев в борьбе с теневым флотом. Переходя к тотальной морской войне Европейский Союз и Великобритания все-таки боятся. Поэтому все ограничивается такого рода разовыми акциями. Сейчас, когда Армуз остается скорее закрытым, чем открытым, если массово начнется задержание судов, такого рода действия могут способствовать дальнейшему росту стоимости нефти. Это Европейскому Союзу совершенно не нужно.
1: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности. А какие цели преследует конкретно Макрон, рассуждает адвокат из Великобритании, специалист по международному праву Владимир Гладышев.
17: Традиционно западные державы всегда выступали за максимальную свободу судоходства, включая торгового и военного мореплавания. Поэтому они здесь находятся в вилке. С одной стороны, очень хочется задерживать российские танкеры, с другой стороны, им не хочется создавать прецеденты для того, чтобы свобода судоходства более-менее была свернута. Здесь речь идет о несколько более тонкой игре. Исторически сначала Великобритания, затем Соединенные Штаты хотели позиционировать себя как главные арбитры, регуляторы международного судоходства, чтобы они определяли, кто имеет право ходить в море под своими флагами, а кто нет. И вот эта вот лазейка, которая раньше не очень активно использовалась, сейчас они начинают активно злоупотреблять, чтобы показать, что да, свобода судоходства существует. Идет речь о согласованной политике ведущих стран НАТО. Почему к этому присоединилась Франция? Потому что Франция не хочет оставаться в стороне от политической акции США в Великобритании, которые стараются стать главными регуляторами международного судоходства. Франция, которая всегда себя позиционировала тоже как морская держава, хочет участвовать во всей этой истории.
1: Специалист по международному праву Владимир Гладышев. Владимир Путин, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», в октябре прошлого года говорил, что задержание иностранными государствами российских судов является актом пиратства. За фото и видео с нарушениями правил дорожного движения грозят штрафы. С таким предупреждением выступила госавтоинспекция Свердловской области. Она сослалась на статью КОАП о злоупотреблении свободой массовой информации, где предусматривается наказание за распространение из хулиганских, корыстных и других низменных побуждений информации с изображением противоправных и насильственных действий. И публичная демонстрация нарушений ПДД может быть признана правонарушением, считает Свердловская госавтоинспекция. А там назвали недопустимую демонстрацию опасного поведения в сети интернет, а также на дорогах. Заявление Свердловской ГАИ очень странное, говорит юрист, блогер Иван Ежиков.
18: Увы, сотрудники ГАИ, которые писали эту публикацию, не осилили прочесть до конца статью, а пункт 12, он гласит, что все это наказывается только в том случае, если информация распространяется из хулиганских, корыстных и иных низменных побуждений. Как можно доказать, что человек выложил в соцсети видео нарушение ПДД другим человеком из хулиганских, корыстных и иных низменных побуждений, я не представляю. Вообще статья мертворожденная. Я бегло посмотрел, по ней даже судебная практики никакой нету. Никого никогда по ней никуда не привлекали. Нужно доказать, что вот это было сделано в качестве хулиганства, из корысти или из каких-то низменных побуждений. Я не представляю себе, как можно будет это доказать. Это доказывать нужно будет в суде, и как они это сделают. Я не понимаю. Поэтому пиар, а зачем это, вообще непонятно. Выкладывание в паблик нарушений правил дорожного движения неоднократно становилось основанием для последующего проведения проверки со стороны ГИБДД и привлечения нарушителей к ответственности. Это делается наоборот во благо. Может быть, сотрудникам ГАИ не хочется работать и проверять такие публикации. Ну, тогда как вариант. Тогда пусть попробуют поработать и оштрафовать тех, кто это выкладывает.
1: Юрист, блогер Иван Ежиков, МВД, сегодня опровергла информацию СМИ о том, что с понедельника сотрудники ГАИ начнут массово останавливать пожилых водителей для проверок. Новость не соответствует действительности. Напротив, сотрудники госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, а в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации, сообщили в МВД.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Судьба, наследство, истории удивительных завещаний. В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк-балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу. Судьба, наследство на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
19: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
19: Компания «Эрнест Юнирусь» подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Репит» в категориях безалкогольных, изотонических и протеиновых напитков. При этом такая марка уже есть в портфеле «Эрнеста», но ранее под этим наименованием компания производила только уходовую косметику и БАДы. Теперь под брендом «Репит» планируется выпуск функциональных напитков, подтвердил «Ведомостям» представитель компании. Презентация новой продукции состоится в рамках Петербургского международного экономического форума в начале июня. Юникредитбанк начал передачу своих премиальных клиентов другим банкам с иностранным участием, среди которых ОТП-банк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По их данным, эти банки предлагают премиальным клиентам Юникредитбанка свои программы премиум и private banking с дополнительными спецпредложениями по обслуживанию. Представитель ОТП-банка подтвердил сотрудничество с Юникредитбанком, отметив, что акция действует до конца этого года.
5: Ценные бумаги.
19: Акционеры группы «Арина Дата» утвердили решение выплатить дивиденды по итогам 2025 года и первого квартала 2026 в размере 6,43 рубля на акцию. Об этом сообщили в компании. Всего на выплаты компания направит 1,4 миллиарда рублей. Дата дивидендной отсечки установлена на 10 июня. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Венгерский премьер допустил изменения Конституции, чтобы добиться отставки президента страны. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что намерен внести поправку в Конституцию, чтобы отстранить президента страны Тамоша Шуйока от власти. Поводом стал отказ главы государства добровольно покинуть пост. Ранее Мадьяр потребовал, чтобы Шуйок ушел в отставку до 31 мая, но он это требование проигнорировал. Премьер обвиняет президента в том, что он закрывал глаза на злоупотребление прежних властей и мешает обновлению страны. Мадьяр назвал Шуйока марионеткой прежнего премьера Венгрии Виктора Орбана. А сам президент настаивает, что законных оснований для его отставки нет. Шуйок заявил, что действует в рамках Конституции и не намерен поддаваться политическому давлению. О том, как может сложиться дальнейшее противостояние президента и премьер Венгрии, говорит профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
20: Сам Мадьяр, выходец из вот этой самой партии Орбана и, выйдя из нее, создал свою альтернативную силу. Она альтернативная была с точки зрения персоналей, которые поддерживали Мадьяра и выступали против Орбана, но политически они остались примерно в одном поле. Мадьяр чуть более проевропейский, сильно провенгерский. Поэтому для него важно чувствовать, что на ключевых местах в его государстве, в Венгрии, находятся люди его команды. Поэтому тот факт, что Орбан, в общем, потерпел крупное поражение, вселяет в него надежду на то, что можно демонтировать всю систему власти, построенную за почти два десятилетия. Там, конечно, был перерыв в правлении Орбана, но, в общем, он очень долго правил постсоветской Венгрии. Поэтому сейчас у Мадьяра есть кураж, может быть, победителя, и он хочет сделать максимально много для того, чтобы политическую систему выстроить под себя. Первое. Второе. Его избирательная кампания строилась на том, что коррумпированным является все ветви власти. И исполнительная, и президентская. По поводу законодателя он тоже много чего говорил во время предвыборной кампании, поэтому фактически он выполняет предвыборное обещание. Будет ли принято или нет, я не знаю. Его требование является неконституционным, но президент является непопулярным. Поэтому здесь такая ситуация двойственная. Но я почему-то думаю, что президентская ветви не поддастся давлению, и какое-то время конфликт будет продолжаться, пока остынет, пока не наступит время очередных выборов президента. И тогда все разрешится.
1: Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. После очередной встречи с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком, которая состоялась сегодня, венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что новое правительство страны инициирует в парламенте процедуру импичмента главы государства, если он откажется добровольно покинуть свой пост. А пресс-конференции Мадьяра, как пишут СМИ, помешали немногочисленные протестующие, собравшиеся у президентской резиденции в Будапеште. Они пытались заглушить выступление премьера выкриками, из-за чего ему пришлось несколько раз останавливаться и повторять свою речь. Новое сообщение об успешной вакцине от рака. Экспериментальная вакцина от рака в США вызвала улучшение у трети пациентов. Речь про препарат амиванотамаб, разработанный компанией Johnson & Johnson. В ходе международного исследования, охватившего 11 стран, инъекцию сделали 102 пациентам, у которых рак не поддавался другим методам лечения. По итогу вакцина уменьшила опухоли более чем у трети пациентов, а у 15 из них врачи обнаружили, что препарат полностью победил раковое образование. Журналисты Guardian приводят подробности.
0: В ходе исследования инъекция была сделана пациентам с раком головы и шеи, шестым по распространенности видом рака в мире. Кроме того, инъекция показала аналогичные хорошие результаты у пациентов с раком легких. Амивантамаб в настоящее время проходит оценку примерно в 60 клинических испытаниях, в основном для лечения рака легких, но также для лечения колоректального рака, рака головного мозга и рака желудка. В отличие от многих методов лечения рака, амивантамаб вводится в виде крошечной инъекции под кожу, а не внутривенно. Это делает лечение быстрее и удобнее для пациентов и значительно упрощает его проведение в амбулаторных условиях. Врачи считают, что это беспрецедентная сильная реакция у пациентов, чье заболевание стало устойчивым как к химиотерапии, так и к иммунотерапии. И потенциально препарат может принести пользу многим тысячам пациентов в год.
1: Так ли сенсационны результаты исследований и почему препарат не совсем верно именовать вакциной, рассуждает основатель медико-технологической компании Рестом Алексей Ремес.
21: Цифры действительно впечатляют. Есть некоторые нюансы. Во-первых, речь идет о исследовании достаточно узкой группы онкологических заболеваний. Это плоскоклеточный рак головы и шеи. Общая частота ответа, если верить оригинальной статье, составила 42%. Важный нюанс, что 15 из 100 полностью излечились, это некорректная формулировка. Полный ответ в онкологии – это не есть полное излечение. Нужны долгосрочные результаты, которых пока нет. Это не вакцина. Это бисспецифичное антитело. Оно блокирует два сигнала роста. Активация иммунной системы здесь – это эффект самого антитела. Насколько такой подход оригинален? У вакцин механизм действия принципиально другой. Обучение Т-клеток помогает Т-клеткам распознавать опухолевые антигены. Здесь логика в том, что работает там, где опухоль зависит от механизмов роста. А этот подход не нов. В клинической практике используют таргетную терапию достаточно давно.
1: Алексей Ремес, основатель медико-технологической компании «Рестом». А другой онкопрепарат «Драксон-Разип» почти вдвое увеличил выживаемость пациентов с одним из самых смертоносных видов рака – поджелудочной железы. Лекарственные средства в виде таблеток разработала компания «Revolution Medicines». Действие препарата основано на блокировании мутировавшего белка, который стимулирует рост опухоли. На протяжении десятилетий этот белок считался недостижимой мишенью для терапии из-за особенностей своей молекулярной структуры. А свои онковакцины разрабатывают и в России. В частности, сейчас первая группа пациентов проходит лечение отечественным препаратом против колоректального рака. Как рассказали в ФМБА, вакцины изготавливаются персонально на основе генетического материала каждого пациента. В апреле российские инновационные онкологические препараты вошли в программу ОМС.
5: Реклама. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум на Бизнес-ФМ. Уникальная площадка для обсуждения современных экономических вызовов, стоящих перед Россией и миром. Тысячи представителей российского и зарубежного бизнеса, ведущие государственные деятели, политики из десятков стран мира. Партнер Бизнес-ФМ на Петербургском международном экономическом форуме АО ТФ Трейдинг. Бренд премиальных гибридов и электромобилей «Воя». «Воя». Первый класс нового времени. 6+. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Американский каретный магнат Уильям Дюрант поначалу считал появившиеся в продаже автомобили вонючими и опасными, а позже приобрел контроль над компанией Buick и на ее базе создал концерн General Motors. Агрессивные и не всегда продуманные поглощения, которыми активно занялся Дюрант, уже через 2 года привели к тому, что банкиры-кредиторы с позором изгнали Уильяма из его же детища. Дюрант не сдался. Через год организовал новый бизнес со своим приятелем-автогонщиком Луи Шевроле и вскоре снова выкупил General Motors. Его состояние в 1920-м оценивали в $100 миллионов. Но история с долгами перед банками повторилась, и третьей попытки уже не случилось.
2: получилось. В конце жизни Дюрант владел только боулинг-клубом и рестораном, где, по слухам, сам работал на кухне. Вторая попытка на Бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
3: Раньше карьера часто выглядела как одна профессия на всю жизнь. Сейчас все больше людей строят портфельную карьеру. Днем в офисе компании, где постоянное место работы, а вечером свое небольшое дело, фриланс или подработка. Так что сценарий сначала все бросил, а потом начал новую жизнь, давно перестал быть единственным. Давайте обсудим на примерах, как происходит этот переход. Для перемен не обязательно устраивать революцию в собственной жизни. Все начинается негромко. Что я вижу общего у карьеры? Историй с переходом из корпорации в собственный бизнес. Сначала человек работает в крупной компании, учится на больших бюджетах и проектах. Потом получает доступ к контактам, развивает связи и приходит к пониманию рынка. Он видит незакрытую нишу быстрее других и сначала тестирует свои гипотезы, а потом открывает свое дело. Многие известные люди именно так и начинали новую карьеру, параллельно с основной работой. Например, Джоан Роулинг была преподавателем английского. Она писала первые главы Гарри Поттера в кафе, между подработками. Возможно, главный карьерный миф последних лет, что смелость выглядит как прыжок в неизвестность, а зрелое решение в том, чтобы не разрушать привычную жизнь, а строить новую, рядом, продумывая стратегию своего развития. И многие известные люди выбирают этот сценарий. Приведу другой очень известный пример карьерной трансформации. Говард Шульц пришел в Starbucks работать наемным директором по маркетингу в 1982 году. После поездки в Италию он увидел культуру эспрессо-баров и, вдохновившись, предложил основателям превратить Starbucks из магазина кофейных зерен в сеть кофеен. Но они не оценили идею, поэтому Шульц уволился и открыл собственную сеть кофеен. А через 2 года основатели решили продать бизнес, и тогда Шульц выкупил у них компанию и объединил Starbucks со своим проектом. Вот это поворот. Возможно, самый недооцененный карьерный навык сегодня – не ждать идеального момента, а безопасно тестировать новое, когда видишь возможности.
2: Карьера на Бизнес FM. Наизусть. Марк Твен.
22: Правду следует подавать так, как подают пальто, а не швырять в лицо, как мокрое полотенце.
2: Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: 15:58 в Москве, в студии Евгения Симонова. В марте и апреле этого года в России зафиксировано рекордное падение уровня безработицы. На текущий момент он составляет 2,2%. Значение стало минимальным за последние почти 35 лет. Об этом пишут «Вести» со ссылкой на данные ВЦИОМ. Россия входит в число стран-лидеров, имеющих наиболее низкий уровень безработицы. В исследовании также приводится средний возраст российского безработного. Это 38 лет. Примечательно, что мужчины и женщины сталкиваются с отсутствием трудовой занятости примерно одинаково. В Воронеже возобновили расследование в отношении мастера по наращиванию ресниц, который обвиняют в мошенничестве из-за сокрытия дохода на 168 рублей при получении соцконтракта. Женщина работала как самозанятая в июне 2024-го. Ей, как малоимущей, в соцзащите одобрили соцконтракт на открытие профильного бьюти-кабинета. В июне 2025 года срок контракта истек. Соцзащита претензий не предъявила, сочтя его выполненным. Однако в декабре того же года против женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве. Прокуратура потребовала досрочно прекратить полномочия 3 депутатов ЗАГС Собрания Пермского края. Речь идет о парламентариях Александре Бойченко, Игоре Малых и Владимире Мальчикове. Разбирательства идут в рамках 3 отдельных административных дел. Предварительные заседания уже состоялись. Решения пока не вынесены. Все 3 лиц являются депутатами ЗАГС Собрания Пермского края 4-го созыва. Их избрали в сентябре 2021 года. Кемеровской области задержали троих охотников, которые застрелили случайно 17-летнего подростка. Они приняли его за животное. Подросток вместе с другом катался на мопеде возле леса. Позже охотники сами явились в отделение полиции, рассказали о произошедшем. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. В Mind Money подтвердили процессуальные действия в отношении гендиректора Юлии Хандошко. Она и глава компании «Инвестиционная палата» Алексей Сидушкин были арестованы по решению суда в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Деятельность той и другой компании была связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов. А в чем особенности этого уголовного дела? Всю прошлую ночь ВСУ наносили удары по инфраструктуре Запорожской атомной станции и Энергодара. У специалистов Росатома и военных нет сомнений, что это были не случайные удары, отметил глава Росатома Алексей Лихачев. Каковы могут быть последствия таких атак? Россия приостанавливает экспорт авиакеросина до конца ноября. Цель – обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке, отметили в Кабмине. Поставки в рамках межправительственных соглашений запрет не затронет. Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». В Mind Money подтвердили процессуальные действия в отношении гендиректора Юлии Хандошко. А она и глава компании «Инвестиционная палата» Алексей Сидушкин были арестованы по решению суда в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Деятельность той и другой компании была связана с замороженными активами российских и зарубежных инвесторов. В Mind Money призвали не трактовать ситуацию как оценку всей работы компании и ее сотрудников, заявив, что операционный процесс брокера продолжаются. Правоохранительные органы пока не сообщали о сути претензий.

0: На сумму свыше 8 миллиардов рублей. Суммарно в ходе двух этапов были выкуплены заблокированные активы на более чем 10,5 миллиардов рублей. Такая сумма – это менее треть от общего объема, предъявленного российскими инвесторами. В обмене, как заявляли в инвестиционной палате, поучаствовали более 700 тысяч частных инвесторов. Европейский брокер Mind Money и его глава Юлия Хандошко занимались помощью при разблокировке иностранных ценных бумаг и выплат по ним. В частности, Mind Money помогала при получении лицензии у европейских регуляторов для разморозки активов россиян. По решению Лефортовского суда 29 мая оба финансиста арестованы. В их отношении возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой, либо в особо крупном размере. Подобные преступления наказываются лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 3 лет, либо без такового, и с ограничением свободы на срок до 2 лет, либо без такового.
1: Плохой репутации ни у Mind Money, ни у инвестиционной палаты не было, говорит инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган.
2: Они получали те или иные лицензии на разблокировку у западных регуляторов, если я прав. Для того, чтобы разблокировать что-то, надо получить на эту лицензию. Если я правильно понимаю, то они получали на эту лицензию и разблокировали. Затрудняюсь дать какой-то комментарий по текущей ситуации. Я же не знаю, чего конкретно инкриминировать. Будет решение суда. Тогда мы с вами сможем сказать. Знаю, что репутация этих ребят нормальная. До меня не доходила такая информация, что это непорядочные ребята. Возможно, что-то не так сделали по процедуре. Я не знаю. Насколько мы их все знаем, за ними какого-то откровенного криминала или швырка кого-то я не слышал. Без огня же дыма не бывает. Если они что-то разблокировали, тут два варианта. Либо они что-то нарушили в процессе разблокировки, либо их нарушения истолкованы как-то не так. Я бы, честно говоря, просто подождал сейчас, какие будут официальные новости по этому делу.
1: Инвестбанкир Евгений Коган. Обмен замороженных активов инвестиционной палаты проводила под наблюдением Центробанка и российского Минфина. Проходил он так. Иностранные инвесторы использовали средства, накопленные в России на счетах типа С, для выкупа у российских инвесторов заблокированных зарубежных ценных бумаг, которые были заморожены по каналам Евроклир и Клирстрим из-за введенных Евросоюзом санкций. Ситуацию комментирует автор проекта финсоветник, частный инвестор Александр Иванов.
3: Попытки разморозки проходят по двум сценариям. Первый сценарий – это когда подаются какие-то заявления в Европе непосредственно от тех, у кого что-то заблокировали. Обычно от состоятельных людей, у которых есть деньги для того, чтобы с помощью не самых дешевых юристов в Европе где-то направить. Второй способ – это история с обменом активов. Когда происходит обмен активами между теми, у кого что-то заморожено в Евроклире, депозитарии Евроклир, а у кого-то из зарубежных инвесторов что-то заморожено в России. Например, на счета типа S. Происходит обмен активами. Первый процесс, когда состоятельные инвесторы подают какие-то заявления в Европе, обычно максимально не публичны, даже имена не разглашаются. Ходят слухи, что есть какие-то успешные случаи, но опять же на фоне общей суммы, которая заморожена в Евроклире, это как бы небольшие относительно деньги. По поводу обмена активами второго сценария, вроде бы какие-то успехи есть, но опять же на относительно небольшой процент от общей суммы замороженных средств. Это очень сложный процесс. Здесь с разных сторон есть ограничения, при этом какие-то ограничения есть с российской стороны. Ну и, конечно, ключевые ограничения – это европейские регуляторы, которые считают, что если они что-то заморозили, то это должно быть заморожено, даже если это активы просто обычных людей, обычных инвесторов. И они всячески вставляют палки в колеса. Например, когда в России объявили о том, что зарубежные инвесторы могут обменять свои замороженные в России активы на замороженные активы российских инвесторов в Европе, то некоторые регуляторы сказали, что не дают таких разрешений с своей стороны. Поэтому со стороны зарубежных инвесторов в этих операциях обычно принимают только те, кто не боится регуляторов или не подпадает под их действия, поэтому и обмены относительно небольшие, поэтому только отдельные брокеры в России занимаются этим процессом. Новость очень громкая, но пока что нет деталей, потому что известно, что есть подозрение в мошенничестве касательно руководства инвестпалаты и тех, кого задержали. Непонятно, что за мошенничество, нет пояснений. Связано ли это с тем самым обменом активами замороженными, или это может быть вообще из какой-то другой истории? Может быть, это просто совпадение в данном случае. Поэтому здесь хочется, конечно, дождаться информации, каких-то комментариев правоохранительных органов, какие подозрения и в чем заключаются претензии с их стороны. А случай, конечно, резонансный для российского инвестиционного рынка, потому что довольно редкая ситуация, когда руководство брокерской компании подпадает под внимание правоохранительных

0: органов.
1: Александр Иванов, частный инвестор. Уголовное дело в отношении глав инвестиционной палаты и Mind Money можно назвать уникальным, говорит адвокат, управляющий партнер компании «Реконсалтинг» Роман Воронин.
2: Я думаю, что похожих дел, честно говоря, ни у кого не было, потому что вся эта ситуация с обменом замороженных активов достаточно свежая, это вот ситуация последних лет, и лично я, честно говоря, не слышал про подобные дела пока никогда. Это, наверное, уникальное дело. Статья эта тяжкая, наказание максимальное по этой статье предусмотрено 10 лет лишения свободы, с одной стороны, а с другой стороны, это одна из тех статей, у которого нет нижнего порога назначения наказаний. Может быть, как 10 лет, так и год условно. Зависит это от позиции самих обвиняемых, признают они, не признают вину. Самое важное, будет ли возмещен ущерб, потому что это преступление связано с хищением денежных средств, там есть потерпевшие. Если обвиняемые признают вину и возмещают причиненный преступлением вред, то, как правило, суд может назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Несколько лет, но условно. Если обвиняемые не признают вину и не вернули деньги, то наказание может быть достаточно суровым, вплоть до 10 лет лишения свободы. Мошенничество отличается от обычного гражданского правового оборота тем, что люди должны заведомо понимать, что они не собираются ничего делать, потому что просто неисполнение обязательств некое, это вообще не уголовное преступление, это обычный гражданский суд. Ты заплатил деньги, тебе это не сделали, деньги не вернули. Ну иди в суд, требуй деньги. А если есть доказательства того, что люди заведомо не намеревались выполнять взятые на себя обязательства, тогда это квалифицируется как мошенничество.
1: Роман Воронин, адвокат. Ранее эксперты и владельцы замороженных активов неоднократно заявляли Бизнес ФМ, что в процессе обмена суммы будущих выплат были неизвестны. И позже многие инвесторы остались ими недовольны. В инвестиционной палате в процессе обменов подчеркивали, что результаты и сроки обмена заблокированными активами им оценивать сложно, ссылаясь на множество внешних факторов. Всю прошлую ночь ВСУ наносили удары по инфраструктуре Запорожской атомной станции и Энергодара. Об этом журналистам заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, тяжелая ракета разрушит корпус реактора, и мы получим взрыв и разброс материала на многие километры. По оценке Лихачева, 2600 тонн материала из отработавшего ядерного топлива сейчас находится на открытых площадках рядом с реакторными зонами. Эти площадки не защищены так, как реакторы. Это может быть разнесено. В первую очередь под серьезным риском находятся территории Украины и сопредельных западных государств, заключил Лихачев. А пока повода для паники нет, но тренд наметился очень тревожный, говорит директор АНО «Атоминфоцентр», главред издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
3: Напомню, что Запорожская АЭС – это одна из самых больших в мире атомных станций. Она соревновалась в свое время еще с японской Касивадзаки Кореева. Там 6 энергоблоков, большое количество топлива, отработавшего топлива. Там находится еще так называемое сухое хранилище. Это американское такое ноу-хау. Сухие хранилища отработавшего топлива прямо на площадке делаются. В свое время, когда Запорожская станция принадлежала Украине, они там реализовали с американцами совместно такой проект. Теперь это наша главная боль, потому что у нас так не делают, у нас есть более разумный централизованный подход с переработкой, замыканием топливного цикла и т.д. и т.п. Вот это нам сейчас досталось, убрать это с площадки сейчас невозможно, в том числе и причине того, что эта операция будет слишком рискованной и трудновыполнимой, особенно в условиях боевых действий. В результате вот имеем угрозу, что при нанесении ударов дронами по площадке станции, дроны или что-то, чем еще там они могут стрелять в СУ, это все может попасть не туда. Что сейчас по поводу того, гипертрофированная оценка или нет, на данный момент никакой-то угрозы реальной нет, беспокоиться не надо. Даже удар, который был по Марзалу, это удар был по энергетическому оборудованию блока, а не по реакторному. Что меня беспокоит? Это набило искомину уже это выражение про окно Вертона, но оно действительно движется. Лет 10 назад, если бы мне вообще задали бы вопрос про удар про АЭС, я усомнился бы в психическом здоровье такого человека. А теперь, видите, сначала у нас по градирне были удары, потом удары по транспортному цеху, а теперь по Марзалу. А Марзал, он уже притык построен, пристроен к реакторному зданию. Там уже дрон от реакторного здания, собственно, где основная опасность сосредоточена, он уже ударил где-то в паре десятков метров. Уже встает вопрос, что, господа из ВСУ, если вы в следующий раз просто промахнетесь, даже если будете целиться в тот же Марзал, но ведь попадете куда не нужно.
1: Александр Уваров, главред издания «Атом.Инфо.ру». А по словам главы Росатома Алексея Лихачева, любой взрыв, любой пожар – это гарантированная потеря и энергоснабжения, и водоснабжения реакторного блока, а это уже предтеча ядерного инцидента. У специалистов Росатома и военных нет сомнений, что это был не случайный удар, отметил Лихачев.
0: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-залы аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
4: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Евгения Симонова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поручил ускорить реализацию проектов в Арктике и развитие трансарктического транспортного коридора. Проект комплексного развития должен быть подготовлен к 31 августа. В его рамках глава государства поручил рассмотреть создание консорциумов с дружественными странами для развития портов, логистических центров и инфраструктуры региона. Кроме того, правительство должно будет профинансировать строительство 5-го и 6-го серийных атомных ледоколов и проконтролировать реализацию проекта «Мурманский СПГ». Долговая нагрузка россиян снизилась до минимума с 2019 года. По итогам 2025 она упала до 9,1%, говорится в обзоре ЦБ. Снижению нагрузки способствовало охлаждение рынка розничного кредитования. Центробанк привел и данные по долговой нагрузке россиян по ипотеке. Последние три квартала она остается на уровне 2%. Аналогичное значение было и в 2019 году. При этом регулятор отмечает улучшение стандартов ипотечного кредитования в январе-марте 2026 года. Доля кредитов с предельной долговой нагрузкой там сокращается. Мосбиржа создает инфраструктуру, которая в будущем позволит ИИ-агентам безопасно, прозрачно и эффективно взаимодействовать с российским финансовым рынком, а также понимать цели и учитывать риск-профиль пользователя. Новый подход, по данным площадки, предполагает создание внутри Мосбиржи агент-ориентированного слоя данных, протоколов взаимодействия и механизмов прослеживаемости решений. Таким образом, инфраструктура биржи будет предоставлять структурированные и агрегированные данные, исходя из задач ИИ-агента. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Погода в Москве.
1: Сейчас в столице плюс 19 градусов, облачно с прояснением, сегодня осадков не ожидается. И завтра также в Москве без дождей, по прогнозам синоптиков, во вторник в столице до плюс 20 и переменная облачность. 16:16 в Москве. Россия приостанавливает экспорт авиакеросина. Правительство ввело временный запрет до конца ноября. Цель – обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке, отметили в Кабмине. А под запрет попадает топливо, в том числе приобретенное на биржевых торгах. Поставки в рамках межправительственных соглашений запрет не затронет. Сейчас уже действуют ограничения на экспорт бензина. Они продлятся до 31 июля. На фоне конфликта вокруг Ирана ситуация на мировом топливном рынке продолжает ухудшаться, как отмечал Guardian. С начала войны в Иране цены на авиатопливо выросли вдвое. О том, почему ограничивается экспорт авиакеросина, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
6: Данное ограничение, оно призвано не допустить дефицита авиакеросина на внутреннем рынке, потому что, с одной стороны, возникают вопросы об объемах производства. Многие НПЗ находятся на ремонте, а с другой стороны, растет спрос. Начинается отпускной сезон, и летом объемы потребления авиакеросина, они возрастают. Чтобы на фоне этих противоположных тенденций не возникал дефицит топлива, то государство вводит запрет. Это не значит, что он продлится все это время, но пока есть риск дефицита на внутреннем рынке, из-за которого возрастут цены, будет продолжаться этот запрет. Подобные меры были раньше в топливе, когда вводились ограничения, но из-за того, что слишком много производилось топлива, то они заранее отменялись. Сейчас мы видим, что пока ситуация довольно напряженная и с бензином, и с авиакеросином. По дизелю ситуация лучше, и вряд ли мы увидим подобные меры по дизелю на внутреннем рынке, потому что у нас 50% от произведенного дизеля экспортировалось, а 50% хватало для внутреннего рынка. Но это в обычный год, когда не было ремонтов масштабных НПЗ. Дизеля слишком много, чтобы его просто можно было взять, так и запереть на полгода на внутреннем рынке. Ограничительные меры касаются бензина, теперь авиакеросина. Вряд ли какие-то мазуты попадут под подобные ограничения. Но отдельные продукты нефтехимии тоже могут быть ограничены для экспорта. Все будет зависеть от ситуации на рынке.
1: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и фонда национэнергобезопасности. По подсчетам Financial Times, из-за топливного кризиса авиакомпании по всему миру сократили примерно 2 миллиона мест в майском расписании. Тысячи рейсов были отменены, а некоторые зарубежные перевозчики перешли на меньший по размеру самолет, чтобы сократить расход топлива. На днях глава Международного энергетического агентства Фатих Бероля сообщил, что из-за энергокризиса авиарейсы для Европы в этот летний сезон будут гораздо дороже, чем планировалось до этого. Электрокары и гибридные автомобили остались без подземных парковок. Причина в новых требованиях пожарной безопасности. Теперь такие авто, согласно вступившим сегодня в силу новым правилам МЧС, можно оставлять лишь на стоянках, оборудованных системой автоматического пожаротушения и огнестойкими перегородками. А кроме того, размещать электрокары можно лишь отдельно от авто с двигателем внутреннего сгорания и группами в каждой не более 10 машин. А в случае нарушения автовладельцам грозит штраф до 50 тысяч рублей, юрлицам до 2 миллионов рублей. А прежде всего правила затрагивают строящиеся объекты. Для действующих паркингов они станут обязательными только если там запланированы реконструкции или капитальный ремонт. О нововведениях известно было давно, но подготовиться к ним все равно не успели, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
7: Это все было анонсировано заранее, но никто не готовился, никто об этом не думал. Самое главное, не думали владельцы автомобилей, потому что зачастую у нас есть последние гибриды, которые даже никто и не заряжает, но там есть батареи, которые представляют главную опасность. Если мы посмотрим статистику, были пожары в США, в Европе, в прошлом году паром целый сгорел, его не смогли потушить. Эти батареи очень сложно тушить, нужно специальное оборудование. Самое главное, чтобы избежать выгорания всего помещения, нужны специальные стены, специальная система пожаротушения. Это сложно, это дорого, таких помещений мало, и, естественно, проще и безопаснее запретить въезд автомобилям. Поэтому сейчас, я думаю, многие владельцы столкнутся даже с тем, что приезжая домой к себе на подземный паркинг, где они всегда ставили свой гибрид, они увидят табличку, что парковаться здесь, на этих машинах, теперь нельзя. Сейчас первое время будет действительно какая-то проблема в связи с этим связанная. Надо быть начеку и отвечать, конечно, будут прежде всего сами владельцы этих автомобилей. Они точно знают, какая у них машина. Охрана, когда пропускает автомобиль на въезд, она может не разбираться в многообразии китайского автопрома. Гибрид, это не гибрид, какой гибрид, подзаряжаемый, обычный, мягкий гибрид. Сейчас будет какой-то период привыкания, осознания, либо падения продаж вот этих автомобилей. Немножечко даже могут они скорректироваться, потом изменение что-то в застройке, потому что эти паркинги надо будет как-то переоборудовать или закладывать в новых домах уже, чтобы эти паркинги были готовы к приему таких машин. Так что это такая проблема, которую все знали давно, но никто всерьез не готовился.
1: Павел Федоров, автоэксперт. Несмотря на то, что для уже работающих паркингов новые правила парковки электрокаров и гибридов станут обязательными лишь после капремонта или реконструкции, новость для владельцев электротранспорта тревожная, говорит житель Санкт-Петербурга, владелец электрокара Геннадий.
8: Конечно, это вызывает большие вопросы и опасения. Несколько неожиданно для меня, потому что я покупал автомобиль во многом благодаря тем льготам, которые существуют на парковку в городе Санкт-Петербурге. Это бесплатная парковка на городских улицах. Если это все будет осложняться тем, что я не смогу заезжать на подземные парковки в торговых центрах, это очень сильно осложнит жизнь. Если говорить про свой личный опыт, у меня есть подземная парковка в городе Санкт-Петербурге в жилом комплексе, но управляющая компания на мой вопрос, есть ли какие-то изменения с 1 числа, ничего не ответила, сказала, что у них никаких распоряжений на этот счет нет.
1: Владелец электрокара Геннадий. В России в 23-м году произошло 89 пожаров с участием электротранспорта. В 24-м году уже 120. За прошлый год данных нет. 40% возгорания электромобилей, по данным МЧС, происходит тогда, когда машина находится на парковке. 30% во время их зарядки и еще 30% в результате ДТП. Один из старейших сервисов онлайн-бронирования путешествий OneTwoTrip может сменить владельца. По крайней мере, так утверждают источники газеты «Известия». В самом сервисе OneTwoTrip сообщили Бизнес-ФМ, что эти публикации не комментируют. По данным «Известий», компания еще полгода назад направила предложение о покупке нескольким потенциальным инвесторам. А при этом эксперты оценивают актив по-разному – от 2 до 10 миллиардов рублей. А по данным аналитиков TravelLine, доля платформы в сегменте онлайн-бронирования составляет чуть более 2%. Эксперты считают, сервис может быть интересен крупным игрокам, как, например, Яндексу, банкам или крупным туристическим холдингам, комментирует независимый тревел-эксперт Игорь Блинов.
9: У нас нет явного лидера-монополиста в этом сегменте. Безусловно, OneTwoTrip — это компания заметная, компания с историей. Вилка 2-10 миллиардов рублей — это все-таки пятикратная разница. Я, насколько понимаю, бизнес не совсем прозрачный. Понятно, есть приблизительная выручка, можно оценивать в целом доходность. Все эти цифры, они обсуждаются в процессе скрытых переговоров. Эти цифры очень редко когда являются публичными.
10: Предположение есть, кому мог бы быть интересен такой актив? Потому что на прошлой неделе обсуждали покупку островка Яндексом. Может быть.
9: Это может быть интересно большим технологическим компаниям, экосистемам, которые до сих пор еще не развили внутри себя полноценный сегмент. Когда речь идет о миллиардах, здесь у нас компаний еще не так уж и много, которые могут положить глаз на эти активы.
10: Маркетплейсы как-то в свои тревел направления развивают. Что с рынком происходит, куда он движется?
9: Рынок укрупняется в любом случае. Это происходит как и в сегменте перевозчиков, так и происходит в сегменте тревел-услуг. Туристические компании тоже потихоньку объединяются, укрупняются, входят в ассоциации, либо более крупные поглощают мелкие. Даже некоторые банки тоже в свое время приобрели агрегаторов, развивают потихоньку на своих платформах сервисы, эти услуги.
1: Игорь Блинов, независимый тревел-эксперт, сервиса в 2011-м основал бывший топ-менеджер Anyway Anyday Петр Кутис. Через платформу покупают авиа, железнодорожные и автобусные билеты, бронируют отели. Есть услуга аренды автомобилей, туристическое страхование. А сообщение о возможной продаже сервиса комментирует вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.
11: Рынок консолидируется, и в последние годы растет доля крупных экосистем, маркетплейсов. Агрегаторы выходят на международные рынки. В этой ситуации укрупнение и усиление позиций возможно именно путем консолидации. Компания очень известная, надежная, удобная для потребителей и, что очень важно, имеет лояльную аудиторию, которая складывалась годами. Это ценность бренда и стоимость бренда, если уж оценивать компании, это и клиенты, и поставщики, и IT-технологии, которые есть.
1: Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Структура владения сервисом на данный момент неизвестна.
12: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
13: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
12: Комментарии Вовда.
13: Личный взгляд на главные события.
12: Бизнес говорит,
13: чтобы кто надо услышал.
12: Бесценные знания.
13: Неочевидные, но удивительные факты.
12: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе «Роженицам-рекордсменкам». дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект уже в эфире «Бизнес ФМ». Наизусть. Зигмунд Фрейд. Быть абсолютно честным с самим собой – хорошее упражнение. Наизусть. На «Бизнес ФМ». «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
5: 16:28 в Москве, в студии Евгения Симонова. Правительство утвердило правила работы судов под иностранным флагом во внутренних водах России. Кабмин разрешил при отсутствии необходимых мощностей использовать такие суда для некоторых целей торгового мореплавания во внутренних водах страны. Разрешения на их использование будут выдавать ФСБ и Минобороны. Калашников начал поставки новейшего беспилотника СКАД-220. Об этом сообщили в концерне. Новый аппарат имеет размах крыла до 2 метра 20 сантиметров и вес 12 килограммов. Это позволяет ему достигать рекордных показателей по скорости до 160 километров в час. Украинский FPV-дрон взорвался на автобусной остановке в селе Новая Деревня Белгородской области. Пострадали 4 человека. В Красной Яруге и селе Почаево беспилотники атаковали соцобъекты в Шебекине и селе Грузское грузовики. Кроме того, в Брянской области из-за атаки дрона ВСУ пострадал помощник машиниста электрички. Иран немедленно прекращает переговоры с США из-за активизации боевых действий в Ливане. Об этом сообщает агентство ТАСНИМ. Тегеран также принял решение полностью заблокировать Ормузский пролив и активизировать другие направления, в том числе Баб-эль-Мандебский пролив. Напомню, ранее сегодня премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что распорядился нанести удары по кварталу Дахия в Бейруте. Количество погибших при мощном взрыве в Мьянме выросло до 60 человек. Ранее сообщалось о 50 жертвах. Инцидент произошел накануне, предположительно, в здании, где прогремел взрыв, хранились вещества для горных работ. Район, где произошло ЧП, контролируется повстанцами. Они заявляют, что расследуют происшествие. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Половина пятого в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Путин и Пашиняна поговорили по телефону. Президент России поздравил Никола Пашиняна с днем рождения, заявил о заинтересованности России в дальнейшем поступательном развитии отношений с Арменией. А Пашинян ранее заявил, что двусторонние отношения сейчас находятся на этапе трансформации. А что значит эти заявления? Есть ли возможность сближения двух стран? Франция у берегов региона Британь задержала очередной танкер с нефтью, шедший из России. По словам президента Франции Макрона, это была совместная операция при участии Британии, а задержанное судно подпадает под европейские санкции. В Кремле считают задержание танкера действием близким к пиратству, но каковы могут быть последствия? За фото и видео с нарушениями правил дорожного движения грозят штрафы. С таким предупреждением выступила госавтоинспекция Свердловской области. Там назвали недопустимой демонстрацию опасного поведения в сети интернет, а также на дорогах. Но как оценивают такое заявление юристы? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Путин и Пашинян поговорили по телефону. Они обсудили итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего 29 мая в Астане. Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения. Ему исполнился 51 год. И заявил о заинтересованности России в дальнейшем поступательном развитии отношений с Арменией. А Пашинян ранее заявил, что двусторонние отношения сейчас находятся на этапе трансформации. Цитата. «В этих новых реалиях мы устанавливаем с Россией новые отношения. Уверен, уверен, что в этом деле мы достигнем успеха. Тем более, что в отношениях с Россией мы открыты. Темных углов нет в этих отношениях». Конец цитаты. А Пашинян добавил, что Армения продолжает работу в ЕАЭС, а пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежным. Сроки проведения референдума, по его словам, пока неизвестны. Видно ли в заявлениях Москвы и Еревана примирительную риторику? Мнение президента Фонда петербургской политики Михаила Виноградова.
14: Ситуация с Арменией все больше напоминает ситуацию на старте конфликта с Украиной. С одной стороны, риторика мирная, разговоры о братских отношениях, стратегическом партнерстве, возможном исторических связи и так далее. С другой, очевидное нагнетание конкретных решений, которых все больше и больше. Мы видим, что управленческая система смотрит, что еще такого с Арменией недозапретили, и оперативно стремится это делать. Впереди парламентские выборы в Армении. Москва хочет повлиять на их результаты, ослабить Пашиняна, а то и добиться ухода его от власти. Хотя последнее выглядит пока немножко утопично. И, наверное, вопрос сейчас больше в том, что для управленческого аппарата важнее. Конкретные итоги на выборах в Армении или показ того, что мы не бездействуем и что если Пашинян побеждает, дальше ему придется тяжело. Потому что реакция в Армении на происходящее носит двойственный характер и тревогу, а с другой стороны некоторое раздражение действиями Москвы. Тем более, что во время прошлого кризиса Второй Карабахской войны Москва на помощь не пришла и некоторое разочарование уже проявилось тогда. Россия сейчас пока максимизирует ставки, стремится повлиять на расклад на выборах в Армении, но моменты, когда такого рода эскалация сменялась со временем успокоением, они в истории на постсоветском пространстве тоже случались.
15: В данном случае есть основания склоняться к тому или иному варианту, более агрессивному или менее?
14: Сейчас ставки завышены, аппарат демонстрирует, что он как никогда бьется за российские интересы в Армении, и радикализация безусловно происходит. Что является целью ослабить Пашиняна или показать, что мы не бездействовали, это пока интрига.
1: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Армянская рыба проверку не прошла. Со вторника Еревану необходимо приостановить сертификацию рыбпродукции для экспорта в Россию, сообщили в Россельхознадзоре. Результаты инспекции, по данным службы, оказались плохими, а половина предприятий вообще отказалась от проверки. Таким образом, за последние две недели Россия запретила поставки рыбы, армянских цветов, минералки джермук, нескольких марок коньяка и вина, рядов фруктов и овощей. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня, и, по мнению ряда аналитиков, действия Москвы по ограничению торговли с Ереваном дают дополнительные очки Пашиняну и его партии. А, впрочем, и переоценивать влияние России на процесс не стоит, считает политолог и директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандерян.
16: Я не думаю, что эта ситуация напрямую может повлиять на выборы, пройдут так, как они пройдут, и реально армяно-российские отношения будут устанавливаться после этих выборов с той политической силой, которая придет к власти или подтвердит свою власть. И реальный разговор о такого рода вещах, я имею в виду далеко не только взаимодействие в сфере экономики, но и вообще и политические взаимодействия и так далее, будет определяться после 7 числа. А то, что происходит сейчас, это все такой предвыборный нарратив, но он будет нагнетаться и увеличиваться к выборам. Мне кажется, что более вероятно, что 50% плюс один голос добавил Пашинян, чем оппозиция. Впрочем, посмотрим.
15: Что касается Москвы, по вашим ощущениям, Москва скорее за Пашиняна или скорее против?
16: Я не думаю, что в Кремле испытывают нежные чувства к Пашиняну. С другой стороны, Кремль всегда мог разделять Пашинян. Пашиняном Армения – Армения. И работать с теми руководителями, которые есть, и это касается далеко не только Армении, даже далеко не только постсоветского пространства. Поэтому мне кажется, что рациональная политика может быть в вне зависимости от того, кто лично к кому как относится.
1: Политолог Александр Искандарян. По оценке бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, то, что сейчас делает Никол Пашинян, это геополитический шпагат для человека нетренированного. Делать шпагат – это разрыв связок в соответствующем месте. Конец цитаты. Кочарян отметил, что Армении нужно не встревать в противоречия великих держав, а наоборот – сглаживать их. В интервью телеканалу РБК он отметил, что, несмотря на движение Армении в сторону ЕС, зависимость республики от российского рынка выросла многократно. А вся риторика направлена в сторону Европы, а экономика и бизнес – в сторону России, отметил Кочарян. Франция у берегов региона Британь задержала очередной танкер, шедший из России. Нефтяное судно следовало из Мурманска под флагом Мадагаскара. А об успешно проведенной операции по задержанию танкера в соцсетях написал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, это была совместная операция в Атлантическом океане при участии Британии, а задержанное судно подпадает под европейские санкции. Свой пост Макрон сопроводил видео высадки французских военных на борт танкера. А в марте Франция уже проводила аналогичную операцию в западной части Средиземного моря в отношении нефтяного танкера, шедшего также из Мурманска, но под флагом Мозамбика. Макрон тогда заявил, что судно относится к теневому флоту России. Примерно месяц спустя после выплаты штрафа арест танкера отменили. А в Кремле считают нынешнее задержание танкера действием, близким к пиратству. Вот что заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
17: Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством, с международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом. Вы знаете, что Россия ряд мер предпринимает для обеспечения сохранности своих грузов, продолжит принимать этот ряд мер с учетом имеющегося вот этого негативного опыта.
1: Что дают европейцам такие показательные задержания, комментирует генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
18: Политика Европы, это касается и острова, и континента, противоречива. С одной стороны, временно приостанавливается действие ряда санкций, как это было в случае с Великобританией, которая разрешила себе закупку нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из подсанкционной российской нефти. Европейский Союз оригинальным способом рассматривает включение в 21-й санкционный пакет повышенного потолка цен. Но, с другой стороны, такого рода задержания единичных танкеров скорее носят пиар-характер. Они должны показать, что Европейский Союз вместе с Великобританией по-прежнему активно борется с российскими нефтяными доходами. Не случайно, кстати, это задержание было обставлено именно как пиар-акция. Они рассказывают Макрон, тут же смонтировали веселое видео с патетической музыкой. Все это публичная акция, которая должна продемонстрировать решительность европейцев в борьбе с теневым флотом. Переходить к тотальной морской войне Европейский Союз и Великобритания все-таки боятся. Поэтому все ограничивается такого рода разовыми акциями. Сейчас, когда Армуз остается скорее закрытым, чем открытым, если массово начнется задержание судов, такого рода действия могут способствовать дальнейшему росту стоимости нефти. Это Европейскому Союзу совершенно не нужно.
1: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности. А какие цели преследует конкретно Макрон, рассуждает адвокат из Великобритании, специалист по международному праву Владимир Гладышев.
19: Традиционно западные державы всегда выступали за максимальную свободу судоходства, включая торгового и военного мореплавания. Поэтому они здесь находятся в вилке. С одной стороны, очень хочется задерживать российские танкеры, с другой стороны, им не хочется создавать прецеденты для того, чтобы свобода судоходства более-менее была свернута. Здесь речь идет о несколько более тонкой игре. Исторически сначала Великобритания, затем Соединенные Штаты хотели позиционировать себя как главные арбитры, регуляторы международного судоходства, чтобы они определяли, кто имеет право ходить в море под своими флагами, а кто нет. И вот эта вот лазейка, которая раньше не очень активно использовалась, сейчас они начинают активно злоупотреблять, чтобы показать, что да, свобода судоходства существует. Идет речь о согласованной политике ведущих стран НАТО. Почему к этому присоединилась Франция? Потому что Франция не хочет оставаться в стороне от политической акции США и Великобритании, которые стараются стать главными регуляторами международного судоходства. Франция, которая всегда себя позиционировала тоже как морская держава, хочет участвовать во всей этой истории.
1: Специалист по международному праву Владимир Гладышев. Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», в октябре прошлого года говорил, что задержание иностранными государствами российских судов является актом пиратства. За фото и видео с нарушениями правил дорожного движения грозят штрафы. С таким предупреждением выступила госавтоинспекция Свердловской области. Она сослалась на статью КОАП о злоупотреблении свободой массовой информации, где предусматривается наказание за распространение из хулиганских, корыстных и других низменных побуждений информации с изображением противоправных и насильственных действий. И публичная демонстрация нарушений ПДД может быть признана правонарушением, считает Свердловская госавтоинспекция. А там назвали недопустимой демонстрацию опасного поведения в сети интернет, а также на дорогах. Заявление Свердловской ГАИ очень странное, говорит юрист, блогер Иван Ежиков.
20: Увы, сотрудники ГАИ, которые писали эту публикацию, не осилили прочесть до конца статью, а пункт 12, он гласит, что все это наказывается только в том случае, если информация распространяется из хулиганских, корыстных и иных низменных побуждений. Как можно доказать, что человек выложил в соцсети видео нарушение ПДД другим человеком из хулиганских, корыстных и иных низменных побуждений, я не представляю. Вообще статья мертворожденная. Я бегло посмотрел, по ней даже судебной практики никакой нету. Никого никогда по ней никуда не привлекали. Нужно доказать, что вот это было сделано в качестве хулиганства, из корысти или из каких-то низменных побуждений. Я не представляю себе, как можно будет это доказать. Это доказывать нужно будет в суде, и как они это сделают, я не понимаю. Поэтому пиар, а зачем это, вообще непонятно. Выкладывание в паблик нарушений правил дорожного движения неоднократно становилось основанием для последующей проведения проверки со стороны ГИБДД и привлечения нарушителей к ответственности. Это делается, наоборот, во благо. Может быть, сотрудникам ГАИ не хочется работать и проверять такие публикации? Ну, тогда как вариант. Тогда пусть попробуют поработать и оштрафовать тех, кто это выкладывает.
1: Юрист, блогер Иван Ежиков, МВД, сегодня опровергла информацию СМИ о том, что с понедельника сотрудники ГАИ начнут массово останавливать пожилых водителей для проверок. Новость не соответствует действительности. Напротив, сотрудники госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, а в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации, сообщили в МВД.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум. Деловая программа объединит более 150 сессий, сгруппированных по тематическим направлениям. От мировой российской экономики до технологического лидерства, социальной повестки и развития среды для жизни. Отдельное внимание будет уделено форматам бизнес-завтраков и международных бизнес-диалогов с представителями ключевых стран и регионов. Организатор — фонд Росконгресс. Подробнее на forumspb.com. 6+.
22: Валюты. Валюты. Бразильский реал был введен в обращение в 1994. До этого, с 1942 года, разноименные валюты Бразилии обесценивались 7 раз. Реалу пока везет, чему способствует приток капитала в страну. В новейшей истории бразильский реал всего в несколько раз дешевле доллара США.
21: Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
23: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
23: Компания «Эрнест Юнирусь» подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Репит» в категориях безалкогольных, изотонических и протеиновых напитков. При этом такая марка уже есть в портфеле «Эрнеста», но ранее под этим наименованием компания производила только уходовую косметику и БАДы. Теперь под брендом «Репит» планируется выпуск функциональных напитков, подтвердил «Ведомостям» представитель компании. Презентация новой продукции состоится в рамках Петербургского международного экономического форума в начале июня. Юникредит Банк начал передачу своих премиальных клиентов другим банкам с иностранным участием, среди которых УТП Банк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По их данным, эти банки предлагают премиальным клиентам Юникредит Банка свои программы премиум и Private Banking с дополнительными спецпредложениями по обслуживанию. Представитель УТП Банка подтвердил сотрудничество с Юникредит Банком, отметив, что акция действует до конца этого года.
21: Ценные бумаги.
23: Акционеры группы «Арина Дата» утвердили решение выплатить дивиденды по итогам 2025 года и первого квартала 2026 в размере 6,43 рубля на акцию. Об этом сообщили в компании. Всего на выплаты компания направит 1,4 миллиарда рублей. Дата дивидендной отсечки установлена на 10 июня. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «16:46 в Москве. Венгерский премьер допустил изменения Конституции, чтобы добиться отставки президента страны. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что намерен внести поправки в Конституцию, чтобы отстранить президента страны Тамаша Шуёка от власти. А поводом стал отказ главы государства добровольно покинуть пост. Ранее Мадьяр потребовал, чтобы Шуёк ушел в отставку до 31 мая, но он это требование проигнорировал. Премьер обвиняет президента в том, что закрывал глаза на злоупотребление прежних властей и мешает обновлению страны. Мадьяр также назвал Шуёка марионеткой прежнего премьера Венгрии Виктора Орбана. А сам президент настаивает, что законных оснований для его отставки нет. Шуёк заявил, что действует в рамках Конституции и не намерен поддаваться политическому давлению. О том, как может сложиться дальнейшее противостояние президента и премьера Венгрии, говорит профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
0: Сам Мадьяр, выходец из вот этой самой партии Орбана и, выйдя из нее, создал свою альтернативную силу. Она альтернативная была с точки зрения персоналей, которые поддерживали Мадьяра и выступали против Орбана, но политически они остались примерно в одном поле. Мадьяр чуть более проевропейский, сильно провенгерский. Поэтому для него важно чувствовать, что на ключевых местах в его государстве, в Венгрии, находятся люди его команды. Поэтому тот факт, что Орбан, в общем, потерпел крупное поражение, вселяет в него надежду на то, что можно демонтировать всю систему власти, построенную за почти два десятилетия. Там, конечно, был перерыв в правлении Орбана, но, в общем, он очень долго правил постсоветской Венгрии. Поэтому сейчас у Мадьяра есть кураж, может быть, победителя, и он хочет сделать максимально много для того, чтобы политическую систему выстроить под себя. Первое. Второе. Его избирательная кампания строилась на том, что коррумпированным является все ветви власти. И исполнительная, и президентская. По поводу законодателя он тоже много чего говорил во время предвыборной кампании, поэтому фактически он выполняет предвыборное обещание. Будет ли принято или нет, я не знаю. Его требование является неконституционным, но президент является непопулярным. Поэтому здесь такая ситуация двойственная. Но я почему-то думаю, что президентская ветви не поддастся давлению, и какое-то время конфликт будет продолжаться, пока остынет, пока не наступит время очередных выборов президента. И тогда все разрешится.
1: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ. А после очередной встречи с президентом Венгрии Тамашем Шуёком, которая состоялась сегодня, венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что новое правительство страны инициирует в парламенте процедуру импичмента главы государства, если он откажется добровольно покинуть свой пост. А пресс-конференции Мадьяра, как пишут СМИ, помешали немногочисленные протестующие, собравшиеся у президентской резиденции в Будапеште. Они пытались заглушить выступление премьера в их криками, из-за чего ему пришлось несколько раз останавливаться и повторять свою речь. Новое сообщение об успешной вакцине от рака. Экспериментальная вакцина в США вызвала улучшение у трети пациентов. Речь про препарат амиванатамаба, разработанный компанией Johnson & Johnson. В ходе международного исследования, охватившего 11 стран, инъекцию сделали 102 пациентам, у которых рак не поддавался другим методам лечения. А по итогу вакцина уменьшила опухоли более чем у трети пациентов, а у 15 из них врачи обнаружили, что препарат полностью победил раковые образования. Журналисты Guardian приводят подробности.
2: В ходе исследования инъекция была сделана пациентам с раком головы и шеи, шестым по распространенности видом рака в мире. Кроме того, инъекция показала аналогичные хорошие результаты у пациентов с раком легких. Амивантамаб в настоящее время проходит оценку примерно в 60 клинических испытаниях, в основном для лечения рака легких, но также для лечения колоректального рака, рака головного мозга и рака желудка. В отличие от многих методов лечения рака, амивантамаб вводится в виде крошечной инъекции под кожу, а не внутривенно. Это делает лечение быстрее и удобнее для пациентов и значительно упрощает его проведение в амбулаторных условиях. Врачи считают, что это беспрецедентная сильная реакция у пациентов, чье заболевание стало устойчивым как к химиотерапии, так и к иммунотерапии. И потенциально препарат может принести пользу многим тысячам пациентов в год.
1: Так ли сенсационные результаты исследований? Почему препараты не совсем верно именовать вакциной, рассуждает основатель медико-технологической компании Рестом Алексей Ремес.
3: Цифры действительно впечатляют. Есть некоторые нюансы. Во-первых, речь идет о исследовании достаточно узкой группы онкологических заболеваний. Это плоскоклеточный рак головы и шеи. Общая частота ответа, если верить оригинальной статье, составила 42%. Важный нюанс, что 15 из 100 полностью излечились, это некорректная формулировка. Полный ответ в онкологии – это не есть полное излечение. Нужны долгосрочные результаты, которых пока нет. Это не вакцина, а это бисспецифичное антитело. Оно блокирует два сигнала роста. Активация иммунной системы здесь – это эффект самого антитела. Насколько такой подход оригинален? У вакцин механизм действия принципиально другой. Обучение Т-клеток помогает Т-клеткам распознавать опухолевые антигены. Здесь логика в том, что работает там, где опухоль зависит от механизмов роста. А этот подход не нов. В клинической практике используют таргетную терапию достаточно давно.
1: Основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремез. Другой онкопрепарат «Драксон Разипа» почти вдвое увеличил выживаемость пациентов с одним из самых смертоносных видов рака поджелудочной железы. Лекарственные средства в виде таблеток разработала компания «Revolution Medicines». Действие препарата основано на блокировании мутировавшего белка, который стимулирует рост опухоли. На протяжении десятилетий этот белок считался недостижимым для терапии из-за особенностей своей молекулярной структуры. Свои онковакцины разрабатывают и в России. А в частности, сейчас первая группа пациентов проходит лечение отечественным препаратом против колоректального рака. Как рассказали в ФМБА, вакцина изготавливается персонально на основе генетического материала каждого пациента. В апреле российские инновационные онкологические препараты вошли в программу ОМС.
21: Реклама. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум на Бизнес-ФМ. Уникальная площадка для обсуждения современных экономических вызовов, стоящих перед Россией и миром. Тысячи представителей российского и зарубежного бизнеса, ведущие государственные деятели, политики из десятков стран мира. Партнер Бизнес-ФМ на Петербургском международном экономическом форуме АО ТФ Трейдинг. Бренд премиальных гибридов и электромобилей «Воя». «Воя». Первый класс нового времени. 6+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк-балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу. Судьба, наследство. На Бизнес FM.
22: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
4: Уже сегодня криптомайнеры потребляют электричество столько же, сколько целая Польша. А что будет дальше? Такими новостями мы пугали себя еще 3 года назад. Эти годы прошли, Польша никуда не делась, майнеры никуда не делись. 138 тераватт-часов в год, по данным Cambridge Digital Mining Industry Report за 2025 год. Но главными пожирателями электричества в хай-теке майнеры быть перестали. Пока мы смотрели на них, подросли другие сектора. Говорят, что данные – это новая нефть, не точно в рамках более близкой мне метафоры данные – авиационный керосин, на котором летает современная экономика. А вот нефть – это электричество. Старая нефть замедляется. Глобальное потребление в 2024 году выросло всего на 0,8%, вдвое медленнее, чем годом раньше. Новая нефть идет в разнос. Глобальное потребление электроэнергии в 2024 году – плюс 4,3%, вдвое быстрее среднего за десятилетие. В
6: хай-теке все еще быстрее. Дата-центр, обслуживающий искусственный интеллект, в прошлом году потребили 485 тераватт-часов плюс 17% по году. Индустрия растет интенсивно и экстенсивно одновременно. Каждый запрос обслуживается эффективнее предыдущего, но пользователей все больше, задачи сложнее, агенты работают круглосуточно. Эффективность не успевает за аппетитами. Следом за дата-центрами разгоняются электроавтомобили. Технология, которую принято называть зеленой. В 2024 году плюс 60% потребления по году. Электроавтомобиль не сжигает бензин, он использует сетевое электричество, а вот оно до сих пор в значительной степени производится из угля. Прогноз Международного энергетического агентства на 2030 год. Дата-центры 950 тераватт-часов, электроавтомобили 780. Кратный рост. Форду приписывают фразу «производите автомобили и дороги появятся, подпишусь». Думаю, что для полезного искусственного интеллекта и быстрого электроавтомобиля электричество всегда найдется.
21: Сумма технологий на бизнес-фм. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 16:58 в Москве. В студии Евгения Симонова. В марте и апреле в России зафиксировали рекордное падение уровня безработицы. На текущий момент он составляет всего 2,2%. Значение минимально за последние почти 35 лет, пишут «Вести» со ссылкой на данные ВЦИОМ. Россия входит в число стран-лидеров, в которых фиксируют наиболее низкий уровень безработицы. В исследовании также приводится средний возраст безработного в России. Это 38 лет. Примечательно, что мужчины и женщины сталкиваются с отсутствием трудовой занятости примерно поровну. В Воронеже возобновили расследование против мастера по наращиванию ресниц, который обвиняют в мошенничестве из-за сокрытия дохода на 168 рублей при получении соцконтракта. Женщина работала как самозанятая. В июне 2024 года ей, как малоимущей в соцзащите, одобрили соцконтракт на открытие профильного бьюти-кабинета. В июне 2025 года срок этого контракта истек. Соцзащита претензий не предъявила, сочтя его выполненным. Однако уже в декабре против женщины возбудили дело о мошенничестве. Оно получило широкий резонанс. Иран немедленно прекращает переговоры с США из-за активизации боевых действий Израиля в Ливане. Тегеран также решил полностью заблокировать Ормузский пролив и активизироваться на других направлениях, в том числе в Баб-эль-Мандебском проливе. Иран не возобновит переговоры с Соединенными Штатами до полного вывода израильских войск с территории Ливана и прекращения ударов по этой стране. В Кемеровской области задержали троих охотников, случайно застреливших 17-летнего подростка. Они приняли его за животное. Юноша вместе с другом катался на мопеде возле леса. Друзья спрятались в кустах. Охотники случайно заметили движение листвы. Им произвели выстрел в этом направлении, посчитав, что там прячется животное. Позже трое мужчин сами пришли в отделение полиции. Рассказали о произошедшем. Возбуждено уголовное дело. Дело об убийстве. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17:00 в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Иран приостановил переговоры с США из-за военных действий Израиля в Ливане. Тегеран требует прекращения боевых действий, а также вывода израильских войск из оккупированных районов Ливана. А на этом фоне фьючерсы на нефть Brent резко выросли. А в пике достигали почти $96 за баррель. Каковы могут быть дальнейшие последствия? Всю прошлую ночь ВСУ наносили удары по инфраструктуре Запорожской атомной станции «Энергодара». У специалистов «Росатома» и военных нет сомнений, что это было не случайно, отметил глава «Росатома» Алексей Лихачев. А каковы могут быть последствия таких ударов? У производителей коньяка растет зависимость от импорта. Объем ввезенного в страну коньячного дистиллята почти наполовину превышает объем внутреннего производства. А между тем, с июля 2028-го производство коньяка из импортных спиртов в России должно быть полностью запрещено. Так в чем проблема с производством отечественного коньячного спирта? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Иран приостановил переговоры с США из-за военных действий Израиля в Ливане. Об этом сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Тегеран требует прекращения боевых действий, а также вывода израильских войск из оккупированных районов Ливана. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи написал в соцсетях, что американо-иранское перемирие должно включать в себя прекращение огня в Ливане. Напомню, в эти выходные Израиль расширил свою наземную операцию в Ливане. Цахал перешли реку и захватили крепость Бафор на юге страны. Агентство Bloomberg тогда назвало это самой глубокой вылазкой израильской армии на территорию Ливана за четверть века. Ливанская группировка «Хизбалла» в ответ ударила по северу Израиля. По данным иранского агентства ТАСНИМ, Тегеран принял решение полностью заблокировать Армузский пролив и активизировать другие фронты, в том числе Баль-эль-Манбенский пролив, который находится по другую сторону Аравийского полуострова. Острова. Фьючерсы на нефть Brent на этом фоне резко выросли и прямо сейчас достигают $97 за баррель, даже чуть больше. Этой ночью США и Иран

0: Я думаю, что, конечно, американцы будут давить на Израиль, чтобы они прекратили наступательные действия к северу от Литания. Но надо понимать, что эти наступательные действия были вызваны не столько даже желанием правительства Нетаньяху сорвать переговорный процесс между США и Ираном, сколько на самом деле оперативными соображениями в силу того, что за последний месяц Хизбалла наносила крайне чувствительные удары по и личному составу Цахала, и по израильской бронетехнике с применением как раз-таки ППЛА. Поэтому это наступление продиктовано именно военными соображениями. Более того, переговоры с президентом Ливана ситуацию решить не могут, потому что переговоры нужно вести напрямую с Хизбаллой, на которую, конечно же, правительство Ливана повлиять в каком-то значимом объеме никак не может. В этом отношении это, ну, по сути, это мы снова упираемся в этот тупик переговорный, который связан не только с Ливаном, сколько там и со статусом Армуза, и со статусом иранской ядерной программы, со статусом иранских конвенциональных сил, там, скажем, речь идет о баллистической программе Ирана. То есть вот весь этот пул вопросов крайне сложный для разрешения, он остается на повестке дня, и вот эти вот попытки найти хоть какое-то краткосрочное решение, какой-то такого рода костыль, они раз за разом сталкиваются с тем, что какой-то элемент вот этого сложного пазла, он выпадает. И ну вот на этот раз выпал Ливан.
1: Но все-таки безопасность Ливана для Ирана ключевая тема. Что все это может значить для американо-иранского трека? И сможет ли, например, Тегеран повлиять сейчас на Хизбалла? Еще недавно США и Иран при этом обменялись ударами. Активная фаза боевых действий, получается, будет продолжаться?
0: По большому счету, она толком и не затихала, потому что сейчас можно это характеризовать как такую тихую войну, если мы говорим о ситуации в Армузском проливе, который, по сути, остается заблокированным. Там вы упоминали и Баб-эль-Мандеб. Баб-эль-Мандебе сохраняет ситуация, когда, по сути, контроль за судоходством в нем осуществляется со стороны хуситов, которые также могут наносить удары по коммерческим судам. В этом отношении, если американцы с иранцами не выйдут на какое-то комплексное, полноценное решение, которое будет включать в себя и перемирие, и не просто перемирие, а и развод войск как со стороны Израиля, так и со стороны Хизбаллы на юге Ливана, которая не будет включать новый, скажем так, модус операнди по коммерческому судоходству в Армузе, эти переговоры обречены на провал. То есть вот это вот была попытка, давайте мы договоримся хотя бы о том, что мы откроем Армуз, ну вот не получается. То есть надо выходить на какое-то полноценное соглашение, пусть и предварительное, но которое будет затрагивать сразу несколько областей. А вот как бы оно займет время, это сложно. Более того, конечно, это сильно еще и бьет по интересам Израиля, который пытается использовать весь этот шанс, вот всю эту весну, они пытаются продавить американцев на жесткие эскалационные меры, чтобы американцы вот эту шиитскую ось сопротивления додавили. Но так у американцев это сделать не получается, чисто даже по военным соображениям, то растет вероятность того, что уже американцы будут давить на Израиль, чтобы они свой максимализм несколько поумерили.
1: Но вот вы уже упомянули хуситов в применении к Бабельскому проливу. А если вот так рассуждать, Иран может как-то повлиять на его перекрытие, ну, полноценно повлиять и на полное перекрытие? Ведь это очередной удар для стран Персидского залива. Там уже, получается, включаться будут и другие игроки на разрешение этого конфликта работать. Ну, с точки зрения взаимодействия с США.
0: Я думаю, что это так, ну, это эскалационный шаг будет со стороны Ирана, который они без очень существенной необходимости

0: идти не могут. Надо еще понимать, что Иран не осуществляет контроль над хуситами. Хусит вполне самостоятельный игрок. Это иранский там союзник, да, Иран их поддерживает, но на самом деле Иран не, там нет такой ситуации, что там из Тегерана раздается звонок, и они говорят, есть, вот мы делаем вот так. То есть тут еще есть внутренние переговоры. На самом деле такая же ситуация с Хизбаллой. Это не прямое продолжение там корпуса стражи Исламской революции, это достаточно самостоятельные игроки со своими интересами, которые тоже надо учитывать и с которыми тоже надо так или иначе переговариваться. Поэтому на самом деле какое-то полноценное решение, оно будет включать в себя не только Иран, но и этих двух игроков, то есть Ансар Аллах, хуситов, и Хизбаллу. Но пока со стороны американцев желание напрямую взаимодействовать с Хизбаллой нет, это, конечно, проблематично.
1: Спасибо. Ситуацию в регионе обсудили с аналитиком Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Александром Наджаровым. Напомню, Иран приостановил переговоры с Соединенными Штатами из-за военных действий Израиля в Ливане. Об этом сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Тегеран требовал прекращения боевых действий, а также вывода израильских войск из оккупированных районов Ливана. На этом фоне резко скакнули цены на нефть. Сейчас Brent торгуется на уровне $96.83 за баррель.
2: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Реклама.
3: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. Результатом The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа Банк 16+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 000 или 30 000 рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpered. 0+.
7: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Деньги. Фарфоровые монеты, использовавшиеся внутри игорных заведений в Сиаме в 18-19 веках, назывались би. Они восполняли нехватку мелких монет и одновременно привязывали посетителей к конкретному игорному дому. Би были различными по форме и цвету. В надписях указывался игорный дом и номинал монеты. В 1871 году би запретили, так как ими стали пользоваться как средством обращения наряду с денежными единицами страны.
11: История денег на Business FM.
2: мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости коротко.
11: Здравствуйте, студия Юлия Лудникова. На Московском шоссе началась модернизация светофоров. Всего установят 19 новых объектов с обратным отчетом времени, светодиодными лентами и информационными секциями для водителей. Все необходимые коммуникации перенесут под землю. Подключение светофоров к интеллектуальной транспортной системе позволит обеспечить безопасное и комфортное вождение, а также минимизировать временные потери для водителей и пешеходов. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Дети от 10 до 16 лет смогут ездить на поездах без взрослых. РЖД с июня запускают на целом ряде маршрутов услугу по перевозке школьников под присмотром проводника и начальника поезда. На станции прибытия ребенка передадут встречающему лицу, указанному в заявлении. Оформить заявку следует в билетных кассах не позднее, чем за трое суток до отправления поезда с начальной станции. Стоить это будет в районе 1500 рублей. До этого такая услуга была только в поездах «Сапсан». Теперь она будет доступна в составах «Аврора», «Буревестник», «Ласточка» и «Финист». Социальный фонд начал принимать заявления на семейную выплату для родителей двоих и более детей. Право на поддержку получат семьи, у которых средний душевой доход за прошлый год был ниже 1,5 регионального прожиточного минимума, сообщили в Минтруде. Соцфонд единовременным платежом вернет разницу между уплаченным в прошлом году НДФЛ и налогом, рассчитанным по ставке 6%. Напомню, в 2025-м прожиточный минимум на душу населения в Нижегородской области составлял 16 669 рублей. Соответственно, порог для получения выплаты около 25 тысяч среднедушевого дохода семьи в месяц. Ситуация с задержкой выплат маркетплейсов российским селлерам достигла критической точки. Механизмы саморегулирования отрасли e-commerce полностью себя исчерпали. С таким заявлением выступила Международная ассоциация развития маркетплейсов и предпринимателей. Оно размещено в телеграм-канале организации. Объем задолженности только от одной из цифровых площадок превышает 6 миллиардов рублей. Из-за срыва сроков выплат предприниматели вынуждены массово направлять досудебные претензии и инициировать коллективные иски. Депутаты Госдумы потребовали от антимонопольной службы Генпрокуратуры дать правовую оценку действиям платформ. Необходимость законодательного регулирования отношений с селлерами обсуждалась на встрече министра экономического развития Максима Решетникова с президентом Владимиром Путиным. Для защиты российского малого бизнеса требуются немедленные поправки в федеральное законодательство, говорится в заявлении Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей. В каждой третьей нижегородской компании увеличили зарплаты сотрудникам. Чаще всего об увеличении окладов заявляли представители энергетической отрасли, выяснили аналитики платформы HeadHunter. Также зарплаты выросли у производителей продуктов питания и телекоммуникационных компаний. Больше стали зарабатывать медики и фармакологи. Есть рост зарплат в сферах образования, услуг для населения и нефтегазовой отрасли. В тяжелом машиностроении рост зафиксирован в третьей компании. Еще 34% нижегородских предприятий планируют повысить оклады, а 55% намерены сохранить их на прежнем уровне. На мультфильм «Жил-был пес» снимут полнометражный фильм-ремейк. Как пишет телеграм-канал «Подъем» со ссылкой на бюллетень кинопрокатчика, проект представила студия «Мем». Режиссером выступит Степан Гордеев, снявший комедийный сериал «Волшебный участок». По сюжету бывший боксер под влиянием своего альтер-эго в виде волка похищает дочь своего начальника, а затем героически ее спасает. В фильме задействуют актеров Павла Прилучного и Никиты Кологривова, а волка, голосом которого в российской версии оригинального мультфильма был Армен Джигарханян, озвучит Гоша Куценко. Начало съемок намечено на август. Релиз – конец следующего года. Развитие событий на Бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
12: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет пасмурно. Температура плюс 12, утром без осадков и плюс 13. Днем потеплеет до значения плюс 17.
2: Валюта.
12: Официальный курс валют, установленный Центробанком на 1 июня. Доллар США 71 рубль, 2 копейки, евро 82 рубля, 64 копейки, курс китайского юаня 10 рублей 49 копеек. Держитесь курса.
13: Компании и корпорации.
11: На госуслугах появится электронная книга жалоб на маркетплейсы. Эксперимент по ее созданию запустили Роспотребнадзор и Минцифры. Через сервис покупатели смогут в досудебном порядке решать типовые проблемы с продавцами Озон и Wildberries. Ответы от маркетплейса будут приходить в личный кабинет пользователя в течение 7 дней. Среди предполагаемых проблем для обращения в Роспотребнадзоре назвали отказ в возврате товара или денег. Племзавод «Пушкинская» в Большом Болдине запустил дефолт по биржевым облигациям, не выплатив купона части номинала, следует из сообщения организации. Компания не исполнила обязательства по выплате купонного дохода за 10-й купонный период в размере почти 9 миллионов рублей, а также по погашению части номинальной стоимости облигаций на 10 миллионов. Просрочка превысила 10 рабочих дней. На предприятии дефолт объяснили нехваткой оборотных средств. В обращении к инвесторам гендиректор управляющей организации «Grand NN Management» Игорь Гордеев отмечается, что основной доход племзавода формируется за счет выручки от продажи сырого молока. При этом с начала года рыночная цена на сырье, по оценке компании, снизилась более чем на 30% по сравнению с прошлым годом. Раньше осенью улучшения на рынке сырого молока не ожидается. По этой причине по обязательствам перед владельцами облигаций на племзаводе планируют расплатиться в сентябре после сбора урожая зерновых и начала его реализации, говорится в обращении. Завод «Дропмаш» провел рабочую встречу с делегацией администрации Пермского края, на которой стороны обсудили поставки дробильно-сортировочного оборудования для промышленных и инфраструктурных проектов региона. Как сообщили на предприятии, речь идет о возможном оснащении региональных проектов техникой для переработки минерального сырья, производства стройматериалов, развития дорожной отрасли. В компании рассчитывают предложить решение, адаптированное под задачи заказчика, включая сопровождение на всех этапах эксплуатации. На фоне ограничений поставок импортной техники спрос на отечественное дробильно-сортировочное оборудование растет. Такая техника используется как ключевой элемент производственных цепочек в строительстве и добывающей отрасли, влияя на себестоимость и стабильность процессов. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Шенген есть, посадки нет. Россиянку с французской визой не пустили на рейс из Стамбула в Бухарест. Авиакомпанию смутило, что въехать в Европу туристка собиралась не через Францию. Нарушала ли пассажирка правила Шенгена и насколько вообще законны такие отказы, разбиралась Олеся Савоськина.
14: Изначально ничто не предвещало проблем. Перелет Стамбул-Бухарест, где Василиса планировала провести 2 дня. Оттуда рейс в Ниццу. Во Франции туристка собиралась провести большую часть поездки. На руках бронь отелей, билеты и однократная французская виза. А оттуда домой уже через Ереван. Из Стамбула в Бухарест девушка летела румынской авиакомпанией Animo Wings. Ее сотрудники несколько минут проверяли документы. После этого посадочные талоны все-таки выдали. Но уже у выхода на посадку решение изменили. Пассажирки заявили, что находиться в Румынии с такой визой ей якобы нельзя дольше 24 часов. Смутил сотрудников и обратный билет, поскольку он был оформлен не в Турцию, а в столицу Армении. В итоге на рейс ее не пустили. Вот что рассказывает сама героиня этой истории Василиса Мороз.
15: Мы за месяц до отъезда увидели, что будет концерт Макса Коржа в Бухаресте. Мы очень захотели на него попасть. Запланировали все так, что мы 2 дня будем в Бухаресте, и потом поедем во Францию, и оттуда уже вернемся в Россию. Прилетаем в Стамбул. На багажной стойке уже начинаются какие-то вопросы. Компания Animo Wings начали говорить, что они не могут нас пустить, потому что у нас время пребывания в Румынии больше суток. Я говорю, а почему я должна находиться меньше суток? Они говорят, потому что это транзит. Я говорю, мы едем на концерт. Я хотела показать им билеты с концерта, но им было пофигу. Они говорят, нет, транзит. Я говорю, так не транзит, это шенгенская зона, я имею право в ней находиться. На что он мне говорил, что нет, нет, и свелось все к тому, что нас не могут пустить, потому что нет гарантии, что нас пустят в Румынию, а если нас депортнут, у нас билеты обратные через Ереван, а не через Стамбул.
14: Турецкие аэропорты сейчас остаются одним из главных транзитных хабов для перелетов россиян в Европу. Насколько вообще законны такие отказы в посадке, комментирует директор международных проектов и миграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефосе-Аксютина.
16: Маршрут ее не нарушал правила Шенгена, поскольку она обладает шенгенской визой, которая позволяет въезд в 29 шенгенских стран. Если нет каких отметок иных на визе, бывает, что какие-то страны не дают свое согласие на посещение. Таким образом, она имела полное право двигаться таким маршрутом. Однако есть правило первого въезда, которое рекомендует как пребывать больше большую часть времени в той стране, которая выдала визу. И также мы рекомендуем въезжать в Шенген через эту страну. Тогда вопросов не будет. Это, конечно же, рекомендации. В данном случае вопросы возникли со стороны авиакомпании, которая перестраховалась и отказала ей в перевозке. Авиакомпании, если пассажир, которого они привезли в страну Шенгена, если его не пропускает пограничный контроль, то авиакомпания имеет обязательство возвратить этого пассажира обратно. Таким образом, авиакомпания несет дополнительные расходы. Решение беспочвенное, но они увидели, что транзит предполагается довольно длительный, 48 часов, хотя транзит это до 72 часов он разрешен. По международным правилам следовало бы связаться с пограничным пунктом в стране, через которую она планировала бы приезд в Шенген, и заручиться уже их ответом, что да, это возможно. И, конечно же, ввиду все ужесточающейся русофобии, нужно, может быть, и следовало перебдеть и все-таки проложить маршрут с въездом вначале во Францию, а потом уже с перелетом в Бухарест.
14: В итоге Василиса все-таки попала в Румынию автобусом через Болгарию. Вернуть деньги за билет авиакомпания отказалась. При этом в тот же день другая туристка с похожим маршрутом спокойно вылетела из Стамбула в Бухарест рейсом Turkish Airlines. Визовые эксперты советуют туристам по возможности не испытывать систему на прочность и въезжать в Шенген именно через ту страну, которая выдала визу. Олеся Савоськина, ГУАР, Рутовская, Бизнес ФМ.
17: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Летом 1930 года глава советского правительства Молотов получает от Сталина следующее указание. Основательно почистить аппарат наркомата финансов и Госбанка. Обязательно расстрелять десятка 2-3 вредителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого рода. Продолжать по всему СССР операции ОГПУ по изъятию мелкой серебряной монеты. Такие неэкономические меры предназначались для решения проблемы дефицита разменной монеты, который вызвали товарный голод и инфляция. Как это уже бывало, рубль серебряной мелочью стал цениться дороже бумажного, и население всячески придерживало разменную монету. Рекомендации Сталина были исполнены. По стране прошла волна обысков и арестов. Несколько десятков злостных укрывателей серебра, театральных гардеробщиков, билетеров, кассиров были расстреляны. Последующие выпуски медно-никелевой монеты устранили дефицит мелочи. Однако проблема инфляции осталась нерешенной.
18: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Вы слушаете Бизнес ФМ Москва.
19: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Альморос эль ла коста.
20: В переводе с испанского означает «мавры на берегу». В течение нескольких веков побережье Испании подвергалось нападениям североафриканских пиратов. Они охотились на торговые суда, грабили прибрежные поселения и обращали пленных в рабство. Чтобы защититься от корсаров, испанцы строили вдоль берега многочисленные дозорные башни. Если на горизонте начинали маячить берберские паруса, часовой кричал «мавры у берега», что служило сигналом тревоги для местных жителей. С тех пор фразу стали использовать для предупреждения о любой надвигающейся опасности.
18: Срочные переводы на Бизнес ФМ. За чистую монету. Денежные приметы на Бизнес ФМ.
19: Найденный на дороге кошелек с деньгами едва ли обрадует жителя страны восходящего солнца. Японцы убеждены, что впоследствии судьба отберет что-то гораздо более ценное, чем то, что было найдено. Такая мнительность привела к тому, что потерять кошелек в Японии почти нереально. Даже если очень стараться, все равно догонят и вернут.
18: За чистую монету на Бизнес ФМ.
19: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости коротко.
1: В Москве 17:28, студия Вероника Романова. Центробанк продлил ограничения на денежные переводы на иностранные счета для нерезидентов из недружественных стран. Они будут действовать до 7 декабря 2026 года. Как объяснили в ЦБ, ограничение не коснется иностранных компаний, которые контролируют российские юр- и физлица. Кроме того, запреты не распространяются на иностранные инвестиции, размещенные на счетах типа ИН. Их можно будет переводить на иностранные счета. Банки из недружественных государств смогут переводить денежные средства в рубли. Для этого они должны использовать корреспондентские счета, открытые в российских кредитных организациях. Турция и Россия обсуждают продление соглашения о поставках природного газа после 2026 года. Дело в том, что срок действия текущих документов истекает в конце года, это пишет Bloomberg. Турецкая госкомпания «Ботас» ведет переговоры с «Газпромом» о продлении контрактов на импорт. Об этом рассказал министр энергетики Турции агентству Bloomberg на Бакинском энергетическом форуме в Азербайджане. Потенциальные объемы и продолжительность поставок пока не согласованы, уточнил он. В декабре Анкара продлила два контракта с «Газпромом» на поставку газа. Турция – второй по величине рынок сбыта для компаний после Китая, напоминает Bloomberg. 24-я ракетка мира Анна Калинская пробилась в четвертьфинал открытого чемпионата Франции Ролан-Гаррос. В матче четвертого круга россиянка победила представительницу Австрии Анастасию Потапову, занимающую 30-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Встреча продлилась 2 часа 50 минут, завершилась со счетом 6-4, 2-6, 7-6. За выход в полуфинал Калинская поспорит с победительницей матча между полькой Майей Хвалинской и француженкой Диан Пари. 27-летняя Анна Калинская впервые в карьере сыграет в четвертьфинале Ролан-Гаррос. Ранее на этом турнире она не доходила дальше второго круга. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Франция у берегов региона Британии задержала очередной танкер с нефтью, шедший из России. По словам президента Макрона, это была совместная операция при участии Британии, а задержанное судно подпадает под европейские санкции. В Кремле считают задержание танкера действием, близким к пиратству, но каковы могут быть последствия? Россия приостанавливает экспорт авиакеросина до конца ноября. Цель – обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке, отметили в Кабмине. Поставки в рамках межправительственных соглашений запрет не затронет. У производителей коньяка растет зависимость от импорта. Объемы ввезенного в страну коньячного дистиллята почти наполовину превышает объемы внутреннего производства. А между тем, с июля 2028 года производство коньяка из импортных спиртов в России должно быть полностью запрещено. Так в чем проблема с производством отечественного коньячного спирта? Эти и другие темы в эфире Бизнес FM. Франция у берегов региона Британии задержала очередной танкер, шедший из России. Нефтяное судно следовало из Мурманска под флагом Мадагаскара. Об успешном проведении операции по задержанию танкера в соцсетях написал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, это была совместная операция в Атлантическом океане при участии Британии. А задержание судна подпадает под европейские санкции. Свой пост Макрон сопроводил видео высадки французских военных на борт танкера. В марте Франция уже проводила аналогичную операцию в западной части Средиземного моря в отношении нефтяного танкера, шедшего также из Мурманска, но под флагом Мозамбика. Макрон тогда заявил, что судно относится к теневому флоту России. А примерно месяц спустя после выплаты штрафа ареста танкера отменили. А в Кремле считают нынешнее задержание танкера действием, близким к пиратству. Вот что заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
3: Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством, с международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом. Вы знаете, что Россия ряд мер предпринимает для обеспечения сохранности своих грузов, продолжит принимать этот ряд мер с учетом имеющегося вот этого негативного опыта.
2: Что дают европейцам такие показательные задержания, комментирует гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
4: Политика Европы, это касается и острова, и континента, противоречива. С одной стороны, временно приостанавливается действие ряда санкций, как это было в случае с Великобританией, которая разрешила себе закупку нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из подсанкционной российской нефти. Европейский Союз оригинальным способом рассматривает включение в 21-й санкционный пакет повышенного потолка цен. Но с другой стороны, такого рода задержание единичных танкеров – скорее носят пиар-характер. Они должны показать, что Европейский Союз вместе с Великобританией по-прежнему активно борется с российскими нефтяными доходами. Не случайно, кстати, это задержание было обставлено именно как пиар-акция. Они рассказывают Макрон, тут же смонтировали веселое видео с патетической музыкой. Все это публичная акция, которая должна продемонстрировать решительность европейцев в борьбе с теневым флотом. Переходить к тотальной морской войне Европейский Союз и Великобритания все-таки боятся. Поэтому все ограничивается такого рода разовыми акциями. Сейчас, когда Армуз остается скорее закрытым, чем открытым, если массово начнется задержание судов, такого рода действия могут способствовать дальнейшему росту стоимости нефти. Это Европейскому Союзу совершенно не нужно.
2: Гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов. А какие цели преследует конкретно Макрон, рассуждает адвокат из Великобритании, специалист по международному праву Владимир Гладышев.
5: Традиционно западные державы всегда выступали за максимальную свободу судоходства, включая торгового и военного мореплавания. Поэтому они здесь находятся в вилке. С одной стороны, очень хочется задерживать российские танкеры, с другой стороны, им не хочется создавать прецеденты для того, чтобы свобода судоходства более-менее была свернута. Здесь речь идет о несколько более тонкой игре. Исторически сначала Великобритания, затем Соединенные Штаты хотели позиционировать себя как главные арбитры, регуляторы международного судоходства, чтобы они определяли, кто имеет право ходить в море под своими флагами, а кто нет. И вот эта вот лазейка, которая раньше не очень активно использовалась, сейчас они начинают активно злоупотреблять, чтобы показать, что да, свобода судоходства существует. Идет речь о согласованной политике ведущих стран НАТО. Почему к этому присоединилась Франция? Потому что Франция не хочет оставаться в стороне от политической акции США и Великобритании, которые стараются стать главными регуляторами международного судоходства. Франция, которая всегда себя позиционировала тоже как морская держава, хочет участвовать во всей этой истории.
2: Специалист по международному праву Владимир Гладышев. Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в октябре прошлого года, говорил, что задержание иностранными государствами российских судов является актом пиратства. Россия приостанавливает экспорт авиакеросина. Правительство ввело временный запрет до конца ноября. Цель – обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке, отметили в Кабмине. Под запрет подпадает топливо, в том числе приобретенное на биржевых торгах. Поставки в рамках межправительственных соглашений он не затронет. А сейчас уже действуют ограничения на экспорт бензина. Они продлятся до 31 июля. На фоне конфликта вокруг Ирана ситуация на мировом топливном рынке продолжает ухудшаться. Как отмечала «Гардиан», с начала войны в Иране цены на авиатопливо выросли вдвое. О том, почему ограничивается экспорт авиакеросина, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
6: Данное ограничение, оно призвано не допустить дефицита авиакеросина на внутреннем рынке, потому что, с одной стороны, возникают вопросы об объемах производства. Многие НПЗ находятся на ремонте, а с другой стороны, растет спрос. Начинается отпускной сезон, и летом объемы потребления авиакеросина, они возрастают. Чтобы на фоне этих противоположных тенденций не возникал дефицит топлива, то государство вводит запрет. Это не значит, что он продлится все это время, но пока есть риск дефицита на внутреннем рынке, из-за которого возрастут цены, будет продолжаться этот запрет. Подобные меры были раньше в топливе, когда вводились ограничения, но из-за того, что слишком много производилось топлива, то они заранее отменялись. Сейчас мы видим, что пока ситуация довольно напряженная и с бензином, и с авиакеросином. По дизелю ситуация лучше, и вряд ли мы увидим подобные меры по дизелю на внутреннем рынке, потому что у нас 50% от произведенного дизеля экспортировалось, а 50% хватало для для внутреннего рынка. Но это в обычный год, когда не было ремонтов масштабных НПЗ. Дизеля слишком много, чтобы его просто можно было взять, так и запереть на полгода на внутреннем рынке. Ограничительные меры касаются бензина, теперь авиакеросина. Вряд ли какие-то мазуты попадут под подобные ограничения. Но отдельные продукты нефтехимии тоже могут быть ограничены для экспорта. Все будет зависеть от ситуации на рынке.
2: Игорь Юшков, ведущий эксперт финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности. По данным и подсчетам Financial Times, из-за топливного кризиса авиакомпании по всему миру сократили примерно 2 миллиона мест в майском расписании. Тысячи рейсов были отменены, а некоторые зарубежные перевозчики перешли на меньшие по размеру самолеты, чтобы сократить расход топлива. На днях глава Международного энергетического агентства Фатих Бероли сообщил, что из-за энергокризиса авиарейсы для Европы в этот летний сезон будут гораздо дороже, чем планировалось до этого. У производителей коньяка растет зависимость от импорта. Объем ввезенного в страну коньячного дистиллята почти наполовину превышает объем внутреннего производства. Данные за прошлый год подсчитал Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции. Импорт составил 4,5 миллиона декалитров, при том, что внутри страны было выпущено лишь 4,4 декалитров коньячной продукции. Особенно тревожна такая тенденция на фоне того, что с июля 2028 года производство коньяка из импортных спиртов в России должно быть полностью запрещено. А в чем проблема с производством отечественного коньячного спирта и правда ли, что этот напиток стремительно теряет аудиторию в России, рассуждает эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
7: Во времена Советского Союза основной объем коньяка производили союзные республики Армения, Молдавия, частично Грузия, Азербайджан. А в России не было большого коньячного производства. Было традиционное всегда производство в Дагестане. Оно осталось, два крупных завода, Кизлярский и Дербенский. А все остальное было достаточно фрагментарно. Потом, когда союз развалился, никто не занимался организацией каких-то новых производств, потому что, в общем, в этом не было большой экономической целесообразности. Коньячные заводы были, но они работали на привозном сырье, его было достаточно много. Коньячные спирты из Франции, Испании. Теперь, когда у нас возрождение российского виноделия, такие мощности появляются, в Фанагории есть. Но этого все равно мало.
8: В 2028 году придется отказаться от импорта?
7: Да? Можно же как-то это изменить на законодательном уровне. Если откажутся, ну да, возникнет определенная проблема, потому что в целом у нас в стране дефицит винограда есть. Его и для вина не хватает, для того, чтобы все импортозаместить. Вино в целом показывает неплохую динамику, оно развивается, а коньяк считается депрессивной категорией, которая уменьшается в объемах. Падение категории продолжится, будут сокращаться, в общем, физические объемы производства и продаж коньячной категории, потому что раньше коньяк это была единственная и доступная альтернатива водке, если брать крепкие напитки. Теперь таких альтернатив очень много. Что касается качества, почему предприятия не горят желанием в это во все вкладывать? Потому что производство коньяка или бренди предполагает достаточно долгий цикл с точки зрения инвестирования средств, а время — это деньги.
2: Денис Пузырев, эксперт алкогольного рынка. По данным Росалкогольтабакконтроля, производство коньяка в России за прошлый год снизилось на 13%. Эксперты не исключают, что в текущих обстоятельствах часть производителей коньяка переориентируется на другие категории напитков, например, бренди. Требования к его производству в России менее жесткие. А часть компаний могут увеличить импорт уже готовой продукции. За фото и видео с нарушениями ПДД грозят штрафы. С таким предупреждением выступила госавтоинспекция Свердловской области. Она сослалась на статью КОАП о злоупотреблении свободой массовой информации, где предусматривается наказание за распространение из хулиганских, корыстных и других низменных побуждений информации с изображением противоправных и насильственных действий. И публичная демонстрация нарушений ПДД может быть признана правонарушением, считает Свердловская госавтоинспекция. Там назвали недопустимой демонстрацию опасного поведения в сети интернет, а также на дорогах. Заявление Свердловской ГАИ очень странное, говорит юрист, блогер Иван Ежиков.
9: Увы, сотрудники ГАИ, которые писали эту публикацию, не осилили прочесть до конца статью, а пункт 12, он гласит, что все это наказывается только в том случае, если информация распространяется из хулиганских, корыстных и иных низменных побуждений. Как можно доказать, что человек выложил в соцсети видео нарушение ПДД другим человеком из хулиганских, корыстных и иных низменных побуждений, я не представляю. Вообще статья мертворожденная. Я бегло посмотрел, по ней даже судебно практики никакой нету. Никого никогда по ней никуда не привлекали. Нужно доказать, что вот это было сделано в качестве хулиганства, из корысти или из каких-то низменных побуждений. Я не представляю себе, как можно будет это доказать. Это доказывать нужно будет в суде, и как они это сделают, я не понимаю. Поэтому пиар, а зачем это, вообще непонятно. Выкладывание в паблик нарушений правил дорожного движения неоднократно становилось основанием для последующего проведения проверки со стороны ГИБДД и привлечения нарушителей к ответственности. Это делается наоборот во благо. Может быть, сотрудникам ГАИ не хочется работать и проверять такие публикации. Ну, тогда как вариант. Тогда пусть попробуют поработать и оштрафовать тех, кто это выкладывает.
2: Иван Ежиков, юрист. МВД сегодня опровергла информацию СМИ о том, что с понедельника сотрудники ГАИ начнут массово останавливать пожилых водителей для проверок. Новость не соответствует действительности. Напротив, сотрудники госавтоинспекции оказывают содействие участникам дорожного движения, в том числе лицам пожилого возраста, оказавшимся на дороге в затруднительной ситуации, сообщили в МВД.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 8 июня. Театр «Практика». Пластический спектакль «Вне поля зрения» от команды «Чердак Джека». Это развернутая метафора о силе и слабости, о познании и принятии. Четверо мужчин решили отпустить контроль, чтобы разглядеть за деловыми костюмами себя настоящих. Им предстоит переосмыслить свои отношения и положение на социальной лестнице, побороть стереотипы и найти собственное место в изменчивом мире. Подробнее на сайте «Театр «Практика». 12+. Знай меру. Унция, вероятно, от латинского «uno» – единица массы, в Древнем Риме составляла 1/12 римского фунта – либре. Сегодня равна примерно 28,5 граммам. Мера активно используется в теннисе при определении веса ракеток и в боксе для измерения веса перчаток. Тройская унция на 3 грамма тяжелее, но названа так не поэтому. «Знай меру» на «Бизнес FM». Судьба, наследство, истории удивительных завещаний. В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк-балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу. Судьба, наследство на «Бизнес FM». Компании и корпорации.
10: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
10: Компания «Эрнест Юнирусь» подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Репит» в категориях безалкогольных, изотонических и протеиновых напитков. При этом такая марка уже есть в портфеле «Эрнеста», но ранее под этим наименованием компания производила только уходовую косметику и БАДы. Теперь под брендом «Репит» планируется выпуск функциональных напитков, подтвердил «Ведомостям» представитель компании. Презентация новой продукции состоится в рамках Петербургского международного экономического форума в начале июня. Юникредит Банк начал передачу своих премиальных клиентов другим банкам с иностранным участием, среди которых ОТП-банк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По их данным, эти банки предлагают премиальным клиентам Юникредит Банка свои программы премиум и private banking с дополнительными спецпредложениями по обслуживанию. Представитель ОТП-банка подтвердил сотрудничество с Юникредит Банком, отметив, что акция действует до конца этого года.
0: Ценные бумаги.
10: Акционеры группы «Арина Дата» утвердили решение выплатить дивиденды по итогам 2025 года и первого квартала 26-го в размере 6,43 рубля на акцию. Об этом сообщили в компании. Всего на выплаты компания направит 1,4 миллиарда рублей. Дата дивидендной отсечки установлена на 10 июня. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Венгерский премьер допустил изменение Конституции, чтобы добиться отставки президента страны. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что намерен внести поправку в Конституцию, чтобы отстранить президента страны Тамаша Шойока от власти. Поводом стал отказ главы государства добровольно покинуть пост. Ранее Мадьяр потребовал, чтобы Шойок ушел в отставку до 31 мая, но он это требование проигнорировал. Премьер обвиняет президента в том, что закрывал глаза на злоупотребление прежних властей и мешает обновлению страны. Мадьяр также назвал Шойока марионеткой прежнего премьера Венгрии Виктора Орбана. Сам президент настаивает, что законных оснований для его отставки нет. Шойок заявил, что действует в рамках Конституции и не намерен поддаваться политическому давлению. О том, как может сложиться дальнейшее противостояние президента и премьера Венгрии, говорит профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
11: Сам Мадьяр, выходец из вот этой самой партии Орбана и, выйдя из нее, создал свою альтернативную силу. Она альтернативная была с точки зрения персоналей, которые поддерживали Мадьяра и выступали против Орбана, но политически они остались примерно в одном поле. Мадьяр чуть более проевропейский, сильно провенгерский. Поэтому для него важно чувствовать, что на ключевых местах в его государстве, в Венгрии, находятся люди его команды. Поэтому тот факт, что Орбан, в общем, потерпел крупное поражение, вселяет в него надежду на то, что можно демонтировать всю систему власти, построенную за почти два десятилетия. Там, конечно, был перерыв в правлении Орбана, но, в общем, он очень долго правил постсоветской Венгрии. Поэтому сейчас у Мадьяра есть кураж, может быть, победителя, и он хочет сделать максимально много для того, чтобы политическую систему выстроить под себя. Первое. Второе. Его избирательная кампания строилась на том, что коррумпированными являются все ветви власти. И исполнительная, и президентская. По поводу законодателя он тоже много чего говорил во время предвыборной кампании, поэтому фактически он выполняет предвыборное обещание. Будет ли принято или нет, я не знаю. Его требование является неконституционным, но президент является непопулярным. Поэтому здесь такая ситуация двойственная. Но я почему-то думаю, что президентская ветви не поддастся давлению, и какое-то время конфликт будет продолжаться, пока остынет, пока не наступит время очередных выборов президента. И тогда все разрешится.
2: Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. А после очередной встречи с президентом Венгрии Тамашем Шойоком, которая состоялась сегодня, венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что новое правительство страны инициирует в парламенте процедуру импичмента главы государства, если он откажется добровольно покинуть свой пост. А пресс-конференции Мадьяра, как пишут СМИ, помешали немногочисленные протестующие, собравшиеся у президентской резиденции в Будапеште. Они пытались заглушить выступление премьера выкриками, из-за чего ему пришлось несколько раз останавливаться и повторять свою речь.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Приветствую, Алексей.
12: Добрый вечер.
2: Предлагаю начать этот разговор с нефти. Нефть снова пошла в рост. Вот прямо сейчас Brent торгуется на уровне 97 с лишним долларов.
12: Да, самое сильное движение. Ну, на товарном рынке уж точно, но к этому, наверное, мы уже привыкли. Да и в целом самое сильное движение вообще, если посмотреть на глобальный финансовый рынок. Ну, здесь вроде как перемирие, но, с другой стороны, и США нанесли удар по Ирану, и корпус стражи Исламской революции атаковал авиабазу США, с которой американские военные нанесли удар. В общем, перемирие пока не получается, но самое важное, что вот не так давно появились в прессе сообщения о том, что Иран объявил о приостановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Агентство ТАСНИМ, во всяком случае, это сообщает. Но и также, очень важно, отмечается, что Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе. В общем, все возвращается возвращается туда, откуда начиналось. Две недели подряд мы слышали, скажем так, переговорную риторику. Она заполняла все средства массовой информации. Трамп много говорил о том, что вот-вот сделка состоится. Вице-президент Джей Венс примерно об этом же говорил. И даже какой-то меморандум появился о 60-дневном перемирии. Но, как выясняется, не все так просто на самом деле. И рынок, как мы видим, очень быстро возвращает вот так называемую военную премию или премию за геополитику в стоимость барреля. При этом на российском рынке акций затишье абсолютное. Никуда мы не движемся. 2565 пунктов. А вот рубль сегодня усилил падение. И рынок ждет новых вводных, новых объемов, которыми будет оперировать Министерство финансов в рамках бюджетного правила. Китайский юань 10 рублей 64 копейки.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
13: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
14: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
15: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
14: Обслуживаться у вас можно?
15: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 9 и 11 июня. Театр наций. Спектакль «Дядя Ваня» в постановке Стефана Брауншвейга, одного из лидеров современной европейской режиссуры. По мнению Брауншвейга, ключ к сегодняшней постановке «Дяди Вани» – экологическая тема, которая волнует весь мир. В главных ролях Евгений Миронов, Виктор Вершбицкий, Елизавета Боярская, Марина Александрова и Владимир Кошевой. Подробнее на theaterofnations.ru. 12+.
16: Валюты.
0: Бутанский нгултрум. Название на смеси хинди и официального языка королевства Бутан «дзонгке» означает «серебряные деньги». Введен в обращение в 1974 году, сменив бутанскую рупию. Сегодня нгултрум привязан к индийской рупии в соотношении 1:1. Поэтому и курс аналогичный. В новейшей истории на 2 порядка дешевле американской валюты.
16: Валюты на Бизнес FM.
0: «Между делом» с Кирой Альтман.
17: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей «Дворцов» «Роял Мансур» в Марокко, говорит со мной в Москве. Мы сидим на крыше Риц. Жан-Клод больше 40 лет в профессии. Он ательер высшего звена.
18: На самом деле, я хочу вам сказать, что гостиница – это модель мира. И в этой модели мира есть все, есть жизнь. Любые моменты, которые мы испытываем в жизни, можно в концентрации найти в отеле. Моменты веселые, моменты радостные. Моменты грустные. Я пережил гостиницу. В ней случаются террористические атаки. В отелях бывают самоубийства. Есть и радостные моменты. В отелях делаются предложения, и они либо принимаются, либо нет. В отелях проходят свадьбы. Бывают комические моменты. Бывают грустные моменты. Я, например, переживал пожары в отелях. Или, например, трагикомические моменты, когда жена приезжала в отель специально, чтобы застать на месте преступления любовницу с мужем с намерением убить эту любовницу.
17: Служить путешественникам подлинным вниманием к ним – это замечательно. Но я уверена, что клиенты отелей могут в своих желаниях, вот я себя понимаю, превосходить здравый смысл. Давайте вспомним, ну, какую-нибудь абсурдную просьбу, с которой вам пришлось иметь дело за жизнь.
18: В Лондоне я ресепшенист. Начинал свою карьеру там, в одном лондонском отеле. И тут я получаю звонок от клиентки, которая говорит: «Телевизор не работает, поднимитесь, пожалуйста, ко мне в комнату». Ну вот я поднимаюсь, у меня всегда мастер-ключ, 23 года. 22-23-24. Я стучу в дверь, мне никто не открывает. Но так как клиентка попросила подняться и ждет меня, я беру ключ, открываю этот номер, захожу и вижу, клиентка лежит на кровати полностью голая. Я стараюсь повернуться спиной клиентки, смотрю, что случилось с телевизором, вижу, что шнур выдернут из розетки. Я втыкаю вилку в розетку и пользуюсь этими 10 секундами, чтобы уголочком глаза посмотреть на клиентку, которая лежит. Ну, а потом быстро ушел из номера.
19: Жан-Клод Миссан, CEO коллекции Royal Mansour. Кира Альтман, Business FM.
16: Между делом на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 17.58, студия Вероника Романова. Цены на нефть выросли после угроз Ирана выйти из переговоров с США и полностью заблокировать Ормузский пролив. По данным на 17.00 по Москве, стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на торгах выросла на 6,85% до $97.36 за бочку. Как сообщало иранское агентство Тасним, Тегеран объявил о приостановке любой коммуникации с Вашингтоном после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Операции Израиля в Ливане нарушают режим прекращения огня, считают иранские власти. Бензин и дизельное топливо начали заметно дорожать на московских заправках. По данным Московской топливной ассоциации, за последнюю неделю выросли цены на АИ-92, АИ-95 и дизель, а с начала года стоимость топлива увеличилась примерно на 3 рубля за литр. Долговая нагрузка россиян заметно снизилась после охлаждения кредитования. Как следует из обзора Банка России, доля средств населения, которая направляется на погашение кредитов, снизилась на начало 2026 года с 10,7% до 9,1%. Это минимальное значение с начала 2019 года. С октября 2024 по март 2026 задолженность по необеспеченным потребительским кредитам снизилась на 6%, отмечает регулятор. Доля проблемной задолженности по необеспеченным потреб кредитам стабилизировалась на уровне 13,1%. Среди других факторов, повлиявших на такую динамику, в ЦБ называют опережающий рост доходов населения. При этом кредитный портфель в рознице продолжил увеличиваться из-за роста ипотечного и автокредитования. «Аурус» покажет в рамках Петербургского международного экономического форума две обновленные модели. Об этом сообщили агентство «Автоньюз» в пресс-службе автопроизводителя. Седан «Сенат» и лимузин «Сенат Лонг» будут представлены в пассаже экспофорума и павильоне гаража особого назначения ФСУ России. Стоимость моделей и дата старта продаж пока не разглашается, добавил представитель «Аурус». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: В Москве 6 вечера. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран приостановил переговоры с США из-за масштабных военных действий Израиля в Ливане. Тегеран требует прекращения огня в Ливане. Ночью США и Иран уже обменялись ударами по военным объектам. Тегеран может полностью заблокировать Ормузский пролив, а также Баб-эль-Мандебский с помощью хуситов. Нефть на этом вновь дорожает. Путин и Пашинян обсудили по телефону итоги заседания Евразийского экономического совета. В Астане Путин заявил о заинтересованности России в дальнейшем развитии отношений с Арменией, а Пашинян ранее заявил, что двусторонние отношения сейчас находятся на этапе трансформации. При этом сроки проведения референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС он пока не назвал. Сербия обсуждает возможную отмену безвиза с Россией для вступления в Евросоюз, заявили в сербском парламенте. Там признали, что это вызовет критическую потерю властями поддержки среди населения, ухудшение ситуации в экономике. Но таково требование Брюсселя. А подробности на Business FM. Иран приостановил переговоры с США из-за военных действий Израиля в Ливане. Об этом сообщает иранское агентство Тасним. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи написал в соцсетях, что американо-иранское перемирие должно включать в себя прекращение огня в Ливане. Напомню, что в эти выходные Израиль расширил свою наземную операцию в Ливане. Цахал перешел реку Литани и захватил крепость Бафорна. Юге страны. Агентство Bloomberg тогда назвало это самой глубокой вылазкой израильской армии на территории Ливана. За четверть века ливанская группа группировка «Хезболла» ответ ударила по северу Израиля. По данным иранского агентства ТАСНИМ, Тегеран принял решение полностью заблокировать Армузский пролив, а также может заблокировать и Баб-эль-Мандебский пролив, который находится по другую сторону Аравийского полуострова с помощью хуситов. Фьючерсы на нефть Brent на этом фоне резко выросли. Сейчас поднялись выше $97 за баррель. Этой ночью США и Иран уже обменялись ударами по военным объектам. Портал Axios сообщал, что госсекретарь США Рубио провел переговоры с лидерами Ливана и Израиля, чтобы добиться прекращения огня между сторонами. Все это мы обсудили с аналитиком Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ Александром Наджаровым.
3: Я думаю, что, конечно, американцы будут давить на Израиль, чтобы они прекратили наступательные действия к северу от Литания. Но надо понимать, что эти наступательные действия были вызваны оперативными соображениями в силу того, что за последние месяцы Хезболла наносила крайне чувствительные удары по личному составу Цахал и по израильской бронетехнике. Более того, переговоры с президентом Ливана ситуацию решить не могут, потому что переговоры нужно вести напрямую с Хезболлой. А в этом отношении мы снова упираемся в тупик переговорный, который связан не только с Ливаном, сколько там и со статусом Армуза, и со статусом иранской ядерной программы. То есть вот весь этот пул вопросов крайне сложный для разрешения, он остается на повестке дня. И вот эти вот попытки найти хоть какое-то краткосрочное решение, такого рода костыль, они раз за разом сталкиваются с тем, что какой-то элемент вот этого сложного пазла, он выпадает. И ну вот на этот раз выпал Ливан. То есть надо выходить на какое-то полноценное соглашение, пусть и предварительное, но которое будет затрагивать

0: которые они без очень существенной необходимости идти не могут. Надо еще понимать, что Иран не осуществляет контроль над хуситами. Хусит вполне самостоятельный игрок. На самом деле такая же ситуация с Хизбаллой. Это не прямое продолжение корпуса стражи исламской революции. Это достаточно самостоятельные игроки со своими интересами, которые тоже надо учитывать и с которыми тоже надо так или иначе переговариваться. Поэтому на самом деле какое-то полноценное решение, оно будет включать в себя не только Иран, но и этих двух игроков. Но пока со стороны американцев желания напрямую взаимодействовать с Хизбаллой нет. Это, конечно, проблематично.
1: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИОВШЛЕМ. Как передает агентство ТАСС, Тегеран возобновит переговоры с Вашингтоном, только если Израиль прекратит боевые действия и выведет свои войска из оккупированных районов Ливана. Агентство подчеркивает, что прекращение огня между Ираном и США нарушено уже на всех фронтах, включая ливанский. Путин и Пашинян поговорили по телефону. Они обсудили итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего 29 мая в Астане. Владимир Путин поздравил Николу Пашиняна с днем рождения. Ему исполнился 51 год и заявил о заинтересованности России в дальнейшем поступательном развитии отношений с Арменией. А Пашинян ранее заявил, что двусторонние отношения сейчас находятся на этапе трансформации. Цитата. «В этих новых реалиях мы устанавливаем с Россией новые отношения. Уверен, что в этом деле мы достигнем успеха. Тем более, что в отношениях с Россией мы открыты, темных углов нет. В этих отношениях конец цитаты». Пашинян добавил, что Армения продолжит работу в ЕАЭС, пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежным. Сроки проведения референдума, по его словам, пока неизвестны. Видно ли в заявлениях Москвы и Еревана примирительную риторику мнение президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова?
2: Ситуация с Арменией все больше напоминает ситуацию на старте конфликта с Украиной. С одной стороны, риторика мирная, разговоры о братских отношениях, стратегическом партнерстве, возможно, исторических связей и так далее. С другой, очевидное нагнетание конкретных решений, которых все больше и больше. Мы видим, что управленческая система смотрит, что еще такого с Арменией недозапретили, и оперативно стремится это делать. Впереди парламентские выборы в Армении. Москва хочет повлиять на их результаты, ослабить Пашиняна, а то и добиться ухода его от власти. Хотя последнее выглядит пока немножко утопично. И, наверное, вопрос сейчас больше в том, что для управленческого аппарата важнее. Конкретные итоги на выборах в Армении или показ того, что мы не бездействуем и что если Пашинян побеждает, дальше ему придется тяжело. Потому что реакция в Армении на происходящее носит двойственный характер и тревогу, а с другой стороны и некоторое раздражение действиями Москвы. Тем более, что во время прошлого кризиса Второй Карабахской войны Москва на помощь не пришла и некоторое разочарование уже проявилось тогда. Россия сейчас пока максимизирует ставки, стремится повлиять на расклад на выборах в Армении, но моменты, когда такого рода эскалация сменялась со временем успокоением, они в истории на постсоветском пространстве тоже случались.
3: В данном случае есть основания склоняться к тому или иному варианту, более агрессивному или менее?
2: Сейчас ставки завышены, аппарат демонстрирует, что он как никогда бьется за российские интересы в Армении, и радикализация безусловно происходит. Что является целью ослабить Пашиняна или показать, что мы не бездействовали, это пока интрига.
1: Михаил Виноградов, политолог. По оценке бывшего президента Армении Роберта Кочеряна, то, что сейчас делает Никол Пашинян, это геополитический шпагат. Вся риторика направлена в сторону Европы, экономика и бизнес в сторону России, добавил Кочерян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. По мнению ряда аналитиков, действия Москвы по ограничению торговли с Ереваном дают дополнительные очки Пашиняну. Его партии рассуждает директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
4: Я не думаю, что эта ситуация напрямую может повлиять на выборы, пройдут так, как они пройдут, и реально армяно-российские отношения будут устанавливаться после этих выборов с той политической силой, которая придет к власти или подтвердит свою власть. И реальный разговор о такого рода вещах, я имею в виду далеко не только взаимодействие в сфере экономики, но и вообще и политические взаимодействия и так далее, будет определяться после 7 числа. А то, что происходит сейчас, это все такой предвыборный нарратив, но он будет нагнетаться и увеличиваться к выборам. Мне кажется, что более вероятно, что 50% плюс один голос добавил Пашинян, чем оппозиция. Впрочем, посмотрим.
3: Что касается Москвы, по вашим ощущениям, Москва скорее за Пашиняна или скорее против?
4: Я не думаю, что в Кремле испытывают нежные чувства к Пашиняну. С другой стороны, Кремль всегда мог разделять Пашинян. Пашиняном Армения, Армения. И работа с теми руководителями, которые есть, и это касается далеко не только Армении, даже далеко не только постсоветского пространства. Поэтому мне кажется, что рациональная политика может быть вне зависимости от того, кто лично к кому как относится.
1: Александр Искандарян, директор Института

0: Кавказа в Ереване. Что касается экономических санкций, то за последние две недели Россия запретила поставки армянских цветов, минералки Джермук, нескольких марок коньяка и вина, ряда фруктов и овощей. Сегодня проверку не прошла армянская рыба. Какую рыбу поставляет Армения в России, в каком объеме, рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
1: Во-первых, из всей рыбы, которая поступает в Россию, Армения имела какой-то смысл только в части аквакультурной форели, которая выращивается у них в первую очередь в озере Севал. И то это вопрос последних лет, потому что до того, как началась санкционная война между странами Евросоюза и Норвегии, вот тогда, когда возник дефицит лососевых на внутреннем рынке России, охлажденных, вот, собственно, тогда и проскочила Армения. А так объемы поставок в Россию невелики, с точки зрения Армении они, возможно, и имеют какое-то значение, а с точки зрения России особого значения не имеет. Потребуется, конечно, время, но, в принципе, эти объемы быстро заместятся. Либо турецкой рыбой, либо чирийской.
2: Вот здесь сразу спрошу, на время замещения все-таки вот ценник для конечного покупателя скакнет?
1: Я сомневаюсь. Дело в том, что, во-первых, сейчас летний период, а летом идет снижение потребления рыбы, но, прежде всего, из-за жары люди с меньшей охотой покупают рыбу. Кроме того, как правило, у всех, кто работает с поставками рыбы, у них есть 2-3-месячный запас. Время есть для того, чтобы восполнить эти запасы. Я думаю, потребитель даже не почувствует и не увидит. Цена не должна скакнуть, она останется на том же уровне.
0: Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. В числе крупных поставщиков форели в России, Турции, Ирана, Китая, небольшие объемы привозят также из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии. Для армянских производителей российский рынок формирует 80% экспорта. Поставки в Россию разрешили и продолжат только двум армянским производителям рыбы. А всего в стране более 160 рыбных хозяйств, которые в январе-апреле нынешнего года обеспечили 12% всего импорта в Россию аквакультурной форели, хотя в Рыбном союзе доля Армении в импорте форели в 2025 году оценивают в 7% в натуральном выражении.
3: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. На связи. Принципы факсимильной связи, то есть получения и отправки изображений с помощью электричества, были сформулированы шотландским изобретателем Александром Бэйном еще в 1843 году. И в последующие десятилетия основанные на этих принципах различные копирующие телеграфы создавались десятками. Все они были громоздкими, сложными в управлении и требовали специальных навыков работы с аппаратом. Одним из самых распространенных стал фототелеграф, который передавал чертежи и фотоизображения. В 1930-х он пользовался популярностью у журналистов, информационных агентств и правоохранительных органов. В Советском Союзе фототелеграф нашел применение у ведомств и служб, которые работали с Китаем. Ведь обычным телеграфом передать иероглифы, понятным для европейца образом, совсем непросто. А привычный для офисных сотрудников факс появился в компании Xerox в 1964 году. На связи. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
9: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. На въезде в Нижний Новгород со стороны Кстово появится кольцевое пересечение. Стартует капитальный ремонт двух участков дорог на трассах Большая Ельня-Ольгина и на восточном подъезде к областному центру. После ремонта на въезде в город со стороны Кстово появится кольцевая дорога, которая будет иметь две полосы движения и отдельные съезды из Нижнего Новгорода в Ольгино, из Ольгина в Кстово и из Кстово в Нижний Новгород, уточнили в Главном управлении автодорог. Эксперты напомнили, что сейчас на этом перекрестке нет светофора и в часы пик проезд затруднен. После реконструкции там появятся организованные схема движения с дополнительными полосами. Это увеличит пропускную способность узла и позволит водителям проезжать перекресток быстрее и без лишних остановок. Также подрядчик расширит дорогу на одну полосу на участке от начала спуска до автобусной остановки около ТМ-МОТа со стороны движения из Кстово в Нижний Новгород. Работу должны завершить до конца октября. Нижегородская область заняла 31 место в рейтинге по благосостоянию семей. Аналитики назвали потенциально возможный остаток денег у нижегородских семей после минимальных расходов, пишет РИА Новости. Согласно данным, у среднестатистической нижегородской семьи с двумя детьми после базовых трат в прошлом году оставалось 43 тысячи рублей. У семей, где воспитывается один ребенок, чуть больше 61 тысячи. Первые пять строк рейтинга занимают Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская и Сахалинская области, а также Москва. Там у семей после основных трат оставалось от 84 до 160 3000 рублей. Пляжи и зоны отдыха Нижнего Новгорода готовы к купальному сезону. Дно водоемов очистили водолазы, на пляже завезли новый песок, установили урны и мобильные туалеты, очистили территорию от мусора, отремонтировали кабинки для переодевания, навесы, детские игровые зоны и многое другое. Начальник управления благоустройства Александр Жвакин напомнил, что режим работы пляжных зон установлен с 1 июня по 31 августа. Всего в столице Приволжья открыто 20 пляжей и зон отдыха. Россия в апреле закупила турецкий кофе на сумму чуть менее 2,5 миллионов долларов, сообщили в турецкой таможне. Согласно статистике, объем поставок увеличился втрое как по сравнению с предыдущим месяцем, так и в годовом выражении. В середине весны Россия заняла третье место среди крупнейших покупателей турецкого кофе. На ее долю пришлось 15% экспорта этой продукции. Лидером по закупкам стала Сирия, второе место заняла Белоруссия. Также в пятерку крупнейших покупателей вошли Ливия и Саудовская Аравия. 3 июня из Нижнего Новгорода в Семенов отправится тематическая ретро-электричка. Она состоит из 4 вагонов, каждый из которых представляет собой музей на колесах. Салоны оформлены в определенном стиле, связанном с советским прошлым. Есть вагоны «Ну погоди», «Назад в СССР», «Высоцкий» и «Любовь и голуби». Также внутри можно увидеть подлинные предметы советской эпохи. Среди них печатная машинка, весы, книги, посуда, радиола, холодильник, ЗИЛ и телефонная будка. Ожидается, что тематическая электричка будет ходить по туристическим маршрутам и также использоваться для перевозки организованных групп в места проведения тематических мероприятий. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
10: Спонсор программы ООО «М-Запад».
11: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже. В «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
12: Самосчет приветственный. Выглядит действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».
13: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет пасмурно. Температура плюс 12, утром без осадков и плюс 13. Днем потеплеет до значения плюс 17.
14: Валюта.
13: Официальный курс валют, установленный Центробанком на 2 июня. Доллар США 71 рубль 55 копеек, евро 86 рублей 25 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
14: Компании и корпорации.
9: Действующий менеджмент «Русагро» сохранит операционное управление после передачи агрохолдинга под контроль Россельхозбанка, сообщили коммерсанту в кредитной организации. Там добавили, что операционная и инвестиционная деятельность банка продолжится в обычном режиме и назвали основной задачей сторон сохранение устойчивости рыночных позиций «Русагро». Как долго агрохолдинг будет находиться под контролем, определит Росимущество. Оно передало в управление Россельхозбанк контрольный пакет акций «Русагро». В начале мая суд Москвы обратил агрохолдинга в доход государства по иску Генпрокуратуры. По данным надзорного ведомства, основатель компании Вадим Машкович, когда был сенатором от Белгородской области, использовал для развития бизнеса политические связи. Нижегородская компания задолжала 20 миллионов рублей уволенным сотрудникам. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия МКТНН. Компания занимается строительством коммуникации для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. В 2024-2025 годах у нее возникли долги перед уволенными сотрудниками, общим числом более 200 человек. Прокуратура внесла представление руководителю организации, обратилась в суд с исковыми заявлениями. По постановлению прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности. После вмешательства ведомства долги предприятия погасило. Уголовное дело в отношении директора компании рассматривается в суде. Судостроительный завод «Красное Сормово» начал строительство очередного сухогруза класса «Река Море». В цехе номер 2 установлена закладная доска на днищевую секцию судна, после чего она будет перемещена на стапель для формирования корпуса, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации. Сухогруз проекта РСД-59 – самоходное однопалубное судно морского и смешанного плавания класса «Волга-Дон Макс» с двумя грузовыми трюмами. Суда используются для перевозки генеральных и наволочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, а также опасных грузов и грузов категории «Б». Суда отличаются повышенной экономичностью, экологичностью и безопасностью эксплуатации. Всего до 27 года на Красном Сормове построят 34 сухогруза. Это одна из самых масштабных серий судов в гражданском флоте России за последние годы. Большая часть из них уже готова и передана заказчику. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
14: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Пляжи Анапы снова открываются, правда, не все. С сегодняшнего дня в Анапе официально начинается купальный сезон. Чего ожидают ательеры и поднимают ли цены? Все подробности прямо сейчас.
15: Как сообщила мэр города Светлана Маслова, для купания будут доступны 4,5 километра песчаных пляжей. Это 1 километр в Витязево и отрезок длиной 3,5 километра от лечебного пляжа до санатория Бемлюк, а также все галечные пляжи. Но еще 8 километров побережья пока в опасной зоне. Там будут заменять песок. Правда, пока погода в Анапе не очень располагает к купанию. Там всего около 18 градусов. Люди ходят в куртках, но бронирование идут активно, говорит управляющая сети отелей «Саридис Тур» в Анапе Елена Саридис.
16: Мы ожидаем поток туристов процентов на 15-20 больше, чем в предыдущем 25-м году. Сейчас информационный фон активно развивается, люди звонят. За последние буквально дней 10 у нас очень активно бронирование поднялось.
17: Изменились ли цены у вас по сравнению с предыдущим годом?
16: Нет, мы оставили те же самые цены, что и в прошлом году. Но они значительно ниже цены 24 года, но стараемся держать стоимость за привлечение туристов.
17: Сейчас на неделю номер на двоих сколько будет стоить?
16: По системе все включено. С пятиразовым питанием, с алкоголем будет стоить 30 тысяч на 5 ночей за двоих.
15: СМИ обращали внимание сразу после новостей о том, что пляжи, пострадавшие от разлива нефтепродуктов, в этом сезоне все-таки откроют, взлетел спрос на железнодорожные билеты в Анапу. Впрочем, стоит вспомнить, как в прошлом году, несмотря на запреты, туристы купались где хотели и, судя по видео из соцсетей, лежали на пляже прямо рядом с пятнами мазута. Об ожиданиях от этого года говорит главный редактор информационного портала «Анапа-медиа.ру» Юрий Львов.
18: Я общаюсь постоянно с владельцами гостиниц. Речь не идет о пятизвездочных отелях. Это обычные 2-3-4 звезды в самом городе, на Пионерском проспекте, на ДЖМТ, в Витязево, в Суко. Ситуация такая, смотрите, по июню где-то загруженность у людей 30-40%. На июль-август загрузка где-то 50-60%. Тут надо понимать один нюанс. Речь идет действительно о тех гостиницах и отелях, которые прошли сертификацию, которые имеют территорию свою. У большинства, соответственно, есть бассейны, то есть необходимая инфраструктура. Надо отметить, что в Анапе 50% гостиничного бизнеса – это частные гостевые дома. А вот у них с заполняемостью очень слабо, так как они были все годы ориентированы на то, что турист приехал, заселился к ним. Ему что главное? Главное, чтобы было море. Там не подразумевалось никогда никакой инфраструктуры. Практически нет парковочных мест. У них, само собой, нет бассейнов, за редким исключением.
15: По данным туроператоров, сейчас отель в Анапе обойдется на 20% дешевле, чем сопоставимое по качеству размещение в Сочи. В Ассоциации туроператоров России ждут, что в этом году в Анапу приедет до 4 миллионов туристов. Это, конечно, больше прошлого года, когда было 3 миллиона, но меньше, чем в успешном 24-м, когда курорт посетили 5,5 миллионов человек. Наталья Шашина, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
14: Реклама.
19: 30 лет в отрасли, тысячи успешных проектов. ИВПР – российский производитель с безупречной репутацией. Быстро, надежно, ответственно. Выбирайте окна из ПВХ-профиля ИВПР, проверенного временем. Подробнее на ivpr.ru.
20: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Через век. Главные капиталы России. Юлий Петрович Гужон.
23: С персоной Юлия Гужона был связан один из самых необычных скандалов промышленной Москвы начала века. Будучи гражданином Французской республики, он не имел русской широты характера и славился категоричностью в вопросе уступок пролетариату. Зимой 1902 года рабочие его шелковой мануфактуры устроили очередную стачку, требуя смягчения патагонной системы труда. Гужон тут же вызвал полицию. Прибывшие на место высокие полицейские чины в полном соответствии с требованиями шефа московского охранного отделения Сергея Зубатова приказали фабриканту договориться с рабочими мирно и без кровопролития. Гужон отказался и тут же демонстративно уволил 1200 бастующих. Тогда шеф охранки в сопровождении оберполицмейстера явился на завод лично и пригрозил упрямцу арестом и высылкой в 48 часов из России. Гужон пожаловался французскому послу. Назревал международный скандал. А тут еще и московские капиталисты проявили солидарность с коллегой и направили коллективную жалобу на московский полицейский беспредел министру финансов Витте. Забастовку прекратили, выдав рабочим 6000 рублей на всех и отправив зачинщиков в деревню. Шеф охранного отделения Зубатова перевели с повышением в особый отдел департамента полиции, а Гужон стал кумиром московского бизнес-сообщества. С 80-х годов 19 века Юлий Гужон был крупнейшим пайщиком товарищества шелковой мануфактуры в Москве и товарищества Московского металлургического завода. В течение 10 лет был бессменным председателем Московского общества заводчиков и фабрикантов, поддерживая на собственных предприятиях самые жесткие порядки. Гужон писал книги, например, «Нормировка рабочего дня» и несколько слов по вопросу об увеличении оборотных средств в народе и привлечении в Россию иностранных капиталов. Он выступал за широкую приватизацию, требовал дать больше полномочий Думе и Государственному Совету, резко критиковал российские власти за увлечение госрегулированием экономики и требовал не препятствовать деятельности иностранных компаний в России. После Октябрьской революции Гужон покинул Москву и перебрался в Крым, где в 1918 году был убит на своей даче офицерами Белой добровольческой армии. Есть версия, что Юлия Гужона убили некие охотники за капиталами крупного финансового треста в Швейцарии. Этот трест был открыт еще императором России в пользу группы московских предпринимателей, и в том числе Гужона. Что стало с этим трестом, его активами и людьми, которые за ним охотились, покрыто тайной.
22: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM.
24: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 18:28, студия Вероника Романова. Временная поверенная в делах Литвы Иоланта Тубайте вызвана в российский МИД из-за планов властей страны уничтожить захоронение советских солдат в литовском Вевесе. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства. Объединенная авиастроительная корпорация начала поставки самолета Ту-214. Об этом сообщил глава УАК Вадим Бадеха. Ту-214 – узкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для среднемагистральных маршрутов, вмещает до 210 пассажиров, способен летать на расстоянии до 6,5 тысяч километров. Первые самолеты начали производить в конце 90-х. Их выпускали по госзаказу до 22 года. В этом же году из-за международных санкций началась работа над серийным производством модели с заменой импортных элементов. О запуске производства Ту-214 сообщал премьер России Михаил Мишустин в феврале. В России начал действовать новый стандарт размещения иностранцев в отелях. Документ, срок действия которого ограничен 1 июня 2028 года, содержит рекомендации для объектов туриндустрии по приему граждан других стран. Гостиницам предписывается создавать иностранные версии сайтов, включая английскую, обеспечивать бесплатный Wi-Fi, возможность оплаты картами зарубежных платежных систем. Все информационные материалы от навигации до меню и бейджи сотрудников должны дублироваться на английском. Особое внимание уделяется туристам из Китая. Для них все вывески, инструкции, договоры должны быть переведены на китайский язык. В меню следует включить блюда азиатской кухни. Кроме того, таких путешественников рекомендуется не заселять в номера и на этаже, в нумерации которых есть цифра 4. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ВСУ всю минувшую ночь наносили удары по инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара, заявил глава Росатома Лихачев. Он отметил, что сейчас более 2500 тонн отработавшего ядерного топлива находится на открытых площадках. Если удары ВСУ их разнесут, пострадает сопредельная территория Украины и соседних западных государств. Насколько велика опасность и чего добивается Киев? Франция у берегов региона Британь задержала очередной танкер, шедший из России, на сей раз из Мурманска под флагом Мадагаскара. По словам Макрона, задержанное судно подпадает под европейские санкции. В Кремле это назвали действием, близким к пиратству. Какие цели преследует Париж и что дальше? И новый венгерский премьер Мадьяр допустил изменения Конституции, чтобы добиться отставки президента страны. По словам Петера Мадьяра, он хочет отстранить Томаша Шуика от власти, а поводом стал отказ главы государства добровольно покинуть пост. Удастся ли новому руководству Венгрии таким образом отстранить старого президента? Подробности на Бизнес FM.
0: Реклама. Благосостояние – это не только деньги. Это комфорт в любой точке мира. Станьте премиальным клиентом Совкомбанка и получите доступ к программе путешествия. Бизнес-зал аэропортов, приоритетная регистрация на рейс, консьерж-сервис и кэшбэк 2% на все покупки. Совкомбанк Wealth Management. Банк для состоятельных клиентов.
3: Совкомбанк Wealth Management – сервис премиального банковского обслуживания. Подробнее на совкомбанк.ру/премиум. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Всю прошлую ночь ВСУ наносили удары по инфраструктуре Запорожской атомной станции и Энергодара. Об этом журналистам заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, тяжелая ракета разрушит корпус реактора, и мы получим взрыв и разброс материала на многие километры. По оценке Лихачева, 2600 тонн материала из отработавшего ядерного топлива сейчас находится на открытых площадках. Рядом с реакторными зонами эти площадки не защищены, как реакторы. Это может быть разнесено, в первую очередь, под серьезным риском находится территория Украины с предельных западных государств, заключил Лихачев. Пока повода для паники нет, но тренд наметился очень тревожный, говорит директор АНО «Атоминфоцентр», главред издания «Атоминфо.ру» Александр Уваров.
4: Напомню, что Запорожская АЭС – это одна из самых больших в мире атомных станций. Она соревновалась в свое время еще с японской Касивадзеки Кореева. Там 6 энергоблоков, большое количество топлива, отработавшего топлива. Там находится еще так называемое сухое хранилище. Это американское такое ноу-хау. Сухие хранилища отработавшего топлива прямо на площадке делаются. В свое время, когда Запорожская станция принадлежала Украине, они там реализовали с американцами совместно такой проект. Теперь это наша головная боль, потому что у нас так не делают. У нас есть более разумный централизованный подход с переработкой, замыканием топливного цикла и т.д. и т.п. Вот это нам сейчас досталось. Убрать это с площадки сейчас невозможно, в том числе и причине того, что эта операция будет слишком рискованной и трудновыполнимой, особенно в условиях боевых действий. В результате вот имеем угрозу, что при нанесении ударов дронами по площадке станции, дроны или что-то, чем еще там они могут стрелять в СУ, это все может попасть не туда. Что сейчас по поводу того, гипертрофированная оценка или нет, на данный момент никакой-то угрозы реальной нет, беспокоиться не надо. Даже удар, который был по Марзалу, это удар был по энергетическому оборудованию блока, а не по реакторному. Что меня беспокоит? Это набило искомину уже это выражение про окно Вертона, но оно действительно движется. Лет 10 назад, если бы мне вообще задали бы вопрос про удар про АЭС, я усомнился бы в психическом здоровье такого человека. А теперь, видите, сначала у нас по градирне были удары, потом удары по транспортному цеху, теперь по Марзалу. А Марзал, он уже притык построен, пристроен к реакторному зданию. Там уже дрон от реакторного здания, собственно, где основная опасность сосредоточена, он уже ударил где-то в паре десятков метров. Уже встает вопрос, что, господа из ВСУ, если вы в следующий раз просто промахнетесь, даже будете целиться в тот же Марзал, но ведь попадете куда не нужно.
2: Александр Уваров, главред издания «Атом.Инфо.ру». По словам главы «Русатома» Алексея Лихачева, любой взрыв, любой пожар – это гарантированные потери и энергоснабжения, и водоснабжения реакторного блока, это уже предтеча ядерного инцидента. У специалистов «Русатома» и военных нет сомнений, что это был не случайный удар, отметил Лихачев. Франция у берегов региона Британь задержала очередной танкер, шедший из России. Мечное судно следовало из Мурманска под флагом Мадагаскара об успешно проведенной операции по задержанию танкера. В соцсетях написал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, это была совместная операция в Атлантическом океане при участии Британии, а задержанное судно подпадает под европейские санкции. Свой пост Макрон сопроводил видео высадки французских военных на борт танкера. В марте Франция уже проводила аналогичную операцию в западной части Средиземного моря в отношении нефтяного танкера, шедшего также из Мурманска, но под флагом Мозамбика. Макрон тогда заявил, что судно относится к теневому флоту России. Примерно месяц спустя, после выплаты штрафа, арест танкера отменили. В Кремле считают нынешнее задержание танкера действием близким к пиратству, что заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
5: Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством, с международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом. Вы знаете, что Россия ряд мер предпринимает для обеспечения сохранности своих грузов, продолжит принимать этот ряд мер с учетом имеющегося вот этого негативного опыта.
2: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента. Что дают европейцам такие показательные задержания, комментирует гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
6: Политика Европы, это касается и острова, и континента, противоречива. С одной стороны, временно приостанавливается действие ряда санкций, как это было в случае с Великобританией, которая разрешила себе закупку нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из подсанкционной российской нефти. Европейский Союз оригинальным способом рассматривает включение в 21-й санкционный пакет повышенного потолка цен. Но с другой стороны, такого рода задержания единичных танкеров – скорее носят пиар-характер. Они должны показать, что Европейский Союз вместе с Великобританией по-прежнему активно борется с российскими нефтяными доходами. Не случайно, кстати, это задержание было обставлено именно как пиар-акция. Они рассказывают Макрон, тут же смонтировали веселое видео с патетической музыкой. Все это публичная акция, которая должна продемонстрировать решительность европейцев в борьбе с теневым флотом. Переходи приводить к тотальной морской войне, Европейский Союз и Великобритания все-таки боятся. Поэтому все ограничивается такого рода разовыми акциями. Сейчас, когда Ормуз остается скорее закрытым, чем открытым, если массово начнется задержание судов, такого рода действия могут способствовать дальнейшему росту стоимости нефти. Это Европейскому Союзу совершенно не нужно.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда нации энергобезопасности. Какие цели преследует конкретно Макрон, рассуждает адвокат из Британии, специалист по международному праву Владимир Гладышев.
7: Традиционно западные державы всегда выступали за максимальную свободу судоходства, включая торгового и военного мореплавания. Поэтому они здесь находятся в вилке. С одной стороны, очень хочется задерживать российские танкеры, с другой стороны, им не хочется создавать прецеденты для того, чтобы свобода судоходства более-менее была свернута. Здесь речь идет о несколько более тонкой игре. Исторически сначала Великобритания, затем Соединенные Штаты хотели позиционировать себя как главные арбитры, регуляторы международного судоходства, чтобы они определяли, кто имеет право ходить в море под своими флагами, а кто нет. И вот эта вот лазейка, которая раньше не очень активно использовалась, сейчас они начинают активно злоупотреблять, чтобы показать, что да, свобода судоходства существует. Идет речь о согласованной политике ведущих стран НАТО. Почему к этому присоединилась Франция? Потому что Франция не хочет оставаться в стороне от политической акции США в Великобритании, которые стараются стать главными регуляторами международного судоходства. Франция, которая всегда себя позиционировала тоже как морская держава, хочет участвовать во всей этой истории.
2: Владимир Гладышев, специалист по международному праву. Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в октябре прошлого года, говорил, что задержание иностранными государствами российских судов является актом пиратства. А венгерский премьер допустил изменения Конституции, чтобы добиться отставки президента страны. Премьер Петер Мадьяр заявил, что намерен внести поправку в Конституцию, чтобы отстранить президента страны Тамоша Шуйока от власти. Поводом стал отказ главы государства добровольно покинуть пост. Ранее Мадьяр потребовал, чтобы Шуйок ушел в отставку до 31 мая, но он это требование проигнорировал. Премьер обвиняет президента в том, что он закрывал глаза на злоупотребление прежних властей и мешает обновлению страны. Мадьяр также назвал Шуйока марионеткой прежнего премьера Венгрии Виктора Орбана. А сам президент настаивает, что законных оснований для его отставки нет. Шуйок заявил, что действует в рамках Конституции и не намерен поддаваться политическому давлению. О том, как может сложиться дальнейшее противостояние президента и премьера Венгрии, говорит профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
8: Сам Мадьяр, выходец из вот этой самой партии Орбана и, выйдя из нее, создал свою альтернативную силу. Она альтернативна была с точки зрения персоналей, которые поддерживали Мадьяра и выступали против Орбана, но политически они остались примерно в одном поле. Мадьяр чуть более проевропейский, сильно провенгерский. Поэтому для него важно чувствовать, что на ключевых местах в его государстве, в Венгрии, находятся люди его команды. Поэтому тот факт, что Орбан, в общем, потерпел крупное поражение, вселяет в него надежду на то, что можно демонтировать всю систему власти, построенную за почти два десятилетия. Там, конечно, был перерыв в правлении Орбана, но, в общем, он очень долго правил постсоветской Венгрии. Поэтому сейчас у Мадьяра есть кураж, может быть, победителя, и он хочет сделать максимально много для того, чтобы политическую систему выстроить под себя. Первое. Второе. Его избирательная кампания строилась на том, что коррумпированным является все ветви власти. И исполнительная, и президентская. По поводу законодателя он тоже много чего говорил во время предвыборной кампании, поэтому фактически он выполняет предвыборное обещание. Будет ли принято или нет, я не знаю. Его требование является неконституционным, но президент является непопулярным. Поэтому здесь такая ситуация двойственная. Но я почему-то думаю, что президентская ветвь не поддастся давлению, и какое-то время конфликт будет продолжаться, пока остынет, пока не наступит время очередных выборов президента. И тогда все разрешится.
2: В Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПБГУ. После очередной встречи с президентом Венгрии Тамошем Шуиком, которая состоялась сегодня, венгерский премьер Мадьяр заявил, что новое правительство страны инициирует в парламенте процедуру импичмента главы государства, если он откажется добровольно покинуть свой пост. Председатель конференции Мадьяр, как пишут СМИ, помешали немногочисленные протестующие, собравшиеся в президентской резиденции в Будапеште. Они пытались заглушить выступление премьера выкриками, из-за чего ему пришлось несколько раз останавливаться и повторять свою речь.
0: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году. Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров. История денег на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
9: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
9: Первые пассажиры, воспользовавшиеся сервисом биометрической посадки в аэропорту, вылетели рейсом авиакомпании «Россия» из петербургского Пулково в Москву, сообщают РИА Новости. Аэропорт Пулково стал первым аэропортом России, внедрившим биометрию для посадки на рейс. Также с 1 июня сервис посадки на рейс по биометрии доступен и в Шереметьево. Пользователи AliExpress могут заказать доставку своих покупок в ПВЗ Wildberries. Сейчас компании тестируют доступ к китайским товарам для пользователей Wildberries в России и странах СНГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу AliExpress СНГ. Ранее один из телеграм-каналов со ссылкой на источники на рынке ритейла сообщил, что объединенная компания Wildberries Rus может стать владельцем доли в организации AliExpress Россия. Первый в мире полностью роботизированный отель откроется в следующем году на западном искусственном острове морского коридора Шэньчжэнь-Чуньчжань на юге Китая, сообщает новостной портал Наньфань. Портал отмечает, что роботы компании Pudo Robotics обеспечат круглосуточное обслуживание полного цикла, они будут встречать гостей, сопровождать их с багажом, обслуживать номера, доставлять еду и напитки, осуществлять патрулирование и интерактивное сопровождение, а также полную уборку. С момента заселения и до выезда из номера все заботы посетителей возьмут на себя автоматизированные системы. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: 18.47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Россия приостанавливает экспорт авиакеросина. Правительство ввело временный запрет до конца ноября. Цель обеспечить стабильную ситуацию на внутреннем топливном рынке, отметили в Кабмине. Под запрет попадет топливо, в том числе приобретенное на биржевых торгах. Поставки в рамках межправительственного соглашения он не затронет. Сейчас уже действуют ограничения на экспорт бензина. Они продлятся до 31 июля. На фоне конфликта вокруг Ирана ситуация на мировом топливном рынке продолжает ухудшаться. Как отмечает Guardian, с начала войны в Иране цены на авиатопливо выросли вдвое. О том, почему ограничивается экспорт авиакеросина, рассуждает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
10: Данное ограничение, оно призвано не допустить дефицита авиакеросина на внутреннем рынке, потому что, с одной стороны, возникают вопросы об объемах производства. Многие НПЗ находятся на ремонте, а с другой стороны, растет спрос. Начинается отпускной сезон, и летом объемы потребления авиакеросина, они возрастают. Чтобы на фоне этих противоположных тенденций не возникал дефицит топлива, то государство вводит запрет. Это не значит, что он продлится все это время, но пока есть риск дефицита на внутреннем рынке, из-за которого возрастут цены, будет продолжаться этот запрет. Подобные меры были раньше в топливе, когда вводились ограничения, но из-за того, что слишком много производилось топлива, то они заранее отменялись. Сейчас мы видим, что пока ситуация довольно напряженная и с бензином, и с авиакеросином. По дизелю ситуация лучше, и вряд ли мы увидим подобные меры по дизелю на внутреннем рынке, потому что у нас 50% от произведенного дизеля экспортировалось, а 50% хватало для внутреннего рынка. Но это в обычный год, когда не было ремонтов масштабных НПЗ. Дизеля слишком много, чтобы его просто можно было взять, так и запереть на полгода на внутреннем рынке. Ограничительные меры касаются бензина, теперь авиакеросина. Вряд ли какие-то мазуты попадут под подобные ограничения. Но отдельные продукты нефтехимии тоже могут быть ограничены для экспорта. Все будет зависеть от ситуации на рынке.
2: Игорь Гюшков, Фонд нацэнергобезопасности. По подсчетам Financial Times, из-за топливного кризиса авиакомпании по всему миру сократили примерно 2 миллиона мест в майском расписании. Тысячи рейсов были отменены, а некоторые зарубежные перевозчики перешли на меньшие по размеру самолеты. Чтобы сократить расход топлива на дня, глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль сообщил, что из-за энергокризиса авиарейсы для Европы в этот летний сезон будут гораздо дороже, чем планировалось до этого.
0: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
2: Добрый вечер, Алексей.
11: Добрый вечер.
2: Ну что ж, с минимальным ростом заканчивают день основные торги индекса Мосбиржи. Конечно, помогли и растущая нефть на 6% с лишним, и упавший рубль почти на 1.5%. Но, тем не менее, в целом рост наших нефтегазовых фишек весьма скромный.
11: Ну да, рынок все-таки заметил ближе к закрытию, что и нефть выросла, и рубль упал. И вот решили все-таки порасти немножко. Но, конечно, нефтегазовый сектор, он остается в центре внимания. Не все бумаги сегодня росли. Прям какого-то роста фронтального не наблюдалось. Но в среднем там около процента прибавили и акции Сургутнефтегаза, и Татнефти, и бумаги Лукойла. В общем, и в целом можно сказать, что цены на нефть, ну, вот так вот выросли. Но, тем не менее, не сильно, но помогли российскому рынку акции. Рубль действительно заметно сегодня падает. Во всяком случае, ближе к закрытию китайская валюта росла на 15 копеек, и юань сегодня приблизился к уровням 10 рублей 65 копеек. Но здесь ожидания прежде всего влияют на российский рубль. Ожидания того, какими объемами будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. Ну, сейчас пока в текущем периоде все минимально. Если учитывать операции Банка России, то в целом покупка всего лишь на 1 миллиард. Ну, чуть больше миллиарда рублей в день, если брать рублевый эквивалент. Ну, это примерно около процента от общего объема торгов в паре юань-рубль. Так что пока объемы крайне низкие, но рынок предполагает, что вот Минфин в следующем периоде То есть уже после 4 июня резко увеличит объемы покупки валюты в рамках бюджетного правила. Кто-то считает в 2 раза, кто-то считает в 3 раза, а кто-то считает, что еще больше может Минфин увеличить эти объемы. Так что рынок ждет вот этого увеличения. И, соответственно, на этом фоне уже заранее, конечно, спекулятивно, чего бы не поиграть против российского рубля. Но если посмотреть однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, здесь тоже падение достаточно заметное и чуть выше 72 рублей торгуется американская валюта. Ну, а если рассматривать уже международный валютный рынок, то здесь чуть ниже 72 рублей торгуется доллар США, но тем не менее тоже падение заметное. Цены на нефть усилили рост. Вечером в понедельник уже почти 97 долларов стоит баррель смеси Brent, торговался выше, даже в районе 97,5. Все это на фоне сообщений о том, что Иран приостанавливает любые коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Об этом сообщило иранское агентство Тасним. Ну и в сообщении отмечается, что Иран полностью планирует полную блокаду Армузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе, что тоже интересно. Пока Иран там каких-то дополнительных действий не предпринимал, хотя мог бы уже давно предпринять, но вот, видимо, настало время. Посмотрим, интересная ситуация. Ну, как мы видим, рынок как быстро удаляет вот эту военную премию стоимости барреля, так же быстро ее и возвращает.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
12: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
13: Чтобы жизнь была похожа на кино, придумайте ей увлекательный сюжет. И найдите для нее идеальную локацию. Чтобы рядом центр Москвы, и парк, и променад. Чтобы вокруг приветливые соседи и красивые виды. Создайте для жизни новый сценарий. В квартале «Символ» на старте продаж. Донстрой 495-266-7777. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст».
14: С 4 июня в прокате фильм «События. День рождения» с номинантом на «Оскар» Уильямом Дефо. На частном острове миллиардер Маркус устраивает роскошный день рождения дочери Софии. Пока гости празднуют, он готовится к важному решению, которое должно определить будущее дочери. Но у Софии свои планы, и праздник превращается в драму о власти, любви и свободе. «День рождения» в кино с 4 июня. 18+.
0: Другим наука. Сергеем Корзуном.
15: Закон Гудхарта был сформулирован британским экономистом Чарльзом Гудхартом, но сегодня более известен в поздней формулировке антрополога Мэрилин Стреттерн. Когда мера становится целью, она перестает быть хорошей мерой. Речь о том, что как только контроль сводится к одному параметру, люди подвергают его манипулированию в собственных интересах, дискредитируя сам параметр. Если мерилом труда считается время, проведенное на работе, важно присутствие, а не активность. Если ЕГЭ – это путь к высшему образованию, то расцветает репетиторство, а не качественная учеба. Яркий пример – скандал вокруг банка Wells Fargo, разгоревшийся в 2016 году. Его сотрудников стимулировали на увеличение количества услуг для вкладчиков. И они открывали, без ведома клиентов, ненужные продукты, используя уже известные им персональные данные. Банк сочли слишком большим, чтобы отобрать лицензию, но штрафы и выплаты банка составили более 3 миллиардов долларов. Если стимулы велики, то полностью пресечь манипулирование выглядит невозможной задачей. Можно лишь снизить риск, например, использовать набор метрик, а не один только KPI. Делать часть показателей рандомными, хотя в этом случае будет сложнее сопоставлять результаты по годам и планировать будущее. Полезны независимый аудит, защита информаторов и само осознание того, что риск остается. И, конечно же, важно избегать извращенных стимулов, которые подменяют результат. Это называют эффектом кобры. По распространенной легенде, британцы в колониальной Индии назначили денежную премию за голову кобры. Вначале змей стало меньше, но потом население стало их разводить. Премию убрали, а разведенные кобры были выпущены на волю.
0: Другим наука на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 18:57, в студии Вероника Романова. Вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам выработать меры по насыщению внутреннего рынка топлива. Они, в частности, могут включить расширение поставок из Беларуси, увеличение выплат по импортному демпферу. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два осведомленных источника. По его данным, Минэнерго и Минфин должны рассмотреть возможность продления нулевых пошлин на ввоз бензина до 30 июня 2027 года. Власть также может обнулить акциз на АИ-95, полученный смешением бензина АИ-92 и октан повышающих присадок. Источники издания отмечают, что правительство планирует на 2 месяца полностью запретить экспорт бензина, включая поставки по межправительственным соглашениям. Турция и Россия обсуждают продление соглашения о поставках природного газа после 26 года, поскольку срок действия текущих документов истекает в конце года, пишет Bloomberg. Турецкая госкомпания «Ботас» ведет переговоры с «Газпромом» о продлении контрактов на импорт. Об этом сообщил министр энергетики Турции агентству на Бакинском энергетическом форуме. Потенциальные объемы и продолжительность поставок пока не согласованы, добавил он. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс, официально возобновляет карьеру. 44-летняя американская теннисистка сыграет в парном разряде на турнире категории WTA 500 в Лондоне. Он пройдет с 8 по 14 июня. Уильямс завершила карьеру после открытого чемпионата США в 22-м году. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: 7 вечера в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Иран приостановил переговоры с США из-за военных действий Израиля в Ливане. Глава иранского МИДа написал в соцсетях, что американо-иранские перемирия должно включать в себя прекращение огня в Ливане. А фьючерсы на нефть Brent на этом фоне опять подросли. Как ситуация может развиваться дальше? Путин и Пашинян поговорили по телефону, обсудили итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета. Путин поздравил Пашиняна с днем рождения и заявил, что Россия заинтересована в дальнейшем поступательном развитии отношений с Арменией. А Пашинян ранее заявил, что двусторонние отношения сейчас находятся на этапе трансформации. Похоже ли это на начало сближения позиций? Новое требование к машиноместам не запрещает владельцам электромобилей и гибридов на них парковаться. А новые нормы касаются только будущих девелоперских проектов. Об этом заявили в МЧС в ответ на публикации ряда СМИ о штрафах за парковку на необорудованных местах с 1 июня. Так что же в итоге поменялось? Эти и другие темы в эфире Business FM. Иран приостановил переговоры с США из-за военных действий Израиля в Ливане. Об этом сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи написал в соцсетях, что американо-иранское перемирие должно включать в себя прекращение огня в Ливане. Напомню, в эти выходные Израиль расширил свою наземную операцию в Ливане. Сахал перешел реку Литане и захватила крепость Бафор на юге страны. Агентство Bloomberg тогда назвало это самой глубокой вылазкой израильской армии на территорию Ливана за четверть века. Ливанская группировка «Хезболла» в ответ ударила по северу Израиля. По данным иранского агентства ТАСНИМ, Тегеран принял решение полностью заблокировать Ормузский пролив, а также может заблокировать и Баль-эль-Мандебский пролив, который находится по другую сторону Аравийского полуострова. Фьючерсы на нефть Brent на этом фоне резко выросли. А этой ночью США и Иран уже обменялись ударами по военным объектам. Портал Axios сообщал, что госсекретарь США Рубио провел переговоры с лидерами Ливана и Израиля, чтобы добиться прекращения огня между сторонами. А все это мы обсудили с аналитиком Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики Александром Наджаровым.
17: Я думаю, что, конечно, американцы будут давить на Израиль, чтобы они прекратили наступательные действия к северу от Литания. Но надо понимать, что эти наступательные действия были вызваны оперативными соображениями в силу того, что за последние месяцы Хизбалла наносила крайне чувствительные удары по личному составу Цахала и по израильской бронетехнике. Более того, переговоры с президентом Ливана эту ситуацию решить не могут, потому что переговоры нужно вести напрямую с Хизбаллой. А в этом отношении мы снова упираемся в тупик переговорный, который связан не только с Ливаном, сколько там и со статусом Армуза, и со статусом иранской ядерной программы. То есть вот весь этот пул вопросов крайне сложный для разрешения, он остается на повестке дня, и вот эти вот попытки найти хоть какое-то краткосрочное решение, такого рода костыль, они раз за разом сталкиваются с тем, что какой-то элемент вот этого сложного пазла, он выпадает. И ну вот на этот раз выпал Ливан. То есть надо выходить на какое-то полноценное соглашение, пусть и предварительное, но которое будет затрагивать сразу несколько областей. А оно займет время, это сложно. Более того, конечно, это сильно еще и бьет по интересам Израиля, который пытается продавить американцев на жесткие эскалационные меры. Но так у американцев это сделать не получается, чисто даже по военным соображениям, то растет вероятность того, что уже американцы будут давить на Израиль, чтобы они свой максимализм несколько поумерили. Баб аль-Мандебе сохраняет ситуацию, когда по сути, контроль за судоходством в нем осуществляется со стороны хуситов, которые также могут наносить удары по коммерческим судам.
16: Иран может как-то повлиять на его перекрытие?
17: Ну, это эскалационный шаг будет со стороны Ирана, который они без очень существенной необходимости идти не могут. Надо еще понимать, что Иран не осуществляет контроль над хуситами. Хусит вполне самостоятельный игрок. На самом деле, такая же ситуация с Хизбаллой. Это не прямое продолжение корпуса стражи исламской революции. Это достаточно самостоятельные игроки со своими интересами, которые тоже надо учитывать, с которыми тоже надо так или иначе переговариваться. Поэтому, на самом деле, какое-то полноценное решение, оно будет включать в себя не только Иран, но и этих двух игроков. Но пока со стороны американцев желания напрямую взаимодействовать с Хизбаллой нет, это, конечно, проблематично.
16: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований Высшей школы экономики. Как передает агентство ТАСНИМ, Тегеран возобновит переговоры с Вашингтоном, только если Израиль прекратит боевые действия.

0: Углов нет в этих отношениях. Конец цитаты. Пашинян добавил, что Армения продолжит работу в ЕС, пока выбор между ЕС и Евросоюзом будет неизбежным. Сроки проведения референдума, по его словам, пока неизвестны. Видно ли в этих заявлениях Москвы и Еревана примирительную риторику? Мнение президента Фонда петербургской политики Михаила Виноградова.
1: Ситуация с Арменией все больше напоминает ситуацию на старте конфликта с Украиной. С одной стороны, риторика мирная, разговоры о братских отношениях, стратегическом партнерстве, возможном исторических связи и так далее. С другой, очевидное нагнетание конкретных решений, которых все больше и больше. Мы видим, что управленческая система смотрит, что еще такого с Арменией недозапретили, и оперативно стремится это делать. Впереди парламентские выборы в Армении. Москва хочет повлиять на их результаты, ослабить Пашиняна, а то и добиться ухода его от власти. Хотя последнее выглядит пока немножко утопично. И, наверное, вопрос сейчас больше в том, что для управленческого аппарата важнее. Конкретные итоги на выборах в Армении или показ того, что мы не бездействуем и что если Пашинян побеждает, дальше ему придется тяжело. Потому что реакция в Армении на происходящее носит двойственный характер и тревогу, а с другой стороны и некое раздражение действиями Москвы. Тем более, что во время прошлого кризиса Второй Карабахской войны Москва на помощь не пришла и некоторое разочарование уже проявилось тогда. Россия сейчас пока максимизирует ставки, стремится повлиять на расклад на выборах в Армении, но моменты, когда такого рода эскалация сменялась со временем успокоением, они в истории на постсоветском пространстве тоже случались.
2: В данном случае есть основания склоняться к тому или иному варианту, более агрессивному или менее?
1: Сейчас ставки завышены, аппарат демонстрирует, что он как никогда бьется за российские интересы в Армении, и радикализация безусловно происходит. Что является целью? Ослабить Пашиняна или показать, что мы не бездействовали, это пока интрига.
0: Президент Фонда петербургской политики Михаил Виноградов. По оценке бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, то, что сейчас делает Никол Пашинян, это геополитический шпагат. Для человека нетренированного делать шпагат – это разрыв связок в соответствующем месте. Конец цитаты. Кочарян отмечал, что Армении нужно не встревать в противоречия великих держав, а наоборот сглаживать их. В интервью телеканалу РБК он сказал, что, несмотря на движение Армении в сторону ЕС, зависимость республики от российского рынка выросла многократно. А парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня, и, по мнению ряда аналитиков, действия Москвы по ограничению торговли с Ереваном дают дополнительные очки Пашиняну и его партии. А, впрочем, и переоценивать влияние России на этот процесс не стоит, считает политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандерян.
3: Я не думаю, что эта ситуация напрямую может повлиять на выборы, пройдут так, как они пройдут, и реально армяно-российские отношения будут устанавливаться после этих выборов с той политической силой, которая придет к власти или подтвердит свою власть. И реальный разговор о такого рода вещах, я имею в виду далеко не только взаимодействие в сфере экономики, но и вообще и политические взаимодействия и так далее, будет определяться после 7 числа. А то, что происходит сейчас, это все такой предвыборный нарратив, но он будет нагнетаться и увеличиваться к выборам. Мне кажется, что более вероятно, что 50% плюс один голос добавил Пашинян, чем оппозиция. Впрочем, посмотрим.
2: Что касается Москвы, по вашим ощущениям, Москва скорее за Пашиняна или скорее против?
3: Я не думаю, что в Кремле испытывают нежные чувства к Пашиняну. С другой стороны, Кремль всегда мог разделять Пашинян. Пашиняном Армения, Армения. И работать с теми руководителями, которые есть, и это касается далеко не только Армении, даже далеко не только постсоветского пространства. Поэтому мне кажется, что рациональная политика может быть вне зависимости от того, кто лично к кому как относится.
0: Политолог Александр Искандерян. Что касается экономических санкций, за последние 2 недели Россия запретила поставки армянских цветов, минералки Джермук, нескольких марок коньяка и вина, ряда фруктов и овощей. Сегодня проверку не прошла армянская рыба. Со вторника, 2 июня, Ереван необходимо приостановить сертификацию рыбопродукции для экспорта в Россию, сообщили в Россельхознадзоре. Результаты инспекции, по данным службы, оказались плохими. А какую рыбу поставляет Армения в Россию и в каком объеме, рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
4: Во-первых, из всей рыбы, которая поступает в Россию, Армения имела какой-то смысл только в части аквакультурной форели, которая выращивается у них в первую очередь в озере Севал. И то, это вопрос последних лет, потому что до того, как началась санкционная война между странами Евросоюза и Норвегии, вот тогда, когда возник дефицит лососевых на внутреннем рынке России,

0: зеленых. Вот, собственно, тогда и проскочила Армения. А так объемы поставок в Россию невелики. С точки зрения Армении они, возможно, и имеют какое-то значение, а с точки зрения России особого значения не имеет. Потребуется, конечно, время, но, в принципе, эти объемы быстро заместятся. Либо турецкой рыбой, либо чирийской.
1: Вот здесь сразу спрошу, на время замещения все-таки вот ценник для конечного покупателя скакнет?
0: Я сомневаюсь. Дело в том, что, во-первых, сейчас летний период, а летом идет снижение потребления рыбы, ну, прежде всего из-за жары, люди с меньшей охотой покупают рыбу. Кроме того, как правило, у всех, кто работает с поставками рыбы, у них есть 2-3-месячный запас. Время есть для того, чтобы восполнить эти запасы. Я думаю, потребитель даже не почувствует и не увидит. Цена не должна скакнуть, она останется на том же уровне.
2: Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. А в числе крупных поставщиков форели в России, Турции, Иран и Китай небольшие объемы привозят также из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии. Для армянских производителей российский рынок формирует 80% экспорта. Поставки в Россию разрешили продолжить только двум армянским производителям рыбы. А всего в стране более 160 рыбных хозяйств, которые в январе-апреле нынешнего года обеспечили 12% всего импорта в Россию аквакультурной форели. А в Рыбном союзе долю Армении в импорте форели в 2025 году оценивают в 7% в натуральном выражении.
3: Реклама. С 3 по 6 июня Петербургский международный экономический форум на Бизнес-ФМ. Уникальная площадка для обсуждения современных экономических вызовов, стоящих перед Россией и миром. Тысячи представителей российского и зарубежного бизнеса, ведущие государственные деятели, политики из десятков стран мира. Партнер Бизнес-ФМ на Петербургском международном экономическом форуме АО ТФ Трейдинг. Бренд премиальных гибридов и электромобилей «Воя». «Воя». Первый класс нового времени. 6+.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк 16+.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. 4, 5, 16 и 17 июня. Театр кукол Образцова. Спектакль «Кто убил Фриду Кало?». Эта постановка режиссера Бориса Константинова позволит зрителю оказаться на свидании с Фридой под открытым небом парка Театра Образцова, разгадать загадки художницы и окунуться в атмосферу мексиканского карнавала в окружении кактусов, кроше и ротонды со свечами в сопровождении парада гигантских кукол и музыки оркестра «Диа де Муэртос». Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 18+.
7: Валюты.
3: Вату – это валюта республики Вануату. С языка аборигенов переводится как «камень». Была введена в обращение в 1981 году. В небольшом островном государстве как платежное средство используется наряду с живыми свиньями, клыками, кабанов и циновками. В новейшей истории на 2 с лишним порядка дешевле доллара США.
7: Валюты на «Бизнес-ФМ».
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации М-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
8: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Делегация Нижегородской области во главе с губернатором Глебом Никитиным примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, но открывать отдельный стенд не будет, рассказали в правительстве. Отмечу, что форум пройдет уже в 29-й раз. Главная тема в этом году – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». Свое участие подтвердили представители более 130 стран. В статусе страны-гости выступит Саудовская Аравия. Правительство запретило экспорт авиакеросина. Временный запрет действует до конца ноября. Цель – обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке, сообщила пресс-служба правительства. С начала года и до конца июля в России действует запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для непроизводителей. А со 2 апреля вывозить бензин запретили и производителям, напоминает РИА Новости. В Нижнем Новгороде запустили ночные маршруты. Автобусы будут курсировать с 10 вечера до 2 часов ночи, соединяя спальные районы с популярными местами отдыха горожан, сообщили в региональном Минтрансе. Первый, номер 150, соединит микрорайон Верхние Печоры с автовокзалом в Щербинках. Автобус номер 160, в свою очередь, свяжет микрорайон Комсомольский со станцией метро Парк Культуры. Маршрут номер 180 возьмет начало от ЗКПД 4 и проедет до микрорайона Цветы, а номер 190 протянется от ЖК Торпеда до катера Герой. Маршруты синхронизируют с работой метро, прибытием поезда Москва-Нижний Новгород, а также с окончанием культурных мероприятий в местах массового скопления отдыхающих, рассказали в Минтрансе. Работать ночные автобусы будут до конца сентября. Корпорация малого-среднего предпринимательства представила календарь предпринимателя на июнь. В организации напомнили, что в первый месяц лета большинство компаний и индивидуальных предпринимателей сдают отчетность и проводят плановые платежи. При этом ИП, потерявшие право на патент из-за дохода свыше 20 миллионов рублей за прошлый год, еще успевают сменить объекты налогообложения задним числом, отметили в организации. В Москве подвели итоги 27-го сезона международного фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций «Silver Mercury». Два нижегородских проекта завоевали награды. Так, проект «Тур нижегородских закатов 2025» получил серебро и стал лучшим в номинации «Продвижение территории». Напомню, в рамках проекта 24 апреля прошлого года негласно объявили Днем нижегородских закатов. Видео с ними показали на главных экранах и билбордах в Нью-Йорке, Дубае, Москве, Петербурге, Казани, Самаре и Владивостоке. Проект реализовал Центр 800 при поддержке правительства Нижегородской области. Второй проект «Метавселенная спортивная Нижний Новгород» получил бронзовую награду в номинации «Лучшая геймификация». Нижний Новгород стал первым городом в России, который создал свой виртуальный мир. Город перенесли в игру Roblox. Проект реализовал Центр 800, АНО ЦУРС и Министерство спорта Нижегородской области. Миру выгодны одиночки. Это единственная стабильная бизнес-модель, пишут аналитики. Пока правительство тратит миллиарды долларов на поддержку рождаемости, компании тратят триллионы, чтобы люди жили поодиночке. Тренд называется JOMO-маркетинг, Joy of Missing Out, или радость от того, что ты остаешься наедине с собой. Под этим лозунгом активно продаются ИИ-компаньоны, умные колонки, спа-наборы для одного человека и множество других товаров и сервисов. Главная особенность такой модели потребления – все рассчитано на одного. Одно жилье, один холодильник, одна подписка – одна ипотека, один набор услуг. Для бизнеса это крайне выгодно. Три человека, живущие поодиночке, приносят компаниям значительно больше дохода, чем одна, даже большая семья. Кроме того, товары в порционной упаковке часто стоят на 20-30% дороже в пересчете на единицу продукта, чем семейные варианты. В результате поодиночке потребители нередко переплачивают значительные суммы, даже не замечая этого. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
9: Погода. По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем будет пасмурно, температура плюс 12, утром без осадков и плюс 13, днем потеплеет до значения плюс 17.
7: Валюта.
9: Официальный курс валют, установленный Центробанком на 2 июня. Доллар США 71 рубль, 55 копеек, евро 86 рублей, 25 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 58 копеек. Держитесь курса.
7: Компании и корпорации.
8: Действующий менеджмент «Русагро» сохранит операционное управление после передачи агрохолдинга под контроль Россельхозбанка, сообщили коммерсанту кредитной организации. Там добавили, что операционная и инвестиционная деятельность банка продолжится в обычном режиме и назвали основной задачей сторон сохранение устойчивости рыночных позиций «Русагро». Как долго агрохолдинг будет находиться под контролем, определит Росимущество. Оно передало в управление Россельхозбанк контрольный пакет акций «Русагро». В начале мая суд Москвы обратил агрохолдинга в доход государства по иску Генпрокуратуры. По данным надзорного ведомства, основатель компании Вадим Машкович, когда был сенатором от Белгородской области, использовал для развития бизнеса политические связи. Нижегородская компания задолжала 20 миллионов рублей уволенным сотрудникам. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия МКТНН. Компания занимается строительством коммуникаций для водоснабжения, водоотведения, газоснабжения. В 2024-2025 годах у нее возникли долги перед уволенными сотрудниками. Общим числом более 200 человек. Прокуратура внесла представление руководителю организации, обратилась в суд с исковыми заявлениями. По постановлению прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности. После вмешательства ведомства долги предприятие погасило. Уголовное дело в отношении директора компании рассматривается в суде. Судостроительный завод «Красное Сормово» начал строительство очередного сухогруза класса «Река-море». В цехе номер 2 установлена закладная доска на днищевую секцию судна, после чего она будет перемещена на стапель для формирования корпуса, сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации. Сухогруз проекта РСД-59 – самоходное однопалубное судно морского и смешанного плавания класса «Волга-Дон-Макс» с двумя грузовыми трюмами. Суда используются для перевозки генеральных и наволочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металлов в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, а также опасных грузов и грузов категории «Б». Суда отличаются повышенной экономичностью, экологичностью и безопасностью эксплуатации. Всего до 2027 года на Красном Сормове построят 34 сухогруза. Это одна из самых масштабных серий судов в гражданском флоте России за последние годы. Большая часть из них уже готова и передана заказчику. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
10: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Шенген есть, посадки нет. Россиянку с французской визой не пустили на рейс из Стамбула в Бухарест. Авиакомпанию смутило, что въехать в Европу туристка собиралась не через Францию. Нарушала ли пассажирка правила Шенгена и насколько вообще законны такие отказы, разбиралась Олеся Савуськина.
11: Изначально ничто не предвещало проблем. Перелет Стамбул-Бухарест, где Василиса планировала провести 2 дня. Оттуда рейс в Ниццу. Во Франции туристка собиралась провести большую часть поездки. На руках бронь отелей, билеты и однократная французская виза. А оттуда домой уже через Ереван. Из Стамбула в Бухарест девушка летела румынской авиакомпанией Animo Wings. Ее сотрудники несколько минут проверяли документы. После этого посадочные талоны все-таки выдали. Но уже у выхода на посадку решение изменили. Пассажирки заявили, что находиться в Румынии с такой визой ей якобы нельзя дольше 24 часов. Смутил сотрудников и обратный билет, поскольку он был оформлен не в Турцию, а в столицу Армении. В итоге на рейс ее не пустили. Вот что рассказывает сама героиня этой истории Василиса Мороз.
12: Мы за месяц до отъезда увидели, что будет концерт Макса Коржа в Бухаресте. Мы очень захотели на него попасть. Запланировали все так, что мы 2 дня будем в Бухаресте, и потом поедем во Францию, и оттуда уже вернемся в Россию. Прилетаем в Стамбул. На багажной стойке уже начинаются какие-то вопросы. Компания Animo Wings начали говорить, что они не могут нас пустить, потому что у нас время пребывания в Румынии больше суток. Я говорю, а почему я должна находиться меньше суток? Они говорят, потому что это транзит. Я говорю, мы едем на концерт. Я хотела показать им билеты с концерта, но им было пофигу. Они говорят, нет, транзит. Я говорю, так не транзит, это шенгенская зона, я имею право в ней находиться. На что он мне говорил, что нет, нет, и свелось все к тому, что нас не могут пустить, потому что нет гарантии, что нас пустят в Румынию, а если нас депортнут, у нас билеты обратные через Ереван, а не через Стамбул.
11: Турецкие аэропорты сейчас остаются одним из главных транзитных хабов для перелетов россиян в Европу. Насколько вообще законны такие отказы в посадке, комментирует директор международных проектов и миграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе-Аксютина.
13: Маршрут ее не нарушал правила Шенгена, поскольку она обладает шенгенской визой, которая позволяет въезд в 29 шенгенских стран, если нет каких отметок иных на визе. Бывает, что какие-то страны не дают свое согласие на посещение. Таким образом, она имела полное право двигаться таким маршрутом. Однако есть правила первого въезда, которые рекомендуют, как прибывать большую часть времени в той стране, которая выдала визу. И также мы рекомендуем въезжать в Шенген через эту страну. Тогда вопросов не будет. Это, конечно же, рекомендации. В данном случае вопросы возникли со стороны авиакомпании, которая перестраховалась и отказала ей в перевозке. Авиакомпании, если пассажир, которого они привезли в страну Шенгена, если его не пропускает пограничный контроль, то авиакомпания имеет обязательство возвратить этого пассажира обратно. Таким образом, авиакомпания несет дополнительные расходы. Решение беспочвенное, но они увидели, что транзит предполагается довольно длительный, 48 часов, хотя транзит это до 72 часов он разрешен. По международным правилам следовало бы связаться с пограничным пунктом в стране, через который она планировала бы приезд в Шенген, и заручиться уже их ответом, что да, это возможно. И, конечно же, ввиду все ужесточающейся русофобии, нужно, может быть, и следовало перебдеть и все-таки проложить маршрут с въездом вначале во Францию, а потом уже с перелетом в Бухарест.
11: В итоге Василиса все-таки попала в Румынию автобусом через Болгарию. Вернуть деньги за билет авиакомпания отказалась. При этом в тот же день другая туристка с похожим маршрутом спокойно вылетела из Стамбула в Бухарест рейсом Turkish Airlines. Визовые эксперты советуют туристам по возможности не испытывать систему на прочность и въезжать в Шенген именно через ту страну, которая выдала визу. Олеся Савоськина, ГУАР, Рутовская, Бизнес ФМ.
10: Реклама.
14: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес ФМ». В 1892 году швед Франц Вильгельм Линдквист спроектировал модель новой бессажевой горелки, которая работала лучше, чем другие керосиновые аналоги. Первыми покупателями были соседи и друзья. Потом он открыл магазин, а вскоре Линдквист основал компанию и стал экспортировать свою продукцию, в том числе и в царскую Россию. Горелки назывались «Примус». Они стали настоящим спасением для квартир, где не было газоснабжения и не на чем было готовить. В первые советские годы примусы были особенно популярны. На коммунальных кухнях выстраивались целые ряды подобных горелок, принадлежавших разным семьям. В СССР, конечно же, было свое производство подобных устройств. С 1922 года их выпускал первый государственный медно-обрабатывающий завод. Но в народе их по привычке называли примусами. А шведская компания «Примус» до сих пор производит различные нагреватели.
15: Имя нарицательное на «Бизнес ФМ».
10: Деньги. Шведская монета, равная 1/4 эре, называется фырк. С 1575 года монету чеканили из серебра, а ее вес составлял 1 грамм. Но спустя всего полвека в обращении появились медные 8-граммовые фырки. Век монеты оказался недолгим. Последние экземпляры датируются 1660 годом. К моменту выхода из обращения фырк представлял собой круглую монету весом 10-12 граммов и равнялся 1 шведскому талеру.
15: История денег на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
16: В Москве 19:28, в студии Вероника Романова. В Пятигорске из-за массового отравления в кафе «Маубау» госпитализировали 50 человек. Об этом сообщают в Минздраве Ставропольского края. Из них 41 пациент получает стационарное лечение, 9 находятся на амбулаторном. Ситуация на контроле местных органов власти и Минздрава. В ходе анализа, как сообщалось ранее, у 9 заболевших обнаружили маркеры сальмонелл. Деятельность кафе приостановлена. Там проводятся проверки с отбором проб для лабораторных исследований. Владимир Путин сегодня в день защиты детей встретился с уполномоченным по правам ребенка в России Марией Львовой-Беловой. Президент отметил, что федеральные и региональные меры поддержки семей должны быть целевыми и эффективными. Львов-Белова, в свою очередь, сообщила, что число выявленных социальных сирот в стране в 2025 году по сравнению с предыдущим годом снизилось на 17%, до 22 тысяч. В прошлом году детский омбудсмен доложил Путину о результатах, проведенной по его поручению Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства и предложила преобразовать ее во Всероссийскую службу помощи семье. Объединенная авиастроительная корпорация начала поставки самолета Ту-214. Об этом сообщил глава УАК Вадим Бадеха. Ту-214 – узкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначен для среднемагистральных маршрутов, вмещает до 210 пассажиров, способен летать на расстоянии до 6500 километров. Первые самолеты начали производить в конце 90-х, их выпускали по госзаказу до 22 года. В этом же году из-за международных санкций началась работа над серийным производством модели с заменой импортных элементов. О запуске производства Ту-214 сообщал премьер Мишустин в феврале. Вратарь сборной России Матвей Сафонов стал самым дорогим российским футболистом по версии Transfermarkt. Рыночная стоимость игрока достигла 30 миллионов евро. В рублях это более 2,5 миллиардов. Сафонов перешел из Краснодара в ПСЖ за 20 миллионов евро в 2024 году. Два года спустя он стал первым в истории российским спортсменом, дважды выигравшим Лигу чемпионов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Всю прошлую ночь ВСУ наносили удары по инфраструктуре Запорожской атомной станции и Энергодара. У специалистов Росатома и военных нет сомнений, что это был не случайный удар, отметил глава Росатома Алексей Лихачев. А каковы могут быть последствия таких атак? Франция у берегов Британии задержала очередной танкер с нефтью, шедший из России. По словам президента Макрона, это была совместная операция в Атлантическом океане при участии Лондона, а задержанное судно подпадает под европейские санкции. В Кремле считают задержание танкера действием, близким к пиратству, но каковы могут быть последствия? Венгерский премьер допустил изменения Конституции, чтобы добиться отставки президента страны. Поводом стал отказ главы государства добровольно покинуть пост. Эти и другие темы в эфире Business FM. Всю прошлую ночь в ВСУ наносили удары по инфраструктуре Запорожской атомной станции и Энергодара. Об этом журналистам заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, тяжелые ракеты разрушат корпус реактора, а мы получим взрыв и разброс материала на многие километры. По оценке Лихачева, 2600 тонн материала из отработавшего ядерного топлива сейчас находятся на открытых площадках рядом с реакторными зонами. Эти площадки не защищены, так как реакторы. Это может быть разнесено. В первую очередь под серьезным риском находится территория Украины и сопредельных западных государств, заключил Лихачев. Пока повода для паники нет, но тренд наметился очень тревожный, говорит директор АНО «Атом-инфоцентр», главред издания «Атом-инфо.ру» Александр Уваров.
18: Напомню, что Запорожская АЭС – это одна из самых больших в мире атомных станций. Она соревновалась в свое время еще с японской Касивадзеки Кореева. Там 6 энергоблоков, большое количество топлива, отработавшего топлива. Там находится еще так называемое сухое хранилище. Это американское такое ноу-хау. Сухие хранилища отработавшего топлива прямо на площадке делаются. В свое время, когда Запорожская станция принадлежала Украине, они там реализовали с американцами совместно такой проект. Теперь это наша головная боль, потому что у нас так не делают, у нас есть более разумный централизованный подход с переработкой, замыканием топливного цикла и т.д. и т.п. Вот это нам сейчас досталось. Убрать это с площадки сейчас невозможно, в том числе и причине того, что эта операция будет слишком рискованной и трудновыполнимой, особенно в условиях боевых действий. В результате вот имеем угрозу, что при нанесении ударов дронами по площадке станции, дроны или что-то, чем еще там они могут стрелять в СУ, это все может попасть не туда. Что сейчас по поводу того, гипертрофированная оценка или нет, на данный момент никакой-то угрозы реальной нет, беспокоиться не надо. Даже удар, который был по Машзалу, это удар был по энергетическому оборудованию блока, а не по реакторному. Что меня беспокоит? Это набило искомину уже это выражение про окно Эвертона, но оно действительно движется. лет 10 назад, если бы мне вообще задали бы вопрос про удар по АЭС, я усомнился бы в психическом здоровье такого человека. А теперь, видите, сначала у нас по градирной были удары, потом удары по транспортному цеху, теперь по Машзалу. А Машзал, он уже притык построен, пристроен к реакторному зданию. Там уже дрон от реакторного здания, собственно, где основная опасность сосредоточена, он уже ударил где-то в паре десятков метров. Уже встает вопрос, что, господа из ВСУ, если вы в следующий раз просто промахнетесь, даже будете целиться в тот же Машзал, но ведь попадете куда не нужно.
2: Главред издания «Атом.Инфо.ру» Александр Уваров. По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, любой взрыв, любой пожар – это гарантированная потеря и энергоснабжения, и водоснабжения реакторного блока, а это уже предтеча ядерного инцидента. У специалистов «Росатома» и военных нет сомнений, что это был не случайный удар, отметил Лихачев. Франция у берегов региона Британии задержала очередной танкер, шедший из России. Нефтяное судно следовало из Мурманска под флагом Мадагаскара. Об успешно проведенной операции по задержанию танкера в соцсетях написал президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, это была совместная операция в Атлантическом океане при участии Британии. А задержанное судно подпадает под европейские санкции. Свой пост Макрон сопроводил видео высадки французских военных на борт танкера. А в марте Франция уже проводила аналогичную операцию в западной части Средиземного моря в отношении нефтяного танкера, шедшего также из Мурманска, но под флагом Мозамбика. Макрон тогда заявил, что судно относится к теневому флоту России. Примерно месяц спустя после выплаты штрафа арест танкера отменили. А в Кремле считают нынешнее задержание танкера действием, близким к пиратству. Вот что заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
19: Мы считаем такие действия незаконными, они граничат с пиратством, с международным. Мы абсолютно не согласны, что они осуществляются в полном соответствии с международным правом. Вы знаете, что Россия ряд мер предпринимает для обеспечения сохранности своих грузов, продолжит принимать этот ряд мер с учетом имеющегося вот этого негативного опыта.
2: Задержанный танкер «Тагр-2». «Тагр» 2 июня прибудет в залив Дуарнен на западе Франции, где будет поставлен на якорь, сообщила префектура. Что дают европейцам такие показательные задержания, комментирует генеральный директор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов.
20: Политика Европы, это касается и острова, и континента, противоречива. С одной стороны, временно приостанавливается действие ряда санкций, как это было в случае с Великобританией, которая разрешила себе закупку нефтепродуктов из третьих стран, произведенных из подсанкционной российской нефти. Европейский Союз оригинальным способом рассматривает включение в 21-й санкционный пакет повышенного потолка цен. Но с другой стороны, такого рода задержания единичных танкеров – скорее носят пиар-характер. Они должны показать, что Европейский Союз вместе с Великобританией по-прежнему активно борется с российскими нефтяными доходами. Не случайно, кстати, это задержание было обставлено именно как пиар-акция. Они рассказывают Макрон, тут же смонтировали веселое видео с патетической музыкой. Все это публичная акция, которая должна продемонстрировать решительность европейцев в борьбе с теневым флотом. Переходи к тотальной морской войне Европейский Союз и Великобритания все-таки боятся. Поэтому все ограничивается такого рода разовыми акциями. Сейчас, когда Армуз остается скорее закрытым, чем открытым, если массово начнется задержание судов, такого рода действия могут способствовать дальнейшему росту стоимости нефти. Это Европейскому Союзу совершенно не нужно.
2: Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности. Какие цели преследует конкретно Макрон, рассуждает адвокат из Великобритании, специалист по международному праву Владимир Гладышев.
21: Традиционно западные державы всегда выступали за максимальную свободу судоходства, включая торгового и военного мореплавания. Поэтому они здесь находятся в вилке. С одной стороны, очень хочется задерживать российские танкеры, с другой стороны, им не хочется создавать прецеденты для того, чтобы свобода судоходства более-менее была свернута. Здесь речь идет о несколько более тонкой игре. Исторически сначала Великобритания, затем Соединенные Штаты хотели позиционировать себя как главный главные арбитры, регуляторы международного судоходства, чтобы они определяли, кто имеет право ходить в море под своими флагами, а кто нет. И вот эта вот лазейка, которая раньше не очень активно использовалась, сейчас они начинают активно злоупотреблять, чтобы показать, что да, свобода судоходства существует. Идет речь о согласованной политике ведущих стран НАТО. Почему к этому присоединилась Франция? Потому что Франция не хочет оставаться в стороне от политической акции США и Великобритании, которые стараются стать главными регуляторами международного судоходства. Франция, которая всегда себя позиционировала тоже как морская держава, хочет участвовать во всей этой истории.
2: Специалист по международному праву Владимир Гладышев. Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в октябре прошлого года, говорил, что задержание иностранными государствами российских судов является актом пиратства. Венгерский премьер допустил изменение Конституции, чтобы добиться отставки президента страны. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что намерен внести поправку в Конституцию, чтобы отстранить президента страны Томаша Шуйока от власти. А поводом стал отказ главы государства добровольно покинуть пост. Ранее Мадьяр потребовал, чтобы Шуйок ушел в отставку до 31 мая, но он это требование проигнорировал. Премьер обвинил президента, что закрывал глаза на злоупотребление прежних властей и мешал обновлению страны. Мадьяр также назвал Шуйока марионеткой прежнего премьера Венгрии Виктора Орбана. Сам президент настаивает, что законных оснований для его отставки нет. Шуйок заявил, что он действует в рамках Конституции и не намерен поддаваться политическому давлению. О том, как может сложиться дальнейшее противостояние президента и премьера Венгрии, говорит профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
0: Сам Мадьяр выходец из вот этой самой партии Орбана и, выйдя из нее, создал свою альтернативную силу. Она альтернативная была с точки зрения персоналей, которые поддерживали Мадьяра и выступали против Орбана, но политически они остались примерно в одном поле. Мадьяр чуть более проевропейский, сильно провенгерский. Поэтому для него важно чувствовать, что на ключевых местах в его государстве, в Венгрии, находятся люди его команды. Поэтому тот факт, что Орбан, в общем, потерпел крупное поражение, вселяет в него надежду на то, что можно демонтировать всю систему власти, построенную за почти два десятилетия. Там, конечно, был перерыв в правлении Орбана, но, в общем, он очень долго правил постсоветской Венгрии. Поэтому сейчас у Мадьяра есть кураж, может быть, победителя, и он хочет сделать максимально много для того, чтобы политическую систему выстроить под себя. Первое. Второе. Его избирательная кампания строилась на том, что коррумпированными являются все ветви власти. И исполнительная, и президентская. По поводу законодателя он тоже много чего говорил во время предвыборной кампании, поэтому фактически он выполняет предвыборное обещание. Будет ли принято или нет, я не знаю. Его требование является неконституционным, но президент является непопулярным. Поэтому здесь такая ситуация двойственная. Но я почему-то думаю, что президентская ветви не поддастся давлению, и какое-то время конфликт будет продолжаться, пока остынет, пока не наступит время очередных выборов президента. И тогда все разрешится.
2: Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. А после очередной встречи с президентом Венгрии Томашем Шуйоком, которая состоялась сегодня, венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что новое правительство страны инициирует в парламенте процедуру импичмента главы государства, если он откажется добровольно покинуть свой пост. Пресс-конференции Мадьяра, как пишут СМИ, помешали немногочисленные протестующие, собравшиеся у президентской резиденции в Будапеште. Они пытались заглушить выступление премьера выкриками, из-за чего ему пришлось несколько раз останавливаться и повторять свою речь.
1: Реклама. Три легких шага. Три шага до школы. Три шага до парка. Три шага до кафе, магазина, фитнес-центра. Вам три шага до всего, если вы живете в центре. В центре готового квартала события на Мосфильмовской. Премиальные квартиры в последней очереди. Три легких шага. Позвонить, выбрать, купить. События от Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
22: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 8 июня. Театр «Практика». Пластический спектакль вне поля зрения от команды «Чердак Джека». Это развернутая метафора о силе и слабости, о познании и принятии. Четверо мужчин решили отпустить контроль, чтобы разглядеть за деловыми костюмами себя настоящих. Им предстоит переосмыслить свои отношения и положение на социальной лестнице, побороть стереотипы и найти собственное место в изменчивом мире. Подробнее на сайте театра «Практика». 12+.
4: Вторая попытка. Американский каретный магнат Уильям Дюрант поначалу считал появившиеся в продаже автомобили вонючими и опасными. А позже приобрел контроль над компанией Buick и на ее базе создал концерн General Motors. Агрессивные и не всегда продуманные поглощения, которыми активно занялся Дюрант, уже через 2 года привели к тому, что банкиры-кредиторы с позором изгнали Уильяма из его же детища. Дюрант не сдался. Через год организовал новый бизнес со своим приятелем-автогонщиком Луи Шевроле и вскоре снова выкупил General Motors. Его состояние в 1920-м оценивали в $100 миллионов. Но история с долгами перед банками повторилась, и третьей попытки уже не случилось. В конце жизни Дюрант владел только боулинг-клубом и рестораном, где, по слухам, сам работал на кухне.
22: Вторая попытка. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
5: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
5: Первые пассажиры, воспользовавшиеся сервисом биометрической посадки в аэропорту, вылетели рейсом авиакомпании «Россия» из петербургского Пулково в Москву, сообщают РИА Новости. Аэропорт Пулково стал первым аэропортом России, внедрившим биометрию для посадки на рейс. Также с 1 июня сервис посадки на рейс по биометрии доступен и в Шереметьево. Пользователи AliExpress могут заказать доставку своих покупок в ПВЗ Wildberries. Сейчас компании тестируют доступ к китайским товарам для пользователей Wildberries в России и странах СНГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу AliExpress СНГ. Ранее один из телеграм-каналов со ссылкой на источники на рынке ритейла сообщил, что объединенная компания Wildberries Rus может стать владельцем доли в организации AliExpress Россия. Первый в мире полностью роботизированный отель откроется в следующем году на западном искусственном острове морского коридора Шэньчжэнь-Чуньчжань на юге Китая, сообщает новостной портал Наньфань. Портал отмечает, что роботы компании Poodle Robotics обеспечат круглосуточное обслуживание полного цикла. Они будут встречать гостей, сопровождать их с багажом, обслуживать номера, доставлять еду и напитки, осуществлять патрулирование и интерактивное сопровождение, а также полную уборку. С момента заселения и до выезда из номера все заботы посетителей возьмут на себя автоматизированные системы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: «19:46 в Москве. У производителей коньяка растет зависимость от импорта. Объем ввезенного в страну коньячного дистиллята почти наполовину превышает объем внутреннего производства. Данные за прошлый год подсчитал Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции. Импорт составил 4,5 миллиона декалитров, при том, что внутри страны было выпущено лишь 4,4 декалитров коньячной продукции. Особенно тревожна такая тенденция на фоне того, что с июля 28-го производство коньяка из импортных спиртов в России должно быть полностью запрещено. А в чем проблема с производством отечественного коньячного спирта и правда ли, что этот напиток стремительно теряет аудиторию в России, рассуждает эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
23: Во времена Советского Союза основной объем коньяка производили союзные республики Армения, Молдавия, частично Грузия, Азербайджан. А в России не было большого коньячного производства. Было традиционное всегда производство в Дагестане. Оно осталось, 2 крупных завода, Кизлярский и Дербенский. А все остальное было достаточно фрагментарно. Потом, когда союз развалился, никто не занимался организацией каких-то новых производств, потому что, в общем, в этом не было большой экономической целесообразности. возможности. Коньячные заводы были, но они работали на привозном сырье, его было достаточно много. Коньячные спирты из Франции, Испании. Теперь, когда у нас возрождение российского виноделия, такие мощности появляются, фанагории есть, но этого все равно мало.
3: В 28 году придется отказаться от импорта.
23: Можно же как-то это изменить на законодательном уровне. Если откажутся, ну да, возникнет определенная проблема, потому что в целом у нас в стране дефицит винограда есть. Его и для вина не хватает, для того, чтобы все импорта заместить. Вино в целом показывает неплохую динамику, оно развивается, а коньяк считается депрессивной категорией, которая уменьшается в объемах. Падение категории продолжится, будут сокращаться, в общем, физические объемы производства и продаж коньячной категории, потому что раньше коньяк это была единственная и доступная альтернатива водке, если брать крепкие напитки. Теперь таких альтернатив очень много. Что касается качества, почему предприятия не горят желанием в это во все вкладывать? Потому что производство коньяка или бренди предполагает достаточно долгий цикл с точки зрения инвестирования средств, а время – это деньги.
2: Эксперт алкогольного рынка Денис Пузырев. По данным Росалкоголь, табак-контроль, производство коньяка в России за прошлый год снизилось на 13%. Эксперты не исключают, что в текущих обстоятельствах часть производителей коньяка переориентируется на другие категории напитков. Например, бренди, требования к производству в России менее жесткие. А часть компаний могут увеличить импорт уже готовой продукции.
6: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Приветствую, Алексей.
7: Добрый вечер.
2: Хотелось бы узнать, как себя рубль чувствует вот на фоне дрожающей в очередной раз нефти и вообще в начале этой недели.
7: Ну, у рубля здесь своя история. Все-таки сейчас рынок в меньшей степени, видимо, судя по движению, смотрит на нефть, в большей степени ждет все-таки сообщение от Министерства финансов Российской Федерации относительно объемов, которыми Минфин будет оперировать в рамках бюджетного правила. Да, растущая нефть – это хорошо, но, с другой стороны, есть еще и внутренние факторы, которые могут на рубль повлиять. Рубль уже начинает испытывать некоторое давление, хотя до 3 июня еще время есть. Но 3 июня – это третий рабочий день месяца. Обычно Министерство финансов на третий рабочий день месяца публикует статистику на будущий период. И не исключено, что 3 июня мы все узнаем, какие объемы. И в общем и целом рынок здесь ждет то, что текущие объемы явно не останутся, а могут вырасти в 2, а то и в 3 раза. Но сейчас я напомню, что Банк России и в интересах Минфина, и в рамках своих операций покупает валюту, чистый покупатель, но при этом покупает валюту лишь на чуть более 1 миллиарда рублей. То есть минимальные объемы, можно сказать, для рынка примерно чуть более, может быть, 1% от общего объема торгов валютной парой юань-рубль. Так что вот здесь рынок ждет то, что и в 2, и в 3 раза могут вырасти объемы покупки, что, ну, во всяком случае, пока спекулятивно позволяет играть против российского рубля. Хороший момент для этого. И, соответственно, видимо, эта игра продолжится до 3 июня, когда мы все узнаем. А в зависимости от того, какие будут объемы, будет понятно, продолжит ли рубль падение, либо, наоборот, начнет процесс восстановления и, соответственно, будет отыгрывать те потери, которые мы, скорее всего, будем и завтра наблюдать, и, может быть, еще и в первой половине среды, до того момента пока не узнаю. А может быть, и дальше рубль продолжит снижение. Что касается доллара, если обратиться к однодневному фьючерсному контракту, то чуть выше 72 рублей торгуется американская валюта. Здесь тоже небольшое давление рубль испытывает на международном валютном рынке. Но если брать процентное соотношение, то примерно такое же снижение, но с той лишь разницей, что доллар США торгуется ниже 72 рублей. Так что вот для рубля, можно сказать, такой сложный период пока пока наступил. Что касается цен на нефть, $97.5 почти мы сегодня видели уже по смеси Brent. Сейчас отошла смесь Brent от своих максимальных локальных значений и торгуется чуть выше $96.5. Но здесь много было информации, прежде всего со стороны Ирана. Ну, во всяком случае, иранское агентство Тасним написало о том, что Иран объявил о приостановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Ну и во что это может вылиться? Агентство тоже пишет, что Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе. То есть расширить может свои действия Иран. Ну и, соответственно, рынок нефти вновь вернулся, ну, почти к уровню $100 за баррель.
22: Капитал на бизнес FM. Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. Подробные условия на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба, наследство, истории удивительных завещаний.
8: В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодня курсу.
22: Судьба, наследство на бизнес FM. Карьера с Ольгой Дементьевой.
9: Раньше карьера часто выглядела как одна профессия на всю жизнь. Сейчас все больше людей строят портфельную карьеру. Днем в офисе компании, где постоянное место работы, а вечером свое небольшое дело, фриланс или подработка. Так что сценарий сначала все бросил, а потом начал новую жизнь, давно перестал быть единственным. Давайте обсудим на примерах, как происходит этот переход. Для перемен не обязательно устраивать революцию в собственной жизни. Все начинается негромко. Что я вижу общего у карьерных историй с переходом из корпорации в собственный бизнес? Сначала человек работает в крупной компании, учится на больших бюджетах и проектах. Потом получает доступ к контактам, развивает связи и приходит к пониманию рынка. Он видит незакрытую нишу быстрее других и сначала тестирует свои гипотезы, а потом открывает свое дело. Многие известные люди именно так и начинали новую карьеру, параллельно с основной работой. Например, Джоан Роулинг была преподавателем английского. Она писала первые главы Гарри Поттера в кафе между подработками. Возможно, главный карьерный миф последних лет, что смелость выглядит как прыжок в неизвестность, а зрелое решение в том, чтобы не разрушать привычную жизнь, а строить новую, рядом, продумывая стратегию своего развития. И многие известные люди выбирают этот сценарий. Приведу другой очень известный пример карьерной трансформации. Говард Шульц пришел в Starbucks работать наемным директором по маркетингу в 1982 году. После поездки в Италию он увидел культуру эспрессо-баров и, вдохновившись, предложил основателям превратить Starbucks из магазина кофейных зерен в сеть кофеен. Но они не оценили идею, поэтому Шульц уволился и открыл собственную сеть кофеен. А через 2 года основатели решили продать бизнес, и тогда Шульц выкупил у них компанию и объединил Starbucks со своим проектом. Вот это поворот. Возможно, самый недооцененный карьерный навык сегодня – не ждать идеального момента, а безопасно тестировать новое, когда видишь возможности.
22: Карьера на бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
16: В Москве 19:57, студия Вероника Романова. Приостановка переговоров с Ираном не означает, что США вернутся к бомбардировкам, это заявил Дональд Трамп в интервью NBC. По его словам, уведомление о том, что переговоры приостановлены, Штаты не получали. Сегодня агентство ТАСНИМ сообщило, что Иран приостанавливает переговоры с Вашингтоном из-за непрекращающихся атак Израиля на Ливан. Кроме того, на фоне этого Иран планирует полностью перекрыть Армузский пролив. Агентство уточняло, что Тегеран не возобновит обмен посланиями с Вашингтоном до полного вывода войск Израиля из Ливана и прекращения атак. Россельхознадзор с завтрашнего дня вводит временные ограничения на ввоз плодов косточковых культур, вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов и свежего винограда из Армении, а также на транзит этой продукции в государства-члены ЕАЭС. Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянских фруктов в Россию, утверждает ведомство. Также отмечается, что ситуация ставит под угрозу фитосанитарное благополучие территории России и ЕАЭС, а также реализацию программ государственной поддержки промышленного садоводства, плодоводства и виноградарства в России. Британская платформа международных денежных переводов Wise находится под следствием в Бельгии из-за подозрений в отмывании денег в Европе. Об этом пишут бельгийские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Сообщается, что Wise Europe фигурирует в сотнях уголовных дел по подозрительным транзакциям на сумму более 500 миллионов евро. Речь идет о платежах с признаками несоблюдения законодательства, в частности из-за отсутствия идентификации клиентов и их деятельности, которые могут быть связаны с торговлей наркотиками, мошенничеством, коррупцией. После сообщения о начале расследования акции Wise упали в цене более чем на 10%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Иран приостановил переговоры с США из-за масштабных военных действий Израиля в Ливане. Тегеран условия мирного соглашения требует прекращения огня. В Ливане ночью США и Иран уже обменялись ударами по военным объектам. Тегеран может полностью заблокировать Армузский пролив, а также Бабель-Мандебский с помощью хуситов. Нефть на этом дорожает. Путин и Пашинян обсудили по телефону итоги заседания Евразийского экономического совета в Астане. Путин заявил о заинтересованности России в дальнейшем развитии отношений с Арменией, а Пашинян ранее отмечал, что двусторонние отношения находятся на этапе трансформации, при этом сроки проведения референдума о выборе между союзами ЕС или ЕАЭС он так и не назвал. Владельцам электромобилей и гибридов не запретили парковаться вместе со всеми. Новые требования касаются только будущих девелоперских проектов. В МЧС прокомментировали публикации СМИ о крупных штрафах за парковку на необорудованных местах с 1 июня. Подробности на Business FM. Иран приостановил переговоры с США из-за военных действий Израиля в Ливане. Об этом сообщает иранское агентство ТАСНИМ. Глава иранского МИДа Аббас Аракчи написал в соцсетях, что американо-иранское перемирие должно включать в себя прекращение огня в Ливане. Напомню, в эти выходные Израиль расширил свою наземную операцию в Ливане. Цахал перешел реку Литани и захватил крепость Бафор на юге страны. Агентство Bloomberg тогда назвало это самой глубокой вылазкой израильской армии на территорию Ливана за четверть века. Ливанская группировка Хезболла в ответ ударила по северу Израиля. По данным иранского агентства ТАСНИМ, Тегеран принял решение полностью заблокировать Армузский пролив, а также может заблокировать и Бабель-Мандебский пролив с помощью хуситов. Этот пролив находится по другую сторону Аравийского полуострова. Фьючерсы на нефть Brent на этом фоне резко выросли, поднимались выше 97 долларов за баррель, сейчас 96. Дональд Трамп заявил, что пока не получал от Ирана информации о приостановке переговоров, но если это действительно так, то его это устраивает. По словам Трампа, США сохранят блокаду, но это не означает, что Вашингтон вернется к бомбардировкам Ирана. Этой ночью США и Иран уже обменялись ударами по военным объектам. Портал Axios сообщил, что госсекретарь США Рубио провел переговоры с лидерами Ливана и Израиля, чтобы добиться прекращения огня между странами. Все это мы обсудили с аналитиком Центра средиземноморских исследований НИО ВШЭ Александром Наджаровым.
10: Я думаю, что, конечно, американцы будут давить на Израиль, чтобы они прекратили наступательные действия к северу от Литании. Но надо понимать, что эти наступательные действия были вызваны оперативными соображениями в силу того, что за последние месяцы Хизбалла наносила крайне чувствительные удары по личному составу Цахала и по израильской бронетехнике. Более того, переговоры с президентом Ливана ситуацию решить не могут, потому что переговор нужно вести напрямую с Хизбаллой. А в этом отношении мы снова упираемся в тупик переговорный, который связан не только с Ливаном, сколько там и со статусом Армуза, и со статусом иранской ядерной программы. То есть вот весь этот пул вопросов крайне сложный для разрешения, он остается на повестке дня. И вот эти вот попытки найти хоть какое-то краткосрочное решение, какое-то такого рода костыль, они раз за разом сталкиваются с тем, что какой-то элемент вот этого сложного пазла, он выпадает. И ну вот на этот раз выпал Ливан. То есть надо выходить на какое-то полноценное соглашение, пусть и предварительное, но которое будет затрагивать сразу несколько областей. Оно займет время, это сложно. Более того, конечно, это сильно еще и бьет по интересам Израиля, который пытается продавить американцев на жесткие эскалационные меры. Но так у американцев это сделать не получается, чисто даже по военным соображениям, то растет вероятность того, что уже американцы будут давить на Израиль, чтобы они свой максимализм несколько поумерили. Лабаль Мандебет сохраняет ситуацию, когда по сути, контроль за судоходством в нем осуществляется со стороны хуситов, которые также могут наносить удары по коммерческим судам.
2: Иран может как-то повлиять на его перекрытие?
10: Ну, это эскалационный шаг будет со стороны Ирана, на который они без очень существенной необходимости идти не могут. Надо еще понимать, что Иран не осуществляет контроль над хуситами. Хусит вполне самостоятельный игрок. На самом деле, такая же ситуация с Хизбаллой. Это не прямое продолжение корпуса стражи Исламской революции. Это достаточно самостоятельные игроки со своими интересами, которые тоже надо учитывать, с которыми тоже надо так или иначе переговариваться. Поэтому, на самом деле, какое-то полноценное решение, оно будет включать в себя не только Иран, но и этих двух игроков. Но пока со стороны американцев желания напрямую взаимодействовать с Хизбаллой нет, это, конечно, проблематично.
11: Александр Наджаров, аналитик Центра средиземноморских исследований НИОВШ, как передает агентство ТАСС, немцы Тегеран, возобновит переговоры с Вашингтоном, только если Израиль прекратит боевые действия и выведет свои войска из оккупированных районов Ливана. Агентство подчеркивает, что прекращение огня между Ираном и США нарушено уже на всех фронтах, включая ливанский. Минздрав Ливан заявил, что с начала военной эскалации при израильских атаках погибло 3433 человека. Путин и Пашинян поговорили по телефону.

0: продолжит работу в ЕС, пока выбор между ЕС и Евросоюзом будет неизбежным. Сроки проведения референдума, по его словам, пока неизвестны. Видно ли в заявлениях Москвы и Еревана примирительную риторику мнение президента Фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова?
1: Ситуация с Арменией все больше напоминает ситуацию на старте конфликта с Украиной. С одной стороны, риторика мирная, разговоры о братских отношениях, стратегическом партнерстве, возможном исторических связях и так далее. С другой, очевидное нагнетание конкретных решений, которых все больше и больше. Мы видим, что управленческая система смотрит, что еще такого с Арменией недозапретили, и оперативно стремится это делать. Впереди парламентские выборы в Армении. Москва хочет повлиять на их результаты, ослабить Пашиняна, а то и добиться ухода его от власти. Хотя последнее выглядит пока немножко утопично. И, наверное, вопрос сейчас больше в том, что для управленческого аппарата важнее. Конкретные итоги на выборах в Армении или показ того, что мы не бездействуем и что если Пашинян побеждает, дальше ему придется тяжело. Потому что реакция в Армении на происходящее носит двойственный характер и тревогу, а с другой стороны и некое раздражение действиями Москвы. Тем более, что во время прошлого кризиса Второй Карабахской войны Москва на помощь не пришла и некоторое разочарование уже проявилось тогда. Россия сейчас пока максимизирует ставки, стремится повлиять на расклад на выборах в Армении, но моменты, когда такого рода эскалация сменялась со временем успокоением, они в истории на постсоветском пространстве тоже случались.
2: В данном случае есть основания склоняться к тому или иному варианту, более агрессивному или менее?
1: Сейчас ставки завышены, аппарат демонстрирует, что он как никогда бьется за российские интересы в Армении, и радикализация безусловно происходит. Что является целью ослабить Пашиняна или показать, что мы не бездействовали, это пока интрига.
0: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». По оценке бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, то, что сейчас делает Никол Пашинян, это геополитический шпагат для человека нетренированного. Делать шпагат – это разрыв связок в соответствующем месте. Конец цитаты. Кочарян отметил, что Армении нужно не встревать в противоречия великих держав, а наоборот сглаживать их. В интервью телеканалу РБК он сказал, что несмотря на движение Армении в сторону ЕС, зависимость республики от российского рынка выросла многократно. Вся риторика направлена в сторону Европа, экономика и бизнес в сторону России, добавил Кочарян. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня, и по мнению ряда аналитиков, действия Москвы по ограничению торговли с Ереваном дают дополнительные очки Пашиняну и его партии. Впрочем, и переоценивать влияние России на этот вопрос не стоит, считает политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
3: Я не думаю, что эта ситуация напрямую может повлиять на выборы, пройдут так, как они пройдут, и реально армяно-российские отношения будут устанавливаться после этих выборов с той политической силой, которая придет к власти или подтвердит свою власть. И реальный разговор о такого рода вещах, я имею в виду далеко не только взаимодействие в сфере экономики, но и вообще и политические взаимодействия и так далее, будет определяться после 7 числа. А то, что происходит сейчас, это все такой предвыборный нарратив, но он будет нагнетаться и увеличиваться к выборам. Мне кажется, что более вероятно, что 50% плюс один голос добавил Пашинян, чем оппозиция. Впрочем, посмотрим.
2: Что касается Москвы, по вашим ощущениям, Москва скорее за Пашиняна или скорее против?
3: Я не думаю, что в Кремле испытывают нежные чувства к Пашиняну. С другой стороны, Кремль всегда мог разделять Пашинян. Пашиняном Армения, Армения. И работа с теми руководителями, которые есть, и это касается далеко не только Армении, даже далеко не только постсоветского пространства. Поэтому мне кажется, что рациональная политика может быть вне зависимости от того, кто лично к кому как относится.
0: Александр Искандарян, директор Института Кавказа в Ереване. Что касается экономических санкций, за последние 2 недели Россия запретила поставки армянских цветов, минералки Джермук, нескольких марок коньяка и вина, ряда фруктов и овощей. Сегодня под ограничение попали плоды косточковых культур, в том числе вишни, черешни, абрикосов, нектаринов и свежего винограда. Также проверку не прошла армянская рыба. Со вторника 2 июня Еревану необходимо приостановить сертификацию рыбопродукции для экспорта в Россию, сообщили в Россельхознадзоре. Результат инспекции, по данным службы, оказались плохими, а половина предприятий вообще отказалась от проверки. Какую рыбу поставляет Армения в Россию, в каком объеме, рассказал исполнительный директор Ассоциации производственных торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
4: Во-первых, из всей рыбы, которая поступает в Россию, Армения имела какой-то смысл только в части аквакультурной форели, которая выращивается у них в первую очередь в озере Севал. И то это вопрос последних лет, потому что до того, как началась санкционная война между странами Евросоюза и Норвегии, вот тогда, когда возник дефицит лососевых на

0: внутреннем рынке России охлажденных, вот, собственно, тогда и проскочила Армения. А так объемы поставок в Россию невелики. С точки зрения Армении они, возможно, и имеют какое-то значение, а с точки зрения России особого значения не имеют. Потребуется, конечно, время, но, в принципе, эти объемы быстро заместятся. Либо турецкой рыбой, либо чирийской.
1: Вот здесь сразу спрошу, на время замещения все-таки вот ценник для конечного покупателя скакнет?
0: Я сомневаюсь. Дело в том, что, во-первых, сейчас летний период, а летом идет снижение потребления рыбы, ну, прежде всего, из-за жары, люди с меньшей охотой покупают рыбу. Кроме того, как правило, у всех, кто работает с поставками рыбы, у них есть 2-3-месячный запас. Время есть для того, чтобы восполнить эти запасы. Я думаю, потребитель даже не почувствует и не увидит. Цена не должна скакнуть, она останется на том же уровне.
2: Александр Фомин, исполнительный директор Ассоциации производственных торговых предприятий рыбного рынка. В числе крупных поставщиков форели в России, Турции, Иран и Китай небольшие объемы привозят также из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии. Для армянских производителей российский рынок формирует 80% экспорта. Поставки в Россию разрешили продолжить только двум армянским производителям рыбы. Всего в стране более 160 рыбных хозяйств, которые в январе-апреле нынешнего года обеспечили 12% всего импорта в Россию аквакультурной форели. В Рыбном союзе доля Армении в импорте форели в 2025 году оценивает 7% натуральным выражением.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. 9 и 11 июня Театр наций. Спектакль «Дядя Ваня» в постановке Стефана Брауншвейга, одного из лидеров современной европейской режиссуры. По мнению Брауншвейга, ключ к сегодняшней постановке «Дяди Вани» – экологическая тема, которая волнует весь мир. В главных ролях Евгений Миронов, Виктор Вершбицкий, Елизавета Боярская, Марина Александрова и Владимир Кошевой. Подробнее на theaterofnations.ru. 12+. Валюты. Валюты. Венесуэльский цифровой боливар был введен в обращение в 2021 году после очередной гиперинфляции. Предыдущую валюту страны, так называемый суверенный боливар, меняли на цифровой по курсу миллион к одному. Название – это фамилия национального героя страны, борца за независимость южноамериканских испанских колоний Симона Боливара. Валюты на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте bfm.ru. Держите в курсе. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Центробанк продлил ограничения на денежные переводы на иностранные счета для нерезидентов из недружественных стран. Они будут действовать до 7 декабря 2026 года. Как объясняет регулятор, ограничение не коснется иностранных компаний, которые контролируют российские юр- и физлица. Кроме того, запреты не распространяются на иностранные инвестиции, размещенные на счетах типа ИН. Их можно будет переводить на иностранные счета. Банки из недружественных государств смогут переводить денежные средства в рублях. Для этого они должны использовать корреспондентские счета, открытые в российских кредитных организациях. Турция и Россия обсуждают продление соглашения о поставках природного газа после 2026 года, поскольку срок действия текущих документов истекает в конце года. Турецкая госкомпания «Ботас» ведет переговоры с «Газпромом» о пролонгации контрактов на импорт. Это сообщил министр энергетики Турции в интервью агентству Bloomberg. Но, по его словам, потенциальные объемы и продолжительность поставок пока не согласованы. В декабре Анкара продлила два контракта с «Газпромом» на поставку газа. Турция – второй по величине рынок сбыта для компании после Китая. Долговая нагрузка россиян заметно снизилась после охлаждения кредитования. Как следует из обзора Банка России, доля средств населения, которая направляется на погашение кредитов, уменьшилась на начало 26-го с 10,7% до 9,1%. Это минимальное значение с начала 19-го. С октября 24-го по март 26-го задолженность по необеспеченным потреб кредитам снизилась на 6%, отмечает регулятор. Доля проблемной задолженности по необеспеченным потребительским кредитам стабилизировалась на уровне 13,1%. Среди других факторов, повлиявших на такую динамику, в Центробанке называют опережающий рост доходов населения. При этом кредитный портфель в рознице продолжил увеличиваться из-за роста ипотечного и автокредитования. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 18, облачно с прояснениями. Осадки сегодня не ожидается. Ночью плюс 11, завтра днем до 20, облачно с прояснениями. Без осадков. В среду потеплее до 23, и также существенные осадки не ожидаются. В Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Сербия обсуждает возможную отмену безвиза с Россией для вступления в Евросоюз. Об этом заявил «Известиям» глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. Он, однако, считает, что Белград далек от членства в Евросоюзе, при этом отмена безвизового режима для россиян повлечет за собой, цитата, «усугубление ситуации и критическую потерю поддержки среди населения», сказал Станоевич, но отмена безвиза, по его словам, уже обсуждается. Это одно из требований Брюсселя, хотя до нее тоже далеко. Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его мандат скоро истекает, а допустил, что уйдет в отставку. Второй срок его президентских полномочий истекает в следующем году. Вучич растерял поддержку внутри Сербии, считает доктор политнаук, научный сотрудник Института европейских исследований в Сербии и приглашенный профессором ГИМО Стеван Гаич.
5: Так как он уже внутреннюю поддержку абсолютно потерял, считает, что ему надо положиться сейчас полностью на внешних игроков. Значит, китайцам еще больше дать ресурсов, Евросоюзу также. То есть улучшить Сербию загнал в глобальный НАТО. Он наше оружие продает Израилю и Украине. А учения с НАТО, поэтому и новость про то, что, возможно, и визовый режим отменится, меня абсолютно никаким образом не удивляет. Так что то про визы, это один маленький камушек в общей печальной картинки. Вучич про отставку говорит не первый раз. Это смешно и это не серьезно, потому что возможно, если хочешь сделать какой-то маневр с места президента пойти на место премьер-министра снова, если сможет это как-то обосновать.
2: Стеван Гаич, научный сотрудник Института европейских исследований в Сербии. Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил то, что Вучич продолжит заниматься политикой в стране, но по Конституции Сербии президентом можно быть только 2 срока, поэтому баллотироваться на новый срок Вучич не будет. Новые требования к машинным местам не запрещают владельцам электромобилей и гибридов на них парковаться. Новые нормы касаются только будущих девелоперских проектов. Об этом заявили в МЧС в ответ на публикации ряда СМИ о штрафах за парковку на необорудованных местах с 1 июня. Что же в итоге поменялось, разбирался Евгений Перельчук.
6: Нормы нового свода правил под названием «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности» вступили в силу с 1 июня и уже наделали шуму. Согласно новым правилам, крытые парковки, в том числе подземные паркинги в жилых комплексах, должны оборудоваться отдельными местами для электромобилей и гибридов. Это должны быть стоянки, оборудованные системой автоматического пожаротушения и огнестойкими перегородками, чтобы возникший пожар не перекидывался на соседние машины. Если владелец электрокара или гибрида встанет не там, ему будет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Для юрлиц штраф до 2 миллионов. Новые правила застали врасплох владельцев транспорта с батарейкой. Вот что говорит житель Санкт-Петербурга, владелец электрокара Геннадий.
7: Конечно, это вызывает большие вопросы и опасения. Несколько неожиданно для меня, потому что я покупал автомобиль во многом благодаря тем льготам, которые существуют на парковку в городе Санкт-Петербурге. Это бесплатная парковка на городских улицах. Если это все будет осложняться тем, что я не смогу заезжать на подземные парковки в торговых центрах, это очень сильно осложнит жизнь. Если говорить про свой личный опыт, у меня есть подземная парковка в городе Санкт-Петербурге в жилом комплексе, но управляющая компания на мой вопрос, есть ли какие-то изменения с 1 числа, ничего не ответила, сказала, что у них никаких распоряжений на этот счет нет.
6: Как уточнили в МЧС, сейчас никто владельцев электрокаров и гибридов штрафовать не будет. Они могут парковаться как обычно. Новые правила не касаются паркинга, который уже эксплуатируется. А вот девелоперы, проектирующие новый ЖК, уже должны закладывать новые нормы в смету и размещать парковку по-новому. Функция по контролю за тем, чтобы люди правильно парковались, ляжет на управляющие компании, говорит основатель BEST Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
8: Если ранние стадии, то девелоперы, наверное, смогут адаптироваться. А если уже близко к завершению, то нужны новые согласования. Это может привести к удорожанию. Нужно организовывать будет разметку, навигацию, выделять специальные места. Это будет лежать на управляющей компании. Мы же подаем марку, подаем владельца, подаем все об автомобиле, даем все данные. И там и будет отмечаться, какой у нас сразу же автомобиль. То ли это электро, то ли обычный. Но это все делается на самом деле это все можно придумать и сделать. Не такая большая задача. Это за управляющими компаниями 100% будет. Потому что это нарушение закона, и они будут отслеживать.
6: Новые правила пожарной безопасности в отношении электромобилей и гибридов довольно заковыристые. Кроме перегородок и автоматических систем тушения, есть, к примеру, требование размещать электрокары отдельно от авто с ДВС и группами, в каждой не более 10 машин. Правила такие, что управляющей компании будет проще поставить табличку «Электромобилям въезд воспрещен», говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
9: Это все было анонсировано заранее, но никто не готовился, никто об этом не думал. Зачастую у нас есть последние гибриды, которые даже никто и не заряжает, но там есть батареи, которые представляют главную опасность. Если мы посмотрим статистику, были пожары в США, в Европе, эти батареи очень сложно тушить. Чтобы избежать выгорания всего помещения, нужны специальные стены, специальная система пожаротушения. Это сложно, это дорого, таких помещений мало, и, естественно, проще и безопаснее запретить въезд автомобилям. Поэтому сейчас, я думаю, многие владельцы столкнуться даже с тем, что приезжая домой к себе на подземный паркинг, где они всегда ставили свой гибрид, они увидят табличку, что парковаться здесь, на этих машинах, теперь нельзя. Охрана, когда пропускает автомобиль на въезд, она может не разбираться в многообразии китайского автопрома. Гибрид это не гибрид. Сейчас будет какой-то период привыкания, осознания, либо падения продаж вот этих автомобилей.
6: Льготы для владельцев электрокаров постепенно исчезают. 2 года назад отменили бесплатную парковку в Москве и Петербурге. Год назад убрали бесплатную зарядку и ввели рыночные тарифы. Для электрокаров иностранного производства теперь нет льготного проезда по платникам. Новые требования к паркингу для будущих жилых комплексов могут заставить тех, кто еще сомневается, брать электрокар или нет, окончательно для себя этот вопрос закрыть. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: В театре имени Вахтангова премьера «Блеск и пепел» – история одной русской ювелирной династии на рубеже 19 и 20 веков. Возрастное ограничение 16+, главной роли Виктора Сухорукова, его супруга играет Ирина Купченко, на генеральном прогоне побывала Александра Сидорова.
10: Все начинается с юбилея Павла Анисимовича Кутейникова, талантливого ювелира, который верит в спасительную силу красоты и живет своим делом. Флаги выцветут, идеи обесценятся, а золото никогда, говорит он. У него 4 родных сына – поэт, художник, предприниматель, будущий революционер и приемный, который работает на его фабрике. Кутейников хочет передать дело детям. «Наша семья как драгоценный камень. Сохраняйте этот камень всегда целым», говорит супруга Кутейникова. Но расколотый мир и предательство приемного сына оказываются сильнее. Спектакль «Блеск и пепел» поставил главный режиссер театра имени Вахтангова Анатолий Шульев.
11: Я люблю ходить по книжным магазинам. Мне попался роман о семье Картье. Проходящая мимо девушка сказала своему молодому человеку: «Прочитай-ка этот роман». Я подслушал разговор, открыл роман. Мне понравилось, что ювелиры где-то на границы миров. Они одновременно и художники, и промышленники. Им надо знать и про мирские дела, про промышленность, и в то же время быть достаточно тонко настроенными художниками. Там была история про Луи Картье, который приехал на рождественскую ярмарку в Петербург и удивился мастерству русских ювелиров. Для меня это было вообще закрытыми. Кто такие русские ювелиры? Я знал только Фаберже. Дальше открылась история Павла Овчинникова, нашего прототипа, который от крепостного крестьянина дослужился до поставщика его императорского величества за 10 лет. У него были самые высокие зарплаты в Москве. Москве его обожали рабочие, он был очень человек начитанный, многогранный. Потом 17-й год, теряется все, разрушается фабрика, рассыпается семья. Меня это поразило. Подумал, что если это меня тронуло, то тронет кого-то еще другого.
10: Одной истории Павла Овчинникова, который в спектакле превратился в Павла Кутейникова, показалось недостаточно. Поэтому начали придумывать много других линий, героев, образов. Кому-то получившаяся пьеса и трехчасовой спектакль по ней могут показаться предсказуемыми. Но то, как Кутейникова играет Виктор Сухоруков, дорогого стоит. Хотя он согласился не сразу. Для Сухорукова это возвращение в Вахтанговский театр, из которого он ушел в 21-м году. Его герою, одержимому делом, харизматичному, безусловно, веришь. Я спросила Виктора Ивановича, откуда русские предприниматели, которые в любую эпоху сталкиваются с постоянно меняющимися правилами игры, черпают силы?
12: Страсть и, конечно, талант. Если этого человек хочет, он и будет это делать. Это даже не объяснить, потому что это внутри человека. Вот он родился, и я в 4 года сказал, хочу быть артистом, а у меня мама с папой на фабрике работают. Я думаю, и богатые вот эти люди, как вы говорите, меценаты, фабриканты, изобретатели, испытатели. Это все внутри человека. Мир развивается вопреки.
10: Наследники в этом поиске какую роль играют, если вот смотреть на спектакль?
12: Ну, кради. Вот и все. А также продолжай отдавать, нести, делиться. Все равно ты не бедный. Ну, я состоятельный человек. Я их вырастил. Один художник, другой предприниматель. Третий у меня поэт. У меня дети-то все замечательные. Это вот через колено. Одного сломали, а он рукой схватил второго и потянул за собой. В этой семье есть одна тема – предательство. Особенно вот Сашка Галочкин. Это смердяковщина. Может быть, он действительно мной рожден, только в другой женщине. Я его и приютил, и приласкал, накормил, напоил, дал ему работу. И вдруг... Вот это, мне кажется, самая главная тема всей этой истории. Есть такое понятие – нежданно-негаданно. С Россией это было часто. Нежданно-негаданно. Может, кто-то знал, да с нами не делился. А мы сидим, пьем чай, и вдруг бабах по башке.
10: Премьера спектакля «Блеск и пепел» 2 и 3 июня. Билеты от 1,5 до 20 тысяч рублей. Но на ближайшие показы все распродано. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Буфта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес ФМ прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В Москве 2028, студия Вероника Романова. 7 стран-участниц ОПЕК+, могут поднять целевой показатель добычи нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки. Это пишет Рейтер со ссылкой на 3 источника. Повышение совпадает с предельным уровнем нефтедобычи, установленным на июнь. Как утверждает агентство, обсуждение этого вопроса состоится 7 июля на заседании представителей стран. Окончательное решение еще не принято. Рейтер отмечает, что с апреля по июнь 7 ключевых членов ОПЕК+, включая Россию, увеличили квоты на нефтедобычу почти на 600 тысяч бочек в сутки. Но из-за резкого сокращения экспорта странами Персидского залива добыча нефти снизилась с 42 миллионов баррелей в сутки в феврале до 33 миллионов баррелей в сутки в апреле. В апреле этого года добыча нефти странами ОПЕК составила 20,5 миллионов бочек в сутки. Показатель стал минимальным за 36 лет. В России ужесточили требования к организации стоянок для электромобилей. Вступили в силу новые правила пожарной безопасности. Так прописаны требования при организации подземных стоянок для таких машин и гибридов. Если стоянка расположена ниже первого подземного или подвального этажа, то разрешается установка только так называемой медленной зарядки с номинальным током не более 32 ампер. Как указано в документе, электромобили и гибриды должны парковаться в отдельных отсеках группами до 10 автомобилей. Отсеки должны быть отделены от общей стоянки огнестойкими перегородками, водяными завесами с автоматическим и дистанционным запуском, либо автоматическими противопожарными шторами.
10: Грузинский футболист Пари Сен-Жермен Квича Кварацхелия стал первым футболистом постсоветского пространства, кому удалось преодолеть стоимость в 140 миллионов евро, это сообщает Трансмаркет в своем телеграм-канале. После обновления рыночных стоимости игроков чемпионата Франции, Кварацхелия стал самым подорожавшим игроком. Его стоимость поднялась на 50 миллионов евро и на данный момент оценивается в 140 миллионов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. ВСУ всю минувшую ночь наносили удары по инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара, заявил глава Росатома Лихачев. Он отметил, что сейчас более 2500 тонн отработанного ядерного топлива находится на открытых площадках. Если удары ВСУ их разнесут, пострадают сопредельные территории Украины и соседних западных государств. Насколько велика опасность и чего добивается Киев? В Москве подорожали бензин и дизель. Средневзвешенная стоимость дистоплива за неделю выросла на 56 копеек, составила почти 78,5 рублей. 92-й подорожал на 24 копейки. Однако, как пояснили в топливной ассоциации, рост средних цен объясняется серьезным скачком у одного конкретного продавца. И новый венгерский премьер Петр Мадьяра пригрозил импичментом и даже допустил изменения Конституции, чтобы добиться отставки президента страны Тамоша Шуйока. Поводом стал отказ главы государства добровольно покинуть пост. Как может закончиться это противостояние? Подробности на Бизнес ФМ.
3: Реклама. Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. Подробные условия на альфа-банк.ру. АО «Альфа-Банк». ОГРН 102-77-00-67-328. Город Москва. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
2: В Москве подорожали бензин и дизель. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость дистоплива в столице за неделю выросла на 56 копеек и составила почти 78,5 рублей. 92-й подорожал на 24 копейки. В среднем теперь стоит больше 64,5 рублей. За литр 95-го в среднем нужно заплатить 71 рубль и 46 копеек. Однако, как пояснили в ассоциации, рост средних цен объясняется серьезным скачком у одного конкретного продавца. Иван Медведев. Подробнее.
13: У частной сети АЗС «Нефтьмагистраль» 92-й бензин подорожал сразу на 3 рубля, а 95-й и дизель на 5 рублей. Крупные сети тоже подняли цены, но не так сильно. В среднем от 9 до 50 копеек за литр в зависимости от вида топлива. Эксперты объясняют это снижением объемов торгов на Петербургской бирже. По данным источников РБК, на топливном рынке средний объем реализации 92-го с 25 по 29 мая составил чуть больше 17 тысяч тонн, что на 26% ниже среднего значения с начала года. Этот показатель по 95-му за тот же период оказался на 43% ниже. Снижение объема торгов могло произойти на фоне сокращения загрузки или временной остановки ряда НПЗ после атак беспилотников. Плюс сезон высокого спроса на топливо. Вертикально интегрированным компаниям проще справиться с этими трудностями, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
14: Если, например, рост цен, который мы наблюдаем по основным вертикально интегрированным нефтяным компаниям, таким как Роснефть, Лукойл, и здесь это удорожание не так заметно, то по независимым АЗС удорожание намного сильнее происходит в связи с тем, что рынки в первую очередь обеспечивают насыщение топливом именно своих АЗС, а уже по остаточному принципу через биржу или по каким-то прямым контрактам отдают остатки топлива на независимых операторов.
13: На этом фоне источники РБК сообщают о том, что власти готовят новый пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, обсуждается возможность нарастить поставки из Белоруссии и увеличить импортный демпфер на бензин и дистопливо пятого класса. Параллельно профильным ведомствам поручили подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина на 2 месяца, включая поставки по некоторым межправительственным соглашениям. Распространить экспортные ограничения могут и на непосредственных производителей дизельного топлива. Но это пока только данные источников издания. В случае принятия этих и некоторых других мер кардинально ситуация не изменится, но часть проблем таким образом можно снять, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
15: Введен запрет на экспорт авиакеросина, и уже действует давно запрет на экспорт бензина. Мы видим, что и эту меру собираются ужесточить, так как намерены ограничить экспорт даже внутри, видимо, ЕАЭС. По всей видимости, об этом речь идет. Существенных объемов бензина мы не экспортируем, но сейчас хоть какие-то объемы дать дополнительному рынку уже было бы облегчением ситуации. Беларусь полностью покрыть наши проблемы не может, то есть нужно будет тогда существенно нарастить поставки нефти на белорусский НПЗ, чтобы они отдельно ее перерабатывали для нашего рынка и, соответственно, таким образом радикально увеличили поставки нефтепродуктов в ответ. Это должна быть отдельная межгосударственная договоренность.
13: Еще одной мерой поддержки внутреннего рынка, по данным источников РБК, может стать изменение налогового режима для отдельных видов топлива. Например, возможное обнуление акциза на 95-й бензин, полученный из 92-го с добавлением присадок. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Всю прошлую ночь в СУ наносили удары по инфраструктуре Запорожской атомной станции и Энергодара. Об этом журналистам заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, тяжелая ракета разрушит корпус реактора, и мы получим взрыв и разброс материала на многие километры. По оценке Лихачева, 2600 тонн материала из отработавшего ядерного топлива сейчас находится на открытых площадках рядом с реакторными зонами. Эти площадки не защищены так же, как реакторы. Это может быть разнесено. В первую очередь под серьезным риском находятся территории Украины и сопредельных западных государств, так сказал Лихачев. Пока повода для паники нет, но тренд наметился очень тревожный, говорит директор ОНО «Атоминфоцентр», главред издания «Атоминфору» Александр Уваров.
16: Напомню, что Запорожская АЭС – это одна из самых больших в мире атомных станций. Она соревновалась в свое время еще с японской Касивадзаки Кореева. Там 6 энергоблоков, большое количество топлива, отработавшего топлива. Там находится еще так называемое сухое хранилище. Это американское такое ноу-хау. Сухие хранилища отработавшего топлива прямо на площадке делаются. В свое время, когда Запорожская станция принадлежала Украине, они там реализовали с американцами совместно такой проект. Теперь это наша главная боль, потому что у нас так не делают, у нас есть более разумный централизованный подход с переработкой, замыканием топливного цикла и т.д. и т.п. Вот это нам сейчас досталось. Убрать это с площадки сейчас невозможно, в том числе и причине того, что эта операция будет слишком рискованной и трудновыполнимой, особенно в условиях боевых действий. В результате вот имеем угрозу, что при нанесении ударов дронами по площадке станции, дроны или что-то, чем еще там они могут стрелять в СУ, это все может попасть не туда. Что сейчас по поводу того, гипертрофированная оценка или нет, на данный момент никакой-то угрозы реальной нет, беспокоиться не надо. Даже удар, который был по Машзалу, это удар был по энергетическому оборудованию блока, а не по реакторному. Что меня беспокоит? Это набило искомину уже это выражение про окно Овертона, но оно действительно движется. Лет 10 назад, если бы мне вообще задали бы вопрос про удар по АЭС, я усомнился бы в психическом здоровье такого человека. А теперь, видите, сначала у нас по градирне были удары, потом удары по транспортному цеху, теперь по Машзалу. А Машзал, он уже притык построен, пристроен к реакторному зданию. Там уже дрон от реакторного здания, собственно, где основная опасность сосредоточена, он уже ударил где-то в паре десятков метров. Уже встает вопрос, что, господа из ВСУ, если вы в следующий раз просто промахнетесь, даже будете целиться в тот же Машзал, но ведь попадете куда не нужно.
2: Александр Уваров, главред издания «Атоминфору». По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, любой взрыв, любой пожар – это гарантированные потери и энергоснабжение, и водоснабжение реакторного блока – это уже предтеча ядерного инцидента. У специалистов «Росатома» и военных нет сомнения, что это был не случайный удар, отметил Лихачев. Венгерский премьер допустил изменения Конституции, чтобы добиться отставки президента страны. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что намерен внести поправку в Конституцию, чтобы отстранить президента страны Тамоша Шуика от власти. Поводом стал отказ главы государства добровольно покинуть пост. Ранее Мадьяра потребовал, чтобы Шуик ушел в отставку до 31 мая, но он это требование проигнорировал. Премьер обвиняет президента в том, что тот закрывал глаза на злоупотребление прежних властей и мешает обновлению страны. Мадьяр также назвал Шуика марионеткой прежнего премьера Венгрии Виктора Орбана. Сам президент настаивает, что законных оснований для его отставки нет. Шуик заявил, что действует в рамках Конституции и не намерен поддаваться политическому давлению. О том, как может сложиться дальнейшее противостояние президента и премьера Венгрии, говорит профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
17: Сам Мадьяр, выходец из вот этой самой партии Орбана и, выйдя из нее, создал свою альтернативную силу. Она альтернативная была с точки зрения персоналей, которые поддерживали Мадьяра и выступали против Орбана, но политически они остались примерно в одном поле. Мадьяр чуть более проевропейский, сильно провенгерский. Поэтому для него важно чувствовать, что на ключевых местах в его государстве, в Венгрии, находятся люди его команды. Поэтому тот факт, что Орбан, в общем, потерпел крупное поражение, вселяет в него надежду на то, что можно демонтировать всю систему власти, построенную за почти два десятилетия. Там, конечно, был перерыв в правлении Орбана, но, в общем, он очень долго правил постсоветской Венгрии. Поэтому сейчас у Мадьяра есть кураж, может быть, победителя, и он хочет сделать максимально много для того, чтобы политическую систему выстроить под себя. Первое. Второе. Его избирательная кампания строилась на том, что коррумпированными являются все ветви власти. И исполнительная, и президентская. По поводу законодателя он тоже много чего говорил во время предвыборной кампании, поэтому фактически он выполняет предвыборное обещание. Будет ли принято или нет, я не знаю. Его требование является неконституционным, но президент является непопулярным. Поэтому здесь такая ситуация двойственная. Но я почему-то думаю, что президентская ветви не поддастся давлению, и какое-то время конфликт будет продолжаться, пока остынет, пока не наступит время очередных выборов президента. И тогда все разрешится.
2: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ. После очередной встречи с президентом Венгрии Тамошем Шуиком, которая состоялась сегодня, венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что новое правительство страны инициирует в парламенте процедуру импичмента главы государства, если он откажется добровольно покинуть свой пост. Пресс-конференции Мадьяра, как пишут СМИ, помешали немногочисленные протестующие, собравшиеся у президентской резиденции в Будапеште. Они пытались заглушить выступление премьера выкриками, из-за чего ему пришлось несколько раз останавливаться и повторять свою речь. Одни из крупнейших негосударственных пенсионных фондов в России могут объединиться. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Варианты объединения обсуждает ВТБ Пенсионный фонд, Благосостояние, Газфонд, Пенсионные накопления. Окончательное решение пока не принято, но идея, цитата, концептуально поддержана. Уточняется, что если сделка состоится, то объединенный НПФ будет располагать активами в размере 3 триллиона рублей. При этом активы всех российских НПФ составляют около 7 триллионов. Комментирует доцент кафедры управления человеческими ресурсами РАО имени Плеханова, кандидат экономических наук Людмила Милы Иванова-Швец.
18: Мне кажется, это некое даже такое, может быть, положительное явление, потому что у нас, в общем, любят крупных игроков. У нас в финансовой сфере такая же тенденция есть, то слабых и не очень занимающих большую долю рынка вытесняют из отрасли. И здесь, мне кажется, то же самое. Здесь все-таки ситуация идет к тому, что, может быть, на рынке останется энное количество крупных игроков. Может быть, начинается такая тенденция. И для НПФ, может быть, это даже и плюс. Плюс в том, что все-таки НПФ связаны с финансовыми ресурсами пенсионных накоплений, и это гарантия, и это безопасность, и легче управление, и, мне кажется, проще в некоторой степени управление ими и в принятии решений.
19: Что касается доходности, хотелось бы вот на этом сделать акцент. Какова она сейчас у этих трех фондов, и как она может измениться?
18: Доходность у всех, с одной стороны, немножко разная, потому что разница там 2-3% все-таки для НПФ и в целом для таких структур может быть вполне существенная, но она все равно не очень большая, если смотреть с точки зрения доходности потребителя. И я думаю, что здесь может быть как раз доходность все равно будет больше консервативная. Это абсолютно нормальное явление. И даже если мы посмотрим сейчас на пенсионный фонд, все равно есть определенный пул вложений, есть определенный пул, где можно размещать, где не очень высокая доходность, то она консервативна, стабильна, и это абсолютно нормальное явление. Все-таки это НПФ, и от него требуется, чтобы он был своим решением не рискованные вложения, а более консервативные за счет более низкой доходности.
19: Консервативный сценарий — это сколько процентов?
18: Консервативный — это, на мой взгляд, где-то до 9%. Абсолютно нормальный. Все, что больше, наверное, где-то 12-15%, это все-таки больше рискованные вложения.
2: Людмила Иванова, швец, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РАО имени Плеханова. Источники РБК отмечают, что объединение, если оно состоится, не будет быстрым. Процесс может растянуться на более чем полтора года.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Судьба, наследство, истории удивительных завещаний. В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк Балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу. Судьба, наследство. На Бизнес ФМ. Музейные ценности. Музей Вентхейвен – это единственный в мире музей, посвященный искусству чревовещания. Находится он в американском городе Форт Митчелл, штат Кентукки. По сути, это огромное собрание кукол, которые помогали своим владельцам-чревовещателям в сценических выступлениях и покинули подмостки, когда жанр подобных шоу стал терять популярность. Основой экспозиции стала коллекция, собранная бизнесменом Уильямом Бергером. Сегодня в музее уже более 1200 кукол из 20 стран. Собранные вместе и рассаженные перед посетителями на стульях, сотни кукол с гипертрофированными лицами выглядят жутковато. Пощекотать себе нервы, а также почитать сценарии знаменитых номеров, познакомиться с аудио и видеозаписями лучших шоу и в целом узнать об истории подзабытого вида искусства можно только по предварительной записи. Стоимость билета – $15. Музейные ценности на Business FM. Компании и корпорации.
20: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
20: Первые пассажиры, воспользовавшиеся сервисом биометрической посадки в аэропорту, вылетели рейсом авиакомпании «Россия» из петербургского Пулково в Москву, сообщают РИА Новости. Аэропорт Пулково стал первым аэропортом России, внедрившим биометрию для посадки на рейс. Также с 1 июня сервис посадки на рейс по биометрии доступен и в Шереметьево. Пользователи AliExpress могут заказать доставку своих покупок в ПВЗ Wildberries. Сейчас компании тестируют доступ к китайским товарам для пользователей Wildberries в России и странах СНГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу AliExpress СНГ. Ранее один из телеграм-каналов со ссылкой на источники на рынке ритейла сообщил, что объединенная компания Wildberries Rus может стать владельцем доли в организации AliExpress Россия. Первый в мире полностью роботизированный отель откроется в следующем году на западном искусственном острове морского коридора Шэньчжэнь-Чуньчжань на юге Китая, сообщает новостной портал Наньфань. Портал отмечает, что роботы компании Poodle Robotics обеспечат круглосуточное обслуживание полного цикла. Они будут встречать гостей, сопровождать их с багажом, обслуживать номера, доставлять еду и напитки, осуществлять патрулирование и интерактивное сопровождение, а также полную уборку. С момента заселения и до выезда из номера все заботы посетителей возьмут на себя автоматизированные системы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: 20:49 в Москве. Вы слушаете Business FM. У производителей коньяка растет зависимость от импорта. Объем ввезенного в страну конечного дистиллята почти наполовину превышает объем внутреннего производства. Данные за прошлый год подсчитал Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции. Импорт составил 4,5 миллиона декалитров, при том, что внутри страны было выпущено лишь 4,4 миллиона декалитров конечной продукции. Особенно тревожна такая тенденция на фоне того, что с июля 2028 года производство коньяка из импортных спиртов в России должно быть полностью запрещено. В чем проблема с производством отечественного конечного спирта и правда ли, что этот напиток стремительно теряет аудиторию в России, рассуждает эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
1: Во времена Советского Союза основной объем коньяка производили союзные республики Армения, Молдавия, частично Грузия, Азербайджан. А в России не было большого коньячного производства. Было традиционное всегда производство в Дагестане. Оно осталось, два крупных завода, Кизлярский и Дербенский. А все остальное было достаточно фрагментарно. Потом, когда союз развалился, никто не занимался организацией каких-то новых производств, потому что, в общем, в этом не было большой экономической целесообразности. Коньячные заводы были, но они работали на привозном сырье, его было достаточно много, коньячные спирты из Франции, Испании. Теперь, когда у нас возрождение российского виноделия, такие мощности появляются, у Фанагории есть, но этого все равно мало.
21: В 28 году придется отказаться от импорта?
1: Да? Можно же как-то это изменить на законодательном уровне. Если откажутся, ну да, возникнет определенная проблема, потому что в целом у нас в стране дефицит винограда есть. Его и для вина не хватает, для того, чтобы все импорта заместить. Вино в целом показывает неплохую динамику, оно развивается, а коньяк считается депрессивной категорией, которая уменьшается в объемах. Падение категории продолжится, будут сокращаться, в общем, физические объемы производства и продаж коньячной категории, потому что раньше коньяк это была единственная и доступная альтернатива водке, если брать крепкие напитки. Теперь таких альтернатив очень много. Что касается качества, почему предприятия не горят желанием в это во все вкладывать? Потому что производство коньяка или бренди предполагает достаточно долгий цикл с точки зрения инвестирования средств, а время – это деньги.
2: Денис Пузырев, автор телеграм-канала «Пьяный мастер». По данным Росалкогольтабакконтроля, производство коньяка в России за прошлый год снизилось на 13%. Эксперты не исключают, что в текущих обстоятельствах часть производителей коньяка переориентируется на другие категории напитков, например, бренди, требования к его производству в России менее жесткие. А часть компаний могут увеличить импорт уже готовой продукции.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
22: Добрый вечер. В понедельник удалось вырасти российскому рынку акций, но не сильно. За основную торговую сессию лишь 0,2% прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2570 пунктов, но вечером получше ситуация, немножко повыше темпы роста. Но все это на фоне падающего рубля и растущей нефти. Рубль заметно снизился, китайская валюта прибавила 15 копеек, юань в закрытии 10 рублей 64 копейки, доллар подрос. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар США превысил 72 рубля. На международном валютном рынке примерно такие же темпы снижения рубля были зафиксированы, но лишь с той разницей, что доллар торгуется чуть ниже 72 рублей. Ну, понятно, рынок ждет новостей от Министерства финансов Российской Федерации относительно объемов, которыми ведомство будет оперировать в рамках бюджетного правила на следующий период, который начнется с 5 июня. И все данные от Минфина, скорее всего, мы получим 3 июня. Обычно ведомство публикует свои данные на 3 рабочий день месяца. Соответственно, это 3 июня. Так что ждем. На рынке предполагают, что объемы операций в рамках бюджетного правила могут вырасти и вырасти значительно. Кто-то предполагает в 2 раза, кто-то в 3 раза. Но не исключено, что вот эти даже повышенные объемы покупки валюты, они не перекроют тот поток валюты, который сейчас идет от экспорта в Россию. Россию в целом, ну и на валютный рынок в частности. Ну, ждем 3 июня, но, как мы видим, спекулятивная игра уже началась против российского рубля. Цены на нефть 97 штурмовали сегодня, даже выше $97 за баррель в моменте торговалась смесь Brent в Лондоне. Потом немножко все-таки цены на нефть откатились, но появилась информация, прежде всего, иранская пресса распространяла эту информацию, в частности, агентство ТАСНИМ сообщило о том, что Иран объявил о приостановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану, ну и также было отмечено, что Иран планирует полную блокаду Армузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе, и вот это все, конечно, привело к довольно сильному росту цен на нефть, там от 6 до 7% добавляли контракты, хотя уже позднее появились сообщения от президента США Дональда Трампа, и Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются, хотя он сказал, что это ему немножко надоело уже, но тем не менее переговоры продолжаются, и продолжаются, как сказал президент США, быстрыми темпами.
3: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам.
0: В августе 2007 года французская газета «Les Echos» вышла заголовком «Гибель пчел ставит планету под угрозу». В статье утверждалось, что пчелы гибнут миллиардами. Эпидемия началась годом ранее во Флориде и распространилась в США, Канаде, Европе и даже на Тайване. Причем в ряде регионов чрезвычайная ситуация унесла жизни 40% насекомых. Что только не называлось в качестве причины. Клещи, паразиты, вирусы, пестициды и климатический стресс с экстремальными температурами. В итоге полного коллапса пчеловодства все же не произошло, а индустрия меда приспособилась к новой реальности. Потери рабочих колоний возмещаются разделением ульев, и общее число последних даже увеличилось. А центры производства меда смещаются в азиатские и африканские страны.
3: Вопреки прогнозам на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
5: Цены новостроек в сделках на 6% ниже, чем в объявлениях. К такому выводу пришли аналитики ЦИАН, изучившие положение дел на рынке московского региона. По словам ведущего аналитика ЦИАН Елены Бобровской, слишком больших скидок на рынке новостроек сейчас нет, а их размер зависит от сегмента. В комфорт-классе разница между ценой в предложении и в сделках в среднем составляет 6,2%, в классе бизнес 6,7%, в премиуме 6,8%. Средние же 6% получаются за счет комплексов эконом-класса, покупатели которых могут рассчитывать на среднюю скидку лишь в 5,4%. Своими подсчетами с Business FM поделился и директор системы мониторинга и аналитики недвижимости BNMAP Pro Сергей Лобжаницы. По его словам, за 4 месяца 26 года средний размер скидки составлял в Старой Москве 9,8%, в Новой Москве 6%, в Московской области 5%. Является ли это чем-то масштабным? Пожалуй, нет. Скорее касается проектов, куда срочно нужно направить денежный поток и в целом свойственно всем типам и классам жилья, отмечает эксперт. При этом, как напоминает основатель компании Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова, скидки и акции могут быть открытые, приуроченные к праздникам, за 100% оплату, при повторной покупке или покупке одновременно нескольких лотов, определенным категориям граждан и так далее. Такой подход характерен для жилья массового спроса, где задача застройщика – привлечь покупателя в офис продаж, а значит, надо действовать быстро и явно. В дорогих сегментах в ходу индивидуальные скрытые скидки, которые обсуждаются при переговорах в отделе продаж. Те и другие могут суммироваться, но в документах для общего доступа скрытые скидки, скорее всего, отражены не будут. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 20:58, в студии Вероника Романова. Капитан задержанного танкера «Тагор», заявивший о своем российском гражданстве, неоднократно отказывался выполнять указания военно-морских сил. Это заявили в прокуратуре Франции. Причиной перехвата судна стало постоянное неподчинение экипажа. По последним данным, команде вменяется не предоставление доказательств гражданства судна, отсутствие флага и неподчинение требованиям об остановке. Судно задержали сегодня французские ВМС при поддержке Великобритании. Об этом сообщил Эммануэль Макрон. По версии французских властей, танкер относится к так называемому «теневому флоту России». Он шел из Мурманска под флагом Мадагаскара. Гендиректор Первого канала Константин Эрнст проходит потерпевшим по уголовному делу о махинациях с работами художника Эрнста Неизвестного. Об этом «Коммерсанту» сообщили осведомленные источники. Подделки работ Неизвестного обнаружились на выставке, приуроченной к столетию со дня рождения скульптора, которая проходила в Новой Третьяковке в декабре 25-го. Как утверждают источники, ее лоббировал Эрнст, а он очень крупный собиратель графики и нонконформистов. Третьяковка приняла его работы как оригинальные. На прошлой неделе стало известно, что по уголовному делу был задержан и отправлен под домашний арест замначальника штаба Северного флота, капитан второго ранга Максим Кашкарев. По версии следствия, с 20 по 26 годы он организовал изготовление не менее 30 поддельных работ Эрнста Неизвестного, также их продажу в России и за рубежом частным коллекционерам на общую сумму не менее 90 миллионов рублей. Московский ЦСКА утвердил Дмитрия Ингидисамова в должности главного тренера. Контракт с 39-летним специалистом рассчитан на 2 сезона. Также предусмотрена возможность продления еще на 2 года. На этом посту он сменил швейцарца Фабио Челестини, об уходе которого стало известно месяц назад. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В Москве 9 вечера. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Израиль и ливанская Хезболла договорились о прекращении огня, заявил Трамп. Ранее Иран приостановил переговоры с США из-за масштабных военных действий Израиля в Ливане. Также Тегеран пригрозил полностью заблокировать Ормузский пролив и Баб-эль-Мандебский с помощью хуситов. Нефть на этом заметно подорожала. Путин и Пашинян обсудили по телефону итоги заседания Евразийского экономического совета в Астане. Путин заявил о заинтересованности России в дальнейшем развитии отношений с Арменией. Пашинян ранее отмечал, что двусторонние отношения находятся на этапе трансформации. При этом сроки проведения референдума о выборе между странами ЕС или ЕАЭС он так и не назвал. И владельцам электромобилей и гибридов не запретили парковаться вместе со всеми. Новые требования касаются только будущих девелоперских проектов. На МЧС прокомментировали публикации СМИ о крупных штрафах за парковку на необорудованных местах с 1 июня. Подробности на Бизнес FM. Израиль и ливанская группировка Хезболла договорились о прекращении огня, заявил Дональд Трамп. Президент США сообщил, что провел телефонные переговоры с израильским премьером Нетаньяху и представителями Хезболлы. По их итогам, Израиль не будет направлять свои войска в Бейрут, а Хезболла не будет атаковать Израиль. И ранее Иран приостановил переговоры с США из-за военных действий в Ливане. Израиль в эти выходные захватил крепость Бафор на юге страны. Агентство Bloomberg тогда назвал это самой глубокой вылазкой израильской армии на территории Ливана за 1/4 века. Иранское агентство ТАСНИМ сообщило, что Иран из-за этого полностью перекроет Ормузский пролив, а также может заблокировать и Баб-эль-Мандебский пролив, который находится по другую сторону Аравийского полуострова. Из-за этого днем фьючерсы на нефть Brent резко выросли и поднимались выше $97 за баррель, но, правда, сейчас опустились до 95. Кроме того, этой ночью США и Иран обменялись ударами по военным объектам. В Тегеране заявили, что прекращение огня было нарушено по всем фронтам, включая ливанский. Обсудим все это у нас на прямой связи политолог-международник, востоковед Елена Супонина. Елена Владимировна, здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Ну вот очередное перемирие между Израилем и Хезболлой, о котором заявил Трамп. Вот на этот раз оно надолго?
8: О перемирии Трамп объявил только что, и регион сейчас переваривает эту новость. Но мне сомнительно, что американцы проводили прямые переговоры с руководителем Хезболлы. Прямых контактов между американцами и руководством Хизбаллы давно нет. Скорее, все-таки переговоры шли с правительством Ливана и шли, наверное, с иранцами, которые имеют непосредственное влияние на ливанскую организацию Хизбалла. Но сомнений нет в том, что американцы на постоянной связи с израильтянами, и Трамп с премьер-министром Израиля Нетаньяху вполне возможно, как утверждает президент США, обсуждал сейчас эту тему и даже получил кое-какие обещания от израильтян. Дело в том, что израильтяне уже шли к пику эскалации, обещали нанести удары по той части ливанской столицы, по той части Бейрута, где компактно проживают мусульмане-шииты, а это опять-таки костяк движения Хизбалла. Вот сегодня днем прямо исход оттуда такой начался. Люди грузили какие-то пожитки на автомобили, пытались выехать, готовясь к тому, что район будет подвергнут обстрелам. Но по моим данным из Ливана, пока жители, которые покинули этот район, не торопятся туда возвращаться, поскольку не очень уверены вообще-то, насколько прочно это соглашение.
7: Но учитывая то, что Израиль пока не собирается выводить войска из Ливана, можно ли считать, что Хизбалла прекратит свои попытки изгнать израильтян из Южного Ливана? И, соответственно, что это перемирие будет сколь-нибудь долговечным?
8: Нет, рассчитывать на то, что перемирие будет долговечным, не стоит. Рассчитывать на то, что инцидентов на ливано-израильской границе не будет, тоже не стоит. Может быть, у Трампа расчет на то, что сейчас будет объявлено о перемирии, вот в эту паузу можно будет объявить,

0: арабских государств со стороны неизвестных беспилотников, которые, как арабы говорят, принадлежат иранцам. Ну, что-то обязательно выскочит, не говоря уже о проблеме с ядерной программой Ирана. Те же израильтяне очень не хотят, чтобы американцы шли на уступки иранцам, а иранцы считают, что они раз выстояли, значит, они могут диктовать какие-то условия. И вот этот замкнутый круг, он скорее продолжит.
1: Ну, учитывая, что Трамп беседовал по поводу перемирия и с Нетаньяху, и, как он говорит, с Хизбаллой, ну, хотя сложно, она вроде бы как в США террористическая организация, хотя заявляла, что вроде бы как уже и не совсем, но тем не менее получается, что эти все-таки это перемирие и переговоры с Ираном ему все-таки нужны, и получается, что, возможно, даже нужны более чем Ирану сейчас, так или нет?
0: И это еще один сигнал иранцам. Они решили для себя, что эти переговоры и, главное, хотя бы какие-то их результаты для Трампа важнее. Они решили, что могут тянуть время, и в таких условиях им идти на серьезные уступки, но как-то совсем не с руки. То есть те сигналы, которые своим поведением политическим шлет Трамп, они, наоборот, на мой взгляд, приведут к пробуксовке переговоров, потому что для иранцев это показатель того, что у Трампа дела не так уж хороши, что на него идет давление внутри США, со стороны союзников, и что он хочет хотя бы какого-то мира. А зачем тогда в таких условиях идти на уступки? Иранцы так для себя решили. Вот как только они заявили сегодня, когда министр иностранных дел Ирана Аракчи сказал, что все, переговоры заканчиваются, раз с Ливаном все так плохо, а ливанская партия Хизбалла – это союзник Ирана. Ну, тут же Трамп стал лихорадочно названивать Нетаньяху. Насчет Хизбаллы вы правы. Эта организация считается в Соединенных Штатах Америки террористической. Ну, Трамп для красного словца там рассказывает, с кем он разговаривал. Он себе часто приписывает какие-то лавры и действия, которых не совершал. Но в любом случае, посмотрим, даже если сейчас будет пауза на ливано-израильской границе, даже если сейчас израильтяне не нанесут удары по Бейруту, но хотя бы жители вздохнут спокойно, хотя бы какое-то достижение. Но в целом переговоры идут очень сложно, и иранцы чувствуют себя все более уверенно.
1: Ну, Израиль всегда найдет повод сорвать перемирие с Хизбаллой. Есть ли у Трампа какие-то механизмы воздействия на Нетаньяху и на Хизбаллу? Вот что-то он может предложить им, либо чем-то пригрозить?
0: Да нет, особо нет рычагов воздействия у Трампа. Ну нет, они, конечно, наверное, есть, если бы он играл всерьез. То есть если бы вот он там сказал Нетаньяху, что он военную помощь прекращает. Ну это же невозможно в такой ситуации, да и зачем? Израиль верный союзник Соединенных Штатов Америки. Трампу нужна хотя бы какая-то пауза, он этого добивается. Он не добивается решения проблемы. И все это прекрасно знают. Все прекрасно знают, что вот эти решения, они очень временные, что только добавляет этой ситуации хрупкости. Ну а для Израиля важно сорвать не столько вот это соглашение с Ливаном, с кем оно там будет, с правительством Ливана или с Хизбаллой, посмотрим. Для Израиля не это важно. С Хизбаллой Израиль, в конце концов, бодается долго, но в результате все-таки Хизбалла ослабевает. Для Израиля важно сорвать соглашение между Ираном и США. Ну, а здесь Израиль еще постарается.
1: Спасибо. Ну, одно с другим связано. Как мы видим, и Иран с Хизбаллой, и все это завязано на Израиль. Спасибо. Елена Супонина, политолог-международник, востоковед, была у нас на прямой связи. Как передает агентство ТАСС-ним, Тегеран возобновит переговоры с Вашингтоном, только если Израиль прекратит боевые действия и выведет свои войска из оккупированных регионов Ливана. Агентство подчеркивает, что прекращение огня между Ираном и США нарушено уже на всех фронтах, включая ливанские. Минздрав Ливан заявил, что с начала военной эскалации при израильских атаках погибло 3433 человека.

0: А Путин и Пашинян поговорили по телефону. Они обсудили итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего 29 мая в Астане. Владимир Путин поздравил Николу Пашиняна с днем рождения. Ему исполнилось 51 год и заявил о заинтересованности России в дальнейшем поступать на развитие отношений с Арменией. А Пашинян ранее заявил, что двусторонние отношения сейчас находятся на этапе трансформации. Цитата. «В этих новых реалиях мы устанавливаем с Россией новые отношения. Уверен, что в этом деле мы достигнем успеха, тем более, что в отношениях с Россией мы открыты, и темных углов нет в этих отношениях». Конец цитаты. Пашинян добавил, что Армения продолжит работу в ЕАЭС, пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежным. Сроки проведения референдума, по его словам, пока неизвестны. А видно ли в заявлениях Москвы и Еревана примирительную риторику мнение президента Фонда петербургской политики Михаила Виноградова?
1: Ситуация с Арменией все больше напоминает ситуацию на старте конфликта с Украиной. С одной стороны, риторика мирная, разговоры о братских отношениях, стратегическом партнерстве, возможном исторических связях и так далее. С другой, очевидное нагнетание конкретных решений, которых все больше и больше. Мы видим, что правительственная система смотрит, что еще такого с Арменией недозапретили, и оперативно стремится это делать. Впереди парламентские выборы в Армении. Москва хочет повлиять на их результаты, ослабить Пашиняна, а то и добиться ухода его от власти. Хотя последнее выглядит пока немножко утопично. И, наверное, вопрос сейчас больше в том, что для управленческого аппарата важнее. Конкретные итоги на выборах в Армении или показ того, что мы не бездействуем, и что если Пашинян побеждает, дальше ему придется тяжело. Потому что реакция в Армении на происходящее носит двойственный характер и тревогу, а с другой стороны некое раздражение действиями Москвы. Тем более, что во время прошлого кризиса Второй Карабахской войны Москва на помощь не пришла, и некоторое разочарование уже проявилось тогда. Россия сейчас пока максимизирует ставки, стремится повлиять на расклад на выборах в Армении, но моменты, когда такого рода эскалация сменялась со временем успокоением, они в истории на постсоветском пространстве тоже случались.
2: В данном случае есть основания склоняться к тому или иному варианту, более агрессивному или менее?
1: Сейчас ставки завышены, аппарат демонстрирует, что он как никогда бьется за российские интересы в Армении, и радикализация безусловно происходит. Что является целью ослабить Пашиняна или показать, что мы не бездействовали, это пока интрига.
0: Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика». По оценке бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, то, что сейчас делает Никол Пашинян, это геополитический шпагат. В интервью телеканалу РБК он сказал, что, несмотря на движение Армении в сторону ЕС, зависимость республики от российского рынка выросла многократно. Вся риторика направлена в сторону Европы, экономика и бизнес в сторону России, добавил Кочарян.
3: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Центробанк продлил ограничения на денежные переводы на иностранные счета для нерезидентов из недружественных стран. Они будут действовать до 7 декабря 2026 года. Как объясняет регулятор, ограничение не коснется иностранных компаний, которые контролируют российские юр- и физлица. Кроме того, запреты не распространяются на иностранные инвестиции, размещенные на счетах типа ИН. Их можно будет переводить на иностранные счета. Банки из недружественных государств смогут переводить денежные средства в рублях. Для этого они должны использовать корреспондентские счета, открытые в российских кредитных организациях. Турция и Россия обсуждают продление соглашения о поставках природного газа после 26 года, поскольку срок действия текущих документов истекает в конце года. Турецкая госкомпания «Ботас» ведет переговоры с «Газпромом» о пролонгации контрактов на импорт. Это сообщил министр энергетики Турции в интервью агентству Bloomberg. Но, по его словам, потенциальные объемы и продолжительность поставок пока не согласованы. В декабре Анкара продлила два контракта с «Газпромом» на поставку газа. Турция – второй по величине рынок сбыта для компании после Китая. Долговая нагрузка россиян заметно снизилась после охлаждения кредитования. Как следует из обзора Банка России, доля средств населения, которая направляется на погашение кредитов, уменьшилась на начало 26-го с 10,7% до 9,1%. Это минимальное значение с начала 19-го. С октября 24-го по март 26-го задолженность по необеспеченным потреб кредитам снизилась на 6%, отмечает регулятор. Доля проблемной задолженности по необеспеченным федеральным потребительским кредитам стабилизировалась на уровне 13,1. Среди других факторов, повлиявших на такую динамику, в Центробанке называют опережающий рост доходов населения. При этом кредитный портфель в рознице продолжил увеличиваться из-за роста ипотечного и автокредитования. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Погода в Москве.
0: В Москве плюс 16, облачно с прояснениями, осадки сегодня не ожидается. Ночью плюс 11, завтра днем до 20, облачно с прояснениями, без осадков. В среду до 23 тепла, облачно и преимущественно без осадков. «21.17 в Москве. Вы слушаете «Бизнес-ФМ». Сербия обсуждает возможную отмену безвиза с Россией для вступления в Евросоюз. Об этом заявил «Известиям» глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич. Он, однако, считает, что Белград далек от членства в Евросоюзе, при этом отмена безвизового режима для россиян повлечет за собой, цитата, «усугубление ситуации и критическую потерю поддержки среди населения», сказал Станоевич, но отмена безвиза, по его словам, уже обсуждается. Это одно из требований Брюсселя, хотя до нее тоже далеко. Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что его мандат скоро истекает и допустил, что уйдет в отставку. Второй срок его президентских полномочий истекает в следующем году. Вучич растерял поддержку внутри Сербии, считает доктор политнаук, научный сотрудник Института европейских исследований в Сербии и приглашенный профессором ГИМО Стеван Гаич.
5: Так как он уже внутреннюю поддержку абсолютно потерял, считает, что ему надо положиться сейчас полностью на внешних игроков. Значит, китайцам еще больше дать ресурсов, Евросоюзу также. То есть улучшить Сербию, загнал в глобальный НАТО. Он наше оружие продает Израилю и Украине. А учение с НАТО, поэтому и новость про то, что, возможно, и визовый режим отменится, меня абсолютно никаким образом не удивляет. Так что то про визы, это один маленький камушек в общей печальной из картинки. Влучить про отставку говорите первый раз. Это смешно и это не серьезно, потому что, ну, возможно, если хочешь делать какой-то маневр с места президента, пойти на место премьер-министра снова, если сможет это как-то обосновать.
0: Стеван Гаич, научный сотрудник Института европейских исследований в Сербии. Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин сообщил то, что Вучич продолжит заниматься политикой в стране, но по Конституции Сербии президентом можно быть только 2 срока, поэтому баллотироваться на новый срок Вучич не будет. Новые требования к машинным местам не запрещают владельцам электромобилей и гибридов на них парковаться. Новые нормы касаются только будущих девелоперских проектов. Об этом заявили в МЧС в ответ на публикации ряда СМИ о штрафах за парковку на необорудованных местах с 1 июня. Что же в итоге поменялось, разбирался Евгений Перельчук.
6: Нормы нового свода правил под названием «Стоянки автомобилей и требования пожарной безопасности» вступили в силу с 1 июня и уже наделали шуму. Согласно новым правилам, крытые парковки, в том числе подземные паркинги в жилых комплексах, должны оборудоваться отдельными местами для электромобилей и гибридов. Это должны быть стоянки, оборудованные системой автоматического пожаротушения и огнестойкими перегородками, чтобы возникший пожар не перекидывался на соседние машины. Если владелец электрокара или гибрида встанет не там, ему будет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Для юрлиц штраф до 2 миллионов. Новые правила застали врасплох владельцев транспорта с батарейкой. Вот что говорит житель Санкт-Петербурга, владелец электрокара Геннадий.
7: Конечно, это вызывает большие вопросы и опасения. Несколько неожиданно для меня, потому что я покупал автомобиль во многом благодаря тем льготам, которые существуют на парковку в городе Санкт-Петербурге. Это бесплатная парковка на городских улицах. Если это все будет осложняться тем, что я не смогу заезжать на подземные парковки в торговых центрах, это очень сильно осложнит жизнь. Если говорить про свой личный опыт, у меня есть подземная парковка в городе Санкт-Петербурге в жилом комплексе, но управляющая компания на мой вопрос, есть ли какие-то изменения с 1 числа, ничего не ответила, сказала, что у них никаких распоряжений на этот счет нет.
6: Как уточнили в МЧС, сейчас никто владельцев электрокаров и гибридов штрафовать не будет. Они могут парковаться как обычно. Новые правила не касаются паркинга, который уже эксплуатируется. А вот девелоперы, проектирующие новые ЖК, уже должны закладывать новые нормы в смету и размещать парковку по-новому. Функция по контролю за тем, чтобы люди правильно парковались, ляжет на управляющие компании, говорит основатель Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
8: Если ранние стадии, то девелоперы, наверное, смогут адаптироваться. А если уже близко к завершению, то нужны новые согласования. Это может привести к удорожанию. Нужно организовывать будет разметку, навигацию, выделять специальные места. Это будет лежать на управляющей компании. Мы же подаем марку, подаем владельца, подаем все об автомобиле, даем все данные. И там и будет отмечаться, какой у нас сразу же автомобиль. То ли это электро, то ли обычный. Но это все делается на самом деле, это все можно придумать и сделать. Не такая большая задача. Это за управляющими компаниями 100% будет. Потому что это нарушение закона, и они будут отслеживать.
6: Новые правила пожарной безопасности в отношении электромобилей и гибридов довольно заковыристые. Кроме перегородок и автоматических систем тушения, есть, к примеру, требование размещать электрокары отдельно от авто с ДВС и группами, в каждой не более 10 машин. Правила такие, что управляющей компании будет проще поставить табличку «Электромобилям въезд воспрещен», говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
9: Это все было анонсировано заранее, но никто не готовился, никто об этом не думал. Зачастую у нас есть последние гибриды, которые даже никто и не заряжает, но там есть батареи, которые представляют главную опасность. Если мы посмотрим статистику, были пожары в США, в Европе. Эти батареи очень сложно тушить. Чтобы избежать выгорания всего помещения, нужны специальные стены, специальная система пожаротушения. Это сложно, это дорого, таких помещений мало, и, естественно, проще и безопаснее запретить въезд автомобилям. Поэтому сейчас, я думаю, многие владельцы столкнуться даже с тем, что приезжая домой к себе на подземный паркинг, где они всегда ставили свой гибрид, они увидят табличку, что парковаться здесь, на этих машинах, теперь нельзя. Охрана, когда пропускает автомобиль на въезд, она может не разбираться в многообразии китайского автопрома. Гибрид, это не гибрид. Сейчас будет какой-то период привыкания, осознания, либо падения продаж вот этих автомобилей.
6: Льготы для владельцев электрокаров постепенно исчезают. 2 года назад отменили бесплатную парковку в Москве и Петербурге. Год назад убрали бесплатную зарядку и ввели рыночные тарифы. Для электрокаров иностранного производства теперь нет льготного проезда по платникам. Новые требования к паркингу для будущих жилых комплексов могут заставить тех, кто еще сомневается, брать электрокар или нет, окончательно для себя этот вопрос закрыть. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес-ФМ.
0: Театр имени Вахтангова, премьера «Блеск и пепел» – история одной русской ювелирной династии на рубеже 19 и 20 веков. Возрастное ограничение 16+, главной роли Виктора Сухорукова, его супруга играет Ирина Купченко, на генеральном прогоне побывала Александра Сидорова.
10: Все начинается с юбилея Павла Анисимовича Кутейникова, талантливого ювелира, который верит в спасительную силу красоты и живет своим делом. Флаги выцветут, идеи обесценятся, а золото никогда, говорит он. У него 4 родных сына – поэт, художник, предприниматель, будущий революционер и приемный, который работает на его фабрике. Кутейников хочет передать дело детям. «Наша семья как драгоценный камень. Сохраняйте этот камень всегда целым», говорит супруга Кутейникова. Но расколотый мир и предательство приемного сына оказываются сильнее. Спектакль «Блеск и пепел» поставил главный режиссер театра имени Вахтангова Анатолий Шульев.
11: Я люблю ходить по книжным магазинам. Мне попался роман о семье Картье. Проходящая мимо девушка сказала своему молодому человеку: «Прочитай-ка этот роман». Я подслушал разговор, открыл роман. Мне понравилось, что ювелиры где-то на границе миров. Они одновременные художники и промышленники. Им надо знать и про мирские дела, про промышленность, и в то же время быть достаточно тонко настроенными художниками. Там была история про Луи Картье, который приехал на рождественскую ярмарку в Петербург и удивился мастерству русских ювелиров. Для меня это было вообще закрытыми. Кто такие русские ювелиры? Я знал только Фаберже. Дальше открылась история Павла Овчинникова, нашего прототипа, который от крепостного крестьянина дослужился до поставщика его императорского величества за 10 лет. У него были самые высокие зарплаты в Москве, его обожали рабочие, он был очень человек начитанный, многогранный. Потом 17-й год, теряется все, разрушается фабрика, рассыпается семья. Меня это поразило. Подумал, что если это меня тронуло, то тронет кого-то еще другого.
10: Одной истории Павла Овчинникова, который в спектакле превратился в Павла Кутейникова, показалось недостаточно, поэтому начали придумывать много других линий, героев, образов. Кому-то получившаяся пьеса и трехчасовой спектакль по ней могут показаться предсказуемыми. неименуемыми. Но то, как Кутейникова играет Виктор Сухоруков, дорогого стоит. Хотя он согласился не сразу. Для Сухорукова это возвращение в Вахтанговский театр, из которого он ушел в 21-м году. Его герою, одержимому делом, харизматичному, безусловно, веришь. Я спросила Виктора Ивановича, откуда русские предприниматели, которые в любую эпоху сталкиваются с постоянно меняющимися правилами игры, черпают силы.
12: Страсть и, конечно, талант. Если этого человек хочет, он и будет это делать. Это даже не объяснить, потому что это внутри человека. Вот он родился, и я в 4 года сказал, хочу быть артистом, а у меня мама с папой на фабрике работают. Я думаю, и богатые вот эти люди, как вы говорите, меценаты, фабриканты, изобретатели, испытатели. Это все внутри человека. Мир развивается вопреки.
10: Наследники в этом поиске какую роль играют, если вот смотреть на спектакль?
12: Ну, кради. Вот и все. А также продолжай отдавать, нести, делиться. Все равно ты не бедный. Ну, я состоятельный человек. Я их вырастил. Один художник, другой предприниматель. Третий у меня поэт. У меня дети-то все замечательные. Это вот через колено. Одного сломали, а он рукой схватил второго и потянул за собой. В этой семье есть одна тема – предательство. Особенно вот Сашка Галочкин. Это смердяковщина. Может быть, он действительно мной рожден, только в другой женщине. Я его и приютил, и приласкал, накормил, напоил, дал ему работу. И вдруг... Вот это, мне кажется, самая главная тема всей этой истории. Есть такое понятие «нежданно-негаданно». С Россией это было часто. Нежданно-негаданно. Может, кто-то знал, да с нами не делился. А мы сидим, пьем чай, и вдруг бабах по башке.
10: Премьера спектакля «Блеск и пепел» 2 и 3 июня. Билеты от 1,5 до 20 тысяч рублей. Но на ближайшие показы все распродано. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 21:28, студия Вероника Романова. Владимир Путин заявил, что виновники теракта в Старобельске должны получить заслуженное и неотвратимое наказание. Об этом он заявил сегодня в ходе совещания о мерах поддержки и также о ходе расследования этой атаки. Там присутствовали генпрокурор, председатель Следственного комитета, вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЛНР Леонид Пасечник и другие. ВСУ ударили по колледжу в Старобельске в ночь на 22 мая. 21 человек погиб, 45 пострадали. В больницах на данном момента семеро. На этом совещании генпрокурор Александр Гуцан заявил, что обвиняемыми по делу об этой атаке проходит полковник Вооруженных сил Украины Роберт Бровди и еще несколько командиров ВСУ. Китай усилил контроль над передачей технологий зарубежными сделками своих компаний, пишет Рейтер. С 1 июля Пекин вводит новые правила, расширяющие контроль правительства над зарубежными сделками, связанными с высокими технологиями и вопросами нацбезопасности. Также Пекин запретил перевод специалистов в чувствительных секторах, включая сферу ИИ, за границу без специального разрешения. Новые меры отражают стремление Китая усилить контроль над вывозом технологий, капитала и кадров на фоне растущего противостояния с западными странами, пишет Рейтер. В России снимут фильм о коте Леопольде. Съемки полнометражной художественной ленты планируется запустить этой осенью. Работу над фильмом ведут Welcome Media и белорусский киноцех. Постановщиком выступит Владислав Богуш. Будущая лента основана на рассказах Анатолия Резникова, создателя мультипликационного персонажа. Как рассказывают продюсеры, действия перенесут в современность. Картина будет игровой. Большинство персонажей воплотят актеры. Имена исполнителей ролей пока не раскрываются. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве подорожали бензин и дизель. Дистопливо за неделю подорожало в среднем на 56 копеек, а 92-й бензин на 24. В основном рост средних цен объясняется скачком у одного конкретного продавца. На этом фоне источники РБК сообщают, что топливо могут обложить дополнительным сбором для финансирования защиты НПЗ. В России завершилась ежегодная кампания по декларированию иностранных счетов. Отчеты по своим иностранным картам должны подавать физлицы, проводящие большей части года в России, что показала последняя кампания. Новый венгерский премьер Петер Мадьяр пригрозил импичментом и даже допустил изменение Конституции, чтобы добиться отставки президента страны Тамоша Шуика. Поводом стал отказ главы государства добровольно покинуть пост. Как может закончиться это противостояние? Подробности на Бизнес FM. В Москве подорожали бензин и дизель. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость дистоплива в столице за неделю выросла на 56 копеек, составила почти 78,5 рублей. 92-й подорожал на 24 копейки, в среднем теперь стоит больше 64,5 рублей. За литр 95-го в среднем нужно заплатить 71 рубль 46 копеек. Однако, как пояснили в ассоциации, рост средних цен объясняется серьезным скачком у одного конкретного продавца. Иван Медведев подробнее.
13: У частной сети АЗС «Нефтьмагистраль» 92-й бензин подорожал сразу на 3 рубля, а 95-й и дизель на 5 рублей. Крупные сети тоже подняли цены, но не так сильно. В среднем от 9 до 50 копеек за литр в зависимости от вида топлива. Эксперты объясняют это снижением объемов торгов на Петербургской бирже. По данным источников РБК, на топливном рынке средний объем реализации 92-го с 25 по 29 мая составил чуть больше 17 тысяч тонн, что на 26% ниже среднего значения с начала года. Этот показатель по 95-му за тот же период оказался на 43% ниже. Снижение объема торгов могло произойти на фоне сокращения загрузки или временной остановки ряда НПЗ после атак беспилотников. Плюс сезон высокого спроса на топливо. Вертикально интегрированным компаниям проще справиться с этими трудностями, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
14: Если, например, рост цен, который мы наблюдаем по основным вертикально интегрированным нефтяным компаниям, таким как «Роснефть», «Лукойл», и здесь это удорожание не так заметно, то по независимым АЗС удорожание намного сильнее происходит в связи с тем, что рынки в первую очередь обеспечивают насыщение топливом именно своих АЗС, а уже по остаточному принципу через биржу или по каким-то прямым контрактам отдают остатки топлива на независимых операторов.
13: На этом фоне источники РБК сообщают о том, что власти готовят новый пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, обсуждается возможность нарастить поставки из Белоруссии и увеличить импортный демпфер на бензин и дистопливо пятого класса. Параллельно профильным ведомствам поручили подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина на 2 месяца, включая поставки по некоторым межправительственным соглашениям. Распространить экспортные ограничения могут и на непосредственных производителей дизельного топлива. Но это пока только данные источников издания. В случае принятия этих и некоторых других мер кардинально ситуация не изменится, но часть проблем таким образом можно снять, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
15: Введен запрет на экспорт авиакеросина, и уже действует давно запрет на экспорт бензина. Мы видим, что и эту меру собираются ужесточить, так как намерены ограничить экспорт даже внутри, видимо, ЕАЭС. По всей видимости, об этом речь идет. Существенных объемов бензина мы не экспортируем, но сейчас хоть какие-то объемы дать дополнительному рынку уже было бы облегчением ситуации. Беларусь полностью покрыть наши проблемы не может, то есть нужно будет тогда существенно нарастить поставки нефти на белорусские НПЗ, чтобы они отдельно ее перерабатывали для нашего рынка и, соответственно, таким образом радикально увеличили поставки нефтепродуктов в ответ. Это должна быть отдельная межгосударственная договоренность.
13: Еще одной мерой поддержки внутреннего рынка, по данным источников РБК, может стать изменение налогового режима для отдельных видов топлива. Например, возможное обнуление акциза на 95-й бензин, полученный из 92-го с добавлением присадок. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Между тем, власти обсудили финансирование защиты НПЗ за счет доп. Доходов. Одна из предложенных мер – это направление на эти цели дополнительных доходов нефтяников в размере 1,5 рубля на литр топлива. Об этом рассказали источники РБК со ссылкой на соответствующее поручение вице-премьера Александра Новака в адрес Минэнергии и других профильных ведомств. В России завершилась ежегодная кампания по декларированию иностранных счетов. Отчеты по своим иностранным картам должны подавать физлицы, проводящие большую часть года в России. Подробнее Ольга Кашинская.
16: Для счетов, заведенных в странах ЕАЭС, либо в странах, с которыми у России действует автообмен финансовой информацией, сюда как раз относятся распространенные сейчас казахстанские, белорусские и киргизские карты, установлен порог в 600 тысяч рублей. При сумме зачислений или списаний по счету, превышающей эту или эквивалентную валюте, либо же при большем остатке, нужно предоставить ФНС сведения обо всех движениях средств на счете. Кроме того, по счетам в странах, которые в ЕАЭС не входят и не обмениваются с Россией фининформацией автоматически, отчетность нужно предоставлять вне зависимости от суммы операций. Речь идет именно о движении денежных средств, в том числе и между своими счетами. Это относится и к распространенной практике, когда зарубежная карта заводится для оплаты конкретных услуг и пополняется только из собственных средств. Продолжает адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
17: Отчет о движении денежных средств предполагает, что мы показываем все, что по счету произошло. Мы показываем в отчете 4 цифры. Сколько денег было на 1 января, либо на дату открытия счета, сколько денег стало 31 декабря или в дату закрытия счета, сколько всего пришло, сколько всего ушло. Это вообще не про доходы, это про оборот. Дальше мы должны с вами оценить, сколько денег мы куда отправили. Если у нас по такому счету более чем 600 тысяч рублей в эквиваленте прошло, то мы обязаны предоставлять отчетность. За последние, наверное, 4-5 лет мы наблюдаем этот процесс в особой динамике. До этого не было заметно таких ужесточений, но сейчас очень быстро появляются штрафы при неподаче отчетности по счетам. И налоговый орган очень быстро начинает задавать вопросы, если есть какие-то нестыковки.
16: Для подачи отчетности есть еще одно важное исключение. Предоставлять эту информацию обязаны только те, кто проводит в России больше 183 дней в году. На практике же штрафы за неподачу отчетности периодически приходят и тем, кто живет не в России. Это происходит из-за невозможности ФНС самостоятельно отслеживать перемещение, говорит адвокат компании «Таксо» Олеся Лепехина. И в таких случаях приходится выкручиваться.
18: Налогоплательщик может спорить. В практике были случаи, когда, например, человек очень активно выезжал и выезжал из России, при этом налоговый орган получил данные, что человек был только в России, да, то есть он никуда не выезжал. То есть такие ошибки, они, естественно, тоже встречаются, и что-то где-то ломается на каком-то этапе, и, соответственно, здесь мы просто уже нужно доказывать другими документами. Сейчас налоговые органы говорят о том, что, и это тоже новая практика, раньше такого не было, что если вы говорите о том, что вы находитесь за границей, не бываете в России, то просим предоставить, например, договор аренды, ВНЖ, да, иные документы, на основании чего находитесь за границей, трудовые договоры с иностранным работодателем, там, чеки оплаты в магазинах, коммунальных услуг и так далее, да, то есть просят какую-то большую доказательственную базу, помимо штампа в паспорте, в котором бы подтверждали, что ты действительно проживал за границей.
16: Штрафы за просрочку подачи отчета по иностранным счетам варьируются в зависимости от длины этой самой просрочки и доходят до 3,5 тысячи рублей для физлиц. За неподачу отчета штраф составит 3 тысячи рублей. За подачу отчета с ошибками также 3 тысячи. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Одни из крупнейших негосударственных пенсионных фондов в России могут объединиться. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Вариант объединения обсуждает ВТБ Пенсионный фонд, Благосостояние, Газфонд, Пенсионные накопления. Окончательное решение пока не принято, но идея, цитата, концептуально поддержана. Уточняет, что если сделка состоится, то объединенный НПФ будет располагать активами в размере 3 триллиона рублей. При этом активы всех российских НПФ составляют около 7 триллионов рублей. Комментирует доцент кафедры управления человеческими ресурсами РАО имени Плеханова, кандидат экономических наук Людмила Мила Иванова, Швец.
19: Мне кажется, это некое даже такое, может быть, положительное явление, потому что у нас, в общем, любят крупных игроков. У нас в финансовой сфере такая же тенденция есть. То есть слабых и не очень занимающих большую долю рынка вытесняют из отрасли. И здесь, мне кажется, то же самое. Здесь все-таки ситуация идет к тому, что, может быть, на рынке останется энное количество крупных игроков. Может быть, начинается такая тенденция. И для НПФ, может быть, это даже и плюс. Плюс в том, что все-таки НПФ связаны с финансовой финансовыми ресурсами пенсионных накоплений, и это гарантия, и это безопасность, и легче управление, и, мне кажется, проще в некоторой степени управление ими и принятие решений.
20: Что касается доходности, хотелось бы вот на этом сделать акцент. Какова она сейчас у этих трех фондов, и как она может измениться?
19: Доходность у всех, с одной стороны, немножко разная, потому что разница там 2-3% все-таки для МПФ и в целом для таких структур может быть вполне существенная, но она все равно не очень большая, если смотреть с точки зрения доходности потребителя. И я думаю, что здесь может быть как раз доходность все равно будет больше консервативная. Это абсолютно нормальное явление. И даже если мы посмотрим сейчас на пенсионные фонды, все равно есть определенный пул вложений, есть определенный пул, где можно размещать, где не очень высокая доходность, но она консервативна, стабильна, и это абсолютно нормальное явление. Все-таки это МПФ, и от него требуется, чтобы он был своим решением не рискованное вложение, а более консервативное за счет более низкой доходности.
20: Консервативный сценарий — это сколько процентов?
19: Консервативный — это, на мой взгляд, где-то до 9%. Абсолютно нормально. Все, что больше, наверное, где-то 12-15%, это все-таки больше рискованное вложение.
0: Людмила Иванова, швец, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РАО имени Плеханова. Источники РБК отмечают, что объединение, если оно состоится, не будет быстрым. Процесс может растянуться на более чем 1.5 года. Венгерский премьер допустил изменения Конституции, чтобы добиться отставки президента страны. Премьер-министр Петр Мадьяр заявил, что намерен внести поправку в Конституцию, чтобы отстранить президента страны Тамоша Шуика от власти. Поводом стал отказ главы государства добровольно покинуть пост. Ранее Мадьяра потребовал, чтобы Шуик ушел в отставку до 31 мая, но он это требование проигнорировал. Премьер обвиняет президента в том, что тот закрывал глаза на злоупотребление прежних властей и мешает обновлению страны. Мадьяра также называл Шуика марионеткой прежнего премьера Венгрии Виктора Орбана. Сам президент настаивает, что в законах оснований для его отставки нет. Шуик заявил, что действует в рамках Конституции и не намерен поддаваться политическому давлению. О том, как может сложиться дальнейшее противостояние президента и премьера Венгрии, говорит профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.
21: Сам Мадьяр, выходец из вот этой самой партии Орбана и, выйдя из нее, создал свою альтернативную силу. Она альтернативная была с точки зрения персоналей, которые поддерживали Мадьяра и выступали против Орбана, но политически они остались примерно в одном поле. Мадьяр чуть более проевропейский, но сильно провенгерский. Поэтому для него важно чувствовать, что на ключевых местах в его государстве, в Венгрии, находятся люди его команды. Поэтому тот факт, что Орбан, в общем, потерпел крупное поражение, вселяет в него надежду на то, что можно демонтировать всю систему власти, построенную за почти 2 десятилетия. Там, конечно, был перерыв в правлении Орбана, но, в общем, он очень долго правил постсоветской Венгрии. Поэтому сейчас у Мадьяра есть кураж, может быть, победителя, и он хочет сделать максимально много для того, чтобы политическую систему выстроить под себя. Первое. Второе. Его избирательная кампания строилась на том, что коррумпированными являются все ветви власти. И исполнительная, и президентская. По поводу законодателя он тоже много чего говорил во время предвыборной кампании, поэтому фактически он выполняет предвыборное обещание. Будет ли принято или нет, я не знаю. Его требование является неконституционным, но президент является непопулярным. Поэтому здесь такая ситуация двойственная. Но я почему-то думаю, что президентская ветви не поддастся давлению, и какое-то время конфликт будет продолжаться, пока в стыне, пока не наступит время очередных выборов президента. И тогда все раз решить.
0: Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований СПбГУ. После очередной встречи с президентом Венгрии Тамошем Шуиком, которая состоялась сегодня, венгерский премьер Петр Мадьяр заявил, что новое правительство страны инициирует в парламенте процедуру импичмента главы государства, если он откажется добровольно покинуть свой пост. Пресс-конференции Мадьяра, как пишут СМИ, помешали немногочисленные протестующие, собравшиеся у президентской резиденции в Будапеште. Они пытались заглушить выступление премьера выкриками, из-за чего ему пришлось несколько раз останавливаться и повторять свою речь.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. В 1926 году в Канаде скончался видный бизнесмен Чарли Миллер, который обожал розыгрыши. Свою долю в фирме-тотализаторе он завещал священникам, боровшимся против азартных игр, а акции пивной компании передал обществу трезвости. Оставшиеся активы холостяк-балагур Миллер завещал той жительнице родного Торонто, которая спустя 10 лет после его смерти родит наибольшее количество детей. За это время наступила Великая депрессия, и простые канадки увидели в конкурсе, который объявил Миллер, чуть ли не единственный способ выбраться из нищеты. Спустя 10 лет победу одержали сразу 4 женщины, которые родили по 9 детей. Каждая из них получила около 2 миллионов по сегодняшнему курсу. Судьба наследства на Бизнес FM. Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
1: Первые пассажиры, воспользовавшиеся сервисом биометрической посадки в аэропорту, вылетели рейсом авиакомпании «Россия» из петербургского Пулково в Москву, сообщают РИА Новости. Аэропорт Пулково стал первым аэропортом России, внедрившим биометрию для посадки на рейс. Также с 1 июня сервис посадки на рейс по биометрии доступен и в Шереметьево. Пользователи AliExpress могут заказать доставку своих покупок в ПВЗ Wildberries. Сейчас компании тестируют доступ к китайским товарам для пользователей Wildberries в России и странах СНГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу AliExpress СНГ. Ранее один из телеграм-каналов со ссылкой на источники на рынке ритейла сообщил, что объединенная компания Wildberries Rus может стать владельцем доли в организации AliExpress Россия. Первый в мире полностью роботизированный отель откроется в следующем году на западном искусственном острове морского коридора Шэньчжэнь-Чуньчжань на юге Китая, сообщает новостной портал Наньфань. Портал отмечает, что роботы компании Poodle Robotics обеспечат круглосуточное обслуживание полного цикла. Они будут встречать гостей, сопровождать их с багажом, обслуживать номера, доставлять еду и напитки, осуществлять патрулирование и интерактивное сопровождение, а также полную уборку. С момента заселения и до выезда из номера все заботы посетителей возьмут на себя автоматизированные системы. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве вы слушаете Бизнес FM. У производителей коньяка растет зависимость от импорта. Объем везенного в страну конечного дистиллята почти наполовину превышает объем внутреннего производства. Данные за прошлый год подсчитал Союз производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции. Импорт составил 4,5 миллиона декалитров, при том, что внутри страны был выпущен лишь 4,4 миллиона декалитров конечной продукции. Особенно тревожна такая тенденция на фоне того, что с июля 2028 года производство коньяка из импортных спиртов в России должно быть полностью запрещено. В чем проблема с производством отечественного конечного спирта? И правда ли, что этот напиток стремительно теряет аудиторию в России, рассуждает эксперт алкогольного рынка, автор телеграм-канала «Пьяный мастер» Денис Пузырев.
2: Во времена Советского Союза основной объем коньяка производили союзные республики Армения, Молдавия, частично Грузия, Азербайджан. А в России не было большого коньячного производства. Было традиционное всегда производство в Дагестане. Оно осталось, два крупных завода, Кизлярский и Дербенский. А все остальное было достаточно фрагментарно. Потом, когда союз развалился, никто не занимался организацией каких-то новых производств, потому что, в общем, в этом не было большой экономической целесообразности. Коньячные заводы были, но они работали на привозном сырье, его было достаточно много, коньячные спирты из Франции, Испании. Теперь, когда у нас возрождение российского виноделия, такие мощности появляются, в Фанагории есть, но этого все равно мало.
22: В 28 году придется отказаться от импорта?
2: Да? Можно же как-то это изменить на законодательном уровне. Если откажутся, ну да, возникнет определенная проблема, потому что в целом у нас в стране дефицит винограда есть. Его и для вина не хватает, для того, чтобы все импорта заместить. Вино в целом показывает неплохую динамику, оно развивается, а коньяк считается депрессивной категорией, которая уменьшается в объемах. падение категории продолжится, будут сокращаться, в общем, физические объемы производства и продаж коньячной категории, потому что раньше коньяк это была единственная и доступная альтернатива водке, если брать крепкие напитки. Теперь таких альтернатив очень много. Что касается качества, почему предприятия не горят желанием в это во все вкладывать? Потому что производство коньяка или бренди предполагает достаточно долгий цикл с точки зрения инвестирования средств, а время — это деньги.
0: Денис Пузырев, автор телеграм-канала «Пьяный мастер». По данным Росалкогольтабакконтроля, производство коньяка в России за прошлый год снизилось на 13%. Эксперты не исключают, что в текущих обстоятельствах часть производителей коньяка переориентируется на другие категории напитков. Например, бренди, требования к его производству в России менее жесткие, а часть компаний могут увеличить импорт уже готовой продукции.
3: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
5: Добрый вечер. В понедельник удалось вырасти российскому рынку акций, но не сильно. За основную торговую сессию лишь 0,2% прибавил индекс Московской биржи. Закрытие 2570 пунктов, но вечером получше ситуация, немножко повыше темпы роста. Но все это на фоне падающего рубля и растущей нефти. Рубль заметно снизился, китайская валюта прибавила 15 копеек, юань на закрытии 10 рублей 64 копейки, доллар подрос. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар США превысил 72 рубля. На международном валютном рынке примерно такие же темпы снижения рубля были зафиксированы, но лишь с той разницей, что доллар торгуется чуть ниже 72 рублей. Ну, понятно, рынок ждет новостей от Министерства финансов Российской Федерации относительно объемов, которыми ведомство будет оперировать в рамках бюджетного правила на следующий период, который начнется с 5 июня. И все данные от Минфина, скорее всего, мы получим 3 июня. Обычно ведомство публикует свои данные на 3 рабочий день месяца. Соответственно, это 3 июня, так что ждем. На рынке предполагают, что объемы операций в рамках бюджетного правила могут вырасти, и вырасти значительно. Кто-то предполагает в 2 раза, кто-то в 3 раза, но не исключено, что вот эти даже повышенные объемы покупки валюты, они не перекроют тот поток валюты, который сейчас идет от экспорта в Россию в целом, ну и на валютный рынок в частности. Ну, ждем 3 июня, но, как мы видим, спекулятивная игра уже началась против российского рубля. Цены на нефть 97 штурмовали сегодня, даже выше 97 долларов за баррель в моменте торговалась смесь Brent в Лондоне. Потом немножко все-таки цены на нефть откатились, но появилась информация, прежде всего, иранская пресса распространяла эту информацию, в частности, агентство Тасним сообщило о том, что Иран объявил о приостановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Ну и также было отмечено, что Иран планирует полную блокаду Армузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе. И вот это все, конечно, привело к довольно сильному росту цен на нефть, там от 6% до 7% добавляли контракты, хотя уже позднее появились сообщения от президента США Дональда Трампа, и Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются, хотя он сказал, что это ему немножко надоело уже, но тем не менее переговоры продолжаются, и продолжаются, как сказал президент США, быстрыми темпами.
3: «Капитал» на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
7: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции отелей «Дворцов» «Роял Мансур» в Марокко, говорит со мной в Москве. Мы сидим на крыше Риц. Жан-Клод больше 40 лет в профессии. Он ательер высшего звена.
8: На самом деле, я хочу вам сказать, что гостиница – это модель мира. И в этой модели мира есть все, есть жизнь. Любые моменты, которые мы испытываем в жизни, можно в концентрации найти в отеле. Моменты веселые, моменты радостные. мрачные, моменты грустные. Я пережил гостиницу. В ней случаются террористические атаки. В отелях бывают самоубийства. Есть и радостные моменты. В отелях делаются предложения, и они либо принимаются, либо нет. В отелях проходят свадьбы. Бывают комические моменты. Бывают грустные моменты. Я, например, переживал пожары в отелях. Или, например, трагикомические моменты, когда жена приезжала в отель специально, чтобы застать на месте преступления любовницу с мужем с намерением убить эту любовницу.
6: Служить путешественникам подлинным вниманием к ним – это замечательно. Но я уверена, что клиенты отелей могут в своих желаниях, вот я себя понимаю, превосходить здравый смысл. Давайте вспомним, ну, какую-нибудь абсурдную просьбу, с которой вам пришлось иметь дело за жизнь.
8: В Лондоне я ресепшенист. Начинал свою карьеру там, в одном лондонском отеле. И тут я получаю звонок от клиентки, которая говорит, телевизор не работает, поднимитесь, пожалуйста, ко мне в комнату. Ну вот я поднимаюсь, у меня всегда мастер-ключ, 23 года, 23-24. Я стучу в дверь, мне никто не открывает. Но так как клиентка попросила подняться и ждет меня, я беру ключ, открываю этот номер, захожу и вижу, клиентка лежит на кровати полностью голая. Я стараюсь повернуться спиной клиентки, смотрю, что случилось с телевизором, вижу, что шнур выдернут из розетки. Я втыкаю вилку в розетку и пользуюсь этими 10 секундами, чтобы уголочком глаза посмотреть на клиентку, которая лежит. Ну, а потом быстро ушел из номера.
4: Жан-Клод Миссан, CEO коллекции Royal Mansour. Кира Альтман, Business FM.
3: Между делом на Business FM. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект уже в эфире Business FM. Все золото мира. Сусальное золото – это тончайшие золотые листы, которые наклеивают в декоративных целях практически на любые поверхности. На один квадратный метр такого листа уходит в среднем около 1 грамма драгоценного металла. Первое упоминание о сусальном золоте относится к периоду правления Южной и Северной династии Китая. История производства золотых листов в районе Лонтан в Нанкине насчитывает уже около 1700 лет. Сусальным золотом покрыты купол собора Святой Софии в Стамбуле, дворец инвалидов в Париже, золотой павильон в японском Киото, купол Исаакиевского собора в Петербурге и купола храмов Московского Кремля. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Переговоры США с Ираном продолжаются и идут ускоренными темпами. Об этом написал Дональд Трамп в своей соцсети. 1 июня иранское агентство Тасним сообщило о выходе Тегерана из переговорного процесса с Вашингтоном из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану. Трамп, в свою очередь, пообещал, что Израиль не будет отправлять войска в Бейрут, а не военнослужащие, которые уже находятся на пути в столицу Ливана, вернутся обратно. Портал Аксис, в свою очередь, пишет, что власти Ливана заявили США о готовности Хизбаллы к перемирию с Израилем. В России начал действовать новый стандарт размещения иностранцев в отелях, документ, срок действия которого ограничен 1 июня 2028 года, содержит рекомендации для объектов туриндустрии по приему граждан других стран. Гостиницам предписывается создавать иностранные версии сайта, включая английскую, обеспечивать бесплатный Wi-Fi и возможность оплаты картами зарубежных платежных систем. Все информационные материалы от навигации до меню и бейджев сотрудников должны дублироваться на английском. Особое внимание уделяется туристам из
9: Китая. Для них все вывески, инструкции, договоры должны быть переведены на китайский. В меню следует включить блюда азиатской кухни. Кроме того, таких путешественников рекомендуется не заселять в номера и на этажи, в нумерации которых есть цифра 4. YouTube будет автоматически ускорять скучные моменты в видео. Видеохостинг анонсировал новую функцию «Автоспид» для подписчиков премиум. Она сможет автоматически изменять скорость воспроизведения видео и подкастов в зависимости от содержания. Ожидается, что технология будет ускорять просмотр во время медленных фрагментов речи и адаптировать скорость на участках с большим объемом информации. Так пользователи смогут быстрее потреблять контент без потери понимания. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Израиль и ливанская Хезболла договорились о прекращении огня, заявил Трамп. Ранее Иран приостановил переговоры с США из-за масштабных военных действий Израиля в Ливане. Также Тегеран пригрозил полностью заблокировать Ормузский пролив, а также Баб-эль-Мандебский с помощью хуситов. Нефть на этом заметно подорожала. Владельцам электромобилей и гибридов не запретили парковаться вместе со всеми. Новые требования касаются только будущих девелоперских проектов. В МЧС прокомментировали публикации СМИ о крупных штрафах за парковку на необорудованных местах с 1 июня. Китайские селлеры продают через маркетплейсы медизделия, прикрываясь легальными игроками. Об этом бизнесмен рассказал продавец медицинских пластырей. Со ссылкой на его компанию, на Озоне реализуют товары неизвестного качества. При этом его обращение в Озон не помогло. Можно ли это считать политикой маркетплейсов? Подробности на Business FM. Израиль и ливанская группировка Хезболла договорились о прекращении огня, заявил Дональд Трамп. Президент США сообщил, что провел телефонные переговоры с израильским премьером Нетаньяху и представителями Хезболлы. По их итогам Израиль не будет направлять свои войска в Бейрут, а Хезболла не будет атаковать Израиль. Ранее Иран приостановил переговоры США из-за военных действий в Ливане. Израиль в эти выходные захватил крепость Бафор на юге страны. Агентство Bloomberg тогда назвало это самой глубокой вылазкой израильской армии на территорию Ливана за четверть века. Иранское агентство Тасним сообщало, что Иран из-за этого полностью перекроет Ормузский пролив, а также может заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив, который находится по другую сторону Аравийского полуострова, при помощи хуситов. Из-за этого в понедельник фьючерсы на нефть Brent резко выросли, поднимались в моменте выше $97 за баррель. Кроме того, в ночь на понедельник США и Иран обменивались ударами по военным объектам. В Тегеране заявили, что прекращение огня было нарушено по всем фронтам, включая ливанский. Мы обсудили это с политологом-международником, востоковедом Еленой Супониной.
11: Прямых контактов между американцами и руководством Хезболлы давно нет. Скорее, все-таки переговоры шли с правительством Ливана и шли, наверное, с иранцами, которые имеют непосредственное влияние на ливанскую организацию Хезболла. Но сомнений нет в том, что американцы на постоянной связи с израильтянами. Рассчитывать на то, что перемирие будет долговечным, не стоит. Рассчитывать на то, что инцидент на ливано-израильской границе не будет, тоже не стоит. Может быть, у Трампа расчет на то, что сейчас будет объявлено о перемирии, вот в эту паузу можно будет объявить о неком новом раунде переговоров с иранцами и добиться какого-то промежуточного успеха. Но на самом деле, как Трамп сидел в тупике в этом переговорном, так он там и продолжает сидеть.
0: Но учитывая, что Трамп беседовал по поводу перемирия и с Нетаньяху, и, как он говорит, с Хезболлой, хотя сложно, она вроде бы как в США террористической организации. Тем не менее, получается, что это перемирие и переговоры с Ираном ему все-таки нужны. И получается, что, возможно, даже нужны более чем Ирану сейчас, так или нет?
11: И это еще один сигнал иранцам. Они решили для себя, что эти переговоры и, главное, хотя бы какие-то их результаты для Трампа важнее. Они решили, что могут тянуть время. И в таких условиях им идти на серьезные уступки, ну, как-то совсем не с руки. То он хочет хотя бы какого-то мира. А зачем тогда в таких условиях идти людей на уступки. Насчет Хизбаллы, вы правы, эта организация считается в Соединенных Штатах Америки террористической. Ну, Трамп для красного словца там рассказывает, с кем он разговаривал. Он себе часто приписывает какие-то лавры и действия, которых не совершал. Но в любом случае, посмотрим, даже если сейчас будет пауза на Ливано-Израильской границе, даже если сейчас израильтяне не нанесут удары по Бейруту, но хотя бы жители вздохнут спокойно, хотя бы какое-то достижение. Но в целом переговоры идут очень сложно, и иранцы чувствуют себя все более уверенно.
0: Елена Супонина, политолог-востоковед. Ранее иранское агентство ТАСНИМ сообщало, что Тегеран возобновит переговоры с Вашингтоном, то есть только если Израиль прекратит боевые действия и выведет свои войска из оккупированных районов Ливана. В понедельник в Минздраве Ливана заявили, что с начала военной эскалации 2 марта при израильских атаках погибло 3433 человека. Как китайские селлеры продают в России медицинские изделия, прикрываясь легальными игроками? Сегодня в рубрике «Бизнес говорит» история продавца медицинских пластырей со ссылкой на его компанию на Озоне реализует товары неизвестного качества. Обращение в маркетплейс пока не помогло, а в целом это лишь один из примеров безуспешной борьбы с китайским контрафактом на платформах. Михаил Сафонов продолжит.
10: Александр Щепанов – гендиректор компании «Статмед», которая продает на Озоне медицинские пластыри из Китая. Его предприятие – официальный представитель китайского завода. Все по закону и подтверждено документами Росздравнадзора. Недавно бизнесмен выяснил, что некий китайский же селлер тоже продает в России похожие пластыри. А в карточке товара дает ссылку на сайт российского регулятора, где указана компания нашего героя. То есть, по сути, использует его официальный статус, чтобы продавать здесь свои товары. Александр пожаловался в маркетплейс, предоставив документы от китайского производителя. В Озоне, по словам предпринимателя, после долгой переписки с ботами рекомендовали стать представителем китайского бренда и только после этого жаловаться. Но у китайского завода нет никакого бренда. Он просто производит сертифицированные в России пластыри, а бизнесмен – его представитель. На этом круг замкнулся. А китайский селлер продолжает продавать медицинские изделия неизвестного качества, рассказывает Александр Щепанов.

0: и сообщили, как компания за этим следит. Комментарий представителя пресс-службы «Озоны» Арины Галлямовой.
1: Сначала наша система анализирует корректность данных и документов, а потом автоматически сверяет информацию с государственным реестром медицинских изделий Росздравнадзора. Только в 2025 году благодаря этим механизмам и взаимодействию с Росздравнадзором было заблокировано около 500 тысяч карточек товаров с неподтвержденной регистрацией.
0: Как официальному продавцу пластырей заблокировать недобросовестного конкурента, из ответа непонятно. Такое право есть у тех, кто доказывает свою легальность, получая на маркетплейсе значок «Оригинал» и попадает в приложение «Озон Селект», куда пускают только проверенных производителей и селлеров. Что у Александра пока не получается, потому что у китайского завода нет своего бренда. Но даже если бы и был, сделать это, как показывает практика, тоже не так просто. В конце апреля мы приводили в эфире историю Константина Житкова. Он официально продает детскую обувь испанского бренда. Еще с зимы он пытался получить значок «Оригинал», пересылая подтверждающие документы от испанцев. И только сейчас, наконец, получилось.
2: У нас в Озоне есть якобы персональный менеджер у аккаунта, с которым мы пытались связаться в феврале этого года. Они нам не отвечали, а в мае он решил выйти таки на связь с нами. Сам написал, они заинтересованы в наших брендах в Селекте, и, собственно, недели полторы ушло на то, чтобы они нам без всяких документов предоставили и значок оригинала, и Селект добавили.
0: Все это касается часто безуспешной борьбы официальных продавцов с огромным наплывом китайского контрафакта, который маскируют под легальный продукт. Самое массовое, когда китайцы просто копируют карточки настоящих товаров и спокойно продают подделки. Причем они даже не задумываются, что нарушают наши правила. Об этом говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он много времени проводит в Китае и лично общался с такими поставщиками.
3: Они просто пересылают свои товары и, естественно, пытаются продвигать их ровно так, как могут. Более того, те продавцы китайские, с которыми мне удавалось лично поговорить, они, на мой взгляд, вообще не очень понимают, что существуют определенные правила, законы. Они считают, что нарушение, но это вполне нормально в рамках конкурентной борьбы.
0: Причем в самом Китае на крупных площадках, а там их десятки, и Али лишь самое известное, с такими приемами, по словам эксперта, борется очень жестко. Наверное, когда-нибудь так будет и у нас. Но сейчас легальные селлеры несут убытки от недобросовестной конкуренции. Правда, продавец пластырей Александр Щепанов говорит, что финансовых потерь особо не чувствует. Бизнесмена волнует другое. Сегодня фактически под его именем продают пластыри. Завтра это могут быть не стерилизованные китайские шприцы. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
4: Путин и Пашинян поговорили по телефону. Они обсудили итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего 29 мая в Астане. Владимир Путин поздравил Никола Пашиняна с днем рождения. Ему исполнился 51 год и заявил о заинтересованности России в дальнейшем поступательном развитии отношений с Арменией. А Пашинян ранее заявил, что двусторонние отношения сейчас находятся на этапе трансформации. Он также добавил, что Армения продолжит работу в ЕАЭС, пока выбор между ЕАЭС и Евросоюзом будет неизбежным. Сроки проведения референдума, по его словам, пока неизвестно. Видно ли в заявлениях Москвы и Еревана примирительную риторику? А мнение президента фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова.
5: Ситуация с Арменией все больше напоминает ситуацию на старте конфликта с Украиной. С одной стороны, риторика мирная, разговоры о братских отношениях, стратегическом партнерстве, возможном исторических связях и так далее. С другой, очевидное нагнетание конкретных решений, которых все больше и больше. Мы видим, что управленческая система смотрит, что еще такого с Арменией недозапретили, и оперативно стремится это делать. Впереди парламентские выборы в Армении. Москва хочет повлиять на их результаты, ослабить Пашиняна, а то и добиться ухода его от власти. Хотя последнее выглядит пока немножко утопично. И, наверное, вопрос сейчас больше в том, что для управленческого аппарата важнее. Конкретные итоги на выборах в Армении или показ того, что мы не бездействуем, и что если Пашинян побеждает, дальше ему придется тяжело. Потому что реакция в Армении на происходящее носит двойственный характер и тревогу, а с другой стороны некоторое раздражение действиями Москвы. Тем более, что во время прошлого кризиса Второй Карабахской войны Москва на помощь не пришла, и некоторое разочарование уже проявилось тогда. Россия сейчас пока максимизирует ставки, стремится повлиять на расклад на выборах в Армении, но моменты, когда такого рода эскалация сменялась со временем успокоением, они в истории на после

0: постсоветском пространстве тоже случались.
1: В данном случае есть основания склоняться к тому или иному варианту, более агрессивному или менее?
0: Сейчас ставки завышены. Аппарат демонстрирует, что он как никогда бьется за российские интересы в Армении, и радикализация безусловно происходит. Что является целью — ослабить Пашиняна или показать, что мы не бездействовали, это пока интрига.
2: Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». А парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. За последние две недели Россия запретила на поставки армянских цветов, минералки «Джермук», нескольких марок «Ника» и вина, ряда фруктов и овощей. А также под ограничения попали с понедельника плоды косточковых культур, в том числе вишни, черешни, абрикосов и нектаринов, и свежего винограда. Также проверку не прошла армянская рыба. Со вторника 2 июня Еревану необходимо приостановить сертификацию рыбопродукции для экспорта в Россию, сообщили в Россельхознадзоре. Результаты инспекции по данным службы оказались плохими, а половина предприятий вообще отказалась от проверки.
3: Культ наличности. Лица на банкнотах. Считай несчастным тот день, в котором ты не усвоил ничего нового и ничего не прибавил к своему образованию. Так считал Ян Амос Комински, чешский гуманист и основоположник научной педагогики. Именно он обобщил опыт прогрессивных европейских школ и систематизировал знакомую всем классно-урочную систему обучения. В 1658 году были изданы два самых важных труда Комински, четырехтомник «Великой дидактики», а также «Мир чувственных вещей в картинках», который считается первой предтечей современного учебника. Многие педагогические положения Яна Амоса Комински до сих пор используются в системах преподавания по всему миру, а его портрет украшает купюру достоинством в 200 чешских крон. Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. 7 стран-участниц ОПЕК плюс могут поднять целевой показатель добычи нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки. Это пишет Reuters со ссылкой на 3 источника. Повышение совпадает с предельным уровнем нефтедобычи, установленным на июнь. Как утверждает агентство, обсуждение этого вопроса состоится 7 июля на заседании представителей стран. Окончательное решение еще не принято. Reuters пишет, что с апреля по июнь 7 ключевых членов ОПЕК плюс, включая Россию, увеличили квоты на нефтедобычу почти на 600 тысяч бочек в сутки, но из-за резкого сокращения экспорта странами Персидского залива добыча нефти снизилась с 42 миллионов баррелей в сутки в феврале до 33 миллионов баррелей в сутки в апреле. В апреле этого года добыча нефти странами ОПЕК составила 20,5 миллионов баррелей в сутки. Этот показатель стал минимальным за 36 лет. В начале мая из альянса вышли Объединенные Арабские Эмираты. Страна занимала в организации третье место по объему добычи. Россия возобновила поставки нефти на Филиппины. Это подтвердил замглавы МИДа Георгий Борисенко. Заинтересованности этой страны в покупке российского сырья в долгосрочной перспективе в конце апреля заявлял филиппинский посол в Москве Игорь Байлин. А первая за 5 лет партия российской сырой нефти прибыла на Филиппины в конце марта. Страховые компании в первом квартале этого года показали снижение чистой прибыли на треть до 109 миллиардов рублей. Рентабельность капитала оказалась минимальной за 4 года. Такие данные представлены в обзоре Центробанка, опубликованном 1 июня. Участники рынка и эксперты указывают на рост убыточности в сегментах ОСАГО и КАСКО, в том числе связанные с погодными условиями, крупными выплатами по корпоративным договорам, в том числе по страхованию от террористических актов и диверсий. При этом доход от инвестиционной деятельности показал снижение по сравнению с прошлым годом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Новые требования к машиноместам не запрещают владельцам электромобилей и гибридов на них парковаться. Новые нормы касаются только будущих девелоперских проектов. Об этом заявили в МЧС в ответ на публикации ряда СМИ о штрафах за парковку на необорудованных местах с 1 июня. Что же в итоге поменялось, разбирался Евгений Перельчук.
5: Нормы нового свода правил под названием «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности» вступили в силу с 1 июня и уже наделали шуму. Согласно новым правилам, крытые парковки, в том числе подземные паркинги в жилых комплексах, должны оборудоваться отдельными местами для электромобилей и гибридов. Это должны быть стоянки, оборудованные системой автоматического пожаротушения и огнестойкими перегородками, чтобы возникший пожар не перекидывался на соседние машины. Если владелец электрокара или гибрида встанет не там, ему будет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Для юрлиц штраф до 2 миллионов. Новые правила застали врасплох владельцев транспорта с батарейкой. Вот что говорит житель Санкт-Петербурга, владелец электрокара Геннадий.
6: Конечно, это вызывает большие вопросы и опасения. Несколько неожиданно для меня, потому что я покупал автомобиль во многом благодаря тем льготам, которые существуют на парковку в городе Санкт-Петербурге. Это бесплатная парковка на городских улицах. Если это все будет осложняться тем, что я не смогу заезжать на подземные парковки в торговых центрах, это очень сильно осложнит жизнь. Если говорить про свой личный опыт, у меня есть подземная парковка в городе Санкт-Петербурге в жилом комплексе, но управляющая компания на мой вопрос, есть ли какие-то изменения с 1 числа, ничего не ответила, сказала, что у них никаких распоряжений на этот счет нет.
5: Как уточнили в МЧС, сейчас никто владельцев электрокаров и гибридов штрафовать не будет. Они могут парковаться как обычно. Новые правила не касаются паркинга, который уже эксплуатируется. А вот девелоперы, проектирующие новый ЖК, уже должны закладывать новые нормы в смету и размещать парковку по-новому. Функция по контролю за тем, чтобы люди правильно парковались, ляжет на управляющие компании, говорит основатель БЭС «Новострой» и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
7: Если ранние стадии, то девелоперы, наверное, смогут адаптироваться. А если уже близко к завершению, то нужны новые согласования. Это может привести к удорожанию. Нужно организовывать будет разметку, навигацию, выделять специальные места. Это будет лежать на управляющей компании. Мы же подаем марку, подаем владельца, подаем все об автомобиле, даем все данные. И там и будет отмечаться, какой у нас сразу же автомобиль. То ли это электро, то ли обычный. Но это все делается на самом деле, это все можно придумать и сделать. Не такая большая задача. Это за управляющими компаниями 100% будет. Потому что это нарушение закона, и они будут отслеживать.
5: Новые правила пожарной безопасности в отношении электромобилей и гибридов довольно заковыристые. Кроме перегородок и автоматических систем тушения, есть, к примеру, требование размещать электрокары отдельно от авто с ДВС и группами, в каждой не более 10 машин. Правила такие, что управляющей компании будет проще поставить табличку «Электромобилям въезд воспрещен», говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
8: Это все было анонсировано заранее, но никто не готовился, никто об этом не думал. Зачастую у нас есть последние гибриды, которые даже никто и не заряжает, но там есть батареи, которые представляют главную опасность. Если мы посмотрим статистику, были пожары в США, в Европе. Эти батареи очень сложно тушить. Чтобы избежать выгорания всего помещения, нужны специальные стены, специальная система пожаротушения. Это сложно, это дорого, таких помещений мало, и, естественно, проще и безопаснее запретить въезд автомобилям. Поэтому сейчас, я думаю, многие владельцы столкнуться даже с тем, что приезжая домой к себе на подземный паркинг, где они всегда ставили свой гибрид, они увидят табличку, что парковаться здесь, на этих машинах, теперь нельзя. Охрана, когда пропускает автомобиль на въезд, она может не разбираться в многообразии китайского автопрома. Гибрид это не гибрид. Сейчас будет какой-то период привыкания, осознания, либо падения продаж вот этих автомобилей.
5: Льготы для владельцев электрокаров постепенно исчезают. 2 года назад отменили бесплатную парковку в Москве и Петербурге. Год назад убрали бесплатную зарядку и ввели рыночные тарифы. Для электрокаров иностранного производства теперь нет льготного проезда по платникам. Новые требования к паркингу для будущих жилых комплексов могут заставить тех, кто еще сомневается, брать электрокар или нет, окончательно для себя этот вопрос закрыть. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Аэрофлот вылетел в Дубай. Состоялся первый после почти 3-месячного перерыва регулярный рейс авиакомпании в Эмират. По данным перевозчиков, все билеты на рейс классов эконом и комфорт были проданы. Полеты теперь станут ежедневными. Кто, а почем и зачем летит в Дубай? И можно ли вновь говорить о нем, как о крупном международном авиахабе? Светлана Чередникова подробнее.
9: С 1 июня регулярные прямые рейсы по маршруту Москва-Дубай будут выполняться ежедневно. В июле дважды в день. Полет на Боинг 737 займет 6 часов. Но тот, кто хотел попасть в Дубай, мог улететь и раньше. На прямых рейсах из Москвы – ближневосточных Fly Dubai, Air Arabia и Emirates. Правда, судя по данным сервиса Aviasales, Аэрофлотом будет дешевле. В понедельник билет до Дубая с вылетом утром в пятницу стоил 20 с небольшим тысяч рублей. А Emirates в тот же день вечером обойдется вдвое дороже. 19 мая глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что все введенные в этом году ограничения, касающиеся перелетов наших авиакомпаний на Ближний Восток, сняты. Однако все еще действуют рекомендации МИД и Минэко для туроператоров воздержаться от продажи организованных поездок. В результате парадокс. Авиакомпании наши и зарубежные активно рекламируют направление, продают туда билеты. Агрегаторы и отели формируют большие скидки. Самостоятельные российские туристы бронируют авиабилеты и номера. Но отечественным туркомпаниям продавать Эмираты запрещено. Зато растут продажи других направлений со стыковкой в Дубае, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
10: Еще месяц назад ситуация по транзитному хабу Ближнего Востока выглядела печально. Сейчас же можно сказать, что порядка 70% всех транзитных мощностей установлены. И как раз, к сожалению, для самих Эмиратов большинство пассажиров на их национальных перевозчиках как раз это транзитные пассажиры, потому что маршрутная сетка довольно оперативно устанавливается. Я пока отметил, что только авиакомпания Air Arabia еще не начала полеты новые, анонсировала, и связано это, безусловно, с тем, что у них флот на Россию выведен очень маленький, это маленький 320-й, но и они, я думаю, оперативно вернутся к транзитной модели. А остальные же крупные игроки, включая, кстати, катарские авиалинии, Этихад, Эмиратс, они все как раз сейчас работают в первую очередь на транзите, а транзит на них пока выгоднее, чем китайский или чем турецкий транзит.
9: По словам эксперта, сейчас Дубай подешевел. Во-первых, влияет крепкий рубль. Во-вторых, сейчас там не сезон, и загрузка отелей снижена. Гостиница 5 звезд, например, в Турции, сегодня будет стоить в 1.5-2 раза дороже, чем в Дубае. По стоимости самым близким к УАЭ, но все равно чуть более дорогим, сейчас стал all-inclusive в Египте. При этом из Дубая традиционно шли в Россию подсанкционные товары, в том числе тяжелый люкс, с формулировкой «из третьих стран». После начала конфликта логистика поменялась. Морем контейнеры не привезешь, а у авиадоставки высокая себестоимость и малая товароемкость. И теперь почти весь параллельный импорт идет к нам на сухопутных караванах через Саудовскую Аравию и Турцию. Насколько он востребован, отвечает старший партнер компании «Оптималог» Георгий Властопула.
11: Рынок логистический сегодня российский мгновенно адаптируется под какие-то изменения, находят альтернативные варианты, а как только более-менее успокаивается обстановка и что-то восстанавливается, также используют вот эти маршруты для доставки грузов. То, что мы видели последние пару-тройку недель, Дубай опять потихонечку встраивается в логистические цепочки доставки товаров на территорию Российской Федерации. Пока мы не можем использовать Дубай как порт, сухопутные маршруты из Арабских Эмиратов через Саудовскую Аравию идут, и вот мы там несколько грузовиков отгружали, все нормально. То есть рынок адаптировался, понятно, что цена выше, но это не критические значения, там, условно, 5% к себестоимости.
9: В целом же вся логистика в регионе напрямую зависит от военно-политической обстановки, заключает эксперт, а она там крайне нестабильная. Светлана Чередникова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Китай усиливает контроль за передачей своих технологий другим странам. С 1 июля в КНР начнет действовать запрет на экспорт товаров, технологий, услуг и данных, доступ к которым ограничен государством. Теперь для этого будет необходимо особое разрешение. Также новые правила запрещают косвенную передачу подпадающих под ограничение технологий и данных. Этот запрет включает в том числе перевод ценных кадров за рубеж. Власти могут обязать компании, осуществившие инвестиции без одобрения властей, избавиться от существующих акций и активов. Как пишет Рейтер, такие меры Пекин принимает на фоне растущего противостояния с западными странами. Комментирует аналитик агентства Inform Analytics Алексей Бойко.
12: На мой взгляд, в ближайшее время каких-то резких изменений вряд ли мы заметим. Но постепенно, конечно, это, наверное, может начать сказываться. С другой стороны, кто сейчас может загадывать на долгие годы вперед? В целом, последние годы ровно обратный процесс. То есть это Китай в основном заимствовал технологии, тщательно производя техническую разведку, участвуя во всевозможных выставках, отправляя своих специалистов работать и учиться в зарубежные фирмы. И это США, наверное, первыми начали серьезные ограничения экспорта технологий в Китай. Но, учитывая, что Китай действительно в последние годы значительно вырос в своем технологическом уровне, у Китая есть собственные ученые, которые делают интересные разработки. Понятно, что теперь и они точно так же смотрят за тем, чтобы ограничить растекание по планете вот своих технологий. Достаточно логично, когда речь идет о столь чувствительных областях, как искусственный интеллект прежде всего. Но нельзя исключить, что это будет касаться и других технологий, возможно, биотехнологий, возможно, микроэлектроники, возможно, робототехники.
2: Алексей Бойко, аналитик агентства M-Forum Analytics. Власти Китая в апреле этого года заблокировали сделку по приобретению китайского ИИ стартапа Manus американской корпорацией Meta, признанная экстремистской и запрещена в России. Пекин инициировал проверку этой сделки, посчитав, что она может нарушить требования в области национальной безопасности.
13: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что виновники теракта в Старобельске должны получить заслуженное неотвратимое наказание. Об этом он заявил на совещании в понедельник, посвященном мерам поддержки пострадавшим и ходу расследования этой атаки. Там присутствовали генпрокурор Александр Гуцан, председатель СКР Александр Бастрыкин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЛНР Леонид Пасечник и другие. Так, по словам Гуцана, обвиняемыми по делу об этой атаке проходит полковник вооруженных сил Украины Роберт Броуди и еще несколько командиров ВСУ. Атака на колледж в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. 21 человек погиб. По обновленным данным от Татьяны Голиковой, пострадали 70 человек. Семеро остаются в больницах, 5 выписаны. Россельхознадзор со 2 июня вводит временное ограничение на ввоз фруктов из Армении. Речь о вишне, черешне, абрикосах, сливах, персиках, нектаринах и свежем винограде. А также вводится запрет на транзит этой продукции в государства-члены ЕАЭС. Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянских фруктов в Россию, утверждает ведомство. Британская платформа международных денежных переводов Wise находится под следствием в Бельгии за подозрения в отмывании денег в Европе. Об этом пишут бельгийские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Сообщается, что Wise Europe фигурирует в сотнях уголовных дел по подозрительным транзакциям на сумму более 500 миллионов евро. Речь идет о платежах с признаками несоблюдения законодательства, в частности, за отсутствие идентификации клиентов и их деятельности, которые могут быть связаны с торговлей наркотиками, мошенничеством, коррупцией. После сообщения о начале расследования акции Вайс упали в цене более чем на 10%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве подорожали бензин и дизель. Дистоплива за неделю подорожало в среднем на 56 копеек, 92-й бензин на 24. В основном рост средних цен объясняется скачком у одного конкретного продавца. На этом фоне источники РБК сообщают, что топливо могут обложить дополнительным сбором для финансирования защиты НПЗ. Новый венгерский премьер Петер Мадьяр пригрозил импичментом и даже допустил изменения Конституции, чтобы добиться отставки президента страны Тамоша Шуика. Поводом стал отказ главы государства добровольно покинуть пост. По версии премьера, президент мешает обновлению страны. Комментарии Георгия Бофта. И Запад не получит высоких китайских технологий. Пекин усилил контроль над зарубежными сделками своих компаний, пишет Рейтер. Также Пекин запретил перевод специалистов чувствительных секторов, включая ИИ, за границу без специального разрешения. За какими китайскими технологиями охотятся западные страны? Подробности на Business FM. В Москве подорожали бензин и дизель. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость дизтоплива в столице за неделю выросла на 56 копеек и составила почти 78 рублей 50 копеек. 92-й подорожал на 24 копейки и в среднем теперь стоит больше 64,5 рублей. За литр 95-го нужно заплатить в среднем 71 рубль 46 копеек. Однако, как пояснили в ассоциации, рост средних цен объясняется серьезным скачком у одного конкретного продавца. Иван Медведев подробнее.
14: У частной сети АЗС «Нефтьмагистраль» 92-й бензин подорожал сразу на 3 рубля, а 95-й и дизель на 5 рублей. Крупные сети тоже подняли цены, но не так сильно. В среднем от 9 до 50 копеек за литр в зависимости от вида топлива. Эксперты объясняют это снижением объемов торгов на Петербургской бирже. По данным источников РБК, на топливном рынке средний объем реализации 92-го с 25 по 29 мая составил чуть больше 17 тысяч тонн, что на 26% ниже среднего значения с начала года. Этот показатель по 95-му за тот же период оказался на 43% ниже. Снижение объема торгов могло произойти на фоне сокращения загрузки или временной остановки ряда НПЗ после атак беспилотников. Плюс сезон высокого спроса на топливо. Вертикально интегрированным компаниям проще справиться с этими трудностями, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
15: Если, например, рост цен, который мы наблюдаем по основным вертикально интегрированным нефтяным компаниям, таким как Роснефть, Лукойл, и здесь это удорожание не так заметно, то по независимым АЗС удорожание намного сильнее происходит в связи с тем, что рынки в первую очередь обеспечивают насыщение топливом именно своих АЗС, а уже по остаточному принципу через биржу или по каким-то прямым контрактам отдают остатки топлива на независимых операторов.
14: На этом фоне источники РБК сообщают о том, что власти готовят новый пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, обсуждается возможность нарастить поставки из Белоруссии и увеличить импортный демпфер на бензин и дизтопливо пятого класса. Параллельно профильным ведомствам поручили подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина на 2 месяца, включая поставки по некоторым межправительственным соглашениям. Распространить экспортные ограничения могут и на непосредственных производителей дизельного топлива. Но это пока только данные источников издания. В случае принятия этих и некоторых других мер кардинально ситуация не изменится, но часть проблем таким образом можно снять, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
16: Введен запрет на экспорт авиакеросина. И уже действует давно запрет на экспорт бензина. Мы видим, что и эту меру собираются ужесточить, так как намерены ограничить экспорт даже внутри, видимо, ЕАЭС. По всей видимости, об этом речь идет. Существенных объемов бензина мы не экспортируем. Но сейчас хоть какие-то объемы дать дополнительному рынку уже было бы облегчением ситуации. Беларусь полностью покрыть наши проблемы не может. То есть нужно будет тогда существенно нарастить поставки нефти на белорусские НПЗ, чтобы они отдельно ее перерабатывали для нашего рынка и, соответственно, таким образом радикально увеличили поставки нефтепродуктов в ответ. Это должна быть отдельная межгосударственная договоренность.
14: Еще одной мерой поддержки внутреннего рынка, по данным источников РБК, может стать изменение налогового режима для отдельных видов топлива. Например, возможное обнуление акциза на 95-й бензин, полученный из 92-го с добавлением присадок. Иван Медведев, Марина Лимаева, Business FM.
2: Власти обсудили финансирование защиты НПЗ за счет доп. Доходов. Одна из предложенных мер – это направление на эти цели дополнительных доходов нефтяников в размере 1,5 рубля на литр топлива. Об этом рассказали источники РБК со ссылкой на соответствующее поручение вице-премьера Александра Новака в адрес Минэнерго и других профильных ведомств. Мадьяр после Орбана. Новая метла метет по-старому. Новый венгерский премьер Петр Мадьяр заявил, что намерен внести поправку в Конституцию для отстранения президента страны от власти. Соответствующее заявление он сделал после встречи с действующим президентом Томашем Шуиком, после того, как 31 мая истек крайний срок, который Мадьяр установил, чтобы глава государства ушел сам. В свою очередь Шуик вновь исключил добровольный уход после победы на выборах. Мадьяр заявил, что президент Венгрии и ряд высокопоставленных чиновников должны уйти в отставку до 31 мая. Зачем он это делает и преуспеет ли? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
17: Когда лидер партии ТИСА Петр Мадьяр принимал присягу, то заявил, что Венгрии дали его партии мандат не просто на смену правительства, но на изменение системы. Партия ТИСА получила 141 мандат из 199 в парламенте, обеспечивающий конституционное большинство в 2/3 голосов. С таким мандатом можно менять не только законы, но и конституцию. Мадьяр еще до выборов заявил, что будет требовать добровольной отставки президента Тамаша Шуюка, избранного на должность депутатами Орбана. Его мандат истекает лишь в 29 году. Президент Венгрии, являясь главой государства, это в основном представительская должность, избирает его парламент. При этом он обладает важными полномочиями в сфере госуправления, законодательства и обороны. Например, может выступать с законодательными инициативами, подписывает законы, включая право вето и возможность возвращать законопроекты в парламент на повторное рассмотрение или направлять их в Конституционный суд. Также президент имеет возможность инициировать общенациональный референдум, назначать даты выборов в национальное собрание, региональный орган, на самоуправление и Европарламент, а также распускать парламент при определенных условиях. Например, если правительство не сформировано в установленный срок или не принят государственный бюджет. Президент является верховным главнокомандующим. По словам Мадьяра, экс-премьеру нужен был глава государства, для которого именно лояльность к партии Фидес была приоритетом. Однако, несмотря на давление, Шуюк не только не поддался на ультиматум и отказывается уходить, но и обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку возникшему конфликту. Тогда, после истечения срока ультиматума Мадьяра, правящая партия объявила о запуске процедуры досрочного смещения главы государства. Именно для этого она сначала поправит конституцию. Процедуру импичмента применять не будут. Между тем, в свое время именно такими методами через переписывание Конституции действовал и Виктор Орбан, когда конструировал под себя венгерскую правовую систему. Кстати, биографически Мадьяр был и сам связан прежде с партией Орбана Фидес, функционером которой был не только он, но и его бывшая жена. На словах, Мадьяр теперь претендует на то, что демонтирует систему, созданную Орбаном, когда практически все госинституты, суды, медиа, избирательные комиссии являлись продолжением партийного аппарата Фидес. Но действует Мадьяр при этом примерно теми же инструментами, что и предшественник, а именно внося поправки в основной закон. Так что ключевой вопрос заключается в том, является ли попытка устранения президента Шуюка через конституционную поправку демонтажом орбанизма или его зеркальным повторением. Мадьяр настаивает на первом, тогда как его критики, включая самого Орбана, говорят об обратном. Евросоюз, упрекавший Орбана в попрании принципов права, на действия Мадьяра смотрит пока благожелательно. Как говорится, это другое. Ранее ЕС заморозил в общей сложности 35 миллиардов евро субсидий Будапешту из-за конфронтации с Орбаном, упрекая его в коррупции и попрании демократии. Мадьяр обещал вернуть эти деньги путем восстановления, как он уверяет, демократических норм и борьбы с коррупцией. Еще до приведения к присяге Брюссель выдвинул Мадьяру ни много ни мало 27 условий для разморозки этих средств. Часть этих требований новое правительство уже начало выполнять или обещает это сделать. Речь о демонтаже орбановской системы, контроле над судами, а по сути чистке судебной системы, изменении законодательства о меньшинствах, внедрении антикоррупционных механизмов. Очевидно, лишение Орбана выходного пособия в размере 100 тысяч евро идет по части борьбы с коррупцией. В то же время Еврокомиссия дала понять, что не готова разблокировать все средства сразу, а лишь по мере выполнения ее условий. В чем Мадьяр в целом продолжает политику Орбана, так это в отношении Украины. Он отказался поставлять Киеву оружие и деньги, а также настаивает на тех же требованиях в части соответствия критериям членства в ЕС, что и предшественник. Прежде всего, это касается прав венгерского меньшинства на Украине. Он уже предложил Зеленскому провести встречу в Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство, чтобы обсудить соблюдение его прав. На российском направлении картина политика Мадьяра сложнее. Он не пытается представлять себя другом Москвы в том смысле, как пытался обыграть это Орбан, хотя и он другом не был. Ну и записываться в непримиримые враги, как большинство стран Восточной Европы, не спешит. В недавнем интервью польской газете «Речь Посполита» Мадьяр заявил, что после окончания войны в Украине весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктует факторы конкуренции и географии, сказал он. Правительство партии ТИСА в том числе рассматривает возможность диалога с Россией на высшем уровне. По словам Мадьяра, в перспективе так или иначе придется вести переговоры с Путиным. Впрочем, в ближайшей перспективе планов таких контактов нет.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». В России завершилась ежегодная кампания по декларированию иностранных счетов. Отчеты по своим иностранным счетам и картам должны подавать физлица, проводящие большую часть года в России. Подробнее Ольга Кашинская.
18: Для счетов, заведенных в странах ЕАЭС, либо в странах, с которыми у России действует автообмен финансовой информацией, сюда как раз относятся распространенные сейчас казахстанские, белорусские и киргизские карты, установлен порог в 600 тысяч рублей. При сумме зачислений или списаний по счету, превышающей эту или эквивалентную валюте, либо же при большем остатке, нужно предоставить ФНС сведения обо всех движениях средств на счете. Кроме того, по счетам в странах, которые в ЕАЭС не входят и не обмениваются с Россией фининформацией автоматически, отчетность нужно предоставлять вне зависимости от суммы операций. Речь идет именно о движении денежных средств, в том числе и между своими счетами. Это относится и к распространенной практике, когда зарубежная карта заводится для оплаты конкретных услуг и пополняется только из собственных средств. Продолжает адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
19: Отчет о движении денежных средств предполагает, что мы показываем все, что по счету произошло. Мы показываем в отчете 4 цифры. Сколько денег было на 1 января, либо на дату открытия счета, сколько денег стало 31 декабря или в дату закрытия счета, сколько всего пришло, сколько всего ушло. Это вообще не про доходы, это про оборот. Дальше мы должны с вами оценить, сколько денег мы куда отправили. Если у нас по такому счету более чем 600 тысяч рублей в эквиваленте прошло, то мы обязаны предоставлять отчетность. За последние, наверное, 4-5 лет мы наблюдаем этот процесс в особой динамике. До этого не было заметно таких ужесточений, но сейчас очень быстро появляются штрафы при неподаче отчетности по счетам. И налоговый орган очень быстро начинает задавать вопросы, если есть какие-то нестыковки.
18: Для подачи отчетности есть еще одно важное исключение. Предоставлять эту информацию обязаны только те, кто проводит в России больше 183 дней в году. На практике же штрафы за неподачу отчетности периодически приходят и тем, кто живет не в России. Это происходит из-за невозможности ФНС самостоятельно отслеживать перемещение, говорит адвокат компании «Таксологи» Олеся Лепехина. И в таких случаях приходится выкручиваться.
20: Налогоплательщик может спорить. В практике были случаи, когда, например, человек очень активно въезжал и выезжал из России, при этом налоговый орган получил данные, что человек был только в России, да, то есть он никуда не выезжал. То есть такие ошибки, они, естественно, тоже встречаются, и что-то где-то ломается на каком-то этапе, и, соответственно, здесь мы просто уже нужно доказывать другими документами. Сейчас налоговый орган говорят о том, что, и это тоже новая практика, раньше такого не было, что если вы говорите о том, что вы находитесь за границей, не пребываете в России, то просим предоставить, например, договор аренды, ВНЖ, да, иные документы, на основании чего вы находитесь за границей, трудовые договоры с иностранным работодателем, там, чеки оплаты в магазинах, коммунальных услуг и так далее, да, то есть просят какую-то большую доказательственную базу, помимо штампа в паспорте, в котором вы подтверждали, что ты действительно проживал за границей.
18: Штрафы за просрочку подачи отчета по иностранным счетам варьируются в зависимости от длины этой самой просрочки и доходят до 3500 рублей для физлиц. За неподачу отчета штраф составит 3000 рублей. За подачу отчета с ошибками также 3000. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
13: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
21: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
13: Деньги. Первый в мире государственный банк был создан в Швеции. Это произошло в 1661 году. Тогда идея центрального банка, контролирующего все операции в стране, считалась своего рода революцией.
0: Соседние страны долго не решались воспользоваться опытом шведов. К примеру, во Франции Центральный банк был создан в начале 19 столетия. Государственный банк Российской империи основан в 1860-м. А Федеральная резервная система США появилась только в 1913 году.
21: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
1: Акционеры «Северстали» утвердили рекомендацию не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении компании. Свободный денежный поток «Северстали» в четвертом квартале 2025 года составил отрицательные 8 миллиардов 600 миллионов рублей, а в целом в году минус 30,5 миллиардов рублей. Информация, распространяемая в интернете о том, что Wildberries якобы выкупит Gloria Jeans, не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries Rus. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что якобы Wildberries собирается выкупить Gloria Jeans, и переговоры о сделке идут очень активно. Информация не соответствует действительности, у группы нет интереса к данному активу, прокомментировали Wildberries. Разработчик чат-бота Claude Anthropic подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций в комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщает Reuters. Число акций и цена размещения пока не определены. Конфиденциальная подача дает компании возможность выйти на биржу без досрочного раскрытия финансовых деталей до завершения проверки. Неделю назад компания закрыла раунд финансирования на 65 миллиардов долларов при оценке почти в триллион, впервые превзойдя по оценке своего конкурента компанию OpenAI, которая также готовится провести IPO в четвертом квартале. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Юридические фирмы перестраивают свою работу из-за внедрения искусственного интеллекта. Агентство Bloomberg пишет, что крупные международные юрфирмы переживают радикальные эволюции, им приходится нанимать собственных программистов по работе с искусственным интеллектом, а некоторые компании разрабатывают собственные и решения. Однако юриспруденция требует ответственного подхода, тогда как искусственный интеллект склонен к так называемым галлюцинациям. Применяют ли и в своей работе юристы и в России, Валерий Убадуев продолжит.
22: В качестве примера агентство Bloomberg приводит международную юридическую фирму Freshfields. Еще в 2021 году она консультировала немецкую Volkswagen, чтобы новые программные функции в ее автомобилях соответствовали требованиям более чем 100 стран, где продаются ее машины. Обычно на это необходимо большое количество времени, десятки или даже сотни тысяч евро, а весь процесс нужно повторять, если вдруг у юрфирмы появится другой клиент, но с точно таким же запросом. И в итоге подразделение Freshfields, специализирующееся на внедрении технологий, разработало свою платформу на основе искусственного интеллекта, которая автоматизирует все подобные задачи. Похожие системы впоследствии появились и у других игроков. Это в том числе международные юрфирмы A&O Shearman и Linklaters. И, как пишет Bloomberg, юристы теперь изучают контракты, иски, предоставленные переписки и прочие документы с помощью ИИ в разы быстрее и эффективнее. Еще искусственный интеллект может работать как генератор идей, говорит почетный адвокат России, автор одноименного телеграм-канала Алексей Скляренко.
23: Любому адвокату, с каким бы он креативным не был, нужны помощники. Помощники в плане даже идеи, чтобы каким образом подойти к такому делу, которое на первый взгляд проигрышное или выигрышное. Здесь, что характерное, имеет значение любая гипотеза. И искусственный интеллект, как ни странно, но может подсказать какое-то нестандартное решение по тому или иному вопросу. Ну или натолкнуть на определенную мысль. Потому что решение в любом случае принимает человек, а не искусственный интеллект.
22: Полностью полагаться на ИИ, разумеется, не стоит, говорят юристы, из-за его склонности к галлюцинациям. Проще говоря, к выдумыванию информации. Верховный суд Российской Федерации в конце мая даже разъяснил, что стороны должны оповещать суд, если они получили какие-либо сведения с использованием искусственного интеллекта. В Штатах, например, как указывает Bloomberg, количество исков, написанных с помощью ИИ, выросло в разы. Юристы, опрошенные Business FM, считают, что в целом это даже и не так плохо, так как зачастую люди остаются совсем без правовой защиты. Так что важно можно получить хоть какой-то юридический совет, пусть даже от искусственного интеллекта. Но в целом сравнивать зарубежный рынок с российским не совсем корректно из-за разных моделей и масштабов работы, говорит партнер коллегии адвокатов А2 Михаил Александров.
3: Российские юрфирмы существенно меньше, даже самые крупные, чем их западные аналоги. Соответственно, нету этих масштабов, нету часто таких повторяющихся процессов, меньше поводов для внедрения. Ситуация меняется, если смотреть на юридические департаменты. Вот тут в России просто огромные ресурсы и резервы, где можно внедрять искусственный интеллект. Юридический департамент какой-нибудь крупной компании насчитывает там 100 человек легко. Мы применяем уже сейчас ИИ, применяем его достаточно активно.
22: Если же говорить о внедрении ИИ в бизнес-процессы в целом, то, как сообщала Boston Consulting Group, 60% компаний не получили от этого существенной выгоды, несмотря на значительные инвестиции. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Одни из крупнейших негосударственных пенсионных фондов в России могут объединиться. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Варианты объединения обсуждают ВТБ Пенсионный фонд, Благосостояние и Газфонд Пенсионные накопления. Окончательное решение пока не принято, но идея, цитата, концептуально поддержана. Уточняет, что если сделка состоится, то объединенная НПФ будет располагать активами в размере 3 триллиона рублей. При этом активы всех российских НПФ составляют около 7 триллионов. Комментирует доцент кафедры управления человеческими ресурсами РАО имени Плеханова, кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец.
6: Мне кажется, это некое даже такое, может быть, положительное явление, потому что у нас, в общем, любят крупных игроков. У нас в финансовой сфере такая же тенденция есть. То есть слабых и не очень занимающих большую долю рынка вытесняют из отрасли. И здесь, мне кажется, то же самое. Здесь все-таки ситуация идет к тому, что, может быть, на рынке останется энное количество крупных игроков. Может быть, начинается такая тенденция. И для НПФ, может быть, это даже и плюс. Плюс в том, что все-таки НПФ связаны с финансовыми ресурсами пенсионных накоплений, и это гарантия, и это безопасность, и легче управление, и, мне кажется, проще в некоторой степени управление ими и принятие решений.
7: Что касается доходности, хотелось бы вот на этом сделать акцент. Какова она сейчас у этих трех фондов, и как она может измениться?
6: Доходность у всех, с одной стороны, немножко разная, потому что разница там 2-3% все-таки для НПФ и в целом для таких структур может быть вполне существенная, но она все равно не очень большая, если смотреть с точки зрения доходности потребителя. И я думаю, что здесь может быть как раз доходность все равно будет больше консервативная. Это абсолютно нормальное явление. И даже если мы посмотрим сейчас на пенсионные фонды, все равно есть определенный пул вложений, есть определенный пул, где можно размещать, где не очень высокая доходность, но она консервативна, стабильна, и это абсолютно нормальное явление. Все-таки это НПФ, и от него требуется, чтобы он был в своем решении не рискованные вложения, а более консервативные за счет более низкой доходности.
7: Консервативный сценарий – это сколько процентов?
6: Консервативный – это, на мой взгляд, где-то до 9%. Абсолютно нормальный. Все, что больше, наверное, где-то 12-15%, это все-таки больше рискованные вложения.
2: Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РАО имени Плеханова. Источники РБК отмечают, что объединение, если оно состоится, не будет быстрым, процесс может растянуться на более чем 1.5 года. Российская валюта начала летний сезон с существенным ослаблением. Юань прибавил на Мосбирже процент с третью. Сам индекс символически подрос, все это на фоне возобновившегося роста цен на нефть из-за признаков новой эскалации на Ближнем Востоке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель Бизнес FM Алексей Завьялов.
8: Индекс московской биржи незначительно, но все-таки вырос по итогам основной торговой сессии понедельника, прибавил 0,2%, закрылся на уровне 2570 пунктов. Слабый рост, даже несмотря на то, что росли цены на нефть и падал российский рубль. А рубль упал заметно. Китайская валюта прибавила 15 копеек, закрытие юаня 10 рублей 64 копейки, а доллар, если рассматривать однодневный фьючерс офисный контракт на пару доллар-рубль поднялся чуть выше 72 рублей. Основные ожидания связаны с тем, какими объемами будет оперировать Министерство финансов в рамках бюджетного правила, и эта информация должна появиться в среду, то есть 3 июня. Обычно Министерство финансов на третий рабочий день публикует данные параметры бюджетного правила на ближайший будущий период. Так что вот ждем среды, посмотрим. На рынке предполагают, что объемы, скажем, интервенций могут вырасти в 2, а то и в 3 раза. Сейчас общая такая покупка юаней или покупка валюты и в рамках бюджетного правила, и в рамках своих операций со стороны Банка России составляет около 1 миллиарда рублей. Это всего лишь около 1% от общего объема, но на рынке предполагают, что эти объемы могут вырасти в 2, а то и в 3 раза. Хотя, с другой стороны, если учитывать приток валюты, то, ну, вряд ли. Скорее всего, вряд ли. Это все перекроет в целом вот этот объем валюты, который поступает на рынок. Так что рубль пока спекулятивно, конечно, будет снижаться, и против рубля спекулятивно сейчас играть достаточно комфортно. Цены на нефть выросли довольно заметно, около 7%. Прибавляли контракты в Лондоне. Смесь Brent поднималась выше 97 долларов за баррель. И все это на фоне новостей от прессы, прежде всего иранское агентство Тасним сообщило о том, что Иран объявил о приостановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. И самое важное, то, что в сообщении говорится, Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе. Ну, а еще ранее стало известно, что корпус стражи Исламской революции атаковал авиабазу США, с которой американские военные нанесли удар по телекоммуникационной вышке на острове Сирик.
2: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
21: Другим наука. Сергеем Корзуном.
5: Закон Гудхарта был сформулирован британским экономистом Чарльзом Гудхартом, но сегодня более известен в поздней формулировке антрополога Мэрилин Стреттерн. Когда мера становится целью, она перестает быть хорошей мерой. Речь о том, что как только контроль сводится к одному параметру, люди подвергают его манипулированию в собственных интересах, дискредитируя сам параметр. Если мерилом труда считается время, проведенное на работе, важно присутствие, а не активность. Если ЕГЭ – это путь к высшему образованию, то расцветает репетиторство, а не качественная учеба. Яркий пример – скандал вокруг банка Wells Fargo, разгоревшийся в 2016 году. Его сотрудников стимулировали на увеличение количества услуг для вкладчиков. И они открывали, без ведома клиентов, ненужные продукты, используя уже известные им персональные данные. Банк сочли слишком большим, чтобы отобрать лицензию. Но штрафы и выплаты банка составили более 3 миллиардов долларов. Если стимулы велики, то полностью пресечь манипулирование выглядит невозможной задачей. Можно лишь снизить риск, например, использовать набор метрик, а не один только KPI. Делать часть показателей рандомными, хотя в этом случае будет сложнее сопоставлять результаты по годам и планировать будущее. Полезный независимый аудит, защита информаторов и само осознание того, что риск остается. И, конечно же, важно избегать извращенных стимулов, которые подменяют результат. Это называют эффектом кобры. По распространенной легенде, британцы в колониальной Индии назначили денежную премию за головы кобр. Вначале змей стало меньше, но потом население стало их разводить. Премию убрали, а разведенные кобры были выпущены на волю.
21: Другим наука на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Переговоры США с Ираном продолжаются и идут ускоренными темпами. Об этом написал Дональд Трамп в своей соцсети. 1 июня иранское агентство Тасним сообщило о выходе Тегерана из переговорного процесса с Вашингтоном из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану. Трамп, в свою очередь, пообещал, что Израиль не будет отправлять войска в Бейрут, а не военнослужащие, которые уже находятся на пути в столицу Ливана, вернутся обратно. Портал Аксис, в свою очередь, пишет, что власти Ливана заявили США о готовности Хизбаллы к перемирию с Израилем. В России начал действовать новый стандарт размещения иностранцев в отелях. Документ, срок действия которого ограничен 1 июня 2028 года, содержит рекомендации для объектов туриндустрии по приему граждан других стран. Гостиницам предписывается создавать иностранные версии сайта, включая английскую, обеспечивать бесплатный Wi-Fi, возможность оплаты картами зарубежных платежных систем. Все информационные материалы от навигации до меню и бейджев сотрудников должны дублироваться на английском. Особое внимание уделяется туристам из Китая. Для них все вывески, инструкции, договоры должны быть переведены на китайский. В меню следует включить блюда азиатской кухни. Кроме того, таких путешественников рекомендуется не заселять в номера и на этажи, в нумерации которых есть цифра 4. YouTube будет автоматически ускорять скучные моменты в видео. Видеохостинг анонсировал новую функцию «Автоспид» для подписчиков премиум. Она сможет автоматически изменять скорость воспроизведения видео и подкастов в зависимости от содержания. Ожидается, что технология будет ускорять просмотр во время медленных фрагментов речи и адаптировать скорость на участках с большим объемом информации. Так пользователи смогут быстрее потреблять контент без потери понимания. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин анонсировал разговор в закрытом режиме об ответе России на удар по Старобельску. Президент провел совещание с Совбезом о мерах поддержки пострадавших в ходе расследования атаки ВСУ. Между тем, Зеленский заявил, что на Украине ожидает новый массированный удар по Киеву в ближайшее время. Очень плохие новости. Так представители армянского рыбного хозяйства отреагировали на ввод ограничений на поставку рыбной продукции из Армении в Россию. Россельхознадзор со 2 июня разрешил ввозить рыбу из республики только двум производителям из 158. Как это повлияет на российский рынок и что за рыбу ввозят из Армении? И китайские селлеры продают через маркетплейсы мед-изделия, прикрываясь легальными игроками. Об этом Business FM рассказал продавец медицинских пластырей со ссылкой на его компанию на Озоне, реализует товары неизвестного качества. При этом его обращение в Озон не помогло. Можно ли это считать политикой маркетплейсов? Подробности на Business FM. Владимир Путин анонсировал разговор в закрытом режиме об ответе России на удар по Старобельску. Президент России провел совещание с Совбезом о мерах поддержки пострадавших и в ходе расследования атаки ВСУ. Он подчеркнул, что наказание виновных в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым.
9: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже Старобельске, вот сейчас в Геничинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
2: Для удара по колледжу в Старобельске ВСУ использовали 16 беспилотников, сообщил на заседании Совбеза глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, спасательная операция после удара длилась 45 часов. За это время 15 раз возникала угроза повторных атак. 70 человек пострадали, 21 из них погиб и 7 остаются в больнице. Владимир Путин выразил соболезнования и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, столкнувшейся с трагедией в Старобельске. Между тем, Зеленский в понедельник днем заявил, что на Украине ожидает массированный удар по Киеву в ближайшее время. Это очень плохие новости. Так отреагировали представители армянского рыбного хозяйства на ввод ограничений на поставку рыбной продукции из Армении в Россию. Россельхознадзор со 2 июня разрешил ввозить рыбу из республики только двум производителям, остальные 158 хозяйств уже получили уведомление о запрете. Как это повлияет на российский рынок и что за рыбу возят из Армении, выясняла Диана Чубанова.
10: Коньяк, минеральная вода, цветы, абрикосы, теперь еще и рыба. О существовании рыбного импорта из Армении, судя по блиц-опросу в редакции Business FM, многие даже не знали. Однако Армения уже несколько лет поступательно развивает свои форелевые хозяйства. Их сейчас в стране 160, многие на озере Севан. Российский рынок для них основной. Он формирует 80% экспорта рыбопродукции страны. Армянские производители рыбы в свое время заменили европейских поставщиков, прекративших сотрудничество с Россией. И потеря российского канала продаж для армянских хозяйств очень болезненна. Нам удалось пообщаться с представительницей компании «Галилея», производителя рыбных консервов из Армении. Она сказала, что только что получила уведомление о запрете своих поставок.
11: Насколько это плохие новости для вашего предприятия?
12: Ну, конечно, плохие. Мы же импортировали. Как может не быть плохие?
11: Какая доля России была в вашем экспорте?
12: Ну, 30%. И форели, и сика, и осетра, все было.
11: Какие-то уведомления уже получили? Как-то до вас довели?
12: Да, довели, да.
11: И что там написано?
12: Министерство экономики. Я не прочитала конкретно, но мне сказали.
11: Я так понимаю, что вот форель — это основное. И у ваших коллег из других хозяйств основной поток. А вы поставляли замороженную или охлажденку тоже?
12: Консервированную.
10: Другие рыбохозяйства, до которых нам удалось дозвониться, говорить отказались. Реакция представителя российского бизнеса, который покупает рыбу у армянских поставщиков, несколько другая. Запас есть на год, проблем не вижу, сказал Бизнес ФМ поставщик икры форели из Армении. Он попросил не называть ни его имя, ни компанию.
15: Они с хозяйств выращивают и нам отправляют самолетами. У нас еще запасы есть.
11: Если прекратятся поставки, насколько у вас их хватит?
15: На этот год точно хватит.
11: Они у вас морозилка, да, понятно, что это надолго.
15: Да.
11: Насколько рынок обеспокоен теперь вот в связи с этими новостями?
15: Не знаю, у нас нет проблем с этим. Как были продажи, так и идут. У нас есть запас, нам хватит надолго. Все с документами, никаких вопросов нет. То, что они прекратятся, для нас ни холодно, ни жарко.
10: В общем объеме армянского экспорта в Россию рыба и морепродукты занимают 10-е место. За первый квартал этого года, то есть с января по апрель, Армения обеспечила 12% своего импорта аквакультурной форели в Россию. Такой объем быстро удастся заменить поставщиками из других стран, и рынок так устроен, что потребитель не почувствует изменений, считает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
16: Из всей рыбы, которая поступает в Россию, Армения имела какой-то смысл только в части аквакультурной форели, которая выращивается у них в озере Севал. И то, это вопрос последних лет, потому что до того, как началась санкционная война между странами Евросоюза и Норвегии, когда возник дефицит лососевых на внутреннем рынке России, вот, собственно, тогда и проскочила Армения. А так объемы поставок в Россию невелики. С точки зрения Армении они, возможно, и имеют какое-то значение. С точки зрения России особого значения не имеет.

0: привозят из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии. А долю армянских поставок в общем объеме импорта рыбопродуктов оценили в 7%. Официальное решение Россельхознадзора связано с инспекцией рыбоперерабатывающих предприятий и форелевых хозяйств Армении. Регулятор уточнил, что 50% компаний вообще отказались ее проходить. В мае ограничениям подверглись цветы, некоторые позиции алкоголя, овощей и фруктов. Все это в контексте политического напряжения между Россией и Арменией. На прошлой неделе стало известно о возможной приостановке со стороны России соглашений на льготную поставку природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению. И хотя президенты двух стран созвонились и даже обменялись любезностями, снятие этих ограничений не предвидится минимум до парламентских выборов в Армении 7 июня. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Как китайские селлеры продают в России медицинские изделия, прикрываясь легальными игроками? Сегодня история продавца медицинских пластырей со ссылкой на его компанию на Озоне реализует товары неизвестного качества. Обращение в маркетплейс пока не помогло, а в целом это лишь один из примеров безуспешной борьбы с китайским контрафактом на платформах. Михаил Сафонов продолжит.
2: Бизнес говорит. Александр Щепанов – гендиректор компании «Статмед», которая продает на Озоне медицинские пластыри из Китая. Его предприятие – официальный представитель китайского завода. Все по закону и подтверждено документами Росздравнадзора. Недавно бизнесмен выяснил, что некий китайский же селлер тоже продает в России похожие пластыри. А в карточке товара дает ссылку на сайт российского регулятора, где указана компания нашего героя. То есть, по сути, использует его официальный статус, чтобы продавать здесь свои товары. Александр пожаловался в маркетплейс, предоставив документы от китайского производителя. В Озоне, по словам предпринимателя, после долгой переписки с ботами рекомендовали стать представителем китайского бренда и только после этого жаловаться. Но у китайского завода нет никакого бренда. Он просто производит сертифицированные в России пластыри, а бизнесмен – его представитель. На этом круг замкнулся. А китайский селлер продолжает продавать медицинские изделия неизвестного качества, рассказывает Александр Щепанов.
3: Пластыри – это продукт, который должен быть обязательно стерильным. Ну а зачем? Стерилизация – это 10% прибыли. Ну вот фактически любая китайская компания может просто нестерильный пластырь привезти, продавать его на Озоне, сделать ссылку на мои документы, мне отказать в том, что я представитель завода, сказать, этого нам недостаточно. Вы напишите бренд. Фактически там бренда никакого и быть-то не должно, потому что это завод.
2: Мы рассказали о ситуации Озону и переслали письмо предпринимателя. Там ответили следующее. Продажа мед-изделий возможна только при наличии действующего регистрационного удостоверения Росздравнадзора. И сообщили, как компания за этим следит. Комментарий представителя пресс-службы Озоны Арины Галлямовой.
4: Сначала наша система анализирует корректность данных и документов, а потом автоматически сверяет информацию с государственным реестром медицинских изделий Росздравнадзора. Только в 2025 году благодаря этим механизмам и взаимодействию с Росздравнадзором было заблокировано около 500 тысяч карточек товаров с неподтвержденной регистрацией.
2: Как официальному продавцу пластырей заблокировать недобросовестного конкурента, из ответа непонятно. Такое право есть у тех, кто доказывает свою легальность, получая на маркетплейсе значок «Оригинал» и попадает в приложение «Озон Селект», куда пускают только проверенных производителей и селлеров. Что у Александра пока не получается, потому что у китайского завода нет своего бренда. Но даже если бы и был, сделать это, как показывает практика, тоже не так просто. В конце апреля мы приводили в эфире историю Константина Житкова. Он официально продает детскую обувь испанского бренда. Еще с зимы он пытался получить значок «Оригинал», пересылая подтверждающие документы от испанцев. И только сейчас, наконец, получилось.
5: У нас в Озоне есть якобы персональный менеджер у аккаунта, с которым мы пытались связаться в феврале этого года. Они нам не отвечали, а в мае он решил выйти таки на связь с нами. Сам написал, они заинтересованы в наших брендах в Селекте, и, собственно, недели полторы ушло на то, чтобы они нам без всяких документов предоставили и значок оригинала, и в Селект добавили.
2: Все это касается часто безуспешной борьбы официальных продавцов с огромным наплывом китайского контрафакта, который маскируют под легальный продукт. Самое массовое, когда китайцы просто копируют карточки настоящих товаров и спокойно продают подделки. Причем они даже не задумываются, что

0: нарушают наши правила. Об этом говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он много времени проводит в Китае и лично общался с такими поставщиками.
1: Они просто пересылают свои товары и, естественно, пытаются продвигать их ровно так, как могут. Более того, те продавцы китайские, с которыми мне удавалось лично поговорить, они, на мой взгляд, вообще не очень понимают, что существуют определенные правила, законы. Они считают, что нарушение, но это вполне нормально в рамках конкурентной борьбы.
0: Причем в самом Китае на крупных площадках, а там их десятки, и Али лишь самое известное, с такими приемами, по словам эксперта, борется очень жестко. Наверное, когда-нибудь так будет и у нас. Но сейчас легальные селлеры несут убытки от недобросовестной конкуренции. Правда, продавец пластырей Александр Щепанов говорит, что финансовых потерь особо не чувствует. Бизнесмена волнует другое. Сегодня фактически под его именем продают пластыри. Завтра это могут быть не стерилизованные китайские шприцы. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев и Анна Моргунова. Бизнес FM.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. 7 стран-участниц ОПЕК+, могут поднять целевой показатель добычи нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки. Это пишет Reuters со ссылкой на 3 источника. Повышение совпадает с предельным уровнем нефтедобычи, установленным на июнь. Как утверждает агентство, обсуждение этого вопроса состоится 7 июля на заседании представителей стран. Окончательное решение еще не принято. Reuters пишет, что с апреля по июнь 7 ключевых членов ОПЕК+, включая Россию, увеличили квоты на нефтедобычу почти на 600 тысяч бочек в сутки, но из-за резкого сокращения экспорта странами Персидского залива добыча нефти снизилась с 42 миллионов баррелей в сутки в феврале до 33 миллионов баррелей в сутки в апреле. В апреле этого года добыча нефти странами ОПЕК составила 20,5 миллионов баррелей в сутки. Этот показатель стал минимальным за 36 лет. В начале мая из альянса вышли Объединенные Арабские Эмираты. Страна занимала в организации третье место по объему добычи. Россия возобновила поставки нефти на Филиппины. Это подтвердил замглавы МИДа Георгий Борисенко. Заинтересованности этой страны в покупке российского сырья в долгосрочной перспективе в конце апреля заявлял филиппинский посол в Москве Игорь Байлин. А первая за 5 лет партия российской сырой нефти прибыла на Филиппины в конце марта. Страховые компании в первом квартале этого года показали снижение чистой прибыли на треть до 109 миллиардов рублей. Рентабельность капитала оказалась минимальной за 4 года. Такие данные представлены в обзоре Центробанка, опубликованном 1 июня. Участники рынка и эксперты указывают на рост убыточности в сегментах ОСАГО и КАСКО, в том числе связанные с погодными условиями, крупными выплатами по корпоративным договорам, в том числе по страхованию от террористических актов и диверсий. При этом доход от инвестиционной деятельности показал снижение по сравнению с прошлым годом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Новые требования к машинным местам не запрещают владельцам электромобилей и гибридов на них парковаться. Новые нормы касаются только будущих девелоперских проектов. Об этом заявили в МЧС в ответ на публикации ряда СМИ о штрафах за парковку на необорудованных местах с 1 июня. Что же в итоге поменялось, разбирался Евгений Перельчук.
5: Нормы нового свода правил под названием «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности» вступили в силу с 1 июня и уже наделали шуму. Согласно новым правилам, крытые парковки, в том числе подземные паркинги в жилых комплексах, должны оборудоваться отдельными местами для электромобилей и гибридов. Это должны быть стоянки, оборудованные системой автоматического пожаротушения и огнестойкими перегородками, чтобы возникший пожар не перекидывался на соседние машины. Если владелец электрокара или гибрида встанет не там, ему будет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Для юрлиц штраф до 2 миллионов. Новые правила застали врасплох владельцев транспорта с батарейкой. Вот что говорит житель Санкт-Петербурга, владелец электрокара Геннадий.
6: Конечно, это вызывает большие вопросы и опасения. Несколько неожиданно для меня, потому что я покупал автомобиль во многом благодаря тем льготам, которые существуют на парковку в городе Санкт-Петербурге. Это бесплатная парковка на городских улицах. Если это все будет осложняться тем, что я не смогу заезжать на подземные парковки в торговых центрах, это очень сильно осложнит жизнь. Если говорить про свой личный опыт, у меня есть подземная парковка в городе Санкт-Петербурге в жилом комплексе, но управляющая компания на мой вопрос, есть ли какие-то изменения с 1 числа, ничего не ответила, сказала, что у них никаких распоряжений на этот счет нет.
5: Как уточнили в МЧС, сейчас никто владельцев электрокаров и гибридов штрафовать не будет. Они могут парковаться как обычно. Новые правила не касаются паркинга, который уже эксплуатируется. А вот девелоперы, проектирующие новые ЖК, уже должны закладывать новые нормы в смету и размещать парковку по-новому. Функция по контролю за тем, чтобы люди правильно парковались, ляжет на управляющие компании, говорит основатель Best Новострой и BN Map Pro Ирина Доброхотова.
7: Если ранние стадии, то девелоперы, наверное, смогут адаптироваться. А если уже близко к завершению, то нужны новые согласования. Это может привести к удорожанию. Нужно организовывать будет разметку, навигацию, выделять специальные места. Это будет лежать на управляющей компании. Мы же подаем марку, подаем владельца, подаем все об автомобиле, даем все данные. И там и будет отмечаться, какой у нас сразу же автомобиль. То ли это электро, то ли обычный. Но это все делается. На самом деле это все можно придумать и сделать. Не такая большая задача. Это за управляющими компаниями. 100% будет, потому что это нарушение закона, и они будут отслеживать.
5: Новые правила пожарной безопасности в отношении электромобилей и гибридов довольно заковыристые. Кроме перегородок и автоматических систем тушения, есть, к примеру, требование размещать электрокары отдельно от авто с ДВС и группами, в каждой не более 10 машин. Правила такие, что управляющей компании будет проще поставить табличку «Электромобилям въезд воспрещен», говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
8: Это все было анонсировано заранее, но никто не готовился, никто об этом не думал. Зачастую у нас есть последние гибриды, которые даже никто и не заряжает, но там есть батареи, которые представляют главную опасность. Если мы посмотрим статистику, были пожары в США, в Европе, эти батареи очень сложно тушить. Чтобы избежать выгорания всего помещения, нужны специальные стены, специальная система пожаротушения. Это сложно, это дорого, таких помещений мало, и, естественно, проще и безопаснее запретить въезд автомобилям. Поэтому сейчас, я думаю, многие владельцы столкнуться даже с тем, что приезжая домой к себе на подземный паркинг, где они всегда ставили свой гибрид, они увидят табличку, что парковаться здесь, на этих машинах, теперь нельзя. Охрана, когда пропускает автомобиль на въезд, она может не разбираться в многообразии китайского автопрома. Гибрид, это не гибрид. Сейчас будет какой-то период привыкания, осознания, либо падения продаж вот этих автомобилей.
5: Льготы для владельцев электрокаров постепенно исчезают. 2 года назад отменили бесплатную парковку в Москве и Петербурге. Год назад убрали бесплатную зарядку и ввели рыночные тарифы. Для электрокаров иностранного производства теперь нет льготного проезда по платникам. Новые требования к паркингу для будущих жилых комплексов могут заставить тех, кто еще сомневается, брать электрокар или нет, окончательно для себя этот вопрос закрыть. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
4: Аэрофлот вылетел в Дубай. Состоялся первый после почти 3-месячного перерыва регулярный рейс авиакомпании в Эмират. По данным перевозчика, все билеты на рейс классов «Экономия» и «Комфорт» были проданы. Полеты теперь станут ежедневными. Кто, а почем и зачем летит в Дубай? И можно ли вновь говорить о нем, как о крупном международном авиахабе? Светлана Чередникова подробнее.
9: С 1 июня регулярные прямые рейсы по маршруту Москва-Дубай будут выполняться ежедневно. В июле дважды в день. Полет на «Боинг 737» займет 6 часов. Но тот, кто хотел попасть в Дубай, мог улететь и раньше на прямых рейсах из Москвы, ближневосточных Fly Dubai, Air Arabia и Emirates. Правда, судя по данным сервиса Aviasales, Аэрофлотом будет дешевле. В понедельник билет до Дубая с вылетом утром в пятницу стоил 20 с небольшим тысяч рублей, а Emirates в тот же день вечером обойдется вдвое дороже. 19 мая глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что все введенные в этом году ограничения, касающиеся перелетов наших авиакомпаний на Ближний Восток, сняты. Однако все еще действуют рекомендации МИД и Минэко для туроператоров воздержаться от продажи организованных поездок. В результате парадокс. Авиакомпании и наши, и зарубежные активно рекламируют направление, продают туда билеты. Агрегаторы и отели формируют большие скидки. Самостоятельные российские туристы бронируют авиабилеты и номера. Но отечественным туркомпаниям продавать Эмираты запрещено. Зато растут продажи других направлений со стыков в Дубае, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
10: Еще месяц назад ситуация по транзитному хабу Ближнего Востока выглядела печально. Сейчас же можно сказать, что порядка 70% всех транзитных мощностей установлены. И как раз, к сожалению, для самих Эмиратов большинство пассажиров на их национальных перевозчиках как раз это транзитные пассажиры, потому что маршрутная сетка довольно оперативно устанавливается. Я пока отметил, что только авиакомпания Air Arabia еще не начала полеты, но уже анонсировала. И связано это, безусловно, с тем, что у них флот на Россию выведен очень маленький. Это маленький 320-й. Но и они, я думаю, оперативно вернутся к транзитной модели. А остальные же крупные игроки, включая и, кстати, катарские авиалинии, Этихад, Эмиратс, они все как раз сейчас работают в первую очередь на транзите. А транзит на них пока выгоднее, чем китайский или чем турецкий транзит.
9: По словам эксперта, сейчас Дубай подешевел. Во-первых, влияет крепкий рубль. Во-вторых, сейчас там не сезон, и загрузка отелей снижена. Гостиница 5 звезд, например, в Турции, сегодня будет стоить в 1.5-2 раза дороже, чем в Дубае. По стоимости самым близким к УАЭ, но все равно чуть более дорогим, сейчас стал All-Inclusive в Египте. При этом из Дубая традиционно шли в Россию подсанкционные товары, в том числе тяжелый люкс, с формулировкой «из третьих стран». После начала конфликта логистика поменялась. Морем контейнеры не привезешь, а у авиадоставки высокая себестоимость и малая товароемкость. И теперь почти весь параллельный импорт идет к нам на сухопутных караванах через Саудовскую Аравию, Турцию. Насколько он востребован, отвечает старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопула.
11: Рынок логистический сегодня российский мгновенно адаптируется под какие-то изменения, находят альтернативные варианты, а как только более-менее успокаивается обстановка и что-то восстанавливается, также используют вот эти маршруты для доставки грузов. То, что мы видели последние пару-тройку недель, Дубай опять потихонечку встраивается в логистические цепочки доставки товаров на территорию Российской Федерации. Пока мы не можем использовать Дубай как порт, сухопутные маршруты из Арабских Эмиратов через Саудовскую Аравию идут, и вот мы там несколько грузовиков отгружали, все нормально. То есть рынок адаптировался, понятно, что цена выше, но это не критические значения, там, условно, 5% к себестоимости.
9: В целом же вся логистика в регионе напрямую зависит от военно-политической обстановки, заключает эксперт, а она там крайне нестабильная. Светлана Чередникова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
4: Китай усиливает контроль за передачей своих технологий другим странам. С 1 июля в КНР начнет действовать запрет на экспорт товаров, технологий, услуг и данных, доступ к которым ограничен государством. Теперь для этого будет необходимо особое разрешение. Также новые правила запрещают косвенную передачу подпадающих под ограничение технологий и данных. Этот запрет включает в том числе перевод ценных кадров за рубеж. Власти могут обязать компании, осуществившие инвестиции без одобрения властей, избавиться от существующих акций и активов. Как пишет Рейтер, такие меры Пекин принимает на фоне растущего противостояния с западными странами. Комментирует аналитик агентства Inform Analytics Алексей Бойко.
12: На мой взгляд, в ближайшее время каких-то резких изменений вряд ли мы заметим. Но постепенно, конечно, это, наверное, может начать сказываться. С другой стороны, кто сейчас может загадывать на долгие годы вперед? В целом, последние годы ровно обратный процесс. То есть это Китай в основном заимствовал технологии, тщательно производя техническую разведку, участвуя во всевозможных выставках, отправляя своих специалистов работать и учиться в зарубежные фирмы. И это США, наверное, первыми начали серьезные ограничения экспорта технологий в Китай. Но, учитывая, что Китай действительно в последние годы значительно вырос в своем технологическом уровне, у Китая есть собственные ученые, которые делают интересные разработки. Понятно, что теперь и они точно так же смотрят за тем, чтобы ограничить растекание по планете вот своих технологий. Достаточно логично, когда речь идет о столь чувствительных областях, как искусственный интеллект прежде всего. Но нельзя исключить, что это будет касаться и других технологий, возможно, биотехнологий, возможно, микроэлектроники, возможно, робототехники.
4: Алексей Бойко, аналитик агентства M-Forum Analytics. Власти Китая в апреле этого года заблокировали сделку по приобретению китайского ИИ-стартапа Manus американской корпорации Meta, признанная экстремистской и запрещена в России. Пекин инициировал проверку этой сделки, посчитав, что она может нарушить требования в области национальной безопасности.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
13: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
3: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что виновники теракта в Старобельске должны получить заслуженное и неотвратимое наказание. Об этом он заявил на совещании в понедельник, посвященном мерам поддержки пострадавшим и ходу расследования этой атаки. Там присутствовали генпрокурор Александр Гуцан, председатель СКР Александр Бастрыкин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЛНР Леонид Пасечник и другие. Так, по словам Гуцана, обвиняемыми по делу об этой атаке проходит полковник Вооруженных сил Украины Роберта Броуди и еще несколько командиров ВСУ. Атака на колледж в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. 21 человек погиб. По обновленным данным от Татьяны Голиковой, пострадали 70 человек. Семеро остаются в больницах, 5 выписаны. Россельхознадзор со 2 июня вводит временное ограничение на ввоз фруктов из Армении. Речь о вишне, черешне, абрикосах, сливах, персиках, нектаринах и свежем винограде. А также вводится запрет на транзит этой продукции в государства-члены ЕАЭС. Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянских фруктов в Россию, утверждает ведомство. Британская платформа международных денежных переводов Wise находится под следствием в Бельгии за подозрений в отмывании денег в Европе. Об этом пишут бельгийские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Сообщается, что Wise Europe фигурирует в сотнях уголовных дел по подозрительным транзакциям на сумму более 500 миллионов евро. Речь идет о платежах с признаками несоблюдения законодательства, в частности, за отсутствие идентификации клиентов и их деятельности, которые могут быть связаны с торговлей наркотиками, мошенничеством, коррупции. После сообщения о начале расследования акции Wise упали в цене более чем на 10%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве подорожали бензин и дизель. Дистоплива за неделю подорожало в среднем на 56 копеек, 92 бензин на 24. В основном рост средних цен объясняется скачком у одного конкретного продавца. На этом фоне источники РБК сообщают, что топливо могут обложить дополнительным сбором для финансирования защиты НПЗ. Новый венгерский премьер Петер Мадьяр пригрозил импичментом и даже допустил изменение Конституции, чтобы добиться отставки президента страны Тамоша Шуика. Поводом стал отказ главы государства добровольно покинуть пост. По версии премьера, президент мешает обновлению страны. Комментарии Георгия Буфта. И Запад не получит высоких китайских технологий. Пекин усилил контроль над зарубежными сделками своих компаний, пишет Рейтер. Также Пекин запретил перевод специалистов чувствительных секторов, включая ИИ, за границу без специального разрешения. За какими китайскими технологиями охотятся западные страны? Подробности на Business FM. В Москве подорожали бензин и дизель. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость дизтоплива в столице за неделю выросла на 56 копеек и составила почти 78 рублей 50 копеек. 92-й подорожал на 24 копейки и в среднем теперь стоит больше 64,5 рублей. За литр 95-го нужно заплатить в среднем 71 рубль 46 копеек. Однако, как пояснили в ассоциации, рост средних цен объясняется серьезным скачком у одного конкретного продавца. Иван Медведев подробнее.
14: У частной сети АЗС «Нефтьмагистраль» 92-й бензин подорожал сразу на 3 рубля, а 95-й и дизель на 5 рублей. Крупные сети тоже подняли цены, но не так сильно. В среднем от 9 до 50 копеек за литр в зависимости от вида топлива. Эксперты объясняют это снижением объемов торгов на петербургской бирже. По данным источников РБК, на топливном рынке средний объем реализации 92-го с 25 по 29 мая составил чуть больше 17 тысяч тонн, что на 26% ниже среднего значения с начала года. Этот показатель по 95-му за тот же период оказался на 43% ниже. Снижение объема торгов могло произойти на фоне сокращения загрузки или временной остановки ряда НПЗ после атак беспилотников. Плюс сезон высокого спроса на топливо. Вертикально интегрированным компаниям проще справиться с этими трудностями, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
15: Если, например, рост цен, который мы наблюдаем по основным вертикально интегрированным нефтяным компаниям, таким как «Роснефть», «Лукойл», и здесь это удорожание не так заметно, то по независимым АЗС удорожание намного сильнее происходит в связи с тем, что рынки в первую очередь обеспечивают насыщение топливом именно своих АЗС, а уже по остаточному принципу через биржу или по каким-то прямым контрактам отдают остатки топлива на независимых операторов.
14: На этом фоне источники РБК сообщают о том, что власти готовят новый пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, обсуждается возможность нарастить поставки из Белоруссии и увеличить импортный демпфер на бензин и дизтопливо пятого класса. Параллельно профильным ведомствам поручили подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина на 2 месяца, включая поставки по некоторым межправительственным соглашениям. Распространить экспортные ограничения могут и на непосредственных производителей дизельного топлива, но это пока только данные источников издания. В случае принятия этих и некоторых других мер кардинально ситуация не изменится, но часть проблем таким образом можно снять, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
16: Введен запрет на экспорт авиакеросина, и уже действует давно запрет на экспорт бензина. Мы видим, что и эту меру собираются ужесточить, так как намерены ограничить экспорт даже внутри, видимо, ЕАЭС. По всей видимости, об этом речь идет. Существенных объемов бензина мы не экспортируем, но сейчас хоть какие-то объемы дать дополнительному рынку уже было бы облегчением ситуации. Беларусь полностью покрыть наши проблемы не может, то есть нужно будет тогда существенно нарастить поставки нефти на белорусские НПЗ, чтобы они отдельно ее перерабатывали для нашего рынка и, соответственно, таким образом радикально увеличили поставки нефтепродуктов в ответ. Это должна быть отдельная межгосударственная договоренность.
14: Еще одной мерой поддержки внутреннего рынка, по данным источников РБК, может стать изменение налогового режима для отдельных видов топлива. Например, возможное обнуление акциза на 95-й бензин, полученный из 92-го с добавлением присадок. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: Власти обсудили финансирование защиты НПЗ за счет доп. Доходов. Одна из предложенных мер – это направление на эти цели дополнительных доходов нефтяников в размере 1,5 рубля на литр топлива. Об этом рассказали источники РБК со ссылкой на соответствующее поручение вице-премьера Александра Новака в адрес Минэнергии и других профильных ведомств. Мадьяр после Орбана. Новая метла метет по-старому. Новый венгерский премьер Петр Мадьяр заявил, что намерен внести поправку в Конституцию для отстранения президента страны от власти. Соответствующее заявление он сделал после встречи с действующим президентом Томашем Шуиком, после того, как 31 мая истек крайний срок, который Мадьяр установил, чтобы глава государства ушел сам. В свою очередь Шуик вновь исключил добровольный уход после победы на выборах. Мадьяр заявил, что президент Венгрии и ряд высокопоставленных чиновников должны уйти в отставку до 31 мая. Зачем он это делает и плюс петли. Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
17: Когда лидер партии ТИСА Петер Мадьяр принимал присягу, то заявил, что Венгрии дали его партии мандат не просто на смену правительства, но на изменение системы. Партия ТИСА получила 141 мандат из 199 в парламенте, обеспечивающий конституционное большинство в 2/3 голосов. С таким мандатом можно менять не только законы, но и конституцию. Мадьяр еще до выборов заявил, что будет требовать добровольной отставки президента Тамоша Шуюка, избранного на должность депутатами Орбана. Его мандат истекает лишь в 2029 году. Президент Венгрии является главой государства, это в основном представительская должность, избирает его парламент. При этом он обладает важными полномочиями в сфере госуправления, законодательства и обороны. Например, может выступать с законодательными инициативами, подписывает законы, включая право вето и возможность возвращать законопроекты в парламент на повторное рассмотрение или направлять их в Конституционный суд. Также президент имеет возможность инициировать общенациональный референдум, назначать даты выборов в Национальное собрание, региональные органы самоуправления и Европарламент, а также распускать парламент при определенных условиях. Например, если правительство не сформировано в установленный срок или не принят государственный бюджет. Президент является верховным главнокомандующим. По словам Мадьяра, экс-премьеру нужен был глава государства, для которого именно лояльность к партии Фидес была приоритетом. Однако, несмотря на давление, Шуюк не только не поддался на ультиматум и отказывается уходить, но и обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку возникшему конфликту. Тогда, после истечения срока ультиматума Мадьяра, правящая партия объявила о запуске процедуры досрочного смещения главы государства. Именно для этого она сначала поправит конституцию. Процедуру импичмента применять не будут. Между тем, в свое время именно такими методами через переписывание Конституции действовал и Виктор Орбан, когда конструировал под себя венгерскую правовую систему. Кстати, биографически Мадьяр был и сам связан прежде с партией Орбана Фидес, функционером которой был не только он, но и его бывшая жена. На словах, Мадьяр теперь претендует на то, что демонтирует систему, созданную Орбаном, когда практически все госинституты, суды, медиа, избирательные комиссии являлись продолжением партийного аппарата Фидес. Но действует Мадьяр при этом примерно теми же инструментами, что и предшественник, а именно внося поправки в основной закон. Так что ключевой вопрос заключается в том, является ли попытка устранения президента Шуюка через конституционную поправку демонтажом орбанизма или его зеркальным повторением. Мадьяр настаивает на первом, тогда как его критики, включая самого Орбана, говорят об обратном. Евросоюз, упрекавший Орбана в попрании принципов права, на действия Мадьяра смотрит пока благожелательно. Как говорится, это другое. Ранее ЕС заморозил в общей сложности 35 миллиардов евро субсидий Будапешту из-за конфронтации с Орбаном, упрекая его в коррупции и попрании демократии. Мадьяр обещал вернуть эти деньги путем восстановления, как он уверяет, демократических норм и борьбы с коррупцией. Еще до приведения к присяге Брюссель выдвинул Мадьяру ни много ни мало 27 условий для разморозки этих средств. Часть этих требований новое правительство уже начало выполнять или обещает это сделать. Речь о демонтаже орбановской системы, контроле над судами, а по сути чистке судебной системы, изменении законодательства о меньшинствах, внедрении антикоррупционных механизмов. Очевидно, решение Орбана выходного пособия в размере 100 тысяч евро идет по части борьбы с коррупцией. В то же время Еврокомиссия дала понять, что не готова разблокировать все средства сразу, а лишь по мере выполнения ее условий. В чем Мадьяр в целом продолжает политику Орбана, так это в отношении Украины. Он отказался поставлять Киеву оружие и деньги, а также настаивает на тех же требованиях в части соответствия критериям членства в ЕС, что и предшественник. Прежде всего, это касается прав венгерского меньшинства на Украине. Он уже предложил Зеленскому провести встречу в Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство, чтобы обсудить соблюдение его прав. На российском направлении картина политика Мадьяра сложнее. Он не пытается представлять себя другом Москвы в том смысле, как пытался обыграть это Орбан, хотя и он другом не был. Но и записываться в непримиримые враги, как большинство стран Восточной Европы, не спешит. В недавнем интервью польской газете «Речь Посполита» Мадьяр заявил, что после окончания войны в Украине весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктует факторы конкуренции и географии, сказал он. Правительство партии ТИСА в том числе рассматривает возможность диалога с Россией на высшем уровне. По словам Мадьяра, в перспективе так или иначе придется вести переговоры с Путиным. Впрочем, в ближайшей перспективе планов таких контактов нет.
4: Это был комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». В России завершилась ежегодная кампания по декларированию иностранных счетов. Отчеты по своим иностранным счетам, картам должны подавать физлица, проводящие большую часть года в России. Подробнее Ольга Кашинская.
9: Для счетов, заведенных в странах ЕАЭС, либо в странах, с которыми у России действует автообмен финансовой информацией, сюда как раз относятся распространенные сейчас казахстанские, белорусские и киргизские карты, установлен порог в 600 тысяч рублей. При сумме зачислений или списаний по счету, превышающей эту или эквивалентную валюте, либо же при большем остатке, нужно предоставить ФНС сведения обо всех движениях средств на счете. Кроме того, по счетам в странах, которые в ЕАЭС не входят и не обмениваются с Россией фининформацией автоматически, отчетность нужно предоставлять вне зависимости от суммы операций. Речь идет именно о движении денежных средств, в том числе и между своими счетами. Это относится и к распространенной практике, когда зарубежная карта заводится для оплаты конкретных услуг и пополняется только из собственных средств. Продолжает адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
18: Отчет о движении денежных средств предполагает, что мы показываем все, что по счету произошло. Мы показываем в отчете 4 цифры. Сколько денег было на 1 января либо на дату открытия счета, сколько денег стало 31 декабря или в дату закрытия счета, сколько всего пришло, сколько всего ушло. Это вообще не про доходы, это про оборот. Дальше мы должны с вами оценить, сколько денег мы куда отправили. Если у нас по такому счету более чем 600 тысяч рублей в эквиваленте прошло, то мы обязаны предоставлять отчетность. За последние, наверное, 4-5 лет мы наблюдаем этот процесс в особой динамике. До этого не было заметно таких ужесточений, но сейчас очень быстро появляются штрафы при неподаче отчетности по счетам. И налоговый орган очень быстро начинает задавать вопросы, если есть какие-то нестыковки.
9: Для подачи отчетности есть еще одно важное исключение. Предоставлять эту информацию обязаны только те, кто проводит в России больше 183 дней в году. На практике же штрафы за неподачу отчетности периодически приходят и тем, кто живет не в России. Это происходит из-за невозможности ФНС самостоятельно отслеживать перемещение, говорит адвокат компании Taxology Олеся Лепехина. И в таких случаях приходится выкручиваться.
19: Налогоплательщик может спорить. В практике были случаи, когда, например, человек очень активно въезжал и выезжал из России, при этом налоговый орган получил данные, что человек был только в России, да, то есть он никуда не выезжал. То есть такие ошибки, они, естественно, тоже встречаются, и что-то где-то ломается на каком-то этапе, и, соответственно, здесь просто уже нужно доказывать другими документами. Сейчас налоговый орган говорят о том, что, и это тоже новая практика, раньше такого не было, что если вы говорите о том, что вы находитесь за границей, не пребываете в России, то просим предоставить, например, договор аренды, ВНЖ, да, иные документы на основании чего вы находитесь за границей, трудовые договоры с иностранным работодателем, там, чеки оплаты в магазинах, коммунальных услуг и так далее, да, то есть просят какую-то большую доказательственную базу, помимо штампа в паспорте, в котором бы подтверждали, что ты действительно проживал за границей.
9: Штрафы за просрочку подачи отчета по иностранным счетам варьируются в зависимости от длины этой самой просрочки и доходят до 3 500 рублей для физлиц. За неподачу отчета штраф составит 3 000 рублей. За подачу отчета с ошибками также 3 000. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Нижнекамск, Татарстан. 240 тысяч жителей. В начале 1960-х годов на левом берегу Камы началось строительство Нижнекамского нефтехимического комбината. Одновременно начали возводить рабочий поселок. Уже через 2 года его население выросло до 30 тысяч человек. Как появлялись города на Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
3: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
3: Первые пассажиры, воспользовавшиеся сервисом биометрической посадки в аэропорту, вылетели рейсом авиакомпании «Россия» из петербургского Пулково в Москву, сообщают РИА Новости. Аэропорт Пулково стал первым аэропортом России, внедрившим биометрию для посадки на рейс. Также с 1 июня сервис посадки на рейс по биометрии доступен и в Шереметьево. Пользователи AliExpress могут заказать доставку своих покупок в ПВЗ Wildberries. Сейчас компании тестируют доступ к китайским товарам для пользователей Wildberries в России и странах СНГ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу AliExpress СНГ. Ранее один из телеграм-каналов со ссылкой на источники на рынке ритейла сообщил, что объединенная компания Wildberries Rus может стать владельцем доли в организации AliExpress Россия.
9: Первый в мире полностью роботизированный отель откроется в следующем году на западном искусственном острове морского коридора Шэньчжэнь-Чжуньчжань на юге Китая, сообщает новостной портал Наньфань. Портал отмечает, что роботы компании Poodle Robotics обеспечат круглосуточное обслуживание полного цикла. Они будут встречать гостей, сопровождать их с багажом, обслуживать номера, доставлять еду и напитки, осуществлять патрулирование и интерактивное сопровождение, а также полную уборку. С момента заселения и до выезда из номера все заботы посетителей возьмут на себя автоматизированные системы. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Юридические фирмы перестраивают свою работу из-за внедрения искусственного интеллекта. Агентство Bloomberg пишет, что крупные международные юрфирмы переживают радикальные эволюции, им приходится нанимать собственных программистов по работе с искусственным интеллектом, а некоторые компании разрабатывают собственные и решения. Однако юриспруденция требует ответственного подхода, тогда как искусственный интеллект склонен к так называемым галлюцинациям. Применяют ли и в своей работе юристы и в России, Валерий Убадуев продолжит.
20: В качестве примера агентство Bloomberg приводит международную юридическую фирму Freshfields. Еще в 2021 году она консультировала немецкую Volkswagen, чтобы новые программные функции в ее автомобилях соответствовали требованиям более чем 100 стран, где продаются ее машины. Обычно на это необходимо большое количество времени, десятки или даже сотни тысяч евро, а весь процесс нужно повторять, если вдруг у юрфирмы появится другой клиент, но с точно таким же запросом. И в итоге подразделение Freshfields, специализирующееся на внедрении технологий, разработало свою платформу на основе искусственного интеллекта, которая автоматизирует все подобные задачи. Похожие системы впоследствии появились и у других игроков, это в том числе международные юрфирмы A&O Shearman и Linklaters. И, как пишет Bloomberg, юристы теперь изучают контракты, акты, иски, предоставленные переписки и прочие документы с помощью ИИ в разы быстрее и эффективнее. Еще искусственный интеллект может работать как генератор идей, говорит почетный адвокат России, автор одноименного телеграм-канала Алексей Скляренко.
21: Любому адвокату, каким бы он креативным ни был, нужны помощники. Помощники в плане даже идеи, чтобы каким образом подойти к такому делу, которое на первый взгляд проигрышное или выигрышное. Здесь, что характерно, имеет значение любая гипотеза. И искусственный интеллект, как ни странно, но может подсказать какое-то нестандартное решение по тому или иному вопросу. Ну или натолкнуть на определенную мысль. Потому что решение в любом случае принимает человек, а не искусственный интеллект.
20: Полностью полагаться на ИИ, разумеется, не стоит, говорят юристы, из-за его склонности к галлюцинациям. Проще говоря, к выдумыванию информации. Верховный суд Российской Федерации в конце мая даже разъяснил, что стороны должны оповещать суд, если они получили какие-либо сведения с использованием искусственного интеллекта. В Штатах, например, как указывает Bloomberg, количество исков, написанных с помощью ИИ, выросло в разы. Юристы, опрошенные Business FM, считают, что в целом это даже и не так плохо, так как зачастую люди остаются совсем без правовой защиты. Так что важно получить хоть какой-то юридический совет, пусть даже от искусственного интеллекта. Но в целом сравнивать зарубежный рынок с российским не совсем корректно из-за разных моделей и масштабов работы, говорит партнер коллегии адвокатов А2 Михаил Александров.
22: Российские юрфирмы существенно меньше, даже самые крупные, чем их западные аналоги. Соответственно, нету этих масштабов, нету часто таких повторяющихся процессов, меньше поводов для внедрения. Ситуация меняется, если смотреть на юридические департаменты. Вот тут в России просто огромные ресурсы и резервы, где можно внедрять искусственный интеллект. Юридический департамент какой-нибудь крупной компании насчитывает там 100 человек легко. Мы применяем уже сейчас ИИ, применяем его достаточно активно.
20: Если же говорить о внедрении ИИ в бизнес-процессы в целом, то, как сообщала Boston Consulting Group, 60% компаний не получили от этого существенной выгоды, несмотря на значительные инвестиции. Валерий Убадуев, Мария Голубева, Business FM.
4: Одни из крупнейших негосударственных пенсионных фондов в России могут объединиться. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Варианты объединения обсуждают ВТБ Пенсионный фонд, Благосостояние и Газфонд Пенсионные накопления. Окончательное решение пока не принято, но идея, цитата, концептуально поддержана. Уточняет, что если сделка состоится, то объединенная НПФ будет располагать активами в размере 3 триллиона рублей. При этом активы всех российских НПФ составляют около 7 триллионов. Комментирует доцент кафедры управления человеческими ресурсами РАО имени Плеханова, кандидат экономических наук Людмила Людмила Иванова, Швец.
0: Мне кажется, это некое даже такое, может быть, положительное явление, потому что у нас, в общем, любят крупных игроков. У нас в финансовой сфере такая же тенденция есть. То есть слабых и не очень занимающих большую долю рынка вытесняют из отрасли. И здесь, мне кажется, то же самое. Здесь все-таки ситуация идет к тому, что, может быть, на рынке останется энное количество крупных игроков. Может быть, начинается такая тенденция. И для НПФ, может быть, это даже и плюс. Плюс в том, что все-таки НПФ связаны с финансовыми ресурсами пенсионных накоплений, и это гарантия, и это безопасность, и легче управление, и, мне кажется, проще в некоторой степени управление ими и принятие решений.
1: Что касается доходности, хотелось бы вот на этом сделать акцент. Какова она сейчас у этих трех фондов, и как она может измениться?
0: Доходность у всех, с одной стороны, немножко разная, потому что разница там 2-3% все-таки для НПФ и в целом для таких структур может быть вполне существенная, но она все равно не очень большая, если смотреть с точки зрения доходности потребителя. И я думаю, что здесь может быть как раз доходность все равно будет больше консервативная. Это абсолютно нормальное явление. И даже если мы посмотрим сейчас на пенсионные фонды, все равно есть определенный пул вложений, есть определенный пул, где можно размещать, где не очень высокая доходность, но она консервативна, стабильна, и это абсолютно нормальное явление. Все-таки это НПФ, и от него требуется, чтобы он был в своем решение не рискованные вложения, а более консервативные за счет более низкой доходности.
1: Консервативный сценарий — это сколько процентов?
0: Консервативный — это, на мой взгляд, где-то до 9%. Абсолютно нормальный. Все, что больше, наверное, где-то 12-15%, это все-таки больше рискованные вложения.
4: Людмила Иванова, Швец, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭО имени Полиханова. Источники РБК отмечают, что объединение, если оно состоится, не будет быстрым, процесс может растянуться на более чем 1.5 года. Российская валюта начала летний сезон с существенным ослаблением. Юань прибавил на Мосбирже 1% с 3. Сам индекс символически подрос, все это на фоне возобновившегося роста цен на нефть из-за признаков новой эскалации на Ближнем Востоке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
6: Индекс московской биржи незначительно, но все-таки вырос по итогам основной торговой сессии понедельника, прибавил 0,2%, закрылся на уровне 2570 пунктов. Слабый рост, даже несмотря на то, что росли цены на нефть и падал российский рубль. А рубль упал заметно. Китайская валюта прибавила 15 копеек. Закрытие юаня 10 рублей 64 копейки. А доллар, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару долларов, рубль поднялся чуть выше 72 рублей. Основные ожидания связаны с тем, какими объемами будет оперировать Министерство финансов в рамках бюджетного правила. И эта информация должна появиться в среду, то есть 3 июня. Обычно Министерство финансов на третий рабочий день публикуют данные параметры бюджетного правила на ближайший будущий период. Так что вот ждем среды, посмотрим. На рынке предполагают, что объемы, скажем, интервенций могут вырасти в 2, то и в 3 раза. Сейчас общая такая покупка юаней или покупка валюты и в рамках бюджетного правила, и в рамках своих операций со стороны Банка России составляет около 1 миллиарда рублей. Это всего лишь около 1% от общего объема, но на рынке предполагают, что эти объемы могут вырасти в 2, то и в 3 раза. Хотя, с другой стороны, если учитывать приток валюты, то, ну, вряд ли. Скорее всего, вряд ли. Это все перекроет в целом вот этот объем валюты, который поступает на рынок. Так что рубль пока спекулятивно, конечно, будет снижаться, и против рубля спекулятивно сейчас играть достаточно комфортно. Цены на нефть выросли довольно заметно, около 7%, прибавляли контракты в Лондоне, смесь Brent поднималась выше $97 за баррель. И все это на фоне новостей от прессы, прежде всего иранское агентство Тасним сообщило о том, что Иран объявил о приостановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. И самое важное, то, что в сообщении говорится, Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривать возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе. Ну, а еще ранее стало известно, что корпус стражи Исламской революции атаковал авиабазу США, с которой американские военные нанесли удар по телекоммуникационной подводной вышки на острове Сирик.
4: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
13: Карьера с Ольгой Дементьевой.
5: Раньше карьера часто выглядела как одна профессия на всю жизнь. Сейчас все больше людей строят портфельную карьеру. Днем в офисе компании, где постоянное место работы, а вечером свое небольшое дело, фриланс или подработка. Так что сценарий сначала все бросил, а потом начал новую жизнь, давно перестал быть единственным. Давайте обсудим на примерах, как происходит этот переход. Для перемен не обязательно устраивать революцию в собственной жизни. Все начинается негромко. Что я вижу общего у карьерных историй с переходом из корпорации в собственный бизнес? Сначала человек работает в крупной компании, учится на больших бюджетах и проектах. Потом получает доступ к контактам, развивает связи и приходит к пониманию рынка. Он видит незакрытую нишу быстрее других и сначала тестирует свои гипотезы, а потом открывает свое дело. Многие известные люди именно так и начинали новую карьеру. Параллельно с основной работой. Например, Джоан Роулинг была преподавателем английского. Она писала первые главы Гарри Поттера в кафе между подработками. Возможно, главный карьерный миф последних лет, что смелость выглядит как прыжок в неизвестность, а зрелое решение в том, чтобы не разрушать привычную жизнь, а строить новую, рядом, продумывая стратегию своего развития. И многие известные люди выбирают этот сценарий. Приведу другой очень известный пример карьерной трансформации. Говард Шульц пришел в Starbucks работать наемным директором по маркетингу в 1982 году. После поездки в Италию он увидел культуру эспрессо-баров и, вдохновившись, предложил основателям превратить Starbucks из магазина кофейных зерен в сеть кофеен. Но они не оценили идею, поэтому Шульц уволился и открыл собственную сеть кофеен. А через 2 года основатели решили продать бизнес, и тогда Шульц выкупил у них компанию и объединил Starbucks со своим проектом. Вот это поворот. Возможно, самый недооцененный карьерный навык сегодня – не ждать идеального момента, а безопасно тестировать новое, когда видишь возможности.
13: Карьера на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Переговоры США с Ираном продолжаются и идут ускоренными темпами. Об этом написал Дональд Трамп в своей соцсети. 1 июня иранское агентство ТАСНИМ сообщило о выходе Тегерана из переговорного процесса с Вашингтоном из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану. Трамп, в свою очередь, пообещал, что Израиль не будет отправлять войска в Бейрут, а не военнослужащие, которые уже находятся на пути в столицу Ливана, вернутся обратно. Портал Аксис, в свою очередь, пишет, что власти Ливана заявили США о готовности Хизбаллы к перемирию с Израилем. В России начал действовать новый стандарт размещения иностранцев в отелях. Документ, срок действия которого ограничен 1 июня 2028 года, содержит рекомендации для объектов туриндустрии по приему граждан других стран. Гостиницам предписывается создавать иностранные версии сайта, включая английскую, обеспечивать бесплатный Wi-Fi, возможность оплаты картами зарубежных платежных систем. Все информационные материалы от навигации до меню и бейджев сотрудников должны дублироваться на английском. Особое внимание уделяется туристам из Китая. Для них все вывески, инструкции, договоры должны быть переведены на китайский. В меню следует включить блюда азиатской кухни. Кроме того, таких путешественников рекомендуется не заселять в номера и на этажи, в нумерации которых есть цифра 4. YouTube будет автоматически ускорять скучные моменты в видео. Видеохостинг анонсировал новую функцию «Автоспид» для подписчиков премиум. Она сможет автоматически изменять скорость воспроизведения видео и подкастов в зависимости от содержания. Ожидается, что технология будет ускорять просмотр во время медленных фрагментов речи и адаптировать скорость на участках с большим объемом информации. Так пользователи смогут быстрее потреблять контент без потери понимания. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин анонсировал разговор в закрытом режиме об ответе России на удар по Старобельску. Президент провел совещание с Совбезом о мерах поддержки пострадавших в ходе расследования атаки ВСУ. Между тем, Зеленский заявил, что на Украине ожидает новый массированный удар по Киеву в ближайшее время. Очень плохие новости. Так представители армянского рыбного хозяйства отреагировали на ввод ограничений на поставку рыбной продукции из Армении в Россию. Россельхознадзор со 2 июня разрешил ввозить рыбу из республики только двум производителям из 158. Как это повлияет на российский рынок и что за рыбу ввозят из Армении? И китайские селлеры продают через маркетплейсы мед-изделия, прикрываясь легальными игроками. Об этом бизнес-фм рассказал продавец медицинских пластырей. Со ссылкой на его компанию на зоне реализуют товары неизвестного качества. При этом его обращение в Озон не помогло. Можно ли это считать политикой маркетплейсов? Подробности на бизнес-фм. Владимир Путин анонсировал разговор в закрытом режиме об ответе России на удар по Старобельску. Президент России провел совещание с Совбезом о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования атаки ВСУ. Он подчеркнул, что наказание виновных в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым.
7: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, вот сейчас в Геничинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
4: Для удара по колледжу в Старобельске ВСУ использовали 16 беспилотников, сообщил на заседании Совбеза глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, спасательная операция после удара длилась 45 часов. За это время 15 раз возникала угроза повторных атак. 70 человек пострадали, 21 из них погиб и 7 остаются в больнице. Владимир Путин выразил соболезнования и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, столкнувшейся с трагедией в Старобельске. Между тем, Зеленский в понедельник днем заявил, что на Украине ожидает массированный удар по Киеву в ближайшее время. Это очень плохие новости. Так отреагировали представители армянского рыбного хозяйства на ввод ограничений на поставку рыбной продукции из Армении в Россию. Россельхознадзор со 2 июня разрешил ввозить рыбу из республики только двум производителям, остальные 158 хозяйств уже получили уведомление о запрете. Как это повлияет на российский рынок и что за рыбу возят из Армении, выясняла Диана Чубанова.
8: Коньяк, минеральная вода, цветы, абрикосы, теперь еще и рыба. О существовании рыбного импорта из Армении, судя по блиц-опросу в редакции «Бизнес.ФМ», многие даже не знали. Однако Армения уже несколько лет поступательно развивает свои форелевые хозяйства. Их сейчас в стране 160, многие на озере Севан. Российский рынок для них основной. Он формирует 80% экспорта рыбопродукции страны. Армянские производители рыбы в свое время заменили европейских поставщиков, прекративших сотрудничество с Россией. И потеря российского канала продаж для армянских хозяйств очень болезненна. Нам удалось пообщаться с представительницей компании «Галилея», производителя рыбных консервов из Армении. Она сказала, что только что получила уведомление о запрете своих поставок.
10: Насколько это плохие новости для вашего предприятия?
23: Ну, конечно, плохие. Мы же импортировали. Как может не быть плохие?
10: Какая доля России была в вашем экспорте?
23: Ну, 30%. И форели, и сика, и осетра, все было.
10: Какие-то уведомления уже получили? Как-то до вас довели?
23: Да, довели, да.
10: И что там написано?
23: Министерство экономики. Я не прочитала конкретно, но мне сказали.
10: Я так понимаю, что вот форель — это основное. И у ваших коллег из других хозяйств основной поток. А вы поставляли замороженное или охлажденку тоже?
23: Консервированные.
8: Другие рыбохозяйства, до которых нам удалось дозвониться, говорить отказались. Реакция представителя российского бизнеса, который покупает рыбу у армянских поставщиков, несколько другая. Запас есть на год, проблем не вижу, сказал Бизнес.ФМ поставщик икры форели из Армении. Он попросил не называть ни его имя, ни компанию.
24: Они из хозяйств выращивают и нам отправляют самолетами. У нас еще запасы есть.
10: Если прекратятся поставки, насколько у вас их хватит?
24: На этот год точно хватит.
10: Они у вас морозил, когда понятно, что это надолго.
24: Да.
10: Насколько рынок обеспокоен теперь вот в связи с этими новостями?
24: Не что знаю, у нас нет проблем с этим. Как были продажи, так и идут. У нас есть запас, нам хватит надолго. Все с документами, никаких вопросов нету. То, что они прекратятся, для нас ни холодно, ни жарко.
8: В общем объеме армянского экспорта в Россию рыба и морепродукты занимают 10-е место. За первый квартал этого года, то есть с января по апрель, Армения обеспечила 12% своего импорта аквакультурной форели в Россию. Такой объем быстро удастся заменить поставщиками из других стран, и рынок так устроен, что потребитель не почувствует изменений, считает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
11: Из всей рыбы, которая поступает в Россию, Армения имела какой-то смысл только в части аквакультурной форели, которая выращивается у них в озере Севал. И то это вопрос последних лет, потому что до того, как началась санкционная война между странами Евросоюза и Норвегии, когда возник дефицит лососевых на внутреннем рынке России, вот, собственно, тогда и проскочила Армения. А так объемы поставок в Россию невелики. С точки зрения Армении они, возможно, и имеют какое-то значение. С точки зрения России особого значения не имеет. Потребуется, конечно, время, но эти объемы быстро заместятся турецкой рыбой либо чилийской.
1: На время замещения ценник для конечного покупателя скакнет.
11: Я сомневаюсь. Во-первых, сейчас летний период, летом идет снижение потребления рыбы из-за жары. Люди с меньшей охотой покупают рыбу. Кроме того, как правило, у всех, кто работает с поставками рыбы, у них есть 2-3-месячный запас. Время есть для того, чтобы восполнить эти запасы. Потребитель даже не почувствует и не увидит. Цена не должна скакнуть.
8: Кроме Турции, которая готова заменить рыбу из Армении, в Российском рыбном союзе еще назвали Китай и Иран. Небольшие объемы такой продукции сейчас привозят из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии. А долю армянских поставок в общем объеме импорта рыбопродуктов оценили в 7%. Официально решение Россельхознадзора связано с инспекцией рыбоперерабатывающих предприятий и форелевых хозяйств Армении. Регулятор уточнил, что 50% компаний вообще отказались ее проходить. В мае ограничениям подверглись цветы, некоторые позиции алкоголя, овощей и фруктов. Все это в контексте политического напряжения между Россией и Арменией. На прошлой неделе стало известно о возможной приостановке со стороны России соглашений на льготную поставку природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению. И хотя президенты двух стран созвонились и даже обменялись любезностями, снятие этих ограничений не предвидится минимум до парламентских выборов в Армении 7 июня.

0: И вот на Озоне медицинские пластыри из Китая. Его предприятие – официальный представитель китайского завода. Все по закону и подтверждено документами Росздравнадзора. Недавно бизнесмен выяснил, что некий китайский же селлер тоже продает в России похожие пластыри. А в карточке товара дает ссылку на сайт российского регулятора, где указана компания нашего героя. То есть, по сути, использует его официальный статус, чтобы продавать здесь свои товары. Александр пожаловался в Marketplace, предоставив документы от китайского производителя. В Озоне, по словам предпринимателя, после долгой переписки с ботами рекомендовали стать представителем китайского бренда и только после этого жаловаться. Но у китайского завода нет никакого бренда. Он просто производит сертифицированные в России пластыри, а бизнесмен – его представитель. На этом круг замкнулся. А китайский селлер продолжает продавать медицинские изделия неизвестного качества, рассказывает Александр Щипанов.
1: Пластыри – это продукт, который должен быть обязательно стерильным. Ну а зачем? Стерилизация – это 10% прибыли. Ну вот фактически любая китайская компания может просто нестерильный пластырь привезти, продавать его на Озоне, сделать ссылку на мои документы, а не отказать в том, что я представитель завода, сказать, этого нам недостаточно. Вы напишите бренд. Фактически там бренда никакого и быть-то не должно, потому что это завод.
0: Мы рассказали о ситуации Озону и переслали письмо предпринимателя. Там ответили следующее. Продажа мед-изделий возможна только при наличии действующего регистрационного удостоверения Росздравнадзора. И сообщили, как компания за этим следит. Комментарий представителя пресс-службы Озона Арины Галлямовой.
2: Сначала наша система анализирует корректность данных и документов, а потом автоматически сверяет информацию с государственным реестром медицинских изделий Росздравнадзора. Только в 2025 году благодаря этим механизмам и взаимодействию с Росздравнадзором было заблокировано около 500 тысяч карточек товаров с неподтвержденной регистрацией.
0: Как официальному продавцу пластырей заблокировать недобросовестного конкурента, из ответа непонятно. Такое право есть у тех, кто доказывает свою легальность, получая на маркетплейсе значок «Оригинал» и попадает в приложение «Озон Селект», куда пускают только проверенных производителей и селлеров. Что у Александра пока не получается, потому что у китайского завода нет своего бренда. Но даже если бы и был, сделать это, как показывает практика, тоже не так просто. В конце апреля мы приводили в эфире историю Константина Житкова. Он официально продает детскую обувь испанского бренда. Еще с зимы он пытался получить значок «Оригинал», пересылая подтверждающие документы от испанцев. И только сейчас, наконец, получилось.
3: У нас в Озоне есть якобы персональный менеджер у аккаунта, с которым мы пытались связаться в феврале этого года. Они нам не отвечали, а в мае он решил выйти таки на связь с нами. Сам написал, они заинтересованы в наших брендах в Селекте, и, собственно, недели полторы ушло на то, чтобы они нам без всяких документов предоставили и значок оригинала, и Селект добавили.
0: Все это касается часто безуспешной борьбы официальных продавцов с огромным наплывом китайского контрафакта, который маскируют под легальный продукт. Самое массовое, когда китайцы просто копируют карточки настоящих товаров и спокойно продают подделки. Причем они даже не задумываются, что нарушают наши правила. Об этом говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он много времени проводит в Китае и лично общался с такими поставщиками.
4: Они просто пересылают свои товары и, естественно, пытаются продвигать их ровно так, как могут. Более того, те продавцы китайские, с которыми мне удавалось лично поговорить, они, на мой взгляд, вообще не очень понимают, что существуют определенные правила, законы. Они считают, что нарушение, но это вполне нормальное в рамках конкурентной борьбы.
0: Причем в самом Китае на крупных площадках, а там их десятки, и Али лишь самое известное, с такими приемами, по словам эксперта, борется очень жестко. Наверное, когда-нибудь так будет и у нас. Но сейчас легальные селлеры несут убытки от недобросовестной конкуренции. Правда, продавец пластырей Александр Щипанов говорит, что финансовых потерь особо не чувствует. Бизнесмена волнует другое. Сегодня фактически под его именем продают пластыри. Завтра это могут быть не стерилизованные китайские шприцы. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. Упреки в адрес микрофинансовых организаций, частных лиц, которые сужают

0: нуждающихся деньгами под залог за сногсшибательные проценты уже стали общим местом. А ведь и МФО, и частные кредиторы могли бы в ответ сослаться на традиции отечественных ростовщиков и закладчиков, ярко изображенных в художественной литературе. К примеру, незабвенная Алена Ивановна, старуха-процентщица из романа Федора Достоевского «Преступление и наказание», кредитовала население под 10% в месяц, причем с немедленным вычетом процентов из выдаваемой суммы. Но зато и осуществляла она свою кредитную деятельность без всякого преувеличения с риском для жизни.
1: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. 7 стран-участниц ОПЕК плюс могут поднять целевой показатель добычи нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки. Это пишет Reuters со ссылкой на 3 источника. Повышение совпадает с предельным уровнем нефтедобычи, установленным на июнь. Как утверждает агентство, обсуждение этого вопроса состоится 7 июля на заседании представителей стран. Окончательное решение еще не принято. Reuters пишет, что с апреля по июнь 7 ключевых членов ОПЕК плюс, включая Россию, увеличили квоты на нефтедобычу почти на 600 тысяч бочек в сутки, но из-за резкого сокращения экспорта странами Персидского залива добыча нефти снизилась с 42 миллионов баррелей в сутки в феврале до 33 миллионов баррелей в сутки в апреле. В апреле этого года добыча нефти странами ОПЕК составила 20,5 миллионов баррелей в сутки. Этот показатель стал минимальным за 36 лет. В начале мая из альянса вышли Объединенные Арабские Эмираты. Страна занимала в организации третье место по объему добычи. Россия возобновила поставки нефти на Филиппины. Это подтвердил замглавы МИДа Георгий Борисенко. Заинтересованности этой страны в покупке российского сырья в долгосрочной перспективе в конце апреля заявлял филиппинский посол в Москве Игорь Байлин. А первая за 5 лет партия российской сырой нефти прибыла на Филиппины в конце марта. Страховые компании в первом квартале этого года показали снижение чистой прибыли на треть до 109 миллиардов рублей. Рентабельность капитала оказалась минимальной за 4 года. Такие данные представлены в обзоре Центробанка, опубликованном 1 июня. Участники рынка и эксперты указывают на рост убыточности в сегментах ОСАГО и КАСКО, в том числе связанные с погодными условиями, крупными выплатами по корпоративным договорам, в том числе по страхованию от террористических актов и диверсий. При этом доход от инвестиционной деятельности показал снижение по сравнению с прошлым годом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Новые требования к машинным местам не запрещают владельцам электромобилей и гибридов на них парковаться. Новые нормы касаются только будущих девелоперских проектов. Об этом заявили в МЧС в ответ на публикации ряда СМИ о штрафах за парковку на необорудованных местах с 1 июня. Что же в итоге поменялось, разбирался Евгений Перельчук.
4: Нормы нового свода правил под названием «Стоянки автомобилей и требования пожарной безопасности» вступили в силу с 1 июня и уже наделали шуму. Согласно новым правилам, крытые парковки, в том числе подземные паркинги в жилых комплексах, должны оборудоваться отдельными местами для электромобилей и гибридов. Это должны быть стоянки, оборудованные системой автоматического пожаротушения и огнестойкими перегородками, чтобы возникший пожар не перекидывался на соседние машины. Если владелец электрокара или гибрида встанет не там, ему будет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Для юрлиц штраф до 2 миллионов. Новые правила застали врасплох владельцев транспорта с батарейкой. Вот что говорит житель Санкт-Петербурга, владелец электрокара Геннадий.
5: Конечно, это вызывает большие вопросы и опасения. Несколько неожиданно для меня, потому что я покупал автомобиль во многом благодаря тем льготам, которые существуют на парковку в городе Санкт-Петербурге. Это бесплатная парковка на городских улицах. Если это все будет осложняться тем, что я не смогу заезжать на подземные парковки в торговых центрах, это очень сильно осложнит жизнь. Если говорить про свой личный опыт, у меня есть подземная парковка в городе Санкт-Петербурге в жилом комплексе, но управляющая компания на мой вопрос, есть ли какие-то изменения с 1 числа, ничего не ответила, сказала, что у них никаких распоряжений на этот счет нет.
4: Как уточнили в МЧС, сейчас никто владельцев электрокаров и гибридов штрафовать не будет. Они могут парковаться как обычно. Новые правила не касаются паркинга, который уже эксплуатируется. А вот девелоперы, проектирующие новые ЖК, уже должны закладывать новые нормы в смету и размещать парковку по-новому. Функция по контролю за тем, чтобы люди правильно парковались, ляжет на управляющие компании, говорит основатель Best Новострой и BN Map Pro Ирина Доброхотова.
6: Если ранние стадии, то девелоперы, наверное, смогут адаптироваться. А если уже близко к завершению, то нужны новые согласования. Это может привести к удорожанию. Нужно организовывать вот разметку, навигацию, выделять специальные места. Это будет лежать на управляющей компании. Мы же подаем марку, подаем владельца, подаем все об автомобиле, даем все данные. И там и будет отмечаться, какой у нас сразу же автомобиль. То ли это электро, то ли обычный. Но это все делается на самом деле, это все можно придумать и сделать. Не такая большая задача. Это за управляющими компаниями 100% будет. Потому что это нарушение закона, и они будут отслеживать.
4: Новые правила пожарной безопасности в отношении электромобилей и гибридов довольно заковыристые. Кроме перегородок и автоматических систем тушения, есть, к примеру, требование размещать электрокары отдельно от авто с ДВС и группами, в каждой не более 10 машин. Правила такие, что управляющей компании будет проще поставить табличку «Электромобилям въезд воспрещен», говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
7: Это все было анонсировано заранее, но никто не готовился, никто об этом не думал. Зачастую у нас есть последние гибриды, которые даже никто и не заряжает, но там есть батареи, которые представляют главную опасность. Если мы посмотрим статистику, были пожары в США, в Европе. Эти батареи очень сложно тушить. Чтобы избежать выгорания всего помещения, нужны специальные стены, специальная система пожаротушения. Это сложно, это дорого, таких помещений мало, и, естественно, проще и безопаснее запретить въезд автомобилям. Поэтому сейчас, я думаю, многие владельцы столкнуться даже с тем, что приезжая домой к себе на подземный паркинг, где они всегда ставили свой гибрид, они увидят табличку, что парковаться здесь, на этих машинах, теперь нельзя. Охрана, когда пропускает автомобиль на въезд, она может не разбираться в многообразии китайского автопрома. Гибрид это не гибрид. Сейчас будет какой-то период привыкания, осознания, либо падения продаж вот этих автомобилей.
4: Льготы для владельцев электрокаров постепенно исчезают. 2 года назад отменили бесплатную парковку в Москве и Петербурге. Год назад убрали бесплатную зарядку и ввели рыночные тарифы. Для электрокаров иностранного производства теперь нет льготного проезда по платникам. Новые требования к паркингу для будущих жилых комплексов могут заставить тех, кто еще сомневается, брать электрокар или нет, окончательно для себя этот вопрос закрыть. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
3: Аэрофлот вылетел в Дубай. Состоялся первый после почти 3-месячного перерыва регулярный рейс авиакомпании в Эмират. По данным перевозчика, все билеты на рейс классов «Эконома» и «Комфорт» были проданы. Полеты теперь станут ежедневными. Кто, а почем и зачем летит в Дубай? И можно ли вновь говорить о нем, как о крупном международном авиахабе? Светлана Чередникова подробнее.
8: С 1 июня регулярные прямые рейсы по маршруту Москва-Дубай будут выполняться ежедневно. В июле дважды в день. Полет на «Боинг 737» займет 6 часов. Но тот, кто хотел попасть в Дубай, мог улететь и раньше на прямых рейсах из Москвы, ближневосточных Fly Dubai, Air Arabia и Emirates. Правда, судя по данным сервиса Aviasales, Аэрофлотом будет дешевле. В понедельник билет до Дубая с вылетом утром в пятницу стоил 20 с небольшим тысяч рублей, а Emirates в тот же день вечером обойдется вдвое дороже. 19 мая глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что все введенные в этом году ограничения, касающиеся перелетов наших авиакомпаний на Ближний Восток, сняты. Однако все еще действуют рекомендации МИД и Минэко для туроператоров воздержаться от продажи организованных поездок. В результате парадокс. Авиакомпании и наши, и зарубежные активно рекламируют направление, продают туда билеты. Агрегаторы и отели формируют большие скидки. Самостоятельные российские туристы бронируют авиабилеты и номера. Но отечественным туркомпаниям продавать Эмираты запрещено. Зато растут продажи других направлений со стыков в Дубае, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
9: Еще месяц назад ситуация по транзитному хабу Ближнего Востока выглядела печально. Сейчас же можно сказать, что порядка 70% всех транзитных мощностей установлены. И как раз, к сожалению, для самих Эмиратов, большинство пассажиров на их национальных перевозчиках как раз это транзитные пассажиры, потому что маршрутная сетка довольно оперативно устанавливается. Я пока отметил, что только авиакомпания Air Arabia еще не начала полеты, но их анонсировал, и связано это, безусловно, с тем, что у них флот на Россию выведен очень маленький, это маленький 320-й, но и они, я думаю, оперативно вернутся к транзитной модели. А остальные же крупные игроки, включая и, кстати, катарские авиалинии, Этихад, Эмиратс, они все как раз сейчас работают в первую очередь на транзите, а транзит на них пока выгоднее, чем китайский или чем турецкий транзит.
8: По словам эксперта, сейчас Дубай подешевел. Во-первых, влияет крепкий рубль. Во-вторых, сейчас там не сезон, и загрузка отелей снижена. Гостиница 5 звезд, например, в Турции, сегодня будет стоить в 1,5-2 раза дороже, чем в Дубае. По стоимости самым близким к УАЭ, но все равно чуть более дорогим, сейчас стал All-Inclusive в Египте. При этом из Дубая традиционно шли в Россию подсанкционные товары, в том числе тяжелый люкс, с формулировкой «из третьих стран». После начала конфликта логистика поменялась. Морем контейнеры не привезешь, а у авиадоставки высокая себестоимость и малая товароемкость. И теперь почти весь параллельный импорт идет к нам на сухопутных караванах через Саудовскую Аравию и Турцию. Насколько он востребован, отвечает старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопула.
10: Рынок логистический сегодня российский мгновенно адаптируется под какие-то изменения, находят альтернативные варианты, а как только более-менее успокаивается обстановка и что-то восстанавливается, также используют вот эти маршруты для доставки грузов. То, что мы видели последние пару-тройку недель, Дубай опять потихонечку встраивается в логистические цепочки доставки товаров на территорию Российской Федерации. Пока мы не можем использовать Дубай как порт, сухопутные маршруты из Арабских Эмиратов через Саудовскую Аравию идут, и вот мы там несколько грузовиков отгружали. Все нормально, то есть рынок адаптировался, понятно, что цена выше, но это не критические значения, там, условно, 5% к себестоимости.
8: В целом же вся логистика в регионе напрямую зависит от военно-политической обстановки, заключает эксперт. А она там крайне нестабильная. Светлана Чередникова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
3: Китай усиливает контроль за передачей своих технологий другим странам. Впервые в КНР начнет действовать запрет на экспорт товаров, технологий, услуг и данных, доступ к которым ограничен государством. Теперь для этого будет необходимо особое разрешение. Также новые правила запрещают косвенную передачу подпадающих под ограничение технологий и данных. Этот запрет включает в том числе перевод ценных кадров за рубеж. Власти могут обязать компании, осуществившие инвестиции без одобрения властей, избавиться от существующих акций и активов. Как пишет Рейтер, такие меры Пекин принимает на фоне растущего противостояния с западными странами. Комментирует аналитик агентства Inform Analytics Алексей Бойко.
11: На мой взгляд, в ближайшее время каких-то резких изменений вряд ли мы заметим. Но постепенно, конечно, это, наверное, может начать сказываться. С другой стороны, кто сейчас может загадывать на долгие годы вперед? В целом, последние годы ровно обратный процесс. То есть это Китай в основном заимствовал технологии, тщательно производя техническую разведку, участвуя во всевозможных выставках, отправляя своих специалистов работать и учиться в зарубежные фирмы. И это США, наверное, первыми начали серьезные ограничения экспорта технологий в Китай. Но, учитывая, что Китай действительно в последние годы значительно вырос в своем технологическом уровне, у Китая есть собственные ученые, которые делают интересные разработки. Понятно, что теперь и они точно так же смотрят за тем, чтобы ограничить растекание по планете вот своих технологий. Достаточно логично, когда речь идет о столь чувствительных областях, как искусственный интеллект прежде всего. Но нельзя исключить, что это будет касаться и других технологий, возможно, биотехнологий, возможно, микроэлектроники, возможно, робототехники.
3: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Власти Китая в апреле этого года заблокировали сделку по приобретению китайского ИИ стартапа Manus американской корпорации Meta, признанная экстремистской и запрещена в России. Пекин инициировал проверку этой сделки, посчитав, что она может нарушить требования в области национальной безопасности.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player. И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что виновники теракта в Старобельске должны получить заслуженное неотвратимое наказание. Об этом он заявил на совещании в понедельник, посвященном мерам поддержки пострадавшим и ходу расследования этой атаки. Там присутствовали генпрокурор Александр Гуцан, председатель СКР Александр Бастрыкин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЛНР Леонид Пасечник и другие. Так, по словам Гуцана, обвиняемыми по делу об этой атаке проходит полковник Вооруженных сил Украины Роберт Броуди и еще несколько командиров ВСУ. Атака на колледж в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. 21 человек погиб. По обновленным данным от Татьяны Голиковой, пострадали 70 человек. Семеро остаются в больницах, 5 выписаны. Россельхознадзор со 2 июня вводит временное ограничение на ввоз фруктов из Армении. Речь о вишне, черешне, абрикосах, сливах, персиках, нектаринах и свежем винограде. А также вводится запрет на транзит этой продукции в государства-члены ЕАЭС. Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянских фруктов в Россию, утверждает ведомство. Британская платформа международных денежных переводов Wise находится под следствием в Бельгии за подозрений в отмывании денег в Европе. Об этом пишут бельгийские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Сообщается, что Wise Europe фигурирует в сотнях уголовных дел по подозрительным транзакциям на сумму более 500 миллионов евро. Речь идет о платежах с признаками несоблюдения законодательства, в частности, за отсутствие идентификации клиентов и их деятельности, которые могут быть связаны с торговлей наркотиками, мошенничеством, коррупцией. После сообщения о начале расследования акции Wise упали в цене более чем на 10%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве подорожали бензин и дизель. Дистоплива за неделю подорожало в среднем на 56 копеек, 92-й бензин на 24. В основном рост средних цен объясняется скачком у одного конкретного продавца. На этом фоне источники РБК сообщают, что топливо могут обложить дополнительным сбором для финансирования защиты НПЗ. Новый венгерский премьер Петер Мадьяр пригрозил импичментом и даже допустил изменение Конституции, чтобы добиться отставки президента страны Тамоша Шуика. Поводом стал отказ главы государства добровольно покинуть пост. По версии премьера, президент мешает обновлению страны. Комментарии Георгия Бофта. И Запад не получит высоких китайских технологий. Пекин усилил контроль над зарубежными сделками своих компаний, пишет Рейтер. Также Пекин запретил перевод специалистов чувствительных секторов, включая ИИ, за границу без специального разрешения. За какими китайскими технологиями охотятся западные страны? Подробности на Бизнес FM. В Москве подорожали бензин и дизель. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость дистоплива в столице за неделю выросла на 56 копеек и составила почти 78 рублей 50 копеек. 92-й подорожал на 24 копейки и в среднем теперь стоит больше 64,5 рублей. За литр 95-го нужно заплатить в среднем 71 рубль 46 копеек. Однако, как пояснили в ассоциации, рост средних цен объясняется серьезным скачком у одного конкретного продавца. Иван Медведев подробнее.
12: У частной сети АЗС «Нефтьмагистраль» 92-й бензин подорожал сразу на 3 рубля, а 95-й и дизель на 5 рублей. Крупные сети тоже подняли цены, но не так сильно. В среднем от 9 до 50 копеек за литр в зависимости от вида топлива. Эксперты объясняют это снижением объемов торгов на Петербургской бирже. По данным источников РБК, на топливном рынке средний объем реализации 92-го с 25 по 29 мая составил чуть больше 17 тысяч тонн, что на 26% ниже среднего значения с начала года. Этот показатель по 95-му за тот же период оказался на 43% ниже. Снижение объема торгов могло произойти на фоне сокращения загрузки или временной остановки ряда НПЗ после атак беспилотников. Плюс сезон высокого спроса на топливо. Вертикально интегрированным компаниям проще справиться с этими трудностями, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
13: Если, например, рост цен, который мы наблюдаем по основным вертикально интегрированным нефтяным компаниям, таким как Роснефть, Лукойл, здесь это удорожание не так заметно, то по независимым АЗС удорожание намного сильнее происходит в связи с тем, что ВИМКи в первую очередь обеспечивают насыщение топливом именно своих АЗС, а уже по остаточному принципу через биржу или по каким-то прямым контрактам отдают остатки топлива на независимых операторов.
12: На этом фоне источники РБК сообщают о том, что власти готовят новый пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, обсуждается возможность нарастить поставки из Белоруссии и увеличить импортный демпфер на бензин и дизтопливо пятого класса. Параллельно профильным ведомствам поручили подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина на 2 месяца, включая поставки по некоторым межправительственным соглашениям. Распространить экспортные ограничения могут и на непосредственных производителей дизельного топлива, но это пока только данные источников издания. В случае принятия этих и некоторых других мер кардинально ситуация не изменится, но часть проблем таким образом можно снять, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда «Национальный». Энергобезопасности Игорь Юшков.
14: Введен запрет на экспорт авиакеросина. И уже действует давно запрет на экспорт бензина. Мы видим, что и эту меру собираются ужесточить, так как намерены ограничить экспорт даже внутри, видимо, ЕАЭС. По всей видимости, об этом речь идет. Существенных объемов бензина мы не экспортируем. Но сейчас хоть какие-то объемы дать дополнительному рынку уже было бы облегчением ситуации. Беларусь полностью покрыть наши проблемы не может. То есть нужно будет тогда существенно нарастить поставки нефти на белорусские НПЗ, чтобы они отдельно ее перерабатывали для нашего рынка и, соответственно, таким образом радикально увеличили поставки нефтепродуктов в ответ. Это должна быть отдельная межгосударственная договоренность.
12: Еще одной мерой поддержки внутреннего рынка, по данным источников РБК, может стать изменение налогового режима для отдельных видов топлива. Например, возможное обнуление акциза на 95-й бензин, полученный из 92-го с добавлением присадок. Иван Медведев, Марина Лемаева, Бизнес ФМ.
3: Власти обсудили финансирование защиты НПЗ за счет допдоходов. Одна из предложенных мер – это направление на эти цели дополнительных доходов нефтяников в размере 1,5 рубля на литр топлива. Об этом рассказали источники РБК со ссылкой на соответствующее поручение вице-премьера Александра Новака в адрес Минэнергии и других профильных ведомств. Мадьяр после Орбана. Новая метла метет по-старому. Новый венгерский премьер Петр Мадьяр заявил, что намерен внести поправку в Конституцию для отстранения президента страны от власти. Соответствующее заявление он сделал после встречи с действующим президентом Томашем Шуиком, после того, как 31 мая истек крайний срок, который Мадьяр установил, чтобы глава государства ушел сам. В свою очередь Шуик вновь исключил добровольный уход после победы на выборах. Мадьяр заявил, что президент Венгрии и ряд высокопоставленных чиновников должны уйти в отставку до 31 мая. Зачем он это делает и преуспеет ли? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
15: Когда лидер партии ТИСА Петр Мадьяр принимал присягу, то заявил, что Венгрии дали его партии мандат не просто на смену правительства, но на изменение системы. Партия ТИСА получила 141 мандат из 199 в парламенте, обеспечивающие конституционное большинство в 2/3 голосов. С таким мандатом можно менять не только законы, но и конституцию. Мадьяр еще до выборов заявил, что будет требовать добровольной отставки президента Тамаша Шуюка, избранного на должность депутатами Орбана. Его мандат истекает лишь в 29-м году. Президент Венгрии, являясь главой государства, это в основном представительская должность, избирает его парламент. При этом он обладает важными полномочиями в сфере госуправления, законодательства и обороны. Например, может выступать с законодательными инициативами, подписывает законы, включая право вето и возможность возвращать законопроекты в парламент на повторное рассмотрение или направлять их в Конституционный суд. Также президент имеет возможность инициировать общенациональный референдум, назначать даты выборов в национальное собрание, региональные органы на самоуправление и Европарламент, а также распускать парламент при определенных условиях. Например, если правительство не сформировано в установленный срок или не принят государственный бюджет. Президент является верховным главнокомандующим. По словам Мадьяра, экс-премьеру нужен был глава государства, для которого именно лояльность к партии Фидес была приоритетом. Однако, несмотря на давление, Шуйок не только не поддался на ультиматум и отказывается уходить, но и обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку возникшему конфликту. Тогда, после истечения срока ультиматума Мадьяра, правящая партия объявила о запуске процедуры досрочного смещения главы государства. Именно для этого она сначала поправит Конституцию. Процедуру импичмента применять не будут. Между тем, в свое время именно такими методами через переписывание Конституции действовал и Виктор Орбан, когда конструировал под себя венгерскую правовую систему. Кстати, биографически Мадьяр был и сам связан прежде с партией Орбана Фидес, функционером которой был не только он, но и его бывшая жена. На словах, Мадьяр теперь претендует на то, что демонтирует систему, созданную Орбаном, когда практически все госинституты, суды, медиа, избирательные комиссии являлись продолжением партийного аппарата Фидес. Но действует Мадьяр при этом примерно теми же инструментами, что и предшественник, а именно внося поправки в основной закон. Так что ключевой вопрос заключается в том, является ли попытка устранения президента Шуйока через конституционную поправку демонтажом орбанизма или его зеркальным повторением. Мадьяр настаивает на первом, тогда как его критики, включая самого Орбана, говорят об обратном. Евросоюз, упрекавший Орбана в попрании принципов права, на действия Мадьяра смотрит пока благожелательно. Как говорится, это другое. Ранее ЕС заморозил в общей сложности 35 миллиардов евро субсидий Будапешту из-за конфронтации с Орбаном, упрекая его в коррупции и попрании демократии. Мадьяр обещал вернуть эти деньги путем восстановления, как он уверяет, демократических норм и борьбы с коррупцией. Еще до приведения к присяге Брюссель выдвинул Мадьяру ни много ни мало 27 условий для разморозки этих средств. Часть этих требований новое правительство уже начало выполнять или обещает это сделать. Речь о демонтаже орбановской системы, контроле над судами, а по сути чистке судебной системы, изменении законодательства о меньшинствах, внедрении антикоррупционных механизмов. Очевидно, лишение Орбана выходного пособия в размере 100 тысяч евро идет по части борьбы с коррупцией. В то же время Еврокомиссия дала понять, что не готова разблокировать все средства сразу, а лишь по мере выполнения ее условий. В чем Мадьяр в целом продолжает политику Орбана, так это в отношении Украины. Он отказался поставлять Киеву оружие и деньги, а также настаивает на тех же требованиях в части соответствия критериям членства в ЕС, что и предшественник. Прежде всего, это касается прав венгерского меньшинства на Украине. Он уже предложил Зеленскому провести встречу в Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство, чтобы обсудить соблюдение его прав. На российском направлении картина политика Мадьяра сложнее. Он не пытается представлять себя другом Москвы в том смысле, как пытался обыграть это Орбан, хотя и он другом не был. Но и записываться в непримиримые враги, как большинство стран Восточной Европы, не спешит. В недавнем интервью польской газете «Речь Посполита» Мадьяр заявил, что после окончания войны в Украине весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктует факторы конкуренции и географии, сказал он. Правительство партии ТИСА в том числе рассматривает возможность диалога с Россией на высшем уровне. По словам Мадьяра, в перспективе так или иначе придется вести переговоры с Путиным. Впрочем, в ближайшей перспективе планов таких контактов нет.
3: Это был комментарий политолога Георгия Бовт, автора телеграм-канала «Бовт знает». В России завершилась ежегодная кампания по декларированию иностранных счетов. Отчеты по своим иностранным счетам, картам должны подавать физлица, проводящие большую часть года в России. Подробнее Ольга Кашинская.
16: Для счетов, заведенных в странах ЕАЭС, либо в странах, с которыми у России действует автообмен финансовой информацией, сюда как раз относятся распространенные сейчас казахстанские, белорусские и киргизские карты. Установлен порог в 600 тысяч рублей. При сумме зачислений или списаний по счету, превышающей эту или эквивалентную валюте, либо же при большем остатке, нужно предоставить ФНС сведения обо всех движениях средств на счете. Кроме того, по счетам в странах, которые в ЕАЭС не входят и не обмениваются с Россией фининформацией автоматически, отчетность нужно предоставлять вне зависимости от суммы операций. Речь идет именно о движении денежных средств, в том числе и между своими счетами. Это относится и к распространенной практике, когда зарубежная карта заводится для оплаты конкретных услуг и пополняется только из собственных средств. Продолжает адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
17: Отчет о движении денежных средств предполагает, что мы показываем все, что по счету произошло. Мы показываем в отчете 4 цифры. Сколько денег было на 1 января либо на дату открытия счета, сколько денег стало 31 декабря или в дату закрытия счета, сколько всего пришло, сколько всего ушло. Это вообще не про доходы, это про оборот. Дальше мы должны с вами оценить, сколько денег мы куда отправили. Если у нас по такому счету более чем 600 тысяч рублей в эквиваленте прошло, то мы обязаны предоставлять отчетность. За последние, наверное, 4-5 лет мы наблюдаем этот процесс в особой динамике. До этого не было заметно таких ужесточений, но сейчас очень быстро появляются штрафы при неподаче отчетности по счетам. И налоговый орган очень быстро начинает задавать вопросы, если есть какие-то нестыковки.
16: Для подачи отчетности есть еще одно важное исключение. Предоставлять эту информацию обязаны только те, кто проводит в России больше 183 дней в году. На практике же штрафы за неподачу отчетности периодически приходят и тем, кто живет не в России. Это происходит из-за невозможности ФНС самостоятельно отслеживать перемещение, говорит адвокат компании Taxology Олеся Лепехина. И в таких случаях приходится выкручиваться.
18: Налогоплательщик может спорить. В практике были случаи, когда, например, человек очень активно въезжал и выезжал из России, при этом налоговый орган получил данные, что человек был только в России, да, то есть он никуда не выезжал. То есть такие ошибки, они, естественно, тоже встречаются, и что-то где-то ломается на каком-то этапе, и, соответственно, здесь просто уже нужно доказывать другими документами. Сейчас налоговые органы говорят о том, что, и это тоже новая практика, раньше такого не было, что если вы говорите о том, что вы находитесь за границей, не пребываете в России, то просим предоставить, например, договор аренды, ВНЖ, да, иные документы на основании чего вы находитесь за границей, трудовые договоры с иностранным работодателем, там, чеки оплаты в магазинах, коммунальных услуг и так далее, да, то есть просят какую-то большую доказательственную базу, помимо штампа в паспорте, в котором бы подтверждали, что ты действительно проживал за границей.
16: Штрафы за просрочку подачи отчета по иностранным счетам варьируются в зависимости от длины этой самой просрочки и доходят до 3500 рублей для физлиц. За неподачу отчета штраф составит 3000 рублей. За подачу отчета с ошибками также 3000. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
1: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Козловка, 8000 жителей. Развитию Восточной Чувашии в конце 17 века поспособствовали три рядом стоящие большие волжские пристани – Яичная, Хлебная и Лесосплавная. С них вверх по Волге продукция уходила в центр России. Город с 1967 года. Как появлялись города на Бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
2: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
2: Акционеры «Северстали» утвердили рекомендацию не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении компании. Свободный денежный поток «Северстали» в четвертом квартале 2025 года составил отрицательные 8 миллиардов 600 миллионов рублей, а в целом в году минус 30,5 миллиардов рублей. Информация, распространяемая в интернете о том, что «Wildberries» якобы выкупит «Gloria Jeans», не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries Rus. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что якобы Wildberries собирается выкупить Gloria Jeans, и переговоры о сделке идут очень активно. Информация не соответствует действительности, у группы нет интереса к данному активу, прокомментировали Wildberries. Разработчик чат-бота Claude Anthropic подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций в комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщает Reuters. Число акций и цена размещения пока не определены. Конфиденциальная подача дает компании возможность выйти на биржу без досрочного раскрытия финансовых деталей до завершения проверки. Неделю назад компания закрыла раунд финансирования на 65 миллиардов долларов при оценке почти в триллион, впервые превзойдя по оценке своего конкурента компанию OpenAI, которая также готовится провести IPO в четвертом квартале. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Юридические фирмы перестраивают свою работу из-за внедрения искусственного интеллекта. Агентство Bloomberg пишет, что крупные международные юрфирмы переживают радикальные эволюции, им приходится нанимать собственных программистов по работе с искусственным интеллектом, а некоторые компании разрабатывают собственные и решения. Однако юриспруденция требует ответственного подхода, тогда как искусственный интеллект склонен к так называемым галлюцинациям. Применяют ли ИИ в своей работе юристы и в России, Валерий Убадоев продолжит.
19: В качестве примера агентство Bloomberg приводит международную юридическую фирму Freshfields. Еще в 2021 году она консультировала немецкую Volkswagen, чтобы новые программные функции в ее автомобилях соответствовали требованиям более чем 100 стран, где продаются ее машины. Обычно на это необходимо большое количество времени, десятки или даже сотни тысяч евро, а весь процесс нужно повторять, если вдруг у юрфирмы появится другой клиент, но с точно таким же запросом. И в итоге подразделение Freshfields, специализирующееся на внедрении технологий, разработало свою платформу на основе искусственного интеллекта, который автоматизирует все подобные задачи. Похожие системы впоследствии появились и у других игроков. Это в том числе международные юрфирмы A&O Shearman и Linklaters. И, как пишет Bloomberg, юристы теперь изучают контракт, акты, иски, предоставленные переписки и прочие документы с помощью ИИ в разы быстрее и эффективнее. Еще искусственный интеллект может работать как генератор идей, говорит почетный адвокат России, автор одноименного телеграм-канала Алексей Скляренко.
20: Любому адвокату, каким бы он креативным ни был, нужны помощники. Помощники в плане даже идеи, чтобы каким образом подойти к такому делу, которое на первый взгляд проигрышное или выигрышное. Здесь, что характерное, имеет значение любая гипотеза. И искусственный интеллект, как ни странно, но может подсказать какое-то нестандартное решение по тому или иному вопросу. Ну или натолкнуть на определенную мысль. Потому что решение в любом случае принимает человек, а не искусственный интеллект.
19: Полностью полагаться на ИИ, разумеется, не стоит, говорят юристы, из-за его склонности к галлюцинациям. Проще говоря, к выдумыванию информации. Верховный суд Российской Федерации в конце мая даже разъяснил, что стороны должны оповещать суд, если они получили какие-либо сведения с использованием искусственного интеллекта. В Штатах, например, как указывает Bloomberg, количество исков, написанных с помощью ИИ, выросло в разы. Юристы, опрошенные Business FM, считают, что в целом это даже и не так плохо, так как зачастую люди остаются совсем без правовой защиты. Так что важно получить хоть какой-то юридический совет, пусть даже от искусственного интеллекта. Но в целом сравнивать зарубежный рынок с российским не совсем корректно из-за разных моделей и масштабов работы, говорит партнер коллегии адвокатов А2 Михаил Александров.
21: Российские юрфирмы существенно меньше, даже самые крупные, чем их западные аналоги. Соответственно, нету этих масштабов, нету часто таких повторяющихся процессов, меньше поводов для внедрения. Ситуация меняется, если смотреть на юридические департаменты. Вот тут в России просто огромные ресурсы и резервы, где можно внедрять искусственный интеллект. Юридический департамент какой-нибудь крупной компании насчитывает там 100 человек легко. Мы применяем уже сейчас ИИ, применяем его достаточно активно.
19: Если же говорить о внедрении ИИ в бизнес-процессы в целом, то, как сообщала Boston Consulting Group, 60% компаний не получили от этого существенной выгоды, несмотря на значительные инвестиции. Валерий Убадоев, Мария Голубева, Business FM.
3: Одни из крупнейших негосударственных пенсионных фондов в России могут объединиться. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Варианты объединения обсуждают ВТБ Пенсионный фонд, Благосостояние и Газфонд Пенсионные накопления. Окончательное решение пока не принято, но идея, цитата, концептуально поддержана. Уточняет, что если сделка состоится, то объединенная НПФ будет располагать активами в размере 3 триллиона рублей. При этом активы всех российских НПФ составляют около 7 триллионов. Комментирует доцент кафедры управления человеческими ресурсами РАО имени Плеханова, кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец.
22: Мне кажется, это некое даже такое, может быть, положительное явление, потому что у нас, в общем, любят крупных игроков. У нас в финансовой сфере такая же тенденция есть, то есть слабых и не очень занимающих большую долю рынка вытесняют из отрасли. И здесь, мне кажется, то же самое. Здесь все-таки ситуация идет к тому, что, может быть, на рынке останется энное количество крупных игроков. Может быть, начинается такая тенденция. И для НПФ, может быть, это даже и плюс. Плюс в том, что все-таки НПФ связаны с финансовыми ресурсами пенсионных накоплений, и это гарантия, и это безопасность, и легче управление, и, мне кажется, проще в некоторой степени управление ими и принятие решений.
23: Что касается доходности, хотелось бы вот на этом сделать акцент. Какова она сейчас у этих трех фондов, и как она может измениться?
22: Доходность у всех, с одной стороны, немножко разная, потому что разница там 2-3% все-таки для НПФ, и в целом для таких структур может быть вполне существенная, но она все равно не очень большая, если смотреть с точки зрения доходности потребителя. И я думаю, что здесь может быть как раз доходность все равно будет больше консервативная. Это абсолютно нормальное явление. И даже если мы посмотрим сейчас на пенсионный фонд, все равно есть определенный пул вложений, есть определенный пул, где можно размещать, где не очень высокая доходность, но она консервативна, стабильна, и это абсолютно нормальное явление. Все-таки это МПФ, и от него требуется, чтобы он был своим решением не рискованные вложения, а более консервативные за счет более низкой доходности.
23: Консервативный сценарий – это сколько процентов?
22: Консервативный – это, на мой взгляд, где-то до 9%. Абсолютно нормальный. Все, что больше, наверное, где-то 12-15%, это все-таки больше рискованные вложения.
3: Людмила Иванова, швец, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭО имени Полиханова. Источники РБК отмечают, что объединение, если оно состоится, не будет быстрым, процесс может растянуться на более чем полтора года. Российская валюта начала летний сезон с существенным ослаблением. Юань прибавил на Мосбирже процент с третью. Сам индекс символически подрос, все это на фоне возобновившегося роста цен на нефть из-за признаков новой эскалации на Ближнем Востоке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
0: Индекс московской биржи незначительно, но все-таки вырос по итогам основной торговой сессии понедельника, прибавил 0,2%, закрылся на уровне 2570 пунктов. Слабый рост, даже несмотря на то, что росли цены на нефть и падал российский рубль. А рубль упал заметно. Китайская валюта прибавила 15 копеек. Закрытие юаня 10 рублей 64 копейки. А доллар, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару долларов, рубль поднялся чуть выше 72 рублей. Основные ожидания связаны с тем, какими объемами будет оперировать Министерство финансов в рамках бюджетного правила. И эта информация должна появиться в среду, то есть 3 июня. Обычно Министерство финансов на третий рабочий день публикует данные параметры бюджетного правила на ближайший будущий период. Так что вот ждем среды, посмотрим. На рынке предполагают, что объемы, скажем, интервенций могут вырасти в 2, то и в 3 раза. Сейчас общая такая покупка юаней или покупка валюты и в рамках бюджетного правила, и в рамках своих операций со стороны Банка России составляет около 1 миллиарда рублей. Это всего лишь около 1% от общего объема, но на рынке предполагают, что эти объемы могут вырасти в 2, то и в 3 раза. Хотя, с другой стороны, если учитывать приток валюты, то, ну, вряд ли. Скорее всего, вряд ли. Это все перекроет в целом вот этот объем валюты, который поступает на рынок. Так что рубль пока спекулятивно, конечно, будет снижаться, и против рубля спекулятивно сейчас играть достаточно комфортно. Цены на нефть выросли. Довольно заметно, около 7% прибавляли контракты в Лондоне, смесь Brent поднималась выше $97 за баррель. И все это на фоне новостей от прессы, прежде всего иранское агентство Тасним сообщило о том, что Иран объявил о приостановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. И самое важное то, что в сообщении говорится, Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривать возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе. Ну, а еще ранее стало известно, что корпус стражи Исламской революции атаковал авиабазу США, с которой американские военные нанесли удар по телекоммуникационной вышке на острове Сирик.
3: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
1: Сумма технологий с Денисом Самсоновым.
5: Генеративный искусственный интеллект и другие цифровые инструменты, использованные при создании фильма, не помогут, но и не навредят его шансам получить номинацию. Это цитата из правил Оскара прошлого года. В этом году они другие. Актерская игра и сценарий должны обязательно быть в большей части выполнены людьми. Индустрия проходит все положенные стадии принятия неизбежного. В 2023 году деятели кино объявляли забастовки и требовали запретить искусственный интеллект. В 2025 и уже официально не поможет и не навредит, а в 26-м договариваются об условиях. Искусственный интеллект в кино – одна из основных тем Каннского фестиваля этого года. Организаторы фестиваля не запретили технологию, но фильмы, преимущественно созданные генеративным искусственным интеллектом, к конкурсу не допускались. Директор фестиваля Тьерри Фримо объяснил позицию так. Чтобы ездить на электровелосипеде, нужно уметь ездить и на обычном. Не совсем понимаю, что он имел в виду. Тем временем рынок считает деньги. Студии, первыми внедрившие искусственный интеллект в производство, сокращают бюджеты на 25-35%. Общий вклад ИИ в кинопроизводство 3 с лишним миллиарда долларов в 2024 году. Прогноз на 33-й – 23 миллиарда. Гильермо Дель Торро в Каннах призвал хотя бы разобраться в терминах. Называть весь массив технологий одним словом «искусственный интеллект» нечестно. Искусственный интеллект берет на себя огромную часть невидимой зрителю черновой работы, помощь в монтаже, обработка и сведение звука, редактура спецэффектов, но также действительно имитация образа, стиля и голоса актера, творческой манеры оператора. Мэтью МакКонахи подал заявку на регистрацию 8 торговых марок на свой голос и образ, и они были одобрены. Путь от отрицания к принятию и разумному торгу занял у киноиндустрии менее 3 лет. Возможно, по пути была еще депрессия, но кассовые сборы этого не почувствовали.
1: Сумма технологий на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Переговоры США с Ираном продолжаются и идут ускоренными темпами. Об этом написал Дональд Трамп в своей соцсети. 1 июня иранское агентство ТАСНИМ сообщило о выходе Тегерана из переговорного процесса с Вашингтоном из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану. Трамп, в свою очередь, пообещал, что Израиль не будет отправлять войска в Бейрут, а не военнослужащие, которые уже находятся на пути в столицу Ливана, вернутся обратно. Портал Аксис, в свою очередь, пишет, что власти Ливана заявили США о готовности Хизбаллы к перемирию с Израилем. В России начал действовать новый стандарт размещения иностранцев в отелях. Документ, срок действия которого ограничен 1 июня 2028 года, содержит рекомендации для объектов туриндустрии по приему граждан других стран. Гостиницам предписывается создавать иностранные версии сайта, включая английскую, обеспечивать бесплатный Wi-Fi, возможность оплаты картами зарубежных платежных систем. Все информационные материалы от навигации до меню и бейджев сотрудников должны дублироваться на английском. Особое внимание уделяется туристам из Китая. Для них все вывески, инструкции, договоры должны быть переведены на китайский. В меню следует включить блюда азиатской кухни. Кроме того, таких путешественников рекомендуется не заселять в номера и на этажи, в нумерации которых есть цифра 4. YouTube будет автоматически ускорять скучные моменты в видео. Видеохостинг анонсировал новую функцию «Автоспид» для подписчиков премиум. Она сможет автоматически изменять скорость воспроизведения видео и подкастов в зависимости от содержания. Ожидается, что технология будет ускорять просмотр во время медленных фрагментов речи и адаптировать скорость на участках с большим объемом информации. Так пользователи смогут быстрее потреблять контент без потери понимания. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия, Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин анонсировал разговор в закрытом режиме об ответе России на удар по Старобельску. Президент провел совещание с Совбезом о мерах поддержки пострадавших в ходе расследования атаки ВСУ. Между тем, Зеленский заявил, что на Украине ждет новый массированный удар по Киеву в ближайшее время. Очень плохие новости. Так представители армянского рыбного хозяйства отреагировали на ввод ограничений на поставку рыбной продукции из Армении в Россию. Россельхознадзор со 2 июня разрешил ввозить рыбу из республики только двум производителям из 158. Как это повлияет на российский рынок и что за рыбу ввозят из Армении? И китайские селлеры продают через маркетплейсы мед-изделия, прикрываясь легальными игроками. Об этом Бизнес FM рассказал продавец медицинских пластырей со ссылкой на его компанию на зоне, реализует товары неизвестного качества. При этом его обращение в Озон не помогло. Можно ли это считать политикой маркетплейсов? Подробности на Бизнес FM. Владимир Путин анонсировал разговор в закрытом режиме об ответе России на удар по Старобельску. Президент России провел совещание с Совбезом о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования атаки ВСУ. Он подчеркнул, что наказание виновных в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым.
4: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, вот сейчас в Гнечинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
3: Для удара по колледжу в Старобельске ВСУ использовали 16 беспилотников, сообщил на заседании Совбеза глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, спасательная операция после удара длилась 45 часов. За это время 15 раз возникала угроза повторных атак. 70 человек пострадали, 21 из них погиб и 7 остаются в больнице. Владимир Путин выразил соболезнования и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, столкнувшейся с трагедией в Старобельске. Между тем, Зеленский в понедельник днем заявил, что на Украине ожидают массированный удар по Киеву в ближайшее время. Это очень плохие новости. Так отреагировали представители армянского рыбного хозяйства на ввод ограничений на поставку рыбной продукции из Армении в Россию. Россельхознадзор со 2 июня разрешил ввозить рыбу из республики только двум производителям, остальные 158 хозяйств уже получили уведомление о запрете. Как это повлияет на российский рынок и что за рыбу возят из Армении, выясняла Диана Чубанова.
6: Коньяк, минеральная вода, цветы, абрикосы, теперь еще и рыба. О существовании рыбного импорта из Армении, судя по блиц-опросу в редакции «Бизнес.ФМ», многие даже не знали. Однако Армения уже несколько лет поступательно развивает свои форелевые хозяйства. Их сейчас в стране 160, многие на озере Севан. Российский рынок для них основной. Он формирует 80% экспорта рыбопродукции страны. Армянские производители рыбы в свое время заменили европейских поставщиков, прекративших сотрудничество с Россией. И потеря российского канала продаж для армянских хозяйств очень болезненна. Нам удалось пообщаться с представительницей компании «Галилея», производителя рыбных консервов из Армении. Она сказала, что только что получила уведомление о запрете своих поставок.
7: Насколько это плохие новости для вашего предприятия?
9: Ну, конечно, плохие. Мы же импортировали. Как может не быть плохие?
7: Какая доля России была в вашем экспорте?
9: Ну, 30%. И форели, и сика, и осетра, все было.
7: Какие-то уведомления уже получили? Как-то до вас довели?
9: Да, довели, да.
7: И что там написано?
9: Министерство экономики. Я не прочитала конкретно, но мне сказали.
7: Я так понимаю, что вот форель это основное. И у ваших коллег из других хозяйств основной поток. А вы поставляли замороженное? Или охлажденку тоже?
9: Консервированные.
6: Другие рыбохозяйства, до которых нам удалось дозвониться, говорить отказались. Реакция представителя российского бизнеса, который покупают рыбу у армянских поставщиков, несколько другая. Запас есть на год, проблем не вижу, сказал Бизнес.ФМ поставщик икры форели из Армении. Он попросил не называть ни его имя, ни компанию.
24: Они хозяйство выращивают и нам отправляют самолетами. У нас еще запасы есть.
7: Если прекратятся поставки, насколько у вас их хватит?
24: На этот год точно хватит.
7: Они у вас морозил, когда понятно? Понятно, что это надолго.
24: Да.
7: Насколько рынок обеспокоен теперь вот в связи с этими новостями?
24: Не что знаю, у нас нет проблем с этим. Как были продажи, так и идут. У нас есть запас, нам хватит надолго. Все с документами, никаких вопросов нету. То, что они прекратятся, для нас ни холодно, ни жарко.
6: В общем объеме армянского экспорта в Россию рыба и морепродукты занимают 10-е место. За первый квартал этого года, то есть с января по апрель, Армения обеспечила 12% своего импорта аквакультурной форели в Россию. Такой объем быстро удастся заменить поставщиками из других стран, и рынок так устроен, что потребитель не почувствует изменений, считает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
25: Из всей рыбы, которая поступает в Россию, Армения имела какой-то смысл только в части аквакультурной форели, которая выращивается у них в озере Севал. И то это вопрос последних лет, потому что до того, как началась санкционная война между странами Евросоюза и Норвегии, когда возник дефицит лососевых на внутреннем рынке России, вот, собственно, тогда и проскочила Армения. Так как объемы поставок в Россию невелики, с точки зрения Армении они, возможно, и имеют какое-то значение. с точки зрения России особого значения не имеет. Потребуется, конечно, время, но эти объемы быстро заместятся. Турецкой рыбой, либо чирийской.
23: На время замещения ценник для конечного покупателя скакнет.
25: Я сомневаюсь. Во-первых, сейчас летний период, летом идет снижение потребления рыбы. Из-за жары люди с меньшей охотой покупают рыбу. Кроме того, как правило, у всех, кто работает с поставками рыбы, у них есть 2-3-месячный запас. Время есть для того, чтобы восполнить эти запасы. Потребитель даже не почувствует и не увидит. Цена не должна скакнуть.
6: Кроме Турции, которая готова заменить рыбу из Армении, в Российском рыбном союзе еще назвали Китай и Иран. Небольшие объемы такой продукции сейчас привозят из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии. А долю армянских поставок в общем объеме импорта рыбопродуктов оценили в 7%. Официальное решение Россельхознадзора связано с инспекцией рыбоперерабатывающих предприятий и форелевых хозяйств Армении. Регулятор уточнил, что 50% компаний вообще отказались ее проходить. В мае ограничениям подверглись цветы, некоторые позиции алкоголя, овощей и фруктов. Все это в контексте политического напряжения между Россией и Арменией. На прошлой неделе стало известно о возможной приостановке со стороны России соглашений на льготную поставку природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению. И хотя президенты двух стран созвонились и даже обменялись любезностями, снятие этих ограничений не предвидится минимум до парламентских выборов в Армении 7 июня. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Как китайские селлеры продают в России медицинские изделия, прикрываясь легальными игроками? Сегодня история продавца медицинских пластырей со ссылкой на его компанию на Озоне реализует товары неизвестного качества. Обращение в маркетплейс пока не помогло, а в целом это лишь один из примеров безуспешной борьбы с китайским контрафактом на платформах. Михаил Сафонов продолжит.
1: Бизнес говорит.
8: Александр Щепанов – гендиректор компании «Статмед», которая продает на Озоне медицинские пластыри из Китая. Его предприятие – официальный представитель китайского завода. Все по закону и подтверждено документами Росздравнадзора. Недавно бизнесмен выяснил, что некий китайский же селлер тоже продает в России похожие пластыри.

0: На этом круг замкнулся, а китайский селлер продолжает продавать медицинские изделия неизвестного качества, рассказывает Александр Щипанов.
1: Пластыри – это продукт, который должен быть обязательно стерильным. Ну а зачем? Стерилизация – это 10% прибыли. Ну вот фактически любая китайская компания может просто нестерильный пластырь привезти, продавать его на Озоне, сделать ссылку на мои документы, мне отказать в том, что я представитель завода, сказать, этого нам недостаточно, вы напишите бренд. Фактически там бренда никакого и быть-то не должно, потому что это завод.
0: Мы рассказали о ситуации Озону и переслали письмо предпринимателя. Там ответили следующее. Продажа мед-изделий возможна только при наличии действующего регистрационного удостоверения Росздравнадзора. И сообщили, как компания за этим следит. Комментарий представителя пресс-службы Озоны Арины Галлямовой.
2: Сначала наша система анализирует корректность данных и документов, а потом автоматически сверяет информацию с государственным реестром медицинских изделий Росздравнадзора. Только в 2025 году благодаря этим механизмам и взаимодействию с Росздравнадзором было заблокировано около 500 тысяч карточек товаров с неподтвержденной регистрацией.
0: Как официальному продавцу пластырей заблокировать недобросовестного конкурента, из ответа непонятно. Такое право есть у тех, кто доказывает свою легальность, получая на маркетплейсе значок «Оригинал» и попадает в приложение «Озон Селект», куда пускают только проверенных производителей и селлеров. Что у Александра пока не получается, потому что у китайского завода нет своего бренда. Но даже если бы и был, сделать это, как показывает практика, тоже не так просто. В конце апреля мы приводили в эфире историю Константина Житкова. Он официально продает детскую обувь испанского бренда. Еще с зимы он пытался получить значок «Оригинал», пересылая подтверждающие документы от испанцев. И только сейчас, наконец, получилось.
3: У нас в Озоне есть якобы персональный менеджер у аккаунта, с которым мы пытались связаться в феврале этого года. Они нам не отвечали, а в мае он решил выйти таки на связь с нами. Сам написал, они заинтересованы в наших брендах в Селекте, и, собственно, недели полторы ушло на то, чтобы они нам без всяких документов предоставили и значок оригинала, и Селект добавили.
0: Все это касается часто безуспешной борьбы официальных продавцов с огромным наплывом китайского контрафакта, который маскируют под легальный продукт. Самое массовое, когда китайцы просто копируют карточки настоящих товаров и спокойно продают подделки. Причем они даже не задумываются, что нарушают наши правила. Об этом говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он много времени проводит в Китае и лично общался с такими поставщиками.
4: Они просто пересылают свои товары и, естественно, пытаются продвигать их ровно так, как могут. Более того, те продавцы китайские, с которыми мне удавалось лично поговорить, они, на мой взгляд, вообще не очень понимают, что существуют определенные правила, законы. Они считают, что нарушение, ну, это вполне нормальное в рамках конкурентной борьбы.
0: Причем в самом Китае на крупных площадках, а там их десятки, и Али лишь самое известное, с такими приемами, по словам эксперта, борется очень жестко. Наверное, когда-нибудь так будет и у нас. Но сейчас легальные селлеры несут убытки от недобросовестной конкуренции. Правда, продавец пластырей Александр Щипанов говорит, что финансовых потерь особо не чувствует. Бизнесмена волнует другое. Сегодня фактически под его именем продают пластыри. Завтра это могут быть нестерилизованные китайские шприцы. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев и Анна Моргунова. Бизнес-ФМ.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах. Аргентинец Эрнесто Рафаэль Гевара де ла Серна известен всему миру как Че Гевара, командант кубинской революции 1959 года и один из ближайших соратников Фиделя Кастро. Но несмотря на то, что Че отдал жизнь борьбе с капитализмом, сегодня его портрет один из самых продаваемых в мире, и тысячи предпринимателей продолжают зарабатывать на романтическом образе команданта. Зато на Кубе к Че Геваре по сей день относятся с трепетом, называют его святым и ежегодно отмечают день героического партизана. А в кубинских школах дети разучивают песню «Мы будем как Че». В 1983 году портрет команданта был помещен на банкноту в 3 кубинских песо. Культ наличности. На Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках.

0: для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. 7 стран-участниц ОПЕК+, могут поднять целевой показатель добычи нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки. Это пишет Reuters со ссылкой на 3 источника. Повышение совпадает с предельным уровнем нефтедобычи, установленным на июнь. Как утверждает агентство, обсуждение этого вопроса состоится 7 июля на заседании представителей стран. Окончательное решение еще не принято. Reuters пишет, что с апреля по июнь 7 ключевых членов ОПЕК+, включая Россию, увеличили квоты на нефтедобычу почти на 600 тысяч бочек в сутки, но из-за резкого сокращения экспорта странами Персидского залива добыча нефти снизилась с 42 миллионов баррелей в сутки в феврале до 33 миллионов баррелей в сутки в апреле. В апреле этого года добыча нефти странами ОПЕК составила 20,5 миллионов баррелей в сутки. Этот показатель стал минимальным за 36 лет. В начале мая из альянса вышли Объединенные Арабские Эмираты. Страна занимала в организации третье место по объему добычи. Россия возобновила поставки нефти на Филиппины. Это подтвердил замглавы МИДа Георгий Борисенко. Заинтересованности этой страны в покупке российского сырья в долгосрочной перспективе в конце апреля заявлял филиппинский посол в Москве Игорь Байлин. А первая за 5 лет партия российской сырой нефти прибыла на Филиппины в конце марта. Страховые компании в первом квартале этого года показали снижение чистой прибыли на треть до 109 миллиардов рублей. Рентабельность капитала оказалась минимальной за 4 года. Такие данные представлены в обзоре Центробанка, опубликованном 1 июня. Участники рынка и эксперты указывают на рост убыточности в сегментах ОСАГО и КАСКО, в том числе связанные с погодными условиями, крупными выплатами по корпоративным договорам, в том числе по страхованию от террористических актов и диверсий. При этом доход от инвестиционной деятельности показал снижение по сравнению с прошлым годом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Новые требования к машинным местам не запрещают владельцам электромобилей и гибридов на них парковаться. Новые нормы касаются только будущих девелоперских проектов. Об этом заявили в МЧС в ответ на публикации ряда СМИ о штрафах за парковку на необорудованных местах с 1 июня. Что же в итоге поменялось, разбирался Евгений Перельчук.
3: Нормы нового свода правил под названием «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности» вступили в силу с 1 июня и уже наделали шуму. Согласно новым правилам, крытые парковки, в том числе подземные паркинги в жилых комплексах, должны оборудоваться отдельными местами для электромобилей и гибридов. Это должны быть стоянки, оборудованные системой автоматического пожаротушения и огнестойкими перегородками, чтобы возникший пожар не перекидывался на соседние машины. Если владелец электрокара или гибрида встанет не там, ему будет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Для юрлиц штраф до 2 миллионов. Новые правила застали врасплох владельцев транспорта с батарейкой. Вот что говорит житель Санкт-Петербурга, владелец электрокара Геннадий.
4: Конечно, это вызывает большие вопросы и опасения. Несколько неожиданно для меня, потому что я покупал автомобиль во многом благодаря тем льготам, которые существуют на парковку в городе Санкт-Петербурге. Это бесплатная парковка на городских улицах. Если это все будет осложняться тем, что я не смогу заезжать на подземные парковки в торговых центрах, это очень сильно осложнит жизнь. Если говорить про свой личный опыт, у меня есть подземная парковка в городе Санкт-Петербурге в жилом комплексе, но управляющая компания на мой вопрос, есть ли какие-то изменения с 1 числа, ничего не ответила, сказала, что у них никаких распоряжений на этот счет нет.
3: Как уточнили в МЧС, сейчас никто владельцев электрокаров и гибридов штрафовать не будет. Они могут парковаться как обычно. Новые правила не касаются паркинга, который уже эксплуатируется. А вот девелоперы, проектирующие новые ЖК, уже должны закладывать новые нормы в смету и размещать парковку по-новому. Функция по контролю за тем, чтобы люди правильно парковались, ляжет на управляющие компании, говорит основатель Best Новострой и BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
5: Если ранние стадии, то девелоперы, наверное, смогут адаптироваться. А если уже близко к завершению, то нужны новые согласования. Это может привести к удорожанию. Нужно организовывать будет разметку, навигацию, выделять специальные места. Это будет лежать на управляющей компании. Мы же подаем марку, подаем владельца, подаем все об автомобиле, даем все данные. И там и будет отмечаться, какой у нас сразу же автомобиль. То ли это электро, то ли обычный. Но это все делается на самом деле. самом деле это все можно придумать и сделать. Не такая большая задача. Это за управляющими компаниями 100% будет. Потому что это нарушение закона, и они будут отслеживать.
3: Новые правила пожарной безопасности в отношении электромобилей и гибридов довольно заковыристые. Кроме перегородок и автоматических систем тушения, есть, к примеру, требование размещать электрокары отдельно от авто с ДВС и группами, в каждой не более 10 машин. Правила такие, что управляющей компании будет проще поставить табличку «Электромобилям въезд воспрещен», говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
6: Это все было анонсировано заранее, но никто не готовился, никто об этом не думал. Зачастую у нас есть последние гибриды, которые даже никто и не заряжает, но там есть батареи, которые представляют главную опасность. Если мы посмотрим статистику, были пожары в США, в Европе. Эти батареи очень сложно тушить. Чтобы избежать выгорания всего помещения, нужны специальные стены, специальная система пожаротушения. Это сложно, это дорого, таких помещений мало, и, естественно, проще и безопаснее запретить въезд автомобилям. Поэтому сейчас, я думаю, многие владельцы столкнуться даже с тем, что приезжая домой к себе на подземный паркинг, где они всегда ставили свой гибрид, они увидят табличку, что парковаться здесь, на этих машинах, теперь нельзя. Охрана, когда пропускает автомобиль на въезд, она может не разбираться в многообразии китайского автопрома. Гибрид — это не гибрид. Сейчас будет какой-то период привыкания, осознания, либо падения продаж вот этих автомобилей.
3: Льготы для владельцев электрокаров постепенно исчезают. 2 года назад отменили бесплатную парковку в Москве и Петербурге. Год назад убрали бесплатную зарядку и ввели рыночные тарифы. Для электрокаров иностранного производства теперь нет льготного проезда по платникам. Новые требования к паркингу для будущих жилых комплексов могут заставить тех, кто еще сомневается, брать электрокар или нет, окончательно для себя этот вопрос закрыть. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
2: Аэрофлот вылетел в Дубай. Состоялся первый после почти 3-месячного перерыва регулярный рейс авиакомпании в Эмират. По данным перевозчика, все билеты на рейс классов «Эконома» и «Комфорт» были проданы. Полеты теперь станут ежедневными. Кто, а почем и зачем летит в Дубай? И можно ли вновь говорить о нем, как о крупном международном авиахабе? Светлана Чередникова подробнее.
7: С 1 июня регулярные прямые рейсы по маршруту Москва-Дубай будут выполняться ежедневно. В июле дважды в день. Полет на «Боинг 737» займет 6 часов. Но тот, кто хотел попасть в Дубай, мог улететь и раньше на прямых рейсах из Москвы, ближневосточных Fly Dubai, Air Arabia и Emirates. Правда, судя по данным сервиса Aviasales, Аэрофлотом будет дешевле. В понедельник билет до Дубая с вылетом утром в пятницу стоил 20 с небольшим тысяч рублей, а Emirates в тот же день вечером обойдется вдвое дороже. 19 мая глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что все введенные в этом году ограничения, касающиеся перелетов наших авиакомпаний на Ближний Восток, сняты. Однако все еще действуют рекомендации МИД и Минэко для туроператоров воздержаться от продажи организованных поездок. В результате парадокс. Авиакомпании, наши и зарубежные, активно рекламируют направление, продают туда билеты. Агрегаторы и отели формируют большие скидки. Самостоятельные российские туристы бронируют авиабилеты и номера. Но отечественным туркомпаниям продавать Эмираты запрещено. Зато растут продажи других направлений со стыков в Дубае, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
8: Еще месяц назад ситуация по транзитному хабу Ближнего Востока выглядела печально. Сейчас же можно сказать, что порядка 70% всех транзитных мощностей установлены. И как раз, к сожалению, для самих Эмиратов большинство пассажиров на их национальных перевозчиках как раз это транзитные пассажиры, потому что маршрутная сетка довольно оперативно устанавливается. Я пока отметил, что только авиакомпания Air Arabia еще не начала полеты, но это анонсировал, и связано это, безусловно, с тем, что у них флот на Россию выведен очень маленький, это маленький 320-й, но и они, я думаю, оперативно вернутся к транзитной модели. А остальные же крупные игроки, включая и, кстати, катарские авиалинии, Этихад, Эмиратс, они все как раз сейчас работают в первую очередь на транзите, а транзит на них пока выгоднее, чем китайский или чем турецкий транзит.
7: По словам эксперта, сейчас Дубай подешевел. Во-первых, влияет крепкий рубль. Во-вторых, сейчас там не сезон, и загрузка отелей снижена. Гостиница 5 звезд, например, в Турции, сегодня будет стоить в 1.5-2 раза дороже, чем в Дубае. По стоимости самым близким к УАЭ, но все равно чуть более дорогим, сейчас стал All-Inclusive в Египте. При этом из Дубая традиционно шли в Россию подсанкционные товары, в том числе тяжелый люкс, с формулировкой «из третьих стран». После начала конфликта логистика поменялась. Морем контейнеры не привезешь. А у авиадоставки высокая себестоимость и малая товароемкость. И теперь почти весь параллельный импорт идет к нам на сухопутных караванах через Саудовскую Аравию, Турцию. Насколько он востребован, отвечает старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопула.
9: Рынок логистический сегодня российский мгновенно адаптируется под какие-то изменения, находят альтернативные варианты, а как только более-менее успокаивается обстановка и что-то восстанавливается, также используют вот эти маршруты для доставки грузов. То, что мы видели последние пару-тройку недель, Дубай опять потихонечку встраивается в логистические цепочки доставки товаров на территорию Российской Федерации. Пока мы не можем использовать Дубай как порт, сухопутные маршруты из Арабских Эмиратов через Саудовскую Аравию идут, и вот мы там несколько грузовиков отгружали, все нормально. То есть рынок адаптировался, понятно, что цена выше, но это не критические значения, там условно 5% к себестоимости.
7: В целом же вся логистика в регионе напрямую зависит от военно-политической обстановки, заключает эксперт, а она там крайне нестабильная. Светлана Чередникова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Китай усиливает контроль за передачей своих технологий другим странам. С 1 июля в КНР начнет действовать запрет на экспорт товаров, технологий, услуг и данных, доступ к которым ограничен государством. Теперь для этого будет необходимо особое разрешение. Также новые правила запрещают косвенную передачу подпадающих под ограничение технологий и данных. Этот запрет включает в том числе перевод ценных кадров за рубеж. Власти могут обязать компании, осуществившие инвестиции без одобрения властей, избавиться от существующих акций и активов. Как пишет Рейтер, такие меры Пекин принимает на фоне растущего противостояния с западными странами. Комментирует аналитик агентства Inform Analytics Алексей Бойко.
10: На мой взгляд, в ближайшее время каких-то резких изменений вряд ли мы заметим. Но постепенно, конечно, это, наверное, может начать сказываться. С другой стороны, кто сейчас может загадывать на долгие годы вперед? В целом, последние годы ровно обратный процесс. То есть это Китай в основном заимствовал технологии, тщательно производя техническую разведку, участвуя во всевозможных выставках, отправляя своих специалистов работать и учиться в зарубежные фирмы. И это США, наверное, первыми начали серьезные ограничения экспорта технологий в Китай. Но, учитывая, что Китай действительно в последние годы значительно вырос в своем технологическом уровне, у Китая есть собственные ученые, которые делают интересные разработки. Понятно, что теперь и они точно так же смотрят за тем, чтобы ограничить растекание по планете вот своих технологий. Достаточно логично, когда речь идет о столь чувствительных областях, как искусственный интеллект прежде всего. Но нельзя исключить, что это будет касаться и других технологий, возможно, биотехнологий, возможно, микроэлектроники, возможно, робототехники.
2: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Власти Китая в апреле этого года заблокировали сделку по приобретению китайского ИИ-стартапа Manus американской корпорацией Meta, признанная экстремистской и запрещена в России. Пекин инициировал проверку этой сделки, посчитав, что она может нарушить требования в области национальной безопасности.
0: О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес ФМ узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе. И в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе.
11: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
1: Студия Вероника Романова. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что виновники теракта в Старобельске должны получить заслуженное неотвратимое наказание. Об этом он заявил на совещании в понедельник, посвященном мерам поддержки пострадавшим и ходу расследования этой атаки. Там присутствовали генпрокурор Александр Гуцан, председатель СКР Александр Бастрыкин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЛНР Леонид Пасечник и другие. Так, по словам Гуцана, обвиняемыми по делу об этой атаке проходит полковник Вооруженных сил Украины Роберт Броуди и еще несколько командиров ВСУ. Атака на колледж в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. 21 человек погиб. По обновленным данным от Татьяны Голиковой, пострадали 70 человек, семеро остаются в больницах, 5 выписаны. Россельхознадзор со 2 июня вводит временное ограничение на ввоз фруктов из Армении. Речь о вишне, черешне, абрикосах, сливах, персиках, нектаринах и свежем винограде. А также вводится запрет на транзит этой продукции в государства-члены ЕАЭС. Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянских фруктов в Россию, утверждает ведомство. Британская платформа международных денежных переводов Wise находится под следствием в Бельгии за подозрений в отмывании денег в Европе. Об этом пишут бельгийские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Сообщается, что Wise Europe фигурирует в сотнях уголовных дел по подозрительным транзакциям на сумму более 500 миллионов евро. Речь идет о платежах с признаками несоблюдения законодательства, в частности, за отсутствие идентификации клиентов и их деятельности, которые могут быть связаны с торговлей наркотиками, мошенничеством, коррупцией. После сообщения о начале расследования акции Wise упали в цене более чем на 10%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве подорожали бензин и дизель. Дистоплива за неделю подорожало в среднем на 56 копеек, 92-й бензин на 24. В основном рост средних цен объясняется скачком у одного конкретного продавца. На этом фоне источники РБК сообщают, что топливо могут обложить дополнительным сбором для финансирования защиты НПЗ. Новый венгерский премьер Петер Мадьяр пригрозил импичментом и даже допустил изменение Конституции, чтобы добиться отставки президента страны Тамоша Шуика. Поводом стал отказ главы государства добровольно покинуть пост. По версии премьера, президент мешает обновлению страны. Комментарии Георгия Бофта. И Запад не получит высоких китайских технологий. Пекин усилил контроль над зарубежными сделками своих компаний, пишет Рейтер. Также Пекин запретил перевод специалистов чувствительных секторов, включая ИИ, за границу без специального разрешения. За какими китайскими технологиями охотятся западные страны? Подробности на Business FM. В Москве подорожали бензин и дизель. По данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная стоимость дистоплива в столице за неделю выросла на 56 копеек и составила почти 78 рублей 50 копеек. 92-й подорожал на 24 копейки и в среднем теперь стоит больше 64,5 рублей. За литр 95-го нужно заплатить в среднем 71 рубль 46 копеек. Однако, как пояснили в ассоциации, рост средних цен объясняется серьезным скачком у одного конкретного продавца. Иван Медведев подробнее.
12: У частной сети АЗС «Нефтьмагистраль» 92-й бензин подорожал сразу на 3 рубля, а 95-й и дизель на 5 рублей. Крупные сети тоже подняли цены, но не так сильно. В среднем от 9 до 50 копеек за литр в зависимости от вида топлива. Эксперты объясняют это снижением объемов торгов на Петербургской бирже. По данным источников РБК, на топливном рынке средний объем реализации 92-го с 25 по 29 мая составил чуть больше 17 тысяч тонн, что на 26% ниже среднего значения с начала года. Этот показатель по 95-му за тот же период оказался на 43% ниже. Снижение объема торгов могло произойти на фоне сокращения загрузки или временной остановки ряда НПЗ после атак беспилотников. Плюс сезон высокого спроса на топливо. Вертикально интегрированным компаниям проще справиться с этими трудностями, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
13: И если, например, рост цен, который мы наблюдаем по основным вертикально интегрированным нефтяным компаниям, таким как Роснефть, Лукойл, и здесь это удорожание не так заметно, то по независимым АЗС удорожание намного сильнее происходит в связи с тем, что ВИМКи в первую очередь обеспечивают насыщение топливом именно своих АЗС, а уже по остаточному принципу через биржу или по каким-то прямым контрактам отдают остатки топлива на независимых операторов.
12: На этом фоне источники РБК сообщают о том, что власти готовят новый пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, обсуждается возможность нарастить поставки из Белоруссии и увеличить импортный демпфер на бензин и дизтопливо пятого класса. Параллельно профильным ведомствам поручили подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина на 2 месяца, включая поставки по некоторым межправительственным соглашениям. Распространить экспортные ограничения могут и на непосредственных производителей дизельного топлива. Но это пока только данные источников издания. В случае принятия этих и некоторых других мер кардинально ситуация не изменится, но часть проблем таким образом можно снять, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
14: Введен запрет на экспорт авиакеросина, и уже действует давно запрет на экспорт бензина. Мы видим, что и эту меру собираются ужесточить, так как намерены ограничить экспорт даже внутри, видимо, ЕАЭС. По всей видимости, об этом речь идет. Существенных объемов бензина мы не экспортируем, но сейчас хоть какие-то объемы дать дополнительному рынку уже было бы облегчением ситуации. Беларусь полностью покрыть наши проблемы не может. То есть нужно будет тогда существенно нарастить поставки нефти на белорусский НПЗ, чтобы они отдельно ее перерабатывали для нашего рынка и, соответственно, таким образом радикально увеличили поставки нефтепродуктов в ответ. Это должна быть отдельная межгосударственная договоренность.
12: Еще одной мерой поддержки внутреннего рынка, по данным источников РБК, может стать изменение налогового режима для отдельных видов топлива. Например, возможное обнуление акциза на 95-й бензин, полученный из 92-го с добавлением присадок. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Власти обсудили финансирование защиты НПЗ за счет доп. Доходов. Одна из предложенных мер – это направление на эти цели дополнительных доходов нефтяников в размере 1,5 рубля на литр топлива. Об этом рассказали источники РБК со ссылкой на соответствующее поручение вице-премьера Александра Новака в адрес Минэнерго и других профильных ведомств. Мадьяр после Орбана. Новая метла метет по-старому. Новый венгерский премьер Петр Мадьяр заявил, что намерен внести поправку в Конституцию для отстранения президента страны от власти. Соответствующее заявление он сделал после встречи с действующим президентом Томашем Шуиком, после того, как 31 мая истек крайний срок, который Мадьяр установил, чтобы глава государства ушел сам. В свою очередь Шуик вновь исключил добровольный уход после победы на выборах. Мадьяр заявил, что президент Венгрии и ряд высокопоставленных чиновников должны уйти в отставку до 31 мая. Зачем он это делает и преуспеет ли? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
15: Когда лидер партии ТИСА Петр Мадьяр принимал присягу, то заявил, что Венгрии дали его партии мандат не просто на смену правительства, но на изменение системы. Партия ТИСА получила 141 мандат из 199 в парламенте, обеспечивающие конституционное большинство в 2/3 голосов. С таким мандатом можно менять не только законы, но и конституцию. Мадьяр еще до выборов заявил, что будет требовать добровольной отставки президента Тамаша Шуюка, избранного на должность депутатами Орбана. Его мандат истекает лишь в 29-м году. Президент Венгрии, являясь главой государства, это в основном представительская должность, избирает его парламент. При этом он обладает важными полномочиями в сфере госуправления, законодательства и обороны. Например, может выступать с законодательными инициативами, подписывать законы, включая право вето и возможность возвращать законопроекты в парламент на повторное рассмотрение или направлять их в Конституционный суд. Также президент имеет возможность инициировать общенациональный референдум, назначать даты выборов в национальное собрание, региональные органы самоуправления и Европарламент, а также распускать парламент при определенных условиях. Например, если правительство не сформировано в установленный срок или не принят государственный бюджет. Президент является верховным главнокомандующим. По словам Мадьяра, экс-премьеру нужен был глава государства, для которого именно лояльность к партии Фидес была приоритетом. Однако, несмотря на давление, Шуйок не только не поддался на ультиматум и отказывается уходить, но и обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку возникшему конфликту. Тогда, после истечения срока ультиматума Мадьяра, правящая партия объявила о запуске процедуры досрочного смещения главы государства. Именно для этого она сначала поправит Конституцию. Процедуру импичмента применять не будут. Между тем, в свое время именно такими методами через переписывание Конституции действовал и Виктор Орбан, когда конструировал под себя венгерскую правовую систему. Кстати, биографически Мадьяр был и сам связан прежде с партией Орбана Фидес, функционером которой был не только он, но и его бывшая жена. На словах, Мадьяр теперь претендует на то, что демонтирует систему, созданную Орбаном, когда практически все госинституты, суды, медиа, избирательные комиссии являлись продолжением партийного аппарата Фидес. Но действует Мадьяр при этом примерно теми же инструментами, что и предшественник, а именно внося поправки в основной закон. Так что ключевой вопрос заключается в том, является ли попытка устранения президента Шуйока через конституционную поправку демонтажом орбанизма или его зеркальным повторением. Мадьяр настаивает на первом, тогда как его критики, включая самого Орбана, говорят об обратном. Евросоюз, упрекавший Орбана в попрании принципов права, на действия Мадьяра смотрит пока благожелательно. Как говорится, это другое. Ранее ЕС заморозил в общей сложности 35 миллиардов евро субсидий Будапешту из-за конфронтации с Орбаном, упрекая его в коррупции и попрании демократии. Мадьяр обещал вернуть эти деньги путем восстановления, как он уверяет, демократических норм и борьбы с коррупцией. Еще до приведения к присяге Брюссель выдвинул Мадьяру ни много ни мало 27 условий для разморозки этих средств. Часть этих требований новое правительство уже начало выполнять или обещает это сделать. Речь о демонтаже орбановской системы, контроле над судами, а по сути чистке судебной системы, изменении законодательства о меньшинствах, внедрении антикоррупционных механизмов. Очевидно, лишение Орбана выходного пособия в размере 100 тысяч евро идет по части борьбы с коррупцией. В то же время Еврокомиссия дала понять, что не готова разблокировать все средства сразу, а лишь по мере выполнения ее условий. В чем Мадьяр в целом продолжает политику Орбана, так это в отношении Украины. Он отказался поставлять Киеву оружие и деньги, а также настаивает на тех же требованиях в части соответствия критериям членства в ЕС, что и предшественник. Прежде всего, это касается прав венгерского меньшинства на Украине. Он уже предложил Зеленскому провести встречу в Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство, чтобы обсудить соблюдение его прав. На российском направлении картина политика Мадьяра сложнее. Он не пытается представлять себя другом Москвы в том смысле, как пытался обыграть это Орбан, хотя и он другом не был. Но и записываться в непримиримые враги, как большинство стран Восточной Европы, не спешит. В недавнем интервью польской газете «Речь Посполита» Мадьяр заявил, что после окончания войны в Украине весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. Это диктует факторы конкуренции и географии, сказал он. Правительство партии ТИСА в том числе рассматривает возможность диалога с Россией на высшем уровне. По словам Мадьяра, в перспективе так или иначе придется вести переговоры с Путиным. Впрочем, в ближайшей перспективе планов таких контактов нет.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». В России завершилась ежегодная кампания по декларированию иностранных счетов. Отчеты по своим иностранным счетам, картам должны подавать физлица, проводящие большую часть года в России. Подробнее Ольга Кашинская.
16: Для счетов, заведенных в странах ЕАЭС, либо в странах, с которыми у России действует автообмен финансовой информацией, сюда как раз относятся распространенные сейчас казахстанские, белорусские и киргизские карты. Установлен порог в 600 тысяч рублей. При сумме зачислений или списаний по счету, превышающей эту или эквивалентную валюте, либо же при большем остатке, нужно предоставить ФНС сведения обо всех движениях средств на счете. Кроме того, по счетам в странах, которые в ЕАЭС не входят и не обмениваются с Россией фининформацией автоматически, отчетность нужно предоставлять вне зависимости от суммы операций. Речь идет именно о движении денежных средств, в том числе и между своими счетами. Это относится и к распространенной практике, когда зарубежная карта заводится для оплаты конкретных услуг и пополняется только из собственных средств. Продолжает адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
17: Отчет о движении денежных средств предполагает, что мы показываем все, что по счету произошло. Мы показываем в отчете 4 цифры. Сколько денег было на 1 января либо на дату открытия счета, сколько денег стало 31 декабря или в дату закрытия счета, сколько всего пришло, сколько всего ушло. Это вообще не про доходы, это про оборот. Дальше мы должны с вами оценить, сколько денег мы куда отправили. Если у нас по такому счету более чем 600 тысяч рублей в эквиваленте прошло, то мы обязаны предоставлять отчетность. За последние, наверное, 4-5 лет мы наблюдаем этот процесс в особой динамике. До этого не было заметно таких ужесточений, но сейчас очень быстро появляются штрафы при неподаче отчетности по счетам. И налоговый орган очень быстро начинает задавать вопросы, если есть какие-то нестыковки.
16: Для подачи отчетности есть еще одно важное исключение. Предоставлять эту информацию обязаны только те, кто проводит в России больше 183 дней в году. На практике же штрафы за неподачу отчетности периодически приходят и тем, кто живет не в России. Это происходит из-за невозможности ФНС самостоятельно отслеживать перемещение, говорит адвокат компании Taxology Олеся Лепехина. И в таких случаях приходится выкручиваться.
18: Налогоплательщик может спорить. В практике были случаи, когда, например, человек очень активно въезжал и выезжал из России, при этом налоговый орган получил данные, что человек был только в России, да, то есть он никуда не выезжал. То есть такие ошибки, они, естественно, тоже встречаются, и что-то где-то ломается на каком-то этапе, и, соответственно, здесь, ну, просто уже нужно доказывать другими документами. Сейчас налоговый орган говорят о том, что, и это тоже новая практика, раньше такого не было, что если вы говорите о том, что вы находитесь за границей, не пребываете в России, то просим предоставить, например, договор аренды, ВНЖ, да, иные документы на основании чего вы находитесь за границей, трудовые договоры с иностранным работодателем, там, чеки оплаты в магазинах, коммунальных услуг и так далее, да, то есть просят какую-то большую доказательственную базу, помимо штампа в паспорте, в котором бы подтверждали, что ты действительно проживал за границей.
16: Штрафы за просрочку подачи отчета по иностранным счетам варьируются в зависимости от длины этой самой просрочки и доходят до 3 500 рублей для физлиц. За неподачу отчета штраф составит 3 000 рублей. За подачу отчета с ошибками также 3 000. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Компании и корпорации.
1: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: Акционеры «Северстали» утвердили рекомендацию не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении компании. Свободный денежный поток «Северстали» в четвертом квартале 2025 года составил отрицательные 8 миллиардов 600 миллионов рублей, а в целом в году минус 30,5 миллиардов рублей. Информация, распространяемая в интернете о том, что «Wildberries» якобы выкупит «Gloria Jeans», не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries Rus. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что якобы Wildberries собирается выкупить Gloria Jeans, и переговоры о сделке идут очень активно. Информация не соответствует действительности, у группы нет интереса к данному активу, прокомментировали Wildberries. Разработчик чат-бота Claude Anthropic подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций в комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщает Reuters. Число акций и цена размещения пока не определены. Конфиденциальная подача дает компании возможность выйти на биржу без досрочного раскрытия финансовых деталей до завершения проверки. Неделю назад компания закрыла раунд финансирования на 65 миллиардов долларов при оценке почти в триллион, впервые превзойдя по оценке своего конкурента компанию OpenAI, которая также готовится провести IPO в четвертом квартале. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пунчалеев. Юридические фирмы перестраивают свою работу из-за внедрения искусственного интеллекта. Агентство Bloomberg пишет, что крупные международные юрфирмы переживают радикальную эволюцию, им приходится нанимать собственных программистов по работе с искусственным интеллектом, а некоторые компании разрабатывают собственные и решения. Однако юриспруденция требует ответственного подхода, тогда как искусственный интеллект склонен к так называемым галлюцинациям. Применяют ли ИИ в своей работе юристы и в России, Валерий Убадоев продолжит.
19: В качестве примера агентство Bloomberg приводит международную юридическую фирму Freshfields. Еще в 2021 году она консультировала немецкую Volkswagen, чтобы новые программные функции в ее автомобилях соответствовали требованиям более чем 100 стран, где продаются ее машины. Обычно на это необходимо большое количество времени, десятки или даже сотни тысяч евро, а весь процесс нужно повторять, если вдруг у юрфирмы появится другой клиент, но с точно таким же запросом. И в итоге подразделение Freshfields, специализирующееся на внедрении технологий, разработало свою платформу на основе искусственного интеллекта, которая автоматизирует все подобные задачи. Похожие системы впоследствии появились и у других игроков, это в том числе международные юрфирмы A&O Shearman и Linklaters. И, как пишет Bloomberg, юристы теперь изучают контракты, иски, предоставленные переписки и прочие документы с помощью ИИ в разы быстрее и эффективнее. Еще искусственный интеллект может работать как генератор идей, говорит почетный адвокат России, автор одноименного телеграм-канала Алексей Скляренко.
20: Любому адвокату, каким бы он креативным ни был, нужны помощники. Помощники в плане даже идеи, чтобы каким образом подойти к такому делу, которое на первый взгляд проигрышное или выигрышное. Здесь, что характерное, имеет значение любая гипотеза. И искусственный интеллект, как ни странно, но может подсказать какое-то нестандартное решение по тому или иному вопросу. Ну или натолкнуть на определенную мысль. Потому что решение в любом случае принимает человек, а не искусственный интеллект.
19: Полностью полагаться на ИИ, разумеется, не стоит, говорят юристы, из-за его склонности к галлюцинациям. Проще говоря, к выдумыванию информации. Верховный суд Российской Федерации в конце мая даже разъяснил, что стороны должны оповещать суд, если они получили какие-либо сведения с использованием искусственного интеллекта. В Штатах, например, как указывает Bloomberg, количество исков, написанных с помощью ИИ, выросло в разы. Юристы, опрошенные Business FM, считают, что в целом это даже и не так плохо, так как зачастую люди остаются совсем без правовой защиты. Так что важно получить хоть какой-то юридический совет, пусть даже от искусственного интеллекта. Но в целом сравнивать зарубежный рынок с российским не совсем корректно из-за разных моделей и масштабов работы, говорит партнер коллегии адвокатов А2 Михаил Александров.
21: Российские юрфирмы существенно меньше, даже самые крупные, чем их западные аналоги. Соответственно, нету этих масштабов, нету часто таких повторяющихся процессов, меньше поводов для внедрения. Ситуация меняется, если смотреть на юридические департаменты. Вот тут в России просто огромные ресурсы и резервы, где можно внедрять искусственный интеллект. Юридический департамент какой-нибудь крупной компании насчитывает там 100 человек легко. Мы применяем уже сейчас ИИ, применяем его достаточно активно.
19: Если же говорить о внедрении ИИ в бизнес-процессы в целом, то, как сообщала Boston Consulting Group, 60% компаний не получили от этого существенной выгоды, несмотря на значительные инвестиции. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Business FM.
2: Одни из крупнейших негосударственных пенсионных фондов в России могут объединиться. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Варианты объединения обсуждают ВТБ Пенсионный фонд, Благосостояние и Газфонд Пенсионные накопления. Окончательное решение пока не принято, но идея, цитата, концептуально поддержана. Уточняет, что если сделка состоится, то объединенная НПФ будет располагать активами в размере 3 триллиона рублей. При этом активы всех российских НПФ составляют около 7 триллионов. Комментирует доцент кафедры управления человеческими ресурсами РАО имени Плеханова, кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец.
22: Мне кажется, это некое даже такое, может быть, положительное явление, потому что у нас, в общем, любят крупных игроков. У нас в финансовой сфере такая же тенденция есть, то есть слабых и не очень занимающих большую долю рынка вытесняют из отрасли. И здесь, мне кажется, то же самое. Здесь все-таки ситуация идет к тому, что, может быть, на рынке останется энное количество крупных игроков. Может быть, начинается такая тенденция. И для НПФ, может быть, это даже и плюс. Плюс в том, что все-таки НПФ связаны с финансовыми ресурсами пенсионных накоплений, и это гарантия, и это безопасность, и легче управление, и, мне кажется, проще в некоторой степени управление ими и в принятии решений.
23: Что касается доходности, хотелось бы вот на этом сделать акцент. Какова она сейчас у этих трех фондов, и как она может измениться?
22: Доходность у всех, с одной стороны, немножко разная, потому что разница там 2-3% все-таки для НПФ и в целом для таких структур может быть вполне существенная, но она все равно не очень большая, если смотреть с точки зрения доходности потребителя. И я думаю, что здесь может быть как раз доходность все равно будет больше консервативная. Это абсолютно нормальное явление. И даже если мы посмотрим сейчас на пенсионные фонды, все равно есть определенный пул вложений, есть определенный пул, где можно размещать, где не очень высокая доходность, то она консервативна, стабильна, и это абсолютно нормальное явление. Все-таки это НПФ, и от него требуется, чтобы он был в своем решении не рискованные вложения, а более консервативные за счет более низкой доходности.
23: Консервативный сценарий – это сколько процентов?
22: Консервативный – это, на мой взгляд, где-то до 9%. Абсолютно нормально. Все, что больше, наверное, где-то 12-15%, это все-таки больше рискованные вложения.
2: Людмила Иванова, швец, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭО имени Полиханова. Источники РБК отмечают, что объединение, если оно состоится, не будет быстрым, процесс может растянуться на более чем полтора года. Российская валюта начала летний сезон с существенным ослаблением. Юань прибавил на Мосбирже процент с третью. Сам индекс символически подрос, все это на фоне возобновившегося роста цен на нефть из-за признаков новой эскалации на Ближнем Востоке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
3: Индекс московской биржи незначительно, но все-таки вырос. По итогам основной торговой сессии понедельника прибавил 0,2%, закрылся на уровне 2570 пунктов. Слабый рост, даже несмотря на то, что росли цены на нефть и падал российский рубль. А рубль упал заметно. Китайская валюта прибавила 15 копеек. Закрытие юаня 10 рублей 64 копейки. А доллар, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару долларов, рубль поднялся чуть выше 72 рублей. Основные ожидания связаны с тем, какими объемами будет оперировать Министерство финансов в рамках бюджетного правила. И эта информация должна появиться в среду, то есть 3 июня. Обычно Министерство финансов на третий рабочий день публикует данные параметры бюджетного правила на ближайший будущий период. Так что вот ждем среды, посмотрим. На рынке предполагают, что объемы, скажем, интервенций могут вырасти в 2, то и в 3 раза. Сейчас общая такая покупка юаней или покупка валюты и в рамках бюджетного правила, и в рамках своих операций со стороны Банка России составляет около 1 миллиарда рублей. Это всего лишь около 1% от общего объема, но на рынке предполагают, что эти объемы могут вырасти в 2, то и в 3 раза. Хотя, с другой стороны, если учитывать приток валюты, то, ну, вряд ли. Скорее всего, вряд ли. Это все перекроет в целом вот этот объем валюты, который поступает на рынок. Так что рубль пока спекулятивно, конечно, будет снижаться, и против рубля спекулятивно сейчас играть достаточно комфортно. Цены на нефть выросли. Довольно заметно, около 7% прибавляли контракты в Лондоне. Смесь Brent поднималась выше $97 за баррель. И все это на фоне новостей от прессы, прежде всего иранское агентство Тасним сообщило о том, что Иран объявил о приостановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. И самое важное то, что в сообщении говорится, Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривать возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе. Ну, а еще ранее стало известно, что корпус стражи Исламской революции атаковал авиабазу США, с которой американские военные нанесли удар по телекоммуникационной вышке на острове Сирик.
2: Это был биржевой обозреватель бизнес-ФМ Алексей Завьялов.
11: Другим наука с Сергеем Корзуном.
4: Процедурная память позволяет ездить на велосипеде, печатать на клавиатуре и выполнять сложные движения в танце без контроля сознания над самим процессом. Ее отличают от памяти декларативной, то есть памяти на факты, события и знания. Доказано, что у людей с разными видами поражения мозга может страдать одна, но сохраняться другая. Процедурная память включает в себя навыки, привычки и автоматизмы. Установлено, что моторные навыки хорошо закрепляются во время коротких пауз в обучении и особенно в фазе медленного сна, непосредственно перед переходом в глубокий сон. Физическая нагрузка до и после практики тоже способствует закреплению навыка. Обучение навыкам вначале происходит максимально быстро, а затем скорость его снижается. Эта закономерность известна как степенной закон обучения. Для сложных навыков, таких как игра на инструменте, программирование, хирургические манипуляции, изучение языков, прогресс бывает ступенчатым, когда накопленная масса навыков или новый поворот в обучении приводят к неожиданному выходу на новый уровень. Часто память на привычное действие называют мышечной памятью, вроде «руки помнят». Но мышцы сами по себе не могут кодировать порядок действий. Такие последовательности хранятся и воспроизводятся в нервной системе. А термин «мышечная память» – лишь метафора. А более точно, термин употребляется в физиологии. Мышечные ткани действительно сохраняют следы прежних нагрузок и быстрее восстанавливают силу после перерыва. Процедурная память может давать сбои под давлением стресса, когда внимание отвлекается на контроль уже привычных действий. Возможно, поэтому лишь сравнительно немногие сдают экзамен по вождению с первой попытки.
0: Другим наука на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Переговоры США с Ираном продолжаются и идут ускоренными темпами. Об этом написал Дональд Трамп в своей соцсети. 1 июня иранское агентство ТАСНИМ сообщило о выходе Тегерана из переговорного процесса с Вашингтоном из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану. Трамп, в свою очередь, пообещал, что Израиль не будет отправлять войска в Бейрут, а не военнослужащие, которые уже находятся на пути в столицу Ливана, вернутся обратно. Портал Аксис, в свою очередь, пишет, что власти Ливана заявили США о готовности Хизбаллы к перемирию с Израилем. В России начал действовать новый стандарт размещения иностранцев в отелях. Документ, срок действия которого ограничен 1 июня 2028 года, содержит рекомендации для объектов туриндустрии по приему граждан других стран. Гостиницам предписывается создавать иностранные версии сайта, включая английскую, обеспечивать бесплатный Wi-Fi и возможность оплаты картами зарубежных платежных систем. Все информационные материалы от навигации до меню и бейджев сотрудников должны дублироваться на английском. Особое внимание уделяется туристам из Китая. Для них все вывески, инструкции, договоры должны быть переведены на китайский. В меню следует включить блюда азиатской кухни. Кроме того, таких путешественников рекомендуется не заселять в номера и на этажи, в нумерации которых есть цифра 4. YouTube будет автоматически ускорять скучные моменты в видео. Видеохостинг анонсировал новую функцию «Автоспид» для подписчиков премиум. Она сможет автоматически изменять скорость воспроизведения видео и подкастов в зависимости от содержания. Ожидается, что технология будет ускорять просмотр во время медленных фрагментов речи и адаптировать скорость на участках с большим объемом информации. Так пользователи смогут быстрее потреблять контент без потери понимания. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин анонсировал разговор в закрытом режиме об ответе России на удар по Старобельску. Президент провел совещание с Совбезом о мерах поддержки пострадавших в ходе расследования атаки ВСУ. Между тем, Зеленский заявил, что на Украине ожидает новый массированный удар по Киеву в ближайшее время. Очень плохие новости. Так представители армянского рыбного хозяйства отреагировали на ввод ограничений на поставку рыбной продукции из Армении в Россию. Россельхознадзор со 2 июня разрешил ввозить рыбу из республики только двум производителям из 158. Как это повлияет на российский рынок и что за рыбу ввозят из Армении? И китайские селлеры продают через маркетплейсы медизделия, прикрываясь легальными игроками. Об этом Business FM рассказал продавец медицинских пластырей. Со ссылкой на его компанию на зоне реализуют товары неизвестного качества. При этом его обращение в Озон не помогло. Можно ли это считать политикой маркетплейсов? Подробности на Business FM. Владимир Путин анонсировал разговор в закрытом режиме об ответе России на удар по Старобельску. Президент России провел совещание с Совбезом о мерах поддержки пострадавших и в ходе расследования атаки ВСУ. Он подчеркнул, что наказание виновных в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым.
5: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, вот сейчас в Геничинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений. Придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
2: Для удара по колледжу в Старобельске ВСУ использовали 16 беспилотников, сообщил на заседании Совбеза глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, спасательная операция после удара длилась 45 часов. За это время 15 раз возникала угроза повторных атак. 70 человек пострадали, 21 из них погиб и 7 остаются в больнице. Владимир Путин выразил соболезнования и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, столкнувшейся с трагедией в Старобельске. Между тем, Зеленский в понедельник днем заявил, что на Украине ожидают массированный удар по Киеву в ближайшее время. Это очень плохие новости. Так отреагировали представители армянского рыбного хозяйства на ввод ограничений на поставку рыбной продукции из Армении в Россию. Россельхознадзор со 2 июня разрешил ввозить рыбу из республики только двум производителям, остальные 158 хозяйств уже получили уведомление о запрете. Как это повлияет на российский рынок и что за рыбу возят из Армении, выясняла Диана Чубанова.
6: Коньяк, минеральная вода, цветы, абрикосы, теперь еще и рыба. О существовании рыбного импорта из Армении, судя по блиц-опросу в редакции «Бизнес-ФМ», многие даже не знали. Однако Армения уже несколько лет поступательно развивает свои форелевые хозяйства. Их сейчас в стране 160, многие на озере Севан. Российский рынок для них основной. Он формирует 80% экспорта рыбопродукции страны. Армянские производители рыбы в свое время заменили европейских поставщиков, прекративших сотрудничество с Россией. И потеря российского канала продаж для армянских хозяйств очень болезненна. Нам удалось пообщаться с представительницей компании «Галилея», производителя рыбных консервов из Армении. Она сказала, что только что получила уведомление о запрете своих поставок.
7: Насколько это плохие новости для вашего предприятия?
8: Ну, конечно, плохие. Мы же импортировали. Как может не быть плохие?
7: Какая доля России была в вашем экспорте?
8: Ну, 30%. И форели, и сика, и осетра, все было.
7: Какие-то уведомления уже получили? Как-то до вас довели?
8: Да, довели, да.
7: И что там написано?
8: Министерство экономики. Я не прочитала конкретно, но мне сказали.
7: Я так понимаю, что вот форель это основное. И у ваших коллег из других хозяйств основной поток. А вы поставляли замороженные? Или охлажденку тоже?
8: Консервированные.
6: Другие рыбохозяйства, до которых нам удалось дозвониться, говорить отказались. Реакция представителя российского бизнеса, который покупает рыбу у армянских поставщиков, несколько другая. Запас есть на год, проблем не вижу, сказал Бизнес-ФМ поставщик икры форели из Армении. Он попросил не называть ни его имя, ни компанию.
9: Они из хозяйств выращивают и нам отправляют самолетами. У нас еще запасы есть.
7: Если прекратятся поставки, насколько у вас их хватит?
9: На этот год точно хватит.
7: Они у вас морозил, когда понятно, что это надолго.
9: Да.
7: Насколько рынок обеспокоен теперь вот в связи с этими новостями?
9: Не что знаю, у нас нет проблем с этим. Как были продажи, так и идут. У нас есть запас, нам хватит надолго. Все с документами, никаких вопросов нету. То, что они прекратятся, для нас ни холодно, ни жарко.
6: В общем объеме армянского экспорта в Россию рыба и морепродукты занимают 10-е место. За первый квартал этого года, то есть с января по апрель, Армения обеспечила 12% своего импорта аквакультурной форели в Россию. Такой объем быстро удастся заменить поставщиками из других стран, и рынок так устроен, что потребитель не почувствует изменений, считает исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин.
24: Из всей рыбы, которая поступает в Россию, Армения имела какой-то смысл только в части аквакультурной форели, которая выращивается у них в озере Севан. И то, это вопрос последних лет, потому что до того, как началась санкционная война между странами Евросоюза и Норвегии, когда возник дефицит лососевых на внутреннем рынке России, вот, собственно, тогда и проскочила Армения. А так объемы поставок в Россию невелики. С точки зрения Армении они, возможно, и имеют какое-то значение. С точки зрения России особого значения не имеет. Потребуется, конечно, время, но эти объемы быстро заместятся. Турецкой рыбой, либо чилийской.
7: На время замещения ценник для конечного покупателя скакнет.
24: Я сомневаюсь. Во-первых, сейчас летний период. Летом идет снижение потребления рыбы. Из-за жары люди с меньшей охотой покупают рыбу. Кроме того, как правило, у всех, кто работает с поставками рыбы, у них есть 2-3 месячный запас. Время есть для того, чтобы восполнить эти запасы. Потребитель даже не почувствует и не увидит. Цена не должна скакнуть.
6: Кроме Турции, которая готова заменить рыбу из Армении, в Российском рыбном союзе еще назвали Китай и Иран. Небольшие объемы такой продукции сейчас привозят из Киргизии, Белоруссии, Казахстана и Грузии. А долю армянских поставок в общем объеме импорта рыбопродуктов оценили в 7%. Официальное решение Россельхознадзора связано с инспекцией рыбоперерабатывающих предприятий и форелевых хозяйств Армении. Регулятор уточнил, что 50% компаний вообще отказались ее проходить. В мае ограничениям подверглись цветы, некоторые позиции алкоголя, овощей и фруктов. Все это в контексте политического напряжения между Россией и Арменией. На прошлой неделе стало известно о возможной приостановке со стороны России соглашений на льготную поставку природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов в Армению. И хотя президенты двух стран созвонились и даже обменялись любезностями, снятие этих ограничений не предвидится минимум до парламентских выборов в Армении 7 июня. Диана Чубанова, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Как китайские селлеры продают в России медицинские изделия, прикрываясь легальными игроками? Сегодня история продавца медицинских пластырей со ссылкой на его компанию на Озоне реализует товары неизвестного качества. Обращение в маркетплейс пока не помогло, а в целом это лишь один из примеров безуспешной борьбы с китайским контрафактом на платформах. Михаил Сафонов продолжит.
0: Бизнес говорит.
10: Александр Щепанов – гендиректор компании «Статмед», которая продает на Озоне медицинские пластыри из Китая. Его предприятие – официальный представитель китайского завода. Все по закону и подтверждено документами Росздравнадзора. Недавно бизнесмен выяснил, что некий китайский же селлер тоже продает в России похожие пластыри. А в карточке товара дает ссылку на сайт российского регулятора, где указана компания нашего героя. То есть, по сути, использует его официальный статус, чтобы продавать здесь свои товары. Александр пожаловался в маркетплейс, предоставив документы от китайского производителя. В Озоне, по словам предпринимателя, после долгой переписки с ботами рекомендовали стать представителем китайского бренда и только после этого жаловаться. Но у китайского завода нет никакого бренда. Он просто производит сертифицированные в России пластыри, а бизнесмен

0: только при наличии действующего регистрационного удостоверения Росздравнадзора, и сообщили, как компания за этим следит. Комментарий представителя пресс-службы «Озоны» Арины Галлямовой.
1: Сначала наша система анализирует корректность данных и документов, а потом автоматически сверяет информацию с государственным реестром медицинских изделий Росздравнадзора. Только в 2025 году благодаря этим механизмам и взаимодействию с Росздравнадзором было заблокировано около 500 тысяч карточек товаров с неподтвержденной регистрацией.
0: Как официальному продавцу пластырей заблокировать недобросовестного конкурента, из ответа непонятно. Такое право есть у тех, кто доказывает свою легальность, получая на маркетплейсе значок «Оригинал» и попадает в приложение «Озон Селект», куда пускают только проверенных производителей и селлеров. Что у Александра пока не получается, потому что у китайского завода нет своего бренда. Но даже если бы и был, сделать это, как показывает практика, тоже не так просто. В конце апреля мы приводили в эфире историю Константина Житкова. Он официально продает детскую обувь испанского бренда. Еще с зимы он пытался получить значок «Оригинал», пересылая подтверждающие документы от испанцев. И только сейчас, наконец, получилось.
2: У нас в Озоне есть якобы персональный менеджер у аккаунта, с которым мы пытались связаться в феврале этого года. Они нам не отвечали, а в мае он решил выйти таки на связь с нами. Сам написал, они заинтересованы в наших брендах в Селекте, и, собственно, недели полторы ушло на то, чтобы они нам без всяких документов предоставили и значок оригинала, и Селект добавили.
0: Все это касается часто безуспешной борьбы официальных продавцов с огромным наплывом китайского контрафакта, который маскируют под легальный продукт. Самое массовое, когда китайцы просто копируют карточки настоящих товаров и спокойно продают подделки. Причем они даже не задумываются, что нарушают наши правила. Об этом говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Он много времени проводит в Китае и лично общался с такими поставщиками.
3: Они просто пересылают свои товары и, естественно, пытаются продвигать их ровно так, как могут. Более того, те продавцы китайские, с которыми мне удавалось лично поговорить, они, на мой взгляд, вообще не очень понимают, что существуют определенные правила, законы. Они считают, что нарушение, но это вполне нормально в рамках конкурентной борьбы.
0: Причем в самом Китае на крупных площадках, а там их десятки, и Али лишь самое известное, с такими приемами, по словам эксперта, борется очень жестко. Наверное, когда-нибудь так будет и у нас. Но сейчас легальные селлеры несут убытки от недобросовестной конкуренции. Правда, продавец пластырей Александр Щепанов говорит, что финансовых потерь особо не чувствует. Бизнесмена волнует другое. Сегодня фактически под его именем продают пластыри. Завтра это могут быть не стерилизованные китайские шприцы. Михаил Сафонов, Рамиль Киселев и Анна Моргунова. Бизнес ФМ.
4: Вначале был бизнес.
5: Как появлялись города?
6: Альметьевск, Татарстан. 150 тысяч жителей. Судьбу деревни Альметьево решила найденная рядом с ней в начале 20 века месторождение нефти. Теперь это центр юго-восточной экономической зоны Республики Татарстан и четвертый по численности населения город в ее составе.
4: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. О том, что возбуждают дела на бьюти-мастеров, взявших социальный контракт. О том, что россиянам блокируют аккаунты в западных ИИ-сервисах. О том, что комиссии российских и иностранных селлеров на маркетплейсах так и не сравнялись. Бизнес FM узнал и рассказал благодаря вам. Бизнес все узнает первым. Ждем ваших сообщений по делу в директе наших каналов в Телеграме и в Максе и в разделе «Бизнес говорит» на сайте BFM.ru. Держите в курсе. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: студии Вероника Романова. Здравствуйте. 7 стран-участниц ОПЕК+,

0: смогут поднять целевой показатель добычи нефти в июле на 188 тысяч баррелей в сутки. Это пишет Reuters со ссылкой на три источника. Повышение совпадает с предельным уровнем нефтедобычи, установленным на июнь. Как утверждает агентство, обсуждение этого вопроса состоится 7 июля на заседании представителей стран. Окончательное решение еще не принято. Reuters пишет, что с апреля по июнь 7 ключевых членов ОПЕК+, включая Россию, увеличили квоты на нефтедобычу почти на 600 тысяч бочек в сутки. Но из-за резкого сокращения экспорта странами Персидского залива добыча нефти снизилась с 42 миллионов баррелей в сутки в феврале до 33 миллионов баррелей в сутки в апреле. В апреле этого года добыча нефти странами ОПЕК составила 20,5 миллионов баррелей в сутки. Этот показатель стал минимальным за 36 лет. В начале мая из альянса вышли Объединенные Арабские Эмираты. Страна занимала в организации третье место по объему добычи. Россия возобновила поставки нефти на Филиппины. Это подтвердил замглавы МИДа Георгий Борисенко. Заинтересованности этой страны в покупке российского сырья в долгосрочной перспективе в конце апреля заявлял филиппинский посол в Москве Игорь Байлин. А первая за 5 лет партия российской сырой нефти прибыла на Филиппины в конце марта. Страховые компании в первом квартале этого года показали снижение чистой прибыли на треть до 109 миллиардов рублей. Рентабельность капитала оказалась минимальной за 4 года. Такие данные представлены в обзоре Центробанка, опубликованном 1 июня. Участники рынка и эксперты указывают на рост убыточности в сегментах ОСАГО и КАСКО, в том числе связанные с погодными условиями, крупными выплатами по корпоративным договорам, в том числе по страхованию от террористических актов и диверсий. При этом доход от инвестиционной деятельности показал снижение по сравнению с прошлым годом. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Новые требования к машиноместам не запрещают владельцам электромобилей и гибридов на них парковаться. Новые нормы касаются только будущих девелоперских проектов. Об этом заявили в МЧС в ответ на публикации ряда СМИ о штрафах за парковку на необорудованных местах с 1 июня. Что же в итоге поменялось, разбирался Евгений Перельчук.
2: Нормы нового свода правил под названием «Стоянки автомобилей. Требования пожарной безопасности» вступили в силу с 1 июня и уже наделали шуму. Согласно новым правилам, крытые парковки, в том числе подземные паркинги в жилых комплексах, должны оборудоваться отдельными местами для электромобилей и гибридов. Это должны быть стоянки, оборудованные системой автоматического пожаротушения и огнестойкими перегородками, чтобы возникший пожар не перекидывался на соседние машины. Если владелец электрокара или гибрида встанет не там, ему будет грозить штраф до 50 тысяч рублей. Для юрлиц штраф до 2 миллионов. Новые правила застали врасплох владельцев транспорта с батарейкой. Вот что говорит житель Санкт-Петербурга, владелец электрокара Геннадий.
3: Конечно, это вызывает большие вопросы и опасения. Несколько неожиданно для меня, потому что я покупал автомобиль во многом благодаря тем льготам, которые существуют на парковку в городе Санкт-Петербурге. Это бесплатная парковка на городских улицах. Если это все будет осложняться тем, что я не смогу заезжать на подземные парковки в торговых центрах, это очень сильно осложнит жизнь. Если говорить про свой личный опыт, у меня есть подземная парковка в городе Санкт-Петербурге в жилом комплексе, но управляющая компания на мой вопрос, есть ли какие-то изменения с 1 числа, ничего не ответила, сказала, что у них никаких распоряжений на этот счет нет.
2: Как уточнили в МЧС, сейчас никто владельцев электрокаров и гибридов штрафовать не будет. Они могут парковаться как обычно. Новые правила не касаются паркинга, который уже эксплуатируется. А вот девелоперы, проектирующие новые ЖК, уже должны закладывать новые нормы в смету и размещать парковку по-новому. Функция по контролю за тем, чтобы люди правильно парковались, ляжет на управляющие компании, говорит основатель Best Новострой и BN Map Pro Ирина Доброхотова.
4: Если ранние стадии, то девелоперы, наверное, смогут адаптироваться. А если уже близко к завершению, то нужны новые согласования. Это может привести к удорожанию. Нужно организовывать будет разметку, навигацию, выделять специальные места. Это будет лежать на управляющей компании. Мы же подаем марку, подаем владельца, подаем все об автомобиле, даем все данные. И там и будет отмечаться, какой у нас сразу же автомобиль. То ли это электро, то ли обычный. Но это все делается на самом деле, это все можно придумать и сделать. Не такая большая задача. Это за управляющими компаниями 100% будет. Потому что это нарушение закона, и они будут отслеживать.
2: Новые правила пожарной безопасности в отношении электромобилей и гибридов довольно заковыристые. Кроме перегородок и автоматических систем тушения, есть, к примеру, требование размещать электрокары отдельно от авто с ДВС и группами, в каждой не более 10 машин. Правила такие, что управляющей компании будет проще поставить табличку «Электромобилям въезд воспрещен», говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
5: Это все было анонсировано заранее, но никто не готовился, никто об этом не думал. Зачастую у нас есть последние гибриды, которые даже никто и не заряжает, но там есть батареи, которые представляют главную опасность. Если мы посмотрим статистику, были пожары в США, в Европе. Эти батареи очень сложно тушить. Чтобы избежать выгорания всего помещения, нужны специальные стены, специальная система пожаротушения. Это сложно, это дорого, таких помещений мало, и, естественно, проще и безопаснее запретить въезд автомобилям. Поэтому сейчас, я думаю, многие владельцы столкнуться даже с тем, что приезжая домой к себе на подземный паркинг, где они всегда ставили свой гибрид, они увидят табличку, что парковаться здесь, на этих машинах, теперь нельзя. Охрана, когда пропускает автомобиль на въезд, она может не разбираться в многообразии китайского автопрома. Гибрид, это не гибрид. Сейчас будет какой-то период привыкания, осознания, либо падения продаж вот этих автомобилей.
2: Льготы для владельцев электрокаров постепенно исчезают. 2 года назад отменили бесплатную парковку в Москве и Петербурге. Год назад убрали бесплатную зарядку и ввели рыночные тарифы. Для электрокаров иностранного производства теперь нет льготного проезда по платникам. Новые требования к паркингу для будущих жилых комплексов могут заставить тех, кто еще сомневается, брать электрокар или нет, окончательно для себя этот вопрос закрыть. Евгений Перельчук, Мария Голубева, Бизнес ФМ.
1: Аэрофлот вылетел в Дубай. Состоялся первый после почти 3-месячного перерыва регулярный рейс авиакомпании в Эмират. По данным перевозчика, все билеты на рейс классов эконом и комфорт были проданы. Полеты теперь станут ежедневными. Кто, почем и зачем летит в Дубай? И можно ли вновь говорить о нем, как о крупном международном авиахабе? Светлана Чередникова подробнее.
6: С 1 июня регулярные прямые рейсы по маршруту Москва-Дубай будут выполняться ежедневно. В июле дважды в день. Полет на Боинг 737 займет 6 часов. Но тот, кто хотел попасть в Дубай, мог улететь и раньше на прямых рейсах из Москвы, ближневосточных Fly Dubai, Air Arabia и Emirates. Правда, судя по данным сервиса Aviasales, Аэрофлотом будет дешевле. В понедельник билет до Дубая с вылетом утром в пятницу стоил 20 с небольшим тысяч рублей, а Emirates в тот же день вечером обойдется вдвое дороже. 19 мая глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что все введенные в этом году ограничения, касающиеся перелетов наших авиакомпаний на Ближний Восток, сняты. Однако все еще действуют рекомендации МИД и Минэко для туроператоров воздержаться от продажи организованных поездок. В результате парадокс. Авиакомпании, наши и зарубежные, активно рекламируют направление, продают туда билеты. Агрегаторы и отели формируют большие скидки. Самостоятельные российские туристы бронируют авиабилеты и номера. Но отечественным туркомпаниям продавать Эмираты запрещено. Зато растут продажи других направлений со стыков в Дубае, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
7: Еще месяц назад ситуация по транзитному хабу Ближнего Востока выглядела печально. Сейчас же можно сказать, что порядка 70% всех транзитных мощностей установлены. И как раз, к сожалению, для самих Эмиратов, большинство пассажиров на их национальных перевозчиках как раз это транзитные пассажиры, потому что маршрутная сетка довольно оперативно устанавливается. Я пока отметил, что только авиакомпания Air Arabia еще не начала полеты, но их анонсировал, и связано это, безусловно, с тем, что у них флот на Россию выведен очень маленький, это маленький 320-й, но и они, я думаю, оперативно вернутся к транзитной модели. А остальные же крупные игроки, включая и, кстати, катарские авиалинии, Этихад, Эмиратс, они все как раз сейчас работают в первую очередь на транзите, а транзит на них пока выгоднее, чем китайский или чем турецкий транзит.
6: По словам эксперта, сейчас Дубай подешевел. Во-первых, влияет крепкий рубль. Во-вторых, сейчас там не сезон, и загрузка отелей снижена. Гостиница 5 звезд, например, в Турции, сегодня будет стоить в 1,5-2 раза дороже, чем в Дубае. По стоимости самым близким к УАЭ, но все равно чуть более дорогим, сейчас стал All-Inclusive в Египте. При этом из Дубая традиционно шли в Россию подсанкционные товары, в том числе тяжелый люкс, с формулировкой «из третьих стран». После начала конфликта логистика поменялась. Морем контейнеры не привезешь. А у авиадоставки высокая себестоимость и малая товароемкость. И теперь почти весь параллельный импорт идет к нам на сухопутных караванах через Саудовскую Аравию, Турцию. Насколько он востребован, отвечает старший партнер компании «Оптимолог» Георгий Властопула.
8: Рынок логистический сегодня российский мгновенно адаптируется под какие-то изменения, находят альтернативные варианты, а как только более-менее успокаивается обстановка и что-то восстанавливается, также используют вот эти маршруты для доставки грузов. То, что мы видели последние пару-тройку недель, Дубай опять потихонечку встраивается в логистические цепочки доставки товаров на территорию Российской Федерации. Пока мы не можем использовать Дубай как порт, сухопутные маршруты из Арабских Эмиратов через Саудовскую Аравию идут, и вот мы там несколько грузовиков отгружали, все нормально. То есть рынок адаптировался, понятно, что цена выше, но это не критические значения, там условно 5% к себестоимости.
6: В целом же вся логистика в регионе напрямую зависит от военно-политической обстановки, заключает эксперт, а она там крайне нестабильная. Светлана Чередникова, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Китай усиливает контроль за передачей своих технологий другим странам. С 1 июля в КНР начнет действовать запрет на экспорт товаров, технологий, услуг и данных, доступ к которым ограничен государством. Теперь для этого будет необходимо особое разрешение. Также новые правила запрещают косвенную передачу подпадающих под ограничение технологий и данных. Этот запрет включает в том числе перевод ценных кадров за рубеж. Власти могут обязать компании, осуществившие инвестиции без одобрения властей, избавиться от существующих акций и активов. Как пишет Рейтер, такие меры Пекин принимает на фоне растущего противостояния с западными странами. Комментирует аналитик агентства Inform Analytics Алексей Бойко.
9: На мой взгляд, в ближайшее время каких-то резких изменений вряд ли мы заметим. Но постепенно, конечно, это, наверное, может начать сказываться. С другой стороны, кто сейчас может загадывать на долгие годы вперед? В целом, последние годы ровно обратный процесс. То есть это Китай в основном заимствовал технологии, тщательно производя техническую разведку, участвуя во всевозможных выставках, отправляя своих специалистов работать и учиться в зарубежные фирмы. И это США, наверное, первыми начали серьезные ограничения экспорта технологий в Китай. Но, учитывая, что Китай действительно в последние годы значительно вырос в своем технологическом уровне, у Китая есть собственные ученые, которые делают интересные разработки. Понятно, что теперь и они точно так же смотрят за тем, чтобы ограничить растекание по планете вот своих технологий. Достаточно логично, когда речь идет о столь чувствительных областях, как искусственный интеллект прежде всего. Но нельзя исключить, что это будет касаться и других технологий, возможно, биотехнологий, возможно, микроэлектроники, возможно, робототехники.
1: Алексей Бойко, аналитик агентства Inform Analytics. Власти Китая в апреле этого года заблокировали сделку по приобретению китайского ИИ стартапа Manus американской корпорации Meta, признанная экстремистской и запрещена в России. Пекин инициировал проверку этой сделки, посчитав, что она может нарушить требования в области национальной безопасности.
10: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовта. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что виновники теракта в Старобельске должны получить заслуженное неотвратимое наказание. Об этом он заявил на совещании в понедельник, посвященном мерам поддержки пострадавшим и ходу расследования этой атаки. Там присутствовали генпрокурор Александр Гуцан, председатель СКР Александр Бастрыкин, вице-премьер Татьяна Голикова, глава ЛНР Леонид Пасечник и другие. Так, по словам Гуцана, обвиняемыми по делу об этой атаке проходит полковник Вооруженных сил Украины
0: охраны Роберта Броуди и еще несколько командиров ВСУ. Атака на колледж в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. 21 человек погиб. По обновленным данным от Татьяны Голиковой пострадали 70 человек. Семеро остаются в больницах, 5 выписаны. Россельхознадзор со 2 июня вводит временное ограничение на ввоз фруктов из Армении. Речь о вишне, черешне, абрикосах, сливах, персиках, нектаринах и свежем винограде. А также вводится запрет на транзит этой продукции в государства-члены ЕАЭС. Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянских фруктов в Россию, утверждает ведомство. Британская платформа международных денежных переводов Wise находится под следствием в Бельгии за подозрений в отмывании денег в Европе. Об этом пишут бельгийские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы. Сообщается, что Wise Europe фигурирует в сотнях уголовных дел по подозрительным транзакциям на сумму более 500 миллионов евро. Речь идет о платежах с признаками несоблюдения законодательства, в частности, за отсутствие идентификации клиентов и их деятельности, которые могут быть связаны с торговлей наркотиками, мошенничеством, коррупции. После сообщения о начале расследования акции Wise упали в цене более чем на 10%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. В Москве подорожали бензин и дизель. Дистоплива за неделю подорожало в среднем на 56 копеек, 92-й бензин на 24. В основном рост средних цен объясняется скачком у одного конкретного продавца. На этом фоне источники РБК сообщают, что топливо могут обложить дополнительным сбором для финансирования защиты НПЗ. Новый венгерский премьер Петер Мадьяр пригрозил импичментом и даже допустил изменение Конституции, чтобы добиться отставки президента страны Тамоша Шуика. Поводом стал отказ главы государства добровольно покинуть пост. По версии премьера, президент мешает обновлению страны. Комментарии Георгия Бофта. И Запад не получит высоких китайских технологий. Пекин усилил контроль над зарубежными сделками своих компаний, пишет Рейтер. Также Пекин запретил перевод специалистов чувствительных секторов, включая и за границу без специального разрешения. За какими китайскими технологиями охотятся западные страны? Подробности на бизнесах. В Москве подорожали бензин и дизель. По данным Московской топливной ассоциации, среднеозвешенная стоимость дистоплива в столице за неделю выросла на 56 копеек и составила почти 78 рублей 50 копеек. 92-й подорожал на 24 копейки и в среднем теперь стоит больше 64,5 рублей. За литр 95-го нужно заплатить в среднем 71 рубль 46 копеек. Однако, как пояснили в ассоциации, рост средних цен объясняется серьезным скачком у одного конкретного продавца. Иван Медведев подробнее.
12: У частной сети АЗС «Нефтьмагистраль» 92-й бензин подорожал сразу на 3 рубля, а 95-й и дизель на 5 рублей. Крупные сети тоже подняли цены, но не так сильно. В среднем от 9 до 50 копеек за литр в зависимости от вида топлива. Эксперты объясняют это снижением объемов торгов на Петербургской бирже. По данным источников РБК, на топливном рынке средний объем реализации 92-го с 25 по 29 мая составил чуть больше 17 тысяч тонн, что на 26% ниже среднего значения с начала года. Этот показатель по 95-му за тот же период оказался на 43% ниже. Снижение объема торгов могло произойти на фоне сокращения загрузки или временной остановки ряда НПЗ после атак беспилотников. Плюс сезон высокого спроса на топливо. Вертикально интегрированным компаниям проще справиться с этими трудностями, говорит независимый аналитик Дмитрий Лютягин.
13: Если, например, рост цен, который мы наблюдаем по основным вертикально интегрированным нефтяным компаниям, таким как Роснефть, Лукойл, и здесь это удорожание не так заметно, то по независимым АЗС удорожание намного сильнее происходит в связи с тем, что рынки в первую очередь обеспечивают насыщение топливом именно своих АЗС, а уже по остаточному принципу через биржу или по каким-то прямым контрактам отдают остатки топлива на независимых операторов.
12: На этом фоне источники РБК сообщают о том, что власти готовят новый пакет мер для насыщения внутреннего рынка топлива. В частности, обсуждается возможность нарастить поставки из Белоруссии и увеличить импортный демпфер на бензин и дистопливо пятого класса. Параллельно профильным ведомствам поручили подготовить проекты постановлений о полном запрете экспорта бензина на 2 месяца, включая поставки по некоторым межправительственным соглашениям. Распространить экспортные ограничения могут и на непосредственных производителей дизельного топлива, но это пока только данные источников издания. В случае принятия этих и некоторых других мер кардинально ситуация не изменится, но часть проблем таким образом можно снять, считает ведущий эксперт финансового университета и фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков.
14: Введен запрет на экспорт авиакеросина, и уже действует давно запрет на экспорт бензина. Мы видим, что и эту меру собираются ужесточить, так как намерены ограничить экспорт даже внутри, видимо, ЕАЭС. По всей видимости, об этом речь идет. Существенных объемов бензина мы не экспортируем, но сейчас хоть какие-то объемы отдать дополнительному рынку уже было бы облегчением ситуации. Беларусь полностью покрыть наши проблемы не может, то есть нужно будет тогда существенно нарастить поставки нефти на белорусский НПЗ, чтобы они отдельно ее перерабатывали для нашего рынка и, соответственно, таким образом радикально увеличили поставки нефтепродуктов в ответ. Это должна быть отдельная межгосударственная договоренность.
12: Еще одной мерой поддержки внутреннего рынка, по данным источников РБК, может стать изменение налогового режима для отдельных видов топлива. Например, возможное обнуление акциза на 95-й бензин, полученный из 92-го с добавлением присадок. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Власти обсудили финансирование защиты НПЗ за счет допдоходов. Одна из предложенных мер – это направление на эти цели дополнительных доходов нефтяников в размере 1,5 рубля на литр топлива. Об этом рассказали источники РБК со ссылкой на соответствующее поручение вице-премьера Александра Новакова в адрес Минэнерго и других профильных ведомств. Мадьяр после Орбана. Новая метла метет по-старому. Новый венгерский премьер Петр Мадьяр заявил, что намерен внести поправку в Конституцию для отстранения президента страны от власти. Соответствующее заявление он сделал после встречи с действующим президентом Томашем Шуиком, после того, как 31 мая истек крайний срок, который Мадьяр установил, чтобы глава государства ушел сам. В свою очередь Шуик вновь исключил добровольный уход после победы на выборах. Мадьяр заявил, что президент Венгрии и ряд высокопоставленных чиновников должны уйти в отставку до 31 мая. Зачем он это делает и преуспеет ли? Комментарий политолога Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
15: Когда лидер партии ТИСА Петр Мадьяр принимал присягу, то заявил, что Венгрии дали его партии мандат не просто на смену правительства, но на изменение системы. Партия ТИСА получила 141 мандат из 199 в парламенте, обеспечивающий конституционное большинство в 2/3 голосов. С таким мандатом можно менять не только законы, но и конституцию. Мадьяр еще до выборов заявил, что будет требовать добровольной отставки президента Тамаша Шуюка, избранного на должность депутатами Орбана. Его мандат истекает лишь в 29-м году. Президент Венгрии, являясь главой государства, это в основном представительская должность, избирает его парламент. При этом он обладает важными полномочиями в сфере госуправления, законодательства и обороны. Например, может выступать с законодательными инициативами, подписывает законы, включая право вето и возможность возвращать законопроекты в парламент на повторное рассмотрение или направлять их в Конституционный суд. Также президент имеет возможность инициировать общенациональный референдум, назначать даты выборов в национальное собрание, региональные органы самоуправления и Европарламент, а также распускать парламент при определенных условиях. Например, если правительство не сформировано в установленный срок или не принят государственный бюджет. Президент является верховным главнокомандующим. По словам Мадьяра, экс-премьеру нужен был глава государства, для которого именно лояльность к партии Фидес была приоритетом. Однако, несмотря на давление, Шуюк не только не поддался на ультиматум и отказывается уходить, но и обратился к Венецианской комиссии с просьбой дать правовую оценку возникшему конфликту. Тогда, после истечения срока ультиматума Мадьяра, правящая партия объявила о запуске процедуры досрочного смещения главы государства. Именно для этого она сначала поправит Конституцию. Процедуру импичмента применять не будут. Между тем, в свое время именно такими методами через переписывание Конституции действовал и Виктор Орбан, когда конструировал под себя венгерскую правовую систему. Кстати, биографически Мадьяр был и сам связан прежде с партией Орбана Фидес, функционером которой был не только он, но и его бывшая жена. На словах Мадьяр теперь претендует на то, что демонтирует систему, созданную Орбаном, когда практически все госинституты, суды, медиа, избирательные комиссии являлись продолжением партийного аппарата Фидеш. Но действует Мадьяр при этом примерно теми же инструментами, что и предшественник, а именно внося поправки в основной закон. Так что ключевой вопрос заключается в том, является ли попытка устранения президента Шуюка через конституционную поправку демонтажом орбанизма или его зеркальным повторением. Мадьяр настаивает на первом, тогда как его критики, включая самого Орбана, говорят об обратном. Евросоюз, упрекавший Орбана в попрании принципов права, на действия Мадьяра смотрит пока благожелательно. Как говорится, это другое. Ранее ЕС заморозил в общей сложности 35 миллиардов евро субсидий Будапешту из-за конфронтации с Орбаном, упрекая его в коррупции и попрании демократии. Мадьяр обещал вернуть эти деньги путем восстановления, как он уверяет, демократических норм и борьбы с коррупцией. Еще до приведения к присяге Брюссель выдвинул Мадьяру ни много ни мало 27 условий для разморозки этих средств. Часть этих требований новое правительство уже начало выполнять или обещает это сделать. Речь о демонтаже орбановской системы, контроля над судами, а по сути чистке судебной системы, изменении законодательства о меньшинствах, внедрении антикоррупционных механизмов. Очевидно, лишение Орбана выходного пособия в размере 100 тысяч евро идет по части борьбы с коррупцией. В то же время Еврокомиссия дала понять, что не готова разблокировать все средства сразу, а лишь по мере выполнения ее условий. В чем Мадьяр в целом продолжает политику Орбана, так это в отношении Украины. Он отказался поставлять Киеву оружие и деньги, а также настаивает на тех же требованиях в части соответствия критериям членства в ЕС, что и предшественник. Прежде всего, это касается прав венгерского меньшинства на Украине. Он уже предложил Зеленскому провести встречу в Закарпатье, где проживает венгерское меньшинство, чтобы обсудить соблюдение его прав. На российском направлении картина политика Мадьяра сложнее. Он не пытается представлять себя другом Москвы в том смысле, как пытался обыграть это Орбан, хотя и он другом не был. Но и записываться в непримиримые враги, как большинство стран Восточной Европы, не спешит. В недавнем интервью польской газете «Речь Посполита» Мадьяр заявил, что после окончания войны в Украине весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он дешевле. «Это диктует факторы конкуренции и географии», — сказал он. Правительство партии ТИСА в том числе рассматривает возможность диалога с Россией на высшем уровне. По словам Мадьяра, в перспективе так или иначе придется вести переговоры с Путиным. Впрочем, в ближайшей перспективе планов таких контактов нет.
1: Это был комментарий политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». В России завершилась ежегодная кампания по декларированию иностранных счетов. Отчеты по своим иностранным счетам, картам должны подавать физлица, проводящие большую часть года в России. Подробнее Ольга Кашинская.
16: Для счетов, заведенных в странах ЕАЭС, либо в странах, с которыми у России действует автообмен финансовой информацией, сюда как раз относятся распространенные сейчас казахстанские, белорусские и киргизские карты, установлен порог в 600 тысяч рублей. При сумме зачислений или списаний по счету, превышающей эту или эквивалентную валюте, либо же при большем остатке, нужно предоставить ФНС сведения обо всех движениях средств на счете. Кроме того, по счетам в странах, которые в ЕАЭС не входят и не обмениваются с Россией фининформацией автоматически, отчетность нужно предоставлять вне зависимости от суммы операций. Речь идет именно о движении денежных средств, в том числе и между своими счетами. Это относится и к распространенной практике, когда зарубежная карта заводится для оплаты конкретных услуг и пополняется только из собственных средств. Продолжает адвокат, руководитель налоговой практики, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting Екатерина Болдинова.
17: Отчет о движении денежных средств предполагает, что мы показываем все, что по счету произошло. Мы показываем в отчете 4 цифры. Сколько денег было на 1 января либо на дату открытия счета, сколько денег стало 31 декабря или в дату закрытия счета, сколько всего пришло, сколько всего ушло. Это вообще не про доходы, это про оборот. Дальше мы должны с вами оценить, сколько денег мы куда отправили. Если у нас по такому счету более чем 600 тысяч рублей в эквиваленте прошло, то мы обязаны предоставлять отчетность. За последние, наверное, 4-5 лет мы наблюдаем этот процесс в особой динамике. До этого не было заметно таких ужесточений, но сейчас очень быстро появляются штрафы при неподаче отчетности по счетам. И налоговый орган очень быстро начинает задавать вопросы, если есть какие-то нестыковки.
16: Для подачи отчетности есть еще одно важное исключение. Предоставлять эту информацию обязаны только те, кто проводит в России больше 183 дней в году. На практике же штрафы за неподачу отчетности опасности периодически приходят и тем, кто живет не в России. Это происходит из-за невозможности ФНС самостоятельно отслеживать перемещение, говорит адвокат компании Taxology Олеся Лепехина. И в таких случаях приходится выкручиваться.
18: Налогоплательщик может спорить. В практике были случаи, когда, например, человек очень активно въезжал и выезжал из России, при этом налоговый орган получил данные, что человек был только в России, да, то есть он никуда не выезжал. То есть такие ошибки, они, естественно, тоже встречаются, и что-то где-то ломается на каком-то этапе, и, соответственно, здесь просто уже нужно доказывать другими документами. Сейчас налоговые органы говорят о том, что, и это тоже новая практика, раньше такого не было, что если вы говорите о том, что вы находитесь за границей, не пребываете в России, то просим предоставить, например, договор аренды, ВНЖ, да, иные документы на основании чего вы находитесь за границей, трудовые договоры с иностранным работодателем, там, чеки оплаты в магазинах, коммунальных услуг и так далее, да, то есть просят какую-то большую доказательственную базу, помимо штампов в паспорте, в котором бы подтверждали, что ты действительно проживал за границей.
16: Штрафы за просрочку подачи отчета по иностранным счетам варьируются в зависимости от длины этой самой просрочки и доходят до 3500 рублей для физлиц. За неподачу отчета штраф составит 3000 рублей. За подачу отчета с ошибками также 3000. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
10: Культ наличности. Лица на банкнотах. Пожалуй, самый почитаемый в Южной Корее король Сэджон Великий. Он правил корейским государством Чосон в первой половине 15 века. Ван Сэджон был монархом-просветителем. Ему приписывают создание научной академии, а также прорывы, которые под его руководством страна осуществила в искусстве, праве и медицине. Однако главной его заслугой считается разработка иероглифического алфавита «Хангыль», которым по сей день пользуются и в Северной, и в Южной Кореях. Согласно легенде, идея создания такой письменности появилась, когда Сэджон Великий увидел спутанную рыболовную сеть. Память о правителе увековечена его портретом на банкноте в 10 тысяч южнокорейских вон. Культ наличности на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
11: В студии Светлана Чередникова. Здравствуйте.
10: Отчеты и планы.
11: Акционеры «Северстали» утвердили рекомендацию не выплачивать дивиденды за прошлый год, говорится в сообщении компании. Свободный денежный поток «Северстали» в четвертом квартале 2025 года составил отрицательные 8 миллиардов 600 миллионов рублей, а в целом в году минус 30,5 миллиардов рублей. Информация, распространяемая в интернете о том, что Wildberries якобы выкупит Gloria Jeans, не соответствует действительности. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе объединенной компании Wildberries Rus. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что якобы Wildberries собирается выкупить Gloria Jeans, и переговоры о сделке идут очень активно. Информация не соответствует действительности, у группы нет интереса к данному активу, прокомментировали Wildberries. Разработчик чат-бота Клод Anthropic подала конфиденциальную заявку на первичное публичное размещение акций в комиссию по ценным бумагам и биржам США, сообщает Reuters. Число акций и цена размещения пока не определены. Конфиденциальная подача дает компании возможность выйти на биржу без досрочного раскрытия финансовых деталей до завершения проверки. Неделю назад компания закрыла раунд финансирования на 65 миллиардов долларов при оценке почти в триллион, впервые превзойдя по оценке своего конкурента компанию OpenAI, которая также готовится провести IPO в четвертом квартале. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Юридические фирмы перестраивают свою работу из-за внедрения искусственного интеллекта. Агентство Bloomberg пишет, что крупные международные юрфирмы переживают радикальную эволюцию, им приходится нанимать собственных программистов по работе с искусственным интеллектом, а некоторые компании разрабатывают собственные решения. Однако юриспруденция требует ответственного подхода, тогда как искусственный интеллект склонен к так называемым галлюцинациям. Применяют ли и в своей работе юристы и в России, Валерий Убадуев продолжит.
19: В качестве примера агентство Bloomberg приводит международную юридическую фирму Freshfields. Еще в 2021 году году она консультировала немецкую Volkswagen, чтобы новые программные функции в ее автомобилях соответствовали требованиям более чем 100 стран, где продаются ее машины. Обычно на это необходимо большое количество времени, десятки или даже сотни тысяч евро, а весь процесс нужно повторять, если вдруг у юрфирмы появится другой клиент, но с точно таким же запросом. И в итоге подразделение Freshfields, специализирующееся на внедрении технологий, разработало свою платформу на основе искусственного интеллекта, которая автоматизирует все подобные задачи. Похожие системы впоследствии появились и у других игроков, это в том числе международные юрфирмы A&O Sherman и Linklaters. И, как пишет Bloomberg, юристы теперь изучают контракты, иски, предоставленные переписки и прочие документы с помощью ИИ в разы быстрее и эффективнее. Еще искусственный интеллект может работать как генератор идей, говорит почетный адвокат России, автор одноименного телеграм-канала Алексей Скляренко.
20: Любому адвокату, каким бы он креативным ни был, нужны помощники. Помощники в плане даже идеи, чтобы каким образом подойти к такому делу, которое на первый взгляд проигрышное или выигрышное. Здесь, что характерно, имеет значение любая гипотеза. И искусственный интеллект, как ни странно, но может подсказать какое-то нестандартное решение по тому или иному вопросу. Ну или натолкнуть на определенную мысль. Потому что решение-то в любом случае принимает человек, а не искусственный интеллект.
19: Полностью полагаться на ИИ, разумеется, не стоит, говорят юристы, из-за его склонности к галлюцинациям. Проще говоря, к выдумыванию информации. Верховный суд Российской Федерации в конце мая даже разъяснил, что стороны должны оповещать суд, если они получили какие-либо сведения с использованием искусственного интеллекта. В Штатах, например, как указывает Bloomberg, количество исков, написанных с помощью ИИ, выросло в разы. Юристы, опрошенные Business FM, считают, что в целом это даже и не так плохо, так как зачастую люди остаются совсем без правовой защиты. Так что важно получить хоть какой-то юридический совет, пусть даже от искусственного интеллекта. Но в целом сравнивать зарубежный рынок с российским не совсем корректно из-за разных моделей и масштабов работы, говорит партнер коллегии адвокатов А2 Михаил Александров.
21: Российские юрфирмы существенно меньше, даже самые крупные, чем их западные аналоги. Соответственно, нету этих масштабов, нету часто таких повторяющихся процессов, меньше поводов для внедрения. Ситуация меняется, если смотреть на юридические департаменты. Вот тут в России просто огромные ресурсы и резервы, где можно внедрять искусственный интеллект. Юридический департамент какой-нибудь крупной компании насчитывает там 100 человек легко. Мы применяем уже сейчас ИИ, применяем его достаточно активно.
19: Если же говорить о внедрении ИИ в бизнес-процессы в целом, то, как сообщала Boston Consulting Group, 60% компаний не получили от этого существенной выгоды, несмотря на значительные инвестиции. Валерий Бадоев, Мария Голубева, Business FM.
22: Одни из крупнейших негосударственных пенсионных фондов в России могут объединиться. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники. Варианты объединения обсуждают ВТБ Пенсионный фонд, Благосостояние и Газфонд Пенсионные накопления. Окончательное решение пока не принято, но идея, цитата, концептуально поддержана. Уточняет, что если сделка состоится, то объединенная НПФ будет располагать активами в размере 3 триллиона рублей. При этом активы всех российских НПФ составляют около 7 триллионов. Комментирует доцент кафедры управления человеческими ресурсами РАО имени Плеханова, кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец.
23: Мне кажется, это некое даже такое, может быть, положительное явление, потому что у нас, в общем, любят крупных игроков. У нас в финансовой сфере такая же тенденция есть, то есть слабых и не очень занимающих большую долю рынка вытесняют из отрасли. И здесь, мне кажется, то же самое. Здесь все-таки ситуация идет к тому, что, может быть, на рынке останется энное количество крупных игроков. Может быть, начинается такая тенденция. И для НПФ, может быть, это даже и плюс. Плюс в том, что все-таки НПФ связаны с финансовыми ресурсами пенсионных накоплений, и это гарантия, и это безопасность, и легче управление, и, мне кажется, проще в некоторой степени управление ими и принятие решений.
24: Что касается доходности, хотелось бы вот на этом сделать акцент. Какова она сейчас у этих трех фондов, и как она может измениться?
23: Доходность у всех, с одной стороны, немножко разная, потому что разница там 2-3% все-таки для НПФ, и в целом для таких структур может быть вполне существенная, но она все равно не очень большая, если смотреть с точки зрения доходности потребителя. И я думаю, что здесь может быть как как раз доходность все равно будет больше консервативная. Это абсолютно нормальное явление. И даже если мы посмотрим сейчас на пенсионные фонды, все равно есть определенный пул вложений, есть определенный пул, где можно размещать, где не очень высокая доходность, то она консервативна, стабильна, и это абсолютно нормальное явление. Все-таки это МПФ, и от него требуется, чтобы он был своим решением не рискованные вложения, а более консервативные за счет более низкой доходности.
24: Консервативный сценарий – это сколько процентов?
23: Консервативный – это, на мой взгляд, где-то до 9%. Абсолютно нормальный. Все, что больше, наверное, где-то 12-15%, это все-таки больше рискованные вложения.
22: Людмила Иванова, швец, доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭО имени Плеханова. Источники РБК отмечают, что объединение, если оно состоится, не будет быстрым, процесс может растянуться на более чем полтора года. Российская валюта начала летний сезон с существенным ослаблением. Юань прибавил на Мосбирже процент с третью. Сам индекс символический подрос, все это на фоне возобновившегося роста цен на нефть из-за признаков новой эскалации на Ближнем Востоке. Биржевые итоги дня подводит обозреватель бизнеса ФМ Алексей Завьялов.
2: Индекс московской биржи незначительно, но все-таки вырос. По итогам основной торговой сессии понедельника прибавил 0,2%, закрылся на уровне 2570 пунктов. Слабый рост, даже несмотря на то, что росли цены на нефть и падал российский рубль. А рубль упал заметно. Китайская валюта прибавила 15 копеек. Закрытие юаня 10 рублей 64 копейки. А доллар, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт на пару долларов, рубль поднялся чуть выше 72 рублей. Основные ожидания связаны с тем, какими объемами будет оперировать Министерство финансов в рамках бюджетного правила. И эта информация должна появиться в среду, то есть 3 июня. Обычно Министерство финансов на третий рабочий день публикует данные параметры бюджетного правила на ближайший будущий период. Так что вот ждем среды, посмотрим. На рынке предполагают, что объемы, скажем, интервенций могут вырасти в 2, то и в 3 раза. Сейчас общая такая покупка юаней или покупка валюты и в рамках бюджетного правила, и в рамках своих операций со стороны Банка России составляет около 1 миллиарда рублей. Это всего лишь около 1% от общего объема, но на рынке предполагают, что эти объемы могут вырасти в 2, то и в 3 раза. Хотя, с другой стороны, если учитывать приток валюты, то, ну, вряд ли. Скорее всего, вряд ли. Это все перекроет в целом вот этот объем валюты, который поступает на рынок. Так что рубль пока спекулятивно, конечно, будет снижаться, и против рубля спекулятивно сейчас играть достаточно комфортно. Цены на нефть выросли довольно заметно, около 7%, прибавляли контракты в Лондоне, смесь Brent поднималась выше $97 за баррель. И все это на фоне новостей от прессы, прежде всего иранское агентство Тасним сообщило о том, что Иран объявил о приостановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. И самое важное, то, что в сообщении говорится, Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривать возможность дополнительных действий в Баб-эль-Мандебском проливе. Ну, а еще ранее стало известно, что корпус стражи Исламской революции атаковал авиабазу США, с которой американские военные нанесли удар по телекоммуникационной вышке на острове Сирик.
22: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Эксперты, которых международный форум выставка «Малпик-7.0» собрал в середине мая в Сочи, как всегда, детально обсуждали настоящее и будущее российских торговых центров, но и другим сегментам коммерческой недвижимости уделяли немало внимания. Некоторые из прозвучавших на форуме заявлений оказались неожиданными со знаком «плюс», как, например, подписание соглашения о сотрудничестве между корпорацией «Остров Первый» и администрацией города Сухум, в рамках которого предполагается восстановить исторический морской причал Рица и построить современную гостиницу, или сообщение о скором открытии в Сочи центра содействия китайскому бизнесу. Другие заявления, увы, оптимизма не внушали. Например, основатель компании D3 Capital Капитал Георгий Черняк рассказал, что разрыв между обещаниями девелоперов и фактической доходностью курортных апартаментов стал критическим. В реальности инвесторы могут получить прибыль в 3-4 раза ниже запланированной. А исполнительный директор компании CoreXP Мария Зимина признала, что на столичном офисном рынке сохраняется тенденция переноса сроков нового строительства. В итоге около половины заявленного к вводу офисного объема Москва к декабрю не получит. Эксперт отмечает, что в принципе перенос сроков не новость, просто на фоне резкой активизации строительства в офисном сегменте все выглядит очень пугающе. Арендаторам, нацелившимся на площади в новом здании, происходящее не на пользу. Собственник их нынешнего бизнес-центра, понимая, что переезд откладывается, может начать выкручивать руки. Но хуже всего инвесторам. Для них точка ноль в инвест-модели становится овальной, потому что сдвиги в строительных планах превращают их первоначальные расчеты совсем-совсем в другие. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Переговоры США с Ираном продолжаются и идут ускоренными темпами. Об этом написал Дональд Трамп в своей соцсети. 1 июня иранское агентство Тасним сообщило о выходе Тегерана из переговорного процесса с Вашингтоном из-за продолжающихся ударов Израиля по Ливану. Трамп, в свою очередь, пообещал, что Израиль не будет отправлять войска в Бейрут, а не военнослужащие, которые уже находятся на пути в столицу Ливана, вернутся обратно. Портал Аксис, в свою очередь, пишет, что власти Ливана заявили США о готовности Хизбаллы к перемирию с Израилем. В России начал действовать новый стандарт размещения иностранцев в отелях, документ, срок действия которого ограничен 1 июня 2028 года, содержит рекомендации для объектов туриндустрии по приему граждан других стран. Гостиницам предписывается создавать иностранные версии сайта, включая английскую, обеспечивать бесплатный Wi-Fi, возможность оплаты картами зарубежных платежных систем. Все информационные материалы от навигации до меню и бейджев сотрудников должны дублироваться на английском. Особое внимание уделяется туристам из Китая. Для них все вывески, инструкции, договоры должны быть переведены на китайский. В меню следует включить блюда азиатской кухни. Кроме того, таких путешественников рекомендуется не заселять в номера и на этажи, в нумерации которых есть цифра 4. YouTube будет автоматически ускорять скучные моменты в видео. Видеохостинг анонсировал новую функцию «Автоспид» для подписчиков премиум. Она сможет автоматически изменять скорость воспроизведения видео и подкастов в зависимости от содержания. Ожидается, что технология будет ускорять просмотр во время медленных фрагментов речи и адаптировать скорость на участках с большим объемом информации. Так пользователи смогут быстрее потреблять контент без потери понимания. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
22: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Владимир Путин анонсировал разговор в закрытом режиме об ответе России на удар по Старобельску. Президент провел совещание с Совбезом о мерах поддержки пострадавших в ходе расследования атаки ВСУ. Между тем Зеленский заявил, что на Украине ждет новый массированный удар по Киеву в ближайшее время. Очень плохие новости. Так представители армянского рыбного хозяйства отреагировали на ввод ограничений на поставку рыбной продукции из Армении в Россию. Россельхознадзор со 2 июня разрешил ввозить рыбу из республики только двум производителям из 158. Как это повлияет на российский рынок и что за рыбу ввозят из Армении? И китайские селлеры продают через маркетплейсы мед-изделия, прикрываясь легальными игроками. Об этом Business FM рассказал продавец медицинских пластырей. Со ссылкой на его компанию на зоне реализуют товары неизвестного качества. При этом его обращение в Озон не помогло. Можно ли это считать политикой маркетплейсов? Подробности на Business FM. В Владимир Путин анонсировал разговор в закрытом режиме об ответе России на удар по Старобельску. Президент России провел совещание с Совбезом о мерах поддержки пострадавших и в ходе расследования атаки ВСУ. Он подчеркнул, что наказание виновных в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым.
5: Похоже, что сознательно, именно сознательно совершая тяжелейшие преступления против детей, подростков в педагогическом колледже в Старобельске, вот сейчас в Геничинске, киевская верхушка решила открыть новую страницу в череде своих преступлений, придать новое качество конфликту в целом. Ну что ж, это их выбор.
22: Для удара по колледжу в Старобельске ВСУ использовали 16 беспилотников, сообщил на заседании Совбеза глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, спасательная операция после удара длилась 45 часов. За это время 15 раз возникала угроза повторных атак. 70 человек пострадали, 21 из них погиб и 7 остаются в больнице. Владимир Путин выразил соболезнования и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, столкнувшейся с трагедией в Старобельске. Между тем, Зеленский в понедельник днем заявил, что на Украине ожидают массированный удар по Киеву в ближайшее время. Это очень плохие новости. Так отреагировали представители армянского рыбного хозяйства на ввод ограничений на поставку рыбной продукции из Армении в Россию. Россельхознадзор со 2 июня разрешил ввозить рыбу из республики только двум производителям, остальные 158 хозяйств уже получили уведомление о запрете. Как это повлияет на российский рынок и что за рыбу возят из Армении, выясняла Диана Чубанова.
6: Коньяк, минеральная вода, цветы, абрикосы, теперь еще и рыба. О существовании рыбного импорта из Армении, судя по блиц-опросу в редакции «Бизнес-ФМ», многие даже не знали. Однако Армения уже несколько лет поступательно развивает свои форелевые хозяйства. Их сейчас в стране 160, многие на озере Севан. Российский рынок для них основной. Он формирует 80% экспорта рыбопродукции страны. Армянские производители рыбы в свое время заменили европейских поставщиков, прекративших сотрудничество с Россией. И потеря российского канала продаж для армянских хозяйств очень болезненна. Нам удалось пообщаться с представительницей компании «Галилея», производителя рыбных консервов из Армении. Она сказала, что только что получила уведомление о запрете своих поставок.
7: Насколько это плохие новости для вашего предприятия?
8: Ну, конечно, плохие. Мы же импортировали. Как может не быть плохие?
7: Какая доля России была в вашем экспорте?
8: Ну, 30%. И форели, и сика, и осетра, все было.
7: Какие-то уведомления уже получили? Как-то до вас довели?
8: Да, довели, да.
7: И что там написано?
8: Министерство экономики. Я не прочитала конкретно, но мне сказали.
7: Я так понимаю, что вот форель это основное. И у ваших коллег из других хозяйств основной поток. А вы поставляли замороженное? Или охлажденку тоже?
8: Консервированную.